0: Самая критическая гигиеническая процедура, вот эта зубная щетка, белая текущая паста, это многие психологи. Ни один союз был разрушен после того, как мужчина, партнер, увидел женщину, чистящие зубы. Вот эта вот белесая паста, текущая по ее не проснувшемуся подбородку,
1: рыльцу,
0: это очень,
1: в данном случае,
0: недопустимое совершенно зрелище.
2: Я понимаю, что время у нас достаточно позднее в эфире, вот, и оно как бы предрасполагает уже к таким темам, как почистить зубы, там, лечь спать, видимо.
0: Вымыть шею, например.
2: Да. Вот, и вы так оживленно включили разговор о женщинах, вот, и о растительной пище. Но на самом деле растительная пища, она несет в себе какой-то заряд. Вспомните то самое яблоко, которое Ева когда-то там сорвала в саду, и с чего-то все, собственно, и началось. Поэтому, наверное, действительно в этом есть что-то такое вот необыкновенное. Хотя с точки зрения банальной химии, это, в общем-то, все гораздо проще. Ведь ничего такого там нет.
1: А, скажите, Алла Михайловна, ведь почему мы заговорили о почистке бивней, да, там не только женщины, и мужчины чистят бивни, и дети чистят бивни. Ведь, естественно...
0: Я своего не могу уговорить, видимо, генетическая память претит ребенку, пока что он еще не забыл вот зов природы, его не загонишь зубы чистить.
1: Но
0: зачем
1: тут,
0: сразу?
1: Ведь объявля...
0: Он чувствует, что это искусственно, понимаете?
1: Ведь паста зубная, она тоже состоит из каких-то пищевых явно добавок. Например, если заглотать пасту, это, а ведь многие дети болеют такой болезнью, они едят пасту. Ладно, там во времена нашего детства это происходило, поскольку был определенный вкус, напоминающий вкус импортной жевательной резинки, скажем, да, там как-то можно было объяснить. Вот. То насколько вообще, как вот вы считаете, вот существует ли, помимо пользы от всех этих рекламируемых яйцами, в общем-то, паст, какой-то и вред? Ведь должны быть побочные какие-то. Откровенно.
2: Я думаю, что если мы сейчас начнем говорить о тех побочных эффектах, которые подобные продукты вызывают, я думаю, что это будет воспринято как антиреклама. И
0: мы должны вслух сказать.
1: Дело
0: все,
1: в том, что мы должны правду говорить так, правду людям, конечно, безусловно. Да. Безусловно, только правду.
0: Даже если она неприглядная, но что
1: да,
0: ж.
1: Да. Можем... В конце концов, в общем-то, пусть продают у себя, там, а мы вернемся к зубной пасте лесная, да?
0: Помарин.
1: Да, и помарин. И так далее.
0: В детском, в пионерлагере мазать только помарином.
1: Да. Вот, так что ничего страшного, Алла Михайловна, говорите смело.
2: Ну, я думаю, что поедание зубной пасты в больших количествах, как и вообще неумеренность во всем, она может привести к каким-то тяжелым последствиям. Но должна вас успокоить, что, в общем, никаких сверхъестественных вредных химических веществ при изготовлении зубных паст не употребляются. Вот. И даже наоборот, вот в состав многих паст входит фосфор, входит фтор. Это элементы, которые необходимы человеку. И мы их получаем в достаточно малых количествах. И вот, кстати, зубная паста становится одним из источников этих веществ для нашего организма. Вот, поэтому...
1: Пришло сообщение, опять же, на пейджер следующее. Почему-то ко мне вопрос. Александр, подскажите, что делать, если после отравления какой-либо пищи меня очень сильно пучит? Что при этом нужно делать, если целый день проводишь в ватер-клозете, там же скучно, подпись Иван? Ну, вообще, в таких случаях мы советуем заняться либо вышивкой, либо лепкой маленьких фигурок.
2: Я даже думаю, что если вам уж очень скучно, то, в принципе, можно послушать радио в туалете, да?
1: Поговорить по телефону. Поговорить по телефону. Вот, совершенно четко. Ну, или же изучать литературу, которую, в общем-то, кроме как в этом месте, обычно изучать лень. Это очень тоже помогает. Вот, и еще тут следующий вопрос. После красивой и вкусной пищи должна быть красивая и вкусная отрыжка. Это же нонсенс. Подскажите, что делать и как быть. Вот, действительно, скажем, возьмем чеснок. Ведь сам по себе чеснок, он же не противен. То есть если в момент приготовления супа харчо туда добавляют чеснок, у всех происходит активное слюноотделение людей. Да? С другой стороны, этот же запах после пережевывания чеснока, ну, когда из зева человеческого существа он происходит, вызывает уже отвращение. Вот как разобраться, насколько, на ваш взгляд, качество отрыжки говорит о качестве принятой перед отрыжкой пищи?
2: Но вы сейчас затронули такую для многих, наверное, наболевшую тему, и она связана в основном с проблемами с желудком, связанными, это заболевание. И ну вот рекомендуют различные лекарства, там вот какие-то там малокс, которые помогут избавиться от проблем, связанных с желудком. Вот. И качество, как вы говорите, отрыжки, оно в большей степени говорит не о той пище, которую вы приняли, а о состоянии вашего желудка. Вот. Но если говорить конкретно о чесноке, то это на самом деле такой спорный продукт. То есть в России считается, что чеснок, как и лук, это такая вот от семи недуг, он хороший продукт, всем помогает. А вот, например, в индийской кухне, вот в ведической кухне, она категорически запрещает чеснок и лук, она относит его к грязным продуктам, к нечистым и религиозно запрещенным. Наверное, это и связано именно вот с этим неприятным запахом, который потом остается от чеснока в ходе его переваривания.
1: Ну, а что касается вот микроэлементов, которые содержат чеснок, вот как, что
0: принятый
1: вообще?
0: Принятый в Камасутре оральный секс, наверное, в какой-то степени возмещает недополученные микроэлементы из чеснока и лука. И при полном отсутствии запаха изо рта, наверное, вот это какое-то спасение такое.
1: Ну, а еще хороший ответ, вполне, я думаю, исчерпывающий. Скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, вот что касается блюд морских, вот в последнее время активно они достаточно рекламируют, это так называемая морская капуста, да, креветки, опять же, вот что касательно креветочных, частое употребление креветок, вареных и так далее, как, на ваш взгляд, полезно в целом для тушки?
2: Вообще, морепродукт – это очень интересная тема, потому что мы все как бы вышли из океана, мы все вышли из воды, и это такой очень хороший природный продукт, очень натуральный. Вот. Поэтому содержит очень в себе много питательных веществ, это очень хорошая белковая пища, у нее очень много микроэлементов, витаминов. Вот. Но, как и везде, есть свои сложности. Ну, вот мы говорили о мясе креветок. Ну, вот американцы считают, что креветки в больших количествах употреблять небезопасно, потому что они содержат в себе много холестерина. И считаются достаточно тяжелой и обременительной пищей. Вот. Ну, как одна рекомендация для всех продуктов, в том числе и для морепродуктов, это все должно быть в меру.
1: Нет, но тут встает другой вопрос. Огромное количество танкеров с нефтью падает в море из-за нерадивых капитанов, так? Всякие радиоактивные вещества, рыбы пухнут там, постоянные у них там.
2: Знаете,
1: это...
2: Да вообще сейчас жить вредно, что говорить. Вредно дышать, нет, ну, ведь, вредно пить воду,
1: нет,
2: вредно
1: известно,
2: есть продукты. Поэтому...
1: Известно, что, вот, скажем, грибы в засушливую летнюю погоду какую-то, да, особенно около автомобильных дорог, вообще употреблять нельзя, поскольку они впитывают в себя очень активно из атмосферы, являясь губкой практически все вот вредные канцерогенные вещества. То же самое практически и с морем, ведь известно, что вот все эти морские капусты и так далее, все креветки, в том числе питаясь вот какими-то этими планктонами, там всякой вот этой жижкой морской, впитывают в себя достаточно активно все то, что вот, выпадает в море. То есть это вопрос...
2: Я не могу вам сказать, что морепродукты в большей степени впитывают в себя или в меньшей степени впитывают то, что находится в окружающей их среде. Ну... Что говорить о чистоте креветок, если достаточно сказать о том, что вот в радиусе 500 метров от МКАД, в листьях деревьев и травы тяжелых металлов обнаруживается в 400 раз больше, чем это допустимо по нормам.
1: А в мультивитаминах тоже есть металл, то есть написано железо, столько-то грамм.
2: Но это немножко... другие вещества, потому что железо человеку необходимо, он входит в состав гемоглобина, значит, способствует обогащению нашего организма кислородом, а тяжелые металлы, радиоактивные металлы, свинец, кадмий и медь, они, в общем, в больших количествах могут вызвать очень серьезные заболевания.
1: Медь тоже входит, кстати, в мультивитамины.
0: Мне вот, я слушаю вас и думаю, что вы вечно путаете вершки и корешки, причины и следствия. закон и порядок. Мне интересно.

0: Дро пойду вынесу, а сам к соседу и пить водку.
1: Ужас.
0: Приводит к совершенно...
1: Глушит сознание, сознание.
0: Вот вопрос пришел нам на пейджер следующий. Почему спортсмены предпочитают для получения энергии кушать спагетти? Подпись «Аварум». Это, видимо, к Алле Михайловне вопрос.
2: Я, честно говоря, первый раз слышу о том, что тоже, спортсмены кстати. Едят спагетти для получения энергии. Я думала все-таки, что они едят белковую какую-то пищу. Но...
0: Метандростенолан пьют.
2: Но таблетка иногда, такая. Ну, иногда, наверное, действительно едят спагетти. Но спагетти действительно очень калорийная пища. Вот она немножко тяжеловата для желудка. Но если ее не употреблять с жирными соусами, то, в общем... Можно при этом даже сохранить форму, вот, и даже не поправиться. Вот. Но почему-то делают какие-то спортсмены. Я, наверное, думаю, что это вот эти те самые итальянские спортсмены, которые сегодня у нас играют в футбол.
0: Вот тут внизу на этажом ниже. Я тоже их заметил, что странно, как их пустили. Вот скажите, пожалуйста, тут еще есть вопрос. Каково ваше мнение, это, видимо, к нам всем вопрос, по поводу прикладывания чеснока на запястье, дабы прошла зубная боль? Подпись «Eisenspitz.U». Ну, так передано. Тут что вы скажете на эту тему? Вот я вижу, что Алле Михайловне нечего сказать. Для меня вообще странно, вот, что как-то запястье может быть связано с зубами. Я знаю, что непосредственно пятки связаны с зубами. Вот если там, например, пятки... Там, в общем, можно выбить человеку зубы, ударив его хорошо по пяткам, к примеру. Ну, я думаю, я исчерпывающе ответил, да? Давайте вернемся к проблеме свеклы. Вот скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, являясь старшим консультантом все-таки отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, я знаю, что вы одно время инспектировали овощные базы, так называемые, в огромном количестве расположенные в черте нашего города. Вот скажите, на ваш взгляд, насколько и в какую сторону произошли сильные или не сильные изменения в характере работы овощных баз, да, заготовка свеклы, как проходит сейчас к 8-му, особенно в преддверии вот порога 8-го. И самое главное, насколько сейчас установлен тщательный контроль за тушками персонала. Ведь раньше брали практикантов туда всяких, да, там, школьников. Вот, все это приводило к загрязнению, бывало, даже ходили они в свеклу. В общем, черти что было. Вот какова ситуация сейчас? Все-таки все мы ее едим и любим. Свеклу.
2: Вообще вопрос с овощными базами – это такой наболевший вопрос. Дело все в том, что в России никогда не умели хранить собираемые сырьевые такие продукты. И до сих пор мы теряем почти 50% урожая, который мы именно при хранении. К сожалению, хранение – это очень серьезный процесс, он требует такой обеспеченной материальной базы. К сожалению, у нас нет технических средств для обеспечения хорошего, полноценного хранения. И вообще растительное сырье, в том числе ваш любимый продукт – свекла, он, это же живой продукт, поэтому и подход к его хранению – это совсем не такой, как подход там, к хранению чашек, ложек, техники. Вот. Здесь нужно учитывать то, что это сырье дышит, то, что оно, в нем проходят различные биохимические процессы. Вот. И сейчас, так как подорвана очень сильно материально-техническая база вообще пищевой промышленности, да и вообще всего промышленного комплекса в нашей стране, то, конечно, говорить о том, что мы хорошо сохраняем, нельзя. Дай бог, чтобы нам этого сырья хватало для того, чтобы прокормить людей. Вот. Но, к сожалению, очень большие потери. Что касается персонала работающего, у нас, знаете ли, очень хорошие кадры. У нас очень готовят серьезных специалистов по хранению. Но, к сожалению, сейчас очень мало кто работает по специальности, потому что все, что связано с производством, все, что связано с промышленностью, это очень такие малооплачиваемые должности. И все ударились в коммерцию. В общем, очень много дилетантов появилось вот в наших отрасли. Очень многие сейчас стали заниматься пищевыми продуктами, организовывать всякие малые предприятия, малые хранилища,

0: перерабатывающие комбинаты. К сожалению, нельзя сказать, что этим занимаются специалисты. Это большая беда. И дай бог, чтобы вообще хватало рабочих рук, не говоря уж о том, чтобы это были квалифицированные рабочие руки.
1: А ведь я знаю, что вы, да и мы совместно все вот с ними тоже выносили такое предложение в Государственную Думу на обсуждение, чтобы выдавать зарплату свеклу им. Ну, вот типа, как это было. Ну, этакий бартер. Работа на результат работы.
0: Понимаете, дело все в том, что те специалисты, которые обучены, как правильно сохранить, в каких условиях, как правильно переработать, к сожалению, они очень плохо знакомы с основами маркетинга. И потом, если они получат зарплату свеклой, вы сами понимаете, что человек не может питаться только одной свеклой. Ему нужно покупать еще какие-то продукты питания и предметы быта, поэтому все равно придется этот товар продавать. К сожалению, наши специалисты, они не очень-то умеют именно продавать свой товар. Это одна из больших проблем, действительно.
1: Ведь известна же такая история. В свое время, по-моему, «Аргументы и факты» писали об этом, о такой женщине, которую звали Мария Михайловна Сыпь, если вы знаете, которая вообще все время жила на овощной базе, вот обладала недюжным здоровьем. Она же была и охранницей, она же следила и за порядком, вот, и кормила собак вот, базовых, которые всегда при любой базе.
2: Давайте все-таки перейдем от собак к питанию и спросим у Аллы Михайловны. Вот очень модно последние годы перестройки растить на приусадебном участке многие
1: культуры.
2: Культуры, да, растительного происхождения, как то картошку, крыжовник.
1: Огурчики, опять же.
2: И каким-то образом люди, которые этим занимаются, они по своему, опять-таки, по поведенческим своим моделям, по выражению лица, они существенно отличаются от остальных людей. Это причина или следствие? Вот человек, который все...
0: Я думаю, что это следствие. Когда вы тратите очень много времени на выращивание, на хранение, на консервирование, я думаю, что у вас останется гораздо меньше времени на там, чтение книг, посещение театров. То, чем занимаются люди, не заняты работой на присадебных хозяйствах. Я думаю, что это следствие.
2: Вот мне еще, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно. Вы женщина красивая, великолепных кондиций. Что вы употребляете в пищу? Как вы добились такого превосходного результата?
1: Да, к тому же, вот у вас возраст достаточно почтенен, при том, что...
2: А так и не скажешь.
1: Не скажешь.
0: Спасибо большое за ваши
1: комплименты.
0: На здоровье,
1: конечно.
0: Вот. Но на самом деле я питаюсь по одному единственному принципу, который давно выработал для себя. Это есть то, что хочет непосредственно мой организм. Я очень часто прислушиваюсь к себе, к своим желаниям. И если сегодня мне хочется есть яблоки, я буду есть яблоки. Я не буду говорить себе, ну как же, вот там обед из трех блюд, нужно же съесть суп. Нет, я хочу, я ем именно то, что я хочу.
1: А если вам захочется водки, например, или марихуаны?
0: Возможно, значит, это будет именно так. Значит, это именно то, что не хватает моему организму. Ведь главное в жизни, в общем-то, ни в чем себя не насиловать. То есть человек хотя бы в тех проявлениях, которые не связаны с какими-то социальными факторами, он должен быть свободен. И вот питание — это одно из тех возможностей проявить себя. Единственное, что наше сознание иногда давит наше подсознание. И мы не всегда можем объективно оценить, что же мы хотим. Но если мы научимся слушать себя, то это поможет избежать нам очень многих болезней, очень многих катаклизмов, связанных именно с питанием.
2: Я слышал, что вы последний раз были в ресторане в 59-м году на фестивале молодежи и студентов вместе с кубинской делегацией, да, и с тех пор решили больше не посещать эти рассадники антисанитарии и шлакизма. И держите свое слово, по-моему.
0: По-моему, вас информация немножко подвела. На самом деле, я совсем недавно была в ресторане. И я очень часто посещаю...
2: видимо, да?
0: Я очень часто посещаю подобные заведения. Единственное, что у меня есть какие-то свои пристрастия, вот, и поэтому я знаю уже какие-то блюда, определенно готовящиеся в этих местах, и знаю, что их есть можно и даже полезно. Вот, поэтому, ну, нельзя так сказать, что уж я совсем прям так законсервировала себя в этой жизни, что я не имею возможности, не даю себе права посещать рестораны. Это для меня эдакое культурное мероприятие иногда получается.
2: Можно попробовать еще вот в театр, там тоже бывает буфет, так что, в общем-то, общение.
0: Да, безусловно.
1: Ну что же, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, а после непродолжительной этой паузы мы возобновим наш разговор и, кстати, поговорим о японской национальной кухне. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и профессор Юрий Романович Филин, председатель комиссии по примирению человека и среды. И на пейджер пришел следующий вопрос. Сегодня употребил чипсы. Ощущение, что ел воздух с беконом. Расскажите общую рефлекторную реакцию организма на чипсы. Подпись Евгений. То есть чипсы — это тоже ведь относительно новый продукт на нашем рынке.
0: Да, чипсы появились сейчас самые разные. Чипсы стали производить и у нас. Такое московское объединение, как «Колосс», производит различные варианты чипсов, всяких снеков. Ну, в общем, прообразом их были раньше когда-то наши готовые завтраки кукурузные. Если вы помните, такие палочки, обсыпанные сахарной пудрой. Вот, когда-то за ними были безумные очереди, но сейчас все это очень доступно. Вот. Но чипсы — это такая любимая еда американцев. Вот. На самом деле это очень высококалорийный продукт, который содержит большое количество жиров. Из чего бы ни были сделаны чипсы, из картофеля или из кукурузы, или из риса, они содержат большое количество крахмала. Но, в общем, пища такая достаточно энергетичная, но она забивает организм, потому что она достаточно тяжело переваривается. Вот это сочетание крахмала и жиров, оно такое не совсем легкое. Если вы обратите внимание на калорийность, то вы заметите, что это тяжелый продукт.
1: И это не сушняк потом еще.
0: Вот.
1: То есть тушку сушат.
0: Как правило, чипсы посыпают различными добавками, ароматизаторами, усилителями вкуса. Туда входит очень много соли, глютаминовой кислоты, специями. Все это вызывает жажду. Ну, в общем, такой продукт, не знаю, я бы не рекомендовала его есть. Его иногда употребляют там под пиво, то есть он такой контрастный.
1: Ну, скорее вот. Всего, даже не то, что контрастный, извиняюсь, что первое, а как провокационный продукт, который, в общем-то,
0: вызывает
1: заставляет
0: жажду.
1: Пить пиво. Да.
0: Да. Да. Вот. Ну, это вот такое изобретение.
1: У вас что-то упало. А, отстегнулась вот. Рука у Юрия Романовича. Ну, ничего. Да, ну, я предлагаю, может быть...
2: Я хочу сказать,
0: поэтому, что... Поэтому это не удивительно, что вот чипсы вызвали какую-то негативную реакцию у молодого человека. Наверное, не справилась печень с количеством жиров. Наверное, было тяжеловато желудку, особенно если чипсов было много.
1: А пива не было, судя по...
0: Рассказу пива действительно не было.
2: Я хочу сказать...
1: Говорить, конечно.
2: Что, видимо, радиослушатель попал совершенно случайно пальцем в небо, потому что он сказал, что он съел воздух с запахом бекона. На заказ в Америке теперь можно изготовить чипсы с запахом любимой женщины и там любимого котенка.
1: Животного, да.
2: Да, поэтому это очень становится модным.
1: Я предлагаю принять телефонные звонки, то есть 203-19-22, это телефон прямого эфира нашей программы, и вы можете спрашивать, задавать вопросы, что случилось. Вам плохо слышно, да? Все так хорошо. Задавать вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, уважаемый. уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Михаил Михайлович, не вопрос такой есть.
1: Конечно, безусловно.
3: Относительно звуковидового восприятия вот с самого момента процесса поедания пищи. Ну, то есть, например, вы смотрите телевизор, там читаете газету «Эль Бимбо» или слушаете музыку Моцарта или Александра Лаэртского. Вот что порекомендуете конкретно? Может быть, есть какие-нибудь музыкальные произведения, видеоматериалы, которые желательно бы смотреть при потреблении пищи, чтобы было лучше пищеварение? Это вопрос первый. И вопрос к Александру. Вот вы недавно, как, насколько я знаю, предложили переименовать клуб «Не бей копыта» в «Выме». Это у вас гастрономическая ассоциация, связанная с тем, что вам в данный момент хотелось молоко выпить, или это с этим не связано?
1: Нет, спасибо за вопрос. Переименовать я предложил ни в коем случае не клуб «Не бей копытом», а программу, в которой вот это было выступление. Потому что по названию программы звучало по-английски, что-то связанное с ночью, собственно говоря. Вот. И я предложил, поскольку я не люблю вообще английские названия на территории России, я предложил... Алло, да, это другой телефон. Что? Там колеса откручивают у вашего автомобиля. Передали. Да, ну ничего страшного. Да, вот, поэтому вообще никакого отношения не имеет это к клубу, и вообще непонятно, что у меня спрашивали. Давайте вернемся
2: да,
1: к...
2: Да, вот я слышал, что под сериал можно смолотить да. целую тарелку
1: батон колбасы и банку кетчупа.
2: Сковородку котлет, вот насколько все надо.
0: На самом деле, я уже говорила и, наверное, повторюсь опять о том, что психологический настрой, он имеет огромное значение во всех процессах жизнедеятельности человека, и в том числе и в принятии пищи. Но
1: ничего страшного, не обращайте внимания, это Прохор входил.
0: Я думаю, что приятная музыка, дружеская беседа, она сделает вашу трапезу действительно приятной во всех отношениях. И я не могу вам посоветовать, какую музыку слушать или какую передачу смотреть. Это зависит от ваших индивидуальных пристрастий. Если музыка господина Лаэртского вызывает у вас аллергические реакции, то я думаю, что во время принятия пищи вам не стоит ставить кассету с его записями. Вот. А если Моцарт действует на вас усыпляюще, и вы можете заснуть во время трапезы, то я тоже думаю, что ставить Моцарта не стоит, потому что можно подавиться легко.
2: Вилкой
0: там себя повредить как-то. То есть ставьте что-нибудь такое вот живое, приятное.
1: Хорошо, техномузыка, наверное, будет идти.
0: Именно то, что вызывает у вас приятные эмоции, вам хорошо, вам хочется радостно продолжать то занятие, которое...
1: Трапезу.
0: Да.
2: То есть для желающих похудеть можно рекомендовать произведение Александра.
1: А еще я, в свою очередь, хотел посоветовать, что в магазин за едой нужно ходить сытым.
0: Однозначно.
1: Совершенно. Вот однозначно. Пришел вопрос к нам на пейджер. Мой приятель Глеб – религиозный фанатик. В его законы входит исключение из рационов питания помидоров и кетчупа. Что это за вид религии? Подпись «Гусинский».
0: Вы знаете, честно говоря, я первый раз слышу такое.
1: Я тоже в изумлении нахожусь, конечно.
0: Я думаю, что если бы вот этот ваш приятель Глеб позвонил бы нам
1: это
0: и сам...
1: Это не мой приятель, простите.
0: Я обращаюсь вот к тому радиослушателю, который господину Гусинскому, да, если я не ошибаюсь,
1: да.
0: который прислал нам это сообщение. Я думаю, что если ваш приятель позвонит нам и расскажет об этом, я думаю, всем это будет очень интересно.
1: А давайте послушаем телефонный звоночек.
0: Мы ждем
1: его
0: звонков, да?
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, можете внимательно слушаем.
4: Дорогие товарищи, у вас передача очень интересная, но только надо говорить не свекла, а свекла.
1: Нет, это не Гусинский звонит, потому что он всегда говорит свекла. Да.
4: Надо говорить, откройте любой словарь.
1: А, извините, мы не могли бы вы назвать нам автора этого словаря?
4: Любой. Ой, Ожегов хотя нет. бы.
1: О, вы знаете, я не знаком с этим человеком, простите, и не могу ему доверять. И, в общем-то, почему я должен говорить свекла, а не свекла, потому что мне так рекомендует какой-то автор слова. У меня вот свой словарь тут лежит, написанный нами, где написано черным по белому свекла. То есть со вчерашнего дня это слово произносится не иначе, как свекла. Правильно?
0: Вы знаете, позвольте мне включиться в ваш спор.
1: Безусловно, безусловно.
0: Есть какие-то спорные моменты в русском языке.
2: Творог и творог.
0: Творог и творог.
1: Маква
0: да.
1: еще есть.
0: Вот. И я думаю, что вот свекла и свекла, конечно, кто-то может осудить нас в неправильном произношении каких-то
2: позвонит,
0: слов.
2: Позвонит.
0: Да. Ну вот если, например, в среде пищевиков кто-то наш крупный комбинат колосс назовет колоссом, пищевики обидятся, потому что у нас его принято называть колосс. Хотя кому-то может это вот, резать ухо и говорить, что это неправильно поставленное ударение.
1: Тоже
0: поэтому, в общем,
1: и...
0: это какие-то несколько профессиональные такие.
2: Компас.
1: Вот что касается
2: да.
1: пельменей, очень важно, ведь обыватели,
2: вот
1: потребители называют
2: говорить.
1: Пельмени, да? А вот производители пельменя. Вот, значит, что вы делаете? Я работаю, делаю пельменя. Вот попробуем, скажу,
0: конечно.
1: Пельмени, а не пельменя. Сразу будет обида, правильно?
2: Ну что давайте, вы на женщину накинули?
1: Давайте послушаем еще один телефонный конечно. Звонок. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, уважаемый. Здравствуйте, уважаемый.
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи вам, уважаемый. Рассказывайте, пожалуйста.
5: Я насчет чипсов.
1: А, правильно, вот правильно.
5: Чипсов.
1: Да,
5: вот,
1: чипсы, да.
5: Как их употреблять? До ящика или после ящика?
1: Угу, спасибо, спасибо.
0: Я думаю, что чипсы лучше всего употреблять под пиво и во время.
1: Ну и послушаем музыку.
6: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему все равно там пусто.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. На наш пейджер пришел следующий вопрос. Во сколько начинается концерт Рода Стюарда и что там можно поесть? Ну, концертов будет, во-первых, несколько, как вы знаете, практически с перерывом в час певица будет снова и снова играть. Вот, что касается еды, то в последнее время это стало модно, все же самоокупаемо, поэтому буфет целиком ставят представители артиста. В данном случае это будет выпечка, испеченная мамой и бабушкой исполнителя. То есть, я думаю, вполне качественная. Водку можно проносить с собой неограниченно. Вот. И еще вопрос, не вопрос, телега от Глеба произошла. То есть смысл в том, что кетчуп – это помидорья кровь. То есть, видимо, у Глеба ну, симптоматика следующая, что помидор – это живое существо. Понимаете меня, Алла Михайловна? Да? И Глеба, мы тоже понимаем.
0: Да, ну это интересно. На самом деле помидор действительно – это живые организмы.
1: Безусловно.
0: Но я думаю, что относиться так вот, что кетчуп – это кровь, помидора нельзя, потому что красный окрас томатного сока объясняется совсем не наличием там красных кровяных телец, в частности эритроцитов, а наличием таких красящих веществ, как антоцианы. И я могу уверить Глебу, что он не совершает какого-то убийства живого организма, поедая помидоры, точно так же, как он не совершает этого убийства, поедая картофель там, или абрикосы.
1: Ну, безусловно. Знаю, ну, может быть, что-то
2: помидор
1: может быть
2: к этому моменту уже мертвый, поэтому может спокойно есть, он умер своей смертью.
0: Тем более, что да, когда мы оторвали, так скажем, вот плод от родительского, вот растения, это уже, в общем-то...
1: Гибель, уже могила.
0: Да, то есть вот в этот момент произошла смерть.
1: Вот от злополучной свеклы. Ох, как я ударился головой, больно. А, черт, этот ремонт тут надоел. Ведра с белилами. Да, так вот, из свеклы не делают же сока. Вернее, делают самостоятельно. Вот в пакетах, как апельсину и так далее, не производят. А тем не менее, свекольный сок – это весьма полезная вещь. Потому что вот свеклу, например, не все могут проживать сами. вовремя, потому что это весьма волокнистая, в общем-то, вещь и неприятная. Тогда как сок от нее, в общем-то, весьма, что подсказывает нам винегрет. Вот письмо пришло нам на пейджер. Видел, говорит он, в Макдональдсе странное блюдо под названием Chicken McNuggets. До сих пор не могу понять, из чего это сделано. Разъясните, пожалуйста. Подпись Карен. Ну, вообще-то, Карен, наверное, вам виднее должно быть, раз вы посещаете эти заведения.
0: Но я вам могу сказать, что это удивительное блюдо, которое сейчас широко рекламируется. Не что иное, как простое куриное филе, которое находится в эдаком кляре. Из чего сделан кляр, наверное...
1: Из бобовых, конечно.
0: Я думаю, что мы не будем бобовых. Открывать профессиональные тайны Макдональдса. Значит, нас... Обвинят в разглашении.
1: Не будут пускать туда. Да. А скажите, Алла Михайловна, вот встает вопрос такой, понятие филе. Оно широко распространено. Филе трески, да, филе там ля-ля-то-паля.
0: Да,
1: каким образом вообще может получиться, вот, например, филе человека? Давайте сделаем вот из Юрия филе сейчас, да? Вот как можно сделать из Юрия филе?
0: Как-то если... сегодня кровожадный лицо.
1: Нет, ну, к примеру, ладно, не из Юрия, вот из Прохора, да? Вот как можно сделать филе из рыбы, в которой костей больше, чем у человека волос на голове? Вот, то есть отсюда...
0: Я думаю, что костей у него все-таки меньше, чем волос.
1: Но все равно закрадывается сомнение, что филе как таковое это да, вообще целиком синтетический продукт.
0: Нет. Конечно. Попробую с вами поспорить и скажу, что филе это не синтетический продукт. Это вырезанная определенная часть, как ваше любимое слово, тушки.
2: Филейные части. Вот про женщин так говорят. У нее такие филейные части, я слышал.
1: Это вот у нас в коридоре, наверное, вахтер, да, сегодня опять, когда вы проходили мимо. Все, бумаги пойдут, не волнуйся. Больше этого не повторится. Не повторится. Да, так и что?
0: Вот. Так что филе – это действительно освобожденное от костей мясо животных или птицы.
1: То есть вы хотите сказать, сколько же птиц и вот этих рыбок маленьких нужно, чтобы такой брусок филе сделать?
0: Ну, рыбки, если вы ходили на рыбалку, то я думаю, что они не всегда бывают такие уж совсем маленькие. Да, попадаются довольно большие.
1: А каким образом можно вот так сделать вырезку? Вручную, что ли? Вот как это? Вот как? Там же практически действительно нет костей. Мы вот женщин посадили, женщины сидели как раз восьмого тут и все исследовали. Там на один брусок, там, может быть, одна косточка случайно. Так мы поняли так, что это они специально то на производство эту косточку кидают, чтобы каким-то образом визуально натурализировать этот продукт.
0: Но если вас волнует именно вопрос технологии, конечно, производства, то я думаю, что вам надо будет обратиться специально к представителям рыбной промышленности, потому что это серьезное очень занятие, это действительно высокий уровень технологии, и они вам детально расскажут, я думаю, они с удовольствием поделятся с вами секретами.
2: Александр, вы меня поражаете, у нас в гостях ценнейший специалист, а вы используете его абсолютно не по назначению.
1: Понятно,
2: вот
1: тогда вопрос. Дайте один вопрос хочу
2: со
1: задать.
2: Со шкуркой или без? Вот в Швейцарии едят картофель со шкуркой, отмыв его тщательно щеткой. Я пробовал есть картофель со шкуркой, мне совершенно не понравилось.
0: Действительно, шкурка, как ее называется на самом деле, ну, кожура, верхние ткани у этого растения, они действительно богаты витаминами, они действительно богаты всякими полезными минеральными веществами. Но употреблять верхние подкровные ткани этого корнеплода можно только пока он молодой. При старении там накапливаются и всякие токсичные вещества. И вот если, например, вы видите, что произошло позеленение верхних подкровных тканей картофеля, то это говорит о том, что в тканях откладывается солонин, а солонин — это вещество, которое является активатором роста, прорастания. То есть, значит, в скором времени ваш картофель прорастет. Это обычно
1: белые
0: происходит.
1: Белые такие штуки.
0: Да, вот да, эти, да, да, зимой, весной уже. И вот накапливает этот солонин, кожура становится токсичная. Значит, это, в принципе, такой вот опасный.
1: А скажите,
0: поэтому,
1: пожалуйста.
0: Молодой картофель, да, действительно, вы можете отмыть щеточкой там и кушать его с кожурой. Но вот эту старую картошку вялую совершенно бессмысленно.
1: Алла Михайловна, нам часто задают вопросы, особенно бабушки вот приходят сюда, спрашивают, выкрикивают, на стенках пишут. Можно ли употреблять в пищу вот эти самые белые ростки из картофля? Вот эти вот самые.
0: Ну, я не знаю, это, наверное, дело вкуса. Кто-то любит там проросшее что-то.
1: Это в плане пользы для тушки или вреда?
0: Вы знаете, нет, тушки, вот эти белые ростки, это представляет собой видоизмененные точки роста плоду, поэтому, ну, на самом деле там они не отличаются вот какими-то вкусовыми качествами, вот, но там действительно находятся активные вещества, много ферментов, много полезных веществ, потому что там сосредоточена вот сила этого вот клубня, который вот при прорастании как бы своему новому поколению дает все силы, вот эти вот новые побеги, это есть вот это новое поколение. Вот, поэтому с точки зрения химического состава они действительно богаты минеральными веществами, но употреблять их в пищу как будто бы не принято. И я не знаю, если у вас это получится, то, наверное, ничего ядовитого там вы для себя не обнаружите, но если вам это нравится, кто же вам может это запретить делать?
2: Если все новое поколение употребляет в пищу, то это ведет к распущенности.
1: Безусловно. Нельзя ли подхватить инфекцию, поедая сосиски и другие мясные продукты вместе с оболочкой и упаковкой? Подпись Гусь. Употребляйте, я думаю, Гусь, употребляйте можно. Конечно же, можно. А вот скажите, пожалуйста.
0: Единственное, что вы не забудьте, что упаковка сосисок часто делается из полиэтилена.
2: С дефекацией будет меньше проблем.
1: Сразу упаковка. Безусловно. С утилизацией даже продукта дефекации, я бы сказал. Алла Михайловна, вот задают нам очень часто вопрос такой. Вот, дело в том, что наша программа носит не только научно-исследовательский такой характер, да, и публицистический, но еще и ностальгический порой. Вот спрашивают нас очень многие люди, куда девались так называемые свекольные котлеты. Вы помните, что в те далекие...
0: Да, это был совершенно замечательный продукт. Кстати, он выпускался на... очень хорошем, дорогом итальянском оборудовании фирмы «Леветти» на московском комбинате «Колосс» была куплена целая линия. К сожалению, вот на сегодняшний день выпуск этих продуктов, это быстро замороженные были такие котлетки, морковные, свекольные, капустные. К сожалению, сейчас очень маленькие хранилища, и они не позволяют хранить много сырья именно свеклы, и оно теряется. И поэтому как бы процесс стал невыгодным. А это сырье было очень дешевое, и продукт, получаемый из свеклы и моркови, был очень дешевый. И сегодня его производить невыгодно. Мы больше затрачиваем на производство, нежели чем получаем с этого прибыли, но все-таки...
1: Вот,
0: работать ради прибыли хотят.
2: Скажите,
0: всем.
2: Меня всегда вот поражало, что люди, которые даже, в общем, очень щепетильно относятся к гигиене, тем не менее покупают, приобретают на рынках квашеные, маринованные всякие вещи. Вот она эти вилкой, прижимая пальцем, которая только что считала деньги, накладывает огурцы, квашеную капусту.
1: Грибки.
2: И хозяйка, да, которая дома, в общем, вычищает хлоркой буквально от унитаза до вилки, и все... Совершенно спокойно это смотрят. Вот маринады и соленья, они обладают каким-то антибактерицидным свойством или просто закрывают глаза хозяйки? Да?
0: Ну, конечно, проблема санитарии, гигиены в этом случае. Это очень серьезный вопрос. И на рынках, да и в магазинах подчас наших, существует возможность заражения различными бактериальными, грибковыми заболеваниями, но безусловно, среда маринадов, как правило, она сильно кислая или сильно соленая, она действует ингибирующе на рост болезнетворных бактерий, на болезнетворных грибков, поэтому как будто бы ну, не так это страшно, потому что, допустим, квашеная капуста, ее рассол содержит большое количество молочно-кислых бактерий. В кислой среде она подавляет гнилостные бактерии. Ну, кислая среда подавляет гнилостные бактерии. Поэтому ну, это не так страшно. Ну, конечно, то, что произведено дома, и за то, что вы ручаетесь вот, за чистоту, это, конечно, более целесообразно употреблять пищу, нежели чем то, что сделано вообще непонятно какими руками.
1: Вот на пейджер пришло сообщение следующее. То есть несколько уличили вас, Алла Михайловна, в некоторой нелогичности по поводу свекольных котлеток. Наша вот оппонентка Татьяна Буланова говорит, почему же тогда в изобилии продаются в супермаркетах картофельные котлетки? Или вот проблем с их хранением аналогичных не существует, спрашивает Татьяна.
0: Картофель хранится несколько легче, и картофельных котлет действительно сейчас выпускается много. Вот. Но, во-первых, этого сырья больше в объемном, так скажем, отношении. И это получается достаточно выгодно.
1: А рекомендовали бы вы вот употреблять их в пищу? Ведь мы же не знаем, из каких именно вот клубней их проворачивают, технологию их изготовления мы тоже не знаем. Они, во-первых, подозрительно сладкие, согласитесь, что, в общем-то, не свойственно картофелю. Да.
0: Ну, дело в том, что технология достаточно простая, хотя в то же время она требует большого технического оснащения. У нас вот стоит мощная линия по производству быстро замороженных котлет. Вот, и это оборудование представлено машинами различных фирм, немецких, там Георг Дицель, Юстус. Ну, в общем, это такие сильные имена, кто вот знаком с производством именно оборудование технологическое, то знаешь, что это хорошие машины.
1: Даже, говорят, мистер Шмидт фирму профилировалась на вот производство консервантов.
0: Вот. Но
2: 600-е мясорубки бывают.
1: Бывают. Мулинексовские.
0: Да. Вот. Но, конечно, как всегда, я могу сказать, что то, что приготовлено своими руками, это не идет ни в какое сравнение с тем, что произведено на промышленных предприятиях.
2: Между тем хочется возразить, что часто приводится в печати соображение о том, что самогон, сделанный дома, он обладает очень большим процентом содержания сивушных масел, что только высокотехнологичный процесс фабричного изготовления спиртных напитков позволяет получить менее токсичные спиртные напитки. Может быть, в отношении каких-то там вот оленей и маринадов это то же самое, аналогичная ситуация.
0: Но дело в том, что производство именно алкогольных напитков, оно действительно связано с очень серьезными процессами очистки, многоступенчатой очистки через фильтры. И вряд ли в домашних условиях можно достигнуть именно такой технологичности. Но что касается соленьев и маринадов, ну, вы сами понимаете, что все, что производится в больших объемах, за этим гораздо сложнее следить, чем за тем, что происходит вот там в маленькой какой-то посуде. Поэтому, естественно, у хозяйки в домашних условиях и огурчики получатся более хрустящие, чем те, которые были засолены на овощных каких-то вот перерабатывающих комбинатах. Вот. Поэтому домашнее, оно всегда есть домашнее.
1: А скажите, Алла Михайловна, скажите, пожалуйста, вот почему вообще маринование, ну вот огурчики соленые, квашеная капустка, они все-таки свойственны, как правило, и более традиционные вот у славян, там, у болгар, у русских. То есть, например, мы вот предлагали, к нам сюда приезжали стажировщики с радиостанции из Америки, ну они у нас там полы мыли, шпаклевали поначалу, потом мы их допустили уже сказать, гудбай сказать допустили, и гудбай. Good morning. Вот. Мы им предлагали, потому что кормить-то их чем-то надо, правильно? Это опять колеса свинчивают, да. Вот, мы им предлагали капусту квашеную. Они на нее смотрели очень дико. Они не понимают, как это можно...
0: Ну, квашеная капуста — это такой русский национальный продукт.
1: Она же, тем не менее, действительно является дезинфекционным. То есть, например, известно, что воинов раньше на Руси раненых копьем или мечом просто кидали капусту им на эту рану на какое-то время, снимали, и там все затягивалось.
0: Ну да, квашеная капуста — это действительно народный продукт. Ну а вот что касается всяких маринадов, вы, наверное, в общем-то, не совсем правы, утверждая, что это свойственно славянам. Но дело все в том, что здесь много объясняется климатическими условиями. Ведь нам нужно было, собрав урожай, сохранить его до будущего года. И именно создав ему какую-то среду, соленую либо кислую, подавив развитие микрофлоры, можно было сохранить до будущего года те же самые огурчики и помидорчики. А в странах, например, жарких, восточных, это совершенно было не обязательно делать, потому что собираются урожаи несколько раз в год. И зачем людям думать о том, как это все вот сохранить до будущего года?
1: Ну, ради спорта. Вот. Утилизация, все это.
0: Я думаю, что это придет со временем. Все-таки человек такое существо рациональное, и тратить лишние средства на то, что невыгодно, зачем?
1: А куда делась все же морская... куда же делась всеми уважаемой морская капуста? Пришло на пейджер сообщение, подпись Марии Распутина. Мария, я могу сказать с полной уверенностью, что вот буквально сегодня я закинул на кишку энное количество этой зелени. Вот морской капусты, по-моему, ее сейчас достаточно много появилось. У меня даже складывается ощущение, что это просто стилизованный под морскую капусту одуванчик или подорожник. Ваше мнение, Алла Михайловна?
0: Морская капуста — это ценный продукт. Хотя когда-то я услышала такую версию, что на ответ, почему пропала морская капуста, были сказаны, что ее съели морские коровы. Вот. Ну, не знаю, насколько это так.
2: Морские коровы в начале века были истреблены совершенно.
0: Ну, вот тогда они все и съели, видимо. Вот. Но на самом деле морская капуста сейчас появилась снова.
1: Да, мы забили.
0: Был момент, когда она совершенно пропала с наших прилавков. И это было объяснено тем, что, видимо, ее очень активно потребляли. Вот был такой перестроечный период, когда есть было совершенно нечего. Вот на прилавках была соль, спички, там и морская капуста.
1: Две морковки были еще.
0: Вот, и морская капуста. Да, И вот как после этого, когда период этот закончился, вся морская капуста исчезла. Наверное, действительно съели вот люди, просто когда совершенно было нечего есть.
2: Скажите,
0: может быть, конечно, это объясняется еще тем, что все-таки морскую капусту везут с Дальнего Востока, и это не совсем дешевое удовольствие тащить ее так далеко.
1: А вот вопрос пришел следующий. Действительно можно избавиться от насморка, принимая эндоурально-сахарную пудру с примесью соды? Подпись Кусильский. Я, к сожалению, не знаю, что даже как ответить на этот вопрос. Вообще, к вам, видимо, Алла Михайловна, это все-таки связано с пищей.
2: Не нужно сбивать с толку специалиста. Я думаю, что лучше вот спросить. Мы как поняли, что бананы лучше не употреблять в пищу, использовать как угодно в хозяйстве, только не в пище. Я уже понял, что не стоит покупать ребенку киви, потому что, например, я читал интервью с группой «Лицей», когда их для эротических съемок облепили.
1: В смысле, простите, вы имеете в виду?
2: Облепили.
1: Это я знаю, танцуют.
2: Было сильнейшее раздражение кожи. Я понял, что если негритянку облепить киви, то вряд ли будет такое сильное раздражение, как группа «Лицей».
1: Так они вроде белые все там.
2: А когда славяне принимают аджику и прочие острые приправы, которые ближе к горным народам, к азиатским народам.
1: К восточным, попросту говоря.
2: В данном случае уже вот разница между вот этими народами и этими явствами, насколько влияет на их полезность?
0: Ну, видите ли, у нас же давно сложились какие-то этнические такие межнациональные отношения с народами Кавказа, с народами Средней Азии. Очень давно пролегали через Россию торговые пути, и с этими странами постоянно шел товарообмен. И я хочу сказать, что такие продукты, как аджика, они давно известны на Руси, и их давно уже потихонечку употребляли, тем более, что в состав входят этих продуктов пряности, которые очень много лет известны на территории нашей страны. Входят там чеснок, помидоры. Вот. То есть, в общем-то, все продукты такие довольно нам известные и знакомые. И поэтому я думаю, что негативных реакций будет гораздо меньше на эти продукты, чем нежели на вот такие тропические, экзотические фрукты, к которым мы не привыкли.
1: Давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы Алле Михайловне Дружининой и Юрию Романовичу Филину. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Вот, меня зовут Саша. Я ваш тезка.
1: Угу.
7: Вот. У меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Вот сейчас на рынке, так сказать, на нашем, я имею в виду продовольством, вообще в городе появилось очень большое количество детского питания. Вот. И я слышал мнение специалистов по телевидению, что детское питание, вот это все, которое производится за рубежом, использовать нельзя для детей. Это первый вопрос. И второй вопрос. По поводу вот этих вот грилей и СВЧ-печей. Вот как вы считаете, можно ли что-либо там готовить? И вы знаете, еще такой один момент вот по поводу огурчиков. Я немножко не согласен, потому что я считаю, что огурчики, вот эти маленькие баночки, вот эти болгарские.
1: Ну, пупыря называются.
7: Вот, вот, то есть да. Дома никогда нельзя сделать. Почему? Потому что у них все-таки специальные травы и специальный настой. То есть здесь никогда нельзя это все собрать. Это очень все... Вот здесь я немножко не согласен. То есть,
1: понятно. Да, ну, вы знаете, Александр, вот, это уже кулинарные, да, изыски. У нас все-таки Алла Михайловна специалист другого профиля. Да, вот что касается ДП и МВП.
0: Что касается детского питания, то, наверное, нельзя так безапелляционно говорить, что все это очень вредно. На самом деле на Западе культ детского питания давно существует, и очень высокотехнологичное производство с очень высокими гигиеническими требованиями, предъявляемыми к детскому питанию. Вот. Я думаю, что как и к любому продукту нужно относиться осторожно и смотреть на реакцию ребенка. Потому что, хотя в детском питании и не употребляют жестких таких красителей, консервантов, ну, в общем, разных пищевых добавок, негативно влияющих на организм, но, тем не менее, реакции могут быть совершенно неадекватные.
1: Диатез может быть.
0: Да. Вот, но известные фирмы, хорошо зарекомендовавшие себя, это вот фирма HIP, детское питание, которое, в общем, считается достаточно качественным. Вот. Ну, не знаю, надо смотреть на отдельного ребенка и на его восприятие вот этих это продуктов. Но безапелляционно говорить, что все это очень вредно, нет, нельзя. Конечно, натуральные продукты лучше.
1: А что касается микроволновых печей, это тоже тема очень серьезная. Хотя, на самом деле, я-то рекомендую от себя, чтобы... Вот мы, например, в нашем ресторане, в них только разогреваем, а готовят женщины. Особенно вот поток восьмого мы их собираем, они готовят. А мы потом разогреваем. От восьмого до восьмого идет разогрев. Потому что готовить микроволновые печи, по-моему, это как-то абсурдно.
0: Да. Ну вот вопрос с микроволновыми печами давным-давно обсуждается, и много всяких разных споров. Говорят, что они там, от них люди лысеют, и там у кого-то там зубы начинают выпадать. Но я думаю, что это некоторые такие преувеличения. Хотя, конечно, определенный радиационный фон микроволновые печи создают. Вот. И даже настоятельно некоторые специалисты рекомендуют, что в тот момент, когда работает микроволновая печь, когда вы там делаете себе очередной горячий бутерброд, или там, лучше выходить из этого помещения.
1: Правильно.
0: Вот. Но, с другой стороны, мы находимся настолько все время в сильном волновом поле, что... Ну вот еще одна добавка,
1: несущественно просто.
0: Да, настолько ли это действительно действительно влияет? Трудно сказать. Это...
1: Вот вопрос пришел на пейджер следующий, насчет влияния. Влияют ли на здоровье человека пакетики с приправами для китайских сухих супов? Подпись Бердяев. Я не знаю. Там
0: еще раз повторите, пожалуйста.
1: Влияет ли на здоровье человека?
2: С китайской лапшой такой отдельно, да, с приправой.
1: Пакетики.
2: Ой, пакетик малюсенький.
1: Который высыпать надо в эту байду.
0: Ну да. Все эти приправы, это и есть такие набор пищевых добавок, которые, как правило, включают в себя соль, поваренную соль глютаминовой кислоты. Это вот такие усилители вкуса, которые придают ощущение там чего-то мясного или там куриного. Вот. Различные специи. Я не думаю, что они как-то могут быть очень вредны. Но, тем не менее...
1: Пользы тоже никакой.
0: Пользы, я думаю, что они особо много вам не принесут. То есть это такое, вообще это такое питание, вот эти все быстро завариваемые супы, лапша. Ну, это вот, знаете, такое набивание себя просто какими-то калориями. Ну, не знаю.
1: То же самое, что, в общем-то, сделать себе укол пенициллина. Саша, что же твои гости сами едят, если они так вкусно и не очень рассуждают о всяческой еде? Я так понял, что, по их словам, то, что едим мы, это большая гадость. Подпись Аванес Галапенко. То есть, ну, конкретный вопрос, что едите вы сами?

0: люди будут покупать. Или мы должны покупать что-то то, что нам не нравится, а просто поддерживать. Вот я поэтому Аллу Михайловну хочу спросить, вот как с этим ее просвещенное мнение, как она об этом думает и почитает. Потому что для меня это очень серьезно. Вот, допустим, вопрос чая.
1: Спасибо, Алла Михайловна.
0: Пусть она объяснит.
1: Безусловно, она это сделает. Спасибо. Ну что, Алла Михайловна, действительно вопрос серьезный. Пакетики в чае плохие. Не то я что-то сказал. Ну, простите, пожалуйста.
2: Значит, вот этот вопрос состоял как бы из нескольких подвопросов. Первый вопрос, что касается поддержки российского производителя. Ну, действительно, доля патриотизма в нас должна быть. И российского производителя, наверное, стоит поддерживать. Но, конечно, покупать продукт, который не удовлетворяет вашим потребностям и качеству, не стоит. Что касается чая, то ведь чай любой, он произрастает не на территории России и не на территории, условно говоря, там Англии или Франции, где его расфасовывают. Ведь это только расфасовка чайных листьев происходит в этих местах. А сам чай выращивается в различных азиатских странах, на Кавказе.
1: Да.
2: Вот. И различные сорта обладают различным вкусом. И здесь даже не столь важна фирма, производитель, вот, который расфасовывает этот чай, сколько важно, в каких регионах произрастал этот чай. Поэтому хороший чай может быть и английского производства, и российского производства. Это очень важно, где он закуплен. Поэтому выбирайте по своему вкусу продукт, конечно же.
1: А вот что касается социального вот такого клича, дескать, покупать
3: отечественное. Я хочу сказать, что настоящий патриот, он должен содержать себя в кондиции, в здоровье и в хорошем расположении духа.
2: Естественно.
3: А для этого он должен есть и делать то, что именно приводит его в состояние наиболее нужное для Родины, чтобы он был хорошим работником, защитником, матерью. И так далее. Поэтому, если лучше продукт иноземный, то нужно на благо Родины
1: есть иноземный
3: продукт.
2: Единственное, что касается иноземных или наших отечественных продуктов, надо сказать, что наши продукты, они, конечно, может быть, они несколько проще, они хуже упакованы, там менее красивые
3: у них какие шоколадки
2: этикетки.
3: У нас, а?
2: Вот. Но качество продуктов, оно действительно на хорошем уровне. Вот меня очень радует наша молочная промышленность, бесконечное количество йогуртов, всяких творожков, которые появились, топленого молока, просто молока, различные упаковки.
1: Алла Михайловна, простите, а вот это такой сразу вопрос возникает у всех наших радиослушателей, от лица которых я сейчас свой задаю вам. Молочная кислота, она же ведь в организме взрослого человека уже достаточно плохо расщепляется, поэтому вот нам с вами, уже людям, в общем-то, престарелым достаточно вредно потреблять молоко, как ни странно.
2: Знаете, вот по поводу молока существует много разных теорий. Но вот что касается молочной кислоты, вы тут немножко ошибаетесь. Дело в том, что когда говорят о том, что молоко плохо усваивается, имеется в виду совсем не кислота молочная, а имеется в виду молочные сахара, которые не все люди могут расщеплять. У них не хватает ферментов. И это генетическая особенность, которая, кстати, выявляется в раннем возрасте. Очень часто бывает такое, что грудной ребенок не усваивает молоко, даже материнское. Вот это связано с тем, что он
3: не
2: может...
3: Мама курит, наверное. Значит,
2: он не может усваивать до конца молочный сахар. Вот. Но что касается каких-то теорий о том, что молоко вредно людям после 30 лет, ну, не знаю, это какие-то
1: Не то, что вредно, не полезно, оно никакое просто. То же самое, что
2: так
1: это
2: вот,
1: гуталин вот, чистить, ботинки, к примеру, тоже не вредно.
3: Солдаты пьют гуталин, я слышал.
2: Чувствую себя комфортно.
1: Солдаты, они вообще, то есть, пряжками дерутся. Ну, это ладно, что-то мы о грустном.
2: Вот. И что касается кисломолочных продуктов...

0: вот это,
1: да.
0: Вот это...
2: Кефир считалось, кстати, что детям очень вредно из-за наличия в нем градусов от перебродивших.
1: Вы повернитесь к микрофону лицом. А то вы затылком по нему прижались, кого-то прям вас расстреливает. Ей-богу, вот, да, вот так. Да, насчет кисломолочных. Вот,
0: кисломолочные продукты на самом деле очень полезные, потому что в них содержатся молочнокислые бактерии, которые подавляют развитие гнилостной микрофлоры. Я уже несколько раз об этом говорила. Вот, и знаете, давно был известен такой факт, что когда на Кавказ стали приходить русские воины, завоеватели, они стали очень страдать и очень болеть кишечными всякими заболеваниями, потому что мясная пища, она тяжело переваривалась. И тогда местные жители принесли им напиток их горный, кисломолочный, который называется айран, и говорят, что вот вы его пейте перед тем, как вы будете есть мясо, и с вами будет все в порядке. И действительно, это стало работать. И...
2: Просто переросло в нормальный алкоголизм, да, с такой в тихий, пролонгированное течение.
1: А, скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, вот сейчас в продаже, даже в, особенно в дорогих супермаркетах, вот в которых мы с вами, в общем-то, мы и являемся с вами вот, втроем единственными, наверное, покупателями этих супермаркетов. Вот. Поступило огромное количество всяческих импортных сыров. В частности, вот недавно я видел сыр прямо и с плесенью, и с червяками, вот, со всякими. Ну, известно, что плесенью еще лечились богатыри. Илья Муромец, вот когда ему разбивали в драке нос, он просто приходил и терся этим местом, а плесень, выступающая на пнях и на сталактитах в скалах. Вот. А вот что касается червей, вот скажите, насколько вот этот сыр с червями, он, в общем-то, дисгармонирует с тушкой нашего с вами славянина?
0: Знаете, я не проводила на себе подобных экспериментов. Видимо, я не попадала в такие вот престижные супермаркеты, где можно найти столь экзотический продукт. Но я думаю, что если вы мне поможете вот, и дадите на исследование подобный продукт, то это будет очень интересно.
2: Наша комиссия неоднократно поднимала вопрос, почему один сыр стоит 30 тысяч российских рублей, что в пересчете означает менее 6 долларов. Около 5, а другой сыр стоит 130 тысяч рублей, что уже равняется 25 долларам и более. Это вот маркетинг такой агрессивный. В чем дело? Вот, в общем-то, сыр, как я понимаю, если за ним не бегают голландцы с гор, там не носил какой-то прикладной характер, примерно получается из одного того же молока в тех же самых банках. В чем дело?
0: Ну, дело все в том, что технология производства многих сыров, особенно вот то, о чем вы говорите, сыры с плесенью, типа рокфора, камамбера, они все, у них более сложный технологический процесс приготовления, чем простые сыры, как бы очень распространенный дамский, масдамер. Эти сыры, у них более такое простое промышленное приготовление при помощи ферментативного просто сбраживания. А здесь еще и вот использование таких вот грибковых культур, само выведение которых, процесс достаточно дорогостоящий. Опять-таки, эти сыры относятся к разряду элитных, а вы знаете, что даже если не так сложно приготовление, но просто вот носит на налет элитарности, сразу продукт поднимается в цене. Но ведь согласитесь, что какая-то там куртка, которая шита у Versace, она не шьется там на 100 лет дольше, чем та же куртка, сшитая там где-нибудь в Турции. Однако это стоит одни деньги, а другая стоит других денег. Почему? Ну, это здесь
2: потому
0: элемент престижа.
2: Шею натирает, а вот, после Версача обычно. Я даже вспомнил такой гастрономический стишок. По-моему, из детства он родом. Нет, ребята, это не опята. Это грибок со старушечьих ног. Тает во рту, как мята.
1: Вот, кстати, по поводу еды пришел вопрос, тоже очень приятный. Почему при поедании баночной кукурузы непереваренные зерна обнаруживаются в калии? Возможно ли закупорка пищевода при употреблении сваренных вкрутую яиц? Подпись Евгений. Ну, я вот, может быть, позволю себе ответить
2: чтобы
1: на первую часть вопроса.
2: Чтобы улучшить перистатику, нужно сварить вкрутую яйцо, очистить его скорлупу, перетолочь ее мелко-мелко и съесть тут же, не запивая.
1: Вот вы, кстати, Юрий Романович, ответили на вторую часть вопроса, а касаемо первой части вопроса, это так называемый синдром коня у Евгения. То есть в конском навозе тоже, как правило, не до конца перевариваются зерна. Это ничего страшного. Это говорит о том, что Евгений обладает богатырским здоровьем.
0: Он вообще проверял, не кентавр ли он там.
1: Да-да-да.
2: А лучше вкрутую яйца не варить, потому что, ну, вы сами понимаете.
1: Да, ну что же, послушаем телефонный звоночек, да? 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Меня очень интересует вопрос ранней импотенции. Вот при ранней импотенции, говорят, хорошо привязывать к пенису корень женьшеня. Но это для китайцев. А как для славян? Можете сказать, и каким сортом лучше пользоваться?
1: Спасибо.
2: Ну, не каждый корень женьшеня обладает надлежащей длиной и крепостью, чтобы привязанный он сослужил необходимую службу. Поэтому лучше применять более родные нам дранки, щепки.
1: Бревна березы еще хорошо. Ну, березовые поленца. Это старый древний метод.
2: Ива плакучая не годится.
1: Не годится. Овес еще можно. Пук овца. Взять пук овса и обмотаться им.
2: В принципе, как известно, все болезни от нервов, поэтому имеет смысл привязывать какие-то вот вещи к лбу. Восстанавливая действие центральной нервной системы, можно вылечить и нижние чакры, если говорить о китайцах, и вылечить импотенцию. Если привязать свежий срез осинового поленца аккуратненько к лбу и проходить 3 дня и 3 ночи, то вполне возможно будут какие-то позитивные изменения.
1: Еще полезно скосить
2: лук,
1: покрытый росой.
2: Маяковский, работая в окнах роста, спал на полене. И вот я думаю, что его слава и такой яркий жизненный путь, тому великолепное следствие, что...
1: А еще полезно скосить лук, покрытый росой. Ну, косой скосить лук, покрытый росой. Это стих, вы не поняли.
2: Стих,
1: ну, ничего,
2: да,
1: ладно,
2: рифма.
1: Давайте звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
4: Вот бюллетень исследовательского центра французского госпиталя «Зимию» сообщил, что в Россию импортируемые продукты имеют 22 добавки, которые представляют собой не что иное, как психотропные вещества, вызывающие заданные изменения в физиологии и психике человека. Вот они приводят пример, что вот шоколад западного производства имеет в своем составе 450 молекул, содержащих психотропных элементов, которые призваны вызвать навязчивое желание потреблять именно этот шоколад. Вот я хотела бы все-таки понять, все-таки все продукты импортные, они сертификации же имеют, и имеют какую-то проверку, но кто все-таки на это обращает внимание?
1: Спасибо, спасибо. Кстати, вот, Алла Михайловна, это вопрос, в общем-то, в ваш огород полетел. А смысл тут следующий, что действительно, это уже доказано, что та продукция Кока-Кол всяких, да, и прочих обладает вот именно этими же свойствами. Вот это уже не секретно для кого, но кто скажет нам где?
0: Ой, это действительно очень серьезный вопрос, который вы подняли, потому что действительно вся импортная продукция должна проходить обязательную сертификацию, поступая на российский рынок. Но, к сожалению, мы сейчас не справляемся с этим потоком. Очень часто проходят продукты, которые, условно говоря, покупают сертификаты себе, и детального исследования не было. Вот. Ну а что касается вот каких-то, то, о чем вы говорите, каких-то психотропного действия, набор элементов. Знаете, я, честно говоря, впервые слышу такие вещи.
1: Но это на самом деле сейчас... что-то скрываете, Алла Михайловна. Вы что-то скрываете.
0: Нет. Но на самом деле сейчас появилось очень много всяких разных сообщений. Людей немножко и запугивают, и это своего рода и антиреклама какая-то. Вот. Поэтому ко всем таким заявлениям следует относиться с определенной долей осторожности.
2: Если речь идет о зомбировании, то вот женские гигиенические средства с их агрессивной навязчивой рекламой, они зомбируют куда сильнее. Все вот эти крылышки и летучие фразы «все в порядке», «я спокойно», «я спокойно». Вы заметите, что вот все рекламные слоганы, сопровождающие эти средства, они носят характер аутотренинговых тезисов, что я спокоен, есть, дескать, все ушу в порядке, такое, я спокоен, да, все в порядке. Да. Вот здесь как раз и имеет такое прямое заговаривание, зомбирование и явный гипноз. То есть запрещенный 25-й кадр, скрытый, вышел в такой вербальной форме. Это еще более коварно и...
1: Страшно, конечно, безусловно. Алла Михайловна, встает некоторое такое противоречие перед нами, да? Все вот эти продукты западного производства, безусловно, покупаются, в общем-то, в какой-то степени на средства валютного фонда. Безусловно, валюта уходит, и понятное дело, что, в общем-то, какая-то часть этой валюты оседает в чьих-то карманах и так далее. Но нас это не касается. Нас касается другое. Может быть, стоило бы вот эти средства, которые тратятся на закупку там вот этой пищи, которая даже не может пройти сертифицирование, просто говоря, потратить на подъем все-таки отечественных производителей
2: сорвелек. Люди пьют.
1: А, вот в чем вопрос. Ну, тогда послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Доброй вам ночи или доброго утра.
1: Здравствуйте, уважаемые.
5: Да, я вам очень сочувствую, наверное, устали вы.
1: Нет, ну что, мы полны сил, мы иногда ходим тут, это принимаем джакузи, и нам делают массаж пяток практиканты.
5: Ну, значит, с вами все в порядке.
1: Безусловно.
5: Вопрос такой к вашей уважаемой гости, светилу. И так далее. Угу. А как вообще вот лично гости относятся к такому продукту? Я не знаю, его иногда называют продукт питания, Гербалайф.
1: Спасибо. Спасибо,
5: да.
1: Спасибо. Видите, Алла Михайловна, новое погоняло у вас теперь светило. Я так запишу, светило. Да. Так что касается Гербалайф.
0: На самом деле. Это вопрос очень серьезный, потому что бум Гербалайф охватил не только Россию, но он перед этим он прошел через весь мир. И лично я никогда на себе не ставила подобного эксперимента, вот, но отношусь я к подобным продукции с некоторым скептицизмом. Потому что все, что навязчиво хвалится, всегда оставляет вопросы и сомнения о своем качестве, потому что хороший продукт, он как-то быстро разлетается. Вот. Потом эти все продукты не так давно известны и не так давно употребляются. И никто не может сказать, что вот человек, который там пользовался пищевыми добавками, сделанными Гербалайфом, вот в течение там 5 лет, через 10 лет не умрет от потери иммунитета. Потому это пока об этом судить очень сложно. То есть должно пройти какое-то время.
1: Алла Михайловна, а вас не настораживает еще вот во всей этой гербалайфной истории, что практически это продукт на грани религии? Вот.
0: Да, здесь какая-то...
1: Как вот секта такая... Омсен-Рикё, вот что-то да, да, связанное да. с этим. Нездоровый ажиотаж вот общественный и так далее. И действительно, ведь заметьте, это же по идее человек, который... А это уже доказано, который проходит, вот скажем, так называемый курс вот этого питания этим гербалайфом, через какое-то время, то есть действительно у него происходит резкое улучшение здоровья, дескать, омоложение, затем после того, как он перестает...
0: Понимаете, вот это вот все да. резкое... улучшение и резкий подъем, ведь в организме человека все очень скомпенсировано. И если мы вдруг создали резкий подъем, то значит, когда-то за этим резким подъемом должен прийти резкий упадок.
1: То есть попросту они подсаживают, получается, на это.
0: На самом деле мы просто с всеми этими продуктами мы вызываем очередной стресс для организма.
1: Совершенно верно. Совершенно верно.
0: Все, что будет дальше, ну дай бог, если все это закончится очень хорошо.
1: А вот
0: но
1: скажите,
0: никто не даст гарантии, что это все.
1: Скажите, пожалуйста, как вот старший консультант, вот какова сейчас вообще ситуация на родине Гербалайфа с этим Гербалайфом? Ведь, насколько нам известно, там это не только сейчас уже запрещено пропагандировать, а просто не просто этот бум прошел.
0: Говорят, что да, люди через это все прошли и сейчас
1: перешли, пересели на тренажеры, собственно.
0: Да, сейчас это все как-то затухает. Но понимаете ли, дело в том, что американцы, они вообще отличаются тем, что они очень подвержены всяким веяниям, влияниям, они такие очень активные. И это мы так все ко всему недоверчиво относимся, во все вглядываемся, вот как, что будет дальше. Вот.
1: Они же как птицы, они едят все, что им дадут.
0: Да, но там другая культура, поэтому, ну, не знаю, может быть, им это все вот было и хорошо. Ну, я советую быть осторожным.
1: Ну и вообще хотелось бы в заключение нашей встречи попросить вас, Алла Михайловна, как-то обратиться к нашим согражданам, к нашим радиослушателям с каким-то таким, ну, с таким это...
0: Вы хотите сказать воззвание?
1: Ну, дескать, да.
0: Ну, это, наверное, будет громко сказано. На самом деле, я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы та пища, которую они употребляют, пища была для них не просто средством для получения энергии, чтобы пища, как говорил Гиппократ, была лекарством для их организма. Будьте очень внимательны к себе, потому что сейчас такое время в России, что если вы сами не позаботитесь о своем здоровье, если вы сами не будете бдительны к тому, что вы едите, никто за вас этот вопрос не решит. Страшно, конечно, то, что мы находимся в таком упадке финансовом, и нет возможности противостоять вот этому потоку всяких странных продуктов, появляющихся на нашем рынке. Будьте внимательны сами, читайте литературу, не гнушайтесь различными справочниками. Вы найдете там действительно много полезной информации. Вот. И опять-таки, знаете, что все то, что выпускается в России, по крайней мере, ну, крупными заводами, комбинатами, по крайней мере, это более известный. Вот эти продукты точно прошли сертификацию, они точно безопасны. Но это какая-то гарантия, хотя бы, может быть, небольшая, но хотя бы какая-то гарантия для людей, что...
6: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз, 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно, прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: сегодня 30 октября 2000 года. Ну, в общем-то, даже, как вы уже понимаете, не сегодня, а вчера был этот единственный праздник в году, этот день, которого многие ждут, круглый год ждут, находясь в экспедиции в Якутии, охотясь на северного оленя, в общем-то, где ни попадя, купаясь на Карибах, отдыхая, в общем-то, с девками в бане или стоя на своем боевом посту с автоматом Калашникова. Все ждут этого дня. Этот день автомобилиста. Да, уважаемые друзья, вчера, 29 октября, был этот самый день. И наша сегодняшняя программа будет посвящена им. Им, людям, которые водят, создают и возят. А сегодня у меня в гостях по этому поводу тоже человек, автомобилист, автолюбитель, Кирилл Всеволодович Немоляев. Здравствуй, Кирилл.
1: Доброй ночи, Александр.
0: И вот ты знаешь, о чем я думаю? О чем я думаю, глядя в это бескрайнее небо? Вот ты понимаешь, что бы ни происходило вокруг, птицы несут яйца. Из яиц вылупливаются птенцы, вырастают, скрещиваются, снова несут яйца. Происходят войны. Алжир, Ирак. Ирак, Иран не поделят нефтяную скважину. Депутаты обсуждают, да? А ведь они возят, несмотря на это, они возят. Они ездят туда-сюда, я бы сказал, даже, в общем-то, мечутся. Они включают поворотники, не включают, и эти туда же. И эти туда же.
1: Проблесковый маячок.
0: Да, радиатор. И я хотел сказать, что на нас, простых москвичей, простых граждан, вот это, казалось бы, иногда раздражающая суета, на самом деле оказывает очень благотворное влияние. Давайте представим себе, что в какой-то миг по необъяснимой причине исчезнут с улиц наших городов ЖК, железные кони, улицы станут пусты. Вот это тишина, которая наступит сей же час, я бы даже сказал не сей же час, СЧ сокращенно, а сей же миг, сокращенно СМ, она будет тревожить гораздо больше, нежели когда ты сидишь в пробке и рядом тоже даун в пробке.
1: Это будет такое достаточно тоскливое состояние, отсутствие движения, ведь все в мире движется, правильно?
0: Безусловно, безусловно. Наши улицы будут выглядеть как русло пересохших рек. В конце концов, на этих замечательных асфальтовых покрытиях, которые, вернее, кожу которых не будут ласкать мягкие руки автомобильных
1: прекрасно,
0: шин.
1: Прекрасно.
0: Да, начнут, в общем-то, появляться бугры и трещины, города развалятся. Понимаете, те, кто призывает назад на коне, они говорят, да, ну, так называемые автоконсерваторы, сокращенно АК, они, конечно, в чем-то, может быть, и имеют, так сказать, право на свое мнение, да, ток-цок-цок, ток-цок-цок, цок-цок-ток, цок-цок-ток, да, но это экология, но зато шлеп, и зато ты идешь, поскользнулся, да, куда там, да, лучше уж и не ходить. Почему? Потому что мчится, и ты не идешь. Чем нежели ты идешь, и а что там цок-цок-цок, и сколько ехать, сколько ехать?
1: Не, ну, безусловно.
0: Безусловно.
1: Прогресс, понимаешь, прогресс, он приводит к модернизации, к усовершенствованию и в результате к тому, скажем так, что мы сейчас имеем, то есть как бы вот автомобильный транспорт.
0: А я хочу еще сказать, что сегодня в гостях у нас должна была быть Валентина Ивановна, господи. Но пожилая автолюбительница, которая, в общем-то, еще в те давние годы возила УАЗ 60-й, вот нынче уже пересела на «Газель». Вот буквально вчера до нас дошла печальная информация, что, в общем-то, вместе с «Газелью» упала с моста и почила в БОЗе, поэтому не смогла участвовать в нашей программе. Мы очень хотели, чтобы реально был такой профессионал-водитель, причем профессионал-женщина-водитель в нашей студии сегодня. Но, увы, увы. И будем надеяться на то, что профессионалы-водители и водительницы, в общем-то, будут нам звонить. Вот. Но прежде всего, конечно, нужно затронуть тему производителя. На чем могли бы перемещаться мы все, не будь их, которые, в общем-то, так называемые рудные. То есть рудные унткопуны. Дело в том, что без их лопаток, без их омов, это отбойных молотков, или попросту мы это рудокопы называем их отбойник. Без этих вагонеток, унтузских рельсиков, по которым специальные толкачи, тоже живые люди, которые годами не получают зарплату, упираются своими бледными прыщавыми спинками и тащат эту всю байду наверх. Потом это перерабатывается, и на тебе новое крыло, понимаешь? Новое крыло, да, от BMW, к примеру, от семерки. А то, что оно сделано-то где-то в Одессе, это что? Никогда не... Ну ладно, это все равно из этой руды. Вся вот эта длинная цепочка от самого первого, в общем-то, рудника, так сказать, отбойщика, и заканчивая владельцем целого парка самых современных железных коней, ЖК сокращенно в дальнейшем, наша цель сегодня отследить эту цепочку по горошинкам. Итак, начнем. Видит ли отбойщик, рудняк, или, попросту говоря, лопатка, как человек-лопатка, результат своего труда? Знает ли он, в каком процентном соотношении будет в дальнейшем распределена в экономике его страны добытая им горстка ЖР, сокращенно железная руда? Может ли он участвовать в этом распределении? Например, сказать, вот этот кусок добытой мной руды живой, если из него сделают шаровую, да, то ездить оно будет долго и не сломается. Из этого куска теплого железа, согретого моей МР, это означает мозолистой рукой, нельзя делать, меняешь, пулю. Нельзя. Имеет ли право сказать так лопатка, Кирилл?
1: Очень тонко и в то же время глубоко. Мне кажется, что все-таки стоит, Александр, говорить сегодня о проблемах более, что ли, близких для автолюбителей, на более насущных проблемах, которые окружают нас. Вот не кажется ли тебе, что то, что нас окружает, то, что происходит сегодня, и вот на дороге буквально вот 15 минут назад.
0: Это было, конечно, неприятно и страшно. И самое главное, извини, что я тебя перебил, это шокировало меня настолько, что голос мой до сих пор дрожит. Мы даже не будем рассказывать, что произошло, чтобы не волновать наших радиослушателей, особенно пожилого возраста. Потому что они могут прильнуть, понимаешь, и простыть.
1: Так вот, мне кажется, что в такой день стоит поговорить все-таки более о том, что вот с какими проблемами реально могут столкнуться автолюбители и сталкиваются уже, и вообще стоит ли сталкиваться в такой ситуации с чем-либо.
0: Да, имеет ли смысл, в общем-то, тратить свою энергию на столкновение. Но сразу бы хотелось немножечко объяснить, что мы не будем затрагивать такие ставшие уже банальными темы, как, в общем-то, отвоз автомобиля на штрафную стоянку, да, езда в нетрезвом виде и все вот это. Мы хотели бы обсудить аспект взаимоотношений человека и автомобиля. Ведь не секрет, что многие наши граждане любят автомобиль как живое существо, как собственную дочь, да, там, или сестру, к примеру. А многие говорят о нем как куски железа, как, дескать, кусок железа. Но есть еще третья небольшая категория, которые на людях говорят о своем железном коне, что это кусок железа, но оставаясь с ним наедине в гараже.
1: То есть за глаза, как бы.
0: Да, да, да. Мало того,
1: существует ведь такое, примета никогда не говорить плохо об автомобиле не в присутствии автомобиля.
0: Конечно, конечно. Мало того, все мы, наверное, простые граждане нашей страны, заметили, что в последнее время участилась такая тенденция вешать на окошки автомобиля объявления об их продаже. Это принято у нас в Европе, принято, в общем-то, во многих западных странах. Но поймите, поймите, люди, которые там живут, они слушают Бритни Спирс, вот, и кричат, это, они кричат «Вау!». Исходя из этого, они и сами являются, в общем-то, ну, в какой-то степени неодушевленными предметами. На наших российских дорогах вешать на своего пока что коня, от которого, собственно говоря, зависит твоя жизнь, объявление об его продаже, это просто преступление.
1: Предательство по отношению
0: к коню.
1: К коню.
0: Да, безусловно. И поэтому мы сейчас, в общем-то, выносим на обсуждение в Государственной Думе проект, запрещающий таким образом проводить рекламную акцию продажи автомобиля. Во-первых, ну, конечно, вы можете сказать, то есть, что, дескать, кто там этим будет заниматься, почему и в чем причина, да? Истинную причину мы вам с Кириллом Всеволодовичем, в общем-то, обозначили только что. Вот. Но чтобы донести это до мозгов парламентариев, мы, скажем так, написали проект законопроекта, в котором пояснили, что эта тенденция опасна. Почему? Потому что сейчас он вешает объявление о продаже автомобиля на свой автомобиль. Завтра он начнет вешать эти объявления на свою другую частную собственность. То есть было бы, согласитесь, неприятно увидеть, например, войдя там во двор собственного дома, какое-нибудь окно в этом доме, в котором красуется плакат «Эта квартира продается». Да? Или, например, эта майка продается, продам куртку. Вот под этим благовидным предлогом мы и хотим провести вот эту акцию. Хотя, конечно, на самом деле цель другая. Цель другая. Все-таки специфика России такова, что владелец автомобиля должен его любить.
1: Безусловно. Но вообще разработан целый пакет предложений.
0: Я бы даже сказал, два пакета.
1: Совершенно правильно. Я просто хотел последовательным быть, сказать сначала об одном пакете, а потом о другом и об их содержимом.
0: Давай начнем все-таки со второго.
1: Да, начнем мы со второго пакета. В этом пакете содержится насущные, опять-таки, и важные предложения, которые связаны с работой ГИБДД.
0: Да, второй пакет прежде всего обозначает, ну, скажем так, желаемые манеры и стиль поведения, отношения сотрудников ГИБДД к своим подопечным на дорогах. Тогда как, сразу раскроем секрет, первый пакет, он касается только самих автолюбителей. И готовится все-таки третий пакет, но сегодня мы эту тему, я так понял, не будем затрагивать, да, третий пакет, касаемый производителей именно все-таки рудников, он, в общем-то, это... Ну, лопаток, да. Ну, давай все-таки со второго
1: пакета.
0: Давай прям по пунктам будем смотреть.
1: Да, давай, как первый пункт.
0: Итак, вот у меня написано, я так и читаю. Сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль для досмотра или проверки документов, обязан... Не просто отдать честь, как это происходит сейчас, а ведь частенько, Кирилл Филович,
1: этого не происходит. Потому что сразу автолюбитель понимает, что, собственно говоря...
0: Попал на деньги.
1: Да, попал на деньги. И уже понятие, отдает честь или нет, уже автолюбитель не думает о том, отдал ли он мне честь или нет, а думает о том, как, что называется, платить ли штраф на месте, или придется в сберкассе это делать, или вообще...
0: То есть как отмазываться,
1: да, как отмазываться,
0: автолюбитель.
1: Совершенно правильно.
0: Вот. И в данном случае отдача чести, сокращенно ОЧ, сотрудникам ГИБДД является попросту издевательским каким-то жестом по отношению к несчастному автолюбителю. Мы предлагаем, чтобы как-то уравнять это, да, вот уравнять это. Сотрудник ГИБДД, останавливая автолюбителя за то или иное нарушение на дороге, обязан исполнить короткий танец перед автолюбителем. Это может быть индивидуальный танец, то есть мы специально будем нанимать хореографов, которые будут обучать сотрудников ГИБДД.
1: Это несколько движений, буквально несколько, 2-3
0: такта. Это может быть прихлоп-притоп, может быть какое-то движение вальсирующее или па. Ну, в принципе, вот Кирилл, будучи обладая некоторыми познаниями именно в области танцев, взялся обучить наиболее молодых, удачливых областных сотрудников ГИБДД. Вот расскажи про это движение. Мне кажется, нашим радиослушателям будет очень интересно.
1: Это движение называется тербюшон. Это такое специальное вращение на одной ноге может произойти вокруг своей оси либо одно вращение, либо два. При этом опорная нога находится на земле, а нога не опорная, другая находится в воздухе и слегка согнута в колене. При этом, как бы, в зависимости от природных данных, у сотрудника ГИБДД может быть либо вращение вправо, либо влево. То есть, если вправо, значит, он вращается на левой ноге, если влево, то он вращается на правой, соответственно, либо правая согнута в колене, либо левая.
0: Это очень,
1: на
0: очень правильно.
1: На первом думано, этапе да. Это может быть лишь один, скорее всего, как бы вращение, да, вращение. Лишь один виток, совершенно справедливо.
0: А далее в дальнейшем по правилам инспектор ГИБДД должен представиться. Он называет свое звание и фамилию, да. Мы считаем, что это совершенно издевательски. Почему? Потому что чем крупнее звание, и чем глупее фамилия, это, ну, случается, понимаете, даже в анекдотах, в пошлых про это рассказывается, тем это более издевательски выглядит по отношению к нам, автолюбителям. Поэтому, совершив вот это танцевальное движение, в частности, трюшон, правильно, да?
1: Нет, называется тербюшон.
0: А, тербюшон, да.
1: Тербюшон.
0: Извини, да, Кирилл, тербюшон, к примеру. Да. Он совершил тербюшон и говорит: добрый вечер, добрый день, доброе утро, в зависимости от времени суток. Меня зовут, и просто называет свое имя, без отчества, невзирая на возраст. Кстати, пожилые милиционеры, они могут без тербюшона обойтись, они могут просто присесть или, например...
1: Могут сделать пагаля, допустим. Это элементарное движение.
0: Напиши,
1: ну, пагаля — это небольшой подскок на опорной ноге, причем нога согнута в колени, а вторая нога, ну, скажем, правая, она вытянута и скользит слегка, чуть-чуть вперед по асфальту. То есть идет такая подпрыжка, опорная нога чуть-чуть смещается вперед, а правая нога в данной ситуации скользит. То есть совершенно элементарное движение, которое может освоить даже человек уже, в общем-то, в возрасте.
0: И достаточно мощной комплекции. После этого, совершив это движение, предположим, даже если он уже солидный мужчина, да, если ему там даже уже под 50 лет, он очень тучный, а мы встречаем до сих пор, к сожалению, таких сотрудников ГИБДД, он должен сказать: добрый вечер, меня зовут Герман. Вот просто так. Вы нарушили то-то, то-то, то-то. Кстати, автолюбитель обязан после пагаля хотя бы несколько раз сделать аплодисменты. Это наладит контакт между людьми, да?
1: Вот. Ну, да. В принципе, я думаю, что аплодисменты должны быть в любом случае, потому что движение может быть сделано как бы на высоком достаточно уровне или очень слабо выполнено. Поэтому здесь нельзя и не стоит никогда разграничивать тех, кто имеет природные данные к хореографии, то есть может работник ГИБДД прекрасно выполнить это движение, либо наоборот выполнить его достаточно коряво и тем самым заставить, ну, или совершенно не понравится автолюбителю, то есть автолюбитель может не захлопать,
0: ну,
1: а там сказать...
0: Ну, в принципе, да, но это уже, ну, но это из совершенно... области человеческих,
1: да,
0: отношений.
1: Да, из области человеческих отношений, поэтому нужно уважать друг друга, как бы,
0: конечно,
1: будем, и поэтому,
0: конечно,
1: в любом случае,
0: конечно,
1: необходимо сделать несколько, как бы, хлопков.
0: Да. После этого наверняка многим из вас доводилось садиться, в общем-то, в автомобиль в милицейский, то есть вас ведут на разборку, где, в общем-то, уже и говорят либо, значит, дай денег, либо там права и все такое. Мы ни в коем случае не хотим отменять данную меру. Естественно, оформление какой-то штрафной там санкции на улице невозможно, да, поэтому, конечно, нужно пройти в автомобиль, но мы предлагаем, и это второй пункт нашего второго пакета, когда автолюбитель садится в салон милицейской машины, инспектор ГИБДД, вот станцевавший, первым делом обязан предложить ему либо чай, сок, чай, либо айс-ти. Да. Да, если это, значит, происходит зимой, то горячий чай из специального термоса, которым мы, это третий пункт нашего пакета, предлагаем оборудовать багажное отделение всех автомобилей ГИБДД, где будет стоять мощный термос, либо чай, либо кофе. Вот. Для того, чтобы они были как одна семья.
1: Совершенно, совершенно правильно. Совершенно верно. И здесь как бы должна завязаться беседа.
0: Конечно, конечно. В ходе которой и должна выясниться истинная причина нарушения, если оно было. И выяснится, насколько само это нарушение серьезно.
1: Может ли оно впоследствии повлечь за собой какие-либо неблагоприятные,
0: конечно,
1: последствия? То есть, конечно, может ли оно привести к какому-либо какому-то эксцессу, скажем так, на дороге, к какому-то происшествию? Или оно совершенно настолько мелочно, скажем, что, в общем, и недостойно какого-либо длительного разбора?
0: То есть попили чайку, кофейку и, в общем-то, разошлись. Далее, несмотря на многие протесты многих, в общем-то, так сказать, госдумовцев и других властных структур. Так, сейчас, господин Лаэрский же, у вас с русским языком так плохо. Реки не пересушены, а пересохшие. Нет, нет, Лидия Андреевна, начиная с сегодняшнего дня мы меняем немножечко и орфографию. И, то есть именно реки пересушены от слова сушняк, а не пересохшие. Пересохшие, это, в общем-то, так сказать, воблы могут быть, ну, колбасы, да. Ну, вернемся к нашей теме. Да, многие властные законодательные структуры были против четвертого пункта, но в связи с введением первых трех мы все-таки настаиваем на наличии четвертого. Дело в том, что, конечно же, работа у сотрудников ГИБДД весьма тяжела. Большую часть времени им приходится проводить либо сидя и оформляя штрафные квитанции, разливая чай и кофе, если следовать первым пунктам, да, либо стоя на ногах, в общем-то, с палочкой пресловутой. Исходя из этого...
1: Здесь, может быть, еще такой вариант. Я извиняюсь, что я перебиваю. Хотелось бы просто добавить.
0: Ничего, ничего, Кирилл
1: Федорович. Работник ГИБДД может иметь так называемую секретаршу в машине. Это...
0: Может быть, его родственница.
1: Да, может быть, родственница. Достаточно обаятельная, милая девушка, которая как раз и может предлагать в машине чай.
0: На заднем сиденье она может сидеть.
1: Да, безусловно. То есть она сидит на заднем сиденье и как бы предлагает... То есть могут быть какие-то, извиняюсь, там шанюшки, какие-то печенья.
0: Выпечка, есть... да. Но вот тут еще хотелось объяснить, что это скорее всего даже такой аспект социальный, потому что ведь многие тетушки сейчас сидят без работы или, например, девки занимаются проституцией, попросту говоря, на улицах, вместо того, чтобы вот сидеть в машине, предлагать чая и, в общем-то, получать за это, пусть, может быть, небольшие, но честные деньги. Да, это же правильно. Да, так вот, к четвертому пункту, Кирилл, я хотел вернуться. Ведь сейчас, когда в стране не платят, в общем-то, и, да и вообще как-то у всех так не совсем все хорошо, многие просто не в состоянии оплатить штраф в случае, если реально нарушение какое-то было зафиксировано и было серьезным. В данном случае мы предлагали и оставляем все-таки, наверное, этот четвертый пункт, не будем его вычеркивать, да, мы предлагали оплачивать на месте вот этот штраф массажными услугами. Автолюбитель должен в течение там 5 минут, это в случае проезда на красный свет, но это мы регламентируем, или 10 минут, в зависимости от строгости нарушения, помассировать уставшие ступни сотрудника ГИБДД с тем, чтобы в дальнейшем тот мог и дальше нести свою службу. Как я уже говорил, многие были против этой меры, но с другой стороны уже выбирайте. Либо вы платите, так сказать, прайс, вы платите деньги, вот, либо вы доставляете вот... ну, скажем так, лечебную даже услугу человеку, которому он предложил чай или кофе. Чувствуете, какой узел? Почему я, как выше я уже говорил, это одна семья?
1: Ну, повторюсь, сказав, что, к сожалению, это наиболее спорный пункт, который имеет как свои плюсы, так и свои минусы, потому что каждый воспринимает такое понятие, как массаж. Ну... Соответственно, в меру как бы своих... не знаю, каких-то, скажем так, как все говорят, в меру своей испорченности, и доказать и аргументированно объяснить, почему нужно делать легкий массаж работнику ГИБДД.
0: Ступней.
1: Ступней, безусловно. Ступней. Но все равно, это не так просто. Это не так просто. Поэтому я не думаю, что этот пункт, к сожалению, будет принят.
0: Я тоже, честно говоря, не уверен, что он будет принят. И я думаю, что в основном, конечно, противниками его будут все-таки водители сами, а ни в коем случае не... сотрудники ГИБДД. Вот. Но хотелось еще сказать, что в случае введения обязательного обучения танцевальным движениям всех сотрудников ГИБДД, мы, может быть, и каким-то образом не будет необходимости заниматься вот этим массажом. Почему? Потому что любой сотрудник может, так сказать, пока нет машин, пока автострада пустая, да, особенно в ночное время, просто тренировать, оттачивать эти танцевальные движения на дороге, да, вот, тем самым разминаясь вполне нормально. И к тому же, учитывая, что их там всегда несколько, то есть... Они могут делать массаж ступней друг другу. Вот девка, вот, которая на заднем сиденье, он напарник. То есть, в принципе, вот. Но я бы все-таки, Кирилл, я бы дал бы вот несчастным водителям возможность вот таким образом уйти от уплаты штрафа в форме вот все-таки.
1: Ну, если бы, Александр, все с тобой, все зависело от нас с тобой, то мы бы, конечно, могли бы.
0: Но мы будем бороться за этот пункт. Да? Все-таки определись, что мы за этот четвертый пункт.
1: Следующий, пятый пункт. Да. Наиболее, как мне кажется, важный, несмотря на то, что он только пятый, но здесь пойдет речь о безопасности. Это ведь самое главное для автомобилиста. Не скорость, не комфорт, а безопасность.
0: А при этом сразу хотелось бы сказать, что этот пункт является пятым и в первом, и во втором пакете, поскольку он обоюдоинтересен и как для сотрудников ГИБДД, и также для автолюбителей.
1: Итак, чем же должен будет с января,
0: да?
1: Да, с января 2001 года, да, как бы с нового тысячелетия, чем же должен быть снабжен автомобиль? Какие же должны быть средства, которые бы обеспечивали безопасность во всех ее проявлениях? То есть это экстремальные ситуации, это проблемы физиологические, здоровье.
0: Да, которое, к сожалению, вот это плохой экологической обстановке дает о себе знать, напоминает о себе постоянно.
1: То есть это целый комплекс мер. И, наверное, первое и...
0: Самое необходимое. Это все-таки прибор для измерения давления.
1: Безусловно. То есть это понятие вот именно комфортного ощущения себя в машине, то есть попытка максимально обезопасить водителя от каких бы то ни было проблем, которые могут возникнуть в той или иной поездке, конечно, проблем с самочувствием.
0: Во-первых. Во-вторых, представьте себе еще ситуацию. Конечно, бы хотелось, чтобы таких ситуаций было меньше. Когда происходит небольшая авария на дороге, да, и разгоряченные водители выскакивают, начинают выяснять отношения, то здесь в данном случае, конечно, артериальное давление резко растет, идет нагрузка на сосуды, глядишь, там ишемическая болезнь, торпырыко не двинул. Поэтому здесь как раз как будут аппараты для измерения давления, прежде чем выскакивать из автомобиля и смотреть его разрушение, любой нормальный человек этим прибором, который стоит, кстати, недорого, он порядка 150-200 долларов, но он механический, автоматический, их много сейчас завезли по нашему заказу и по заказу, в общем-то, ГИБДД, измерит себе давление и скажет, давление растет, мне надо успокоиться. И тут мы переходим, кстати, к следующему подпункту пятого пункта.
1: Да, я бы хотел обобщить слегка, мы переходим к разговору об аптечке. Вот о той самой пресловутой аптечке, о том, где она должна находиться и какие должна включать в себя составляющие.
0: Да, да.
1: Итак, Александр, я передаю тебе слово и самое, наверное, важное сообщение о том, все-таки сколько же должно быть аптечек?
0: Безусловно. Представьте себе, что столкновение произошло, извините за вульгарность, в зад. Обычно аптечка находится у автолюбителей на заднем стекле автомобиля. Аптечка небольшая, и в случае, значит, когда в зад, то она может, в общем-то, слететь, упасть куда-то и оказаться попросту недосягаемой.
1: Хуже, что часто бывает, аптечка находится в багажнике.
0: Ну, это вообще преступление. Это вообще за это надо карать. Ну,
1: да, но так считаю. Бывает очень часто.
0: Да, это у нерадивых автолюбителей такое случается, и мы, сотрудники ГИБДД, часто, в общем-то, штрафуем их дико на деньги. Вот. Но, соответственно, поскольку речь у нас зашла о измерении давления, в том случае, если в кризисной ситуации на светофоре подрезал кто-то, авария, давление резко скакнуло вверх, вам необходимо, конечно же, принять что-то, что это давление понизит. Да, это может быть валокардин или что-то другое, неважно что. Это что-то должно находиться в непосредственной близости от вас. Ни в коем случае не в багажнике, ни в коем случае не на заднем сиденье. Поэтому мы, начиная с января 2001 года, вводим обязательную, но поясную аптечку для всех водителей автотранспорта, как частных, так и служебных автомобилей. Измерил давление, сразу полез. Там у него не кошелек мобильный, сопля и пейджер, которые уже не модные, а предмет первой необходимости за рулем. Но поясная аптечка, в которой лежит самое необходимое.
1: То есть вот составляющие этой аптечки, они...
0: Ну, пока обсуждаются.
1: Да, сейчас вопрос в стадии обсуждения, потому что, что называется, сколько людей, столько и мнений, и каждый может наполнить аптечку по мере состояния собственного здоровья теми лекарствами, которые ему необходимы, но должны быть...
0: минимум мы все-таки будем определять необходимый минимум.
1: Минимум, как то, скажем, там, пиримидон и так далее, то есть какие-то должны быть совершенно обязательно.
0: Обязательно капли в глаза.
1: То есть, допустим, совершенно точно должен быть, скажем, гематоген.
0: Да.
1: Плитка бычьей крови, то есть витамин, и во многих, как мы знаем, очень во многих жизненных ситуациях как бы помогает, выводит,
0: шлаки и так далее. Конечно, безусловно. А далее мы долго консультировались с медиками, в общем-то, с Министерством здравоохранения Российской Федерации, пришли к выводу, что тех медикаментов, которые находятся в стандартной автоаптечке, которая лежит на заднем стекле, допустим, это смешно. То есть ее лучше и не иметь. То есть просто подвесил бинт или положил в поясную необходимую, как я напоминаю, с января 2001 года на поясную аптечку входится этот самый бинт. И все. Необходимость в задней аптечке целиком отпадает в данном случае. Поэтому задняя аптечка отныне будет усовершенствоваться. Конечно, мы обратились и к автопроизводителям, к производителям автомобилей с тем, чтобы задняя полка автомобиля, куда обычно встраивают дурацкие колонки, чтобы слушать глупую музыку FM-радиостанций, она как раз и была контейнером для аптечки. И эта новая аптечка будет называться отныне «Аптека».
1: И занимать... аптечкой будет называться именно
0: поясная.
1: Та, на поясная.
0: Безусловно.
1: Причем, если водитель выходит из машины навстречу работнику ГИБДД, и тот не видит на поясе красного крестика, то есть условного знака наличия аптечки, то, соответственно, может быть подвергнут штрафным санкциям.
0: Только после исполнения танца.
1: Ну, об этом мы уже говорили ранее.
0: Но я просто напоминаю, что с января все автолюбители могут требовать, попросту говоря, от работника ГИБДД исполнения, в общем-то, танцевального движения. Да, так вот, эта задняя аптека, которая будет занимать всю заднюю полку автомобиля, должна включать... Во-первых, на случай, если взад произошло это, то она должна выдержать удар. То есть, по сути своей, ее, так сказать, прочностные характеристики...
1: Она должна быть чугунной. То есть такой вариант возможен.
0: Возможен, ты знаешь, возможен такой вариант. Вот. Но еще лучше, чтобы она была сделана из такого же сплава, из которого делаются черные ящики самолетов. То есть, что бы ни случилось с автомобилем, аптека должна уцелеть. Аптека должна уцелеть. Мало того, соответственно, будет еще введен второй рычаг. Это услуга, конечно, будет платной, но также необходимой, к сожалению, придется автолюбителям на нее раскошелиться, согласно вот нашему второму подпункту, пятого пункта второй и первой папки. второй рычаг, который открывает ее в случае, если сам, так сказать, пострадавший находится вне досягаемости. Он ее открывает, но попросить что-нибудь достать и подать может того, кто рядом проходит.
1: Безусловно. То есть, скажем, должна быть гарантия того, что, помимо доступ. Того, что человек может просто нащупать где-то вот в области
0: пояса,
1: необходимое лекарство, скажем, я не знаю, шампунь там или какие-то предметы.
0: Иголку, туалета, например, да. Если вдруг сведет ногу, что часто случается за рулем. И взял иголку, и, потому что в трусах они канаю, где вот иголку носят.
1: А те, кто сидят на заднем сиденье, могут просто положить руку...
0: И достать. В аптеку и достать аптеку, что угодно. Кстати, конечно же, мы обдумывали, многие из радиослушателей этот вопрос задают, мы сразу отвечаем, мы обдумывали, что для всех пассажиров обязательны аптечки на поясные. То есть, если везешь кого-то, то эти аптечки должны быть. Везешь двух человек, значит, две аптечки. То есть, на количество посадочных мест в автомобиле должно находиться и количество аптечек. Давайте сейчас ненадолго прервемся. И затем продолжим нашу беседу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И наша сегодняшняя программа посвящена единственному в году празднику, который был вчера. Это День автомобилиста. Это великий праздник, мы не могли обойти его стороной. И подготовили на сегодняшний момент два пакета документов. Третий будет в стадии разработки. Третий касается производителя автотранспорта, начиная, так сказать, от первоисточников, то есть рудняка, в общем-то, копалки, а остальные два, то есть это первый, это касаемый непосредственно автолюбителей, второй касаемый непосредственно сотрудников ГИБДД. Некоторые пункты, как-то, например, пятый пункт касаемый безопасности, он
1: вот
0: является...
1: сейчас как раз, извините, Александр, да, что я тебя перебиваю. Напоминаю нашим радиослушателям, что сейчас как раз мы говорим о безопасности, о самом главном, наверное.
0: Во всем, что есть. Да.
1: Во всем, что есть, и в частности, в
0: автомобильном,
1: вашем авто и том, что происходит на дорогах.
0: Также хотел сказать о некоторой особенности пятого пункта. Он является пятым и в первой, и во второй папке. То есть, что говорит о его универсальности. И мы, в общем-то, практически разобрались с аптечками. Если у вас вдруг появятся какие-то вопросы, я сейчас, Кирилл, если ты не против, напомню все-таки номер телефона.
1: Да, конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.

0: Jeep Expedition, к примеру, сколько там, 8 мест, да, то вы должны иметь в нем 8 аптечек на поясных на случай, если к вам усядутся все 8 пассажиров. И обязательно одну маму-аптеку, мать-аптеку, которая будет занимать заднюю полку автомобиля. Естественно, вам придется, так сказать, ну, несколько уступить вот вашим музыкальным пристрастиям, снять задние динамики, поскольку там, в общем-то, их место займет мать-аптека. МА, сокращенно, кстати. Вот, знаешь, МА. Как поживает твоя? Да. И, соответственно, еще следующие меры. Это мы тут обдумали совершенно дебильные вещи, как то огнетушитель. Я просто расскажу, если ты, Кирилл, не против, да, случай из своей собственной практики. Где-то год назад, извините, я болею, перемещаюсь уже, ну, достаточно так поздней ночью, да, с одной дружеской радиостанцией, хозяином которой я, в общем-то, являюсь, на Хорошовском шоссе я заметил клубы пламени и увидел, что стоит грузовой автомобиль, и у него из-под капота, вот они там выбиваются, значит, бегает этот водитель бедный, машин не так много было, я остановился, хотя, ну, ты знаешь, что на моем транспортном средстве любая остановка и трогание причиняет мне, в общем-то, массу неудобств. Тем не менее, остановился. И чтобы как-то помочь бедняге, отдал ему вот этот маленький... Слушай, я тебе могу сказать следующее. У меня флакончик насильный мой одеколона, ну, да, моего такого размера. Да, да, да. Вот, отдал. Ну, естественно, он-то обрызнул. Но это не помогло. Мне пришлось ехать и, в общем-то, вызывать сотрудников ГИБДД. Он пожарных, которые, в общем-то, надеюсь, затушили.
1: Соответственно...
0: Это... Мне пришло сразу в голову та мысль, что это издевательство над автолюбителем, требовать с него наличия в его автомобиле такой бесполезной вещи, как вот этот маленький тупорылый баллончик.
1: Соответственно, мы говорим о том, что баллон, это должен быть не баллончик, а баллон, и находиться он должен ни в коем случае не в багажнике.
0: Да, это преступление, это просто преступление, будьте
1: иначе
0: здоровы.
1: Просто иначе никакого смысла в его наличии нет. Поэтому, значит, да, можно говорить о том, что находиться он должен на переднем сидении.
0: На переднем сидении.
1: В пределах досягаемости.
0: Совершенно верно. Еще хотелось вот сказать о размере. Дело в том, что мы посоветовались с пожарными, в общем-то, и с пожарницами. Вот. И пришли к выводу, что наиболее оптимальной формой и размером для огнетушителя автомобильного является стандартный красный баллон, который вы могли все наблюдать в любых учреждениях официальных. Они есть, бывают...
1: Извини, да, конечно. Александр, что перебиваю. Существовала такая достаточно... расхожая версия, что он должен также находиться за стеклом, как это бывает во многих учреждениях или гостиницах. То есть разбить стекло и взять огнетушитель. Но, как бы, я думаю, что не стоит даже углубляться в изучение вот этого пункта, потому что, на самом деле, это достаточно нелепо, поскольку в той ситуации, в которой может находиться водитель, что-то еще разбивать, это уже...
0: Ну, уже чересчур.
1: Да, чересчур.
0: Это чересчур. Естественно, встает вопрос, где же может находиться такой достаточно объемный все-таки предмет, как объемный, но, согласитесь, эффективный, то есть которому вы можете сразу и готов, автомобиль залит, то есть попросту говоря, потушен. Где он может находиться? Значит, поясняем. В момент движения, когда вы один в автомобиле или везете только задних пассажиров, этот предмет, огнетушитель, должен будет закреплен тем же самым ремнем безопасности, кстати, на правом пассажирском сидении от водителя, который. В случае, если салон автомобиля заполнен полностью людьми и правое место занято, то он должен лежать у правого пассажира, независимо от его пола, возраста, на коленях.
1: Вот. Таким образом, да, в течение буквально доли секунды он попадает в руки водителя или
0: пассажира, да,
1: пассажира, и приступает водитель или пассажир уже к действию.
0: Да, безусловно, по тушению, кстати, своего автомобиля или любого другого транспортного средства, которое вот оно тут, в общем-то, вспыхнуло неожиданно, да?
1: Да и, скажем, это возможно, если как кто-либо из пассажиров или водитель видит просто какой-то пожар, проезжая мимо.
0: Например, скажем, горит дом или, да, склад, или просто гаражи, безусловно, безусловно. Мы все люди, мы обязаны прийти, он помочь, в общем-то. Ну и, Кирилл, мы по системам безопасности СБ сокращенно закончили.
1: Нет, конечно, нет.

0: конечно. Я думаю, что стоит
1: затронуть,
0: затронуть вот действительно важную тему. Это внеплановая остановка. То есть остановка автомобиля, связанная с его неисправностью.
1: То есть, попросту говоря, аварийная остановка. Да. Дело в том, да, Кирилл, совершенно, совершенно серьезная тема, что огромное количество аварий по данным нас, ГИБДД, в общем-то, и службы спасения, в общем-то, и вообще по всяким данным, приходится именно по причине того, что человек, ну, что-то у него сломалось, свеча, например, вылетела. Как у меня недавно еду по кольцу, пассажира посадил, везу, то есть ему в Биберево надо, договорились за 120, везу. Раз, что-то, думаю, я останусь, свеча вылетела, понимаешь? Ну, все грешны, конечно, я не ставил ни значка аварийной остановки, но вот вопрос в том, что если бы я и ставил этот значок.
0: Вот именно значок, вот именно значок.
1: Да, да. Дело в том, что знак аварийной остановки, который используется вот сейчас, в нынешнее время, это ну, просто какое-то издевательство над автомобилистом, который едет сзади, да, стоит маленький треугольничек. Пусть он даже светится, да.
0: Но как он светится, и каковы его размеры, и как его можно увидеть?
1: К примеру, вот у моего, да, у него же шкала приборов светится гораздо ярче, чем фонари дорожные, ты же знаешь, да, и что там впереди, вообще не видно, фары не нужны, потому что я все равно могу ехать только с закрытыми глазами. Ну, просто слепит глаза мне моя же приборная доска. И у многих так. У многих сейчас так. Поэтому мы пунктом, вернее, под пунктом 7-5 пункта 1-2 папок законопроекта нового предлагаем оборудовать все автомобили новым типом остановочных знаков. Во-первых, этот знак должен быть крупногабаритным. Естественно, встает вопрос, как его там возить. Ответ очень прост. Он будет надувным. Это будет куб где-то, ну, в зависимости от, я думаю, размера транспортного средства, то есть минимально он будет метр на метр его габарита, квадрат, максимально, в случае, если это автобус, там, ЛиАЗ или так далее, 4 на 4.
0: Но он не должен закрывать целиком
1: транспортное средство.
0: Да, то есть он должен стоять и как бы говорить о том, что произошла или авария, или какой-то случай инцидент, на дороге, инцидент, да.
1: Да, конечно.
0: И, соответственно, если даже в такой надувной куб врезается какая-либо машина, то не причиняет вреда
1: никому абсолютно.
0: Ни себе, ни той машине, у которой произошла вот вынужденная поломка.
1: Соответственно, многие наши радиослушатели сейчас задаются вопросом.
0: Александр, красный куб, безусловно.
1: Да, красный куб, красный светящийся изнутри куб, безусловно. Многие сейчас спрашивают, каким образом этот куб будет монтироваться. Значит, конечно, если вы будете ехать один, вам будет несколько сложнее. Но, тем не менее, ваша первая обязанность в случае поломки, увы, другого мы выхода пока не нашли. Либо покупайте компрессор какой-то достаточно дорогостоящий, который за вас надует куб, либо надувайте его сами. Во-первых, это полезное упражнение. Если с вами едут пассажиры, то на каждом этом кубе будет предусмотрено, в общем, дикое количество штук, куда надувают, не филей. То есть вы можете попросить водителей других автомобилей, пешеходов помочь вам присосаться и, в общем-то, дико надуть этот куб. В случае, кстати, это, так сказать, пункт 7b, то есть под пункт 7, под пункт 5 пункта обеих папок, то есть первый, то есть 7а мы рассказали про надувалово, а вот 7b это касается кубов, которые ну, в автобусах, автобусных кубов, все пассажиры общественного транспорта обязаны участвовать в установке аварийного куба своего транспортного средства. Никто из них, будь то даже дряхлая старушка или грудной ребенок, не имеет права ни присосаться и не думать. То есть все дружно, как только ломается автобус, должны помочь водителю надуть. Только после этого они могут, в общем-то, покинуть место инцидента.
0: Совершенно правильно. И таким образом мы получаем значительно большую гарантию безопасности. Вот именно касательно автомобилей, которых, с которыми уже что-то случилось.
1: Ну, конечно. Во-первых, какая бы ни была маленькая поломка, вы будете обязаны обезопасить свой автомобиль. Это не просто поставил какой-то треугольничек, а некоторые, вот наверняка Кирилл-то замечал.
0: Просто включают аварийку, даже
1: просто,
0: ничего не ставят.
1: А если и ставят, то насос или пустую бутылку. Это, я считаю, издевательство над водителями, автолюбителями соседних автомобилей. Какая бы ни была маленькая поломка, нужно будет ставить куб. Ну что, с безопасностью мы...
0: Или еще... еще у нас есть один пункт. Это
1: о ремнях.
0: О ремнях и о так называемом плане эвакуации.
1: Давай сперва я о ремнях затрону.
0: Да.
1: Значит, это, конечно же, наверное, будет все-таки в папке номер 3, которая будет адресована к автопроизводителям, начиная, так сказать, от рудника и лопатки, заканчивая, так сказать, сборщицей колес дисков, да. Но, тем не менее, эту тему мы затронем очень кратко. Отныне ремней безопасности будет 2. И шириной они будут с туловища среднестатистического человека, потому что вот эта узкая веревочка, которой мы все привыкли, так сказать, пользоваться, она только пережимает. Вот будет 2 ремня, но это на простых автомобилях. На дорогих автомобилях это будет, ну, вот как бы...
0: жгуты.
1: Ну, даже я бы не назвал это жгутами. Это будет, ну, вот как одевается чехол на сиденье, да, дальше в сиденье садится человек, одевает на себя намертво пришитую к сиденью, ну, это даже не то, что это чехол. Чехол для пассажира или чехол для водителя, в котором он закреплен в сиденье практически, ну, вот что твоя шаровая.
0: Ну, да.
1: Это в дорогих моделях. Во-первых, не будет вот этих понтов. Типа заскочил в автомобиль или быстро уехал. Ничего подобного. Да, да, да. Прежде ты должен сесть, пока автомобиль прогревается, зачехлиться.
0: Да.
1: Вылезти тоже вот так оперативно тебе не удастся, чтобы там... То есть ты расчехлился, померил давление, принял волокордин и вылез уже разбираться, почему в задницу дали. Вот мы считаем это справедливо, хотя не знаем, примут ли автопроизводители вот...
0: Это просто связано с большими проблемами экономии, ну, да, времени, потому
1: шить,
0: что все
1: женщины
0: требует,
1: должны,
0: да,
1: шить,
0: все требует время.
1: Да.
0: И опять же,
1: а вот о жгутах. Это для мотоциклистов будет средство.
0: Правильно, абсолютно,
1: да,
0: верно.
1: Еще какая-то у нас тема по безопасности. Ты что-то хотел добавить?
0: По безопасности. Вот, Александр, сбил ты меня, прошу прощения наших телезрителей и радиослушателей.
1: Да и, в общем-то, просто тех, кто пишет.
0: Ну, можно сейчас прослушать,
1: да,
0: музыкальное,
1: может быть,
0: произведение, потом мы можем...
1: Хорошо, прервемся. И, соответственно, вот пока была вот эта небольшая пауза, мы с Кириллом Всеволодовичем обсудили, да, конечно же, мы забыли третью схему, это, вернее, 8-й подпункт 5-го пункта обеих трех папок, который...
0: Пакетов, я даже...
1: Ой, извините, конечно же, пакетов, который касается... методом и способом эвакуации в случае непредвиденных ситуаций, возникших в автомобиле.
0: То есть должна быть так называемая схема.
1: Да.
0: Которую мы наблюдаем. Вот любую схему в любом помещении мы ведь наблюдаем там эвакуация в том или ином случае. Там при пожаре.
1: Пути. Скажем, там,
0: да, пути.
1: Все
0: как
1: такое,
0: нужно,
1: да,
0: куда нужно двигаться в той или иной ситуации, скажем, при пожаре, да, вот если загорелся,
1: если
0: тот
1: загорелся
0: отсек
1: автомобиля.
0: Да, автомобиля, то нужно, значит, двигаться туда. Если, то есть, грубо говоря, отсутствие такого плана эвакуации в какой-то степени может быть приравнено к отсутствию техосмотра.
1: Я бы даже сказал, это просто издевательство над автолюбителем.
0: Работник ГИБДД вправе спросить
1: что угодно, он вправе спросить, начиная от... Будьте здоровы. Начиная, в общем-то, от того, как давно вы ходили в парикмахерскую, особенно после чашки кофе, выпитой в автомобиле, вот и после...
0: Ну, если кто-то нас слушает не сначала, можно сказать, что как бы при встрече с работником ГИБДД, а именно, когда вы нарушили правила или просто вас остановили для того, чтобы проверить документы, работник ГИБДД должен совершить некое телодвижение, станцевать небольшой такой хореографический этюд или, можно сказать, движение.
1: В зависимости от настроения, минимально,
0: да,
1: это просто какое-либо па.
0: Представиться.
1: И причем представиться, извини, Кирилл, что перебиваю, просто здравствуйте, добрый вечер, да, меня зовут Герман, без всяких майор там Свиристенко.
0: Да, и, да. И в дальнейшем, уже находясь в машине, где, собственно говоря, обычно происходит процесс передачи денег,
1: да,
0: или процесс уговаривания...
1: Или массирование пяток, как альтернативный способ оплаты вот штрафной квитанции.
0: Возможно, а даже, скорее всего, обязательно наличие женщины, так называемой секретарши, которая бы могла улыбнуться мило и полюбопытствовать, не желает ли вот
1: что-нибудь.
0: Нарушитель чай, что-нибудь, да, ну, допустим, чай или березовый сок.
1: Сосуды с жижкой должны быть установлены отныне штатно во всех автомобилях ГИБДД в багажном отделении. Да, так вот, что касается путей эвакуации, дело в том, что это, не, конечно же, не будет просто схема, что там ударили сюда, лезь отсюда, да. Скорее всего, это будет инструкция краткая по поведению вот в конкретной ситуации, при попадании в эту ситуацию на автомобиле конкретной марки. Мы очень часто наблюдаем водителей, которые, скажем, произошло что-то, какая-то внештатная ситуация, вот он бегает, как курица вокруг чужого яйца, вокруг своего автомобиля, и не понимает, что ему делать. А инструкция, вот эта схема, да, она должна быть закреплена на лобовом стекле, типа как спецпропуск в Кремль, ты видел у меня, да, вот на лобовике, вот типа такого же размера. Ну, грубо говоря, там вот так дымит отсюда, лей сюда. Стучит там, капь сюда. Uh-huh. То есть там, к примеру, и какие-то мудрые советы мы неоднократно вот посвящали уже нашу программу вообще автомобилям. Не так, конечно, глубоко, как сегодня, но тем не менее, в случае, если, например, какой-то шарнир, там вытекло масло какое-то, да, смазка там нарушилась, а надо доехать, то просто советы автолюбителя, то можно, например, успешно заменить вот эту смазку ушной серой, попросту говоря, и так далее. Вот такие советы бытовые, но очень полезные для автолюбителей. Ну что, я думаю, пришло время, наконец, дать возможность нашим радиослушателям поучаствовать в нашей беседе. Если у вас появились какие-то дополнительные предложения, пакет оба ТИ находится в совершенстве, так сказать, в процессе совершенствования. Постоянно мы проводим многочисленные консультации с кем ни попадя, где попало, вот лишь бы набрать, так сказать, побольше фактов и сделать как лучше всем, да? Вот. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы позвонила женщина-автолюбительница со стажем желательно, которая бы рассказала, в общем, о шаровой или еще о чем-нибудь таком модном. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
2: Немножко, сейчас, секунду, one second. Я просто параллелится немножко радио.
1: Да.
2: Доброй ночи, очень рад вас всех слышать. Вы забыли очень важную вещь. Меня зовут Дмитрий Козлов.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Вот вы забыли вот по поводу вот аптечки.
1: Так.
2: Что, когда едет автомобиль, и любой человек имеет право, да, вот если у него, допустим, сердце очень сильно заболело.
1: Угу.
0: Остановиться вот. И как бы...
2: Нет, ну, там, если, допустим, человек уже упал, он уже умирает, да? И любой человек, который, ну, собирается ему помочь, он должен любую автомобильку остановить. Поскольку у него в аптечке по определению должно быть там, я не знаю, корвалол или еще что-нибудь.
1: Нет, нет, совершенно неправильно. Спасибо, спасибо вам за звонок, Кирилл. Как-то мы, видимо, недоступно объяснили. Значит, ситуация в том, что начиная с января 2001 года мы принимаем законопроект, в котором будет в обязательном порядке всем автолюбителям вменено иметь два вида, так сказать, аптечек. Первый будет называться аптека, аптека-мама, которая будет располагаться на месте задней полки вашего автомобиля и занимать практически весь ее объем. То есть там будет, ну, чуть ли не реанимация, я бы сказал,
0: целая. Ну да, своеобразная.
1: То есть по максимуму она будет укомплектована. В случае, например, если выбегает женщина на дорогу рожать, вы должны будете, в общем-то, принять, как говорится, роды, а не только вот там, да, в случае, если врезались, палец порезали. Помимо этого, на поясе каждого автолюбителя должна висеть так называемая теперь поясная аптечка, как вот кошелечки, да, где будет необходимый узаконенный минимум плюс какие-то, ну, как бы необходимые для данного индивидуума предметы. Может быть, это там будет этот... или тот. Вот.
0: Ну, тут, да, любой. Могут быть вплоть до, скажем, гипса. Вот если мы знаем, что человек совершенно запросто, конечно, может сломать руку или ногу, да, то чтобы можно было, допустим, наложить гипс прямо в машине.
1: Конечно, конечно. Но это будет в маме аптеке.
0: А да,
1: в...
0: это аптека мамы.
1: А в этой аптечке, в маленькой, в напоясной аптечке будет, конечно, самое необходимое. Да, это волокордин, нитроглицерин. То есть это то, что необходимо. Вот рукой дотянулся и достал. Без нее, без этой аптечки будут также... Па, здравствуйте, меня зовут Герман, где ваша аптечка, пришлите денег или делайте массаж. Все. Да. Вовсе тут ни при чем другие автомобилисты. Ну что, еще звонок?
0: Да, конечно.
1: Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Доброй ночи, говорите, пожалуйста.
3: Мне бы хотелось узнать, а про мотоциклистов вы что-нибудь в своем законопроекте предусмотрели?
1: Спасибо, спасибо за звонок. Дело в том, что мы пока что находимся, опять же, в стадии, ну, в стадии, так сказать, сбора фактов. Да? Дело в том, что мы все-таки считаем так, что то, что межног, это не транспорт, но, конечно же, пятая или шестая, так сказать.
0: Ну, мне кажется, наиболее оптимальным вариантом это мотоциклистам ездить в машинах. В машинах.
1: Да, безусловно. Или есть еще один такой вариант. Это если вы уж совсем хотите как-то чувствовать себя, то есть на мотоцикле, то мотоцикл крепится на багажник автомобиля, сажается друг ваш туда и ездит. Дело в том, что мотоциклисты, конечно же, серьезная проблема для нас, сотрудников ГИБДД, и практически бороться с ними нереально.
0: Здесь, как, конечно, называется, каких бы размеров аптека мама не была.
1: Уже да, да, да. Дело в том, что даже были созданы спецподразделения у нас по борьбе вот с ними. Но, знаете, сотрудники сами как будто вот как с ума посходили. И, в общем-то, даже отловить их порой пытались сами их коллеги, вот дорожные патрули, которые, в общем-то, ну, непосредственно, так сказать, занимаются патрулированием дорог, и мало у них удавалось. Так что все-таки мы, наверное, или это будут мотоциклы с колясками, причем с двумя колясками, не так вот, что только справа коляска, а именно две коляски, чтобы это было полноценное все-таки транспортное средство, да, Кирилл?
0: Ну, на самом деле, это даже чисто эстетически более, скажем так, более производит впечатление, две коляски, и устойчивость, соответственно, будет уже как у машины.
1: Да, да, безусловно.
0: То есть вероятность того, что завалится на бок, что называется, практически равна нулю.
1: Ну что, следующий телефон.
0: Еще был, помнишь, смешная ситуация, когда предлагали, чтобы сразу водитель мотоцикла был уже под капельницей, уже в момент перемещения по трассе. То есть уже сразу...
1: Уже чтобы было готово в случае, если... Да, да, это было. Это и во многих медицинских учреждениях на случай, если там какая-то экстремальная ситуация, уже введено. То есть, попросту говоря, достаточно нажать, и лекарство поступает. Конечно, конечно. Вот, кстати, вот еще тут такой момент, что шестая папка, или не папка,
0: пакет,
1: извините, да, шестой пакет, который мы будем отдавать на рассмотрение в Госдуму, он будет касаться ведь и пешеходов, потому что пешеходы такие же равноправные участники дорожного движения, как и водители, и пешеход, если уж он вышел на улицу, и тем более вышел на граничащую с проезжей частью зону, да, пешеходную,
0: тротуар.
1: На тротуар, да, он обязан также быть снабжен какими-то средствами безопасности. Во-первых, любой, кто идет по тротуару, может быть остановлен сотрудником ГИБДД и проверен также через ПАИ. Здравствуйте, я Герман. Проверен на наличие на поясной аптечке.
0: Давай напомним те ПА, которые...
1: Да, конечно. Вот как они будут. Которые моменты будешь вот сейчас обучать.
0: Ну, не совсем, что я...
1: Ну, не обучать, ты будешь диктовать. Ну, как,
0: это
1: да.
0: Либо тербюшон, это вращение на одной ноге. с согнутой другой ногой. Вот, вращение вокруг своей оси, один или два оборота, так называемый тербюшон, ну, да, в простонародье пируэт, скажем так, но более профессиональный тербюшон. И второе, более простое движение для, скажем так, людей, менее способных к хореографии, к танцу, это поголя. Подпрыжка на одной ноге с вытянутой другой ногой и небольшим скольжением по асфальту. Подпрыжка с легким перемещением вперед.
1: Да, ну при этом, конечно же, хотелось сказать, что вовсе не только этими движениями, которые перечислил Кирилл, будет ограничиваться вот, вот эти движения. Как сотрудников ГИБДД, каждый из них может и заниматься постановкой собственного. Да,
0: допустим, танец «Жок» молдавский.
1: Да, да. Или украинский «Хохляк». Тык-тык, когда они подкидывают вот так, да, ноги, смешно. Соответственно, где-то раз в полгода руководство ГИБДД будет проводить специальные смотры действующих сотрудников ГИБДД, постовых работников, которые вот, должны выявить, так сказать, качество исполняемого танца, попросту говоря.
0: Своеобразная самодеятельность, как вы раньше говорили.
1: Ну, я бы так не назвал, все-таки, Кирилл Всеволодович. Дело ну, в том, хорошо, что это, хорошо, да, это да, же, да, вот нет, это же настроение, это жизнь, это, вот это контакт.
0: Просто,
1: это...
0: просто у нас, видишь, опять между... завязался такой диспут.
1: Да, конечно.
0: Столкновение мнений. Ну, можно послушать.
1: Я прежде хотел еще сказать о стакане. Ну, о стакане или вообще о, вот так сказать, постах ГИБДД, которые расположены вот при въезде в Москву.
0: Стакан, да.
1: Да. Каким образом, спрашивается, там будет происходить вот, ну,
0: во-первых, я извиняюсь, да, Александр, нужно говорить о том, что вот само понятие стакана уходит. Появляется так называемая миска. Миска, где будет находиться вот работник ГИБДД. То есть, если мы представим себе миску, то есть это под открытым, она, как правило, будет под открытым небом, и, соответственно, и шире обзор, и удобнее значительно, можно загорать, то есть там можно проводить время вообще прекрасно, помимо того, что, что называется, нести службу, то есть стаканы вот эти, они уходят, стаканов этих, так называемых, больше, так сказать, не будет.
1: Канают в прошлое, да, я бы сказал. Да, но тем не менее, очень часто ведь бывает, что, например, сотрудник ГИБДД исполнил танец, сказал «Здрасте, я Герман».
0: И пошел в миску.
1: И пошел в миску, но при этом он предлагает вам пройти с ним. Миска — это уже вам не милицейский автомобиль. А там находится, как правило, не один сотрудник ГИБДД, а несколько. Как, спрашиваете вы нас, должны вести себя вот другие сотрудники ГИБДД при появлении потенциального нарушителя, ПН сокращенно. То же самое, только они должны исполнить коллективный па и сказать «Здравствуйте, здравствуйте, дорогой гость, не желаете ли там что-нибудь выпить, попробовать?» Да? Ну, то есть, в принципе, та же технология, что и в автомобиле. Только сидящий в автомобиле не сможет выполнить па, он может только предложить, дескать, выпить что-нибудь, а все-таки миска, она специально на то и миска, а не стакан, чтобы расширить вот это пространство.
0: Совершенно правильно. Для... Здесь может быть как раз не, да, одна секретарша, а, скажем, там даже...
1: Ну, сколько членов семьи, да, столько и секретарш. Безусловно.
0: Совершенно,
1: да,
0: справедливо.
1: Ну что, теперь пришло время обратиться, наверное, к телефонным, да, звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: А у меня вот такой вопрос. Да. А вот использование крыши автомобиля, так сказать, вот часто видишь, что... Ну, что перевозят на крыше? Ну, голубятни, вот я видел. Угу. Один товарищ, значит, едет с диваном, вот, а ГИБДД останавливает, ты куда там ведешь? Он говорит, к тёше везу диван. Угу. А сам, значит, остановился на Тверской, так сказать, и сдает девочке и клиенту вот место вот это наверху. Вот что в законодательстве будет предусмотрено, так сказать?
0: Вопрос как хороший.
1: Спасибо, вопрос очень хороший. Вопрос касается того, что вообще можно будет перевозить в дальнейшем на крыше автомобиля.
0: И, соответственно, мне вот кажется, что нелепо даже говорить о диване как о еще одном месте. То есть получается, что если вы перевозите диван, то есть подразумевается, что кто-то на этом диване может и ехать даже.
1: Ну, с пьяну, это,
0: да,
1: с пьяну вполне
0: неправильно.
1: Возможно. Кстати, ведь, опять же, это вопрос, который вот сейчас был задан, он значительно серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Объясню, почему. Дело в том, что в свое время владельцы очень дорогих автомобилей для того, чтобы ввести в заблуждение нас, сотрудников ГИБДД, вешали специально на крышу своих джипов дорогостоящих либо детскую коляску, либо что-то такое, что говорило о их вот, ну, какой-то беззащитности. Вот, мы одно время предлагали запретить провоз на крыше, кроме специального автотранспорта, каких бы это ни было предметов. Но вы сами встали против этого. Я, ну, помнишь, как все встали. Да, все встали и сказали, нет, мы против. Вот. Ну, хотя реально видеть вот это чудовище, то есть ты едешь, понимаешь, да, какая сейчас стала Москва красивая, что твой евроремонт, да, и вдруг на тебя прется с досками, с какими-то. Это же прежде всего портит вид города. Это портит настроение другим участникам дорожного.
0: Эстетическое восприятие.
1: Конечно, конечно. Мы, конечно, думали об этом, чтобы дать работу уволенным швеям и также вот бывшим спортсменам и вообще уволенным, да. Вот тут подвал у нас. Открыть швейную мастерскую по производству, пошиву чехлов для всех видов предметов, которые только можно перевозить на крышу. Невообразимо. Если вы каждый день, к примеру, возите голову лося с рогами, зачем-то вам и для головы лося сошьют очень красивый чехол, который будет вписываться в атмосферу города. То есть это будет белый чехол.
0: Чехол должен быть
1: чехлом
0: того же цвета,
1: Что
0: как и автомобиль.
1: Безусловно. Кирилл Зеленович, безусловно. Если он будет другого цвета, это просто, я считаю, издевательство.
0: Ну, работник ГИБДД вправе остановить, скажем, автомобиль и, собственно говоря, выяснить, что называется, техпаспорт, посмотреть, какого же цвета чехол. А чехол должен быть точно такого же цвета. Кстати, Александр, о техпаспорте.
1: Кирилл, давай об этом поговорим после небольшой совершенно паузы.
0: С удовольствием.
1: Потому что ко мне пришли, видишь, на подпись принесли бумаги. Да. И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Напоминаю, что вся сегодняшняя наша беседа посвящена прошедшему вчера дню автомобилиста. И мы предлагаем вам звонить, задавать ваши вопросы, делиться вашими мнениями и личным опытом, в общем-то, по любым проблемам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Наконец.
1: Здравствуйте.
5: Знаете, я начинающий автолюбитель НИЦА.
1: Ну, это тоже неплохо. Это, да. Это нас вполне устраивает. Да.
5: Ну, я хотела не об этом сказать. Вот по двум пунктам. Но это даже не предложение, а некие такие абстрактные слова, может быть. Я тут как-то на медне мучилась бессонницей и прочитала такой роман польского писателя Станислава Лема. По-моему, называется «Возвращение со звезд». Но это фантастика, и о чем он пишет, что в 21 веке, которое у него обозначается как столетие парастатики, некий ученый изобрел такой малый черный ящик, чем раз и навсегда решил проблему катастроф, в которых гибнут люди. Но математически это очень сложно выразить. Примерно это сводится, сущность этого изобретения, к тому, что в момент катастрофы, столкновения, допустим, двух машин, освобождается заряд такого гравитационного антиполя, которое взаимодействует с силой инерции удара или резкого торможения и сводит ее к нулю, то есть буквально к математическому нулю. То есть это поглощает удар, и ничего не происходит. Спасаются пассажиры и техника. Вот, конечно, это такие мечты, но вдруг действительно произойдет некое такое открытие. И вот второе, если позволите, по поводу общения с представителями ГИБДД.
1: Да. Вот извините, что я вас так и перебиваю. Да. Конечно, вот очень хорошо, что вы позвонили, потому что мнение вот именно женщин нас тут очень интересует. Да, все-таки танцующий перед вами мужчина, как-то он может вызвать ведь какие-то еще чувства, согласитесь, да? И поэтому мы одним из пунктов, одного из пунктов первого пакета документов, касающегося вот именно ГИБДД, да, мы предлагаем
6: предлагаем, чтобы поровну было теперь сотрудников ГИБДД и сотрудниц. То есть, чтобы в автомобиле, вот помимо секретарши, сидела еще сотрудница ГИБДД, которая в случае, если она имеет дело с мужчиной, перед ним делала вот это ПА. То есть, мужчину, так сказать, обслуживает женщина, женщина-мужчина. Вот вы согласны с этим?
5: Знаете, я даже не знаю, можно с этим соглашаться или нет. Я, честно говоря, не могу этого себе представить.
0: Ну вот вы, прошу, вы расскажите о том, что вы хотели сказать.
5: Да. А, поскольку я занимаюсь музыкой, мне как-то проще воспринимать... Ну, танец, да, это тоже, наверное, музыка. Хотя я так понимаю, что танцевать он будет, так сказать, без музыкального сопровождения.
0: Акапелла.
5: Акапелла, совершенно верно. Вот, можно петь ведь еще. И еще есть такой способ, но, собственно, им пользуется вот один мой знакомый. Он постоянно возит с собой в машине Евангелие. И часто, значит, застревая в пробках, его перечитывает. И очень полезно. Заодно он, значит, учит на всякий случай молитвы. Вот. И также вот применяет всякие евангельские цитаты в общении с представителями ГИБДД. И к ним он обращается не иначе, как брат, вот, ну, сестра, если будут женщины, тоже можно так говорить.
6: Ой, ну, вы знаете, все-таки это несколько, ну, как бы это сказать, не совсем такое правильное обращение. То есть из серии, как, типа, там, дружище, знаете, вот есть...
5: Такое, ну, он да. же говорит не братан и не браток, а именно брат.
6: Все правильно, все, да. все совершенно правильно, но если бы не одно «но». Если бы не одно «но», то есть дело в том, что имя человека...
0: Имя человека. Саш, да, извините. Ведь может, если двух встретить, вот встретить, скажем, одного работника ГИБДД, то есть тебя остановили, ты говоришь брат. Да. Потом на следующем перекрестке тебя останавливают, ты говоришь, что брат два. Правильно ведь? Получается какая-то нелепость.
6: Да, да. Дело в том, что очень важно вот в общении между, так сказать, автомобилистом и сотрудником ГИБДД, конечно же, имя. Понимаете, имя. То есть, когда, вот, например, вы сидите в компании, и там вам говорят, вот, там этого человека зовут так-то, этого зовут там так-то. Да, вы уже чувствуете себя как дома. А вот такое обезличивание, типа брат, вроде он твой родственник, это неправильно.
5: Да, безусловно. И да, имя вот. Это очень-очень ценная находка, потому что, в общем-то, я стремлюсь, вот у меня небольшой еще опыт общения с ГИБДД, но как-то, как бы мне этого не хотелось, но выводить общение с ними на такой максимально вот задушевный человеческий уровень. И очень хорошо, если бы мы друг друга стали называть сразу же по именам, еще и
6: совершенно
5: верно. На ласкательном тоже хорошо.
6: Спасибо, спасибо вам. Удачи.
0: Большое спасибо.
6: Удачи вашему обучению. Кирилл, ну тут опять же нужно ненадолго прерваться мне, потому что еще принесли пакет бумаг.
0: Да, конечно,
6: я сейчас просмотрю,
0: конечно.
6: Если ты не против,
0: да,
6: Даша.
0: Да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым, посвященную она сегодня прошедшему дню автомобилиста. И, соответственно, хотелось еще говорить о восьмом пункте второго пакета. Пакета, вернее, это опять же будет и в первом, наверное, и во втором пакете, да, Кирилл? И, может быть, даже в третьем и четвертом пакетах, поскольку...
1: Беседуем мы уже, на самом деле, около двух часов, поэтому если кто-то сейчас подключился, то достаточно сложно будет даже вкратце рассказать,
0: объяснить,
1: что же, собственно говоря, происходит. Просто мы обсуждаем вместе с вами некоторые новые мысли, которые пришли вот на ум в последнее время, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Связаны они с автомобилем, с безопасностью дорожного движения, с представителями ГИБДД, встречи с ними.
0: И разлукой с ними.
1: Да, и разлукой с ними. Сейчас мы переходим к пункту от безопасности, переходим к техническим характеристикам.
0: Да. Дело в том, что та бумажка, которая нынче называется техпаспортом, ни в коей мере не отражает реальное состояние автомобиля, на который данный техпаспорт выписан. Поэтому восьмым пунктом всех, так сказать, как их зовут-то, я все забываю.
1: Пакет.
0: А, да, всех восьми пакетов, которые мы подготовим в ближайшее время, в общем-то, рассмотрим и, вероятно, ну, даже как вероятно, я, например, уверен, что утвердим и что за ними будущее, да, это будет пункт о необходимости снабжения любого транспортного средства более наглядным техпаспортом. Да,
1: визуальным.
0: Визуальным. Что это такое? Отныне, начиная с января 2001 года, каждый автолюбитель будет в обязательном порядке просто обязан иметь точную копию, только уменьшенную 1 к 20 своего транспортного средства. Это точная копия, то есть, попросту говоря, игрушечный автомобильчик.
1: Моделька,
0: да, будем ее называть так. Будет полностью являться неотъемлемой частью реального вот техпаспорта бумажного и должна всем своим внешним видом полностью отражать состояние своего, так сказать, прообраза, своего большого брата, ББ сокращенно, автомобиля, да?
1: Причем это не просто должно быть соответствие модели, а это должно быть соответствие именно вашего автомобиля. Моделька именно вашего автомобиля. С номерными знаками,
0: конечно,
1: кузова.
0: Конечно, конечно. При этом она должна отражать состояние вашего реального автомобиля. Если у вас, там, не дай бог, помято крыло, то именно на этой модельке это же крыло должно быть помято также. К примеру, останавливает вас сотрудник ГИБДД, исполняет ПАГ, говорит: «Добрый вечер, я Герман, пройдите, пожалуйста. Почему у вас на лобовом стекле трещина, но она не отражена, так сказать, в приложении к техпаспорту?» Так
1: хотите
0: сказать, в модельке.
1: Чай, да, да,
0: хотите ли чай, да.
1: Ли чай,
0: надо бы отразить. Берет маленькое долотцо и делает вам точь-в-точь такую же трещинку на вашем маленьком вот этом техпаспорте.
1: Зачем нужны такие модельки?
0: Спросите вы нас. Кирилл, тебе слово.
1: Александр, хотелось бы передать тебе слово, поскольку вот эта инициатива была твоя в свое время, потому что вопрос вот такой, зачем нужны такие модельки, он звучал и звучал, в общем-то, не из одних уст, а звучал, ну, скажем так, со всех сторон.
0: Хорошо, я объясню, зачем нужны такие модельки. Дело в том, что, во-первых, часто бывают такие аварии, после которых установить доаварийный вид автомобиля уже не представляется возможным.
1: Исходя... Будешь же, собственно говоря, фотографировать, собственно,
0: конечно,
1: автомобиль,
0: конечно,
1: за день до аварии.
0: Исходя из этого, в том случае, если вы, например, авария произошла не по вашей вине, а автомобиль ваш не подлежит восстановлению, вы показываете в страховом агентстве свою модельку, так сказать, техпаспорт визуальный, по которому те могут судить о состоянии вашего автомобиля до момента совершения данной аварии. Раз. Согласитесь, что это весьма существенный фактор, да. Второй фактор, это, конечно, облегчит куплю-продажу автомобилей, потому что вам будет теперь достаточно не ездить, смотреть автомобиль целый, а смотреть его модельку, зная, что она реальное отражение, так сказать, будьте здоровы, своего большого брата автомобиля, да. Далее, это, наверное, самое главное. Мы проводили консультации, с кем ни попадя, где попало. Вот часто можно видеть, как после какого-то ДТП люди, в общем, в фуражках, и водители бегают, разбираются, кто что, да, что-то откуда, замеряют, куда, что-то да. замеряют. Здесь для этого каждый сотрудник ГИБДД, который дежурит на определенном перекрестке, должен иметь наподобие шахматной доски план этого перекрестка. И в случае происхождения там ДТП, каждый участник ДТП достает свою модельку, свой визуальный техпаспорт, в это сокращенно, и вот на карте этого перекрестка в спокойной тихой обстановке за чашечкой происходит обсуждение того, диспозиции, так сказать, разборка полетов РП сокращенно. Это, во-первых, цивилизованно, во-вторых, это наиболее наглядно показывает. То есть водитель говорит: нет, я ехал отсюда. А давай посмотрим, откуда он у тебя образовался, если твой автомобиль до аварии был вот в таком состоянии, как моделька. А сейчас откуда вот эта вмятина?
1: Абсолютно логичное объяснение. Да. Я даже думаю, что у наших радиослушателей не возникнет каких-либо вопросов. Впрочем,
0: надо в этом убедиться лично. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Так, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Так сказать. Mm-hmm. Я вот вопрос хочу задать.
2: Да.
3: Ведь представляете, я думаю, вводится все это со следующего Нового года.
0: Ну нет, это с января этого. Ну да, с января вот Нового года, который наступит.
3: 2001-го.
0: Да.
3: Так вот, представьте себе такую ситуацию. Едут люди после Нового года из гостей.
2: Да.
3: Кто 2 января, кто 3-го, в зависимости от меры выпитого.
2: Да, некоторые даже от 6-го.
3: Да, бывает, конечно.
2: Да, конечно.
3: Вот. В голове Хэллоуин, тыквенная голова, Дед Мороз, коледующие всякие, точнее, образы художественные, ими созданные, ну, вы понимаете.
2: Да.
3: И прочая всякая такая чертовщина. Вот. Похмельное такое состояние, легкое такое вот, уж полночь близится, знаете ли, ну, вы знаете.
2: Да, Германа все нет.
3: Вот. И тут вдруг видит он танцующего сотрудника ГИБДД, который еще и называет себя Германом. Вы представляете, сколько самоубийств может случиться, перегрузка психиатрических заведений может произойти из-за этого?
2: Понятно. Вы знаете,
3: еще хочу уточнить одну вещь. Вот вопрос вы как-то вот так запомните, пожалуйста. Я вот хочу замечание сделать. Кстати, обработки джазовые известных рок-композиций — это чей сидюк? Очень интересно.
0: Спасибо. Но дело в том, что мы совершенно не разбираемся в музыке. Наша программа не музыкальная. Это куда-нибудь на FM-овскую радиостанцию, где джиям. Действительно так. Мы ставим, что приносят наши женщины, которые делают нам массаж. А вот что касается первого вопроса, мне кажется, что вы несколько, несерьезно, что ли, подошли к теме. Да? То есть, конечно же, никто не будет вводить вот такие меры сразу, потому что это было просто издевательство. Над автолюбителем. Мы бы-то в меру бы назвали это, драконовскими мерами. Да?
1: И в какой-то степени тогда просто представители и работники ГИБДД все реже вначале бы, стесняясь в какой-то степени своих новых обязанностей, они бы просто достаточно редко бы останавливали, и многие пропускали бы нарушения. В общем-то, когда какие-то действия выполняются уже давно, там складываются какие-то традиции, уже, в общем-то, то, что казалось смешным и нелепым, уже становится совершенно каким-то обыденным. Естественно, все будет вводиться постепенно.
0: Постепенно и очень, действительно, хотела сказать, не спеша. То есть ведь, ну, давайте посмотрим правде в глаза и вообще посмотрим по сторонам. Ведь практически ни одно из предложенных нами нововведений, оно не направлено против вот, автолюбителей, против сотрудников ГИБДД. Все это исключительно делается в целях сплочения, да, сплочения этих двух типов людей в целях обезопасить движение. И если мы сразу это введем, не получится. Дело в том, что это будет попунктно, так сказать, вводиться. Безусловно. Начнем вот, с аптечек, с
1: да,
0: маленьких.
1: И вот, безусловно, повторяюсь.
0: Ничего.
1: Процесс танца, вот сам танец, это одна из таких уже последних мер, поскольку это очень тонкий момент и тонкий именно, как вот вы правильно заметили, психологически тонкий момент. Потому что если вы ставите надувной, как мы говорили, ну, скажем, размером 2 на 2 метра надувной красный куб для того, чтобы обозначить свою машину, скажем, вставшую на дороге по причине, там, у вас закончился бензин или у вас сел аккумулятор, чтобы другие машины видели вот эту, вас, вот этот светящийся красный куб, то это, в общем, достаточно, скажем так, может вызвать поначалу какие-то недоуменные взгляды. То танец, безусловно, даже если это, скажем, не тербюшон, а если это элементарная поголя, мы говорили, подпрыжка с легким продвижением вперед, левая нога полусогнута, правая вытянута и скольжение по асфальту, то такой, конечно, танец может вызвать просто буквально шок. Поэтому эта мера, она будет вводиться, видимо, позже. Совершенно правильно. В момент Нового года это нецелесообразно.
0: Но она будет вводиться, опять же, хотела сказать, конечно, не повсеместно, а прежде всего это начнется с областных трасс. То есть тут мы пошли от обратного. Обычно все лучшее начинается с центра, как говорится. Рыба гниет с головы. Мы пошли от обратного. Начиная вот, то есть все пикеты госавтоинспекции, расположенные по периметру кольцевой дороги, да, они будут первыми обязаны с определенного срока исполнять этот танец. С тем, чтобы въезжающие в Москву водители были готовы, что в этом городе происходит пусть нечто странное, но приятно странное, да?
1: То есть эксперименты на самом деле идут уже сейчас.
0: Да, конечно.
1: Эксперименты идут сейчас, и около 300 километров, если от Москвы вы отъедете, то вполне возможно, что вы встретите уже работника ГИБДД, который вот предложит вам

0: в машине чай и, соответственно, какой-то исполнит па.
1: Безусловно. Ну, я предлагаю опять же обратиться, да, может быть, к телефонным, конечно, звонкам. Если по ходу нашей беседы у вас возникли какие-то вопросы, может быть, предложения, конечно же, звоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Меня зовут Валерия.
1: Здравствуйте.
0: Очень приятно.
2: Я, во-первых, хотела бы выразить полную солидарность с тем, чтобы непременно работники, но все-таки, с вашего позволения, ГИБДД.
1: Да, конечно, ГИБДД, да.
2: ДД.
1: Да.
2: Были более любезны. Я бы хотела предложить еще пару средств, особенно для женщин, чтобы ночью в черных страшных куртках с автоматами они не набрасывались на нас несчастных, не ловили нас на дорогах.
1: Понятно, понятно, спасибо. Спасибо,
2: да,
1: большое.
2: Вот, да, были такие случаи. И еще как бы обратиться к, может быть, ну, чуть хуже и чуть менее уверенно ездящим коллегам-мужчинам, чтобы они тоже не бросались с кулаками и не выскакивали из своих красивых, шикарных машин. Вот, в общем, у меня предложение вот такое. Все-таки, ну, уважайте дам не только за туфельку на заднем стекле. Кстати, я считаю, что это не совсем корректно.
1: Вот, вы знаете, да, вы очень вовремя. Дело в том, что многие мужчины, вы просто молодец, что вот это сейчас сказали, на дороге все равны.
2: Все, абсолютно.
1: То есть так же, как и на войне. Так же, как на,
2: да,
1: войне.
2: Да, я никогда не сбрасываю со счетов ничего. Я никогда не ставлю себя ни выше, ни ниже. Но если я более классный водитель, если я сделала этот пируэт, и я сделала его удачно. Дело в том, что я начинала 10 лет назад. Сначала на Запорожце, потом на Отаве я ездила. И вы знаете, меня даже, в общем-то, пытались бить.
1: То есть другие автолюбители?
2: Да, в основном, ну, я гонялась на своей Таврии обычно с очень крутыми иномарками на трассе. Угу. Вот у меня была очень веселенькая машиночка. Ну, больше 150 я не пробовала, потому что она потом уже начинала с дороги слетать.
1: Ну, понятно, да.
2: Ну, она легкая,
1: да,
2: и...
1: Ну, зато сильная, мощная, да.
2: Слабенькая машиночка.
1: Да.
2: Ну, веселенькая была.
1: Безусловно.
0: Ну, вот. Спасибо, очень, на самом деле.
1: Спасибо.
2: Да, и да, вы знаете, да, вот я не за то, чтобы уважать женщин, я за то, чтобы, то есть не за то, чтобы как-то вот почитать, пропускать или что-то еще, а вот я бы сказала за нейтральное, за равнодушное и за безразличное отношение к женщине за рулем. И еще у меня одна мысль. По-моему, сейчас просто стало очень много женщин. Потому что я начинала, когда их совсем не было. Вот, и меня били, ну, основательно и серьезно. Ну, правда, слава богу, не по лицу, а только по машине. Но сейчас, я думаю, что мужчинам нужно потерпеть. Они научатся, они будут ездить так же, как и вы. Просто вот процент начинающих женщин сейчас выше, чем процент начинающих мужчин.
1: Понятен, понятен у вас звонок.
2: Вот, вот, да, эта мысль. И еще у меня к вам этот самый стишок, если
1: вот,
2: вам пригодится.
1: Да, давайте.
2: Мне безумно нравится «Молодой красивый птиц съел корзиночку яиц». Вот в том же духе. Угу. Это кошка-беднячок, у нее есть хвостячок.
0: Прекрасно, прекрасно.
2: Если нравится, возьмите.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
0: Насчет
1: знаков.
0: Да, насчет знаков. Вот, прекрасная идея.
1: Которые вешаются, в общем-то, да, где ни попади, и обозначают, ну, то есть личность владельца, который...
0: Туфелька.
1: Да. Это, конечно, гадко. Все мы, автолюбители, понимаем, что это своего рода шантаж. То есть, с одной стороны, происходит...
0: То есть, можно так изнять и бюстгальтер.
1: Конечно.
0: Изобразить,
1: да,
0: и его тоже будет понятно.
1: Или нарисовать попросту грудь. Это вульгарно, да, но тем не менее. Дело в том, что если вы, милые женщины, занимаетесь, так сказать, эмансипацией, если не позволяете щипать себя за попу, то уж, пожалуйста, на дороге не заставляйте мужчин делать это, потому что если вы вешаете туфельку на заднее стекло, это вы позволяете мужчине щипать себя за попу, попросту говоря, то же самое, да. При этом я знаю многих мужчин, которые в противовес, в общем-то, вот такого рода акциям женской половины населения вешают, в общем-то, ботинок. Ну, то есть мужской, мощный сапог, да.
0: Сапог вот именно.
1: Мощный сапог. И вообще хотелось, конечно же, вот немножечко задержаться, что ли, да, на тех знаках, которые повсюду вешают вот себе. Ведь дело в том, что эти знаки, они не то, что там отвлекают внимание как-то, да, но дают о владельце автомобиля неверную информацию по сути своей. То есть он там то чайник повесит какой-то, то ребенок. Мы вот останавливаем, где ребенок, а ребенка нет, а знак
0: вот,
1: висит.
0: Вот. А вот это, кстати...
1: Это уже разводилово.
0: Это будет, ну, скажем так...
1: отражено на визуальной модельке. Каждый значок навесил, изготовь и повесь на заднее стеклышко модельки.
0: Если у вас нету ребенка в машине, вы обязаны заплатить штраф.
1: Большой, да. Или там сделать какой-то массаж. Вот. Далее. В принципе, где-то года 4 назад и... Это касается визуального контакта между сотрудниками ГИБДД и автолюбителями. Программа «Монморанси» выходила с предложениями такого плана. Многие из автолюбителей сетуют на то, что их остановили, там, да, часто останавливают, проверяют документы и типа отпускают. Работникам ГИБДД тоже, не найдя никакого правонарушения, рядовая проверка документов, тоже это радости нет. Да? Автомобили загрязняют воздух и все такое. Да? Мы приходили к такому выводу, предлагали, но нас отвергли, сказали, что не подойдет по причине, опять же, недоговоренности с производителями, с первоисточником, да, с рудой, он, в общем-то, лопаткой. Вот, увеличительные стекла лобовые так, чтобы сотрудник ГИБДД уже издалека видел во все увеличительное стекло лицо владельца автомобиля, сидящего за рулем, да, и видел модельку этого автомобиля стоящую. Исходя из этого, глаза все крупным планом. Со стороны, конечно, автолюбителя дорога должна выглядеть, ну, абсолютно нормально. Исходя из этого, уже по глазам видно, что едет за человек. Ну, как он смотрит.
0: Еще есть вариант, но это на самом деле несколько нелепый вариант.
1: Нелепый,
0: наличие,
1: но...
0: гигантской лупы.
1: Лупа, у, да, у, да, да.
0: У работника ГИБДД, и как вот, знаешь, там берут пушку и определяют скорость, то можно так бы, ну, как бы вскинуть, скажем так, лупу и быстро посмотреть на ту или иную машину и увидеть все, что в ней происходит.
1: Совершенно верно. Ну, я сейчас предлагаю, опять же, обратиться, если ты не против, к телефонному,
0: да,
1: звонку.
0: Да, конечно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Да? Я в прямом эфире.
0: Безусловно. Вы в нем.
1: Да.
3: Ага. То есть это «Эхо Москвы», это «Лаэрск», и все нормально, да?
1: Абсолютно точно.
0: Вот как у вас дела?
3: А у нас? У нас дела нормально. Мы тут сидели, вот пили. Вот мой молодой человек, который водитель. Он тут лежит, вот спит во все дырки, понимаете?
1: Отлично, отлично, да.
3: А вот... А я, в общем, к чему хотела, вот, насчет луп, у вас очень хорошая идея. Угу. Потому что, ну, как бы, вот, чем больше лупа, тем глаза больше.
1: Понятно,
3: с другой,
1: понятно.
3: Стороны. А что же будут думать гаишники?
1: Вопрос понятен, спасибо, спасибо. Но именно поэтому, как если вы слышали, Кирилл Фелдович объяснил, что это, как бы, может быть, не совсем, скажем так, было правильно, это не было и принято, скажем так. Вот. Остановились мы все-таки изначально на вот этих вот лобовых стеклах со спецувеличением, но опять же хотелось сказать, что, к сожалению, к моему большому сожалению, и этот законопроект не прошел по, потому что не смогли договориться с подрядчиками, поставщиками, избытчиками, собственно, краденого.
0: Но я думаю, что сегодня все-таки в основном у нас речь идет о безопасности. И вот из тех двух пакетов, о которых мы сегодня говорили, и пунктах, и подпунктах, все-таки большинство из них посвящено проблеме безопасности. То есть аптечка, он как бы огнетушитель.
1: И аптека, мама.
0: Да, то, о чем мы сегодня говорили, вот это главное, на что направлены как бы все вот наши

0: Я хотел бы сделать некое замечание Кириллу Всеволодовичу.
1: Да, с удовольствием.
0: Значит, изначально в песне, которую в вашем исполнении представляю «Яблоки на снегу», был совершенно другой текст.
1: Понятно. Извините, я вас немножечко перебью. Простите. Да, извините, я... Дело в том, что я еще раз хочу сказать, что мы... То есть, если там подсунули что-то нам Кириллу Всеволодовичу, что это, опять же, не по нашей абсолютно вине. Мы не занимаемся музыкальной программой. Мы сегодня занимаемся вопросами автомобилестроения. Еще хотел сказать, что программа «Монморанси» не является музыкальной программой. Она является программой публицистической. Если вас интересует музыка, существует огромное количество других радиостанций, где вам о ней расскажут лучше, профессиональнее, диджея, в общем-то, да.
2: Бога ради, извините, что так строго, но таковы условия формата станции, и мы
1: его строго придерживаемся.
2: Совершенно да. Справедливо, и обсуждаем сегодня проблемы автомобилестроения, проблемы безопасности перевозок. И вообще проблемы насущные, связанные со встречей с желанной для кого-то, а для большинства нежеланной встречей с работником ГИБДД. Что это за встреча? Кто в результате получает от нее удовольствие? И, соответственно, как сделать так, чтобы довольны были все?
1: И тут волей-поневоле мы должны затронуть еще одну тему. Приходила женщина и просила об этом рассказать, как правильно вести себя на автозаправке, которых огромное количество, заметьте, вот сейчас расплодилось, и на каждой автозаправке свои правила, да, как накормить своего коня так, чтобы не обидеть других стоящих за тобой. И об этом есть, я вижу, мнение у Кирилла Всеволодовича.
2: Ну, на самом деле... Здесь очень тонкий и важный момент. Стоит ли самому заправлять машину,
1: вот,
2: либо дать возможность заправить ее тем людям, которые, как правило, находятся в непосредственной близости. Это могут быть мальчики.
1: То есть, попросту говоря, профессионалам.
2: Да, профессионалам заправки. Потому что стать и уметь профессионально заправить машину, это как бы... достаточно сложно. То есть для этого нужна определенная подготовка. Александр, вы согласитесь?
1: Я целиком согласен.
2: Существуют курсы, существуют специальные, достаточно дорогостоящие курсы. По-моему, если я не ошибаюсь, в течение месяца подросток или уже взрослый человек обучается тому, как нужно заправить машину. И, соответственно, часто мы доверяем вот именно заправку, сам залив бензина, этот процесс, доверяем совершенно попросту необученным людям, не зная вообще, умеют ли они, могут ли, и что они в результате вам нальют.
1: То ли самому себе, в общем-то, да. Действительно, хотелось сказать, что вот обилие вот этих молодых, не очень людей на автозаправках вовсе не есть веяние времени. Дело в том, что за то время, пока вот мы привыкли к этим людям, к их появлению на автозаправке, реально появилось, так сказать, поколение новых людей, которые называются «дети бензоколонок». Эти люди живут тем, что заправляют автомобили. Они не могут без этого, как музыкант, без трубы, да, в общем-то, как дети без сладкого, если это, да черт побери, как небо без солнца, в конце концов, да, Кирилл? Вот, и это их жизнь, это их внутренний мир. Когда вы приезжаете к ним, вы приезжаете в их дом. То есть, начиная с того момента, как вы въехали на территорию заправочной станции, вы пришли к ним в гости. Вы, конечно, это как ресторан, как закусочная для автомобиля. Там нельзя тыкать. Вот, там, если даете на чай, то это нужно делать тоже вежливо.
2: Потом нужно иногда нужно подождать.
1: Это не просто,
2: ты ведь не просто приезжаешь на заправку, шик-шик, заправился и уехал. Это своего рода времяпрепровождение. Ты можешь задать, как бы, если воспитанный человек, можешь задать какие-то вопросы.
1: Поговорить с человеком, который тебя заправил, узнать.
2: Не то, что заправился, все, значит, у вас больше ничего нету, знаешь, как в мультфильме,
1: и уехал. Совершенно верно. Кстати, определенно правила заправки, да, существуют теперь и для людей.

0: и занимающихся заправкой. Это у нас будет, по-моему, девятый пакет.
1: Да, хотелось бы сказать о порядке заправки, порядке как оплаты. Должно... Что оплата должна быть все-таки, конечно, не до, а после заправки. Почему? Потому что мы же не приходим в ресторан и не платим сначала, а потом как бы начинаем кушать. Правильно? Мы сначала принимаем пищу, а потом за нее платим. Более того, мы можем в процессе, что называется, аппетит приходит во время еды, и что-то дозаказать. Правильно? То же самое. Конечно, ты можешь залить, буквально говоря, 20 литров, а потом, посидев какое-то время в машине, понять, что, собственно говоря, а почему вы еще не залить?
0: Безусловно.
1: И залить еще 15 литров.
0: А, кстати, Кирилл, ведь я хочу тебе сказать, что реально уже существуют такие заправки. Я на одной из них заправлялся. То есть вот наконец-то вот этот вид сервиса становится действительно, скажем так, цивилизованным, когда приятно и вставляющему, и тому, кому вставляют. Ну, я имею в виду.
1: Совершенно правильно, совершенно правильно. Есть же заправки, где ты приезжаешь, и оплата идет через магазин.
0: Да.
1: Через магазин. То есть ты входишь в магазин, ты можешь там что-либо купить, и как бы только пройдя через кассу, ты оплачиваешь и, соответственно, возвращаешься в машину.
0: Да.
1: Но здесь вам можно идти дальше. То есть ты не только, значит, соответственно, приехав на заправку, заходишь в такой магазин, вот, скажем, на улице Шереметьевская, да, мы знаем, что есть такая заправка. Вот. И, соответственно, ты можешь сделать еще следующее. Ты можешь пойти не только, вот, говорю, в магазин, ты можешь буквально там и поесть, ты можешь еще много чего сделать.
0: И даже попариться. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся.
1: Да, конечно.
0: Что тут пришли подписать документ. Соответственно, что касаемо все-таки людей, занимающихся профессионально заправкой автомобиля вашего, да, ведь вместе с бензином они вливают в автомобиль жизнь, они вливают туда энергию.
1: Да, да. Такая метафора.
0: Безусловно, да. Безусловно. И, например, от того, с каким настроением, с какой энергетикой человек заливает ваш бак, заполняет, да, будет зависеть в дальнейшем от того, как будет работать ваш инжектор, попросту говоря, он впрыск, да, все такое. Поэтому люди, которые работают на автозаправочных станциях, они должны по своим профессиональным характеристикам напоминать чем-то, может быть, действительно гейш.
1: Ну да, вот как сейчас мы обсуждали, да?
0: Безусловно. Дело в том, что по желанию клиента, они же обычно как сейчас еще, ну, все это пока не совсем совершенный, да, бизнес, не совсем цивилизован, но тем не менее. Они подходят молча, тыкают тебя, как будто ты им обязан, видите ли, да, вот. И там молча, до свидания, там ты им дал какие-то там мелкие, да, деньги, все, спасибо, все. Все, да, и все, да. А они должны, то есть, по желанию, будьте здоровы, по желанию клиента, то есть, прочитать стихотворение.
1: Ну, просто уметь, скажем так, уметь поддержать разговор и ответить на какой-то, скажем, вопрос. Там, ну,
0: безусловно, безусловно.
1: Быть приятными, образованными людьми.
0: То же самое, это уже будет 10-й пакет документов, касающийся автослесарей. Ведь дело в том, что, ну, приезжаешь в автосервис, говоришь, тут стучит, смотрит хмуро, ну, у вас шаровая полетела, и клапан загнулся, к примеру, да, что это такое за общение? Во-первых, в каждом автосервисе теперь должен находиться специальный литературный работник, который в доступной для клиента литературно-высокохудожественной форме должен предоставить со слов осматривающего мастера, ОММА сокращенно, да, предоставить клиенту полный отчет о неполадках в его автомобиле.
1: Вот именно
0: в художественной форме,
1: доступный,
0: может быть, даже, да, в стихах, Кирилл.
1: В художественной форме. Нет, все правильно, потому что понять, там, шаровая, тут у тебя, там,
0: да, это...
1: патрубок полетел в термостат, там, что-то, это, ну, какой-то набор слов, которых совершенно, я думаю, что ни один, скажем, житель, ну, вот, цивилизованной страны не слышал никогда таких слов. Он просто не понимает, что, то есть, ему вот такой технический термин на тебя выливают и еще обязательно говорят с таким лицом, что ты как бы должен все понимать. А если,
0: да,
1: ты не,
0: да,
1: понимаешь,
0: да,
1: то ты, собственно говоря, вообще кто такой?
0: Это какой-то, я не побоюсь назвать это, попросту говоря, издевательством над автомобилистами. И, да, и вообще, что это такое? То есть мало того, что ты не знаешь, хорошо ли диагностировали твой автомобиль, и от того ли его чинят вообще, да? Вот.
1: Вернемся, Александр, к вопросам, да, заправки.
0: Да.
1: Мне бы хотелось вот вспомнить, скажем, такую популярную заправку. Ну да, она не одна такая в Москве. Она находится на улице Шереметьевской, не совсем рядом, в непосредственной близости от Рамстора, по дороге к телевизионной Останкинской башне. И вот там оплата происходит через магазин. И вот здесь как бы сервис, вот это такой первый шажок к сервису и к настоящему осознанию заправки. Вот мы ходим в баню. Почему люди ходят в баню мыться, они общаются, они как бы...
2: Потому что прежде всего, даже не мыться. Ты тут немножко неправильно сказал. Это средство общения, потому что мыться сейчас у всех...
1: Это средство общения, да.
2: Ванна, джакузи там даже у нас стоит, сейчас пойдем после этого.
1: Можно расценивать как такой ритуал, да, обряд, традиция. Это...
2: В принципе, да.
1: То же самое...
2: Заезд на заправку. К тому же, ведь, вот смотрите, огромное количество так называемых деловых людей, у которых каждая минута на, скажем так, счету, да, они вынуждены там встречаться где-то. Давай там встретимся там в ресторане, да, там переговорить по делу, да. Потом после ресторана, чё, надо же машину заправить. Зачем это нужно? Давай встретимся на заправочной станции. Во-первых, заправщик прочтет стих, к примеру, вот этот глупый пингвин тупо прячет тело жирное в утесе, да, то есть уже как бы настроение у сторон уже повышается. Затем, пока происходит заправка, они проходят
1: в магазин, скажем, да. Или пьют чай, то есть можно, скажем, да, можно и, ну, грубо говоря, да, посетить какого-то врача, правильно? То есть если это целый комплекс мер каких-то, то здесь можно как просто отдохнуть, так и сделать на какие-то насущные дела, скажем, сдать там, я не знаю,
2: анализы мочу, даже там, можно сдать. Говоря, нет, сдать. Безусловно, то есть там должен быть доктор, полный, экстренно как бы вырезать аппендицит, да. Даже если что-то прихватило, то есть автозаправочная станция, это должна быть не только, так сказать, такая мека для автомобилей, но и мека для автолюбителей. В противном случае, я, например, считаю, что это издевательство.
1: Но вообще слово «заправка», ведь она же заправка, слово заправка.
2: Это отвратительное слово. Слово отвратительное, действительно,
1: но мы... ты как бы заправляешься. То есть, да, соответственно, да. Уж наличие какого-то пункта питания просто необходимо, потому что ты заправляешь свою машину, а, собственно, почему бы не заправиться или там, иными словами, не подкрепиться?
2: Ну, безусловно, безусловно. Мало того, конечно, на наиболее продвинутых вот участках дороги, особенно на дальних трассах, там же, видимо, будут предоставляться все-таки платные, но, так скажем, с полным медицинским освидетельством секс-услуги, поскольку люди, которые едут куда-то далеко, они вынуждены, в общем-то, каким-то образом довольствоваться теми, в общем-то, особами, которые стоят на дороге, и в результате мы что видим? Мы видим, пойдешь попросту. Да вообще мы видим безобразие какое-то, а то я вам расскажу страшную, но в то же время лирическую
1: историю. Я бы хотел вот предварить твою историю. Ведь как происходит заправка, да? С какой скоростью она происходит? Я имею в виду, как долго, то есть как быстро все это вливается, да, вот вставляется как бы. И все. И все, 20 да, литров да, да, внутри. Да. А ведь зачем, как бы так суетиться? Зачем? Совершенно, во-первых, нельзя проконтролировать, 20 это или 14.
2: Абсолютно скажем, с тобой согласен. Да? Да.
1: Если медленно, спокойно должна как бы литься струя. То есть, если это все происходит эстетически более красиво, скажем так, да, то да, за да. это время вы можете и пообщаться с заправщиком, или если он не интересен как личность, то можно как раз вот решить какие-то деловые проблемы.
2: Деловые проблемы.
1: Можно сходить перекусить.
2: Да, можно что угодно. Можно, попросту говоря, опять же, как мы говорили, сдать.
1: Или даже... можно, скажем, продать в этот момент свою машину уже с заправленным баком.
2: Конечно, конечно. То есть совершить, попросту говоря, сделку.
1: Купля-продажа.
2: Вот. Ну, так мне вернуться к, да, к конечно, этому да, случаю. К истории. То есть, это была действительно трогательная история, когда
0: один автолюбитель, попросту говоря, настолько отождествлял свой автомобиль с живым существом, а при этом, ну, знаете, что некоторые автолюбители, да, и я не считаю, что это издевательство над ними, но тем не менее отождествляют с живым существом, при этом как-то еще и умудряются различать свой автомобиль по половым признакам. То есть у меня там например, там автомобиль крошка, а у меня автомобиль там енот, да, к примеру, вот мужчина, а у меня женщина. Вот, значит, этот наш автолюбитель, он считал свой автомобиль все-таки женщиной. И настолько ее, ну, попросту говоря, любил, что действительно реально, в общем, вступал с ней элементарно в половую связь посредством, в общем-то, выхлопной трубы. Мы неоднократно заставали его за этим занятием. Мы думали, что человек извращенец или болен. Но в дальнейшем мы видели его, когда вот он уже замерз зимой в гараже, в неотапливаемом, обняв нежно, в общем-то, свою Аку, вот, оставив предсмертную записку, что, потому что я не могу ее втащить в свою коммуналку. Я вот замерзну вместе, да, с Милой. Ну, это ужасно.
1: Многие
0: случай.
1: Просто наши радиосты
0: не поверят
1: сейчас, шокированы, да.
0: Ну, реально это было. То есть, да, я не знаю, считается ли это как бы. Да. Ну, а ты знаешь, как одна влюбилась в собственный унитаз, покупала украшения.
1: Я предлагаю послушать.
0: Нет, подожди. Она купила ему золотую цепь, унитазу. Понимаешь?
1: Нет, ну, безусловно, случаев
0: она
1: много.
0: Она с ним разговаривала.
1: Просто задача и, собственно говоря, одна из целей нашего сегодняшнего здесь присутствия, это, в общем,
0: раскрыть тему.
1: Да.
0: Да, ну давай послушаем звонок телефонный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: А я вот человек, безусловно, старый и дальнобойщик.
0: Вот это интересно будет услышать.
3: Мне было бы вот очень приятно, если бы на заправке стояли бы игровые автоматы. Ну, как кабинка, то есть сел и играешь там в ралли. Особенно для усталых водителей очень.
0: Да-да-да, совершенно верно. Дело в том, что глаза, как ни странно, дальнобойщиков очень устают от однообразного, на самом деле, пейзажа. Вот лент дороги, даже деревья по бокам.
1: Да-да-да,
0: и смена от зрительных впечатлений, она очень важна. Поэтому мы сейчас оснащаем многие автомобили дартсом или просто пневматическими ружьями, в общем-то, чтобы они могли там пострелять по банкам, как-то отдохнуть зрительно от накопившейся усталости. Конечно, но тут мы, ну, скажем так, начинаем играть с налоговой полицией в игры, поскольку это уже игровой бизнес. Это уже игровой бизнес. Бесплатно, конечно, никто делать не будет, а игральный бизнес, он находится под серьезным контролем, и вряд ли владельцы автозаправок пойдут на то, чтобы устанавливать вот эти игровые автоматы. Гораздо лучше глазного массажиста нанять, ГМа, который будет мять вам своими нежными пальцами глазные яблоки, ГЯ сокращенно.
1: Мне кажется, что сегодня мы обсудили достаточно много тем, и вот можно послушать еще мнение
0: конечно,
1: радиослушателей.
0: Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Вот вы знаете, мне очень нравится ваша тема. Вот, давно ждал, собственно. Вот меня только интересует такой вопрос. В ваших законах предусмотрено вот заменить столому, вот танцующему па и другие танцы, значит.
0: Что еще?
1: Заменить вот для работников ГИБДД танцы?
4: Заменить ему свисток чем-то. Вот, потому что вот этот вот свист, он совершенно как-то вот нашему времени не подходит. Вот, может быть, какой-то ему рожок дать или волынку.
0: Понятен вопрос, значит, понятен. Спасибо.
1: Интересная тема. Я очень хочу сказать о том, о чем мы сегодня не говорили. Безусловно, нужно заменить только вот не свисток, хотя эта идея отличная, а заменить для начала палочку. То есть палочки будут другой, они будут расцвет, то есть другой расцветки, другим рисунком.
0: Начнем с того, что они будут значительно длинней, во-первых, потому что такой палочкой перекрыть движение, как они пытаются, бегут нереально.
1: Вот скажем, да, если ты хочешь перекрыть движение и остановить машину, несущуюся по левой полосе, то ты такой достаточно внушительной палкой можешь сразу указать, показать, соответственно. А особенно это можно сделать находясь в миске, вот мы говорили не о стакане, а из миски.
0: Из миски.
1: Показать большущей палкой вот этой вот.
0: Ну, она там будет с механическим приводом, а если говорить о сотруднике ГИБДД, который стоит около машины, то, конечно, он будет весьма накачанным человеком, потому что он вынужден будет большой, длиннющей палкой каким-то образом. Дело в том, что поскольку все уже будут знать друг друга по именам, то, например, у Валерия, автолюбителя Валерия, не хватит совести, попросту говоря, выбить из руки автоинспектора Германа вот эту палочку, которую он перекрыл ему путь, да, плюс это риск разбить, там, опять получить трещину на лобовом стекле. Потому что так он, например, едет, а не заметил я вас, я не видел, вы
1: выскочили, масса отмазок, я вас не видел.
0: А тут извините, вот да. Палка должна перегораживать всю полосу движения,
1: да, соответственно,
0: и
1: рисунок,
0: гореть огнем.
1: Соответственно, рисунок, да, рисунок. Должна фосфорицировать, и вот полосатая, как
0: полосатая,
1: бы...
0: и на конце круг, на котором очень крупно должна быть фотография инспектора ГИБДД с бляхой и мухой. Ну, что для того, чтобы водитель понял, что это не хулиган, а действительно инспектор ГИБДД. И трехцветный, в общем-то, значок российский должен быть.
1: Совершенно
0: иначе,
1: правильно.
0: Иначе мы...
1: Ну, вот про тоже верную тему затронул, да, наш радиослушатель. Свисток, да? Опять же, ведь это свисток, издающий только один звук.
0: Но, Кирилл, я знаю, что многие сотрудники ГИБДД как-то пытаются усовершенствовать. Это весьма примитивное. Да,
1: допустим, вот, возьмем песню «Малиновка».
0: Сослышав голосок, да, известный. Вот этот кусочек-то и надо сэмплировать.
1: Вот этот кусочек, если бы, скажем, если бы мог сыграть на своей свистульке работник ГИБДД, то, соответственно, разговор бы с водителем после еще и танца, и представления пошел бы совершенно в другом русле. Ведь никакого нет в этом, скажем так, накала или какого-то столкновения, да, двух вот людей, каждый из которых хочет обмануть, да, работник ГИБДД, конечно, хочет взять денег себе, водитель не хочет платить. А после вот такого, да,
0: кстати, еще хотел сказать, что ведь у многих сотрудников ГИБДД машина оборудована так называемой громкой связью с участниками дорожного движения. Вот, эта громкая связь, ничего не стоит ее слегка радифицировать, и вот его брехунец нагрудный, да, сделать так, чтобы через громкую связь автомобиля, через рупор усиливалась. И он может эту мелодию, условно, та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та, сказал, и она громко разнеслась. Понятно, что это не свисток. И индивидуальность какая человека, это свистит, да, Герман.
1: Да. Более того, значит, никакой не составляет никакого труда разместить, подвести как бы рацию к каждому автомобилю. То есть, чтобы не говорили, там остановитесь, там уже... А как бы тебе прерывается передача твоей любимой радиостанции, да, или аудиокассеты, и сразу говорят, так, остановитесь... Там номер такой-то, такой-то.
0: Ну, это, в принципе, уже, Кирилл, сложно. Это из области это, фантастики.
1: Да, но
0: налогоплательщики на это не пойдут, я больше чем уверен.
1: Я согласен. Просто когда начинаешь разрабатывать какую-то тему, хочется достигнуть некого совершенства, некого оптимума. И, безусловно, вот такие мысли приходят в голову. Но вполне возможно, что если мы будем двигаться правильно, маленькими шажками, то, может быть, рано или поздно мы придем и к такому.
0: Безусловно. Но сейчас я предлагаю отвлечься ненадолго и послушать пьесу.
1: Да, конечно.

0: Ну и тем не менее, конечно, тема неисчерпаемая, тема, которую мы сегодня затронули, но и время наше не безгранично. Мы потихонечку приближаемся, так сказать, к финалу нашей сегодняшней программы, напомню, посвященной 29 октября, Дню автомобилиста. И, соответственно, мы обсудили массу всяких вещей, но я хотел бы, Кирилл, еще затронуть еще один момент, это украшение интерьера автомобиля. Дело в том, мы говорили о значках, которые вешают некоторые люди, чтобы как-то показать себя с иной стороны, нежели они есть на самом деле. Это туфельки, это там ребенок в машине и прочие глупости, как-то нарисованы не пойми к чему, чайник или самовар.
1: Это восклицательный знак, вот мне очень интересно.
0: Да, или буква Ш. Да. Вот, но меня, как сотрудника и автолюбителя, в общем-то, и вообще как человека, больше волнует, что во многих автомобилях внутри уже непосредственно интерьера автомобиля.
1: Если ты помнишь, да, какие-то автобусы старые или легковые машины, украшенные фотографиями обнаженных дам из журналов вырезанных, и, в частности, вот на коробке передач, вот на ручке такая розочка прозрачная.
0: Да.
1: Помнишь, вот такая эстетика была достаточно популярна в прошлое время, а сейчас, что называется, сложно очень уследить, поскольку вот эти висюльки такие, да, игрушки, которые висят наверху где-то.
0: Всяческие свинки на тросиках, да. Боксерские перчатки и мячи. Все это, конечно же, не должно ни в коей мере. Хотя и говорят некоторые, что автомобиль мой дом родной, да. Некоторые, однако, при этом ездят в автомобиле в шапке. Я вот знаю, что с января 2001 года все автолюбители, которые в шапке, в головном уборе, будут находиться внутри своего автомобиля. Если не работает печка, автомобиль не исправен, он не имеет права ехать. Они будут также, в общем-то, после определенного ритуального танца и представления. Добрый вечер, меня зовут, в общем-то, Генрих, будут штрафоваться. Потому что если автомобиль твой дом родной, ты же у себя дома в шапке не сидишь. Логично?
1: Да.
0: Но, как говорится, чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях, ты на дороге. Поэтому украшать автомобиль какими-то предметами, которые отвлекают, так сказать, других участников движения, твоих же пассажиров и тебя самого, это, я считаю, издевательство над автолюбителями.
1: Совершенно правильно. Вот. Можно послушать, все-таки наша программа неумоляемо
0: публицистическая
1: идет к концу, и, наверное, стоит все-таки послушать еще несколько звонков, чтобы узнать мнение наших радиослушателей о том, собственно говоря, о чем мы сегодня говорили.
0: Конечно, Кирилл, сейчас я напомню еще раз номер нашего телефона.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я вот еще пару слов хотел сказать на тему того, что автомобиль – дом родной.
0: Да, да.
3: Я считаю, что это определение должно касаться не только водителя, но и всех пассажиров, которые находятся в салоне, а также это касается общественного транспорта. Обязательно. И я считаю, что штрафовать нужно не только вот таких нерадивых, некультурных, невежд водителей, те, которые находятся в головных уборах, но и пассажиров. Или такси, или это автобус, или троллейбус. И, как мне кажется, чтобы уже это определение было полноценно справедливым, необходимо все-таки выдавать на входе сменную обувь.
1: Вот это, кстати,
0: спасибо, сменная спасибо
1: обувь, это проблема не только как бы, автотранспорта, это проблема и пароходов, судов, что называется, самолетов, железнодорожного транспорта. Вот проблема сменной обуви. Вот мы, может быть, следующую, одну из следующих программ затронем, да?
0: Безусловно, безусловно. Или хотя бы это должна вообще быть не сменная обувь, а так называемые чоботы одноразовые, которые любой человек... Ну, что это вообще за неуважение, да? Даже если, например, остановили, как говорится, частника, который занимается извозом людей, и вот вы эту снежную кашу тащите к нему в автомобиль. Он, конечно, вправе предложить вам чоботы. Сказать, дескать, оденьте, пожалуйста, чоботы одноразовые, которых у него должен лежать пакет. Но по логике вы садитесь к нему в автомобиль, вы пришли в гости, вы приходите в гости к кому-то, вы снимаете обувь также в автомобиль, либо вы снимаете обувь и привязываете ее, в общем-то, на специальный отсек, который, может быть, автолюбитель приделать куда-то на багажник, обувь много места не занимает, либо вы одеваете чоботы, собственно, или на худой конец целлофановые пакеты, собственно. Я считаю, это очень правильно, очень правильное замечание. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я вот что хотел сказать по поводу интерьера. Есть в интерьере автомобиля, наверное, уже любого, такая вещь, как автомагнитола.
0: Ну, конечно.
5: Да.
0: Да.
5: Вот. И эта автомагнитола, на самом деле, она создает определенные трудности вот, с точки зрения безопасности. Ведь,
4: отвлекает.
0: Да.
5: Отвлекает. То есть они, вот автолюбители, да, такие вот самые, им вот подавая вот кассету, вот не эту, а вот ту вот. Обязательно нужно их под бардачка достать вот и сунуть. Или там поменять радиостанцию, или громкость. Вот. Насчет громкости можно предложить, то есть громкость, чтобы была одна и та же, вот как вот у патефонов, старых 40-х.
4: Ну, то есть отменить, во-первых, регулировку громкости, баланса и вот тембральную, тембральную коррекцию. Да, я вот целиком с вами согласен. Вы знаете, спасибо за звонок, Кирилл. А все-таки мы с тобой, так сказать, хоть и не любим музыку, но вынуждены ей заниматься, особенно после увольнения, в общем-то, из органов. А вот согласитесь, какое огромное число людей покалечило свои уши вот этим ужасным автомобильным звуком. Я смотрел, как у них выставлены эквалайзеры, там бух-бух.
1: Более того, да ты прекрасно, наверное, понимаешь, что чем как бы круче твоя машина, тем у тебя должна быть круче система.
0: Да.
1: И тем, стоя в пробке, ты можешь увидеть, как человека просто весь ходуном ходит автомобиль, просто он там весь устроил дискотеку, там и просто тут, все пляшут. И тут, соответственно, к нему... какая может быть безопасность движения?
0: И тут к нему подхожу я и говорю, слышь, дружище, я говорю, у меня в моей сапле мобильной низких частот больше, чем во всей твоей конурке. Ну, говорю ему я.
1: Поэтому работник ГИБДД имеет полное право как бы измерить уровень громкости.
0: Измерить, да. Кстати, одним из пунктов как раз вот пакета, касающегося вот ГИБДД, пакета номер один, будет необходимость иметь у работников ГИБДД всегда в наличии тест-кассету аудио с записью какой-либо музыкальной композиции. Но, скорее всего, это будут просто белые шумы разного уровня, чтобы он мог ее вставить и посмотреть, насколько искажено звучит в автомобильной системе данного. Вообще, о чем мы говорим, Кирилл? Дело в том, что я предлагаю вообще запретить использование автомагнитол. Вот в...
1: Разве это может помогать движению?
0: Не
1: это
0: может
1: только отвлекать.
0: Только
1: если человеку
0: отвлекать.
1: Музыка не нравится, которую он слушает, то он раздражается. Если она ему нравится, то он начинает думать о музыке, ее слушать и совершенно не уделять внимания дороге.
0: Но я хотел сказать еще, что вот это, на первый взгляд, кажущаяся многим автолюбителям драконовская мера, которую я предложил отменить такую магнитолу в автомобиле, на самом деле, я же очень светлый и добрый человек, да, вот я тут забочусь прежде всего об уволенных и безработных артистах, певицах и певцах, которых огромное количество развелось. Если вы отправляетесь в дорогу, вы можете позвонить в специальную службу, запишите, кстати, телефон, мы по окончании программы его назовем, приготовьте ручки и бумаги, и заказать себе в дорогу человека с гитарой, который сидит на заднем сиденье, или с волынкой, я имею в виду инструмент музыкальный, или даже, если у вас вместительный там автомобиль, целый хор девушек вологодских, которые будут вам всю дорогу петь живую музыку.
1: Живую.
0: Живую музыку, а не какую-то магнитную запись. И у них будет работа, и вы будете получать истинное удовольствие, а не эти механические...
1: И никто к вам не будет, что называется, под фонограмму приходить выступать. То есть не будет заводить фонограмму и только приходить на заднем сиденье рот открывать, правильно?
0: Конечно, конечно. Все будет происходить честно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Алло, да-да-да.
0: Нет, что-то там проблемное. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте.
6: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я как бывший сотрудник ГИБДД хотел бы предложить, прежде чем вводить модельки автомобилей, предложить ввести модельки гаишников. Маленькие такие фигурки. Вот. Причем для московских гаишников куколки, а для подмосковных достаточно будет фотографий. И тогда мне кажется, что гаишник, когда будет брать, так сказать, деньги у автолюбителей, должен будет в ответ как бы вручать им свою фигурку. Таким образом, это будет как бы не взятка, а продажа
0: фигурки.
6: Фигурки, да.
0: Вы знаете, при этом я, если позволите, пошел бы дальше. Вы позволите?
6: Да, конечно.
0: Спасибо, спасибо вам большое за звонок, за интересную идею. Дело в том, что эта фигурка должна быть, конечно же, универсальна. Она не должна изображать там до мельчайших подробностей данного конкретного сотрудника ГИБДД. А вот это будет просто маленькая шоколадная фигурка милиционера, которую взамен штрафа действительно очень хорошая. Предложение, Кирилл. Я считаю, что это просто звонил человек, который просто не терпит, когда...
1: сотрудником ГИБДД.
0: Конечно, он не может просто позволить, когда издевается над автолюбителями. Действительно, взамен денег вам дают еще вот конфетку в форме...
1: Вообще идея, знаешь, я хотел тебе предложить...
0: Погоди, я к тебе прихожу домой и спрашиваю, сколько у тебя фигурок? Ты говоришь, ну я их часть съел, но фантики я оставил. Понимаешь, у кого
1: вообще,
0: 15 фигурок сотрудников?
1: Идея, когда красный, при хороший. Встрече с работником ГИБДД он тебе дарит маленькую ириску...
0: Ну не ириску, а фигурку.
1: Да, ну какой-то леденец. Вообще даже вот такой вариант начала общения, это уже совершенно другая энергетика. Энергетический фон, другое состояние энергетическое, правильно?
0: Безусловно. То есть,
1: и он говорит, хотите жвачки?
0: Да.
1: Допустим, тоже, это совершенно, говорю, другие ощущения. Уже это нет того негатива, той боязни.
0: Вражды, то есть, казалось бы, и тот родились вместе, в одной стране. В случае чего, случись внешняя агрессия, вместе в одном окопе сидеть будут, а такая ненависть друг к другу. А этот, говорит, эти менты позорные, эти козлы, шакалы, чайники. Тут ездят, а мне в семью деньги надо нести. Это же неправильное настроение.
1: Представь себе, ситуацию какую-то. Вот останавливает тебя работник ГИБДД, и ты выходишь из машины, а он тебе говорит, хотите шоколадку? И я боюсь, что
0: исполнив танец.
1: При этом.
0: Да.
1: Это вообще как бы вызовет. Да хотя бы даже не танец, а просто сказать, будете ириску?
0: И как бы... Извините, я болею.
1: Сразу тупиковая ситуация. То есть человек даже, собственно говоря, и штраф будет рад заплатить после такого общения.
0: Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Доброй ночи.
0: Говорите громче, пожалуйста. Вас очень плохо слышно.
7: Я постараюсь. Да. Меня слышно?
0: Да.
7: Вы знаете, я давно слежу за развитием ваших людей. И мне показалось, что вы упустили нечто чрезвычайно важное.
0: Да, что же мы упустили?
7: Не только по дороге. Они ездят по тротуарам, по скверам. Ну, вообще везде, где существуют нормальные прохожие люди. Совершенно не надо исключать из этого интересного процесса. Я бы вот взяла такую категорию, как автономный наблюдатель.
0: Автономный наблюдатель.
7: Да.
0: А, понятно, спасибо. Просто там, понятно, вы извините, я уберу вас просто из эфира, там какие-то дикие помехи, но смысл нам понятен. Дело в том, что в данном случае вы берете не самую плохую американскую модель, когда любой гражданин может наблюдать за работой полиции где-то с 7 метров, по-моему, поскольку он налогоплательщик, он имеет право контролировать работу полиции. Совершенно верно, но тут есть опять... скажем так, один момент. Это российский менталитет. Слишком велика активность наших граждан, социальная, политическая, да, для того, чтобы быть беспристрастным наблюдателем. Да? И слишком, к сожалению, на данный момент велика, не то что ненависть, а негативное отношение к нам, сотрудникам ГИБДД. Поэтому пока что это будет драконовская мера, я бы даже сказал, издевательство по отношению. отношению к автолюбителям. Да,
1: это
0: конечно.
1: Может быть такой донос.
0: Конечно. Книги. Хотя сама по себе идея, она не лишена вообще ни в коей мере. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Нет, эта линия явно плохая, сломалась. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Вас не слышно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Вас не слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
8: Добрая ночь.
0: Да.
8: Скажите, пожалуйста. А вы так не задумывались, не изменить ли нам название места ГИБДД обратно вернуть в ГАИ? Спасибо.
0: Спасибо. Я считаю, ну, это мое мнение, оно может быть никому не интересным, что вот все эти смены названий, да, это прежде всего желание, так сказать, на огромном вот этом финансовом потоке, связанном с, с оформлением документов, просто отмыть себе диких бабок и построить дачу. Я считаю, что половина средств, которые были вот пущены на переоформление всей этой машины, да, были попросту расхищены. И в общем-то, на них куплены лабрадоры, бассейны для лабрадора, фунт золота, в общем-то, ношейное мощное золото. Если мы сейчас начнем назад проворачивать всю эту байду, то, в общем-то, еще увеличится лабрадоров, количество бассейнов, фунт ношейного золота. Я считаю, что нам этого делать не стоит. Достаточно уже просто достаточно, понимаете? Ну что, пойдем, что ли?
1: Да.

эхом всю Москву. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

0: И я рад представить гостя нашей сегодняшней программы. Это Александр Гордон, ведущий радиопрограммы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь». Ну и, собственно, теперь он же и ведущий телевизионной программы с одноименным названием на телеканале М1. Ну, помимо этого, насколько я знаю, ты задействован еще, скажем так, в театральных различных областях, унт, также в геополитических, и контролируешь массу коммерческих точек, но об этом мы сегодня не будем
1: говорить. Ларьков.
0: Да, унт ларьков, безусловно. Ты знаешь, вы, кстати, готовьте ваши вопросы к нашему гостю, а я вот хотел рассказать, какую историю тебе. Вчера перемещаюсь, еду по главной дороге. Вдруг справа откуда-то, ну, из переулка выезжает нечто красное, по-моему, 2141 пресловутый, даже не светогор.
1: Угу.
0: И, по идее, это, конечно, он должен меня пропустить. Нет, едет как напрямую, что твоя «Аврора». Ну, я как-то ухожу влево, слава богу, левая полоса, смотрю, пустая. В общем, чудом с ним расходимся. Встаю перед ним так, чтобы он не мог меня объехать. Останавливаюсь, выхожу. Оттуда, значит, вылезает некто где-то приблизительно года 53-го выпуска. Вот, явно гость столицы. Вот, я ему объясняю, дескать, уважаемый, что так и так. Он начинает как-то напрыгивать, пытаться грозить мне, что мы у тебя отберем машину. В общем, пришлось его как-то нахлобучить. Он упал в снег. В этот момент вылезает нечто другое из второй двери. Вот. Ну, значит, тому я пальцы прищемил. Он не стал вылезать. Потом вынул ключ, размотал, выкинул на встречную полосу. А этот вот сидит в луже, первый, который от выпуска 51-го года, и кричит фразу буквально следующую. «Я требую, чтобы меня уважали». Ну, я вроде так, что я буду слушать какого-то демона, там, что он там бредит. Вот. Но когда я уже уезжал с данного места печального, да, я внезапно подумал, а что же все-таки люди вкладывают в это понятие «уважать». И сама вот эта формулировка вопроса «я требую уважения к себе». Мы же достаточно часто слышим по телевидению это, да, на улицах. Что в конечном счете они требуют? Что, каковы правила вот этой игры в уважение?
1: Я думаю, что он хочет, чтобы ты к нему относился так же, как он к себе относится. Вот и все. То есть он-то себя знает, он придумал о себе уже все. Он же на улице вышел, был сильный мороз. У него свои представления о том, кто он такой. И вдруг они разительно не совпадают с твоими представлениями о том, кто он такой. И когда он требует уважения, он требует, чтобы ты смотрел на него его же глазами. Вот и все, что невозможно априорно.
0: Абсолютно невозможно. Но в данном случае мы сталкиваемся с такой проблемой, что если каждый выходящий на улицу хочет, чтобы остальные смотрели на него его же глазами, это получается как в программе «Windows», которая там работает с несколькими программами, каждая из этих программ считает себя умнее и мешает работать другим. Поэтому как бы самоуважение здесь в корне пропадает. То есть ведь нельзя же требовать от других людей отношения к самому себе любимому такого же, как ты сам. Это уже неправильно, видимо.
1: Поэтому человечество мучительно долго вырабатывало правила, в том числе правила дорожного движения. И как только любое из этих правил, в том числе правила дорожного движения, нарушается, начинаются несанкционированные трения между людьми. А как только они начинаются, эти требования, то пропадает всякое уважение к другому. Почему? Потому что магическая фраза, которая вспыхивает в это время лампочкой в голове у человека «я прав», она уже не даст ему свернуть с пути, даже если через какое-то время он поймет, что он не сильно прав.
0: А есть, вот на твой взгляд, различие в понятии «я прав» или «я знаю»? Ну вот, «я знаю как». Это, ну, неважно, «я знаю как будет», «я знаю как было».
1: Знаешь, абсолютного совпадения нет, потому что иной раз правота возникает помимо знания. Мало того, иногда может и знать, что не прав. Да, и все равно действовать так, как должен действовать. Это все-таки поэтому и слова разные, что это не синонимы.
0: а взгляды. Вот существует такое, ну, даже литературное такое понятие, как-то он бросил в его сторону презрительный взгляд. Ведь игра взглядов, кстати, на мой взгляд, много слишком слов «взгляд», да, у меня, но тем не менее, вот теряет ту остроту, которая была раньше. То есть современный человек, вернее, взгляд современного человека, его глаза перестали отражать то, что, например, отражали они где-нибудь в 18 веке. Может быть, потому что тогда сам язык был победнее, словарный запас был беднее, им приходилось как-то эмоционально.
1: Ну, словарный запас тогда был не беднее, а даже наоборот, я думаю, шире, чем сейчас. Дело не в этом. Дело в том, что любой этолог тебе скажет, что система взглядов наследуема, и она пришла к нам из животного мира. Другое дело, что человек время от времени в своей истории цивилизационной, он подводит некую черту и делает эти взгляды, вводит их в кодекс поведения. Например, там в средние века в Италии, да, любой прямой взгляд был точно таким же вызовом, как взгляд одного бабуина, да, на другого там, или одного гиббона на другого. Да, а поэтому вообще взгляд, прямой взгляд, да, глаза на незнакомого мужчину означает агрессию. На незнакомую женщину означает сексуальное желание.
0: А если вот она, незнакомая женщина, смотрит так на женщину?
1: Тоже агрессия. Ведь между самками агрессия гораздо активнее, нежели...
0: Да, сложнее, сложнее отношения. Кстати, я помню еще в мою бытность учения в школе, вот представь себе, такое было. У нас были несколько перцев, которые как-то считали, что... чтобы быть на голову выше своих одноклассников, но все-таки, знаешь, детство, там, скажем, пятый класс, да, там солнышко, то все, постоянная олигофреническая улыбка на щеках у советских детей, то все, пионеры, пятые, десятые. Это город, несколько персонажей, они ходили постоянно с угрюмыми лицами. В конечном итоге из них получились бандиты. Причем этот взгляд они явно с кого-то копировали, такой жесткий, недетский взгляд. Вот, поэтому, конечно, игра взглядов, она может быть и заимствована в животном мире, но опять же она человеком интерпретирована и усовершенствована совершенно по-дебильному, на мой взгляд. Вот едешь, бывало, ты же сам был наверняка вот на этой последней вечеринке радиостанции, на которую ты работаешь, ведешь программу. Вот первое, что я заметил, я очень хорошо отношусь ко всем там, да, ну вот гости, которые съехались, значит, вот они кидали такие взгляды из своих автомобилей дорогих, как будто они эти автомобили собственноручно собрали. Не только собрали, а до того изобрели. Животным это не свойственно. То есть люди...
1: Ну, почему животным не свойственно? А павлин, он когда хвост свой поднимает, он смотрит точно так же, как и они. Воробей, который только что в луже искупался и подбирается к самке, он тоже весь взъерошенный, взгляд у него очень гордый, голова высоко сидит. Нет, я думаю, что мы недалеко ушли от животных, к сожалению, не в ту сторону, в какую хотелось бы. Поэтому этология объясняет в данном случае почти все. Ты говорил, что эти ребята ходили угрюмыми, да?
0: Да.
1: И не улыбались. И правильно делали, потому что улыбка, по крайней мере, у обезьян, это признак слабости. Слабости, боязни. Если на тебя смотрит самец, и ты в ответ оказываешь ему зубы и улыбаешься, значит, все, следующее, ты должен показать хвост. То есть встать в позу подчинения. Вот, поэтому я, как сейчас помню, я ехал в метро где-то, в сабвее где-то, ну, как он, в перегоне в Манхэттене. И там пара черных, так они очень шутили, шумели, поздно, почти никого нет. Я смотрю на них, ну так.
0: Ну, с укором.
1: Не с укором, а просто разглядываю. И он говорит, что смотришь? И я, говорит, какое дело, смотрю и смотрю. И он отвязался, а рядом сел еще один парень. А ты что смотришь? Тот так улыбнулся наглой улыбкой такой, знаешь, как это? Uh-huh. Ну, мол, а тебе что надо? Так вот. А черный на него посмотрел и говорит, ты что, боишься, что ли? То есть он интуитивно абсолютно понял, что если тот скалит зубы, он боится. А у животных это сплошь да рядом. Мало того, вот смешная тебе история, как цивилизация, вернее, ее отходы влияют на социальное поведение группы животных. Отец мне рассказывал, мы очень смеялись. Они сидели на севере, где-то в Ноябрьске, у его приятеля Марусенки. И пили из фляжки спирт. Фляжка к тому времени никак не называлась. Она была просто фляжка. У нее не было собственного имени. Но тут по телевизору стали показывать что-то вроде «В мире животных» про стаю бабуинов. И там был один маленький бабуин, очень задиристый, но который все время получал звездюлей от старших, и в том числе от вожака. И он визжал, отскакивал в сторону, вставал в позу подчинения. После этого самки его к себе не подпускали, потому что там очень строгая иерархия. Ему доставался последний кусок, если вообще доставался. Ну, такой зачморенный бабуинчик. И он пошел в лес и нашел где-то канистру. Пустую канистру из-под бензина. Он ее схватил, прибежал в стадо и начал бить по ней. Подняв над головой, стал бить по ней руками, издавая дикий грохот совершенно. Вожак слетел с своего места как ошпаренный. Все разбежались по углам. Он сел на место вожака и продолжал, значит, это делать трезвук. И он стал вожаком, пока те не разнюхали, в чем дело. Потом, правда, вожак отобрал от него эту фигню и стал тоже колотить. Так вот, фляжка с этого момента стала называться бабуинкой у них. Потому что приятель отца очень гордился этой фляжкой и всячески пресекал, ну, посягание на нее со стороны кого бы то ни было. То есть она повышала его социальный статус в компании. Это бабуинка в чистом виде.
0: В чистом виде.
1: И 600-й мерс — это та же самая бабуинка.
0: И сотовая мобильная сопля бабуинка.
1: Да.
0: А вот ты знаешь, кстати...
1: И жена модель — это вот, чистая бабуинка.
0: Вот, вот,
1: да?
0: Я только это и хотел сказать. Да. А слушай, вот...
1: Я тебе предлагаю термин взять. Бабуинка.
0: Бабуинка, да, да. Меня терзают смутные сомнения. Ведь вот эта бабуинка, она же, так сказать, родилась от земной мамы, ходила в школу, имела доступ, ну, к той же информации, которую имеют, так сказать, вот и нынешний ее там владелец, да, и так далее. Неужели она не может адекватно оценить свое место в обществе? Вот,
1: сейчас про кого говоришь?
0: Про бабуинку человеческую.
1: Про женщину?
0: Да.
1: Ну, тогда я так и говори.
0: Она же... Да.
1: Ну, ты же знаешь, что женщина отличается от человека.
0: Понятно.
1: Вне всякого сомнения. И отличия эти... Завтра, кстати, в программе мы будем говорить с одним очень интересным человеком. Он работает в Институте морфологии человека. Создал первый трехмерный атлас мозга. И он гендерными различиями тоже занимается. Он утверждает, и абсолютно прав в этом смысле, что у мужчин и у женщин мозг работает по-разному. Если мужчина, как правило, обрабатывает информацию... в переднем, в надстроечном, в верхнем мозге, да, вот эти самые большие полушария, то женщина мыслит совершенно иначе. Вот та самая женская логика, женская интуиция – это способность поставить перед мозгом задачу и, потратив очень маленькое количество энергии, необходимой для разрешения этой задачи, все-таки ее решить. Не всегда так, как решает мужчина, разумеется. Мужчины же тратят, внимание, мужчины тратят до 75% всей получаемой энергии. Будь это энергия воздуха при вдыхании, то есть кислород, да, солнечная энергия, пища, вода. До 70% они тратят на работу мозга. Женщина просто не может себе позволить такой роскошь, потому что природой заложен в нее материнский инстинкт. Она должна накапливать жир определенным образом на беременность. Она должна постоянно находиться в поиске партнера, который не просто сделал бы ей ребенка, но и помог ей его выкормить. То есть у нее совершенно другие заботы. Поэтому, ну, разумеется, она думает по-другому. Что же касается умных женщин, то это просто гормональный сбой, гормональный...
0: Целиком да. Согласен. Ну, здесь тогда немножко становится непонятным жажда опекунства, проявляемая порой в весьма агрессивных формах. Она, кстати, свойственна и мужчинам, то есть мужчина, который заводит здорового мастифа. Ну, конечно, это тоже своего рода вот эта бабуинка, этот мастиф, да? Но, тем не менее, вот то, что, дескать, я вот завел мастиф, и данный мастиф в полном моем подчинении, хотя может перекусить человеку ногу в одну минуту, это как бы... Вот. И у женщин такая же ситуация. Если у нее там ничего не получилось с детьми, то они там заводят маленьких собачек, левреток, дико их мучают всячески. Ну, знакомая ситуация.
1: Сублимация обычно.
0: Сублимация, да, но... Все-таки в какой-то момент времени у женщин начинается, так сказать, период самоосознания себя вот в обществе. Но они там всячески проявляются, там пытаются самореализоваться в таких вещах, как вот эта эмансипация и так далее, да. То есть и очень много, например, ты же вот был в Америке, не знаю, как в то время там с эмансипацией обстояли дела, по-моему, уже они там туда все сбегались, откуда ни попадя. Вот ты считаешь, что все это, все вот эти, которые сбежались, это все-таки какие-то генетические отклонения? Или просто там часть из них ради моды, ради протеста? Понимаешь, умные же женщины изобрели вот это, сказать, да мы наравне с мужчинами хотим быть, мы хотим...
1: Я не видел ни одну умную по-женски женщину, да, то есть, которая может быть другом, которая в состоянии быть не только матерью и женой, да, способна разделять с тобой факты биографии, а может быть даже и судьбу. Не видел ни одной женщины, которая была бы феминисткой или утверждала что-либо из программы «Феминист».
0: А вот в таком случае получается, что женщина, несмотря на все свои вот эти... Ну, недостатками это нельзя назвать. Такая особенность, да, их сложение мозга. Угу. Но, тем не менее, получается, что женщина более индивидуальна как существо, нежели мужчина. Потому что, например, я уверен, что между ними не существует дружба. О чем неоднократно говорил, когда там лучшая подружка, тыр-пыр, восемь дыр. Вот. Но, однако, если с этой лучшей подружкой что-то случается, например, прыщ выскочил там, не дай бог, вот, или еще что такое, то радость в глазах вот этой вот второй ее товарки, она не поддается описанию, что галогенки на твоем джипе светятся ее глаза. Тогда как у мужчин все-таки дружба, ну, согласись, существует.
1: Вот. Опять, видишь, да. Женщины моногамны по определению. То есть за один раз они могут забеременеть, зачать и родить от одного мужчины. Да? То есть они моногамны по определению. Кроме того, ребенок, родившись, человеческое дитя, довольно беспомощно. И проходит достаточно много времени для того, чтобы он стал социально адаптирован, этот ребенок, да, и смог жить самостоятельно. И все это время женщина волей-неволей должна тратить часть себя на то, чтобы это человеческое животное маленькое существовало. Поэтому моногамность их, заложенная в природу, заставляет относиться к любой самой близкой подруге, самой некрасивой женщине, любому существу женского пола, как к предполагаемой сопернице. Мало того, женские духи, содержащие так называемые феромоны, которые добываются из половых желез там, кита или скунса.
0: Унта оленя,
1: да. А они потому и воздействуют таким странным образом, в первую очередь, не на мужчин, а на женщин. Так как приносят их половому обонянию информацию, что рядом находится какая-то противница. От нее пахнет женщиной. Не понимая сознательно, да, что пахнет от нее, она надушилась. Ну а поскольку организм не находит рядом соперницы и воевать не с кем, это повышает ей настолько, то есть это впрыск гормонов идет такой, что это повышает ей настроение на целый вечер. То же самое с одеждой. Женщина одевается для того, чтобы быть сексуально привлекательной. Даже если она 4 раза замужем, даже если у нее 8 детей.
0: И даже если ей ночью возвращаться с работы,
1: это
0: все равно...
1: Это инстинкт, да. И когда она видит соперницу, у которой с ее точки зрения в одежде что-то не то, что-то не настолько сексуально привлекательное, даже если это лучшая подруга. Естественно, тот же всплеск гормонов и то же удовольствие, которое она получает от сознания собственной неповторимости и нужности мужчине. Но это не все еще. Смешно другое. Смешно, что женщины, там проводились разные тесты на интеллект, хотя тут должен

0: по-мужски умнеет, но теряет женскую индивидуальность, но перестает быть привлекательной сексуально, но может подружиться с женщиной, но не способна испытывать материнский инстинкт.
1: Действительно, действительно, так, так оно и есть. А, слушай, вот давай вернемся немножко к тому моменту, когда вот появился грудник, то есть, ну, мы так это называем между собой, в общем, женщина вышла в тираж, да? Угу. Вот она вышла в тираж, и, как ты правильно заметил, то есть, мама, вот, то есть, самочка в данном случае должна каким-то образом подготовить платформу для социальной адаптации этого самого грудника. Вот мы очень долго занимались исследованиями именно этого периода, исходя из того, что, скажем, есть какая-то вероятность наличия вообще реинкарнации, да? Может быть, такой вероятности нет, но мы исходили из этого. Если принять это во внимание, то до того момента, пока ребенок целиком своей мамашей социально не адаптирован, он обладает гораздо большим запасом знаний и, так скажем, интуитивной восприимчивостью, нежели она. Она, вот как ты тоже правильно заметил, будучи, скажем так, ну, обладает другим умом, нежели мужчина, интуитивно ощущает эту опасность, понимает, что ребенок-то он помощнее ее. И вот мы подумали и пришли к выводу, что социальная адаптация в данном случае это есть, попросту говоря, ну, угнетение от мозгового центра ребенка посредством внедрения в него базитической информации.
0: Ну, если в чем дело? Проблема-то в чем? Существует же так называемый эффект Маугли. Дети, которые росли без социальной опеки со стороны родителей или одного из родителей. И привести их в человеческое состояние после нескольких лет жизни в лесу невозможно. Невозможно внушить им, что они способны говорить. Невозможно научить их там пользоваться элементарными благами человечества. Ложкой, вилкой там, и так далее. Они становятся необучаемыми. Почему? Потому что все-таки, это, конечно, механизм очень плохо изучен, мной, по крайней мере, все-таки на первых годах существования человека весь коллективный социальный опыт, приобретенный человечеством, в той или иной форме, в форме языка, опять-таки цивилизационных навыков, отношений в семье, за которыми он следит, звуков, запахов, да, он ему внушается и становится той базой для развития единственные вещи, которые нас отличают от животных. Это способность не только мыслить, да, потому что черт его знает, может, они тоже мыслят. Но и выражать и фиксировать эти мысли. То есть говорить и писать.
1: Все понятно.
0: А про реинкарнацию, извини, я тут подумал, вот какая штука. Можно было поверить в реинкарнацию, но проблема-то вот в чем. Всего-навсего какие-нибудь 3500 лет назад на Земле жило не больше миллиона человек. Сейчас их более там 5 миллиардов. Где вот воплощение набраться?
1: Да, ну,
0: где набраться на всех воплощений? Вот этот миллион умер, да, когда-то в свое время. Должен был появиться еще один миллион реинкарнированных. Но появилось-то гораздо больше.
1: Откуда, где генерируются души?
0: Да,
1: вопрос.
0: Да. Бесхозные души, откуда они берутся?
1: Вот все-таки, если опять же говорить про ребенка, да, там важна, конечно, там при нем, вот, так сказать, мама, вот в имя, которое внедряется в него, он дает ему корм, это понятно, да, но мы же не можем быть стопроцентно уверены в нормальности мамы, в том, что она сама социально адаптированная особь. Может быть, все-таки имело бы смысл поступать даже по методу, в общем-то, Германии, одного ее достаточно мощного, но печального исторического периода, то есть детей, попросту говоря, конфисковать у родителей, воспитывать в специальных заведениях, где очень подготовленные педагоги дают им какие-то мощные знания, вот, где нет этого сюсюканья, где, опять же, женщины не, так сказать, утоляют свою жажду вот этого самого как раз жажду, ну, то есть они еще не перестали играть в куклы, играют в куклы со своими детьми. Я же видел детей, вот сюда даже к нам приводят, у них косички завязаны, знаешь, как

0: глазами в стенку упираются, вся кожа стянута. То есть мама еще сама ребенок. Вот в чем вопрос.
1: Германский опыт неприменим хотя бы потому, что попытки внедрить что-либо такое еще начиная со Спарты, а то и раньше. Потому что еще шумеры тоже отбирали детей специально для касты жрецов, выращивая их с детства. Он провальный. По двум причинам. Если это сделать повальным по стране, перестанут рожать.
0: Почему?
1: Потому что они для себя рожают. Игрушку себе.
0: Инстинкт материнства. Если она же...
1: Будут делать аборты. Нет. Рожает. Какой же инстинкт материнства, если она родила и должна отдать?
0: А в таком случае это можно сделать, скажем так, на законодательном уровне. Думаете,
1: буквально. Ты можешь себе представить хоть одно общество, вот, реально без утопии, на сегодняшней планете, да, которая могла бы издать такой закон?
0: Ну, было в Германии, Саш, было.
1: Ну и что с ним стало? Я понимаю.
0: Но это беда, потому что человек взорвался конкретно.
1: Нет, там, я думаю, что взорвался там совершенно закономерно. То есть не мог не взорваться.
0: Ну, конечно, я согласен.
1: Вот, а что касается, насколько мать способна социально адаптировать ребенка к среде,
0: понимаешь, ведь здесь...
1: Тревожит. Я тебе объясню, почему. Потому что любое живое существо, высоко или не очень высоко организованное, живет под давлением того, что называется естественный отбор. А естественный отбор, ну ты же знаешь, он там мало касается особи, больше касается популяции, поскольку это скорее статистика, нежели такой непреложный закон жизни одного отдельно взятого индивидуума, но тем не менее. В неадаптированной социальной среде, то есть, грубо говоря, в дикой жизни... Если мать не в состоянии, пусть это будет львица, да, научить львенка охотиться, научить его там простейшим навыкам, как скрываться от врагов и так далее, там, не способна его выкормить, да, он погибает. Мало того, значит, самка, которая не способна адаптироваться по тем или иным причинам, потомство не дает. Те нарушения, которые в этом индивидууме есть, которые заставляют ее быть такой, какая она есть, дальше по потомству не передается. Это половой отбор. Вот он взял и сработал. Как бы, да, пресеклась веточка. Человечество, к сожалению, живет в отсутствии, естественно, в том числе и полового отбора, уже довольно давно. Я не побоюсь сказать, уже около 4000 лет. И это приводит к тому... Меняется вкус, меняется мода. Иногда в моде одни женщины, иногда другие. Но никогда отбор не идет на интеллект, на способность женщины выкормить, вырастить, обучить и образовать ребенка. Отбирается совершенно женщина по другим признакам. Да, длина бедра, что тоже пришло к нам с незапамятных времен. Быстро бегает, значит, может убежать от
0: врага.
1: От врага, и не надо ее защищать лишний раз. Мало того, бежит с ребенком еще. Да?
0: Да.
1: Большая грудь. Хотя большая грудь тут тоже... Загадка. Дело в том, что женщины с маленькой грудью гораздо более фертильны, чем с большой. Грубо говоря, у них больше молока. И уж кто должен быть символом материнства, так это они. Я думаю, что здесь разгадка простая. Младенец представляет даже очень маленькую женскую грудь, если это грудь ее матери, в непосредственной близости от своих глаз, очень большой.
0: Да,
1: и это остается просто в подкорке, поэтому большая грудь тоже...
0: А может быть, мужчина просто, так сказать, желает... не утратить данные габариты. Это у меня есть же целая теория, это совсем о другом, теория дорожных знаков, что детей нужно учить вот правилам дорожного движения на маленьких знаках, потому что для маленького ребенка натуральный кирпич, к примеру, выглядит вот, ну, как все вот это здание. И если его учить вот так на этих больших дорожных знаках, потом выпустить уже в зрелом возрасте на дорогу, он просто их не будет замечать. Так же и с грудьми. Да. А вот, ты знаешь, есть еще ведь один момент. Я, так сказать, очень тщательно слежу за животными, которых тут и у нас большое количество живет на радиостанции, не пойми где, и кем там принесенных, да, и за своими домашними животными. У них есть определенный момент, когда родители не просто перестают считать детей своими, а своей собственностью, да, и... перестают, так сказать, считать своим долгом вот их кормить, заботиться о них, а попросту считают их чужаками, дико гоняют, пинают и даже кусают. У женщин такого нет. Мало того, что недавно одна моя знакомая мама, то есть не базетическая, в общем-то, вышла во двор, к ней подходит другая такая базетка с коляской и такую песню ее исполняет. Говорит, ты знаешь, мы сегодня дважды отлично покакали. Это, естественно, на измену, то есть что такое оказалось, она говорит вот о себе и о ребенке. То есть вечное отождествление себя с ребенком, вечная уверенность в том, что ребенок — это часть меня, он слабее меня, он глупее меня, он моя собственность. И это не проходит, кстати, до старости, и мне кажется, вот с точки зрения популяции наносит как раз очень серьезный вред.
1: А в чем вред-то я не вижу?
0: Ну как в чем вред? Вред в подавлении самостоятельности вот этого индивидуума, который все время под мамой.
1: Ну, ты знаешь, если есть индивидуум, хрен ты его подавишь.
0: Да легко.
1: Да ладно, я знаю...
0: А может быть, их было больше, индивидуумов? А
1: зачем их больше? С этим
0: а вот
1: справиться.
0: Я тоже хотел
1: с
0: сейчас
1: этими справиться. Да. Ты говоришь, больше. Зачем? Нет, я, понимаешь, я как раз за сложившийся порядок вещей. Иногда меня лично раздражает там большое количество не очень умных людей, которые встречаются на пути. И не очень красивых женщин там и так далее. Но это личное раздражение никак не связано с мироустройством. Другое дело, и мы с тобой уже говорили об этом, по-моему, в моей программе, что я считаю, все это мироустройство цивилизационное, цивилизационно-религиозное, скажем так, да, направлено не на то, чем должен заниматься человек в жизни. Ведь человек так или иначе задает себе один и тот же вопрос. А что потом? И никто на этот вопрос пока не ответил. Наоборот, пытаются утешить. Ответа нет на этот вопрос, да, но есть посыл, что все будет хорошо, если ты будешь правильно себя вести. А если будешь плохо себя вести, все будет плохо. Но что-то будет. Будет, не будет, никто не знает. Но одно абсолютно неизбежно. Это вот момент умирания. Почему мы называем легкой смертью смерть во сне, или там машина сбила, тут же умер, да? Ах, какая легкая смерть. Потому что не случился ни момент страдания. Человек в жизни страдает гораздо сильнее, чем момент предсмертия, как бы. А вот эта паника, этот ужас абсолютного одиночества и предстояния не перед Богом, не перед смертью, а перед собой. Когда ты один на один с собой, и больше нет никого. Ни мамы, ни папы, ни школы, ни страны, ни жены, ни детей, никого.
0: Даже те, кто склонился над тобой, они кажутся какими-то вообще гаражами.
1: Когда бабушка умирала, такой взгляд у нее был совершенно нездешний. Я говорю, может, тебе что-то нужно? Посмотри. Она меня очень любила, и я все требовал внимания. Посмотри, посмотри на меня. Вот. И она сказала замечательную фразу. Она сказала, Сашенька, мне до себя. Вот этот момент, когда до себя, да, и больше ни до кого, он страшный. Потому что каждый из нас отвлекается от себя чем-нибудь. То телевизор включит, то с женой поговорит, то на улице выйдет, то водки выпьет, то книжку напишет, то фильм снимет, да. Все равно отвлечение от себя. Потому что нет страшнее каторги, чем, ну, да, сам с собой. Поэтому, когда пишут про этих Робинзонов разных, мне кажется, не о том пишут. Он страдает от физического одиночества, да. А это не так. Вот в этой абсолютной пустоте и глухоте, когда вокруг тебя нет ничего, чем бы ты мог себя занять, кроме физического труда, да? Вот это вот предсмертное состояние должно наступать, на мой взгляд.
0: Может быть, этим объясняется, так сказать, стремление многих вот известных старцев уединиться. И они, кстати, это с успехом делают.
1: Они не уединяются, в том-то и дело.
0: Ну, к ним ездят всякие демоны, конечно,
1: дело не
0: постоянно.
1: В этом. Нет, они топчутся. Не уединяются. Они сознательно идут поговорить с Богом. То есть у них есть кто-то, с кем они хотят поговорить, пообщаться. Они не одни там.
0: Ну, а стимулировать, может быть, как-то попробуют стимулировать в себе это состояние.
1: Ну, а как?
0: Сложно, сложно представить, но наверняка как-то, если человек умен и знает себя достаточно хорошо, то можно наверняка, ну, конечно, не 100%, но хотя бы 20% этого эффекта добиться, чтобы немножечко, ну, не то, чтобы быть готовым, это глупо сказать, а чтобы когда назад что стало уже и до других, чтобы ты понял, кто такие эти другие. Вот, ну, разобраться. Тебе же среди них еще тусоваться.
1: Вот да. Об этом и речь. Когда говорят, помните о смерти, ведь это единственный смысл, помнить о смерти, вспоминать о ней, это для того, чтобы по-другому жить как-то. Да?
0: Да.
1: И каждый делает свои выводы. А, жить как последний день. Я сейчас все сделаю, все. Другой говорит, нет, я лучше вообще делать ничего не буду, потому что бессмысленно, я все равно умру. Третий еще как. Мне кажется, формула простая. То есть жить надо так, чтобы перед собой вот в этот момент не было страшно.
0: Страшно или срамоты, чтобы не было?
1: Это одно и то же. Это одно и то же.
0: Ну, страшно-то, Саш, всегда будет по-любому, мне кажется.
1: Нет, я не говорю смерти страшно.
0: Я понял, но
1: перед самим... себя страшно. Себя, себя не боялся.
0: Каждый человек страшный. Я просто более чем уверен, что если, например, вот каждый из нас посмотрит друг на друга вот снаружи, зная, да, вот, тем не менее, очень хорошо, мы найдем очень многие в себе такие черты не очень... хорошие, страшные. Вообще люди, они ужасные сами по себе. Они изобретают какие-то вещи, не думая о том, как их потом утилизировать. Я вот предлагал, тут запер одного тут в комнате на месяц, дал ему только корзину там похлебки и говорю, гадь где хочешь и делай, что хочешь. Ну, так, чтобы тут было чисто. У него не получилось. То есть загадил комнату за 2 недели, стал стучаться, долбиться, требовать жрать. То же самое происходит с планетой. То есть люди, на самом деле, они же обделены главным. Это инстинктом самосохранения. То есть, попросту говоря, какие-то просто черти в большинстве своем. И садомиты.
1: Понимаешь, нет, человек один сам по себе, он довольно безвреден. Его можно понять, там, простить, принять, каждого отдельно взятого. Если их уже хотя бы двое, между ними образуются отношения, как правило, сложные, и они уже друг друга начинают зеркалить, да, вот тогда наступает либо как бы вселенское соитие, либо абсолютное безумие. Потому что ты поступаешь не так, как ты хочешь поступать, а ты поступаешь так, как тебе кажется, ты должен поступать в присутствии кого-то еще.
0: Поступать так, как от тебя ждет вот твой этот...
1: Да, или как ты хочешь, чтобы он тебя увидел, представил.
0: А если, например, человек находит все какие-то силы и все-таки ведет себя, ну, как-то естественно, так как удобно ему, его называют либо панком, либо беспардонщиком, либо модным словом моветонный чувак.
1: Ну, ты знаешь, здесь часто люди, которые ведут себя асоциально, они еще немножко играют в это, то есть они спекулируют на этой теме.
0: Вот, да.
1: Потому что, честно говоря, вот вообще асоциальных людей я видел в своей жизни немного, это как юродивые, да, которым уж абсолютно плевать. А мне кажется, что надо принимать меньше из зол вот эту игру с людьми в мир лад да покой, да, и, ну, выходя на улицу, одеваться там, умываться и чистить зубы, понимаешь, там, останавливаться на красный свет, не воровать детей там и не убивать женщин, да, ну, какие-то элементарные правила общежития выполнять надо. С другой стороны, если мне говорят, что я должен прийти на какую-нибудь вечеринку Black Tie, да, то я не приду в пижаме, а я просто не пойду. Потому что вот такая степень условности мне как бы неинтересна.
0: Понятно. Сейчас мы буквально ненадолго прервемся.
1: А затем... покурю, пока.
0: Да. Но только будь там осторожнее, потому что я выпустил погулять там наших питомцев. Они еще хоть и юны, но очень опасны.
1: Я отобьюсь.
2: Монморанси. На волнах радиостанции «Нилы самых». Монморанси.

0: И я напоминаю для тех, кто только-только вернулся домой, слышу, в общем-то, или слепки снежных бабунд мужиков, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Гордон, ведущий радио и телепрограммы «Хмурое утро». Соответственно, наша беседа, вот, которая была проведена выше, может быть, навела вас на какие-то мысли, идеи. Посему мы предлагаем вам набрать следующий номер.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И спросить что-нибудь у Александра Гордона. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Да.
0: Да.
2: Это
0: вы как-то очень волнуетесь, если, например, с вами, не дай бог, случится то же самое, что с женщиной, в прошлый раз придется отвечать руководству «Эхо Москвы». Мы вам вышлем релашки, и после этого, так сказать, под наблюдением специалиста, уже тогда вы будете допущены к телефону, уважаемая женщина. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
3: А вот можно спросить вашего гостя?
0: Безусловно, да.
3: Да, вот меня зовут Савелий. Привет, Шурик.
0: Привет, Савелий.
3: Это самое. Вот мне приснился сон, короткий, ну, чтобы он разгадал.
0: Давай, давай,
3: читай. Вот смотри. Значит, снится мне человек Березовский, который меня вообще не знает. И категории весовые такие, знаешь, совсем разные.
0: Ну, в общем, я догадываюсь.
3: Ну вот. Двухэтажный домик, в котором я никогда в реальности не был, да, деревянная лестница. Быстро он подъезжает на машине, быстро заходит, значит, со мной здоровается и садится за шахматный столик. Он мне представляется в виде шахматиста. Ну, такого типа Каспарова. Нет, глаз у него нормальный, все. Светлый костюм. Ну, духовность такая светлая. И садится, значит, лицом ко мне за шахматный столик, спиной ко мне такой в темном пиджаке. Что-то такое мрачное сидит. Ну, типа Гусинского почему-то. Когда я проснулся, думаю, кто же сидел? Вот играет. А я жду, думаю, вот они закончат играть. Попрошусь я как бы с ним сыграть. Ну, может, не так уж быстро я проиграю, чтобы почувствовать разницу. Ну,
0: понятно,
3: в уровне,
0: понятно.
3: Да.
0: Да. Ну,
3: ну, значит, все, ну, сон короткий такой, может, они долго играли, но там вдруг Березовский встает, значит, я говорю, чего? А который спиной ко мне говорит, ну что, проиграл. И главное, таким тоном, как будто, что же я у него никогда не могу выиграть, что ли. И все, Березовский уходит молча. Вот такой сон.
0: Вы просите, чтобы Александр Гордон, так сказать, рассказал вам, к чему приведет виденное вами во сне, да?
3: Расшифровал.
0: Понятно. Спасибо.
4: Я полагаю, что здесь только одна вещь нуждается в расшифровке, остальные очевидны. Спиной к вам сидел Путин, Владимир Владимирович.
0: Я почему-то тоже вот именно об этом человеке подумал, да. Следующий телефонный звонок, поскольку первый у нас был волнительный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Да, здравствуйте.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
5: Это программа?
0: Ну, в общем, да, хорошо.
5: Я могу участвовать в ней?
0: Ну, в общем, если только, в общем, посредством физической помощи.
5: Это что?
0: Если только посредством физической помощи, как-то мойка окон унд полов.
5: К сожалению, я очень плохо слышу.
0: Понятно. Хорошо, участвуйте. Участвуйте тогда.
5: Спасибо.
0: Раз плохо слышите, мы вас будем...
5: Спасибо.
0: Да, говорите.
5: Алло.
0: Да.
5: Доброй ночи вам.
0: Доброй ночи.
5: Это Александр Гордон?
4: Ну, сейчас, да, это Александр Гордон, да.
5: Спасибо за то, что вы ответили мне на мой телефонный звонок. Я, в принципе, пытаюсь уже позвонить, наверное, минут 40. Слушала вашу передачу и, к сожалению, не могла определиться, с чего бы мне начать. Потому что как бы от ДТП, от дорожно-транспортного происшествия, и вот до этих безумных в вашей передаче моментов, которые буквально звучали как карма какая-то, да?
0: Ну, мы... Вот вы сперва, да, до конца расскажите вашу мысль, чтобы мы как-то...
5: Да-да. Так вот я сама не могу определиться по этому поводу.
4: А, ну тогда у вас есть один выход. Слушайте дальше.
0: Да, спасибо, спасибо за звонок. Это был, был очень хороший звонок.
4: Я пытаюсь понять, 40 минут человек звонит. Зачем?
0: Ну как, во-первых, поучаствовать. Очень важно действительно поучаствовать. Но ты знаешь, я хочу вот сообщить следующее. Ведь помимо телефона, такой замечательный вид связи. Я, кстати, от пейджера отказался, могу тебе сказать, целиком и полностью, несмотря на то, что он у меня был подключен и появился. Это не, я не хвастаюсь, Саш, говорю. То есть реально...
4: У меня был пейджер.
0: Да.
4: 2 дня в моей жизни. После чего я буквально расколотил его.
0: Вот,
4: я ненавижу, это унизительнейший вид связи.
0: Унизительнейший вид связи и... Самое главное, анонимное. Анонимки мы не любим. Да. Вот. Но зато я подумал, что есть возможность каким-то образом стимулировать и поддержать вот этот старый вид связи как-то почты. Это прекрасно, когда вот ты держишь в руках бумагу, она пахнет, там, если это от женщины, да, одеколоном, то можно
4: если
0: вложить...
4: Если от мужчины, то не одеколон. Да.
0: Да. Туда можно вложить, например, перышко или мелкий прайс. Вот. И вот эти письма, они постоянно приходят к нам. Все практически письма, приходящие на радиостанцию. Иногда, кстати, люди ошибаются и присылают письма. Сюда к нам приходят письма, адресованные на другие радиостанции. Их тоже передают мне. И вот, с твоего позволения, я зачитаю одно письмо. Оно, правда, и адресовано нашей радиостанции. Непосредственно, значит, оно пришло из города Санкт-Петербурга, от Светлова, ФИАО. Ну, тут почерк такой, я тебе потом покажу. В общем, судя по всему, Федора Викторовича. Адресовано на адрес Венедиктова Алексея. Это директор нашей радиостанции. Уважаемый Алексей Алексеевич, я ваш постоянный слушатель. Очень люблю их Москву и всегда внимательно слежу за событиями. И, омрачает только одно – ночной воскресный эфир. То есть, заметь, человека не омрачает там гибель подводных лодок, война, в общем-то, в Израиле, а вот именно воскресный эфир. Ночной воскресный эфир. Дело в том, что Сергей Лаэрский, это я, Саш, то есть теперь я вот сейчас дам тебе паспорт, у тебя почерк хороший, можешь исправить там на Сергея.
4: Сергей? Нет, у меня почерк плохой, а потом оставайся Александром. Это лучшее имя на земле, по-моему.
0: Да, ну ладно, тогда пусть. Да, ну, в общем, Сергей Лаэрский в каждой передаче находит способ обгадить, в кавычках, кого-либо. В прошлый раз было сквернословие, мат и т.д. Последняя передача Лаэрцкого переходит все границы. Назвать сотрудников и ведущих НТВ козлами и идиотами – это слишком. Ведь вас слушает вся Россия, даже далее. Я вполне солидарен с теми, кто выразил свое возмущение по телефону в письмах. Без запятых. Товарищ Лаэрцкий производит впечатление наглого, тупого дебила, который спокойно плюет на всех радиослушателей и дискредитирует вашу волну. Вчера мат в эфире, сегодня он обгадил НТВ и его сотрудников. А что же завтра? Нельзя же такую гадость слушать в эфире. Столько пошлости в одну ночь. С большим интересом и смотрел, и слушал вашу встречу с сотрудниками НТВ. И невольно вспомнил все те же подробности. Я очень люблю ваше радио. Постоянно слушаю. Мне очень хочется, чтобы эфир ваш был всегда светлым. Как дневной, так и ночной. И чтобы подобное тому, что было, никогда не повторялось. С глубоким уважением к вам, ваш постоянный слушатель Федор Викторович со своими друзьями и родными. Но самое главное, я хотел бы обратить твое внимание на почерк, Саш, посмотри. Чей почерк тебе напоминает это?
4: Знаешь, у меня был такой вахтер в театральном училище в Ярославле. Он был дебил. Ну, то есть с официальным диагнозом. Его звали Саша тоже. И он каждый вечер что-то писал. У него была амбарная книга, он туда писал что-то. Поэтому дико ругался на всех, кто проходил мимо, и был уверен, что он работает на кондитерской фабрике. Каждый вечер после 11 он вызывал милицию, а говорил, что шумят, потому что прямо перед ним висело объявление, что после 11 шум запрещен. Когда мы у него выкрали эту книжку и прочли, что он пишет, у нас волосы зашевелились, потому что писал он оперуполномоченному полковнику такому-то. Писал явно находясь еще там в 49-м или в 50-м году. Очень подробно описывал все, что происходит на кондитерской фабрике, где он работает. Вот, и просил немедленно принять меры. Вот это очень был похож почерк на вот этот.
0: Ну, я вот, посмотрев некоторые документы, которые наши сотрудники, так сказать, изъяли в офисе НТВ, обнаружил, что очень данный почерк похож на почерк Киселя, собственно говоря.
4: Ну, я Киселева почерк никогда не видел.
0: Но то, тем не менее, непонятно, зачем было бы ему прикидываться слушателем Федором Викторовичем. С другой стороны, очевидно, что письмо написано другой рукой, не рабочей. Ты видишь, да? Все-таки.
4: Нет, может быть, пожилой человек, знаешь, уже не слушается. Может, попросил, знаешь, как эту... школьницу, внучку написать за него.
0: Под диктовку. Но язык, по крайней мере, язык выдает всемирно известного уже ныне комментатора. Но я вижу, что и ты, так сказать, стимулируешь работу нашей отечественной почты, чтобы вернуться в те славные чеховско-тургеневские времена.
4: Да нет, это письмо хорошее. Это хорошее письмо, потому что это крик. Это крик. Человек не понимает, как это возможно. Он негодует искренне. Он кричит. Это хорошее письмо. У меня до недавнего времени только такие письма и были. Либо это крик там о любви. Как вы молодец, какой вы молодец, как вы все правильно. Иди, я вас люблю там. Особенно это приятно от женщин получать.
0: Вот ты знаешь, да.
4: А, да, ну и мужчин тоже пишут. Либо это крик негодования, сука, сволочь, мы тебя замочим, значит, ты там козел вонючий.
0: А я тоже тащусь, когда мне это присылают.
4: Да, но тут я получил письмо исключительно. Я даже попросил вот его сейчас здесь перепечатать и прочту, с твоего позволения.
0: Конечно.
4: Александр Гарич, дорогой, ну, знаете вы действительно, что Чухонцев хороший поэт, а Вознесенский плохой, что Шаляпин — это национальное достояние, а Киркоров, Соленый Апин и дерьмо собачье. Ну, Лескова читали, и Платонова тоже. Про аналогию коммунизма и православия рассуждать умеете, и про Киселева, и т.д., и все как у людей в стандартном наборе, включая немного эпатажа, в скобках это хороший тон и признак независимого образа мысли, если кто не понимает. Однако, поверьте, констатация этой истины не стоит такого пафоса. Дальше-то что? Вы же тут, блин, бремя белых несете, изнемогая. За язык, заметим, никто не тянул. Вы же сами сказали, что будете просвещать и направлять. Я же, как вы справедливо заметили, щелкаю переключать им в полном омерзении. Нахожу, наконец, вас, единственного с человеческим лицом. И вот сидите вы, как уже отмечалось, весь в белом, с усталым видом мессии, с умными глазами просветителей, своим прекрасным голосом, чудно выдерживая интонации, рассказываете нам про таблицу умножения. Можно еще и школьный учебник по физике красиво почитать, или книжку Уайли с Геннисом «Родная речь» поцитировать. Пойдет хорошо. Тем более, что вопрос «Зачем?» объявлен вне закона. Молнии синенькие сверкают, все сердятся. Это по поводу программы. Оно и понятно, так как хорошо известно, что вообще-то мы все таксисты и домохозяйки, очень тащимся. Хотя, конечно, иногда нам приходится тяжело. Умные беседы про ноль равно нулю с интеллектуальнейшим господином Лаэрским — это, признаться, непосильная для нас интеллектуальная нагрузка. Но мы тянемся, так как у нас есть мощнейшие стимулы. Первое – посмотреть стриптиз. Второе – послушать популярную песенку «Посвящение Карузо». Третье – понаблюдать за духовным ростом девушки Насти. Кстати, обещаю, что останется между нами. Девушка ваша, небось, учится в Щукинском, а тут стажировку проходит по актерскому мастерству, старательно изображая небывалый полет идиотизма. Ну, а после того, как мы немного от всего этого расслабимся, особенно хорошо нам рассказать что-нибудь такое про смену полюсов, или что-то наболевшее про происхождение жизни, или про эволюцию. Успех обеспечен. Мы, как видим и вы, ничего не знаем про науку, геомагнетизм, про Опарина с Дарвином имеем самые смутные воспоминания. А Шмаргаузен и с Эйдельманом вообще не слыхали. А потому ничего в ответ не скажем, только замрем на мгновение восхищенные и снова к плите. Но уже с твердым пониманием, как надо. Ну, или за баранку. Так что мы, таксисты, можно сказать, уже все ваши. Welcome. Вот это письмо меня потрясло просто. По трем причинам.
0: А подписано, извини, что я...
4: Вероника, говорю, Вероника.
0: У меня, в общем-то, четкое ощущение, что это все-таки писал мужчина.
4: Нет, писал точно женщина. Да? Да, я не понимаю, чего здесь больше женской ревности, смешанной с... ну, понятно, вот те инстинкты, про которых мы говорим. Но здесь не это главное. Здесь главное вот что. То, что ты прочел только что, это крик. На самом деле крик. Это окрик. И окрик такого рода. Ты что, парень, самый умный, что ли? Ты что, сейчас ты самый умный? Так вот, я официально заявляю, да, ребята, я самый умный. По крайней мере, на телевидении. Если вы найдете кого-нибудь на телевидении умнее, чем я, позвоните и скажите мне об этом. Это первое. Погодите, да, извините. Второе, да. Эти ребята, домохозяйки, читавшие Эйдельмана и Чухонцева, да, они для меня... еще мерзее, чем те, кто не читал. По одной простой причине. Те, хоть являются предметом для приложения усилий, а эти уже нет. Мало того, те знания, которые достались им, как правило, случайно. Ну, повезло родиться в такой семье, а не в другой. Повезло пойти в ту школу, а не в другую, да. Повезло родиться
0: там, папа книжки переплетал.
4: С интеллектом, да, чуть выше, чем у остальных. Вот эти вот случайно полученные знания, они абсолютно узурпировали. Они считают, что это принадлежит им, и любой, вот как средневековые евреи, да, любой, кто преподает Тору среди язычников, да, должен быть убит. Просто уничтожен. Ребят, это не ваше. Вот если была возможность, я завтра покажу вам вот этот итальянский жест. Знаете, когда рука сгибается в локте, а вторая по локтю бьет. Это вот ваше. Это их тоже. Просто они об этом не знают. И если я веду себя как школьный учитель, поверьте мне, доставляет мне так же мало удовольствия, как вам, просвещенным и образованным, смотреть за тем, что я делаю. Но я отличаюсь от вас тем, что я хотя бы пытаюсь, а вы нет. Вот и все.
0: Абсолютно верно. Я тоже хотел тут добавить небольшую такую...
4: Кстати, Настя хочет учиться, извини, в театральном училище, но вряд ли ее возьмут, да.
0: Ну, ты знаешь, вполне возможно, при современном раскладе в театральном искусстве она, наоборот, будет пользоваться там успехом и занята во всех спектаклях, какие только существуют. А насчет вот действительно людей, которые прочитали, да, то есть она прочитала Цветаеву, она прочитала Хлебникову, она курит и пытается говорить таким низким прокуренным голосом, подражая вот, там, скажем, этой же самой Цветаевой. Вот...
4: Нет, здесь другой случай. Здесь, здесь на самом деле образованная, интеллектуальная, ироничная, тонкая, наверное, по-своему красивая женщина это пишет.
0: Так, Саш, никто и не спорит, но нужно понять, что все-таки то, что прочитала эта женщина, написано не ей, а о чем ты выше и сказал. И нечего делать из себя элиту. То есть это то же самое, что ранее, когда... был этот железный занавес, и дети всяческих дебильных там дипломатов и консулов провозили сюда, будучи сами дебилами, там западную музыку, и тут ее слушали и создавали вокруг себя вот эту элитарность, так как вот там это он, Мик Джаггер, к примеру, да, вот, и смотрел на всех так, типа, Мика Джаггера не слышал. Откуда там бедному человеку там с окраины слышать этого Мика Джаггера? То же самое происходит и сейчас. Просто Мики Джаггера совсем доступна, а вот данная литература, она как-то, в общем-то, несмотря на свою доступность, является до сих пор предметом вот такого самоувеличения. Такой, то есть лупу на себя нацепят и ходят с этой лупой, дескать, смотри.
4: Знаешь, можно я процитирую стихотворение отца своего?
0: Да, это... если я музыку могу попросить потише сделать,
4: да,
0: если не мешать.
4: Да, если можно, кто-нибудь там.
6: Сереж,
4: да.
6: Потише играй.
4: Как послушный какой. Сережка-то у тебя.
0: Дисциплина.
4: Да, значит... Древнее стихотворение, он все время сердится, когда я его читаю. Но я читаю его не как достижение поэтической мысли, а как иллюстрацию к тому, о чем мы сейчас с тобой говорили. Такая праздничная осень. Сжигаем листья на земле, наверное, в жертву их приносим. Серьезной мраморной зиме. Автобус, шлепая по лужам, развозит нас 100 раз на дню. Не на базар и не на службу, а просто от огня к огню. И девушка в шиньоне русом садится важно у окна и, проявляя массу вкуса, читает Фолкнера она. В ее глазах потусторонних, где больше дыма, чем огня, мой приговор — я посторонний, и нет надежды у меня. Я улыбаюсь неуклюже, ведь я и вправду ни при чем, мне ничего от вас не нужно». И книжку я давно прочел. Вот эта девушка в шиньоне русом, да, и написала это письмо.
0: Это письмо, да, да, да, безусловно. И нечего да. Здесь даже добавить.
4: Кстати, вот если уж мы говорили о женщинах, да, о том, давай я иллюстрацию маленькую тебе дам.
0: Сейчас можно я просто прежде еще скажу один момент. Вот именно такая вот в шиньоне русом однажды. Пришли в гости, тоже такая начитанная, ля-ля тополя, Вознесенский, все там это самое под рубашкой косынка, то все, картинка абстракционистов, в общем-то, ну, понятно. Вот, и я ей говорю, слушай, говорю, что ты такая грустная, а тут вот в ответ мне такая телега, представляешь, видишь ли, Саша, в последние... последнее время я очень много думаю.
4: Это правда. Это ничего.
0: Это правда было, да.
4: Это ничего.
0: А как ты хотел проиллюстрировать?
4: Да, я говорю, вот мужское и женское, да? Есть очень много песен, написанных мужчинами, которые поются под это, и ты очень хорошо в свое время пародировал, ну, как перепевал, пародируя «Там, где клен шумит над речной волной», да? Почему? Потому что это вот, это квинтэссенция такого вот этих мужских слюней все-таки, даже когда поют дамы с гитарами, да, но это вот такие «Там, где клен шумит», да, вот это. Но есть совершенно искреннее женское творчество, которое нельзя перепутать с мужским, даже если бы то, что я сейчас тебе дам, да, пел бы Кобзон. Мы издали в свое время, несколько лет назад, на радиостанции «Серебряный дождь» диск «Золотые графоманы России». Мы попросили всех, кто пишет музыку и слова к ней, присылать нам свои творения, а мы отберем худшие и издадим диск. Мы издали диск и книжку со стихами и с прозой тоже. Вот диск у меня в руках сейчас, поставь третий, пожалуйста. По-моему, третий. Трек с нее.
0: Ой, тут лира нарисована.
4: Да, это замечательная Леночка Борисова, которая как тогда пропала, так больше не появляется. Но это стало культовой песней на радиостанции, вплоть до того, что я просил ставить ее вот, ну, по плейлисту, да, по 5 раз подряд, чтобы народ вчунял. Вот послушай эту песню.
0: Слушай.
4: Это не та песня. Давай попробуем одну следующую или одну до нее, потому что...
0: Давай лучше следующую.
4: Следующую, да.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Я хочу сказать, что он козел, блядь.
1: Вы кому сейчас из двоих обращаетесь? Вы имеете в виду Ленина?
2: Савелия.
1: Понятно. Ну, несмотря на это, я хочу сказать, что Савелий, вот он как бы звонит постоянно в нашу программу и давний ее слушатель. А вас я слышу впервые, так же, как и большинство наших радиослушателей. И посему вот за право поспорить вот на данные вами определения вы вот можете... С Савелием очень смело. Что сказал, сам не понял.
3: Это не важно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
4: А можно задать мне вопрос, Александр?
1: Безусловно.
4: Вот, Александр, скажите, пожалуйста, вот вы такой санитар лес, там, да, вот вы проходите через вас масса людей, которых вы... Ну, как правило, хотите вскрыть что-то такое чуждое, инородное, что ли. А скажите, вот когда-нибудь получалось так, что вы сталкивались с человеком, которого вас поразила бы какая-то чистота, какая-то, я не знаю, нечто такое, а по что бы вы, ну, извините меня, ушиблись?
5: Сплошь да рядом, конечно.
4: А вот, благодарю за внимание.
1: Спасибо, да.
5: Конечно, и не раз, и поверьте мне, что это же не самоцель у меня такая, да, взять человека и размазать его по стенке. Я это делаю только в том случае, если человек истово просит меня об этом. Просто вот смотрит, как собака, которая хвостом машет в глаза, и говорит, ну, пожалуйста, размажь меня, потому что у меня тогда будут силы возражать, я себя со стенки соберу и скажу, сам ты дурак, а я человек. То есть это такая, ну, известная в психотерапии такой способ от обратного, что ли, называется, шоковой терапии, как угодно назовите. А людей, которые выше, чище, умнее, талантливее, чем я, да их пруд-пруди, я предпочитаю, кстати, только с ними общаться.
1: Кстати, вот меня ввергает просто в недоумение общение с некоторыми людьми, казалось бы, они умные ребята, да, до определенного момента с ними поддерживались дружеские отношения. Потом, ну, бывает такое, человек сорвался, на чем-то там сдеградировал, дал слабинку, в общем, облажался, да. Ты его вызываешь так и объясняешь, дескать, ты там подонок, по той-то причине, честно, глядя ему в глаза, не утаивая ничего. Он с этим соглашается, да. И потом исчезает. И где-то через неделю-другую ты узнаешь, что колокол морской там по всем, где только возможно, звенит о том, какой идиот ты. Это вместо того, чтобы там же на месте не соглашаться, к примеру, да, набить рожу. Или что ж, если согласился, сказать, слушай, старик, спасибо, я подумаю, потому что ты оказал мне великое благо и дал, в общем-то, великое большое знание, касающееся меня самого. Я перестал себя видеть.
5: Это утопия, утопия. О чем ты говоришь, потому что любой из тех людей, о которых ты говоришь, в конечном итоге себя любит гораздо больше, чем тебя. Поэтому он прав. Это то, с чего мы начинали наш разговор.
1: Тогда зачем было соглашаться и говорить, да, да, ты прав, тут я вот, да.
5: По слабости человеческой. А потом, знаешь, ведь это вот институт исповеди не попами придуман, да? Это такая необходимая вещь в других глазах унизиться, назвать себя грешником, дерьмом и так далее, для того, чтобы что, как ты думаешь? Пойти и делать то же самое. Вроде как все, простилось.
1: Я вот считаю, что, к примеру, нормальный, ну, не то, что нормальный, а умный человек, да, умный и взрослый человек будет говорить какие-то такие уж совсем категорические вещи, да, человеку, который, опять же, ему не безразличен.
5: Угу.
1: То есть я же не буду там, к примеру, нашему Прохору или вот тетке, которая за окном сейчас болтается, не знаю, что он там делает, объяснять вот что-то по жизни. Мне это не надо. Кстати, это такой же, может быть, и не совсем правильный подход вот у нас с тобой к тем, кто нас слушает. Потому что, по сути, они люди для нас чужие. И мы делаем очень большое одолжение им, что делимся с ними какими-то своими знаниями. Это уже большое одолжение.
5: Ты знаешь, я не совсем так думаю. Вернее, я так даже не думал, наверное, а позиционировал так себя в этом деле. На самом деле, если бы они были мне абсолютно безразличны, и если бы я там думал, что вообще ничего изменить нельзя, то, поверь мне, я бы не стал делать ни радиопередачи, ни телевизионные передачи. Я романтик в том смысле, что во мне еще теплится надежда, что вот это мое циничное обнажение возле микрофона способно подвинуть кого-то, да, ну, чуть-чуть ближе к тому, что я считаю нормальным. Но я считаю. Я же не говорю, что это истина в последней инстанции, да? Вот я какое-то время жил, чем-то занимался, что-то думал, каких-то женщин любил, каких-то мужчин ненавидел, да? Каких-то там собак бил, каких-то кошек ласкал, какие-то там квартиры обживал. То есть я — это я, вот на данном этапе, сейчас. Я честно пытаюсь говорить с теми, кто должен быть по определению мне безразличен. А их это бесит. Их это бесит. Потому что, ну не нужно, как им кажется это. Но есть какой-то феномен в такого рода честном общении. А к программам такого рода при всем негодовании, ненависти, возмущении, равнодушии, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, образуется почти наркотическая зависимость. И я это просто, ну, вижу по аудитории, слава богу, уже 4 года почти на радио, да, и по росту ее, и по отношению к этому. Есть какое-то, знаешь, почти мазохистическое удовольствие в слушании вот того, что я говорю. Поразительный эффект, и неизученный совершенно, но вот это дает, кстати, силы говорить дальше.
1: Ты знаешь, как было однажды здесь? Ко мне пришел мой хороший приятель. Так же вот сидим в прямом эфире, о чем-то беседуем. И такой возмущенный звонок, причем не сюда, а в одну из соседних комнат. Там был кое-кто из руководства, поднимает трубку, приходит, смеется, сил нет. Момент музыкальной паузы, говорит, звонит, говорит, базетка какая-то. И с такой телегой, типа жалобная телега. Вы представляете, что вот у вас в эфире? Они же там просто беседуют.
5: Это хорошо.
1: Круто, да?
5: Это смешно, да. Должен вам сказать, что мы сейчас не просто беседуем. Александр немножко простужен, поэтому он пьет сильно разбавленный портвейн,
1: да,
5: 1:3, кипятком разбавленный. А я пью неразбавленный портвейн. Поэтому уж возмущайтесь. Еще должен сказать, что у меня будет с утра передача. Начнется она по телевизору в 8 утра, а по радио даже в 7. Да, и скорее всего, через полчаса я отсюда вынужден буду свалить, как бы это ни
1: так
5: было прискорбно.
1: Так что торопитесь с вашими вопросами. Да. Ну, сейчас, Саш, давай чуть-чуть прервемся, буквально, потому что фура пришла, я пойду там разгружу, быстренько раскидаю. То есть...
5: Помочь тебе?
1: Да не, зачем? Я там честно, про прохожих сейчас...
5: Честно говоря, у меня спина поболит.
1: Не надо, не, все равно. И мы продолжаем беседу с Александром Гордоном, ведущим телевизионной и радиопрограммы «Хмурое утро». Соответственно, вы можете звонить по телефону и задавать ваши вопросы Александру. А я вот, знаешь, о чем сейчас подумал? Ну, вернее, не то, что сейчас. Я в последнее время много думаю. Вот. Вот насчет Насти все-таки хотелось поговорить. Вот. Ты знаешь, ты не думал о том, что просвещая ее и пытаясь сделать как-то правильно, и говоришь, да, из нее человека, ты тем самым совершаешь реальные преступления против тех действительно немногих, оставшихся в меньшинстве умных людей, которым для того, чтобы как-то вот, ну, спокойно размышлять и думать в последнее время, ну, нужно какое-то, скажем так, элементарное обеспечение. Кто-то должен сырники им постирать, колесо отвинтить, привинтить. Попросту говоря, это ремесленничество. А просвещая в данном случае, сдавая вот Настям какое-то знание, ты их толкаешь к иному образу жизни, нежели они привыкли. Они могут составить конкуренцию. Попросту, в конце концов, автомобиль будет мыть не она тебя, а ты ей. Вот...
5: С Настей простая история, без умствований, да? Она, во-первых, девка умная, на
1: да.
5: самом деле. Вот. Крайне необразованная, но там это не ее вина, ее беда. Так уж получилось. Но дело не в этом. Она сидела на игле. И кончала с собой. Я попался ей на пути совершенно случайно, если бывают случайные вещи. И она взмолилась, поскольку хотела с этой иглы слезть, да, дать ей что-нибудь, что могло быть ее занятием, да, на какое-то ближайшее время. Вот и вся история. Там нет никаких... ничего другого.
1: Ну, а вот не приходит ли, я же там был у тебя на программе, там лезут какие-то люди постоянно, некоторые там вообще у входа дежурят, и, к примеру, вот как позапрошлый раз я постыдно опоздал, да, там какой-то человек был уже, в этот раз он принес готовую фотографию, чтобы расписаться. Так, по идее, вот такое количество Насти должно приваливать туда, в программу, особенно сейчас, услышав эту историю, говорить: Саша, зашити, должны говорить, а не все, всех ты не возьмешь под крыло.
5: Нет, конечно, я тебе еще раз говорю, что это все произошло крайне случайно, неожиданно, да, то есть и очень для меня быстро, поэтому, ну, я не жалею, потому что она девка разумная, и для программы она делает много, столько же, сколько там самоубийц.
1: Я абсолютно согласен, меня просто немножко тревожит, скажем так, ну, может, это неправильно, так, не так надо назвать, но просто иного я не нахожу определение, это, скажем так, просветительская деятельность. Вот нужна ли она в нынешней России? К примеру, мы беседовали, по-моему, как раз с Александром Гелевичем Дугиным здесь же, в этой студии, и пришли к выводу, что вот Барри Каримович Алибасов делает великое дело, потому что он создает музыку для класса, занятого в производстве. То есть реально, если этот класс, эта ремесленническая группа начнет вдруг слушать там Роберта Фрипа, да, курить травку, то у меня не будет такой красивой курточки.
5: Видишь, в чем дело? Не совсем так. Я думаю, что глаз вопиющего в пустыне, он тем и хорош, что услышит его только тот, кто захочет услышать, кто способен услышать. Потом, я ведь не проповедник и не просветитель, потому что я не знания даю и не методику получения знаний. Я делюсь своим отношением к жизни и своим вкусом, грубо говоря. Хотя сам считаю вкус ничтожной категории, но через которую надо пройти в любом случае. Вот, и поэтому, как бы, ну, все, чему это... Знаешь, вообще, на мой взгляд, существует один принцип педагогики, один очень простой. Делай, как я. А если можешь делать лучше, делай лучше. Вот и все. Но вот делай, как я, руководствуясь этим принципом, невозможно набрать себе учеников из тех, из кого хочешь. Да, они все равно получаются те, кому это надо.
1: В общем, да, такое...
5: Вот ей это надо, а другим, слава богу, не надо.
1: Призыв очень мощный, потому что даже вот некий там совковый рэпер, этот Титомир, он же также пел «Делай, как я», и в журнале, в модном, было написано эта фраза, я посмотрел, я не знал, а что это, говорю, не, говорю, дружище, так как ты делать я не буду, потому что там кожаные штаны, он-то металлические бляхи, конечно, каждый выбирает это, но с другой стороны, ведь есть такой мир, очень яркий, очень блистательный, который вот их как белок летяк на орех просто это самое тянет. Там, например, мир MTV, да, мир цветной картинки, тех же вот НТВ, взгляды на которые я целиком с тобой разделяю. И, естественно, большинство вылупившихся, они идут туда, где ярче. И только, скажем так, ну... Убитые романтики чем-то могут обратить свое внимание, ну, на таких деятелей, вот как ты, может быть, в какой-то степени я, конечно, честно говоря, программа «Монморанси», она более оптимистична. Ну, Саш, да, ну, вот, ну тут бывают и вот и всякие фрагменты такие вот прям жизнеутверждающие. Вот, а у тебя молнии, мыши летающие, люди боятся. Да.
5: Знаешь, если говорить о той толпе, которая идет на свет MTV, то я абсолютно убежден, что в этой толпе есть несколько попавших туда случайно, затерявшихся в ней. И если не включить другой светильник, они погибнут, вот, налетев на тот. Вот и вся история. Все, что я пытаюсь сделать, это свой фонарик.
1: Понятно. Но ты вот осознаешь, например, физически, да, что вот сейчас мы с тобой тут проводим беседу, да, такую. Она достаточно содержательная, в принципе, но, например, наверняка мы в следующий раз встретимся, она будет еще более детальной. И, тем не менее, наверняка сейчас кто-то слушает по какому-то радио ФМовскому, там, где передают приветы, там, где дебильный диджей, там, с искусственной улыбкой. Он же уже пишет. Я сам это видел, не буду называть радиостанцию. Он приходит и шпаргалку кладет. Я так через плечо думаю, что у дебила там, ну, написано, небось, там поздравить кого-нибудь с днем рождения или привет передать. Там написано: здравствуйте, дорогие радиослушатели, клянусь тебе. И вот он сидит с этой улыбкой. Вот и люди это слушают. Мне очень нравится твоя идея. Вот тут я, к сожалению, так не могу делать это с переключением от телевизионных каналов там в студии. Может быть, действительно стоит сейчас давать какие-то тут вот альтернативные варианты, что в данный момент в такой радиостанции можно услышать, какую чертовщину. Вот. Но тем не менее, дико жалко людей.
5: Вот, вот простая вещь, да? Сейчас будут говорить, что я хвастаюсь, что я на самом деле самый там умный. Программа «Хмурое утро» выходит в эфир почти 4 года.

0: то, что я шедевр какой-то, который подделать нельзя, или что я такой уж гениальный, самый умный, самый талантливый, да, что нет. Просто в этой передаче, почему она так долго живет, я так долго веду ее, да, есть один принцип, она такая же, какой я. Знаешь, мне херово с утра, значит, программа такая же. Я чем-то живу, ну, более-менее нормальным, и она такая же.
1: То есть ты естественно...
0: Я уезжаю в деревню, где нет никакой связи, да, и нет передач.
1: Но есть одно «но», можно наеду.
0: Да.
1: Да, то есть недавно, перемещаясь я на своем, так сказать, булиде по улицам Москвы, Александр, что я вижу? Я вижу троллейбус, mm-hmm. на котором знакомое лицо.
0: Mm-hmm. С высунутым языком.
1: Твое.
0: Mm-hmm.
1: Ну, не стыдно.
0: Нет.
1: Это, Саш, начало сникерства, потому что...
0: Нет, ты, да. Ты на урнах-то не видел?
1: На урнах пока нет, но не удивлюсь.
0: Нет, там... а есть, есть.
1: Есть?
0: Есть.
1: Саша. Ну что это? Нет, ну подожди.
0: Все четыре ведущие.
1: Ладно, ящер, который там этот вот демонический, там повсюду, но...
0: Ну, послушай, урна да. стоит на Тверской. На урне портрет. Мой, Соловьева, Подгородецкого, Плотникова, неважно, их четыре вида.
1: Ну, этих-то вот там особо
0: на урне двух, написано, ладно. На урне написано, да. Хочешь узнать, что у него в голове, загляни внутрь. И дальше идет фраза такая: выемка мусора производится и часы, когда программа выходит в эфир. И это правда. То есть весь мусор, который накапливается в головах у ведущих, сортируется ими. И поскольку программы идут в эфир регулярно, да, выдается на гора. Это есть жизнь. Это не отобранный мусор, да, а просто рассортированный. Я не даже, знаешь, этого, я, да. я переживаю страшно, что эта программа выходит два раза в неделю, потому что я ничего не успеваю накопить. Я все выбалтываю. Любая мысль, которая могла быть оформлена, записана, превращена во что-то, да, моментально выбалтывается. И это ужасно. Это каторга, если на то пошло.
1: Еще тогда я немножечко так позволю себе проявить опасения. Это вот компании твоей вот в плане вот на этой урне. Там, ну ладно, Соловьев, он взял на себя великое, в принципе, мужество, то есть играть роль отрицательного героя. Всегда он в меньшинстве и...
0: Ну, он так не думает.
1: Редко у кого вызывает симпатии. Это мужество, надо признать, да. К сожалению, Плотникова, не в курсе, кто это. Но буквально вот вчера я послушал программу вот, да, вот Петра, и как-то я был, ну, удивлен, то ли... в руководство совсем со вкусом проблемы начались какие-то. То ли этот человек... Ну, то есть я очень много в последнее время об этом думаю. Я не понимаю, как рядом, даже на одной урне ты позволил нарисовать себя, он его.
0: Ты знаешь, я не так серьезно к себе отношусь, как ты ко мне. И я думаю, что любое проявление публичное самоиронии и легкомыслия по отношению к себе, да, только в плюс.
1: А троллейбус тогда почему? Умно, ну, понятно.
0: Ну, так захотелось. Там написано, нет, радио с человеческим лицом. Что само по себе уже смешно.
1: И вот, ты дал добро разместить свое лицо.
0: Да, вот с языком высунутым.
1: Я нигде даже на пластинках свое лицо не печатаю.
0: И нет, я же тиражирую свое лицо. Во-первых, да, оно узнаваемое. А это один из признаков популярности, как говорят. Когда тебя узнают, да?
1: Слушай, опасно.
0: Я так давно этим занимаюсь. Что опасность эту, к счастью, для меня, там, я думаю, избежал. Но представь себе, выходит вот диск Николая Парфенюка. Музыка к собранию заблуждений, к сериалам, да? И мы на обложке рисуем, ну, не знаю, что, Николая Парфенюка. Или какую-нибудь красивую картинку. И написано «Николай Парфенюк, там, собрание заблуждений». И я сталкиваюсь с маркетинговой проблемой, потому что никто это не ассоциирует с программой «Собрание заблуждений» Александра Гордона. Тогда я размещаю свой профиль в черно-белом варианте на обложке. И это продается. Вот и все. Торговая марка, если хочешь.
1: Да, но мне это сложно, честно
0: говоря,
1: пока понять.
0: Нет, я понимаю, ведь всегда люди делятся на две категории. Те, кто идут в театральный институт на режиссуру, и те, кто идут на актерский.
1: А есть еще те, кто идут на зрительский факультет.
0: К сожалению, таких очень немного.
1: Да, потому что много правильно себя вести, адекватно реагировать на происходящее на подмостках не все умеют в последнее время.
0: Мы с тобой уже слышали, как звучат женские гормоны. Хочешь послушать, как мужские звучат? Или у нас нет времени?
1: Давай в начале уже
0: следующий. После новостей.
1: Да, после новостей. Да. А сейчас просто послушаем вот спокойную одну тут пьесу, хорошо?
0: Да.
2: На волнах радиостанции «Милых самых».

Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции. Монморанси.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Гордон, ведущий программы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь» и на телеканале М1. Поскольку сегодня у Александра достаточно сложный день, то есть ему нужно успеть еще и, так сказать, выспаться немножко и попасть на работу, да, назовем это так, то наша встреча с ним сегодня не будет такой уж продолжительной, как бы того хотелось, поэтому спешите и задавайте ему ваши вопросы по следующему номеру.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно даже. Алло. Алло, алло. Волнуется опять. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте. А можно вам короткий сон еще рассказать? Может, вы разгадаете?
0: Ну, вы знаете, вот вообще-то...
3: Знаете, если еще расскажете слово «сон», я усну. Поэтому
0: да, давайте пока подождем.
3: Пока еще бодрствую. Спасибо. Да, да. Снов.
0: Это такие провокационные дела. Типа,
3: я вам тоже могу десяток снов рассказать сейчас, и что.
0: А мне вообще ну, ладно, не будем, наверное, на снах. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: А могу поговорить с Гордоном?
0: Безусловно.
3: Лучше с Гордоном все-таки, так
2: привычно. А, так лучше, да? Угу. Александр, я восхищен сегодня вашей передачей.
0: Программа, извините, давайте все-таки назвать программу, потому что передача — это в тюрьме. Ну, простите, когда вклинился, да.
2: Вот, и хотел бы узнать, на какой радиостанции вы работаете, когда идут там ваши передачи?
3: Радиостанция «Серебряный дождь» в Москве, она вещает на частоте 100 ровно 1,1 FM.
2: Так, следующая... а по каким дням и во сколько?
3: В самые тяжелые дни недели, понедельник и пятница. С 7, но обычно я опаздываю, поэтому с 7:30 и до 11 утра.
2: У вас есть медицинское образование?
3: Медицинское?
2: Да.
3: Нет, что?
2: Я вам должен сказать, что я вот сам медик, вы говорили все абсолютно правильно.
3: Спасибо, но я же не всегда свои слова говорю. Это компиляция из того, что мне успели рассказать другие грамотные люди.
2: Понятно.
0: Да, или то, что лежит вот на столе.
2: Ну, еще раз я вас поздравляю и желаю вам плодотворно работать. Почему-то по радио вы выглядите гораздо лучше, чем по телевизору. Это гораздо приятнее слушать, чем смотреть, как вы там мучаетесь.
0: Понятно, спасибо. Кстати,
3: имеется в виду программа «Процесс».
2: Все наилучшего вам.
3: Всего доброго, да. Мучаюсь — это не то слово.
0: Тебя не смущает, кстати, вот те люди, которые толпятся на крыше высотки напротив, просто за мелкий прайс я им предоставляю право наблюдать за нами в специальную увеличительную...
3: Ты знаешь, я все-таки не такой жесткий человек, как ты. Те, кто толпятся обычно с утра, я хотя бы им кофе даю и булки. А твои мерзнут просто совершенно бескорыстно.
0: Как бескорыстно? Они мне присылают прайс мелкий.
3: Да?
0: Да. Бескорыстно я не делаю ничего.
3: Понятно.
0: Да.
3: Хорошо.
0: Здравствуйте.
3: Я не могу разглядеть. Да. Это мальчик или девочка? Вот это в синей куртке.
0: Ты знаешь, по-моему, это, попросту говоря, собачка. Вот для них сейчас шьют комбинезоны, потому что она всегда там и за нее не платит.
3: Я не могу понять.
0: То есть низенькая, да? Я тоже разглядывал. А они, кстати, ты знаешь, по интересной психологии у людей. То есть я им даю за, как я уже сказал, за мелкие деньги наблюдать за тем, что происходит в студии. Где-то обычно часа в 4 утра все, кто заходит в студию, там информационные ведущие, ну, неважно, гости программы, встают вот на этот самый подоконник, раздеваются и нагишом показывают им свои достоинства. То есть...
3: А за это отдельный факт?
0: Нет, это входит вот в услуги. Главное, вот. А этот вот в синеньком, вот он
3: не реагирует,
0: не шевелится.
3: Ты сделал вывод, что это собачка.
0: Да, а когда на них смотришь в бинокль, они начинают как-то прятаться. То есть они не хотят. Вот мы, дескать, заплатили, мы можем смотреть. А на нас, пожалуйста, смотреть не надо. Вот, то есть парадоксально люди все-таки устроены. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: У меня вот вопрос по теме как бы для себя. Вот, как вы объясните такое явление, как аутизм?
0: Вы имеете в виду хвостик, аппендицит?
3: Нет, аутизм известный, да, состояние. Знаете, я не могу объяснить так же, как не могут объяснить профессионалы, которые этим занимаются, чем вызван аутизм. И, кроме того, вы знаете, наверное, что протекает он по разным сценариям. Единого сценария для аутистов нет. Но уже тот факт, что Билл Гейтс сколотился в состоянии на аутистах, позволяет думать, что это не поражение интеллекта, а скорее какая-то защита выдающегося интеллекта от среды. Я так думаю. Но я один раз всего был знаком с аутистом. Не то, что близко, а если можно общаться с ними, то я общался на неродном для меня английском языке. Я должен сказать, что вот эта вот пародийная картинка, которую изобразил... как зовут этого актера-то, которого считают выдающимся и замечательным? Rain Man. Дастин Хоффман, да, в этом «В человеке дождя». Но это карикатура на аутистов. Конечно же, карикатура. Черт его знает. Я вообще целый ряд лет хотел сказать. Ну, наверное, не один год даже, да. Пытался заниматься тем, что называется психическими отклонениями у людей. И особенно меня поразил тот факт, на который я наткнулся совершенно случайно, снимая больницу для людей, больных болезнью Дауна. В больнице для людей, больных... Это я уже заплетаюсь. Где-то находится она милях в 40 от Нью-Йорка. Очень приличное содержание у них там. А попал я в эту больницу после того, как сначала увидел социальную рекламу, которая идет по американскому телевидению. Конвейер, битое стекло. И человек в перчатках сортирует это стекло направо и налево. Не знаю, по какому признаку, там больше осколки, меньше. Но явно в переплавку-то идет. И он поворачивается, и ты видишь, что это больной болезнью Дауна человек. Он смотрит на тебя и говорит: «Я работаю, я плачу налоги, я такой же, как ты». И это производит жуткое впечатление, жуткое какое-то, необъяснимое, да? Потом я на дороге где-то остановился, зашел в Макдоналдс. Ну, там не было ничего другого. Потом это Америка, простительно. Захожу в Макдоналдс, который все-таки на английском языке называется Макдоналдс. Почему-то. Вот. И смотрю на меню-то на это. А на человека, который передо мной, не смотрю. По привычке вообще не обращать внимания на официантов. Потому что они... Как собаки, милиционеры и пьяные. Когда им в глаза смотришь, они начинают угодничать и заговаривать. А страшнее ничего нет, на мой взгляд. То есть я все время отношусь как к функции к ним. Ну, так или иначе. Вот. Потому что если подумаешь, что это человек, тогда становится непонятно, почему он тебе еду приносит. И, ну, и пепельницу меняет. Да. И когда голос-то раздался уже по-английски, да, я посмотрел вниз и вижу, что это больной... Да, Даун. «Что для вас сегодня?» спрашивает, если переводить по-русски. Я говорю ему, он поворачивается и кричит туда. Значит, один там фрайс, что-то, та-та-та. Я глаз-то поднимаю вот за траекторией его обращения и вижу, что все, кто работает на кухне, менеджеры, все Дауны. И потом только обращаю внимание на плакат, вверху написано, что это какая-то особая программа. Да, что мы работаем по программе адаптации этих людей к жизни и т.д. И у меня это все время вызывало смешанное чувство. С одной стороны, беспредельной жалости к этим несчастным людям, с другой стороны, к отношению к ним как к нормальным. Мне кажется, в этом есть что-то порочное для, ну, вообще для человечества.
0: Ну, это использование их, скажем так, в развлекательных целях, это уже фрик-культура. Но, понимаешь, если так утешать себя можно тем, что Даун – это даже ведь не болезнь, синдром Дауна, это вообще другое существо, нечеловеческое, с нарушенным набором хромосом, по сути своей, просто другое существо. И...
3: Да, но вот каково же было мое удивление, когда я узнал, что 7 из 10 людей с синдромом Дауна понимают, что они ненормальны.
0: Но это им, видимо, внушили, Саша. Нет. Скорее всего, внушили.
3: Нет, они живут в такой среде, где, наоборот, все сделано для того, в Америке, по крайней мере, для того, чтобы подчеркнуть, что они нормальные, да, что они такие же, как все. Но они понимают свое отличие и страдают от этого. Вот если бы им с самого начала внушали, что вы другие люди, вы другая порода людей, вы устроены по-другому. Вам можно вот это, а вот этого нельзя, потому что людям можно вот это, а вот это нельзя. А вам это можно, а им... Да, то есть вы, ну вот как пытаются же там расовые какие-то эти различия стирать, да, и так далее. Вы другая порода людей. Ни хуже, ни лучше. Просто другая. Вот если бы это внушали, они были бы в порядке. Но поскольку им внушают обратное, что вы люди с отклонениями, но мы сделаем все, чтобы вы этого не почувствовали, вот в этом есть, конечно, что-то омерзительное совершенно.
0: Согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
5: Здравствуйте. Доброй ночи. Меня зовут Женя.
0: Здравствуйте, Женя.
5: Вот, приятно вас очень слушать. Мне вот такой вот я хотел бы выслушать и, то есть, вопрос задать. Вот, по поводу того, очень правильно выражаетесь, как по поводу ваших слушателей, то есть, мне понравилось, как Александр Гордон сказал, то есть, кому нужно действительно услышать. Вот, мне, например, 23 года, и, то есть, действительно, то есть, большое вам спасибо, помогаете как бы определиться, то есть, и какие-то вещи услышать. Вот, но хотелось бы немножко возвратиться к проблемам, когда вы вначале затронули проблемы женщин, да, как бы отдал нас немножко опять к женщинам, то есть, меня это немножко задело. Вот, например, сегодня я познакомился с замечательной девушкой, ну, то есть, можно сказать, что влюбился, да, ей 17 лет, ну, просто вот цветок. Все-таки, а вы так немножко так жестко все это раскладываете, как бы, может, немножко помягче выразиться, так все-таки, например, такие товарищи, как древние греки, там, так все образно представляли, как там андрогины, там, то есть, Зевс дико рассердился, и, то есть, человека четвероногого, четверорукого пополам разрубил. То есть как-то женщина все-таки, наверное, тоже человек. Меня вот это задело. Я надеюсь, вопрос понятен, да?
3: Понимаю, да, спасибо, нет, понимаю. Да. Дело в том, что вот я пытался делать программу, которая не пошла на телевидении по финансовым соображениям, которая должна была называться несколько нагло, там, Гордон Жуан или все, что человек должен знать о женщине. А эпиграф к этой программе был из Бунина. Звучал он так. Иван Алексеевич сказал когда-то такую фразу. «Женщина очень похожа на человека и живет рядом с ним». И это справедливая фраза. А мне чуть больше лет, чем вам, и я влюблялся, наверное, я не могу даже назвать вам количество раз. Я прошу все, что мы говорили сегодня, не относить к вашей женщине. Мы говорили не о женщине. Мы говорили о женщинах. О той половине человечества, с которой нам каждый день приходится иметь дело и общаться. Но любые данные, которые мы сегодня приводили, любые соображения, которые мы сегодня там озвучивали, они так или иначе касаются среднестатистической женщины, которой не бывает в природе.
0: И они должны, так скажем, идти вам на пользу. То есть вы
3: влюблены замечательно. Только помните, что да. И это кончается.
0: И надо вот из всего выше нами сказанного как хотя бы что-то взять и подумать, и посмотреть. Я даже стих могу прочесть, можно?
3: Да, конечно.
0: Надо. Вспомни, что у баб в ушах есть тоже сера, и уйдет тогда в любовь святая вера. Сразу станет на душе светло и тихо, у нее в зубах есть тоже дырки Миха. Ну, следующий звонок.
3: Короче говоря, они тоже писают и какают.
0: Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Мне кажется, ваши гости очень много от лукавого рассказывает. Он вообще на макаронной фабрике работает. Больно он разный. Как бы на все случаи жизни. У нее есть позиции, все он может объяснить, и каждый раз все по-новому объясняет.
0: Ну, то есть это называется, в общем-то, гибкость, знаете, как есть.
6: Ну, это очень уж такая. Это
3: погодите, погодите, сковородки, дайте, знаете, мне поговорить. Вы всегда одинаковые, скажите мне, пожалуйста.
6: Нет, ну не надо, вы под разную аудиторию все время так подстраиваетесь, и все это за принципы свои выдаете.
3: Например.
6: Ну, это для отдельной передачи, понимаете.
3: Не, давайте не голословить. Например.
7: Нет, ну давайте тогда договоримся о времени. Я все это напишу на бумажку и подробненько.
3: Ну, понимаете, вы же дозвонились в эфир зачем-то, да? Вы сказали какие-то слова. Я хочу, чтобы вы за базар ответили сейчас.
7: Какая-то вероятность дозвониться один на миллион, понимаете?
3: А, то есть вы звонили без желания. Слушайте, поговорить.
7: Вы ничем от других-то не отличаетесь.
3: Да.
7: Вы там что-то дозвонились, вы такой же, как и все.
3: Да, я на этом настаиваю. Но, понимаете, разница между нами и вами сейчас заключается в том, что вы звоните, а я слушаю.
7: Я звоню не вам, во-первых, а звоню тем людям, которые нас слушают, понимаете? Потому что вот каждого ведущего опускает, считает своим долгом, что он имеет право опустить каждый, кто с ним не согласен. А я сейчас не с вами, а с теми людьми, которые меня слышат.
3: Ну, позвоните им напрямую. Зачем сюда звонить?
0: Послушайте, послушайте, вы так не горячитесь. Спасибо, например, что за звонок.
3: Ситуация... Меня сейчас главное не разбудить, понимаешь? Если я сейчас проснусь, я не усну до утра, а там я же завалюсь.
0: Я понял. Нет, на самом деле существует такая терминология. То есть, когда человек... ну, где-то себя как-то неправильно повел, и потом его тело находит в подъезде с простреленной головой. Его коллеги по работе говорят обычно следующую фразу. Ну, типа, там, вот Витек всегда был негибким. То есть это не говорит, что нужно как-то дико прогибаться, но тоже как-то гвоздем вбиваться людям в мозги нельзя. Если бы, например, Александр Гордон там или я вообще делали и думали, скажем так, совсем уж категоричные какие-то вещи, то, ну, вероятно, уже сейчас бы совершенно и другая была реакция. Хотя вот данный позвонивший меня порадовал тем, что он сказал, что вот вы абсолютно такой же. Саш, ну это же радостная информация.
3: Нет, это как раз комплимент. Не всякого сомнения. То есть за своего приняли.
0: Да, но...
3: Это уже большое дело. Я просто хочу, чтобы... Понимаешь, какая история? Поскольку профессия публичная, то приходится так или иначе за базар отвечать. Вот это не, даже не обвинение, это и не упрек, а такое наблюдение, да, что вы, мол, там, всюду разный. Года 4 назад было интервью в журнале Playboy, которое называлось «360 градусов по Гордону», где я объяснял, что я ненавижу понятие «имидж». Вот это плоское, абсолютно телевизионное понятие. Да? Вот ты такой, а не другой. Послушай, ты с женой один, с любовницей другой, дома ты один, на работе ты другой, на третьей работе в транспорте, в машине ты совсем четвертый. Да? Человеку свойственно меняться в этом смысле. Но если кто-нибудь, кто меня сейчас слышит, найдет хоть один повод упрекнуть меня в, как бы это, в лицемерии или в том, что я говорю то, что хотят услышать, вот хоть один повод, да, я готов драться на дуэли с каждым, кто мне это в лицо произнесет. Я настоял на том, чтобы в программе «Процесс», который выходит в 7 часов вечера по ОРТ, звучала совершенно беспрецедентная фраза для телевидения. В конце каждой программы, будьте внимательны, звучит точка зрения, которую отстаивает Александр Гордон в этой программе, может не совпадать с его гражданской позицией. Я нанятый адвокат в этой передаче. Это была идея и смысл этой программы. И поэтому, если завтра я буду ругать Чубайса, а послезавтра целовать его в этой передаче, знайте, ребята, что я ни в том и ни в другом случае не отношусь к Чубайсу так, как показываю это. Программа «Процесс» — совершенно отдельное произведение в моей, кавычки открываю, кавычки закрываю, творческой, да, жизни. Это программа, где меня нанимают за деньги, чтобы я отстаивал ту или другую точку зрения. И я пытаюсь сделать это профессионально. Все. Больше ничего. Мало того, открою вам маленький секрет кухни. Господин Соловьев всегда борется за свою гражданскую позицию в этой передаче. Если возникает тема, например, Лаэртский, говно или гений, у господина Соловьева всегда есть приоритет выбора позиции, поскольку он защищает всегда то, во что верит. Он говорит, Лаэртский гений. Тогда я за те деньги, которые мне платят в этой программе, со всей яростью, и, надеюсь, профессионализм, буду отстаивать точку зрения, что Лаэртский говно. Это и есть механизм влияния на бедные умы наших сограждан. Это и есть то зло, которое несет в себе средства массовой информации. Я надеюсь, что это достаточно убедительно демонстрируется в программе «Процесс». Иначе делать ее не было бы никакого смысла.
0: целиком согласен. Должна быть вот эта мощная искра, как от электрошока. Она и создается только вот на таких вещах, о которых ты выше уже и сказал.
3: А потом, знаешь, что, поскольку мне пора уже уходить, я как заезженная пластинка здесь, я хочу, чтобы ты поставил из мелодию Парфенюка, которая не вошла в диск, о котором мы сегодня уже говорили, да, там, «Собрание заблуждений». Но именно с этой мелодией, которая вошла в другой диск «Movie and Dance», который он издал, именно с этой мелодией, это 10-я здесь, по-моему, началась программа, которая уже давно ушла в небытие, но воспоминания о работе над ней по-прежнему греет меня немножко, потому что это было первое приближение к кинематографу, к технологии кинематографической. И закончилось это тем, что вот я сделал себе подарок на свой день рождения, 20 февраля у меня, да, и я еду снимать именно в эти дни в Тверскую область. Первые съемочные дни у меня фильма, который мы затеяли, который мы снимаем, написанный по сценарию Гарри Гордона. А в последнее время присоединился еще один человек к сценарию. Теперь это пишется так. Сценарий Гарри Гордона при участии Танина Гойера. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. А композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Вальс Пила». Я тысячу упреков слышал, почему мы не включили ее в диск. Потому что по занудности, лихачеству и простоте этой композиции она очень напоминает то, что мы иногда называем нашей жизнью. Да, вот эта вот заезженная пластинка нашей жизни. Простите за некрасивый образ. Послушаем.
0: Ну, а тебе спасибо за то, что нашел время посетить данную программу и успешно отдохнуть перед собственной
3: спасибо
0: программой. До свидания.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в гостях у нас профессор, доктор физических наук Глеб Макарович Шамотня и его хороший товарищ, но, однако, понимаете ли, и в какой-то степени оппонент, потому что люди науки не то чтобы друг друга недолюбливают, но у них всегда происходят какие-то споры между собой. Итак, второго нашего гостя зовут Пересыпка Герман Федорович. Он зав. Кафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики. И, в общем-то, его научная должность, если я правильно понимаю, это доцент, то есть вы имеете степень доцента. Если позволите, я сперва задам вопрос Пересыпка Герману Федоровичу. Герман Федорович, все-таки Соликамск находится весьма далеко, и с какой целью вы прибыли сейчас вот в столицу нашей Родины? То есть, может быть, это какая-то конференция, или вы с частным визитом вот к Глебу Макаровичу пожаловали?
1: Вы знаете, я, конечно, очень рад видеть Глеба Макаровича сегодня. Вот. И, Александр Александрович, я рад видеть вас сегодня в студии.
0: Спасибо.
1: Здесь. Ну, а у меня основная цель, изучение, продолжение изучения, колебаний воздуха. Вот. И сегодня я их немного поизучал. Вот вы уже говорили сегодня по поводу Реги-фестиваля.
0: Да, да.
1: Вот. Я, зашел в эту дымную атмосферу и немножко посмотрел на прожектора, которые ее пробивают, и послушал вот то, что там происходило.
0: Ну, то есть молодежное вот это искусство.
1: Да, да, да. Да.
0: Ну, как вашего поколения,
1: как это говорят, потусовался, немного, было.
0: Ну, а скажите, вот бытует ведь очень, так сказать, распространено мнение среди многих ученых мужей, что громкие децибелы, вот этот кач воздуха, создаваемый на рок-концертах и молодежных хэви-металлических хард-рок ансамблей, сильно вредит мозговым центрам юношей и девушек, у них пропадает потенция, и т.д. и т.п. происходит воскипание мозгового, вещества под костным колпаком, их пучит, я имею в виду, выпечь бельм состоится, покраснение белков и так далее. Они просто глупеют. Вот с другой стороны, я сегодня видел, что вы достаточно мужественно выдержали в этом зале почти полчаса. Вот. И сторонник ли вы этой теории, шумовой терапии?
1: Да, мозги мозгами, главное, чтобы остальное прокачивалось как-то, тоже. Вот. А насчет потенции, я думаю, что нет. Все наоборот. Это мнение, ага. Вот, то есть все в порядке должно быть.
0: То есть вы
1: сторонник... Да, мозги, и это же совершенно разные вещи, вы понимаете, Александр Александрович.
0: То есть я так немножко поясню нашим радиослушателям. То есть вы сторонник той теории, что вот эти звуковые колебания, они не только через ушные отверстия, пропускают колебания в мозг, но еще и создают массаж внутренних органов тушки,
1: конечно,
0: в том числе отвечающих за потенцию.
1: Конечно,
0: яичники, предстательную железу и так далее.
1: Да, так-то я не медик, к сожалению, но...
0: Понятно. Ну, и теперь я хотел бы спросить у профессора Глеба Макаровича Шамотня. Глеб Макарович, вы, я знаю, придерживаетесь совершенно иной теории, и вы даже, несмотря на все мои уговоры, просто отказались зайти в этот зал и просидели в Бьюике в вашем, практически 40 минут.
2: Да. Дело в том, что я просто опасался, чтобы мои практические выводы, к которым я пришел за свою многолетнюю работу, не сказались на моем физическом здоровье. Ведь я, несмотря на свои 65, еще достаточно бодро выгляжу. Если бы я посетил даже и в течение 10 минут это заведение, куда вы меня сегодня настойчиво приглашали, то я бы, возможно, что и не смог бы самостоятельно довести автомобиль. А что касается влияния звука на потенцию, то здесь как раз, на мой взгляд, здесь, собственно, есть стык наших теорий с уважаемым Германом. На потенцию звуки влияют избирательно, то есть определенная частота влияет в плане ухудшения, и, соответственно, частота несколько другая, отличная от предыдущей, меняет потенцию в сторону повышения, как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
1: В процессе исполнения музыкального произведения какого-то, что происходит с персонажем, который...
0: Есть замечательный, вернее, простите, был замечательный профессор медицины Маргарита Тихонова Прорубь, к сожалению, ныне покойная, вот, она как бы делала, у нее были такие научные выкладки, что, собственно, вот то, что происходит во время концерта шумного, да, там, ну пусть это даже будет классическая музыка, неважно, если децибелы, так сказать, на грани возможного, то это напоминает кусок мяса с точки зрения потенции. То есть поедание куска мяса на какое-то время повышает концентрацию гормонов в крови человека, но затем собственные гормоны вступают в борьбу, значит, с чуждыми пришельцами, в результате все опускается. Вот. И этот процесс, он, ну, как бы такая амплитуда, то есть поэтому вот мы сегодня наблюдали, извиняюсь, конечно, за подробности, несколько таких хороших актов в зале. Прям, то есть ну, у людей было возбуждение.
2: Да, просто дошло до того, что на капоте моего автомобиля.
0: Ой.
2: То есть я как и не сопротивлялся, но тем не менее. Здесь я хотел бы отметить вот то, что правильно заметили о том, что нет существенной разницы между музыкальными стилями, будь то классическая музыка или современная, молодежная. Здесь все упирается именно, как вы верно, опять же, Александр, отметили, в децибелы и в сочетание звукового напора, так мы это называем, с частотой, с которой вибрирует диффузор, собственно, звукоизлучающего устройства. На организм ведь воздействует, в данном случае мы рассматриваем мужчину, который находится на дискотеке, воздействует помимо прямого сигнала, излучающегося из диффузора, еще и отраженный от стен. И ведь что вот я в Москве наблюдаю, заходя в эти вот современные дискотеки и клубы. Ну, правда, я хожу туда днем, поскольку берегу свое здоровье.
0: Ну да, чисто бизнес-ланч.
2: Да-да-да. И вот я замечаю, что совершенно неподготовленные, то есть люди, не люди, которые обустраивали эти учреждения, они совершенно не консультировались у профессиональных физиков.
0: То есть, извините, вы здесь имеете в виду звукоусилительную аппаратуру или саму акустику?
2: Нет, саму акустическую состояние. Состояние помещения, поскольку отраженный сигнал из диффузора громкоговорителя, отклоняясь от стен, от потолка и от... Что это?
0: Это у меня в ухе пробка. Стреляет ухо.
2: Ну, ничего страшного.
0: Но я обращусь к вам.
2: Это к нам надо, да. Мы об этом попозже поговорим. Да. Так вот, отражаясь от стен помещения, и, значит, происходит так называемый наклад звуковых волн.
0: То есть резонанс?
2: Резонация, да.
0: И то есть туда-сюда, вот они туда-сюда.
2: Да.
0: Как пинг-понг, значит, стенный пинг-понг.
2: Практически получается сплющивание человека. То есть оно именно...
0: То есть сзади и с встречной.
2: Да. И в итоге получается то, что оглушенный вот этим вот как раз отраженным звуковым сигналом от стен, вот этот вот молодой человек после дискотеки, как правило, направляется со своей возлюбленной, дабы, так сказать, углубить взаимоотношения, перевести их в какую-то иную фазу, вот, и в результате он сталкивается с тем, что он не способен осуществить то, что, на что, собственно говоря, он рассчитывал.
0: А скажите, а вот таким образом, то есть, ну, действительно, можно спорить о том, насколько акустика определенного зала и децибелы насколько они вредны или полезны для слушателя, в данном случае зрителя. А вот есть такая, ну не то что теория, а как аксиома это уже воспринимается, что прослушивание любых музыкальных фрагментов в головных телефонах, попросту в наушниках, вызывает, значит, кипение подкостного мозга и выпуч глаз, потому что и частичную потерю слуха, поскольку ухо получает прямо направленный сигнал, и вот эта кость, в общем, она теряет весь хрящ. Да, вот если можно, это вопрос к пересыпке Герману Федоровичу, поскольку он все-таки из Института ядерной физики.
1: Да, ну, я думаю, что наушники, конечно, ну, они способствуют как-то, ну, восприятию музыки, но это, может быть, касается, ну, просто каких-то мелодий, а не того, вот о чем сейчас у нас непосредственно идет речь, кстати. Я хотел сказать, что, может быть, у нас немножко другая экология, вот, но в нашем городе. У нас есть клуб, к сожалению, единственный в городе, который называется... Да, в Соликамске, который называется 6 девяток, вот, и, ну, дискотека. Вот, к нам приезжают разные артисты, ну, современные, вот, и У нас есть центр рядом с этим клубом, где мы исследуем вот как раз вот эти, влияние такого звука, но вот по поводу телефонов ничего не можем сказать. Вот у нас есть статистика, что наша дискотека очень хорошо влияет на здоровье местных, в этой тяжелой экологической обстановке.
0: А, то есть...
1: Так что, да.
2: Видимо, просто у вас удачным образом совпало вот это вот акустическое расположение.
1: Может быть, репертуар дискотеки.
0: Я вот, знаете, так сказать, со своей скромной такой холмушки, так сказать, хочу свое предположение высказать, что поскольку действительно в Соликамске, то есть нужно же сказать, что Соликамск — это вот ваш институт ядерной физики, вот, а вокруг несколько домов, совершенно небольших. А что такое институт ядерной физики? Это реактор, а вокруг несколько столов, за которыми сидят ученые мужа. Поэтому действительно с экологией там серьезные проблемы. И как бы таким образом, когда вот люди приходят на пляски, получают децибелы, и у них начинает вскипать просто мозг.
1: Что это временное улучшение, да? Да,
0: просто таким образом вы стимулируете иммунитет, попросту говоря. То есть, чем сложнее условия жизни у человека, тем у него сильнее иммунитет, выживаемость.
2: Да, я могу со своей стороны здесь отметить также и присовокупить к этому то, что чем вреднее условия, в которых существует человек, тем более он... сподвержен генерировать различные звуковые колебания в атмосфере. То есть, будь то это сильная радиация, либо же это какое-то химическое загрязнение. И человеку, собственно, свойственно реагировать вот внешне на эти проявления, значит, каким-то звуком. Будь то это звук, собственно, храпа, либо же звук сапа. И ряд других звуков. А что же все-таки касается музыкальных...
1: И рок-музыка появилась, кстати, насколько я знаю, индустриально развитых странах.
2: Безусловно. Потому что именно индустриальная цивилизация дала, собственно, миру вот эти вот электронные звуки, природные, с которыми, собственно, выступают вот эти вот африканские племена на больших международных...
0: Площадках.
2: И форумах, да. Да, но вот мы можем заметить, кстати говоря, вот по этим африканским исполнителям, что живут они недолго. Вот недолго их как творческий путь, так, собственно, и сама жизнь их. И, видимо, это связано с тем, что человеку, собственно, свойственно вот издавать звуки своим телом исключительно, а не прибегая к каким-то искусственным вот этим вот приборам для издавания звука, поскольку моя докторская диссертация была посвящена вот изучению влияния вот звуков на именно организм человека. В общем, я хочу сказать, что к выводам я к неутешительному пришел.
0: Если позволите, я сейчас для наших радиослушателей немножко расскажу. Извините, вот у меня что с голосом такой, я очень волнуюсь. Расскажу немножко о научных трудах обоих наших гостей. Профессор Глеб Макарович Шамотня является автором достаточно нашумевшей в научном мире книги, которая называется «Человек.генератор». Вот так называется его книга. А доцент Пересыпко Герман Федорович является автором тоже достаточно серьезного научного труда, который называется «Человек.ядро». Вот совершенно два разных подхода. То есть я опять поясню, если позволите. Глеб Макарович Шамотня считает, что человек — это... что человека как существо можно рассматривать как просто вот генератор звуков. Тогда как Пересыпко Герман Федорович опирается в своей теории на то, что это ядро, человек в смысле. Вот. И здесь мне бы хотелось узнать, насколько... одна теория дополняет другую. И есть ли там место какой-то третьей теории? Например, человек клюв, к примеру. Вот, или что-то такое. То есть, или эти теории настолько противоположны. Ядро не может быть генератором, а, в общем-то, генератор не может быть ядром, собственно. Давайте, может быть, с господина Пересыпко все-таки начнем.
1: Александр, вы как раз только что сказали ответ, описывая нашу соликамскую обстановку, как раз ответ на ваш вопрос, вы упомянули реактор. А реактор — это, ну, это же генератор, это ядерный генератор. Вот. И я, ну, моя точка зрения как раз в том, что генератор — это все, ну, все мы вместе, и состоит он из ядер, которые генерируют, как в реакторе. Вот. Но время взрыва пока откладывается, к счастью.
2: А я, в свою очередь, хочу присовокупить к вышесказанному следующее. Действительно, ядро, оно может быть как и генератором, так и поглотителем генерированных кем-либо колебаний.
0: Ну, вот, также, собственно, это вот ваш, человек. Кстати, термин научный, Глеб Макарович, губка.
2: Да,
0: губка,
2: да, безусловно. Поэтому это же самое можно применить и к человеку. То есть в данном вот аспекте наши теории с моим другом Германом, собственно, не особо и различны. То есть мы как бы констатируем один и тот же факт, просто он со своей, так сказать, с близкой его научной деятельности, той точки зрения, я же со своей. То есть его интересует в основном поглощающая функция человеческого организма, то есть восприимчивость его, вот в частности к рок-концерту. Меня же интересует человеческий организм как излучатель определенной энергии, и именно звуковой, то есть все те колебания воздуха, которые производит человеческая особь за всю свою жизнь. Вот лично меня интересует от рождения и до смерти.
0: Ну, в таком случае я предлагаю перейти к письмам наших радиослушателей, которых скопилось неимоверное количество. Вот целый курс студентов МГИМО, третий курс, тут около 20 фамилий, они спрашивают, не могли бы вы узнать и рассказать нам у профессора, чтобы профессор Глеб Макарович Шамотня поведал нам о происхождении вообще храпа, и что с его точки зрения есть храп. Студенты пишут, что вот этот клёкот периодически, он, в общем-то, возникает все чаще у большого количества людей молодых. То есть, если раньше храп был свойственен все-таки таким здоровым, толстым полковникам, каким-то людям, гаишникам или женщинам с бигудями, с родинкой, с собачкой и очень больших форм, вот, в голубых халатах с бантами, как пицца, то сейчас, по тонкому, на мой взгляд, наблюдению студентов, омолаживается контингент храпящих. То есть, скоро мы, понимаете, дойдем до того, что груднички будут храпеть, да?
2: Вы знаете, в моей практике есть один случай, когда беременная женщина обратилась в женскую консультацию по поводу странных звуков, издаваемых в ее утробе. Собственно, были проведены... Просто это мой товарищ работал гинекологом, так сказать, делился со мной у меня на даче вот за кружечкой доброго пива. И, собственно, ведь заставили бедную женщину трое суток ничего не есть, дабы вывести все из желудка, чтобы не было никаких сомнений, что это не желудочное урчание, а что-то другое. Приложили, значит, к брюшку, собственно, высокочувствительные микрофоны. И вы представляете, каково было удивление гинеколога, когда он услышал отчетливо разносящийся храп. Было сделано рентгеновское, значит, рентгеноскопия, и, собственно, был запечатлен на дисплее современного компьютера свернувшийся клубочком ребеночек, у которого ручки были под щечкой. Вот, и мирно посапывал.
0: Да, храп, знаешь, пошлёп, да, губами и хрящом.
2: Да.
0: Скажите, Глеб Макарович, тут сразу ведь возникает некоторый вопрос такой. То есть, ну, хорошо, если в данном случае у этой конкретно молодой мамы в пузике один грудничок, ну, как бы мама может потерпеть это бурчание, потому что беременных постоянно, вот даже по наблюдениям нашего института базитологии и всеведения, у нас в лаборатории постоянно происходит у них бурчание, и, в общем-то, это естественное состояние женского организма. Безусловно. Тяжелый период. То есть мама это выдержит. Ребеночек, значит, если он в одного там лежит и издает хрящевые храпы. Кстати, ведь хрящевое и губное, я знаю, храп.
2: Более того,
0: но об этом сейчас немножко позже, да? Тут я с точки зрения гуманизма хотел. А если у нее, скажем, двойня или тройня там, и один из грудничков храпит, какова вероятность того, что второй родится очень нервным или и вообще фашистом будет сразу?
2: Вероятность очень высока. Ведь, как я собственно, установил путем умозаключений и экспериментов, что вот те люди, которые вы описывали под категорией тех, которым ранее был свойственен вот этот храп, они, собственно, и были... Еще в утробе матери были склонны к этому. Просто в те годы, то есть сейчас этим людям где-то, ну, порядка 40-50 лет, то есть в те годы, когда они рождались, шла, собственно, война, и за грохотом пушек и снарядов как бы не замечалось то, что в утробе что-то происходит. Поэтому... Когда возможность вот двойни у женщины наблюдается, то тут действительно очень опасное влияние одного храпунца, так мы их называем, на другого ребенка, который совершенно нормален, ну, по предварительным данным, естественно. Дабы исключить вот влияние одного на другого, мы рекомендуем делать где-то с 6 месяца собственно, кесарево сечение, то есть определяется путем ультразвукового исследования, отделяется храпунец от здорового младенца, вот, и, значит, осуществляется его отделение, и дальнейшее, собственно, искусственное донашивание в инкубаторах. Но это, правда, стоит немного дорого, но зато вы гарантируете себя от того, что ваш ребенок уже в утробе один будет оказывать плохое влияние вот на своего как бы брата.
0: Хорошо. А вот некоторый такой вопрос сейчас сразу многие наши радиослушатели задают. Каким образом можно самостоятельно диагностировать ранний храп? И вообще, насколько это опасно? То есть опасно в том смысле, что каким образом следует вести себя молодой матери, например, если вдруг она заметила у себя эти симптомы? Ведь это может быть обычное бурчание труб желудочных. Может быть храп. То есть она может пойти, конечно, к врачу. Врач ей говорит, что да, дескать, это храпит ваш новорожденный, мама, дескать. И на этом как бы все и заканчивается. Или все-таки как бы мазь, там, таблетки.
2: Нет, все дело в том, что вот мы сейчас должны поподробнее об этом поговорить. Существует, да. Как вы правильно заметили, несколько видов храпа. Вот. Что же касается... Очень правильно вами отмечено, что с храпом надо бороться уже внутриутробно. Поскольку если запустить этот случай, пускай он даже один ребенок у мамы, то впоследствии может родиться мало того, что человек с вибрирующими носовыми перегородками, у которого нос, вот, ну, представляете себе, подвижен вокруг своей оси. Да, да. Плюс ко всему, значит, будет губной, собственно, раздрыг. Вот, то есть губы даже при хождении взрослого человека, вот они будут вибрировать. То есть это будет, ну, просто совершенно некрасиво. И тут скажу хирургическое
0: вмешательство. Здесь ведь еще мы встаем перед другой достаточно серьезной проблемой, а именно это как бы неконтролируемое слюноотделение. Вернее, оно контролируемое, но вот этот поток, он не будет удерживаться в таких пошлепывающих губных лопастях, поскольку...
2: Все правильно.
0: То есть если мы видим на улице или где-то, например, по телевидению выступает какой-то ведущий, да. И у него между ртом вот тут, значит, слюна взбивается, как вот в пиве, да, это значит, что человек храпит. И лучше вот молодым женщинам не стремиться выйти за него замуж, потому что спать нельзя просто.
2: Да, но это один из необходимых, но не главный, собственно, признак человека, который обладает храпом. Вообще, я бы хотел вот в данной нашей беседе, и потом здесь мой Герман присутствует, я бы хотел...
0: Простите, Германа, ну, сам по себе.
2: Нет, ну мы как бы друзья. И, собственно, я хотел бы здесь обрисовать, собственно, структуру храпа. Ведь почему происходит это звукоизвлечение из, казалось бы, несвойственного ноздревого, собственно, отверстия? А происходит всего-навсего то, что накопленная организмом вибрация за день, то есть будь то рок-концерт, либо же это посещение шумного цеха, либо же просто прогулка по улице, где зачастую двигаются...
0: Под метромостом.
2: Да-да-да, или дизельные грузовики. Все эти частотные колебания, они накапливаются в организме, аккумулируются в желудочно-кишечном тракте. То есть практически, если вот разрезать человека живого, ну, естественно, под наркозом, да, то есть скрыть грудную клетку, вы увидите, что помимо сердцебиения, то есть пульсирующего сокращения сердечной мышцы, происходит также еще практически незаметное глазу, но если присмотреться, то можно определить вибрация кишечника.
0: То есть кишечник может быть, извините, не может это быть, может. Скажем, просто вот может, понятно. Да.
2: Так вот, все дело в том, что во время сна организм расслабляется.
0: И понятно,
2: близлежащие к кишечнику ткани и полости, они приходят в состояние покоя.
0: Кстати, то есть... пустоты тоже, там очень много пустот.
2: Да,
0: и, вот извините, что я вас перебиваю, все-таки я как бы по образованию орнитолог, мы сравнили недавно, вот, в общем, вскрытие вот одной, значит, больной произвели, ну, как бы уже она и не больная, как бы уже упокоилась. Вот. И мы сравнили. Дело в том, что у птиц и у человека приблизительно, ну, у всех, так скажем, очень симметрично расположены вот эти пустоши кишечные. Безусловно. Хотя кишечник совершенно разный. То есть дело в том, что количество потрошков к количеству пустоши где-то 1 к 10. То есть 9, значит, десятых это потрошков и 1 десятая пустоши. И вот эта пустошь, она увеличивается в объеме к старости. Поэтому вот такие все пузатые люди, вот им говорят, вы, дескать, лучше ляжьте на левый бок, подожмите коленки и не стесняйтесь ни в коем случае, не стесняйтесь, травить, говорят им.
2: Да, но об этом чуть ниже. Нет. Это тоже разновидность храпа. Вот. Что касается все-таки, значит, вот генерации кишечным трактом колебаний, которые испытало человеческое тело за день. Так вот, значит, в момент расслабления мышц, то есть во время сна, кишечник оказывается, значит, готовым для того, чтобы вот эти свои, собственно, накопленные вибрационные колебания сбросить. Сброс происходит так называемым образом похрапа. То есть возбуждение из кишечника переходит, собственно, в носоглотку, и оттуда уже, вибрируя, носоглотка при выдохе выдает вот этот вот так. Хотя многие этот звук любят, но большая часть населения относится к нему негативно. Вот. И, кстати говоря, вот почему в железнодорожных купе очень так актуален вопрос храпа стоит. Как раз поэтому, потому что в движении поезда вот эти вот стук колес, которые якобы убаюкивают, ну и все это переходит путем подвесок на сам вагон и в дальнейшем уже на лежащего на полке человека. Поэтому, если такой практический совет попутно я хочу дать нашим радиослушателям, если вы собрались в дальнюю дорогу, пожалуйста, находясь в вагоне, в движении, как можно меньше старайтесь лежать, в общем-то, на полке, поскольку вы просто накопите вот эти вот колебания вагона, они передадутся дополнительно к тем шумовым эффектам, которые вы испытаете в пути, и в конечном итоге вы не дадите просто спать своим соседям, и бывали такие случаи, когда чайник разбивали о голову того, кто храпит в купе, и, в общем-то, может кончиться плачевно. Просто
0: вообще, кстати, масса таких случаев было, вот, например, я помню, когда я служил, это происходило на как раз границе с Республикой Китай, то мы всех храпящих привязывали портянками, как вот показывают в садомистских фильмах, вот руки и ноги, зажимали прищепкой ноздри и выкатывали в коридор. А еще мы делали так, то есть однажды, ну, после караула, я помню, пришли, и там всегда заставлял как бы нас ефрейтор стирать свои портянки. Ну, обычно стирали, а здесь просто одну из портянок самому главному храпуну, как сейчас помню, фамилия у него Сало была.
2: Хорошая фамилия.
0: Хорошая. Положили портянку на нос эту, просто вот ночью. Вот. Он всю ночь также прохрапел, но как-то более нервно. А на утро почему-то его увезли с диагнозом гепатит в полковую лечебницу. Прям. Представляете?
2: Вы, видимо, не дали его
0: кишечнику.
2: Токсикоз,
0: видимо.
2: Нет, вы просто не дали его кишечнику избавиться от вот этого накопленной за день вибрации достойным образом. И это перешло на печень.
0: Да, вполне возможно, токсикоз. Но зато сало закосило, и как бы...
2: Ну, еще, кстати, да, тут неизвестно, кому польза больше. Ну, а что касается...
1: Всем было польза.
0: Конечно, всем польза.
2: Конечно, конечно, конечно. А что касается вот других видов храпа, вот мы сейчас затронули такой, собственно, классический вид, это ноздревой. Да. Вот это, значит, один аспект. А вот о втором аспекте, это так называем губном пришлепе, я вот хотел бы попросить своего коллегу рассказать, Германа.
0: А только давайте, если вы не против, сделаем это после небольшой музыкальной паузы. Песня.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Да, итак, у нас был вопрос по поводу губного пришлепа при, да, ну, да. При храпении. Ну, вообще, причины, ну, всего, что с нами происходит, когда мы спим, ну, и то, что мы помним, ну, сны, скажем, вот, и какие-то другие события, что-то, что мы делаем, когда спим, все это, ну, как-то, наверное, от того, что мы делаем днем. И вот храп, который, ну, о котором шла речь, это тоже, ну, вот, это аккумуляция какая-то вот этих вот колебаний дневных. Вот, она приводит вот к такой разрядке. А то, что касается, ну, вот этих каких-то губных колебаний, это, ну, что мы делаем губами обычно? Мы губами чаще всего едим и разговариваем.
0: Вот. Сплевываем, да. Ну, это физиологические, да, да, да. Чистые общения.

0: И, кстати, существует, по-моему, даже какое-то молодежное направление, я слышал, то есть записывают именно вот, вот этот вот губной, в общем-то, прошлеп ночью с скрытыми микрофонами, и затем расшифровывается. И я знаю, что даже был случай такой, в свое время агенты ЦРУ записали в гостинице губной, вот, в общем-то, вышли по советского разведчика, как они предполагали, и после этого раскрыли всю нашу агентуру в этой стране.
1: Вообще, ведь я хочу сказать... И, кстати, я удивился, почему вот вы, Герман Федорович, не рассказали нам, ну, это сейчас я и хочу узнать, ведь у вас на кафедре, по-моему, аудиофизики есть как бы целая коллекция на...
2: газодинамики.
1: А, на, извините, да, да, извините, на кафедре, простите, пожалуйста, это в прошлый раз у нас был гость, да, там у вас хранится огромное количество разных моделей храпа, записанных на цифровых носителях, на все они в ВВМ есть, это храпы, я знаю, достаточно известных людей, неизвестных, но вот сейчас каково количество вот этих храпов у вас, и я помню, вы по телефону, правда, мне заводили, и все, так говорили, Саша, а послушайте вот это, то есть так, кстати, может только фанатик своего дела делать там среди ночи, позвонить, послушайте вот этот храп, а связь с Соликамском плохая, там и все, так трещит телефонистка, кричит, я рассоединю, а вот Герман Федорович то один, то другой, там и кто так, и, ну, по-разному совершенно, вот каково это количество и как бы платите ли вы вот донорам этого храпа за запись? То есть это, видимо, производится в лабораториях, как-то запись храпа. Или это все люди приходят сами, говорят, у меня уникальный храп. Это же первое вообще, по-моему, в мире, так сказать, можно потом сделать музей храпа.
2: Да-да-да. Сейчас более 10 тысяч у нас образцов, более 10 тысяч доноров, каждый из которых записал некоторые по 5 или даже 10, ну, каких-то вариантов. Вот, вы знаете, чаще всего, вот большая часть нашей коллекции, то есть получается так, что, не сам даже донор, как бы, а его поклонники, что ли, ну, поклонницы, как-то приходят к нам и предлагают, что мы можем обратиться к какому-то человеку и, ну, вот с этим предложением.
1: Или приносят записи, я знаю.
2: Да, да, это бывает реже, конечно, вот.
1: Ну, а я, кстати, открою маленький секрет.
2: У нас есть специальная аппаратура просто, и мы, такие предложения, конечно, ну, как бы...
1: Ну, рассматривать.
2: Всегда, да, да, да.
1: А я хочу так открыть маленький секрет, что при Соликамском институте ядерной физики существует, так сказать, поощрительный отдел. То есть вот людям-донорам выплачивают самые разные компенсации, но самое распространенное, что все просят, это ХНУ, которое при употреблении внутрь защищает от воздействия ядерного реактора. То есть конечно, там женщины идут, даже я знаю, ведь были же у вас подделки. То есть, как бы, вот помните, та 18-летняя студентка Соликамская, которая, по-моему, около 50 вариантов храпа принесла. И, по-моему, вот Сергеев, да, у вас лаборант, ныне покойный. Вот он, по-моему, как раз открыл фальшивку, что, дескать, он там и так свистел, и сяк свистел. То есть заподозрил фальсификацию, собственно.
2: Да, да.
1: Все из-за хны.
2: Да, есть и, ну, такая сторона, конечно. Но все-таки чаще всего это достаточно, ну, все честно. Конечно, бывают люди, которые симулируют, ну, то есть они не спят реально. И при этом они симулируют эти звуки, и, собственно, сейчас мы уже достаточно хорошие специалисты, чтобы разобраться, что к чему, да, где фальшивка.
1: А скажите, вот пришло письмо от нашей замечательной радиослушательницы Натальи Бондарчук, студентки. Она интересуется, значит, мне 18 лет, пишет Наталья в своем письме, я не могу найти себе спутника жизни, потому что стыд стыдно писать, но приходится страшно храплю. И все люди просто, значит, молодые разбегаются. Вот у меня вопрос к обоим нашим представителям профессуры. Насколько стоит молодой девушке из-за этого комплексовать? Стоит ли вообще, лечится ли это и, скажем, не говорит ли это? То есть, может быть, ей нужно посмотреть на ноги

0: себе, если они, например, нуждаются в срочной эпиляции, значит, у них много мужских гормонов. Может быть, имеет провести смысл гормональный какой-то курс лечения. Вот. Либо это говорит о твердости характера. То есть, может ли как-то вот Наталья повернуть это в свою пользу, этот расклад весь?
1: Ну, я тут хотел бы отметить то, что подавить храп на 100% невозможно. То есть 100% не храпящий, то есть не генерирующий звуки человек, поскольку храп – это основной, в общем-то, продукт генерации звука человеческого тела. Это мертвый человек. Вот поэтому избавиться на все 100 от храпа Наталье поможет только, собственно, ее умерщвление. Что же касается перевода храпа в иную плоскость, то здесь наша современная наука, в частности, наши с Германом достижения в этой области могут предложить ей следующее. В частности, я бы порекомендовал перевести, ну, то есть рассматривая это с научной позиции, вот именно ее проблему, я бы рекомендовал ей перевести вот ее, по-моему, ноздревой она в письме пишет, да?
0: Да, у нее сильный ноздревой.
1: Вот, ноздревой, собственно, в анальный, поскольку...
0: Да.
1: Поскольку это может в какой-то степени заглушить вот ее эти страдания, поскольку вот, в общем-то, анальный храп, он менее бросается в глаза. Вот. Ну и каким-то образом может даже и привлечь к ней партнеров.
2: Вы считаете?
0: Да, ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки, а после этого мы продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор физических наук, профессор Глеб Макарович Шамотни и зав. Кафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Герман Федорович Пересыпко. Речь у нас идет о храпе как таковом, ну и вообще о человеке как о генераторе всеразличных звуков. И вот мы закончили на том, вернее, Глеб Макарович закончил свою мысль на том, что, дескать, анальный выхлоп – это тоже своего рода, по его теории, которая изложена в его книге «Человек.генератор», это тоже своего рода храп.
1: Безусловно.
0: Вот, ну, здесь мы же можем прийти к тому, что практически любое выделение человеческого тела, например, сброс каната или потение, или насморк – это... Тоже...
1: Согласен с вами, но все-таки надо поставить акцент на том, что любое физиологическое отправление человеческих, собственно, каких-то надобностей, оно является храпом только при том случае, если при осуществлении этой функции наблюдается какое-либо звуковое колебание. Будь то это, значит, звуковое колебание в жидкости, либо же, собственно, в газе. Вот, поэтому я рассматриваю это как одно единое целое. Ведь не можем же мы, в конце концов, рассматривать птицу без перьев. Так, собственно, и здесь одно от другого неотделимо.
0: Да, но все-таки как бы широкие слои населения подразумевают под таким явлением, как храп. Это, ну, попросту говоря, даже Дарвин писал в своих рукописях, что храп – это есть... звукоизвлечение, вызванное струей воздуха, проходящего сквозь хрящевые хрящевые, я цитирую по памяти, со скотчей скамьи не помню, проходящие сквозь хрящевые перегородки ноздревых лопастей или проходящий сквозь пришлеп губных лопастей. Вот по Дарвину. То есть он как бы считает, что храп это не продукт ни в коем случае, а это именно только звукоизвлечение. Но вполне возможно, что если усилить какой-то мощный современный акустический звукоусилительной аппаратурой процесс выделения пота, например, подлепить чувствительный микрофон ей под мышку, завернуть ее в целлофан и начать гонять по чистопрудному бульвару кругами, чтобы она бегала, то возможно, что мы услышим звуки Ниагарского водопада, собственно.
1: Совершенно верно. Я очень рад, что вы пришли немножечко опередили меня вот к проблеме потоотделения.
0: Простите, я просто...
1: Ничего страшного, это как раз предвкусило мою мысль. Что я хотел сказать? Это подтверждает вами сказанное как раз взаимосвязь всех отправлений человеческого организма, вот, объединив их под одним, собственно, наименованием, как храп. Ведь что по сути своей есть потоотделение? Это, значит, выделение жидкости с поверхности тела в атмосферу. Что есть храп? Это извлечение звука, то есть, опять же, выделение колебаний газа в атмосферу. Что есть своего рода так называемый анальный выхлоп? То же самое. Поэтому все эти, в общем-то, три основных аспекта, ну, сюда можно еще включить дополнительно отсморк, либо же слезы отделения. Все это, по сути, разновидности одного и того же храпа. Но тревожит человека в основном первые две. То есть это ноздревой, собственно, и вот анальный выхлоп. Поскольку с точки зрения современного человека это, так сказать, выглядит, ну, не очень, так скажем, не радует глаз.
0: Ну, понятно. А вот только что вот референты нам принесли записку, которую нам передал, так сказать, наш законный слушатель, который смотрит на нашего сурбопереводчика, увеличенного линзой стекол. Это сейчас Сергей Матвеевич Живаго прислал записку. Он спрашивает, что же там получается по вашей теории ушная сера? Что является ушной серой? Пишет господин Живаго в своей записке, что только вчера он был у доктора, ему здоровым таким шприцом, как вдули, и у него пробка вылетела прям из ушей здоровая. Что это было? Мама, спрашивает Живаго. Мама, это, видимо, мы все здесь, потому что действительно мы как мать родная для многих.
1: Очень отрадно это слышать.
0: Конечно.
1: Очень отрадно это слышать. Я хотел бы немножечко разделить понятие ушной серы как таковой и назначение ее в организме.
0: Ушная сера... Вот очень, извините, просто сестра Живаго, Маргарита Живаго тоже пишет, мама пишет, как же так? То есть все привыкли, что серый — это то, что на спичке.
1: Конечно.
0: Вот. Пишет Маргарита Живаго, говорит, я пыталась наматывать, значит, из уха эту, значит, всю штуку на обматывать.
1: Она не горит.
0: Не горит. Она тоже так пишет.
1: Совершенно нет. Поскольку
0: что она
1: это
0: спрашивает?
1: Литературное название. Серый — это литературное название.
0: Я помню, у Толстого что-то такое было, но...
1: Да, ну, это целая поэма была, но мы сейчас не будем о, в общем-то, литературе.
0: Да, давайте, что же такое ушная сера?
1: Да, значит, существует два аспекта, с которых я рассматриваю этот продукт человеческого, собственно, организма. Первый аспект — это аспект, вливающийся в мою теорию о храпе. Значит, сера — это как бы та ступень, через которую проявляется так называемый ушной храп. Он мало заметен, и я вот могу, положа руку на сердце, сказать, что, ну, 99,9% людей и не подозревали о его существовании. Вот. Тем не менее, он есть у каждого.
0: У кого-то простите, вот сразу сейчас молодые мамы все всполошились, побросали памперсы с подгузниками и типа полезли к своим чадам, вновь рожденным розовым, в уши. Вот. И все кричат в один голос: врете вы, нет там никакой серы. Но, хотя...
1: Нет, я вот еще о втором аспекте не сказал. И второй аспект чисто физиологический. Mm-hmm. Для чего же, то есть для извлечения звука — это первое, то есть для чего необходимо организму серу. А организм человека так устроен, что он приспосабливает все свои естественные функции под какое-то двойное или даже тройное назначение. Ведь всем известно, что, например, тот же канат, помимо очищения полостей кишечника, собственно, еще и знаменит тем, что отпугивал в древние времена диких животных от человека и, в свою очередь, метил территорию. То есть каждая функция, которую отправляет или осуществляет человеческий организм, она многогранна. Так же и с серой. То есть первое – это, я это ставлю, подчеркиваю, на первое место. Возможно, вот Герман не согласится со мной. Вот. Это, значит, дополнительная разгрузка кишечника от вибраций, то есть колебания воздуха, ее постепенное отделение. Но это низко частотные колебания, они неслышимы человеческим ухом, там частота порядка там 0,5 или даже 0,1 Гц. Угу. Вот. А второе, наиболее зримое глазу, и то есть наиболее привычное нам, сера, аспект, вернее, выделения серы, это, значит, избыток смазки при движении века в глазнице.
0: А, то есть, ну понятно, голова это же как бы все очень
1: сложно. Да-да-да. Поскольку глазками двигают все, то есть нет, как правило, людей, которые в одну точку смотрят. Ну, есть такие люди, у них действительно серы меньше.
0: Я вот позволю себе вспомнить одну историю в бытность мою, когда я заканчивал. Ну, вы же знаете, что я закончил физфак МГУ, и у нас там учился такой студент, Иосиф Гоголь его звали. И у него постоянно была такая птичья болезнь, сморга. Ну, как бы он все время часто смаргивал. Да. Вот, был свет, не было света. И даже дело в том, что и ночью он никак глаза закрытыми не держал, постоянно моргал, мы проверяли. И из-за этого у него как бы была вот эта проблема с серой. То есть он не мог слушать такие тампаксообразные наушнички от плеера. Да. Всегда одевал большие, а когда снимал их, то оттуда прям сыпалось. И однажды он выиграл, вот нас было на курсе 32 человека, как сейчас помню, вместе с Гоголем. Вот, он выиграл, соответственно, 31 ящик пива. Знаете, на что? Он отпустил...
1: Нет, очень интересно.
0: Он отпустил серные канаты из ушей длиной до плеч. Представляете? И да. Ходил с ними, ходил да. с ними. Вот. Сейчас, кстати, вот куда-то в ваши края подался Герман Федорович, тоже куда-то в Якутию. Ну, ближе к Соликамску. Да, так насчет сморга. А как же, простите, да, да, а вот...
1: Я только хотел об этом сказать.
0: А что же такое вот эти катышки, которые вот, по утрам вот. В углах глазницы?
1: Я уверен, что это...
0: И плохо. Как с ними бороться? Ведь вычесывать нельзя, потому что если... Можно делать как, я скажу. Значит, если вы страдаете желтыми катышками по утрам в углах глаз, два вида есть борьбы. Первый вид борьбы – ставьте около себя кипятильник на ночь, наливайте воды. Значит, почему? Потому что эти катышки по утру, если влажность низкая в комнате, могут застрять, вернее, застынуть и приобрести очень такую твердую форму. Поэтому при ковыре их вы можете повредить глазное яблоко попросту. Вот. Либо вам придется очень долго держать голову в теплой воде по утрам, пока они сами не оттают. Ни в коем случае не вытаскивайте их пальцем. Это я вам говорю, как человек, закончивший, в общем-то, в свое время факультет по глазам.
1: Это совершенно верно все вами сказанное. А дополнительно я могу пояснить следующее, что вот этот вот глазной, собственно... налет, который образуется по утрам.
0: То есть, а это, как вы сказали, извините, что я все время встреваю, просто ничего хотелось ничего. Пояснить. Это вот то вещество, которое веки стирают с белка, что ли?
1: Не совсем. Это частички того вещества присутствуют, но тут я немножечко не договорил. Значит, сера — это смазка, которая находится на внутренней стороне глазного яблока, которая обращена к мозгу. А поскольку она слишком густая, поэтому она не может присутствовать на наружной стороне глазного яблока, которая обращена к зрителям.
0: То есть, ну, какая-то часть все-таки, видать, по утрам.
1: И поэтому, естественно, для смазки между веком и, собственно, непосредственно глазным яблоком используется более жидкая смазка, которую мы называем слезой.
0: Да-да-да.
1: Кстати, и вот испарение этой слезы как раз и вызывает вот этот белый налет, поэтому я рекомендую в плане вот то, что вы насчет воды говорили, это очень верно, но дополнительно постарайтесь просто в течение часа перед сном не моргать.
0: Совершенно верно, но еще ведь существует теория, что вот как бы слезы, да, ну и вообще вот это не является дополнительной смазкой, а это как бы своего рода тосол, потому что если будет сухое веко тереть по сухому глазу, то есть как бы там все это совмещено, да.
1: Да, и более того, я могу еще сказать, что я рассматриваю слезы отделения, как и остальные, собственно, физиологические функции организма, тоже в какой-то степени как храп, поскольку, что бы мы там ни говорили, а ведь хлопание веками, оно издает определенный звук.
0: Конечно.
1: Просто мы, конечно. Человек, а для человека кажется настолько естественным, что он не обращает на это внимания.
0: Кстати, вот хотелось сказать, то есть поскольку я все-таки занимался длительное время орнитологией, мы исследовали птиц обычных на наличие у них в ушных отверстиях, ну, у них ушей, как вы знаете, нет, за исключением некоторых пород, у них есть отверстия ушные, недалече от глаз, там, у кого под глазами, у кого к клюву ближе, это зависит, в общем-то, от породы птицы и так далее, на предмет серы. И не нашли, у птиц нет серы. И почему? Потому что у них глаза проворачиваются у большинства, и да. смазка происходит не веком, а внутри головной жидкостью.
1: Взять хотя бы филина.
0: Да, ну, я имею в виду не нашего друга
1: хорошего. Естественно, не моего заместителя, нет, это же не в том
0: случае. Отдельный вопрос пришел от студентов пищевого института московского, Московского института пищи. Вот так написано. А может быть, пища такое. Это имени пищи, может быть.
1: Колледжами какими же называются.
0: Так, пища, это, видимо, их, наверное, главный. Тут ну, непонятно, имени пищи или от имени пищи. Ну, в общем, из института пришло письмо, спрашивают, студентки пишут. Скажите, дело в том, что мы все достаточно молоды. Ну, понятно, студентки. Ну, и так. У нас в последнее время... Ну, тоже, говорит, стыдно об этом писать, но мы хотим узнать. Пусть об этом узнают все. Может быть, вы подскажете нам, как спастись. У нас происходит повальное увеличение объема копчикового сала у каждой. Вот отдельный достаточно разговор. Ведь копчиковое сало, как ни странно, которое выделяется... Ну, я немножко поясню. То есть, скажем, пот на залысинах, да? Безусловно. Так мы его называем, пот на залысинах. На самом деле это не пот на залысинах, а это залысиковое, значит, сало залысинное, да, а также и копчик. Он не потеет, а он выпускает сало. Вот там же, ну, это долгая история, рентген мы делали ей. Вот. У них, прям, говорит, хоть ножом соскребай, на масло маш. Так и пишут студентки пищи.
1: Все правильно. Значит, из-за чего это достаточно серьезные патологии. То есть, в принципе, конечно, в моей практике встречались такие случаи. Я, в общем-то, предложил на теоретическом уровне кардинальный способ и помогло некоторым вот, нашим коллегам, с которыми я работал, с которыми делал диссертации. Так вот, что я хочу порекомендовать? Во-первых, давайте обозначим, вот мы с вами все люди, собственно, грамотные, давайте обозначим, от чего это происходит. Неудачное сочетание анального храпа с губным.
0: Так нет.
1: Порождает.
0: Глеб Макарович, простите, но ведь известно, что копчиковое сало это как бы прерогатива целиком слабой половины.
1: Безусловно. Так вот, я хотел сказать, у кого порождает? Порождает у женщины вот это сочетание, в отличие от мужчины, у которого, собственно, трубчатые кости не полые, а заполнены костным мозгом.
0: У женщин там пустоты.
1: И за счет этого вибрация гасится. Взаимный резонанс. У женщин же наоборот происходит.
0: Ну, равно, плюс что, например, наличие дополнительных... пустой пакет молока или ящик, да, мешок с картошкой. Это мужчина, да, в данном случае, это мешок с картошкой. Лучше, да, даже с глиной. Вот больше, похоже, масса очень, да, большая.
1: Да. И плотность, удельный вес.
0: Но если уж вгонишь в резонанс, то это может быть разрушение серьезное.
1: Знаете, нет, вот у мужчин это не наблюдается. Так вот, у женщины, наряду с тем, что им свойственна полостность костей, собственно, ей свойственна также и полостность тушки. И так вот, вот это вот именно копчиковый, в общем, выделение сала на копчике, оно образуется из-за того, что вот полости, которые находятся в брюшине женщины, они издают дополнительные резонансные колебания. Дело в том, что точно диагностировать это возможно только подключив к осциллографу женщину, вот, и, так сказать, дать первоначальный импульс и посмотреть, какая реакция организма будет.
0: Насколько произойдет,
1: да, вот, вообще,
0: выделение активное. Да.
1: Я бы порекомендовал попробовать им сдерживать все-таки анальный выхлоп каким-либо образом, то есть постараться меньше увлекаться этим на какое-то время.
0: Но ведь может произойти токсикоз, собственно, внутри желудочной, поскольку это же все достаточно токсично, но все равно...
1: Все правильно, да. Но я бы тут еще, может быть, вы правы в этом, но я могу порекомендовать только ритмичный, то есть режим вести.
0: Как бы ушу, да, выхлопа.
1: Да, то есть в 8 утра... 8 вечера. Вот два раза в день можно себе позволить 5-минутный выхлоп. А на протяжении остального дня стараться сдерживаться.
0: Скажите, вот как бы ведь у нас на кафедре визитологии при Институте всеведения проводились такие эксперименты, насколько сейчас участилось число вообще выхлопов у современного человечества в сравнении, скажем, со временами Петра Первого. Мы пришли к выводу, что сейчас это происходит чаще, но короче. Тогда, например, какой-нибудь там Петр Первый, он мог, так, ну, извините, травануть один раз, но очень очень мощно. Вот. И как бы его желудок, он был больше похож на желудок животного. Ну, я имею в виду примитивнее.
1: Больше, сейчас, чем в плане, да.
0: Да, сейчас человек более сложно устроен, поэтому мне тут кажется, Глеб Макарович, что, может быть, ваш совет все воспримут неоднозначно, поскольку позывы чаще.
1: Это женщин касается.
0: А возрастную категорию как бы?
1: Вот возрастная категория, здесь надо быть несколько более аккуратным. Почему? Потому что вообще пожилым людям, хотя и свойственна режимность, но у них их мучают часто и бессонница. Вот здесь я порекомендовал перевести все вот эти вот, собственно, позывы, свести к тому, что производить ночной выхлоп. То есть в течение дня не увлекаться, поскольку в ночное время, как правило, пожилой человек находится в лежачем положении. И дополнительного резонанса не получится. И попытаться, как основной, я вот не договорил, основной, значит, это попытаться при моменте анального выхлопа зажимать нос.
0: Чтобы не было,
1: чтобы не было одновременно, да.
0: А скажите, вот существует такая теория у многих ученых, но она как бы постоянно была подвешена в воздухе, тем не менее она есть, что если бы современный человек вдохнул бы выхлоп, который произвел современник Петра Первого, то это было бы наравне, воспринималось бы современным человеком как аппарат горный воздух. То есть действительно ли это так? Или вы не согласны с этим?
1: В какой-то степени я с этим согласен. Почему? Ведь дело в том, что как тот аппарат, о котором вы сказали, горный воздух, он что делает? Он ионизирует находящийся в квартире воздух. То есть ничего, кроме как насыщение его положительными электронами, он не дает. А питание во времена Петра Первого заключалось...
0: Было скудным.
1: Картофель или ботваном?
0: Ну, естественным, да.
1: Утку ели. И заметьте, картофель был практически необработанным. Это ведь только в прошлом веке научились картошку варить и только в нынешнем жарить.
0: То есть практически чистый крахмал.
1: Да. Вы попробуйте сейчас, поешьте чистую картошечку, у вас тоже будет. Будь здоров.
0: А скажите, я вот хочу обратиться к пересыпкам Герману Федоровичу. Я знаю, что у вас, в общем-то, всем работникам вашего Соликамского института ядерной физики выдают как бы заказы, и в этих заказах там молоко, ну, за вредность, все такое прочее, хна, опять же, вот. И вы почему-то заставляете именно ваших сотрудников, сотрудников кафедры приглотной газодинамики, съедать в день по столовые ложки крахмала. Какое это оказывает влияние на организм и с какой целью это делается? Может быть, в условиях Соликамска это полезно? Может быть, москвичам тоже стоит там по две ложки съедать, например? Или вообще отказаться от крахмала? То есть ваше отношение к крахмалу?
2: Ну, я думаю, что это, ну, чисто наши местные проблемы. Вот. И москвичам не стоит как-то ну, менять свое отношение к пище. Вот. А у нас, собственно, ну, недостатки рациона просто достаточное количество картошки, которое имеется в Москве, вполне замещает то, что мы у себя вот реализуем таким образом.
0: А, то есть это как бы из-за недостатка самой вот картофеля?
2: Да, да, да. Вот просто это такой, ну, заместитель,
0: что ли. То есть если, например,
2: мы сейчас... специально завозим, да.
0: То есть если кому-то в Москве, например...
2: А москвичей это не касается, конечно.
0: Нет, ну а вдруг, например, кто-то не может там купить картошки, или вот, например, ребенок отказывается потреблять картошку. Ведь бывают дети, которые говорят, дай мне только Сникерс. Там, может быть, стоит ему в Сникерс напихать крахмала. Все-таки.
1: Я вот думаю, что все-таки Герман еще не договорил о том, что хоть ему он крахмалом заставляет питаться всех своих подчиненных, но зато он не упомянул о том, что соли у вас вообще на стол не подается. Ни в одно из блюд, которые приготовлены в вашей заводской столовой, также не добавляется.
2: Но вы знаете, у нас соли достаточно в воздухе просто.
1: Да.
2: То есть, вот, поэтому потребление
1: баланс
2: через поры кожи, да.
1: Баланс.
0: Ну, давайте отвлечемся немножечко на музыку, а потом продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Глеб Макарович Шамотня и завкафедрой прикладной газодинамики Солигамского института ядерной физики, доцент Пересыпко Герман Федорович. Кстати, вы, если, уважаемые радиослушатели, если у вас какие-то возникают по ходу нашего разговора с учеными-мужьями вопросы, то звоните по телефону 203-19-22, и я думаю, что наши гости не откажутся вам ответить на них. Вот. Но прежде я бы хотел затронуть такую тему, как храп у животных, то есть храп у пресмыкающихся, у рыб, например, храп. То есть является ли храп, как бы, скажем так, определяющий интеллекта, или он этому явлению вообще все подвержены, например, деревья, вот храпят ли деревья?
1: Дело в том, что напрямую храп не зависит от уровня развития того или иного вида животных. Но, тем не менее, отдельные особенности присутствуют. Так, например, всем известный камбала, который наши уважаемые радиослушатели могут прикупать, в общем-то, на всех оптовых рынках Москвы, вот, она храпит совершенно не так, как и кит-кашалот, хотя, казалось бы, находятся они в одной среде, и, собственно, кит млекопитающая, камбала рыба. И тем не менее, значит, камбала при своем отправлении функции похрапа, поскольку функция похрапа, она является необходимой для существования любого организма, как я уже говорил.
0: Да, да, да.
1: Вот, она отправляет его в соответствии с той средой, в которой обитает, поскольку водная среда напрямую не может передавать звуки, которые свойственное вот человеку. Ведь человек не может под водой говорить, если его горло наполнено жидкостью.
0: А камбала использует...
1: Да-да-да. Опять же, пузырится, это опять же воздух. Камбала же использует для своего функции отправления по храпу вот то самое, во что она зарывается. Обычно она зарывается в песок. Так вот, заглатывая его в жаберные, она, собственно, и производит путем механического переката песчинок определенный свой, в общем-то, похрап. Какие-то дни больше, какие-то дни меньше. Мы проводили акустические исследования.
0: От возраста рыбы зависит.
1: От возраста рыбы, от структуры дна, на которой в данный момент она...
0: От количества произведенных икрометаний и так далее.
1: Да.
0: А вот скажите, это может быть вопрос несколько из области фантастики, но тем не менее, вот вы говорили, что происходила расшифровка как бы по храпу какой-то информации в голове русских там резидентов КГБ, засланных там, да? Вот, действительно, это применяется. Вот если, скажем, например, поставить аквариум, в котором будут храпеть рыбки, рядом положить мужчину храпящего, рядом женщину, собаку, кошку, птицу и всех их заставить храпеть. Как вы думаете, проснувшись на утро, все эти существа будут ли обогащены каким-то опытом, взятым друг от друга посредством храпа? Или все-таки храп не является вот этой медийной, назовем ее так, системой передачи информации?
1: Является. Дело в том, что...
0: Поподробнее об этом.
1: Дело в том, что почему-то сложилось так в обществе, особенно в современном, что наличие храпящего соседа, будь то по койке, либо же по купе, либо же по салону автомобиля, вот, приводит человека в какое-то неуравновешенное состояние. Это связано всего лишь навсего с тем, что храп, ведь он образуется не в первые минуты сна, а по истечении определенного периода. Обычно это где-то полчаса с момента засыпания.
0: Нет, я с вами целиком не соглашусь. Когда вот мы с... В общем, я проходил какую-то маленькую часть своей службы на подводной лодке. У нас там мичман, он совершенно четко. Ну, как только он сходил с вахты, он только ложился... Мичмана?
1: Да.
0: Вы знаете, я сейчас уж не помню. То есть, серьезно. Вот, а как это грузинское?
1: Герман, вам не кажется, что это, по-моему, тот особый случай, о котором мы в сноску всегда даем?
0: А, я вспомнил. Фамилия Бригвадзе была. Ну, какой известный певица.
1: Ну, вот,
0: Иван Бригвадзе был мичман. Да, ну так вот, он как бы занавешивался своей занавеской вот этой, включал колпак, дескать, я буду книжки читать порнографически, все так шутил. Вот. И прям моментально храп сразу наступал. И, кстати, точно так же у нашей Прохоровой вот выписали из больницы. Совершенно.
1: Ну, то есть вы считаете, это исключение? В любом правиле есть исключение, конечно, безусловно. Ну, я, может быть, хватанул насчет получаса, но 5-10 минут просвет всегда присутствует. Так вот, что касается совместного, собственно, проведения сна всеми питомцами и домочадцами в одном помещении, оно может быть уместно, если вести одновременное засыпание. Как правило, на практике это не удается. То есть, ну, муж, жена при совместной достаточно долгой супружеской жизни, они входят в гармонию, и уже один вид спящей жены вызывает в муже просто желание упасть и замертво свалиться и спать до утра. В таком случае храп будет положительно сказываться на... Ведь почему, собственно, супружеская ложа, почему так приятно спать с женщиной? Совсем не потому, почему думает большинство наших радиослушателей, а только потому, что совместный храп, вот именно мужской и женский, когда они сливаются, тут главное не перепутать, вот, сливаются воедино, образуется так называемая общая, так сказать, вот резонансная частота, которая, да, и, во-первых, расслабляет, то есть желудочно-кишечный тракт, и, в общем-то, все, никаких проблем. А тут еще, если котик под боком, так
0: просто. Я сплю с хомяком, пишет Зинаида Темень, студентка Плехановского института. Но дальше она поясняет просто. Создает ей уют хомячок, который лежит в банке, он заворачивается в ватку, и вид этого хомячка, нормально. Его, кстати, зовут Борис, хомячка, он заворачивается, Борис, в ватку, и вот торчает, что было. А, все, да, я понял. Отстегнулась у вас рука опять. Ну, ничего. Да, так вот, собственно, придает очень уютный такой вид. И Темень сразу погружается в сон прям со всей семьей Зинаида. И говорит, мы также вместе с хомяком уроки делаем.
1: Это
0: да?
1: одно из проявлений той физиологической реакции, о которой я чуть-чуть ранее говорил, о том, что когда муж видит спящую жену, у него желание упасть, так сказать, просто как подкошенным рядом с ней. Хомячки тоже обладают храпом. Причем мною установлено, что храп хомячка, в отличие от храпа собаки немецкий дог, намного облагораживает человека, намного более благоприятен для человека. Почему? Потому что ноздревые хомячка обладают диаметром порядка 0,1-0,3 вот в этих пределах миллиметра.
0: Ну, как игла для вот, взятия крови из вены, такая широкая.
1: Да, кстати, у них так ее и берут для анализа. И вот проходя через вот эти вот отверстия хомячка ноздревые, выходная частота храпа соответствует частоте сердцебиения человека. То есть порядка где-то практически 70, от 80 до 120 в минуту. И поэтому вот как раз Темень, она так и расслабляется. То есть всего-навсего чистая физика, одним словом.
0: Скажите, вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова спрашивает, является ли вот это похрустывание кошечки, которая лежит у вас на коленях, храпом, или эти вот, ну, вообще о природе вот этого звука, как
1: вы
0: кошка
1: мурмур?
0: Ну да, мурмур кошки. Это что, это? Я просто знаю, что вы большой кошатник.
1: Да, кошки действительно это так. Кошки единственные существа на всей нашей планете, за исключением рыбы и кузовка. У него тоже есть такая специфическая особенность. Вот. Но об этом чуть ниже мы скажем. Кошки обладают уникальным свойством вызывать храп по, так сказать, первому своему требованию, в отличие от всех других млекопитающих, и тем более человека. Кошки давно, ну, я не знаю, кто наделил их этим, возможно, так сказать, создатель, возможно, тот же Дарвин.
0: Да, да.
1: Вот, этой функции. Дело в том, что кошки за время сна расслабляются значительно лучше, чем любое другое млекопитающее.
0: Хотя, казалось бы, со стороны, что они спят урывками. Ведь...
1: Да, да, да.
0: Вот. То есть сейчас она спит, а сейчас уже жрет.
1: Поэтому...
0: А сейчас уже... Да, извините. Да.
1: Поэтому вот этот вот храп, который вызывает кошка, он не позволяет ей расслабляться. И поскольку, как я уже говорил, любая функция организма, будь то это человеческий организм или организм того же самого кузовка, он минимум 2-3 функции несет. Вот. И поэтому, собственно, вот это вот мурлыканье, оно наделено еще функцией, значит, такой, которая дает понять, как бы, наблюдателю кошки о том, что она испытывает удовольствие.
0: Ну, вообще, вот существует теория, это пишет госпожа Буланова.
1: Храп горловой.
0: Нет, что имеется в виду вот этот мурмур.
1: А он горловой.
0: Что это... Ну, вот госпожа Буланова пишет, что, по ее мнению, это, так сказать, мощнейшая вырезка, ну, кошачья. В данный момент кошка испытывает такие спазмы вот этой спинной мышцы, именуемой вырезка, и что у нее происходит непроизвольное такое, но не сильное смещение позвонков, и что это именно вот все-таки костная структура.
1: Нет, вы знаете, я не знаю, конечно, какая порода у Булановой, вот, но я имею в виду кошку. Вот, но, может быть, отдельные породы, искусственные, синтетические, они действительно не могут вызвать в себе действительно природное мурлыканье. А вот у меня, например, дома живет чистый ирбис, то есть снежный барс.
0: Вот. Да. Кстати, действительно.
1: Из лесов Киргизии пойман.
0: Уникальная морская свинка вообще,
1: да,
0: в своем роде.
1: И вот у него мурлыканье, знаете, чисто природное. Он так замурлыкает, что стекла, в общем-то, вибрируют. То есть отрывается полностью.
0: Ну что же, если вы не против, уважаемые гости, я предлагаю вам послушать те вопросы, которые вам сейчас зададут наши радиослушатели. Звоните по телефону 203-1922 и задавайте ваши вопросы. Только, пожалуйста, так сказать, сформулируйте их поконкретнее профессору Глебу Макаровичу Шамотня и завкафедре прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики Герману Федоровичу Пересыпко. И я поднимаю телефонную трубку. Добрый ночь. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, это величайшее счастье, что я смогла сегодня вот попасть, ну, дозвониться до вас. Я с большим удовольствием слушаю про храп. Угу. Вы знаете, даже очень-очень внимательно про все. И вот вопроса у меня нет, но у меня есть там большая просьба, Саша.
0: Да-да-да.
3: Я никогда не могу до вас дозвониться. Угу. Ваше величайшее достижение – это то, что вы записали разлуку. Вы иногда ее даете в конце.
0: Да-да-да.
3: Может быть, вы мне ее пораньше заведете?
0: Ну, вы знаете, спасибо, спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы эта композиция, которую вы имеете в виду, она специально и сделана как бы для того, чтобы поставить точку на эфире. Как вы, наверное, заметили, я завожу эту пьесу в самом конце уже эфира. А сегодня у нас, помимо Глеба Макаровича и Германа Федоровича, еще будут не менее интересные люди в гостях. Сегодня будет московский журналист Юрий брать в прямом эфире у сиамского близнеца. Ну, я имею в виду интервью. Вот, так что слушайте дальше, и обязательно прозвучит эта песня «Разлука». Я вам это обещаю, но несколько позже все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Глеб Макарович и Герман Федорович. Я не ошибся.
0: Нет, Гарри.
4: Очень интересная тема, это наука храпология. Меня очень интересует такой вопрос. У храпа, как известно, 10 модификаций в русском фонетическом произношении.
0: Угу.
4: Храп и хряп. Храп и хрюп. Храп и хрып. Наверное, они чем-то не только отличаются по звучанию.
0: То есть вы имеете в виду, как-то придать, узнать, так сказать, каким образом храп определенного характера звучит фонетически?
4: Фонетика, да. Чем отличается храп от хрупа, например? И это первый вопрос. Чисто, ну, по фонетике. И второй вопрос, он был, по-моему, Глебом Макаровичем затронут по выделениям оксидантов, как-то серы. Как известно, сера минимально затрагивает нашу жизнь. А вот если ее заменить селеном или телуром, то жизнь человека, хотя это в своем роде является ядами, но они при заменении селеном серой увеличиваются в 4 раза и телуром в 8.
0: Ну, не 8, там получается где-то в 6,7. А простите, а представьтесь, пожалуйста.
4: Харитон Ряпов, если возможно.
0: Вот, понимаете, вы несколько неправильно сейчас подошли. То есть вы сказали, что оксиданты, они занимают не такое большое место в нашей жизни. А на самом деле я же не зря привел пример со студентом физфака МГУ Иосифом Гоголем, который, то есть если вы слушали, то есть, да, то есть существуют самые разные люди, понимаете. Некоторые прямо действительно, как бы у некоторых минимальное количество вот этих веществ в организме накапливается, а есть у которых избыток. Поэтому, да, то есть тут, как бы, мне кажется, вы не совсем...
4: Нет, Александр, я хотел немножко по-другому это применить бы. Эти выделения, они нежелательны. Их надо человеку, наоборот, потреблять, дабы увеличить свою продолжительность жизни.
0: То есть вы считаете, что вот эти выделения, они все-таки наносят ущерб энергоемкости человека, то есть тратится энергия человека на...
4: Да.
0: Я понял.
4: Они выделения головные, а не анальные.
0: Угу. Понятно. Давайте сейчас узнаем мнение наших гостей по этому вопросу. Спасибо. Ну что, может быть, начнем с вас, Глеб Макарович?
1: С удовольствием. Я хотел бы по первому в двух словах, значит, вопросу. Что касается фонетического описания той или иной, собственно, той или иной разновидности храпа, тут, собственно, дело каждого. Кому как нравится, тот пускай так и называет. А я классифицирую их конкретно. Будь то это ноздревой, губной, ушной и так далее. Вот. По снисходящей. Что же касается второго вопроса, тут ситуация несколько другая. Я рассматриваю любое выделение человека как не как какой-то ненужный или же нужный продукт. Это всего лишь навсего средство для вызова звуковых колебаний, будь то в атмосфере, либо же в жидкости. Поэтому с таких позиций, как бы вот с моих, совершенно одинаково, будете ли вы потреблять то, что ваш организм выделяет, либо же наоборот.
2: Я хотел бы добавить, что необходимо находиться как-то, ну, в каком-то балансе с окружающей средой, поэтому необходимо не только принимать, но и отдавать просто.
0: Ну, в принципе, ведь если, например, Иосиф Гоголь выделяет такое количество серы от ушной, то это ведь тоже неспроста. Значит, если мы сейчас проведем ему какую-то...
2: Да-да, но, простите, он же не стремится ее съесть.
0: Во-первых, потому что... Конечно. А во-вторых, если мы прекратим этот процесс каким-то хирургическим вмешательством, то, возможно, просто... что человек начнет как-то себя аномально
2: вести. Как система цельная, он может быть разрушен, конечно.
0: Да.
2: Вот, и по поводу фонетики я хотел еще добавить, что вот как раз у нас достаточно большая коллекция разнообразных храпов, и фонетически описывать как-то, как люди храпят, это так же сложно, как и, скажем, описать, как курица, как утка крякает, скажем. Она же не говорит кря-кря.
0: Да, то есть там очень сложно.
2: Да, там очень сложно. У нас специальный анализ.
1: Утка, она крыльевой, собственно, крякает она.
2: Да, я вот по уткам, к сожалению... Да, вот я...
1: Скрип крыльевой.
0: Нет, не обязательно. Это как бы одна из форм.
2: Потом что-то с клювом связано.
0: С клювом, да.
2: У них же
0: фильтр является, то есть как бы клюв является просто еще отфильтрованный, то есть там через...
2: Модулирует при открывании,
0: струи,
2: конечно,
0: там,
2: да.
0: Происходит, естественно, этот звук.
2: Вот, и я хотел сказать, что у нас есть какие-то образцы из самых разных регионов, мира вообще. То есть храп, чернокожего населения Земли.
0: Я знаю, что у вас есть Черчилля храп, каким-то образом вы записали.
2: Секретарша. Да, секретарша, она сейчас уже упокоилась, но мой учитель, он в один из своих визитов как-то ему удалось, в Соединенные Штаты ему удалось с ней связаться и... Вот, получить эту кассету.
0: Как бы копию, естественно, да? Потому что я знаю, что это, по-моему, хранится вот...
2: Вы знаете...
0: Или оригинал все-таки?
2: Я думаю, что это оригинал, честно говоря. По крайней мере, даже я знаю всего лишь легенду, конечно.
0: Угу.
2: То есть я знаю то, что мне рассказывали.
0: А скажите, скажите, пожалуйста...
2: Вот, да, так вот, храп, он также различается, как и языки. вообще говоря. И поэтому, ну, тем более, что это языковая, вот этот вот акустический храп чисто, вот то, что вы называете фонетическим, это чисто языковая такая вещь, то есть там и информация какая-то присутствует, и, ну, вот. Поэтому храпов реально не 10, их гораздо больше, можно сделать какие-то 10 основных, может быть, разделений, 10-12.
0: А скажите, Герман Федорович, вот какова вероятность встретить абсолютно идентичные все-таки храпы? Ну, бывают же идентичные голоса, вот, но, скажем...
2: Я хотел сказать, что та же примерно, но голоса мы узнаем.
0: Да, а вот, скажем, люди, если, например, вот у нас тут одно время при программе «Монмаранси» функционировала служба брачных знакомств. Вот, может быть, стоило бы вот схожесть храпов как бы за основной фактор.
2: Да. Она... Разговор об этом уже был, что храпящие супруги, они, передают друг другу что-то, когда, ну, спят на, ну, супружеской постели вместе. И я хотел сказать, что у нас есть статистика по продолжительности браков вот, храпящих супругов и супругов, из которых кто-то один храпит, а другой не храпит, или не храпят оба. Так вот, в первой категории разводы наиболее редки. Вот, потому что вот этот канал передачи информации, да, он самый интимный.
0: И самый, да, надо сказать, уникальный, поскольку сознание раскрепощено.
2: Самый личный какой-то, да.
0: А скажите, Герман Федорович, вот многие наши радиослушатели присылают письма, спрашивают, зная, что тема будет сегодня посвящена именно храпу, они спрашивают, и передается ли храп, ну и в фонетическом смысле, по наследству. То есть значит ли, если... мать и отец храпят, как-то вот изучить спектр их храпа и сразу же смоделировать возможный спектр храпа их чада будущего. Или, например, если храпит один из родителей, какова вероятность, что будет храпеть потомство? И как оно будет храпеть?
2: Да, определенная связь, конечно, есть. Ну, как мы уже говорили, храпом можно называть не только вот эти вот акустические колебания, а и какие-то другие, ну, отправления организма. И поэтому родство как бы очевидно, ну, по генам чисто все передается, и, конечно, родство есть. Но так же точно, как в животном мире, ну, самки узнают потомство по запаху совершенно однозначно свое. Вот. То есть вот эта функция отделения запаха, потоотделения, вот, в мире людей это менее заметно, вот, а в животном мире это происходит. Мы говорили о том, что, вот, может быть, потоотделение тоже можно назвать в каком-то смысле храпом.
0: А скажите, а вот мне пришла в голову такая мысль. Человек,
2: так что который... запахи наследуются, и храп, да.
0: Тоже. Вот человек, который храпит громоподобно и очень, так сказать, шумно, очень громко, вот сам весь такой большой, выпил водки, съел пельмени, упал в шконку и поднял мощнейший храп. Вот как бы в данном случае, какова вероятность, что в этом мощнейшем храпе будет заложена какая-то тонкая информация? Или это напоминает как бы человека, который... Вот, то есть там просто какой-то огульный идет поток сознания, но очень ограниченный. Вот, например, он кирпичи во сне кладет или орет Вира Майна вот этим храпом. Или как бы громкость храпа и его вот как бы мелкие какие-то особенности не влияют все-таки на информацию. Ведь можно же, например, говорить, вот один известный политик громоподобным голосом говорит на смешные вещи достаточно, да? Вот. А как быть с храпом?
5: Но мне кажется, что...
2: Прошу.
5: Но мне кажется, что тут надо отметить такую особенность того, что человек, вот вы как сказали, выпил, съел пельмени и упал.
0: Это я для, как бы для образности. Это совершенно... А если он выпил тогда что-то? Хорошо. Если
5: человек выпил, покушал сытно, но при этом, при всем не успел выговориться, жена его, как правило, жены видят мужей, которые выпивают.
0: Спать,
5: выпивает.
0: Иди.
5: Да, иди спать-то.
0: Спать, ложись спать.
5: Естественно, он будет храпеть, потому что... Ведь потребность в общении — это, собственно, тоже разрядка организма. от накопленных частот. Тот, кто более говорливый человек, у кого есть склонность к разговорам, он, собственно, и воспринимает больше на себя, на свой организм, более подвержен влиянию окружающей среды. И вот тот храп, который этот мужчина громоподобно извергает, он, кстати, громоподобный храп свойственен либо очень большим людям, у которых, собственно, интеллект низкий.
0: Либо хрупким девушкам.
5: Да, либо хрупким девушкам, либо подвыпившим юнцам. Вот. И, значит, при всем при этом, при вот этом вот контакте происходит вот разрядка. При этот громоподобный храп, он и есть, собственно, та разрядка, которая необходима человеку. И, то есть тут можно так сказать, если вы немного выпили...
0: То есть, ну, это можно сравнить с криком просто. Да,
5: просто тихо поговорить хотя бы сам с собой. Вы храпеть ночью не будете.
0: А скажите, вот следующий такой момент сейчас. Естественно, все хрупкие девушки, а я знаю, что очень огромное количество именно таких особей слушает нашу передачу, они всегда стесняются, иногда пишут, иногда вот приходят такие, стоят в уголке, плачут. Мы их вытаскиваем оттуда, дескать, в чем у вас проблема, расспрашиваем, помогаем, как можем. Вот, скажем, такой хрупкий организм юный, если он храпит так громкогласно, то вот эти все-таки вибрации не разрушают ли ткани, я имею в виду обычные там кости всякие, там тушку?
5: Дело в том, что как раз этот храп и вызван строением тела молодой девушки, поскольку чем более наличествует полости в нем, тем более резонанснее и колебания, которые...
0: Это же меньше, это же по старости больше.
5: Все правильно, по старости более...
0: Пустот много.
5: Объем полости, а в молодости более их количество, да.
0: То есть уголков да. больше завитков.
5: Внутренние перегородки.
0: Вихри
5: и пленки,
0: там ходят.
5: Безусловно. Угу. Они достаточно тонкие и как раз являются исключительным диффузором, для, то есть своего рода рупором для усиления вот этих вот колебаний, которые могут быть ноздревыми, анальными, либо же ушными или губными. Поэтому эти девушки, они просто должны на ночь как можно плотнее укутываться, то есть дабы сжать свое тело, сжать вот эти вот микрополости, которые служат резонансом, резонансными вот этими пустотами, их надо каким-то образом сжать. То есть можно использовать
0: шерстяной
5: платок мамин, да.
0: Откутать всю тушку.
5: Да. То есть взять 2-3 платка, либо же эластичный бинт очень хорошо.
0: А тогда задечет все.
5: Ну уж тут надо выбирать. Либо хочешь быть тихой, либо
0: затекший. Ну что же, мы ненадолго прервемся, и я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Глеб Макарович Шамотний, завкафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Герман Федорович Пересыпко. Мы продолжим наш разговор спустя некоторое время.
6: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор физических наук, профессор Глеб Макарович Шамотня и доцент Герман Федорович Пересыпко. Речь у нас идет о таком явлении, как храп. Ну, собственно говоря, и обо всем, что связано с этим явлением. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашим замечательным гостям. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, по поводу храпа, вот вы как раз смотрите вопросы, или вы...
0: Говорите, пожалуйста, громче.
7: Или вы рассматриваете любые выделения, связанные с человеческим организмом?
0: Ну вот, если вы слушали внимательно, то, по мнению профессора Шамотни, собственно, все выделения организма можно отнести как бы к храпу, поскольку все выделения, ну, при любых выделениях человеческого, и не только, кстати, человеческого организма, производится определенное количество шума, ну, так его назовем. То есть это трение и так далее.
7: Ага, все, да, значит, я правильно понял, потому что у меня такой вопрос.
0: Угу.
7: Я так понял, что это не полезно и не вредно, это нужное. То, что делает организм. Вот. А такой вопрос, вот, как это сказать, носовыделение.
0: Ага, то есть вы имеете в виду насморк обычно?
7: Да, насморк.
0: Понятно, сейчас
7: вот,
0: узнаем.
7: Нет, да. Я хочу уточнить.
0: Да.
7: Вот. Как сказать, сначала ведь, как это там, всю жидкое, да? Вот. А потом это постепенно загустевает. Вот. И человек от этого, как сказать, кислородное голодание.
0: Ну да, потому что пережим ноздревых.
7: Да, и он задыхается.
0: Да.
7: Нет ли в этом какой-то губительности для организма, сам себя, как бы, человек...
0: Понятно. Понятно, спасибо. Действительно, спасибо вам за ваш вопрос. Действительно, вопрос интересный, потому что, ну, мы, поскольку мы затрагиваем физиологические темы, я думаю, что не нужно особо как бы... ну, да, то, что вот наш радиослушатель, то, что его заинтересовало, это то, что называется козявки, попросту говоря. Когда и забивается именно ноздревые лопасти, происходит действительно задых организма. Многие это испытывают ночами, к примеру, при какой-то болезни. Казалось бы, это должно как-то выводиться. Ну, попросту говоря, организм сам себе перекрывает этот шлюз.
1: Тут дело немножко в другом заключается. Как я уже отмечал ранее, любое вот это вот физиологическое отправление — это всего лишь навсего средство для вызова храпа. То есть средство для разгрузки колебаний, которые загружают наш организм в течение дня и которые, собственно, требуют определенной еженочной разрядки. Так вот, что касается попросту сопеля, тут это, опять же, является средством для вызова вот этих вот колебаний. И я хотел бы отметить, что засыхание, его превращение таким образом в козявку, оно всего-навсего от недосмотра. То есть надо быть бдительным. Когда вы имеете насморк, вам лучше поменьше спать и периодически просыпаться для того, чтобы прочистить ваши ноздревые. Вот. И, собственно, тем самым избежать кислородного голодания, которому упомянул молодой человек. А вообще человеческий организм, он достаточно универсальный. При, собственно, затыке ноздревого открывается ротовой.
0: Скажите, Глеб Макарович, вот многие из наших соотечественников наблюдали такую сцену на улице, когда какой-нибудь дяденька в требухе, ну или в кепке, не обязательно, зажимает одну, значит, ноздрь и так это смачно делает сморг такой, что прям... если там будет птица идти, то ее может пробить насквозь. Вот. С одной стороны, это мощнейшая прочистка ноздревых от козявок. С другой стороны, ведь это происходит

0: Простите, ради бога, что я перебил вас. Просто хотел сказать, что, вот, как правило, ведь доказано, что у женщин сопель в меньшем количестве. Вот у них как бы копчикового сала больше, сопеля меньше, потому что мы реже видим женщин, которые делают такой сморк.
1: Да.
0: Как вы сказали?
1: Тоже жир. Ну, то есть функция жира, она, собственно, тоже в какой-то степени связана со звукоизвлечением.
0: То есть вы хотите сказать, что на копчике у женщины это как бы сопель?
1: Ну, в общем, да. Своего рода. Это сейчас я об этом скажу подробнее, а здесь вот к первому возвращаясь. Вот, я хотел бы отметить то, что цморком в основном злоупотребляют те люди, у которых недостаточен пчих. Ведь что есть пчих? Это своего рода разновидность храпа. То есть это такая сиюминутная разрядка от накопившегося стресса. Ведь человек не может среди дня заставить себя всхрапнуть 5-10 минут, просто находясь бодрствуя, не находясь в состоянии сна. Поэтому и, в общем-то, происходит вот этот вот условный рефлекс пчиха. То есть это кратковременная разрядка от накопившегося, в общем-то, чрезмерной вот перегрузки звуковых колебаний. Если же у человека этот рефлекс притуплен, то подсознательно, он, может быть, даже и не осознавая этого, производит вот этот вот ацморг. Вот. То есть это нормальное совершенно явление, нечего здесь бояться. Просто для тех людей, которые злоупотребляют ацморком, необходимо применять нюхательный табак. То средство, которое с успехом, в общем-то, в прошлые века людей от бессонницы вылечивал.
0: То есть... А как вы считаете, вот так кокаин? Может быть,
1: дело в том, что кокаин не вызывает рефлекса пчиха. То есть кокаин, он более рассчитан как бы на всасывание, чем на выброс.
0: Понятно. Вот я вижу, что как бы Герман Федорович Пересыпка все это время как-то вот судорожно махает руками, кого-то отгоняет мух, причем в вашу сторону, дескать, изыди, дескать, неправ ты как бы. Вот я вижу как бы в вашем лице, Герман Федорович, какое-то несогласие с Глебом Макаровичем. В чем оно? Или я неправильно что-то понял?
2: Да нет, в общем, все правильно.
1: Ну, просто дует, видимо, тут.
0: А, дует? Ну, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемые специалисты. Вот я хотел обратить ваше внимание на такой факт. Если внимательно посмотреть за ведущими популярных программ новостей, ну, которые ведут вот в данное время передачи каждый день по разным программам, то можно заметить у них явление такого усиленного смаргивания глазовых. То есть они моргают гораздо чаще,
0: глазных,
3: чем простых людей.
0: Да, согласен.
3: Вот чем вот это объясняется.
0: То есть вы хотите, я так понял, просто стесняетесь спросить, больше ли у них в ушах серы, чем у обычных людей?
3: Кстати, вот действительно, может быть, я немножко вас не сначала слушаю, но вот если вы об этом не говорили, то почему вот это вещество вообще называют серой?
0: А, причина, понятно.
3: Вот причина, и если там она есть, то каково ее содержание?
0: Понятно,
3: и,
0: спасибо.
3: Кстати,
0: да.
3: Как вот эти дела вот происходят у Прохор?
0: А, ну, понятно, спасибо. Сейчас мы попробуем ответить на все эти вопросы. Ну, в принципе, я хотел бы начать с того, что как бы очень многие ведущие информационных программ от нашей станции абортируются на телевидении периодически. И вот при встречах моих с ними, они как бы жалуются, что происходит сморг, и активный отброс серы, в общем-то, сморга происходит, в принципе, по двум причинам. По причине суфлера, который установлен напротив, и вот эта постоянно бегущая строчка заставляет как бы ставить метки в хорошем смысле этого слова на бегущей строке, и вот получается таки сморг, потому что постоянно глаза туда-сюда. Вот. Ну и, соответственно, вот этот сам учащение сморга вызывает огромное количество серы, поэтому приходится списывать с телевидения огромное количество вот этих тампаксов, которые стоят у них в ушах, им там и на главный, ну, где программный директор говорит: «Да ты что, ты не тот лист читаешь». Вот, то есть вот эти вот суфлерные микрофончики, они как бы портятся очень быстро на самом деле. Это как бы беда. Туда уходит огромное количество средств телевидения. Вот. А что касается вот серы?
1: Так вот, что я хотел сказать по поводу серы. Дело в том, что называют ее так всего-навсего по цветовому сходству с исходным перифизическим материалом, который в природе содержится. То есть чистая сера. Вот. А судя по тому, что молодой человек не

0: слушал, я хочу еще раз повторить, что физиологическая ее необходимость — это смазка глазного яблока. И даже если молодой человек обладает автомобилем, то он может сравнить смазку для подшипников с наименованием «Литол». Вот, по цвету и по консистенции она в одного совершенно ушная сера. То есть практически для автолюбителей даже вот я рекомендую, если в дороге у вас перегрелся подшипник, необходимо заменить смазку. Вы можете, собственно, всех пассажиров в салоне, особенно это уместно для водителей автобусов, где при полной загрузке. То есть просто в аптечке необходимо держать тампон, намотанный на спичку, для того, чтобы с удобством извлечь. И, собственно, и те будут как бы рады. Даже и вполне, крутится, я думаю, что можно даже это внедрить в какой-то степени, потому что сколько пропадает.
1: И кстати, смазки. Еще хотел сказать, что поскольку все-таки вот сера, она все-таки происхождение натурального, относительно всех масел, солидолов и так далее, то она не подвергается вот этим чернениям и как бы, и да, еще не разъедает резину, попадая на нее, что
0: самое
1: очень важно.
0: Самое главное в ней, что она, масла, в отличие от смазок для автомобиля, выдерживает температуру порядка до 300 градусов. То есть были, я знаю, вот просто наша кафедра проводила в свое время эксперимент для использования ее в авиации, поскольку температура там на порядок выше. Вот. То есть вот так вот.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Или у вас есть что добавить, Герман Федорович? Нету, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Это верная поклонница вашей программы, Галина.
1: Здравствуйте, Галина.
2: Разрешите вопрос к вашим храпологам?
1: Конечно.
2: Вот, очевидно, господа храпологи знают, что в гробнице Тутанхамона и в пирамиде Хеопса были обнаружены некие странные знаки, такие амплитуды, которые удалось расшифровать недавно, и выяснилось, что это как раз амплитуда храпа великих фараонов. Так вот, известны ли храпологам какие-то сравнительные характеристики храпа древних великих людей, Александра Македонского, Сципиона, там, фараонов и наших современных политиков, и как это сказывается на судьбах народов?
1: Спасибо, Галина. Я думаю, что этот вопрос мы адресуем Герману Федоровичу Пересыпко, как обладателю уникальной коллекции вот разных фрагментов храпов разных людей.
2: Прекрасно,
1: в частности, у Уинстона
2: прекрасно.
1: Черчилля мы говорили об этом, что
2: да,
1: у него...
2: А вот, может быть, глубже он копнет.
1: А сейчас послушаем, сейчас мы его послушаем.
2: Слушаю.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ну что, Герман Федорович, каков калинкор, я бы спросил вас?
3: Ну, вот эта тема уже сегодня звучала, но, правда, не в связи с тем храпом, о котором сейчас идет речь, а в связи с анальным, так называемым, храпом. Вот, и сравнивалось, ну, собственно, то, что, скажем, происходило с Петром Первым при этом, и, скажем, с кем-нибудь из наших современников. Так вот, мы исследовали вот те записи, о которых вы говорили, и пришли, ну, собственно, вот к тому же выводу, что сейчас, ну, эволюция человечества, она привела к тому, что у человека появилось, ну, человек сам создал достаточно много, ну, конкурентов для себя в этой области, и поэтому, ну, функция храпения, как бы, вот я напомню, что моя, ну, как бы, концепция в том, что человечество является общим единым ядерным реактором, то есть некой цельной системой. Так вот, в этой системе сейчас функция храпения, которая раньше, ну, люди, скажем, ну, держали для себя в каком-то смысле, вот как какую-то очень важную, сейчас она отдана, ну, скажем, если, ну, взять такую простую аналогию, вот, скажем, автомобиль. Вот автомобиль, он очень похож, может быть, вам не приходило это в голову, на, скажем, лунатика, которого разбудили, но он продолжает при этом спать. И, ну, вы можете управлять им, говорить ему, что ему делать. Также точно и автомобиль. Так вот, автомобиль — это практически это некий организм, в каком-то смысле живой, вот, и спящий при этом. Естественно, он храпит. Вот. такая вещь, как энергия храпа, она все-таки, ну, ограничена. И поскольку сейчас... Ну, и это касается не только автомобилей, просто то, что мы видим каждый день. То есть вот эта энергия, она как бы перекачивается от людей к каким-то, ну, созданиям, к их созданиям, ну, более низкого уровня, может быть. Uh-huh. Вот, поэтому и, естественно, что храп, ну, великих людей древности, тем более, что они сами по себе были великими, он несравненно... более информативен и несравненно насыщеннее и ну, несет в себе более важную информацию, конечно, да. Вот. А сейчас даже ну, сравнение, скажем, храпа, ну, собственно, великих мира сего, вот уже в 20 веке с какими-то более древними образцами, конечно, показывает определенное, ну, к сожалению, измельчание. Вот.
1: А скажите, а вот если, например, какая-то великая личность, политик, да, вот он вообще не храпит, это значит, он тупой, как пень, да, или как бы все-таки, ну, вообще? Или...
3: Нет, возможно, он достаточно себя реализует и, ну, когда не спит.
1: То есть тогда...
3: Вот, мы об этом говорили тоже сегодня.
1: Вот а получается, что, может быть, как бы мы подошли к такому, к тонкому нюансу в вопросе Галины, что, соответственно, может быть, не имеет смысла людей храпящих допускать в политику, собственно говоря, потому что...
3: Они недостаточно
1: реализуют себя
3: как-то
1: днем.
3: Реализуют, да. Себя.
1: Или это я поторопился с выводом?
3: Нет, я не думаю. Мне кажется, что у человека достаточно... ну, разнообразных каких-то проявлений, и никакой человек все свои проявления не может, ну, как-то, ну, в открытую, что ли, ну, прямым образом как-то, ну, реализовать.
0: Ну, я бы добавил к этому еще то, что, конечно, нельзя говорить о том, что если человек не храпит, он в какой-то степени не одарен или богом забыт, или просто, так сказать, хромой. Дело все в том, что как я уже говорил, пчих — это своего рода псевдозаменитель храпа. То есть это дневной заменитель. Возможно, тот политик, о котором вы упоминали, несмотря на полное отсутствие храпа, бесит своих родных постоянным чиханием.
1: А, то есть какие-то другие формы звукового террора.
3: А потом человек сам часто...
0: Мы в начале передачи, отвечая на вопрос, по-моему, Темень, девушки...
1: Да-да-да, Зинаида Темень, студентка.
0: Да,
1: Прокопчиковое сало она, по-моему.
0: Нет-нет, я хотел о другом, о том, как перевести ноздревой в анальный храп. Вот. То есть, возможно, что этот вот политик, он с успехом, так сказать, овладел этим искусством. Да, и, собственно...
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22, простите, телефон в нашей студии. Вы можете задавать ваши вопросы профессору Глебу Макаровичу Шамотне и доценту Герману Федоровичу Пересыпко. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Вот, мне бы хотелось задать такой вопрос. Значит, можно ли по храпу определить, что в данный момент видится человеку и вообще его мысли?
1: Спасибо. Ну, кто из наших гостей ответит? Может быть, вы, Герман Федорович? Поскольку у вас все-таки это вот коллекция храпов.
3: Да-да. Ну, у нас есть в нашей коллекции какая-то часть храпов, которая, ну, в качестве приложения к образцам у нас описание снов, которые видели люди, которые храпели при этом. И, ну, добровольцы, ну, как бы, достаточно честно описывавшие нам свои переживания во сне, они, ну, все-таки с помощью храпа передавали больше, ну, больше какой-то информации, чем то, что запоминали сами. Мы и сами по себе не помним сны, ну, так, как их видим. Вот. А храп — это, ну, совершенно стопроцентный способ
1: как бы видеокассета,
3: расшифровать, да. Вот. И Да, к сожалению, еще до видео каких-то технологий дело не дошло. Но хотя есть специалист, который, ну, пока еще в добром здравии, к счастью, вот, он разрабатывает какие-то компьютерные анимационные программы, которые могли бы, ну, входная информация для них подается
1: через вот микрофон.
3: Да.
1: А скажите, пожалуйста, Герман Федорович, вот если простой человек, простой там рабочий, да, вот захочет вдруг неожиданно зафиксировать свой сон, это будет дорогостоящая операция, скажем, в том случае, если вот этот проект виртуальный реализуется, скажем, будет ли возможно, например, какая-то компьютерная плата, которая может вставляться в любой компьютер дома, и любой человек, там, ну, в семье есть компьютер персональный, да, там интернет, ля-ля-ля-ля, прочее. Угу. Вот, и там же через эту штуку люди смогут как бы на утро просматривать полностью свои сны. Или это все-таки очень дорогостоящий проект? И второй сразу вопрос, насколько это нужно? Может быть, так сказать, полное воспоминание о своем сне нанесет...
3: Да, вот я как раз хотел сказать, что, конечно, это вполне может быть реально уже, ну, в скором будущем, но, видимо, человеку, который захочет приобрести себе подобный, ну, конвертер, назовем его так, он, ну, скорее всего, должен хотя бы обратиться к психологу перед этим.
1: То есть, чтобы проверить свое чувство восприимчивости.
3: Да. Или если как-то мы будем заниматься вот, ну, подобным бизнесом, то у нас будет свой штат людей, которые будут работать с клиентами и выяснять вот именно тот вопрос, о котором вы, Саша, сказали.
1: А простите, ведь должно быть...
3: То есть не будет ли ущерба от узнавания своих снов? Потому что то, что человек вспоминает, когда он просыпается...
1: Это отфильтрованное.
3: Да, это отфильтрованное через блок какой-то.
1: Скажите, Герман Федорович, а ведь должно быть какое-то очень большое количество степеней защиты у этой информации для того, чтобы, например, там, жена ваша не включила компьютер и не посмотрела, что же вы на самом деле из себя представляете на утро, потому что все-таки то, что творится в глубинах сознания...
3: Вы знаете, сто лет назад фотография тоже казалась ужасной вещью. И фотография, и звукозапись. Я думаю, что но к тому времени, когда это станет реальным, хотя это может стать вполне... Ну, то есть скоро это войдет в наш быт так же точно, как и, скажем, фотографирование.
1: А как вы считаете, не имеет ли смысла...
3: Может
1: уже...
3: быть, это нам поможет лучше понять друг друга.
1: Не имеет ли смысла, может быть, сейчас как бы очень активизировать этот процесс для того, чтобы транслировать, скажем, по сетям интернет, ну и просто по телевидению какую-то программу, где целиком, без всякой цензуры, будут идти, например, полные сны там президента, членов правительства, каких-то членов правлений крупных банков, в общем, людей там, великих артистов, которые влияют, опять же, на общественное сознание, с тем, чтобы просто посмотреть, насколько действительно гусь жирный.
3: Вы знаете, по сну человека, ну, сделать вывод о жирности гуся, я думаю, что довольно сложно будет.
1: Ну, это я в переносном
3: смысле. Потому что очень интересные сны может увидеть кто угодно, и, с другой стороны, сон однозначно истолковать тоже невозможно, для этого нужен специалист.
5: А я бы хотел добавить буквально минутный комментарий. Что касается более простого способа визуализировать храп, ведь, собственно, речь идет о храпе, достаточно применить старый способ, который знаком всем, более-менее увлекающихся или слышащих об авиации. Это элементарный способ визуализации потока, то есть либо подставить источник дыма к носу храпящего, если это ноздревой, либо к губам, если это губной, либо, значит, канальному, если это
1: канальное. Ни в коем случае нельзя, может произойти вспышка. Нет,
5: дело в том,
1: что это бывало.
5: Нет, согласен с вами, но в авиации используется не горючий источник дыма, а приблизительно тот, который используется на...
1: Сухой лед и так
5: далее. Да-да-да, или что-то такое, либо мелкая пыль. Вот, либо же ленточки,
0: ленточки из легкой папиросной бумаги, которая визуализирует вот этот вот выхлоп ноздревой, будь то анальный, и, засняв его на видеокамеру, значительно проще расшифровать ту информацию. Это более доступно, то есть это более дешевый способ. Вы можете просто жена или, соответственно, наоборот, жене просто прилепить на пластилин, ну, желательно незаметно, ленточку. Ну,
1: или лучше скотчем, все-таки пластилин дает массу на копчик ведь надо лепить.
0: Или самый способ для утонченных личностей, поскольку скотч как бы им неприемлем, надо взять перышко и постараться его точно на то отверстие, из которого, собственно, и оно по его полету, по степени его разноса.
1: Можно это все снять на видеокамеру, если она
0: более того,
1: есть в семье,
0: что есть
1: анализировать.
0: Специальные таблицы, вот они изложены в моей книге.
1: Да,
0: в
1: вашей книге. Которым... Я напомню, кстати, книга называется «Человек.генератор». Это книга профессора Глеба Макаровича Шамотня. Спрашивайте в магазине.
0: Кошмар сразу видно, когда человеку снится кошмар, сразу по движению перышка, либо, значит, струйки дыма сразу
1: амплитуда
0: видно.
1: Высока. Да. Ну что же, еще один вопрос, если позволите, от наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Меня Вася зовут.
1: Здравствуйте.
6: Хотите услышать мою оценку вашей передачи?
1: Нет, мы не хотим. Мы хотим узнать, если у вас есть вопрос, мы в оценках не нуждаемся. Вопрос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Я бы хотел задать вопрос или узнать мнение. Вот меня осенило недавно, совсем только что. Вот возлежащие рядом супруги, храпящие, да, не является ли совместной их производной храпа венерические заболевания?
1: Спасибо за вопрос, но я не знаю, вот как в лицах обоих представителей профессуры я вижу недоумение. Вы знаете, лучше это обратиться, наверное, к медикам, к специалистам
3: да, вот,
1: по венерическим заболеваниям.
3: Конечно, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
1: Да-да-да.
8: Это я?
1: Да-да, вы говорите, спрашивайте.
8: Здравствуйте. Я просто не ожидал, что так я резко попаду.
1: Да нет.
8: Здравствуй, Саш.
1: Приветствую.
8: Вот, я хотел бы узнать, тут у вас идет все про храп, про храп.
1: Да.
8: Вот, а тут еще я просто затронул тему выделения человеческого организма.
1: Ну, это вы как бы, наверное, невнимательно слушаете. Вы, наверное, все время потратили на дозванивание просто.
8: Извините, я просто так отвлекся на прозванивание. Но все-таки, если ваши гости попробуют мне объяснить насчет человеческого выделения, ну, я слышал насчет носовых и всяческих выделений. Вот как раз насчет носовых я затронул тему. Мне просто она аж затряслась внутри. Вот. Вот сейчас зима у нас. Правильно?
1: Согласна.
8: Да. Вот. Ну да. Сейчас вроде температура у нас положительная, а бывает грубо отрицательная. И это очень ужасно для моих носовых выделений. Если температура идет до 10, минус 10, мои носовые выделения идут просто, ну, ручьями. А если, допустим, минус 12-13, мои носовые выделения, они как-то замерзают неудачно и очень колются. И так как не придумали пока жилет носовой с двойными лезвиями, чтобы там, ну, как бы выбривать мои носовые волоски, и, ну, никак не получается. И очень иду колются, и когда особенно я иду в общественном месте на улице, они очень звенят и громыхают. И люди обращают на меня внимание, и я не знаю, куда деваться. Мне очень стыдно и неудобно. Что делать?
1: Понятно. Спасибо вам, Василий. Спасибо. Но я думаю, что ответ на этот вопрос вы услышите в следующий раз, когда наши замечательные гости найдут время и придут к нам. Я благодарю вас за участие в сегодняшней нашей передаче.
0: Спасибо. Спасибо.
1: И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были профессор Глеб Макарович Шамотня, доктор физических наук, и заведующий кафедрой прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Пересыпка Герман Федорович. Удачи вам и надеюсь на скорую встречу.
0: Спасибо,
1: в таком же составе.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: И я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это газетолог Андрей Орлов и также младший научный сотрудник Института всеведения кафедры базитологии Софья Анатольевна Бах. Она пришла сюда не одна, а со своим братом Борисом Анатольевичем Бахом, который к нашей программе по какому-то странному стечению обстоятельств имеет, в общем-то, отношение непосредственное в том смысле, что именно он оказался по воле случая, опять же, победителем нашего конкурса на лучший логотип программы. Просто Борис завалил нас огромным количеством открыток, эскизов, лепкой в том числе, и даже, в общем-то, выпек замечательный мясной рулет в форме нашего логотипа, набитый яйцами, луком зеленым, что придало, скажем так, красивую достаточно цветовую гамму данному продукту. Вот. И уже значительно позже обнаружилось, что вот они с Софьей являются братом и сестрой. Вот. Что касается Бориса, чья личность, в общем, достаточно загадочная, он про себя просил только сказать, что он недавно уволенный, то есть безработный в данном случае. Скажите, пожалуйста, Борис, каким образом удалось вам вот слепить вот этот замечательный мясной рулет? Это же сложно, как по частям он, например, выпекался, или, может быть, вы специально изготовили какую-то форму, или, может быть, не сами сделали, а где-то купили?
1: Нет, вы знаете, если честно, я не хотел об этом говорить сегодня, если честно, я попросил маму.
0: Ну, понятно, я почему-то так и подумал, потому что прям весь рулет, собственно говоря, пахнет мамой.
1: Вы правы.
0: Да, ну что же, хотелось отдельно сказать, почему мы здесь сегодня все собрались. Дело в том, что кафедрой всеведения Института базитологии выпущена книга в одном из московских издательств. По понятным причинам мы пока называть ее не будем. Книга эта называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Вот вкратце, конечно, хотелось немножко остановиться на иллюстрациях. Дело в том, что во всей книге я не нашел ни одного изображения головы, несмотря на свои тщательные, в общем-то, поиски проведенные, что меня натолкнуло на некоторые недоумения. Там есть чертежи чего угодно, вот ног, скажем, о каких-то других частей тела. Вот. Я знаю, что непосредственно подбором иллюстраций к этой книге занимались вы, Софья Анатольевна.
2: Да, действительно, я занималась не только подбором иллюстраций, я также занималась вообще подбором фактического материала, сбором информации, на базе которого, собственно, и наш вот доктор Базет сделал ряд существенных выводов, о которых мы сегодня будем говорить в передаче. Ну, мне, знаете, к иллюстрациям мы, конечно, подойдем, но мне хотелось бы вот сейчас сказать о том, зачем же все-таки была написана эта книга. Ведь вы знаете, в процессе работы нашей лаборатории творческой как-то сам собой сформировался целый круг вопросов. Вопросов, как вы, наверное, уже догадались, связанных непосредственно с головой. Ведь это такая существенная часть тела, а мы так мало придаем ей вот значения. Правда? Почему? Я вот хотела бы вас, конечно, спросить, Александр, как вы думаете, почему? Ведь, вот, простите, вот вы знаете, есть таблетка, например, от головы. Когда болит голова, так и выражается больной. У меня болит голова. Если у него болит что-то в туловище, он же не говорит, у меня болит тело, дайте мне таблетку от тела, пожалуйста.
0: Ну, тут я могу, подозреваю, вернее, что это связано с объемом, вот, онного предмета, то есть головы, по отношению к объему всей тушки в целом, во-первых. Хотя я сторонник теории, так сказать, кишков головы. То есть, поскольку вот все туловище набито там кишками и потрохами, исходя из этого, мы, в принципе, видимо, можем сделать вывод, что мозги — это кишки головы. То есть, соответственно, если рассматривать голову как отдельно живущий организм, а по идее, вот, ну, в принципе, методом клонирования этого можно добиться, да, то там каким-то образом можно, ну, чисто так условно, да, выделить свой желудок, свою прямую кишку и так далее?
2: Массу можно выделить отделов головного мозга, конечно, я уж не говоря там о коре, подкорке и о всем том, что вы, конечно, знаете. Но когда у человека, я вот о чем хотела сказать, болит что-то внутри туловища, он выражается понятным, ясным языком. Он говорит: у меня болит сердце, или у меня болит желудок, или у меня болит там, более того, поджелудочная железа, скажем, да? А когда у него болит какой-то отдел внутри головы, он все равно называет это слово, знаете, у меня болит голова. Это как раньше у нас вот в стране всех черных называли почему-то грузинами. Независимо от того, кто там торгует на рынке, будь он азербайджанец или казах,
0: или
2: все
0: негр,
2: равно,
0: все равно,
2: да,
0: черный,
2: он все равно,
0: да,
2: грузин почему-то.
0: Ну, вы знаете, тут есть еще один момент, то есть в зависимости от измельчания частей тела, вот они как-то все более и более воспринимаются человеком как отдельный орган. Ну, к примеру, ведь если мы возьмем там ноздревую часть, да, или любое ухо, то тоже человек, вот заметьте, говорит: у меня болит нос, да, или там мне там разбили нос, или я прикусил губу. Вот, при этом, скажем, про голову я встречал таких людей, которые говорят: у меня там жмет в висках. То есть все-таки какое-то примитивное деление головы на болезненные зоны существует. Или я ударился лбом. Вот я помню, замечательные стихи были: дети об столики стукались лбами, и да спасет это нас всех с вами. Там такой, вы тоже, я вижу, вспомнили, да?
2: Да-да-да, я помню.
0: Вот,
2: поэтому... В детстве мы рассказывали под елкой.
0: Да, но у вас вот такая действительно толстая достаточно книга по объему, я имею в виду, по печатному. И хотелось бы все-таки знать, почему же там нет ни одной головы не нарисован. Даже на обложке, казалось, нужно каким-то образом вынести этот
2: предмет. Ну, дело все в том, что я не вижу смысла рисовать, собственно, голову. Понимаете, ведь голова — это просто вот как отражение всего организма человеческого. В мозгу есть те самые зоны, которые отвечают за все там органы чувств, моторику, там, дыхание. И все это есть в голове. Так что достаточно изобразить просто организм человека, и уже точно мы можем быть уверены, что все вот внутри подразделения мозга, они за что-то отвечают. Так что нет необходимости рисовать сам мозг или саму голову. Но здесь хотелось бы сказать вот о неуважении к этой самой части вот человеческого тела, к голове. Вот что это за обобщение такое? У меня болит голова. Или таблетка от головы.
0: Действительно, это оскорбительно.
2: Вот к доктору хотелось бы обратиться.
0: Еще, если позволите, я хотел бы тоже как пример привести животный мир. Ну, к примеру, кошки, птицы, ионы, они как-то всегда берегут голову в момент, например, протяга и попытки схватить за эту часть, они так уворачиваются и берегут ее. К примеру, а во всех фильмах человек, например, исследуя пещеру какую-то, всегда лезет с фонариком, прям своим рыльцем туда, в опасность. То есть еще очень неответственный подход к этому предмету. Вот, да, вот сейчас, видимо, прокомментируете этот вопрос. И вкратце...
3: А какой из двух?
0: Вот самый первый.
2: Вот о неуважении к голове.
0: И еще, что касательно теории, что если, например, человек был бы растительным предметом, то на туловище вырастает голова, а не туловище из головы. Ну и также все другое тоже прокомментируйте.
3: Мне кажется, более интересен все-таки третий вопрос.
0: Безусловно.
3: Существует в голове, как в части тела, существует, она подразделяется на два, в общем, анатомических органа. Это череп головы и лицевой череп. Вот мне больше интересует, значит, вопрос лицевого черепа у животных. Он, значит, называется мордовой череп и, соответственно, имеет свою особенность строения. То есть некоторые окостенелые части, они как бы...
0: Вы выдернули волос прям.
3: Нарицательными. То есть вот вами любимые клювы, а это часть черепа лицевого. Или же взять там, к примеру, какой-нибудь хобот тоже.
0: Рога, к примеру.
3: Хобот тоже часть лицевого черепа. И...
0: Но в хоботе, в общем-то, не существует скелета, там хрящевая часть. То есть это скорее что-то вот...
3: Это ошибочное заблуждение.
0: То есть все-таки рентгены показали, что...
3: Часть лицевого черепа, и она, как любая девушка знает, из чего состоит половые органы мужчин, так и все могут догадываться, из чего хобот может состоять тоже.
0: Но, правда, отличие, что в хоботе еще, по подозрениям ученых, существуют и ребра.
3: И ребра, и много всяких дополнений, которые, в общем-то, заимствованы из других органов.
0: Да. Причем парадоксальная гибкость, в принципе. Мы смотрели на продукт разложения хобота отдельно взятого, и вот его вид напоминает как кого-то змея, вот обтянутой кожей тоже, вот, по идее, универсальная гибкость во все стороны.
2: А вы, я вижу, хотите какой-то анекдот рассказать, да?
3: Нет.
2: Нет? Ну тогда скажите, пожалуйста, вот об уважении или о неуважении к голове. Почему да. же вы все-таки так вот...
3: Голова всегда почиталась. То есть детей воспитывают чаще всего не потому, что это удобнее по башке дать, а потому что это наиболее уязвимая часть организма. Она почитаема во все века, во все народы. И поэтому, давши за трещину, всегда как бы унижаешь... На самом деле, вот когда родители детей своих репрессируют, они хотят как можно сильнее его унизить, там, затолкать и, в общем, всячески показать, что он ничтожество. Поэтому они его, ему дают леща по голове, или за трещину, или оплеуху, там уже, в зависимости от настроения. Но факт, что они выбирают этот орган в качестве вот издевательства и воплощения своей неполноценности, вот, утверждения себя, вот, голову. Неуважительно таким образом относится ко всему остальному организму, не говоря уж о голове, собственно.
0: Кстати, ведь эта практика, она издревле повелась. То есть мы видим на многих старинных гравюрах, вот гороскопки делаем, какие-то существа с человеческим телом и с головами там птиц или там носорогов разных. То есть такая легкая взаимозаменяемость голов, вернее, игра этими образами, она, в общем-то, настораживает нас всегда. Но есть еще один момент. В вашей книжке это названо термином таким термосправедливость или термонесправедливость. То есть известно, что в случае каких-то простудных заболеваний советуют укутать голову шарфом и ноги. Исходя из этого, если мы возьмем, будем рассматривать человеческое существо как палку о двух концах, то получается, что голова и ноги равномерны, то есть мы укутываем два конца палки, по сути дела.
3: Да. Да, два. Остальные остаются свободными.
2: Ну, это, в общем-то, вполне закономерно, так и должно быть, ведь это же самое важное. Недаром доктор так много внимания уделяет в своей книге, внимание вот этой пословице, ну, ноги держи в тепле, а голову в холоде. Ведь недаром, действительно, вы вот хотели о холоде рассказать, вы держитесь по-раскованнее, это да. такая передача друзей.
0: И вообще, что касалось, вот очень интересно, мне кажется, термосправедливость вот, относительно внутри организма, дабы.
3: Да, в термосправедливости есть много интересного, но вот что касается головы, опять же, хотелось бы сказать, что голова и холод – вещь, всегда как бы находящийся в сопряжении. То есть всегда народ как-то пытается сочинять пословицы и песни на эту тему. Существует такая даже поговорка, что после зимы всегда наступает весна, а после весны — лето. После лета — осень, и после осени — зима, соответственно. Вот про зиму хотелось бы особенно поговорить.
0: Да,
3: чем вот, собственно, объясняется некоторое расселение, особенность расселения, вот взять хотя бы широту Москвы. Вот почему люди, собственно, здесь заселялись испокон веков?
0: Вот это загадка.
3: Когда была возможность выбирать себе место жительства, они слонялись туда-сюда и в конце концов пришли, где холодно. Они стали
0: да,
3: вот
0: да,
3: жить
0: в тепло. Неблагоприятен климат.
3: И вот эти вот всякие гумилевские теории, они относятся уже к более поздним вещам, когда там какие-то войны или там какие-то начинались уже конфликты на почве, там междоусобные какие-то конфликты, связанные с каким-то укладом жизни общественным, то есть еще до общественного строя, когда они бродили как попало вот здесь, вот могли выбирать. По логике вещей должны к экватору идти ближе.
0: А не кажется вам, что это могло произойти из-за такого патриархального чувства геройства, дескать, сделать вопреки?
3: Нет. Здесь ничего не кажется. Здесь уже сформированное мнение такое, что, в общем-то, происходило как бы наблюдение за тем, как живется, например, в холодных широтах и в теплых. И выяснилось, что всяких мерзавцев их меньше проживает в теплых широтах. То есть холод, он оздоровляет нацию, так скажем. То есть вот в холодных местах живут люди, в общем-то, здоровые, уравновешенные, негодяев там меньше. А все подонки и мерзавцы, они, как правило, ближе к тропикам, к экватору живут. Вот взять хотя бы нашу, там, например, южные широты, кто там проживает. Вот. И таким образом, а взять шведов, у которых социализм, например, в отличие от тех же самых там американцев, которые в Лос-Анджелесе.
0: Взять простодушных ивенков.
3: Да. Ивенков тех же самых, которые зла не знали, в общем-то, никогда и не знают.
0: Но, однако, у них недостаток йода, это тоже выявлено уже, поэтому здесь...
3: Йод, это, в общем-то, недостаток формируется уже путем там внедрения каких-то дополнительных изменений в жизни, которые же, опять же, выносят южане. Да. Южане, значит, привезли водку туда там, и еще что-то такое, наркотики. А там, в общем-то, все было уложено нормально. То есть так бы, в общем-то, не коснулось ничего их. Ну, опять же, брать, если вот Швецию с ее социализмом там, и в качестве контраста там, например, Индию с ее корбитными заводами и прочими дикими идеями там, связанными с протыканиями частей тела и вознесением этого в ранг, так сказать, культовых каких-то экспериментов на благо всего общества, человечества и гуманитарной идеи в целом, то здесь, конечно, разница налицо, что здесь люди живут и, так сказать, своей жизнью, просто как бы дают понять, что они живут ради чего-то, а там, значит, уже дурью маются и, в общем-то, не знают, чем занять свое тело и душу. Таким образом формируются всякие дикие течения, которые способствуют вот, формированию всяких ответвлений там, фанатичных от идеологии, от любой. Вот. А чем севернее, тем, значит, спокойнее. В общем-то, человек, чем севернее находится, взять, например, крайность. То есть возьмем экватор и возьмем, например, арктическую зону. Там, например, в Арктике там человек вообще представлен наедине с природой существует. То есть там либо день, либо ночь, так вот скажем. Промежуточных вещей не бывает. То есть ты выбираешь, в общем-то, такое время, когда ты можешь там... Ну, понять свое значение по отношению к природе. А там же, в общем-то, это пестрая дикость ежедневно. Там люди там как-то созревают, взрослеют, все это на фоне какого-то безумия и простоты нравов. Вот. А здесь, в общем-то, полная философия жизни. Конечно, она немножко натянутая и напряженная, но это как раз и формирует особые человеческие качества. Там не особо пестрый мир взять хотя бы, например. Хотя меня поражают некоторые высказывания, что как, например, там тундра цветет. Я не представляю, что там, чем там можно восхищаться. Мхами цветущими. Вот. Ну, некоторые одичавшие люди восхищаются и мхами. Вот. Их бы, например, куда-нибудь в джунгли засадить, а им бы этого восхищения, в общем-то, хватило там по зюзе по самую, там, со всякими малярией и прочими мухами. ЦЦ и ЧЧ, ЖЖ. Несколько разновидностей нашли. Малярийного комара, гигантский в том числе, который, в общем-то, переносился исключительно желудочно с севера на юг. Поступал вместе с рыбой, которая мигрировала вот вокруг этого гольфстрима и этого...
0: Вот что касается миграции, это же отдельный разговор. Вот, мне кажется, что как раз вот северные, вот эти южные, то есть, скажем так, живущие вот на попочке и на спице, они, в общем-то, живут, по идее, ну, по отношению друг к другу, как вот комната с кухней. То есть они вроде, значит, в одной квартире, но друг друга никогда не видели. То есть, ну, посредством зеркала. Можно, например, в кухне снять зеркало, показать, значит, комнате это зеркало, отнести вот в кухню, кухню сказать, вот, дескать, кухня, это твоя комната тут ранее была, да, или фотографию показать. Также здесь, то есть непосредственного контакта у них не происходит в связи с дальностью расстояния и с полной ненадобностью. А вот то, что между ними как раз вот эта каша, то есть как раз вот, собственно, вот мы тут с вами, мы, в общем-то, и расхлебываем огромной ложкой вот это вот, и комаров у нас, в общем-то, тут много, и лианы есть, и мхи тоже цветут, причем даже есть особи уже, на которых эти мхи непосредственно вырастают, происходят какие-то мутации совершенно дикие.
3: Да, И вот одна из гипотез зарождения СПИДа, она связана с злоупотреблениями этими пришельцами, которые в джунгли пришли, национальную еду этих вот аборигенов, кашу из комаров. Они, значит, и когда стали злоупотреблять, чтобы вызвать в себе, значит, выработку антител на малярию, они злоупотребляли этой кашей и в конце концов добились полного нарушения, в общем-то, и подрыва своего иммунитета, перетащили таким образом потом перенесли это все на животных, а с животных уже всякие извращенцы и скотоложцы, соответственно, внедрили все это на широкие улицы, так сказать, которые кишат развратом и всякими другими аномалиями социальными.
0: Хотя, в принципе, считается исторически, что вот это насильственное миссионерство чуждых и полярных, в общем-то, течений началось с внедрения в другой мир кухни, скажем так, народов других. Ну, к примеру, вот ананасы всегда были, а бананов не было. Сейчас они тут китайские.
3: Все-таки
0: даже,
3: да, значение прихожей больше, чем кухни.
0: Безусловно, безусловно. То есть там вообще творятся страшные вещи, потому что так как-то они все приходят и начинают скапливаться, и уходя, они забывают просто какие-то предметы. Другой, естественно, их берет, и вот тебе, пожалуйста, полное уже миссионерство в плане того, что он не умеет, он ее взял, он с ней, значит, пошел туда, кому-то показал, кому-то подарил, не дай бог, где-то потерял. Если он ее потому что там потерял, то вообще чужеродный предмет, как скальпель, забытый в тушке, собственно.
3: Да.
0: Отсюда и апокалипсис у них начинается, и полные несостыковки.
3: Таким образом, у нас сегодня сформировалось два актуальных вопроса. Это пришельцы, их значение в нашей жизни, и также значение холода. То есть какой смысл, например, в зиме, и почему человек выбирает такие широты, где холодно и неудобно. Вот мы сегодня выдвигаем их на рассмотрение, поскольку наши два слушателя, они в активном состоянии сейчас находятся.
0: Вот один из них здесь находится. Борис Анатольевич непосредственно здесь. А второй, к сожалению, сейчас...
3: Если им захочется как-то отреагировать, вот эти два вопроса, они существуют как для разработки.
0: Открытые вопросы. Да. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете общаться с нами. Ну и, может быть, несколько позже мы с вами пообщаемся и в прямом эфире по телефону 203-19-22.
2: Ну, а мне хотелось бы сказать, вот немного подытожить развернутое выступление доктора. То есть я, в свою очередь, должна откомментировать, к чему, собственно, была выдвинута вот эта вот гипотеза о севере и юге. Ведь мы начали с рассмотрения книги о голове. И, само собой, роднопрашивается вопрос, у кого же, так сказать, голова больше? У жителей Крайнего Севера или у жителей Крайнего Юга?
0: Но здесь нужно немножко, извините, пожалуйста, уважаемая Софья Анатольевна, немножко нужно уточнить, потому что все зависит от крупности особи. То есть в данном случае измерение головы должно начинаться с какого-то эталона, взятого с рождения. То есть их берут, значит, двух матерей, в момент, когда вот он вылезает, там практически ведется замер, даже несколько матерей, так, чтобы найти эталон, наиболее с кожи перерезается пуповина одинаково, чтобы мы могли наблюдать за развитием плода вот этого будущего эталона, так мы его зовем ЭП. Эталон, плод.
2: Ну, для нас в данном случае даже большую ценность имел объем мозга при наших исследованиях. И вот мы откопали, значит, что средний объем мозга на сегодняшний момент современного человека равен 1450 сантиметрам кубическим. Значит, здесь
0: это
2: надо...
0: Много,
2: да, это немало, конечно. Немало. Надо заметить еще, что объем мозга первобытного человека был равен всего 600 сантиметрам кубическим.
0: То есть, простите, вы хотите сказать, что вот птичка колибри дура в сравнении, скажем, со слоном?
2: Вы знаете, вот это очень интересный и очень непростой вопрос, потому что далеко не всегда вот объем мозга напрямую там связан с умом или глупостью. Вот у меня есть еще ряд интересных данных, которые вот вам тоже могут понравиться.
0: Кстати, я хочу сказать, это уже так на правах рекламы, что вот в этом этой книге, напоминаю, книга называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Есть огромное количество раскладных карт на хорошей бумаге. То есть вы,
2: да, у нас там и постеры есть, кстати.
0: Безусловно, тоже. Да, вот с вашими, кстати, лицами, что приятно, но только почему-то вот... Да, ну так это не важно. И вот что касается этих схем, вот по одной из схем и карт как раз в данный момент Софья Анатольевна и зачитывает, а Борис Анатольевич ей помогает.
2: Да. Да, Борис Анатольевич, он принимал тоже непосредственное участие в сборе информации, фактологии. Ну так я продолжу. Мы остановились на теме ума и глупости, да, и величины мозга. Вот я напоминаю вам еще раз, что у современного человека объем мозга 1450 сантиметров кубических. Вот.
0: Будьте здоровы.
2: Ну, значит, спасибо. У Байрона Тургенева, например, объем мозга был равен аж 2000 сантиметрам кубическим. Но в то же самое время у Иммануила Канта и Анатолия Франца в два раза меньше. Вы представляете себе? То есть практически у Иммануила Канта, которого, ну, в общем, сейчас уже все человечество считает, ну, не глупым человеком, да, и Анатолий Франц, вот у них в два раза меньше был объем мозга, то есть приблизительно 1000 сантиметров кубических. То есть вот, не напрямую все-таки объем связан с умом.
0: А скажите, все-таки вот такие попытки как-то вот измерить и взвесить, они же, как мы видим, ни к чему особо и не привели, то есть, скажем, вот...
2: Конечно, только после смерти.
0: Да, но они и после смерти ни к чему не привели, потому что получилось, что у того меньше объема, у этого больше, а они равноценны.
2: А даже не то, что равноценны, а тут можно бесконечно долго разговаривать на эту тему, потому что...
0: вот будьте
2: о чем, спасибо. О чем я как раз самое главное хотела сказать. Ведь объем мозга, он развивается в зависимости от того, какие функции развиваются у человека. Вот,
0: с рождения.
2: Да, вы помните, конечно, вот Горького, да? Вот он, у него такая замечательная цитата была, но я ее сейчас потеряла. Могу только собственными словами воспроизвести.
0: Безусловно, что... это даже лучше.
2: Да. Когда у человека развиваются вот руки, то есть его какие-то способности физические, развивается и головной мозг, а потом умная голова дает вновь команду рукам, и снова руки, значит, проходят свою стадию развития. Так вот, если, значит, например, развивать какие-то еще функции, вот, например, вы вот любите, я знаю, Александра, танцевать, вот у вас развивается этот отдел, который управляет моторикой и движениями в коре головного мозга. И вообще, объем мозга, вот проводили опыт недавно в нашей лаборатории, положили тело человека, его голову и его ноги на весы. Но нам интересна была, конечно, голова. И вот рядом положили двух думающих, вернее, двух людей. У одного голова была в состоянии раздумья, а другой спал спокойно. Вот у того человека, который думал, голова оказалась тяжелее. Вы слушаете меня, да?
0: Ну, это,
2: тяжелее,
0: видимо,
2: чем у того, который спал.
0: Из филейной значит, части прилила кровь, безусловно.
2: Совершенно справедливо, правильно.
0: А скажите, пожалуйста, вот есть такая серия книг из жизни великих. Вот, например, про Эйнштейна говорят, что он, несмотря на всю свою гениальность, был не в состоянии завязать себе шнурок на ботинке, потому что просто у него не хватало осмыслить вот ту координацию, необходимую для этого, казалось, простого действия. Вот.
3: Ну, это подтверждает, вот опять же, развитие с возрастом, там, так называемой латентной дебильности. То есть, когда, в общем-то, поскольку Эйнштейн был в состоянии грудничка, оставался...
2: Это в бытовом смысле.
3: И развивал в себе. В любом, и в научном. То есть, освобожден был от каких-то шаблонных. Ну, и Дисон тот же самый, там, хулиган и бездельник, по большому счету, тоже, в общем-то, большой вклад в науку внес. Ну, и так далее. То есть, все, в общем-то, кто... с освобожденным от каких-то комплексов умом жили, от конструкций сложных, те, в общем-то, достигли чего-то большого.
0: Вот вы знаете, кстати, на наш пейджер пришло, на мой взгляд, сообщение, ну, по сути своей, может быть, неинтересное, но с интересной формулировкой, прям дословно читаю, как зависит хитрость головы от размера носа, который ей принадлежит. То есть не хитрость человека, а в данном случае уже, видимо, наша программа...
3: Нос принадлежит лицу.
0: Да, ну, смысл в том, что как
3: лицо
0: зависит...
3: Лицо — это отдельная глава вообще,
0: да, не просто хитрость, а хитрость все-таки головы уже ближе к теме, понимаете? То есть уже есть уважение к всему предмету.
3: Ну, сам вопрос по себе здесь связан с кинематикой.
0: Безусловно.
3: То есть нос и голова здесь, наверное, выступают в роли такого объекта для, как бы сказать, для каких-то воздействий. То есть если хитрость, это что? Это, в общем-то, какие-то конкуренции двух умственных состояний. То есть,
4: кстати, простите, не всегда, извините, что я вас перебил, вы прекрасно знаете, за что был убит вот Эммануил Крысько. Просто у него мимика была такая, в общем, достаточно хитрая. И в результате кому-то вот на улице он совсем не понравился. И ничего там более не
2: хотел. Никому-то, он не на улице никому-то понравился. Извините, дело в том, что он вот присутствовал со своей мимикой практически на всех сеансах Вольфа Мессинга. Вольф Мессинг, он как, в общем-то, прославился своей телепатией? Он просто угадывал по движению мышц на лице там мысли и чувства человека. Но у вашего друга Эммануила была такая мимика богатая, что, в общем-то, можно было сбить всю концертную программу. Ну, его просто убрали, теперь уже можно об этом говорить.
4: Да, но при этом заметьте, что, например, какая-нибудь там ворона, вот она была гораздо хитрее господина Крысько, хотя мимики у нее как таковой и нет. Мимика вся это открыл клюв, закрыл и с хохолком.
3: Вы еще скажите, что у него там было силиконовое лицо, тогда все ясно будет с мимикой с его.
4: Извините, я простыл.
3: А Мессинг это вообще был, в общем-то, неживой человек. Безусловно. Он находился в состоянии какого-то постоянного фосфорицирования. Да. И его телепортированный образ, он все время присутствовал в умах молодежи тогдашнего времени, потому что можно было, когда газету тогдашнего времени, наоборот, читаешь, что там постоянно фигурировала такая фамилия Мессинг, что в обратном значении обозначал генсек, то это был, собственно, Мессинг, и кто увлекался чтением наоборот и поперек текста, много чего интересного извлекали, потому что когда, в общем-то, вот люди, старающиеся над исправлением ошибок в газетах корректора, они там иной раз так настараются, что сами не замечают, как они впадают, в общем-то, в какое-то необъяснимое состояние и начинают уже корректировать так текст, что уже, ну, полностью годился для того, чтобы его читать взад-вперед и наоборот, и поперек также можно было читать.
4: Знаете, меня очень заинтересовала в вашей книге глава под названием «Вот он, клубочек-то», где вы рассматриваете, скажем так, основу отделения головы как автономного органа и даже организма от туловища, да, опираясь в основном на такое понятие, как внутричерепное давление, поскольку внутричерепное давление практически никоим образом не относится, скажем, к внутрижелудочному, внутрипочечному, к давлению щитовидной железы. Вот, то вот вы...
2: А почему клубочек, я хотела бы сказать?
4: Вот тоже интересно.
2: Вот
4: да,
2: он, клубочек, да, вот вам название понравилось, это все небезосновательно, потому что если развернуть все вот нервные окончания, которые имеют место в свернутом состоянии в коре головного мозга, то, вы знаете, получится вот нить, вот длина которой в два раза превышает расстояние от Земли до Луны. Да.
3: Да, клубочки связаны с клубнями большей частью.
4: Вы вот не могли бы вы пояснить все-таки пошире? Потому что ведь существует еще диафрагма. Вот, и да, и такой вопрос. Можем ли мы считать кадык, так скажем, прообразом внутри тушковой диафрагмы? Это очень важно, поскольку он является своего рода пограничным кордоном на пути каких-то соков из желудка, в общем-то, вот в голову.
3: Да, ну, не обязательно он связан с кольцевидными хрящами и пещеристыми телами, которые просто пронизывают наш организм вдоль и поперек. И все это, на самом деле, как создается иллюзия наличия скелета вот в анатомическом смысле, в котором мы его привыкли видеть. На самом деле это не так, это хрящевые образования, которые управляются эпифизом, то есть элементом нашего мозга. И вот, возвращаясь к теме головы, надо сказать, что голова является вместилищем такого же количества органов. То есть вот там эти гормональные железы в большом количестве представлены.
4: Под скулами они находятся.
3: И они, в общем-то, все на самом деле являются проекцией как того или иного органа. Вот. А наиболее значимые из них и наиболее актуальные в нынешнее время это вот именно шишковидная железа, то есть эпифиз, которым похваляются вот эти тетки, которые заявляют, что они снимают венчики безбрачия и прочие

0: Измерно, и ближе уже к этому вот периоду вы заметили, что они принадлежат приблизительно к одной возрастной группе.
1: Да, конечно.
0: Вот, они специфически одеваются, чтобы узнавать друг друга и наводить ужас на всех окружающих. Ходят с малиновыми чемоданами, как правило, где содержатся всякие полезные продукты питания, чтобы поддерживать тушку свою в нужном состоянии. Они, значит,
1: злоупотребляют. Да, у них ведь и вес примерно один и тот же.
0: Да, и заметили, антропологически они почти что все одинаковые. То есть конституция у них, ну, приблизительно тоже одной и той же формы, что говорит о том, что на самом деле и все мысли-то, в общем-то, у нас по большому счету одинаковые. И вот мы собирали 100 случайно взятых таких вот представительниц, таких базитирующих, из масс, так скажем, они, в общем-то, полностью соответствовали вот этой картине, что они на самом деле не являются чем-то разнообразным, они все однотипные, то есть дойти до такого состояния можно только, ну, там, годам к 40, к 50, вот так скажем.
2: Ну, при наличии определенного тренинга все-таки, скажем так.
0: Да, это вот если вписаться в социальную, вот в социальный контекст, если регулярно на работу ходить там в определенное время, там...
2: Пить чай с коллегами и отмечать ними же праздники,
0: к примеру. Вступать с ними в контакты, да, там, да. И приблизительно поддерживать всегда разговор, быть находчивым в этом смысле, вот, и не являться каким-то вот...
2: Но еще стремиться быть центром внимания постоянно на этих их сборищах. Вы знаете, кстати, мне понравилось определение, которое вы дали вот подобному явлению в вашей книге, вот «Кегельное мышление».
0: Угу.
2: Вот тут бы хотелось какие-то ранние, то есть, ну, провести симптоматику на ранней стадии этого. Потому что, вот, например, нам на пейджер прислал вопрос некто Вячеслав. Этот вопрос меня насторожил, куда пропала голова профессора Доуэля. То есть, по-моему, явно вот здесь кегельность некая проявляется. Вот, может быть, как-то, я знаю, у вас в книгах есть, так сказать, какие-то методики по самодиагностике. Может быть, что-то поможет вот данному радиослушателю.
0: Да, это, в общем-то, связано... Кегли, это как и домино, они, в общем-то, похожи чем, что сваливши одну, ты рискуешь там зацепить вторую, третью и так далее до конца. Вот так у них и происходит. То есть вот в детстве дали по башке один раз умные родители, такие вот счастливые, и пошло и поехало. То есть он вырастет точно-точно такой же, вот. Такой уже леща будет отпускать своему сынульке и так далее.
2: С поколения
0: все, они как кегли пойдут все одинаковые. И эти тетки, они как кегли тоже все одинаковые. Которые обрубают хвосты, наращивают гусеницы.
2: Да, да. Вот, собственно, бытует такое выражение, тоже очень для меня...
0: Мне вот,
2: да,
0: другой вопрос, да, интересует, конечно, в котором я не очень хорошо соображаю, в котором, пожалуй, ты, наверное, лучше, да, всего разбираешься, или... Вот куда они, честно, заработанные деньги девают? Они же, в общем-то, выглядят все одинаково, живут приблизительно все одинаково.
1: На такси никто не ездит.
0: И деньги им не нужны, эти, по большому счету. Я так вот наблюдал за ними. То есть у них потребности к этому возрасту приблизительно уже... настолько типичные, что там можно существовать, ну, на какой-то, в общем-то, минимум, который можно получать где-то там на какой-нибудь молочной кухне или еще где-нибудь.
2: Вы знаете, мы проводили среди них такое исследование.
0: А вот существует,
2: да,
0: еще колбасная кухня, там вот они тоже прикармливаются. Этого вполне было достаточно, вот, чтобы существовать.
2: Чтобы прожить.
0: Одним, да, словом, куда деньги деваются, дурят они очень многих. И дураков, которые обращаются к этим забрубаниям хвоста, их тоже... в избытке, причем в данном случае спрос превышает предложение.
2: Ну, так вот, мы проводили действительно опрос между ними, именно вот этим контингентом кегельных, независимый, и, значит, большинство из них отшучивались. Ну, вопрос был поставлен не прямо в лоб, а, в общем-то, подводил к ответу на них в результате тестирования достаточно мощного, почти практически недельного. С полной амбулаторной изоляцией. И, в общем-то, где-то 50% опрошенных нами кегельных отшучивались, что они копят миллион долларов. Другие вполне искренне отвечали, что они хотят себе купить квартиру в центре. И другая часть, что дочки на институт. Это третья часть.
0: То, что детям, это самое распространенное, потому что другого, в общем-то, не придумаешь, чтобы по ценности своей превосходило всего этого. То есть вот то, что ты говоришь там, первый,

0: 2 назвал, это совсем слабый, а вот что все для детей делается, это очень мощно сказано. Смотришь на нее и думаешь, вот...
1: Да, мать моржиха прямо. Да. А скажите, вот бытует все-таки такое выражение распространенное «дать по шее», ну, скажем, применимо к коню, там, к змее или, там, скажем, к птице фламинго, то есть к длинношейным, это понятно. Например, человеку там, попасть по шее, так же, как по паху, там, удачно, это достаточно трудно. Только мы, профессионалы, умеем это делать. Вот. А откуда же оно появилось? То есть, в принципе, ну, коню по шее дал, понятно. То есть, а чем так шея выделяется? Ну, можно же сказать, там, дать, там, ну, к примеру, ну, не по макушке, а по копчику. Это с точки зрения дартса, это гораздо более тонко сказано, да? Вот непонятно там, да, поясните. Я знаю, у вас в книжке есть такой раздел, где объясняется феномен вот этого выражения.
0: Ну, это все связано, опять же, с домашней скотиной, то есть это из народа к нам пришло. В основном, когда скотинку там как-то ее приласкивают и дают, в общем-то, в основном шею мылят как-то, выносят из дома хозяйственное мыло, берут щеточку, намыливают ей шею, вот, и в таком виде как бы любуются своей домашней утварью. А как это применяется по отношению вот к чадам своим, это уже пошло потому, как с скотинкой можно обращаться, в общем-то, аккуратно, но она все-таки менее чувствительна, то, конечно, допускали всякие там грубости иногда. То есть могли намылить ей шею там и чем-то приделывали какие-нибудь специальные щетки там на грабли, там иногда прям граблями их расчесывали. Ну,
1: а вы знаете, тут еще есть это же выражение вот намылить, уже... намылить шею. Оно произошло несколько другого, не в буквальном смысле, а дело в том, что надеть хомут и загонять до мыльного пота, по идее. Вот, может быть, это они как-то вот кегельные, они переносят это, дескать, я тебе сейчас намылю шею, в смысле, дескать, заставлю работать, там, шкаф почистить, белье от моли обработать, там, помыть машину, скажем, перебрать движок.
0: Ну, на самом деле, это диалекты, в общем-то, разнообразные, и взяты они, видимо, отовсюду, но все они связаны со скотобазой, с этой, с которой, в общем-то. А все это переносится, в общем-то, на человека, и в этом, конечно, самый большой ущерб, который наносится.
1: Ну, давайте послушаем, что на этот час творится в мире кегельных. Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нашей программы Андрей Орлов и МНС кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах с братом Борисом Анатольевичем Бахом. Сейчас пока что базитолог вышел проверить, закричал сигнализацию автомобиля, и он пошел проверить все автомобили. Человек не может остаться в стороне от чужой боли, от чужих проблем. Таков уж он наш базитолог, и речь у нас идет о книге, которая выпускается кафедрой базитологии Института всеведения. Книга называется «Голова как часть тела». Это крупно пишется. И в скобочках чуть-чуть пониже, по центру мелким таким шрифтом, почему-то готическим, набрано ее содержимое и польза. И, в общем-то, пока Андрей там внизу, предоставим, наверное, слово Софье Анатольевне.
2: Да, вот пока не ушло время, мой брат Борис хотел ответить на вопрос о хитрости, если вы позволите, коллега.
1: Безусловно, безусловно.
3: Да, я хотел сказать, я хотел ответить на вопрос первого звонившего нам на коробочку радиослушателя. Он задавал вопрос о том, как связана хитрость головы с размерами носа. Дело все в том, что, как мы сегодня выяснили, нос является частью лицевого черепа, стало быть, находится непосредственно в области головы. А размеры его влияют на хитрость в зависимости от окружающей среды, как мне кажется, в зависимости от температуры окружающей среды. Дело все в том, что все знают, при холодной температуре окружающего воздуха нос обычно обильно краснеет. Вот это связано с тем, что расширяются сосуды головного мозга и наполняются кровью. А поскольку нос расположен непосредственно в области головы, то в первую очередь перетекающая в нос кровь попадает именно из мозга. Стало быть, при холодной температуре человек глупеет и теряет остроумие.
2: Немного, да. Это если он не живет в... Правильно ведь, Борис, если он не живет вообще в холодном климате.
3: Да, совершенно верно, если он не привык.
2: Да.
1: Кстати, тут вот такой момент, меня тоже это навлекло на мысль, ведь есть такое понятие, как примитивная хитрость, ну, из серии такой селянской или посадской, скажем, как-то обмануть соседа на дрова.
2: В народе смекалка.
1: Смекалка, да. Вот как раз смекалка, как правило, свойственна такой крестьянам средней полосы в зимнюю пору. Ну, то есть, например, пока вот он в бане, он из своей бани выбегает, шастик его жинки, так, к примеру, да, такой весь в рубахе, морда распаренная, это даже уже оккультурно, дескать, морда красная, да?
3: Совершенно верно.
1: Вот, а действительно, вот шнобель оттягивает часть крови к себе, но тут еще момент, ведь поскольку человек замкнутая система, а нос смотрит вниз. Получается, что труднее этой крови потом протолкнуться назад вверх. Понимаете, в чем дело? Он же махонький, такой махонький. То есть, видимо, часть крови, если она уж прилила, то есть практически это как эрегированный половой член. Извините за такое, может быть, вульгарное сравнение.
3: Ничего страшного, да, это на самом деле очень похоже.
1: Практически он же сразу вот тоже... наполнен кровью, а тут пришли, предлагают нас постричь. Никому не нужно сделать стрижку?
2: Мне нужно, но чуть попозже.
1: Попозже, да.
2: Я сейчас не могу оторваться, что
1: вот этот хвост действительно
2: такую,
1: мешает. Он такой
2: за... мою любимую тему, вот о носах. Ведь мы же говорили в предыдущем часе о проекциях в голове любого органа. Ну, естественно, и носа тоже, да? То есть у человека, конечно, у человека органы дыхания, вообще дыхание как важнейшая функция, она занимает определенную часть там в подкорке. Да, а вы спросите здесь, а какую же часть, например, занимает в подкорке вот эта проекция носа, скажем, свиньи? Да самую большую. Вы знаете, потому что вот у свиньи основным органом осязания и, соответственно, это вообще главным органом жизни является этот ее пятачок. И, соответственно, и та проекция в коре головного мозга, она очень-очень велика. То есть, ну, несравнимым там, скажем, с проекцией обезьяны, у которой огромную часть занимает проекция зрения, потому что обезьяна, она зрительна в пространстве, ориентируется свинья с помощью носа. Так вот, какую часть органам дыхания или, скажем так, прямо носу отводит каждый индивидуум в своей жизни, правильно? Вот вы, так сказать, вот, Александр, взять хотя бы вас или брата моего Бориса. Вот вы по запаху в пространстве как часто ориентируетесь?
1: Достаточно часто, вот что касается меня, потому что я часто бываю с редакционным заданием в каких-то многолюдных местах, да, скажем, там, на рынках и так далее, где иногда бывает, что и нужно как-то по нужде. Вот, а подобные места, отхожие реально, действительно, в наше время найти только по запаху-то. Действительно так. То есть, если раньше, причем запах был характерный вот тому продукту, который туда откладывался, то есть там канаты, ионы, вот, то сейчас и какими-то дезодорантами пахнет. То есть, в принципе, вот также мы всегда ориентируемся. Я думаю, вы тоже, Софья, это, например, где-то на улице, гуляя там в вечернем платье. Я вас, кстати, видел тут вчера в вечернем платье, неожиданно так в бархатном, так удивился. Ну ладно, речь не об этом. Так вот, мы, например, по запаху ощущаем, где вот в данный случай жарят хурма и шашлык.
2: Совершенно справедливо. То есть у вас нос, как таковой, выполняет функции не только дыхания, но и осязания, то есть ориентации в пространстве. И в зависимости от того, как сильно вы полагаетесь на органы обоняния, вот так сильно развита у вас проекция в коре головного мозга, этого самого органа вот вашего обонятельного, правильно? И даже была такая теория, что вот если человек начинает развивать какой-то там один свой орган, ну там, например, ноги или руки, или там обоняние или зрение, то, дескать, проекция в коре головного мозга так сильно развивается, что образуются так называемые бугорки или шишечки, которые, очевидно, выпирают прямо на черепе. И якобы даже их можно заметить. И якобы, если знать расположение вот этих самых проекций, то есть расположение шишечек, мы можем зрительно по внешнему виду определить род занятий человека. Это теория спорная, но таким образом мы можем сделать выводы и о хитрости тоже.
1: А скажите, в вашей книге большой такой раздел есть, посвященный пульпации головы, то есть ее простукиванию с целью установления каких-то аномалий по пустотам, по их глубине. Потому что я знаю, что вот именно вы, Софья Анатольевна, являетесь, так скажем, разработчицей теории, что ультразвуковое исследование головы, как, впрочем, рентгеновское и прочее, они, в общем-то, достаточно вредно влияют на и телесного болвана. Вот. А вот пульпация, она вроде как бы даже успокаивает. То есть у вас даже есть такой пульпационный массаж, такая голова.
2: Совершенно справедливый. Вот и очень интересно здесь, очень интересен здесь какой момент, что эта теория, она была открыта специально, так сказать, в угоду феминисткам. Ведь, вы знаете, как можно завоевать сердце женщины? Вот. Может быть, не к месту немного.
1: Подарите ей вечернее платье.
2: Может быть, но я бы сказала, что самое главное, надо женщину успокоить. Вот, и женщина,
1: то есть куда-нибудь сводить.
2: Да, она практически всегда находится в состоянии волнения. И вот успехом наибольшим пользуются те мужские особи, которые умеют ее тем или иным способом успокоить. И вот при успокоении иногда бывал использован метод пульпирования. Вот. А когда пульпировали, обнаружили массу других полезных свойств вот у этой методики. Ну, например, вы ведь знаете, я сейчас забыла фамилию одного ученого, у которого было кровоизлияние в мозг, и практически одно полушарие атрофировалось полностью, ее все свои величайшие открытия.
1: Геббельс,
2: может быть,
1: Геббельс
2: даже,
1: фамилия.
2: Может быть, это был и Геббельс, да.
1: Одна фамилия, по иронии судьбы. Йозеф Геббельс тоже. Кстати, путают их часто, хотя тот, в общем-то, занимался исключительно схемотехникой и картографией Геббельс, в отличие от своего более известного коллеги.
2: Так вот, все величайшие открытия Йозеф Геббельс сделал только одним полушарием.
1: Это чувствуется.
2: Обнаружили это только после смерти. Конечно, чувствуется, еще бы не чувствуется. Вот, после смерти. Так, досадная ошибка. Если бы мы знали это при жизни, мы бы...
1: Не допустили бы.
2: Мы бы по-другому взглянули на его открытие. Верно? А с помощью метода пульпирования мы как раз и могли определить бы, сколько полушарий функционирует у этого человека. Да более того, если иметь достаточно чувствительную поверхность на пальцах, то можно определить и какая проекция, какой части функционирует у него сильнее или слабее.
1: Вот нам на пейджер пришло сообщение от Александра Буйнова. Он спрашивает, я владею пульпацией желудка. Ну, то есть, я так понял, простукивает нормально желудок. Как быстро я смогу переквалифицироваться на пульпацию головы и какими теоретическими знаниями я должен для этого обладать?
2: Вы знаете, вам практически не придется переквалифицироваться, потому что это, в общем-то, по большому счету одно и то же. Просто ведь вы знаете, где что находится в желудке. Вам просто достаточно будет позвонить в Институт мозга, который вот в Москве уже здравствует лет 60.
1: Как. Сокращенно им.
2: Да, и попросить там карту, да, черепа, и разузнать там подробно, где какой отдел находится. И сразу же, так сказать, можете и применять свой метод пульпирования. Да, Борис?
1: Скажите, да. Ведь многих смущает наличие в голове, скажем так, беспредельно сплошной кости. То есть, ну вот, скажем, у грудничков у них хотя бы существует родничок там на начальной стадии. В дальнейшем
3: их
1: он...
3: даже три. Их три.
1: Вы знаете, я слышал, что встречалось даже и четыре, и больше, но как-то вот эти особи, они почему-то скрываются тщательно. Вот, кстати, вот, Борис, как вы считаете, вот действительно большее количество родничков реально возможно, или это все утка вот этого журналиста, опять же, Йозеф, потому что много Йозеф Бампер.
2: Атар.
1: Прошу прощения, Атар Бампер.
3: Нет, конечно, возможно... наличие большего количества родничков, но, как правило, эти новорожденные особи, они не жизнеспособны, у них просто не хватает здоровья, как бы на заращение родничков, ибо очень много жизненной энергии уходит на образование костных клеток.
1: А, скажем, влепить туда пластину какую-то?
3: Это было бы возможно у крепкой взрослой особи. Для грудничка такая операция была бы слишком тяжела. Да.
1: Понятно. Ну так вот, значит, три грудничка получается, да? И как-то там пульпировать
3: родничка,
1: можно.
3: Родничка, извините, вы оговорились, родничка.
2: Три родничка, да.
1: Я все так о своей семейной жизни задумался, знаете, как-то, да. Так вот, ну что касается...
2: А их трое у вас?
1: Да, все. Ну как раз сейчас вот позвонили, сказали, объявился еще один. Пришел такой весь грязненький, да. Ну так вот, что касается, в общем-то, вот это пульпации. То есть, может быть, пульпировать голову стоит учиться на каких-то сплошь покрытых костью животных. Там, например, на черепашке, на раках, ну, на креветках, наконец, свежемороженных. То есть, каким-то образом. Потому что пугает. Вот он, например, Александр, да, он пульпирует животик постоянно. Там мягко, соответственно. Он перейдет к голове, то есть, и... Ну, это тоже...
3: Он может растеряться.
1: Просто растеряться. И будет диагностика неверная. А мы не можем допустить этого. То есть, может быть, начать с пульпации, скажем, черепах. Все-таки.
3: Вот да, если он хотел бы заниматься непосредственно детьми, то желательно начать с креветок, потому что они ближе вот всего к желудку, они как бы имеют очень мягкий панцирь, так сказать.
1: Мягкий, да, безусловно. А вот что вы думаете, Софья Анатольевна, по этому поводу?
2: Да, мне кажется,
1: судя
2: что...
1: Судя по вашим таким мозолистым пальцам, я вижу, вы, так сказать, пульпацией занимаетесь неустанно.
2: Этих я неустанно пульпирую, да. Но я думаю, что Александр вряд ли на первых порах допустит к детям. Все-таки родители редко... Вот, либо же ему придется пока по детдомам, потому что родители редко соглашаются вот, давать своих детей для экспериментов. Почему-то сами они охотно идут на любую пульпацию, особенно вот эти женщины, о которых вы говорили.
1: Кегельного типа.
2: Кегельного типа, да. Они, кстати, их часто можно встретить на улицах, в общественном транспорте.
1: А также если... можно встретить в теплых странах, например, в Арабских Эмиратах. Они скатываются по таким пластиковым таким, штучкам в бассейны.
2: Да.
1: Обычно лежа на пузике и задорно болтая неэпилированными конечностями.
2: Да, то есть, в общем-то, их легко узнать. А это как раз и есть вот наш штат, наш основной штат, то есть тех сотрудников нашего института, которые соглашаются практически на любые эксперименты. Я вот до сих пор не знаю, какие цели они преследуют, потому что денег мы практически не платим. Вот, то есть, видимо, они хотят принести пользу науке, и вот их пульпировать достаточно сложно, но очень интересно.
1: Безусловно.
2: Да. Детей пульпировать, конечно, легче, но родители не соглашаются.
1: А скажите, вот в любом случае какие-то сигналы к определенному органу туловища поступают из мозга. Мозг, естественно, это, как мы уже говорили, кишки господина головы, да? Вот. В таком случае несколько получается непонятно в том, сколь быстро этот сигнал доходит. Например, если мы отдаем себе команду пошевелить кадыком, мы ее практически тотчас выполняем. Или пошевелить большим пальцем ноги, мы тоже ее тотчас выполняем. Хотя расстояние достаточно большое. Вот существуют, скажем так, некоторые рефлекторные закупорки, в результате которых ближние к кишкам господина головы органы управляются и быстрее, нежели дальние. То есть, ну, например, человек скажет «пошевели ногой», и только к концу этой фразы он пошевелит ногой. Ну, представьте, например, вот я говорю «пошевели ногой». Вот все пошевелили ногой, а никто раньше не пошевелил.
2: Запах пошел сразу.
3: Ну, это детали.
1: Да. Вот. А что касается все-таки кадыка, вот этого странного органа, скажем так, ворот в храм головы. Я знаю, у вас посвящен целый раздел в вашей книге этому предвестнику общения с головой.
2: Да, у нас вообще-то начинается-то издалека эта тема. Начинается-то у нас она, конечно, с вопроса о черном и белом, о женском и мужском, о том, как посеяно было семя мира в темную щель.
1: Да.
2: И так далее. И так планомерно мы, конечно, подходим к кадыку, столь важному органу. Да, так о чем вы спросили?
1: А, собственно, о кадыке. как о вратах в мир головы.
2: Да, ну вот вы тут задавали, то есть вы хотите спросить, не мешает ли кадык?
1: Нет,
2: на пути?
1: Нет, ну тут, а тут даже немножко, может, по-другому строит, а вот вернуться непосредственно к строению головы. Можем ли мы считать челюстную систему тоже частью головы? Потому что, в принципе, пища, поступая через ротовое отверстие, далее проваливается вот в, минуя кадык, внутрь туловища, да, вот, она минует непосредственного контакта с головой. Поэтому, может быть, все-таки определиться как-то и считать головой то, что находится над носом. Потому что доказано, что, скажем, прыщ, ну, да, раздавленный то, что... над носом, приводит к смертельному случаю. А ниже носа, в принципе, легко обходится. Прыжок или муху посадил на него, и нормально. Через неделю-другую прошло. Совершенно.
2: Нет, вы знаете, у нас есть испытуемые, которые выживают, ничего, нормально. Да и над носом, и где угодно.
1: То есть давите, и никаких проблем, да?
2: Нет, нет, ничего не случилось. Получается с ними, да. Вот. А так если вы уж затеялись разделять, так разделять надо на лицевую часть-то, правильно? И вот эту самую черепную, о которой мы здесь так долго говорили. Да, а вот это вот медленно или быстро, так это вы, наверное, да, хотели о рефлексах, да, поговорить?
1: Да, да,
2: если
1: да,
2: человек здоров и не относится к группе вот этих женщин, которых мы так часто встречаем на улице, то у него в основном все рефлексы нормальные. То есть, ну, это нормально, это обыкновенная, обычная часть, которая описана в любом учебнике анатомии, то есть по центробежному, центробежный нейрон поступает в кору головного мозга и дальше по центростремительному к... Условно или безусловно?
1: Просто
2: рефлекс
1: скатывается.
2: Достаточно быстро, зависит только от ситуации. Если, например, человек находится там в состоянии страха или боли, то скорость увеличивается. Если просто надо пошевелить ногой,
1: нет, не надо,
2: с целью
1: не надо
2: потрясти атмосферу, то, да, в общем-то, может и медленно быть. Это уж от вашего желания зависит. Там.
1: Вот к нам на пейдж, еще раз, кстати, напоминаю его номер, 956-32-32, ваше сообщение для абонента 109-279. Пришло сообщение от господина Седова. Мозг не всегда находится в голове. Пример тому динозавр. Дополнительный мозг у него находится в задней части туловища.
2: Ну, я боюсь показаться пошлой, но на эту тему даже анекдотов много. Какой мозг вы имеете в виду?
1: Видимо...
2: Конечно, там есть и спинные мозги, и какие угодно. Это вот из той серии, что мы смотрели недавно кинофильм английский какой-то, и там говорили, не той головкой думаешь. Это из той же серии, но это не имеет никакого отношения к теме нашей
1: беседы. Да. А, скажите, пожалуйста, тем не менее, меня немножечко это заинтересовало сообщение. Вот в принципе, в вашей книге это тоже обговаривается, но как-то очень уж мудрено по-научному. А вот что касается, почему именно мозг расположен в голове, а вот как в самой, видимо, высокой точке естественного положения человека, ведь, ну, к примеру, у кошки тоже голова самая высокая, да, там только у змеи, там, пожалуй, она одинаковая, но у змеи деваться некуда.
2: Но это вы имеете в виду вопрос философский или физиологический?
1: Нет, физиологический, безусловно, то есть если, например, мы испытуем его прямо с самого рождения или даже до него, ну, будем растить, предположим, искусственно гомолункус среди вот, кегельных их достаточно много, мы каким-то образом распределим его положение внутри колбы таким образом, чтобы самой верхней точкой вот, у него была какая-то другая часть тела, достаточно вместительная для того, чтобы именно там зародилось вещество, называемое мозг. Ну, пусть это будет, опять же, вульгарно, попой, к примеру. Mm-hmm. Да? Какова вероятность того, что вот это вещество, выбрав, так сказать, все вот данные в своем пространстве геометрически, все-таки расположится там, как в самой высокой точке.
2: Не, ну все-таки на попе-то он сидит, на голове мы стоим реже.
1: Нет, а он будет сидеть на голове. В данном случае у него уже все спутано.
2: Вероятно, если перевернуть его с ног на голову. Знаете, тут это рационально так природа распорядилась. На этот вопрос, мне кажется, есть только вот философский ответ. Если считать, что внизу больше опасностей, вверху их меньше, то голова расположена от земли подальше, специально, чтобы быть от этих опасностей защищенной.
1: А с другой стороны, и падать выше. Вот, например, все мы помним в детстве, когда нас папа, вот наш с вами, сажал на плечи к себе и носил. Мы же все втроем как визжали, нам было страшно. Затем, подрастя до высоты папы, вот он сейчас уже старенький у нас, там мы там, ну, вообще, то есть видно, так сказать, его макушку нам, не нагибаясь, не поднимаясь. Вот. А мы как-то не боимся нести свои вот головы гордо на своих это, сутулых плечах, да? То есть, тем не менее, вот этот инстинкт, когда у папы на плечах носили упасть и ушибиться, он, в общем-то, не исчезло оснований ему быть, а он попросту притупился, потому что падение головой вызывает огромное количество травм на самом деле. То есть, по логике, опять же, мозг должен находиться где-то вот в серединке, там, где брюшко, потому что действительно...
2: Это, вы знаете, тоже такой вопрос отчасти философский, потому что в серединке у нас находится сердце, не менее важный орган. И, может быть, оно как раз наиболее, так сказать, защищено по вашей теории, может быть, оно играет более серьезную роль. Вот если все тело человека, все его так, функции разделить на три основных центра, то есть центр воспроизводящий, это то, что в нижних чакрах или как-то с нижними чакрами связано, мозг головной и сердце, то все-таки вот инициированные масоны, они самым важным органом считали сердце, не мозг. Да, потому что вот они говорили, как у материалиста самой сильной частью является этот нижний центр, который находится в нижних чакрах. У интеллектуала самой сильной частью является головной мозг. Но у человека инициированного и посвященного самой ответственной все-таки частью организма является сердце, которое управляет и тем, и другим. И от того, какой человек, так сказать, в сердце своем. Ну, в общем, вы меня понимаете, одним словом, вот оно как раз и находится в середине.
1: Да, ну, я не совсем, конечно, вас понял. Ну, думаю, наши радиослушатели поняли, о чем шла речь. Вот еще одно сообщение, очень такое, я считаю, остроумное. Шура, пошевелите ногой. Подпись Вова. То есть, очевидно, что Вова тоже на работе у себя откровенно занимает не последнее место среди коллег по юмору и кегельности. То есть самая такая мощная кегля, видимо, там, да?
3: А к тому же ему хорошо, он дома.
1: Да.
3: Не подумал о нас.
1: Вот, кстати, еще хотелось, все-таки, когда вернется наш доктор, видимо, там он занимается, обходит весь Калининский проспект в поисках вот автомобилей, находящихся в каком-то таком бедственном положении, там подкачивает колеса, им он это любит. Вот. Хотелось бы услышать какую-то все-таки диагностику, раннюю диагностику, которую можно самому себе провести в домашних условиях для обнаружения, так сказать, ранней стадии вот этого кегельности и кегельности мышления. Как влияют слуховые аппараты, спрашивает нас наш радиослушатель. Непонятно, на что влияют.
2: Да,
1: на,
2: вот
1: видимо, на отложение,
2: нам,
1: отложение на серы, видимо, в ушах.
2: Да, то есть если слуховые аппараты не мешают проникновению в уши, так сказать, того вещества, с помощью которого образуется сера, то и никак и не влияют. А если мешают, то, видимо, влияют и очень сильно.
1: А вот тут, кстати, господин Седой пытается, не знаю, насколько у нее это получится, уличить вас, уважаемая Софья, в непрофессиональном подходе к нашей проблеме. Бах! Пишет он, вы не правы. Этот мозг является копией головного и служит для ускорения ответных реакций и рефлексов.
3: Это о динозаврах речь, да, я так понимаю?
1: Да, о динозаврах. Может быть, как-то вот вы, Борис Анатольевич, прокомментируете, потому что я вижу у вас этот замечательный значок с динозавриком, совпадение это или...
3: Ну, дело все в том, что теория,
2: мы,
3: конечно...
2: Мы ждали этого вопроса.
3: Существует такая теория, действительно... наличие дополнительного мозга в тазобедренной части динозавра, хотя это не подтверждено и раскопками это не доказано. Но гипотеза существует, а навеяна она тем, что динозавры все-таки по сравнению с остальными животными, живущими в то время, да и в наше время, обладали гигантскими размерами. И вот время, за которое сигнал опасности мог дойти, допустим, до нижних конечностей от головного мозга, был очень большим, то есть длительное время. Вот, может быть, для этого и природа сочинила дополнительный мозг в тазобедренной части для того, чтобы он непосредственно выполнял эту функцию, то есть посылал двигательные сигналы для нижних конечностей в случае опасности.
1: Кстати, не исключено, что основной мозг и этот дополнительный были связаны каким-то биологическим миди-каналом между собой. Вот если бы нам удалось каким-то образом исследовать схему работы и взаимодействия, и синхронизации, может, какой-то там СМПТ-код у них существовал, да, вот между собой, то мы бы могли таким образом вот некоторым людям, которых так называют попросту заторможенными, да, вот, пересаживать какие-то там путем клонирования, создавать чисто механический мозг, который не должен генерировать какие-то идеи, вот, а в основном работать как бы на поддержке функций организма посредством вот этой системы.
3: Да, ну что ж, здесь только дело за наукой. К сожалению, от динозавров нам подсказки ждать, наверное, уже не придется. Дело было слишком давно.
2: Верно. Ну вот еще один очень интересный вопрос, который рассматриваем мы в своей книге, это все же, что такое счастье и как оно связано с головой? Вот, Александр, вы, если хотите, можете предположительно, вот так сказать, как человек извне, ответить нам, вот, в принципе, что такое счастье, как вы вот понимаете это состояние?
1: Ну, в принципе, с точки зрения физиологического состояния, это, скорее всего, какая-то эйфория, вызванная не химическими там какими-то ускорителями данного процесса, вот, а, видимо, например, благостное чувство, которое возникает в результате акта дефекации, акта приема пищи, полового акта, почесывания, в общем, разного вида почесываний и похлопываний, вот. Ну и так далее. То есть также обогрева. То есть, к примеру, вот счастье мы специально вот людям, у которых как недостаток счастья в жизни, вот многие кегельные, они приходят и, как бы говорят, вот жизнь не сложилась, там счастья у нас как-то нету, мы их, в общем-то, на, вот на этот балкончик, вы видите, выставляем вот сейчас, а затем пускаем под этот большой рефлектор, в принципе, сразу ставим, и вот здесь вот эта грань перехода из холода в тепло в данном случае является мощным таким лекарством против вот кегельных утверждений о наличии или отсутствии счастья. А они как-то сразу теряются, понимают что-то, и, в общем-то, мы часто застаем, что кончаются в окружающих вот магазинах там эти рефлекторы, вот, и много голых уже стоят на балконе, вот,
2: то есть они как бы мечтают повторить, да, дома, да, это состояние, вернуться в него. Да. Но вот мы все-таки пришли к выводу, что счастье — это удовольствие.
1: Конечно,
2: как бы это ни было. Да. И причем вот в этой своей формулировке оно как бы не различается, да, счастье человеческое и счастье, скажем, звериное. Ведь зверька-то его, если тоже вот обогреть, накормить, он тоже испытает некоторое удовольствие, согласитесь, Александр. Это только человек может испытывать там, скажем, как вот вы, я знаю, удовлетворение от творческого труда и тоже называть это удовольствием, правильно? А животинку-то ее, как и кегельных наших, их вполне достаточно обогреть,
1: ублажить,
2: накормить, да, и, да, успокоить. Так вот, интересные опыты по этому поводу проводил некий Джеймс Олби.
1: О, да, да,
2: да.
1: Ну, так, кто же не знает старину Джеймс?
2: Старину, да.
1: Причем ведь он был первым чернокожим, так сказать, афроамериканцам, которому как-то позволили производить исследования в этой области. Правда, потом его убили.
2: И его не минула чаша расизма, да. Вот, дескать, все мы знаем, что...
1: Хорошо, при таких веселых обстоятельствах помер смешнее, чем Барков. Ну да ладно, не будем сейчас о веселом, а то как-то у нас переведется передача в русло веселья, товара.
2: Странно, действительно, человек всю жизнь занимался удовольствиями и так смешно почил, так сказать. А чем, ой, собственно, занимался Джеймс Олби, да, спросите вы? Так вот, он вживил крысе электрод в определенное место под коркой головного мозга. И крыса могла, нажав особую педаль, значит, посылать импульс тока в мозг и таким образом раздражать вот этот самый свой центр удовольствия. Видели бы вы, писал Джеймс Олби в своих дневниках, что происходило с этой крысой. Она бывала по 8 8000 раз нажимала на педаль за час, за один час. То есть плясала от удовольствия, таким образом возбуждая этот самый свой центр. Представьте, это вот как раз к слову о том, как кегельные раскупили все обогреватели. Да, они наверняка решили, что таким образом они могут свой этот центр удовольствия поощрять. Но поскольку мышление линейное или кегельное, они не могли два шага в сторону или влево, там, например, пойти купить себе шоколад или пачку сигарет или там...
1: А вы знаете, кстати, Софья Анатольевна, к чему это привело-то в дальнейшем, что вот эта суета и постоянная беготня между балконом и рефлектором постепенно стала их образом жизни. Это во-первых. А во-вторых, когда наступило лето, попросту говоря, так они пришли к нам за льдом. То есть мозг у них все-таки сработал, что, дескать, нужно где-то достать льда, чтобы дальше играть на этом контрасте. Но получилось, что у них и летом это тоже стало образом их жизни. То есть практически вот... что это что касаемо линейности. Это как старушка, собственно говоря, кормящая голубей.
2: Верно, Александр.
1: Ну, тут я имею в виду именно голубей, то есть не старушку, потому что если, например, старушки там не будет, голуби там не больше недели будут прилетать на это место, потом перестанут. А вот кегельные, они все равно на это место будут приходить, пока не помрут с голоду.
2: Здесь прискорбно что?
1: В общем, тут все прискорбно.
2: Да, практически все, да, практически 100% вот то, о чем вы говорите, это сплошная скорбь.
1: Да.
2: Вот, но вы, как и мы, занимаемся экспериментированием, правильно? Мы, да, так сказать, да, не претендуем там на объективность, на целесообразность, нам просто интересен процесс творчества. Но практически ведь тем же самым провоцированием этой линейности мышления или кегельности занимается практически все наше телевидение, когда создает вот эту самую рекламу. Правильно? Ведь там показывают ситуацию удовольствия. Вот. И кегельные бегут в магазин, чтобы таким образом себе эту ситуацию удовольствия воссоздать дома. Вот не могу не вспомнить здесь о прокладках. Это, конечно, очень нужные и полезные вещи. Это каждая женщина знает, да и мужчины некоторые тоже почувствуют.
1: Начинают
2: на себе
1: как-то уже, да, привыкать к этому.
2: Во время зимы, когда вот обувь протекает, скажем, очень-очень удобная вещь, не могу не отметить, и мы пробовали шикарно. Но ведь масса других способов доставить себе радость, правильно? Но никто об этом даже не думает. Все смотрят телевизор и говорят: «О!» и бегут раскупать. А это очень на руку вот бизнесменам. Поэтому надо вот думать о линейности или кегельности мышления, прежде чем ты собираешься что-то делать. И вот таким образом мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это вопрос об уважении к своей голове.
1: Да, да.
2: Почему-то голова стала, так сказать, мусорной корзиной. Вот если о своем желудке мы знаем очень много, то есть что может наш желудок отравить, то есть мы продукт практически воспринимаем по цвету, по запаху, мы смотрим на него и можем себе представить, стоит нам его потреблять внутрь или не стоит. Если он зеленый, плохо пахнет, вряд ли мы будем его есть, правильно?
1: Даже иногда ведь как бывает, что, к примеру, нужно пойти прочистить желудок, говорят, или ставим там желудку клизму, чтобы каким-то образом облегчить вот положение как раз вот этого телесного болвана.
2: Но очень мало кто задумывается о том, что поступает в нашу голову посредством вот обоняния, осязания и слуха.
1: А также, вот, ну да, вы назвали, вот зрение еще нужно.
2: Да, зрение совершенно.
1: Безусловно, это
2: да,
1: важнее всего, потому что основная, наиболее яркая информация поступает посредством все-таки вот окуляров. То есть впитывается через них информация даже, ну, насильная. Это из серии попкорна, который вот можно, в принципе, вот окорочковым поедать, даже когда не голодно.
2: Вот, вот именно. Ну так, а эта самая информация, нужная она нам, ненужная, гнилая она, плохо пахнет, или там, условно говоря, если бы мы говорили о желудке, да?
1: Да.
2: Она вся поступает вовнутрь, и вся она там, так сказать, сюда бродит, и да, вызывает вот реакцию, соответственно.
1: То есть же это называется понос в форме каких-то непредсказуемых агрессивных действий. Вот, например, часто показывают вот в телесериале «Дорожный патруль» каких-то обезумевших совершенно людей, которые что-то такое натворили, там с пьяну или там она даже с трезвую, и они так как снились, и типа даже не верят в то, что они сделали, сидят как бы не в себе. Все это на самом деле называется вот поносом, попросту говоря, то есть голова. Ну, в данном случае, будем так упрощенно говорить, наелась, в общем-то, несвежих сосисек из средств массовой информации, ее пропоносило вот таким, в общем-то, образом, то есть агрессивный такой выход энергии, своего рода фрустрации, еще это ученые называют некоторые, который, в общем-то, приводит к беде в результате и головы, и телесного тоже.
2: И ведь, да, естественно, у большинства наших слушателей, само собой, напрашивается какой вопрос? Почему средства массовой информации? Откуда человек получает основную информацию? Ведь очень мало кто там гуляет, да, общается с согражданами, как-то там находится в коллективе. Но в лучшем случае раз в месяц он идет к кому-то там на день рождения, да? Вот, собственно, и все общение. Общение с коллегами, оно только на профессиональные или полупрофессиональные темы. А все вот эти самые светские новости, там отчасти там плохо пахнущие, или вообще любая светская информация, она, конечно, поступает из средств массовой информации. Вот надо думать.
1: А еще, кстати, хотел сказать о некоторой такой динамике развития аномалий пищеварения в голове. То есть, к примеру, сейчас в средства массовой информации, в частности на телевидении, приходит все больше людей, которые накушались как раз своей головой продукции, выпущенной практически такими же кеглями, только 5 лет раньше, да? Вот, то есть они уже получают информацию, сильно корректируя ее своим кегельным мышлением. То есть вы можете себе представить, что они выдают. Я вот сейчас, обладая некоторым свободным временем, занимаюсь тем, что хожу на разные телеигры и телепередачи. Вот практически недавно я посетил телевизионную передачу про это, где ее, в общем-то, ведет такая негритянка откуда-то из Уганды. То есть, казалось бы, находка достаточно простая. Взять, значит, женщину-негритянку преклонного достаточно возраста, но молодящуюся, вот, как ведущую, да, дескать, это фишка. К тому же, в общем-то, она из Уганды. Это тоже фишка, значит, может работать, в общем-то, за какие-то там, ну, скажем так, за пончик и за стакан молока, к примеру. Вот, набивается студия молодыми людьми, достаточно неряшливо выглядевшимся и такими дальнобойщиками, насколько я понял, по телепрограммам. Ну, то есть, например...
2: По всеразличным шоу, да?
1: Да-да-да.
2: Внутри этого Останкина.
1: Их знают по именам, и им очень льстит, что поскольку они везде уже мелькают, они чувствуют некоторую свою элитарность вот во всей данной, скажем так, скотобазе. Достаточно, значит, еще отметить, что ряд таких несколько кегельного типа женщин, которые, вот, ну, скажем так, на момент моего присутствия там и изучения всей атмосферы, ко мне подошло около 5 штук редакторов, главных редакторов этой программы. То есть из них было 2, значит, мужского особя и 3 вот таких кегельки, которые периодически выбегали на подиум перед вот массовкой и всячески отдавали ей команды. Делалось это очень громко, и в этом сквозил какой-то опасный такой эксгибиционизм, в принципе. Вот. С другой стороны, нам же и с вами тоже, Софье, приходилось посещать в давние времена, например, программу «Тема», да?
2: Да, которую, я прекрасно помню.
1: Да, которую вел покойный ныне Владислав Листьев. Конечно, тоже базитическая достаточно была программа, но уровень подготовки и то, что там делалось, было на порядок выше. То есть, что мы сейчас видим? Реально снижение не просто, но говорить об уровне вообще самой программы, это глупо, но даже уровень ее подготовки, монтажа, ведения и порядка. То есть, скажем, если вот этим молодым людям, тема перепрограммы тоже была достаточно такая, как им казалось, интересной, это секс, выпивка и рок-н-ролл. То есть одно из этих понятий вообще не существует, я имею в виду секс. Вот. Выпивка, это вообще относится к разряду продуктов питания. Вот. А что касается рок-н-ролла, то тут представления у всех разные. То есть это и стиль музыки, и, в общем-то, на самом деле тоже такого не существует. Поэтому вот эти, даже, предположим, если бы они существовали, что вот эти молодые люди, ну, могут знать, скажем, о сексе? Естественно, ничего. Поэтому им были, естественно, заготовлены вопросы на бумажках, которые они должны были зачитывать. То есть уровень практически такой. И вот, значит, угандянка, она вот сидит и всячески заводит эту публику, дабы каким-то образом создать атмосферу веселья.
2: И получается, да? Или нет?
1: А, вот...
2: Я не была на этой программе пока.
1: Вот вы знаете, я как-нибудь обязательно вас сложу, если мы посмотрим вместе. Вообще, сейчас очень много таких телевизионных программ, где варится, скажем так, суп для головы.
2: Загадка для меня, где берут они зрителей? Ведь программ «Море». Неужели так много зрителей? Или это все одни и те же личности, как вот мы в свое время путешествовали по всем шоу с целью выявления лучших?
1: Ну, практически, да. Практически массовка, насколько я, как я уже выше сказал, она очень так хорошо знакома вот с Угандийкой и с Кеглями, вот главными директорами, ведущими. Естественно, они просто перетекают из программы в программу, из там канала в канал. Вот. Ну, то есть это практически становится стилем и смыслом жизни данных людей. Ну, как, например, для некоторых кеглей вправить гусеницу или там отрезать хвост, да, так для этих то же самое. Взять, например, игру «Это что, где, когда», где, например, сейчас лишить этих возможностей людей участвовать в этой игре, смысл жизни для них будет утерян. Практически они будут приходить к нам и просить, чтобы им дали, значит, рефлектор и балкон открыли. То есть они будут туда-сюда.
2: Нет, вы знаете, я могу предложить гораздо более квалифицированную работу для них, потому что вот у нас в институте всеведения очень налажена работа в отделе информации и справки. То есть, как вы знаете, что знание отличается от справки, собственно. И вот иногда к нам обращаются просто не с целью получить ответ на вопрос, а с целью получить справку. Вот они могли бы там очень хорошо прижиться.
1: Ну, в принципе, да, но смысл-то все равно в том заключается, что рано или поздно, хотя, может быть, тут можно сказать по-другому, что, может быть, эти люди, они решили не просто, скажем, поедать этот суп, как это делает большинство потребителей. Ну, я, кстати, не договорил, что все вот эти игры современного уровня телевизионные, они напоминают вот супы такие в пакетиках из черных китайских грибов, то есть по своему качеству практически, естественно, они в себе ничего не носут, не несут, поедание их, в общем-то, волю-поневоле приводит к желанию организма вывести образовавшиеся в результате шлаки. Эти шлаки могут быть даже не вредными. Вот, соответственно, организм тратит силы. Ну, то есть они тужатся, во-первых, да, во-вторых, значит, вытирают, садятся, встают, да, бегают и ищут, где можно, значит, отложить это все. То есть все это сжигание калорий происходит. То есть из-за чего, в общем, телесный болван худеет и становится ему не в моготу под конец. А вот эти люди, которые, как вы сказали, массовка, да, для вот этих, они, в общем-то, может быть, и хитры в том смысле, что они решили стать составляющей этого супа, то есть тем самым избавив себя от необходимости этот же суп поглощать. То есть и в конце концов, когда, например, по старости, если вдруг что-то где-то изменится, обстановка, естественно, они смогут свой срам какой-то объяснить тем, что а мы внутри вот этого всего были, мы как-то вот, в общем-то, дескать, наблюдали это и стебались.
2: Получится ли у них?
1: Ну, конечно, вряд ли, поскольку кегельность уже сейчас вырисовывается под одеждами, то есть там у многих.
2: Да я вот не знаю, это надо как-то тоже очень хорошо управлять своей мимикой, чтобы так с честным выражением лица сказать запросто, мы вот стебались. А стебались ли тогда те редактора, которые не позволили вам, Александр, объявить свое научное звание и ученую степень?
1: Да, тоже вот это парадоксально. То есть как раз я попросил, что, дескать, давайте я объявлю себя как настоящего ученого, того, кем я являюсь, то есть заместителем директора кафедры базитологии Института всеведения, собственно говоря. На что мне сказали, что нет такого института, мы о нем ничего не слышали. Я говорю, а слышали а что-нибудь об институте вот, картографии и схемотехники под управлением Геббельса? Они говорят, ну, слышали, только не слышали, что Геббельс возглавляет. Я говорю, а слышали ли вы что-то об их проектах? Нет, говорю, так значит, вы, по сути, слышали звон, да не знаете, где он. Вот сейчас, я говорю, вам звякнул про Институт базитологии. Чем, говорю, мой звон хуже вот того, который вы принимаете как-то, как вам кажется, всерьез. Вот, но так и не смог убедить их, значит, смысл их слов, почему они не приняли мое предложение, был в том, что угандийская вот женщина не сможет просто выговорить такое сложное словосочетание.
2: Но вот. Очень интересно. А вот я, кстати,
1: сказал им, давайте я приведу как бы человека, который сможет выговорить, и пусть он проведет эту программу, потому что по большому счету особого труда... Да, еще я хотел сказать касаемо ведущих вот всех этих шоу, то есть постепенно складывается такое мнение, что, хотя я понимаю, конечно, что это некая такая, ну, срамота, и многим, может быть, не понравится то, что я сейчас скажу, но постепенно реально начинаешь понимать, что и в этом мире приготовление такого, ну, прокисшего бульона для желудка головы, появляются свои мощные шеф-повара, там, например, латвийский паренек, это, который кушает сметану, и латвийские женщины, кстати, они туда это мочатся, ну, специально, чтобы, ну, не полностью, а так чуть-чуть, чтобы как-то добавить жизненных соков, и вот еще...
2: А может быть, кстати, для того, чтобы стойкость вкуса поддержать.
1: Да, ну, я это имел в виду, как...
2: Очень фермент стойкий.
1: Да, да, да. Вот, и второй вот парень с носом такой, который заставляет всех раздеваться, армянские гвозди у него передачи еще.
2: Да.
1: Практически получается два уже шеф-повара, реально. То есть, в принципе, даже во всех вот этих бульонах появляются люди, которые реально могут хотя бы подать не просто тухлый бульон, а забить там солью и приправами этот бульон, что он хотя бы не будет столь зловонен. Ну, кстати, вспомните, вот такая была телевизионная программа «Эти забавные животные». Поначалу ее вела, в общем-то, какая-то кеглеобразная такая женщина,
2: а
1: похожая
2: потом
1: на
2: наша
1: орех.
2: Коллега Алиса Трагопанова, да?
1: Потом, да.
2: Которая после... написала книгу «Они должны жить».
1: Да, да. А после нее, ну, она практически провела полпередачи. Прям с записи ее вывели, сказали, не подходите, и взяли снова вот литовского паренька туда. И, то есть, так нормально он добавляет туда укропа, то есть, всего. То есть, они как-то едят вполне нормально. Но вообще все, что делается на животных и на детях, это беспроигрышный вариант. То есть, кстати, вспомните новогоднюю программу, где, значит, собралась огромная куча монстров в одной студии. И вот, значит, один какой-то в такой водежке, ну, какой-то, в общем, похожий на педераста человек, выдрал у бегающей курицы перо, там прямо у живой курицы, почему-то это всех присутствующих монстров очень позабавило. Другой обозвал, значит, тигра маленького чудовищем там. Вот, хотя, в общем-то, лицо данного гмулу... +956 32 32 абонент 109 279 это номер нашего пейджера. Композиции на заднем плане в исполнении гип-попа чешского композитора Брюговича. Их два. Один брат его, другой, в общем-то, сестра, но оба композиторы. Да, мы продолжаем нашу встречу с Андреем Орловым, базитологом, Софьей Анатольевной Бах, МНСом, кафедрой базитологии Института всеведения, и братом ее Борисом. Вот, и я остановился, собственно, на человеке с силиконовым лицом, терзающим тигренка и говорящего о нем какие-то чудовищные вещи. Кстати, вот этот человек с большим носом, он тоже принимал участие в выдирании пера из животного по имени курица. Это всех резвило, присутствующих в зале и пьющих шампанское. Но, с другой стороны, вот этот акт выдирания пера, он тоже был своего рода таким красным перцем в протухший бульон для головы.
2: Саша, вот что хотела у вас спросить уже давно. А вот эта ваша благая миссия хождения по телешоу, она как бы не есть ли тот самый вот протухший бульон? Вот как вы оберегаетесь от того, чтобы получать там ненужную лишнюю информацию?
1: А, ну, я выхожу, как правило.
2: Часто?
1: Ну, тут скорее вот нужно было бы спросить, часто ли я захожу.
2: Ага.
1: Вот. Ну, в принципе, тут дело в том, что сама природа и атмосфера, она каким-то образом пытается наладить естественные отношения между индивидуумом, зашедшим туда впервые, да, и вот постояльцами, дальнобойщиками. То есть, к примеру, от приборов, называемых софитов, ну, почти Софья.
2: Да.
1: Там рано или поздно...
2: В честь меня,
1: наверное. Нет, ну, в честь вас, видимо, названо Солнце.
2: Или Софийский собор.
1: Да, безусловно. И Софийская набережная.
2: И даже город София.
1: Секунду, да, Борис.
3: Нет, я просто хотел в шутку добавить, что даже, может быть, компания Microsoft имеет какое-то отношение к сегодняшней вашей гости, моей сестре.
1: Да, да, ну вот, ну, собственно, вот от этих самых софитов там становится невыразимо душно и жарко, и поэтому, в принципе, новичку с непривычки от воли-поневоле приходится выходить в более прохладное место.
2: Хотя, возможно, это как раз и есть лечебное пропотевание, то есть вот, оно выгоняет как бы.
1: Да, но к этому нужно подготовиться. Дело в том, что они там, все статисты, они очень волнуются. В основном, кстати, волнение происходит не из-за того, что они скажут, поскольку, как я уже говорил выше, а все вот вопросы, в основном умные вопросы, они, опять же, умные, как кажется, главным пяти редакторам и редакторшам киглеобразным, они задают с бумажки. Вот, а в основном у них волнение за свою внешность.
2: Ну, как сегодня мы с Борисом тоже все вопросы тебе, Саша, задали с бумажки. Ну, что же в этом особенного? Мы подготовились к радиопередаче.
1: Ну, вот так они в основном волнуются за свою внешность. Так я, например, наблюдал слева совсем молоденькую особь женского пола, которая вот, пока к ней, значит, пробиралась негритянка из Уганды с микрофоном, она вот эта вот, значит, особь периодически нервно то снимала с себя склянки, то одевала, то поправляла челку, то отправляла. То есть и к моменту, когда вот нужно было задавать вопрос, она, в общем-то, полностью так уже скукужилась.
2: Рассредоточилась.
1: Да, то есть поэтому волнение там происходит постоянно, из-за этого происходит пропотевание. Поскольку я был сторонним наблюдателем, то я, в общем-то, ощущал только какую-то жуткую духоту, поэтому мне приходилось, в общем-то, выбегать, курсировать туда-сюда. Это вызывало восторг, кстати, у киглеобразных, поскольку я создавал хоть какие-то дуновения ветра. Вот, и у меня, кстати, создалось еще впечатление, что, ну, вот такие частые вызовы, там они зажигают зажигалки, чтобы вызвать, дескать, угандийку. То есть она, значит, то есть изначально складывается ощущение, что она просто хочет покурить и бежит на огонек зажигалки, и кого-то вот ее вместо микрофона — это сигары. Я даже подумал, что она курит так это много, но дыма нет. Вот, потом я понял, что они этой зажигалкой подзывают ее к себе в качестве такого живого вентилятора, потому что если она к ним подбегает, все-таки какое-то шевеление воздуха вокруг происходит.
2: Да, да, совершенно справедливо. Вот вы сейчас, кстати, тут упомянули о сигарах.

0: новой книги,
1: да,
0: которая...
1: Пока да, пока вот никак не может подтянуться доктор Базет для того, чтобы ответить на два...
0: Расплескался полностью.
1: Да, на два основных вопроса, которые тут созрели у слушателей. Я вынуждена рассказать в двух словах о той новой книге, которая будет, вероятно, посвящена проблеме курения. Ведь, как вы знаете, не столько даже курильщику нужен никотин, сколько его вот сильно заботит этот процесс сусания сигареты. И вот когда он, так сказать, сосет, он возвращается в то самое пубертатное состояние, когда был защищен матерью, сосал свой пальчик или там ее грудь и чувствовал себя комфортно и успокоенно. Правильно? Вот. Так вот, именно этой проблеме будет посвящена наша книга, и, вероятно, даже...
0: Мы... Это уже следующая книга, простите, я прослушал.
1: Да-да-да, конечно, вероятно.
0: Это, ну, это, по-моему, как раз вторая по счету, не считая вот методичек ваших для массовых зачтений вот в школах и ПТУ.
1: Методичек у нас 2013.
0: Да, вот, да, я...
1: По всем основным проблемам мы выпустили методички, да.
0: Вот это полный уже сейчас выходит, так сказать, обобщенный, то есть уже такие самые нужные конспекты из всех методичек, да,
1: все-таки? Методички,
0: да.
1: Согласитесь, это, как ни крути, а более-менее профессиональная литература. Вот, а книги, они как бы вот в данном случае пишутся для массового читателя.
0: Да вы так не волнуйтесь, никто же не собирается с вами спорить.
1: Нет, я просто думаю, позвонил ли Дима домой.
0: А, ну, мы узнаем, мы пошлем курьера, да, лучше.
1: Да. Маме.
0: Да, все будет, не волнуйтесь, да, продолжайте.
1: Ну так вот, даже разработали мы там... так сказать, своего рода замену настоящим существующим сигаретам, представьте себе.
0: Так.
1: Да, и сигареты эти будут выпускаться на сей раз не для здоровых, а для больных людей. То есть это своего рода будут такие ингаляторы. Для больных какими-нибудь кишечными заболеваниями мы будем выпускать специальные сигареты, которые будут набиты, ну, трубочки или палочки, которые будут набиты специальным лечебным сбором для улучшения кишечника, для кишечных больных, да? Вот он курит, и в это самое время у него происходит процесс лечения.
0: То есть ингаляция, другими словами.
1: Совершенно справедливо. Да. Ингаляция. То есть таким образом он, во-первых, удовлетворяет этот свой сосательный рефлекс, который номер один в проблеме у курильщиков. А во-вторых, он тут же и лечится. Вот, например, если сердце у вас больное, мы будем выпускать специальные сигареты с кардамоном. Вот таким образом вы сможете там улучшить вашу сердечную деятельность. И так вот прям по всем заболеваниям гинекологические сборы, я думаю, особой популярностью будут пользоваться.
0: Вот, кстати, нам на пейджер пришло сообщение. Уважаемый, сколько лет Софье и ее многословному брату Борису? И где можно приобрести их книгу? Ну, и я думаю, вы возьмите, пожалуйста, все ручки и бумаги, потому что в конце программы мы вам назовем несколько адресов и телефонов, где, в общем-то, вы сможете хорошо поживиться вот разной печатной продукцией, да? А вот скажите все-таки, Софья, возвращаясь к проблемам головы, вот ведь, опять же, все никак получается такая неувязка, и проблема волнует наших радиослушателей КДК. Вот является ли КДК необходимым условием для того, чтобы отдельно определять туловище от головы? Потому что ведь, ну, к примеру, вот у червя КДК нет. Поэтому мы не можем так с полной уверенностью утверждать, что вот это у него голова. Мы можем говорить, это значит конец переднепроходной, это заднепроходной. И то он туда-сюда ходит, как хочет червяк-то. Он же
1: туда-сюда. Вы знаете, КДК нет практически ни у кого из тех, у кого есть хорда. То есть то, что мы называем позвоночным столбом. Столбов, на самом деле, два у человека. Mm-hmm. Один спереди, как вы знаете, а другой сзади.
0: Mm-hmm.
1: И, значит, вот если центральная нервная система – это есть как бы вот тот самый задний столб, то основные функции дыхания, пищеварения осуществляют все-таки, согласись, не задний позвоночный столб, не задний столб, а передний.
0: Безусловно.
1: Тот, который
0: безусловно.
1: Мы называем, образно говоря, там, кадыком. Или кадык – это вот та часть, которая видна нам. Вот. Он же откуда-то выходит и куда-то идет. Согласитесь. Но ничуть не менее важный орган, чем вот позвоночный столб.

0: Неисчерпывающий ответ. Вот, кстати, такие сообщения приходят на наш пейдж. Еще раз напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Вот следующий вопрос.
1: Даже знаете, какой тут еще одну мысль?
0: Нет, я пока что даже не догадываюсь.
1: Вероятно, упустила я, что вот, так сказать, материальной нашей сущностью и заведует в основном распределение вот материальных благ по организму, заведует в основном кадык. Да, а вот всей духовной деятельностью в основном, так сказать, позвоночный столб. То есть психика относится ведь в основном к позвоночному столбу, правильно? А распределение там пищи, питания, воздуха, это все как-то с кадыком непосредственно связано. Таким образом, вот мы подошли к основному вопросу нашей сегодняшней беседы о материальных и идеальных клапанах, проводящих внутрь головы, так сказать, основные... сами знаете что.
0: Борис Анатольевич, капните, пожалуйста, Софье две капли. Вот. Спасибо. Так, по предоставленному этой фирмой оптическому каналу из Московского института нейрохирургии на Запад было передано 8 километров спинного мозга. Это такое сообщение. И оставлена какие-то целая куча цифр, мне непонятных. Вот, видимо, это сообщение для вас, Борис Анатольевич, потому что тут очень много. Вот вы тут собираете... Вот, например, большое спасибо, Борис, сообщение. Теперь вопрос ко всем. За что вам спасибо-то? А, за капли, видимо. Видимо, да. Правда ли, что после смерти мозг несколько часов живет и функционирует, но из-за невозможности притока крови к мышцам движение ногой невозможно? Подписался Седой.
2: Нет.
0: Сейчас, секунду, я все забываю, извините. Вы вот эту заслонку отодвиньте, это у нас антизаплевочное стекло у микрофона.
2: А, он... Спасибо, да, вот я справился. Нет, вы знаете, насчет мозга утверждение крайне ошибочно. Редчайшие случаи действительно были зафиксированы при утопании в проруби. Действительно, при окружающей температуре воды около минус 5 градусов действительно мозг сохраняет жизнедеятельность. Ну, как правило, не более 45 минут. Это был рекорд. Вот буквально в подмосковной деревушке утонул рыбак. Вот, и, в общем-то, ожил буквально через полтора часа.
0: Ну, так это же объясняется тем, что он так утонул при весьма смешных обстоятельствах. Он, в общем-то, провалился в эту прорубь. И таким образом получилось, что у него голова торчала все-таки снаружи. То есть он, насколько я знаю, то есть его телесный болван умер от переохлаждения водяного, от полопа капилляров, тогда как вот... То, что мы называем головой, оно так торчало снаружи проруби. И даже, в общем-то, ребятишки его нашли. Один другому говорит, деревенский такой паренек, дескать, смотри, Федосей, какой большой снежок. Сам за ботву. А это, в общем-то, голова этого рыбака. Так его и обнаружили. Она такая уж припорошенная была. Может быть, все-таки, если вот организм в целом подвергся бы таким же испытаниям, как вот это его телесный болван, то, глядишь, не ожил бы, а?
2: Может быть, конечно, но спорно, потому как ведь выяснить-то сложно, не будешь же живых людей испытывать так.
0: Ну, есть же группа подопытных, вот, например, тех, на ком уже подавили выше носа прыщи, можно как-то сподвигнуть к следующему подвигу во имя науки.
2: Ну, им, да, им уже ничего не страшно, но опять же, все-таки какие-то рефлексы жизненные сохраняются... Не знаю, сложно, мне кажется, вряд ли.
0: А вот, например, такое выражение расхожее как-то «у меня потерян интерес к жизни». Вот в данном случае считается ли потеря интереса к жизни потерей как раз вот этого, как вы сказали, рефлекса к жизни?
2: Нет, это совершенно разные вещи. Это вообще заблуждение. Люди, когда утверждают, что я потерял интерес к жизни, это, знаете ли, это...
0: Софистика, ну, опять же, от слова
2: Софья. На кокетство смахивает, да.
0: Да,
2: это смахивает на кокетство.
0: А что скажет наша Анатольевна? Давай,
1: Анатольевна. Я посплю немножко.
0: А, то есть, ну, понятно, да. Хорошо, мы-то обратимся к нашему пейджеру. Что тут у нас, что нам пишут? Значит, опять же, сообщение следующее. Софья, видимо, вы сподвигли каких-то кегельных на мысли. Софья, будьте так добры, передайте привет малышу от Карлсона. То есть, по-моему, это писал ребенок.
2: С
0: скажите, Софья, у вас есть внебрачные дети?
1: Да, да, пожалуйста, да. Передаю привет, только не знаю я, что это за шутки такие.
0: Дальше тут это про какого-то Александра и дуэт. Лучшее средство от курения – 20-ведерная клизма. Тоже такой, в общем-то, пришел как раз Андрей Орлов. Мы просто в данный момент занимаемся изучением посланий, приходящих на пейджер, и видим, что пришло как раз во время рассказать о самостоятельной диагностике раннего кеглирования, потому что проблема эта, судя по сообщениям, очень остро стоит. Например, Борис, вода не может быть при температуре минус 5 градусов в земных условиях, это только лед и ничего более. В этом нельзя утонуть, говорит Седой, в чем он не прав, поскольку, в общем-то, если вода проточная, она и до 30 у нас доходила.
2: Совершенно верно.
0: Да. Кстати, сухой лед, мы даже тоже... Вот
2: особенно в горных речках вода бывает опускается на более низкую температуру.
0: Безусловно. Ну вот насчет диагностики, я думаю, самое время кегельности в домашних условиях. Может быть, какие-то у вас есть там рецепты. Потому что мы уже капнули, Софья. Вы не хотите?
3: Ну, для самодиагностики необходимо избавиться от предрассудков для начала, поскольку вот всем известно, по мере развития бодитизма и как бы сказать, произрастание из грудничкового возраста происходит накопление всяческих предрассудков и мифов, которые, в общем-то, формируются в устойчивые понятия, такие как «вы здесь не стояли» там и тому прочее.
0: Поговорки и пословицы занимают отдельное место.
3: В таком состоянии диагностироваться, это прям вот все равно, что в воду войти и феном сушиться, там вот по уши войти, так вот. Поэтому диагностироваться невозможно. Для этого нужно, например, в некоторых условиях, например, в наших лабораторных условиях проводят временную трепанацию черепа, то есть извлекают мозг, прочищают его вот этой клизмой, которую наш лаборант прислал на пейджер. Его посадили караулить эту клизму, ему она уже в глазах стоит, он не знает, что с ней делать, и шлет тебе на пейджер там всякие послания дикие. Вот, ты ему скажи, чтобы он, в общем-то, соблюдал бдительность, крепился, потому что скоро подойдут
0: и
3: наши
0: проверка начнется
3: на обследование, да. Поэтому ему придется работать за троих. То есть и забудет вообще про пейджер, про твой, как вчера был.
0: Да, да.
3: Вот. А в этом случае мозги, значит, извлекаются, помещаются в специальный сосуд с физраствором, проводится промывание их мозгов. Вот. И дальнейшее, значит, научение, как, значит, диагностика проводится, то есть оставляется им один модуль там мозга, который, в общем-то, управляет сознательностью как таковой, и все, что связано с бозитизмом, временно, значит, помещается в колбах с физраствором и находится там в агрессивной среде.
0: А извините, тут сразу у всех наших радиослушателей должен так подняться вопрос, касаемый вот охранности и сохранности вот этих как раз колб с агрессивной средой. У нас сейчас же там масса там хищения радиоактивного.
3: Если у нас происходят какие-то утечки, аварии вот, да, по вине мозжелконторы, то всегда это только на пользу, поскольку люди, потерявшие эти модули бозитизма, они нам приходят и с детским, в общем-то, восторгом говорят, как им становится жить легче. То есть они заново начинают... Ну, то есть они регрессируют до состояния грудника, и они там уже не ходят, как бы, и ходят, если только ходят, то под себя, то они полностью счастливы, вот. И лишены всякого самоуничижения там, и всего того, что обычно происходит в бозитизме, то есть самоуничтожение путем там самокопания и копания в окружающих и так далее. То есть вот
0: диагностика
3: в таком состоянии, да, она очень хорошая. То есть когда человеку там, например, если бозитическому ну, не составляет труда внушить, что он там какой-нибудь неполноценный идиот, то есть здесь, в общем-то, до этого добиться вообще невозможно. То есть попробуй там. Это нужно ребенку обычно говорят там ежедневно, в течение нескольких лет, что он идиот, только тогда он начинает понимать, что он идиот, и то по мере того, как он достигнет подходящего возраста. То есть, когда он в половую зрелость входит, тогда он уже становится идиотом там полным. А до этого он, в принципе, просто пытается вынашивать себе это и найти. А почвы нет, поскольку гормоны еще не поступают. Как начали поступать, так все, вот он тебе, идиот, и готов.
0: Практически, да. Скажите, вот отдельный вопрос в вашей книге занимает, так сказать, проблемы измерений, в частности, измерений температуры. И вот действительно я подметил, какая странность. Вот в разных местах земного шара принято изменять температуру разными способами. Ну, например, у нас под мышку суют, значит, прибор где-то, значит, в анал, а где-то и в рот. Вот не могли бы вы пояснить?
3: Но мы температуру измеряем, же, да, например, вот. У нас всегда за окном висит, и она измеряется независимо уже от анальных каких-то проявлений. Она все время у нас почти изменяется.
0: Везде там, там.
3: Да, отдел. А в чем персональность этой температуры? Вы спросите.
0: Да, конечно, правы. Безусловно.
3: Со своей стороны. Они подходят, и каждый на свое усмотрение интерпретирует то, что они видят за форточкой. То есть они подходят, смотрят на прибор и докладывают, что они там видят. Если у нас серьезное отклонение, то человек отправляется на промывание, на очередное, после чего он приблизительно уже нормальные как-то данные сообщает нам. И мы делаем заключение, что он почти здоров. То есть он может надеяться, что со временем у него произойдут какие-нибудь серьезные сдвиги. И он будет готов как бы для таких дискретных временных вылазок. Там за Хэллоуин мы их отпускаем, они бегают. Мелочим выдаем.
0: Ну, правильно. Во-первых, это все-таки какие-то упражнения. Плюс интерес к жизни легко произносимо.
3: Да. Ну, потом у нас там существует кабинет тренинга. Они могут всегда зайти, потолкаться там в очереди. То есть мы создаем искусственную очередь куда-нибудь. Они могут там в невроз впасть. Ну, таким образом, как поддерживается нормальная жизнь вот у нас там в этом микромире таком.
0: Вот, кстати, пришло сообщение на пейджер, непосредственно связанное с всем вышеванием.
3: Он у тебя в голове, что ли, встроен?
0: На пузике.
3: Так моментально реагируешь сразу на эти сообщения?
0: По-украински сексуальный маньяк называется Писуньковый злотень. Я думаю, да, полезно вам это будет знать. Я предлагаю вот обратиться к прослушиванию телефонных звонков.
3: В древних, в этих славянских всяких там языках много всяких аналогий непосредственных было до неприличия. Поэтому в украинском...
0: Я уж боюсь сказать, как по-русски будет звучать слово «узрень». Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Да-да-да, говорите. Только громче, а то выключу.
0: Нет, я все-таки выключу, плохо слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Нет, пожалуй, тоже выключу, плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
5: Объясните мне, пожалуйста, как человек...
4: Хорошо слышно.
5: Как человек может впасть в невроз?
4: Извините, еще раз погромче вот это же, потому что плохо расслышали.
5: Значит, ваш товарищ путает сознание сознательностью, как можно впасть в невроз.
4: То есть ничего не слышно, еще раз, еще раз.
3: Впасть в невроз, он спрашивает, как может он. Это образное...
5: Образное, это не
3: стандартный
5: специалисту, извините.
0: Вот недопустимо специалисту, он сказал. Это уже я продублировал.
3: Да, но мы пытаемся донести до слушателя в привычной для них форме, поэтому мы применяем подобные сленговые выражения, как впасть там в невроз или впасть там в сон.
0: В немилость, к примеру.
3: Да,
0: вот у нас все вот определитель номеров стоит, и все впадают в немилость. Кого плохо слышно, мы теперь выключаем. Ну что, еще телефонный звонок?
3: Отправляем на обследование, на принудительное. Там и объясняем, как впадают люди.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Дело в том, что вот только часть Кремлевской стены украшена красивыми скульптурами, а значительная ее часть совершенно оголена. Вот я предполагаю остальное пространство украсить скульптурами, иллюстрирующими вот книгу ваших гостей?
3: Нет, остальная часть будет украшена остатками частей тела, вот которыми украшена та часть, которая украшена.
4: То да, есть
3: их
4: еще,
3: в общем-то, готовят, потому что приходится много татуировок сводить и так далее, чтобы это все выглядело достойным образом. А потом уже это будут переносить на художественный манер, там, в бронзу и железо, и тогда уже будет у нас украшено. Ну, то есть, попросту говоря, если морда Кремля украшена лицами, то задняя часть будет, соответственно, другими органами украшена, и все будет гармоничным у нас.
4: Это справедливо.
3: Да.
4: Целиком архитектурно, кстати, баланс ощущается.
3: Да, сразу. И птицы повсюду будут двуглавые.
4: Да, это очень важно.
3: Ну, пошли дальше, говорят, и трех тоже.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Нет, пожалуй, плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Хорошо меня слышно?
4: Очень плохо, я вас выключу.
7: Давайте погромче, я буду говорить.
4: Только очень громко, да.
7: Значит, вот что предпочтительнее носить дома?
4: Простите, еще раз, вот это по разборщине.
7: Что предпочтительнее носить дома? Какой головной убор?
4: Ага.
7: Вот я, например, хотел бы носить сетку. Можно ли носить сетку дома?
4: Сетку?
7: Да.
4: Спасибо. Ну, вообще сетку носят, как я знаю, после укладки волос, мытьем шампунь. Вот Шелленберг, в частности, был по сеткам такой, и дальнобойщик постоянный. Мода-то оттуда пошла. Вот почему, кстати, авоськи все ушли? Поскольку был дефицит достаточно бигудей и прочих таких предметов, они укладывались авоськами. Потом это, в общем-то, просекли это дело и съяли из продажи. Нерационально использовали. Они, бывало, набьют рыбу, засолят, а ее никто не ест, а? Что делать?
3: Ну, на самом деле, определенного рода узоры или геометрически нанесенные какие-то координатные такие символические вещи, типа сетки или же квадрат кепки, разукрашенные там какими-то кубиками, квадратиками, это, в общем-то, есть рефлексия вот принудительных этих, в общем-то, создание маяков, одним словом, на основе того, что они прилетали и их обязали, просто говорит. Выходить оно нам тяжелее ориентироваться, да и дабы создать вот нормальную координатную сетку, необходимо было создавать такие квадратные, как бы на маяках, в общем-то, такие вот у них разлинованные.
4: Потому что были же эксперименты, кому вот такого ставили, просто посредине неразмеченного, и он как-то ходить начинал кругами, то есть исходился к центру опять, то есть у него происходило вот так, вот так, вот так, и опять к центру, опять пошел к центру. То есть он в результате не мог выйти никуда вот в лучевом направлении, все по кругу. Это парадокс, кстати, вот такая цикличность походки была как раз наружена введением, в общем-то, вот этой картографической сетки, что вполне справедливо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Меня слышно, я так понимаю, нормально, да?
4: Да, хорошо. Да.
8: Вот, это как раз вот звонит Карлсон. Вам огромное спасибо за привет. То есть я немножко залетел здесь. Вот. И насчет сетки я хочу сказать. Сетки сейчас уже ушли в небытие, я бы сказал. Вот. Появились нихренаськи. Ну, в курсе вы, наверное, уже. Ведь об этом не раз передавали посредством радиовещания, так сказать, телевизионного такого. Вот. То есть сетки уже нету сейчас.
3: Я думаю, что среди пользователей, или принудительных пользователей, да, вот этими координатными таблами и прочими маршрутизаторами для тех, кто прилетает и улетает, в их среде существует определенная мода. То у них там сетки, то у них еще что-то, вот то, что он называл, а глядишь, еще что-то появится. Но поскольку эти люди, в общем-то, периодически приходят и уходят, они как бы, в общем, нестабильно живут здесь, и, соответственно, к ним как-то большая часть с недоверием относится. Ну что, он сегодня походил, он в этой, ну, в табле, да. А потом раз его и нет, его забрали, там,
4: а внимание на себя обратил,
3: пока он там напишет все эти отчеты.
4: А вот скажите, вот в данном случае, вот прямо вот сейчас, вот, который мы все тут восьмером сидящие наблюдали, вот, как бы, может быть, пульпация какая-то нужна все-таки, ну, для какой-то диагностики, потому что так вот прям сразу, если мы перейдем к трепанации, да, вот там, скажем, прилетающих, улетающих, ведь что мы получим, во-первых, израсходование инструмента большое, так, потом, да не дрогнет рука хирурга, вступает в силу сразу, вот. А здесь все-таки, может быть, опять же, пульпация или хотя бы, значит, простукивание каких-то там земноводных.
3: Если пульпация проводится, то она
4: пульпация.
3: Ну, пульпация — это, видимо, что-то с опухолями связано.
4: Да, безусловно.
3: А я говорю сейчас про пальпацию, то есть
4: прощупывания,
3: то есть через ушные отверстия и через глаза производится пальпация мозга.
4: То есть, причем вот так обхватываются большие пальцы, глаза устремляются, а вот вся пятерня остальная
3: влезает. Причем то, что туда. В кино этими киношниками дебильными понадумано, там, будьте что вот берут там, в глаза что-то такое, там вытекает из них, это все неверно. То есть поначалу, конечно, там как бы...
4: Поначалу отовсюду течет, я сколько помню.
3: От прикосновения к мозгу, конечно, он может там как бы выделять из глаз что-то такое. Ну, по идее, хирурги-профессионалы, избегая, конечно, применения пилы, жигли и прочих трепанирующих инструментов, они используют метод пальпации через нос и через глаза.
4: А приучают, кстати, вот к этой процедуре посредством вот аденоидных и гландовых удалений, собственно, это же ранняя такая стадия внедрения в голову. Вот, кстати, ваше отношение к хирургическому вмешательству именно в голову, это же своего рода гинекология головы, это вот удаление.
3: Проктология.
4: Да,
3: то даже есть, вот, да. Происходит потому, что большинство норовят, в общем-то, удалить эти железы через прямую кишку, то есть вообще... Ну, такое стремление, просто патологическое стремление.
4: А это вот делается ради, может быть, желания заработать деньги на, дескать, дорогой операции?
3: Конечно, каждый хирург, конечно, повышает свою квалификацию, но в меру своей испорченности. То есть как он может повышать? Конечно, повсюду в развитых странах там засели определенных людей с определенным нормом и культурой. То есть, конечно, там состояние этого, как бы сказать, прохода, оно вообще не дает им покоя, и они все на базе этого и строят весь уклад своей жизни. Вот. И, так, конечно, вот те, кто норовит
4: гланды вырезать
3: через задний проход, это все, в принципе, кандидаты, вот, как бы сказать, в масонскую ложу, они таким образом демонстрируют или
4: ловкость свою,
3: навыки
4: просто,
3: свои, ловкость, да, навыки, да. Ловкость рук и пристрастия свои, в общем-то, как-то
4: видели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый.
9: Разрешите, пожалуйста...
4: Хорошо вас слышно, не волнуйтесь, хорошо. Да-да-да.
9: Разрешите, пожалуйста, вопрос... Связано ли как-нибудь врожденное косолапие с органическими поражениями мозга и как с этим бороться?
4: Спасибо. Да. Ну, это интересный вопрос. К тому же он так относится ко всем восьмерым нам тут сидящим самым непосредственным образом. Все мы страдаем этой штукой. Даже когда мы сюда входили так странным гуськом, то вот охранник, он как-то посмотрел и пошел чинить лифт сразу. Вы обратили внимание. Ну, хотя его предупреждали, что мы как-то так, походка у нас всех восьмерых несколько не балетная, прямо скажем. Андрей, вы тянете ножку?
3: Вообще-то, на самом деле, связано с какими-то вот проявлениями запредельными флегматизма, насколько мне известно. Ну, то есть, в отличие, например, от людей, например, меланхолических, которые более склонны, например, это же, на самом деле, если брать проекцию, там, например, ушной раковины или же стопы, это же, на самом деле, проекция всего организма. И при, например, если брать уже индуктивно, там, например, как ты ходишь, так ты себя и чувствуешь, или как ты себя чувствуешь, так ты и ходишь. Ну, то есть здесь вопрос курицы и яйца, вот. Но если взять, например, ухватиться, например, за яйцо или за два, то можно сразу смело сказать, что, например, в данном случае, потому, например, стимулируется определенная часть тела. То есть можно сказать, что при такой походке, там, например, определенная часть тела, там, например, стимулируется больше, чем другие. Да. А можно сказать, что наоборот. В результате...
4: А можно, кстати, промолчать загадочно, что тоже воздействует сильно на объект.
3: Это тоже научно.
4: Тоже, тоже. Ну, знаете, вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Александру от Геннадия по вопросу сеток для укладки волос. В настоящее время профессионалы используют все чаще для укладки волос шапочки с прорезами для глаз. Ну, Геннадий, я, в общем-то, не боюсь никаких угроз. Да. А что касается вообще походки, вот есть такой момент, что некоторые ходят, у них вот как бы ножные отростки, они иксиком, это в основном к женскому полу относится, и мы можем наблюдать на их штанишках в местах соприкосновения внутренних поверхностей колен протиры постоянные. Вот это достойное изучение. Я знаю, что вы отбирали целую группу таких, производили отлов на улице, потому что они, помнится, вот, только год назад они ходили повсюду. Уже по этому лету таких не было. Все больше такие вот как раз у них в распирды находились ножные. Уже вот такие X-образные исчезли. Вот результаты этих изучений хотелось бы и исследований узнать хотя бы вкратце.
3: Ну, на самом деле у животных вот известно, что у них определенное строение задней части, ну, задних ног определенной формы. Они, и по мере выпрямления у Homo sapiens, они приобретали, в общем-то, разную, как бы сказать, разную интенсивность загиба. То, соответственно, сохранившие какие-то искривления, они связаны большей частью вот...
4: С атавизмом.
3: Да, с атавизмом и с некоторыми инстинктами, которые, например, до сих пор генерируются. Такие люди, как правило, обладают повышенным, там, например, или... интенсивностью каких-то определенных органов, там, например, обоняние или зрение.
4: Подвижность пальцев, чем-то. Может быть, нервная суета в пальцах, как-то хватательный рефлекс, нет. Постоянно они хватают. Но что-то
3: это алкоголиков, там. По-моему.
4: И у трудоголиков тоже, кстати, вообще у людей, которые как-то активно у прикладывают свою энергию.
3: У них, пальцы вообще не сгибаются, они уже заточены так, чтобы что-нибудь брать и перекладывать.
4: Да. Перекладывают, постоянно берут. Ну что же, я предлагаю, может быть, послушать еще телефонные звонки, если вы не против, 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» МНС кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах с братом Борисом, недавно уволенным, и также, в общем-то, Андрей Орлов, наш базитолог. Мы представляем новую книжку всех вот восьмерых. Книжка называется «Голова как часть тела», и мелко, снизу мелким шрифтом написано ее содержимое и польза. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам без гранично.
10: Здравствуйте, уважаемые.
4: Говорите погромче, у вас плохо слышно.
10: Рад вас слышать. Вот очень волновательная программа. У меня родился такой вопрос. Есть такое известное народное выражение «волос длинный, ум короткий». Как вы относитесь к этой народной мудрости? Ведь получается так, что человек с длинным волосом нередко более умен, нежели чем с коротким. Как бы, неужели народная мудрость не права? Как вы можете это прокомментировать?
4: Спасибо. Вообще, вот я бы начал бы обсуждение этого вопроса вообще с проблемы внедрения в наш обиход народных мудростей. Вот, знаешь, народная мудрость. Вот, например, герой Советского Союза, он один. Вот да, ну а почему называется вот наш радиослушатель Иосиф сказал народная мудрость? Вот это выражение народная мудрость.
3: Ну, если народом считать тот, кто там в автобус наступает.
4: Да, вот я как раз и хотел.
3: А потом...
4: То есть, вот, например, выражение там, чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу, как рыба об лёд бах и молчит вся, да, к примеру. Вот, и все это принято считать народной мудростью.
3: Раз
4: воза
3: упал, то молчит.
4: Да, да, вот рыба с воза, там, бабе легче, к примеру. Ну, масса их. И все это как бы проходит под эпиграфом, под шапкой народной. Вот, хотя конкретные те герои, вот, известно, кто это писал-то, вот, в общем-то, в каких подвалах это делалось и как, какими службами.
3: Да.
4: Совершенно верно. Ну, это мы исчерпывающе ответили на вопросы на Сергея. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
11: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
11: Я вот поражаюсь невежливости звонящих слушателей.
4: Вы знаете, я тоже. Вот. Поэтому я их так это прям вот выключаю часто. Да.
11: Так вот, я удивляюсь. Хоть бы кто додумался поздравить вас с годовщиной организации, так сказать, вот ассоциации канатных видов спорта, которая, как известно, слушателям, я думаю, организована с целью пропаганды такого популярного ныне и перспективного вида спорта, как метание канатов. Ведь не секрет, что существует много интересных разновидностей. То есть метание каната на дальность, в высоту.
4: Метание, кстати, извините, что вас перебиваю, метание каната завязано в узел на одном конце, на двух концах.
2: И метание на кучность еще есть.
4: На кучность каната метание, да, там много.
11: Вот.
4: Пятиборье по метанию.
11: Да, еще метание каната,
3: а нет,
11: значит,
3: вот
11: парное, очень интересный вид спорта.
4: А, парное метание каната, вот. Да.
11: И, значит, также спортивная ходьба по канату. И,
2: фигурное
11: конечно
2: метание.
11: Же, перетягивание каната.
4: Перетягивание.
11: Ну, нельзя не упомянуть еще такой интереснейший, на мой взгляд, вид спорта, как метание каната с парашюта. Вот.
4: Спасибо, спасибо вам.
11: Вот я хотел бы спросить, значит, каковы вот ваши успехи? Я слышал, что в Олимпийском комитете...
4: Откуда вы знаете? Скажите прямо, откуда вы знаете?
11: Так вот я внимательно слушаю, так сказать, вот.
4: Спасибо, вы открыли нашу тайну, спасибо. Действительно, действительно, мы все тут восьмером сидящие представляем сборную России по метанию канатов с парашюта. И вот мы вернулись как раз из Бийска, где и происходили вот последние соревнования по этому виду спорта. Там определяется длиной каната максимальной. Вот наши, в общем-то, из восьмерых пять до земли достигли, не порвавшись, понимаете? По измерению, в общем-то, в общей сложности длина их была больше, чем у других сборных. Например, бельгийские спортсмены буквально на 50, по-моему, сантиметров, да, Бориса, обогнали. Все благодаря вашему, кстати. Вот вы такой хороший,
2: да,
4: выдали.
2: Это очень, так, да. Но я просто учитывал ветер очень внимательно. Я слушал погоду.
4: Да, а мой зацепился, видите?
3: Да. Местные власти в лице мэра не могли нарадоваться и в дальнейшем решили его переименовать в Канатогорск.
4: Да, кстати, такое предложение сейчас там это вот рассматривается. Ну, я предлагаю обратиться к прочтению сообщений, приходящих на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю всем нашим уважаемым, что помимо прямого телефона к вашим услугам постоянно работает пейджер 956-32-32, абонент 109-279. У меня косолапость, но я очень люблю танцевать, написала нам Пульхерия. Ну что же, Мишка тоже танцует. Я имею в виду животные. И очень это самое неплохо. Как-то вы будете комментировать?
3: Нет. В принципе, здесь...
4: Ну нет, а не надо, ничего.
3: Она искусственное явление. В общем-то, вот медведь, когда он на двух лапах ходит, он действительно выглядит, может быть, косолапым. А когда он ходит на четырех, и когда особенно бегает, то здесь...
4: Не, в этом его уже не упрекнешь.
3: Особенно за кем бегает, тот не скажет вообще.
4: Судя по вашим высказываниям, к Андрею, судя по всему, вопросы к Борису, надо произвести поголовную дебилизацию населения. Будете комментировать?
3: А что это означает?
4: Ну, правильно, и не надо комментировать. Весь сбор от вашей сегодняшней передачи пойдет на развитие лыжного спорта в Африке. Некто граф. Граф, проведите пульпацию головы. Это, Андрей, будете комментировать?
3: Лыжный спорт уже давно существует. Вот Япи, например, ездит туда на как-то на монолыжах или там на доске, что ли, катаются по дюнам. Здесь смех никак
4: неуместен ни в коем случае. Смеяться над этим перегиб. В конце концов, к тому же лыжный спорт, в отличие от вот, метания каната с парашюта, испытывает сейчас, как и любой классический вид спорта, финансовые трудности. То есть не хватает деревьев на лыжи.
3: Сидение на стуле, названные шахматами.
4: Да,
3: на
4: да.
3: самом деле, отсид на стуле. То есть там человек не всякий может 48 часов. Там,
4: безусловно, кто кого пересидит, нам идет. Да. Кстати, сейчас же идет соревнование по игре в шахматах, сидя на корточках. Это уже для совсем профессионалов. Ну да, мы прервемся ненадолго, а затем продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю, 203-19-22 это телефон прямого эфира. И 956-32-32 абонент 109-279 это пейджер нашей программы, который к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. Вот. Правда, он периодически у нас, так сказать, падает в различные отхожие места, его отлавливают, снова нам присылают уже чистый и помытый. Так что, если попадется, где вы нам шлите. Отвлечемся, да?
12: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
4: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы базитолог Андрей Орлов и младший научный сотрудник кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бак со своим братом Борисом. Мы обсуждаем проблемы, которые, в общем-то, отражены в их новой книжке, которая называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Периодически общаемся с вами по телефону 203-19-22 в прямом эфире и посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Приходит много всяческих сообщений, то есть, к примеру, а вот все 8 уже вернулись. «Присылать ли мне в редакцию дальнейшие плоды своего творчества?» спрашивает Пульхерия. Конечно, Пульхерия, присылайте, обязательно, мы всегда рады. Можете, кстати, приложить к плодам вот еще и анализы какие-то. Мы, в общем-то, обязуемся в кратчайший срок дать вам качественный ответ любой на любой вопрос вас интересующий. Дальше вот, наверное, вы, Софья, и вы, Борис, и вы вот оба, Андрея, вы же наблюдали, видимо, вот странных людей, которые внизу у нас в вестибюле вот долбят такими отбойными молотками вглубь, то есть они углубляются туда вниз. Как бы вы думали, что это такое? Ну, я могу сказать, вы не думаете даже ничего. Вот это дело в том, что часть наших пациентов, в общем-то, подверглась такому психозу, что, дескать, в недрах этого здания есть нефть. Они играют в нефтяную буровую скважину, вот, а их главный шлет нам сообщение. Вот всей ночной смене быть в 10:00 у меня в кабинете. Ююф, он себя называет. Тоже Иосиф Ююф. Вот, ну, дело в том, что наша программа несет в себе достаточно серьезные гуманитарные, такие гуманные функции. Мы помогаем каким-то людям вот реализоваться. Вы что-то хотели, Борис, сказать?
2: Нет, я просто хотел прокомментировать, что вот эта вот группа с отбойными молотками, она, очевидно, вот с Пироговской улицы. Я просто пару лет назад наблюдал, как... люди гуляли, разбившись по парам, вокруг клиники имени Корсакова. Это психиатрическая лечебница. Вот, и как
4: кто же не знает клинику Корсакова?
2: Да, и вот подобные симптомы уже наблюдались мной.
4: Как вам не стыдно, пишут нам на пейджер, парное метание канатов есть скрытая форма прелюбодеяния. Как вам не стыдно призывать радиослушателей к разврату, пишет нам человек по фамилии Белани. Но здесь, понимаете, дело в том, что тогда синхронное плавание, это групповуха, это мы дойдем, что гребля, это вообще какая-то садомия попросту и так далее. В спорте не может быть и нет никаких, в общем-то, ограничений. Андрей, будете комментировать?
3: Нет.
4: Ну, правильно, не нужно, конечно. Занимается ли, это вот непосредственно, видимо, ко всем вам троим вопрос, занимается ли ваш институт проблемами нарушения мозгового кровообращения и недогона крови в конечности, как следствие возникает плоскостопие? Косоглазие, с уважением, Сюембеке Аглбетовна Базинчук. А, это уволенная, кстати, у нас она тут была. Одно время да, перевели в бригаду, да, нефтяников, которые внизу вот сейчас скважину бурят. А потом ее оттуда тоже. Ну, будете вот отвечать на вопрос насчет...
3: Ну, вообще-то, мне да. кажется, что асимметрия какая-то в человеке, она всегда подозрительна. То есть, это, с одной стороны, у него, конечно, он самостоятельный и себе на уме. То есть, здесь явный, в общем, признак того, что... У него душа с телом находится в конфликте, но это же с другой стороны, как, ну так, очевидно, в общем-то, можно заметить, что это, в общем, сигнал для окружающих, чтобы они были на чеку, когда человек там что-то...
4: То есть своего рода защитная окраска, ну или не защитная, а яркая, как у змеи уши, ну вот эти, да, которые набухают. Да, вот сообщение на пейджер дяди очень рассердился. Подпись Черкизову. Черкизов. Дело в том, что я Сергею Черкизову, это тоже вот один из нефтяников. У него дядя очень тучный, и залезая в ванну, часами там лежит, его пучит, он там под себя иногда делает. И я посоветовал смазать всю ванну мылом, ну, до того, как дядя туда залезет. И вот, видимо, Сергей выплыл, и дядя рассердился. Ну, извините, извините, уважаемый и дядя, извините. Да все меня извините, собственно. Чего мне лень, что ли, извиниться? Да. Дальше начнем, значит, сообщение. Ну, это глупое сообщение. Вот, и интересное, на мой взгляд, это, видимо, опять, кстати, к вам, Борис. Сейчас, да, вот она. Зависят ли умственные способности от длины и ширины носа? Как вы думаете, Борис?
2: А это вопрос абсолютно идентичен тому, на который я уже отвечал. Конечно, зависит. Чем больше площадь носа, тем в холодное время года умственные способности ниже. Мы уже обсудили это. Из оттока крови от мозга.
4: Хорошо, но с другой стороны, давайте все-таки, уважаемый Борис, подумаем по-другому. К этой проблеме подумаем по-другому. Чем больше, скажем так, мяса в какой-то области организма, тем большее количество крови перегоняется, естественно, в эту область. Да? То есть, если у человека большой желудок, то большой отток крови к желудку. Тем самым увеличение массы носа приводит к оттоку крови из остального организма к голове, тем не менее.
2: Да, нет, секундочку, отток крови как раз из мозга в нос, вот о чем я говорил.
4: А летом?
2: А летом, летом как раз вот все в порядке, в общем-то, если обратить внимание на природу в целом, то видно, что зимой жизнь как бы затормаживается везде, то есть вот и в том числе в умственном мире, в человеческом. То есть люди, как правило, даже вот ученые, больше открытий совершают в летнее время, чем в зимнее. Ну, вот это очевидно, по-моему.
1: Что не относится к водителям? Для водителей, находящихся в пути, в целях предотвращения геморроя и вообще тоски, предлагается гимнастика для заднего прохода под нашу музыку. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три.
4: Кстати, да, мы сейчас помогли очень многим избежать каких-то проблем, связанных с анусом и так далее. Андрей, вы будете комментировать?
3: Что комментировать?
4: Правильно.
3: Нет, на самом деле, вот я не согласен с тем, что летом вот по причине того, что отток жидкости происходит, скорее всего, потому что люди находятся в расслабленном состоянии, у них мозги не заняты как бы трудовой деятельностью и в свободном полете находятся. Поэтому всякие идеи могут возникать. Вообще, традиционно считается, что зима, она как-то более способствует развитию мозговой деятельности, поскольку человек консервативно себя ведет в плане физическом, то есть ему там как-то обломно ходить там куда-то, холодно и так далее, он сидит себе на месте, и надо же как-то компенсировать свою гиподинамию. Ему приходится там внутри как-то напрягаться и производить работу ума.
2: Это, но, может быть, как раз, да. Может быть, как раз это происходит после возвращения с холодного воздуха в теплую квартиру. Как раз вот на контрасте на таком мозги, возможно, начинают работать лучше. Но если бы, например, спросить у профессора математики при температуре минус 50 на улице, сколько будет дважды два, он может, в общем-то, и запнуться. и засомневаться всерьез совершенно.
3: Ну, вот при такой температуре ты и спросить-то не сможешь.
4: Это во-первых. А во-вторых, еще такой момент, что как-то вы берете вот физиологическую сторону этого дела. А вот, например, в зимних странах, где холод, да, то у человека все мозги направлены на борьбу со стихией. И у него нет времени для отвлечения на какие-то гуманитарные науки.
3: Но он
4: науки,
3: же не физически борется со стихией.
4: Нет, у него просто нет времени на создание каких-то там теорий, гипотез, не связанных, например, с снежными заносами, с морозом,
3: существует такое общее понятие, что на юг дураки живут. Вот,
4: существует,
3: ну, как сказать, вот возьми лицо, например, сицилийца. Оно,
4: а, кстати, кроме, прям как... по телевидению очень часто сейчас
3: вот
4: показывают.
3: В принципе,
4: их,
3: учебники психиатрии, они, ну, когда тяжело было там, например, собрать материал по идиотизму и прочим вещам, то пользовались легко, в общем-то, брали фильм там «Крестный отец», и оттуда лица выбирали и туда вставляли без потерь абсолютно. Очень хорошо читается учебник, иллюстрации отличные, просто роскошные.
4: А вот вопрос ко всем вам четверым тут сидящим. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем вызвано обращение вот в различных мексиканских сериалах, да, и так далее, к нарядам, то есть в которых они ходят дома? Ну, понятно, о лицах вот вы сейчас, Андрей, достаточно исчерпывающе сказали, там спорить не приходится. А вот что касается нарядов, то есть, ну, когда они дома ходят, в общем-то, в вечерних платьях, одно дело, вот сегодня Софья пришла, и вчера она в нем это ходила тоже повсюду, вот. А, скажем, что касается вот их, они же дома, но вот Софья, вот скажите, вот, например, позавчера вы в нем были или нет, в платье? Да, или вот нет? Ну, честно скажите.
1: Да, да, а где?
4: Ну, в общем, не важно. А, так вот, а они все время в этих вот везде ходят. Иногда розу втыкают. Иногда даже там вот мы наблюдаем в белой рубашке, в штанах, и вот в кармане белой рубашки, который вот на левой груди торчит большое перо, красный, как, красное перо птицы неведомой, да? Чудо-птица. То есть какие-то контрасты цветовые. То есть либо это любовь, собственно, всех южных к каким-то ярким краскам и так далее. Достаточно посмотреть на нашу коллекцию дембель альбомов уроженцев Южных Республик, которые у нас в комнате. Вот, пожалуйста, потом после программы вы сделаете фотографии, экскурсовода вам выделим из нефтяников снизу. Вот они там сейчас уже кончат долбить и вообще кончат все там. Вот, поэтому что вы думаете? Будете комментировать?
3: Да ближе вот к плюсам.
4: Да, конечно, к ним.
3: Носовые камеры, они увеличиваются. То есть, а экваториальные люди, они, негры, это считается переходной. В общем, это ноль, как бы, вот, если брать шкалу числовую, она представлена в виде положительных чисел и отрицательных. То есть, к плюсам ближе они, как бы, стремятся в бесконечности к плюсу, к минусу. То есть, например, человек, конечно, нельзя сказать, чем южнее, тем глупее. То есть ближе к экватору. Вот, например, от северного полюса ближе к экватору. То есть стремление, конечно, к нулю, оно очевидно.
4: Видно,
3: а
4: да.
3: Потому что от нуля к минусу, там уже в пингвина он превращается.
4: Практически. Кстати, мало кто знает, что вот как бы по теории у некоторых сторонников теории Дарвина, вот люди с севера произошли не от обезьян, а от пингвинов.
3: Нет.
4: Почему нет? Как,
3: ну,
4: да.
3: Возможно,
4: а я говорю, да.
3: Существовала такая теория, но я с ней не согласен. Я считаю, что если и произошли, то вот от тех вот пингвинов, которые были найдены в последнее время от трехметрового роста,
4: да,
3: такие,
4: да,
3: пингвины.
4: Да. То есть это супер королевские пингвины
3: пингвин
4: уже.
3: Трехметрового роста. Вот, вот от таких пингвинов мы и произошли.
4: Нет, ну мы-то все-таки как-то не на севере.
3: Питатели каната, это наша сборная.
4: А, скажите, вот тут пришло интересное сообщение от человека по фамилии Надоело. То есть, кстати, вот интересно, вот, он искренне...
3: От слова «надой»?
4: Ну, видимо, вот он искренне признался, что не способен воспринимать, в общем-то, все нами сейчас вот сказанное, и спрашивает, присылать ли ему анализы, и вообще, как ему стоит, в общем-то, в какой степени ему стоит озаботиться своим здоровьем. То есть ведь...
3: Если он не сдал еще, то необходимо.
4: Ну,
3: да. Причем для сдачи там биопсии ему необходимо явиться лично. Вот, принести с собой
4: полотенце,
3: да,
4: обязательно.
3: Полотенце, расческу, тапочки. и столовые приборы.
4: И харчи на три дня, потому что я теперь урезал харчи.
3: Персонал, да. Поскольку они нуждаются в инструментарии, мы его переделываем. У нас тут кузня работает, заточку производим этих вилок, ложек и ножей. Используем их в дальнейшем для нашей научно-хирургической исследовательской работы. У нас большой штат, в общем-то, есть кружок любителей. Юный хирург, он нуждается в постоянном обновлении инструментария, поскольку они работают, конечно, как обучающийся персонал. Они, конечно, учатся, но они чему-то когда-то научатся, но у них потери инструментария огромные.
4: То есть, кстати, я хочу сказать, что на нашем примере очень многие детские и подростковые заведения могут организовывать свою работу с молодежью, потому что у нас же вот существуют, скажем, кружки «Юный жестянщик», «Юный сварщик», а уже потом, как следующая ипостась этого искусства, уже вот как раз «Юный хирург». То есть все юные жестянщики, и же с ними...
3: Хирург-любитель.
4: Да, хирург-любитель. Они пытаются вот попасть в тот кружок. Соответственно, только самые лучшие вот попадают туда. Вот один как раз на инструменты переводит много. А влажность, а? Вот влажность. Каким образом влияет влажность на формирование сознания общества? Вот, например, в тропиках влажность, да, большая. Вот это что же стихии своего рода? У них там, во-первых, не сохнет ничего. То есть они, например, приезжают сюда, вот из Уганды, это она призналась, она говорит, я тут, например, белье вот все сушат, а я мочу специально, чтобы как-то быть ближе к той среде, которая меня там окружала.
3: Ну,
4: парадокс. Парадокс.
3: У нас существует целая кафедра, занимающаяся антирекламой этих прокладок и вообще связанных с, как хирурги-любители. У нас существует юный гинеколог-любитель. По мере взросления, конечно, такие кружки более пополняются как-то вот с этими юными гинекологами. А поначалу их там и не бывает. Вот там они вопросы влажности и сухости как раз выясняют очень. И, в общем, если вас интересует, можно прямо отдельно на эту тему и поговорить. Ну, я думаю, просто, наверное, существует и масса других интересных каких-то.
4: Да, например, голова. Вещей. Например, голова.
3: Голова и ее влажность головы, да?
4: Нет, тут несколько другой вопрос. Пришел нам на пейджер. Сейчас я вам практически дочитаю засловно. Сейчас, секунду, извините. В общем, я уже, по-моему, стер это сообщение. А может, нет. Сейчас как тяжело-то, господи, с такими пальцами, понимаете, это так крутить, это, ну, неважно. В общем, он, значит, про обезьян тут что-то спрашивает, а в результате говорит, что, дескать, у него в ушах перестала образовываться сера. И он слышал, что, в общем-то, например, у эвенков и у таких северных национальностей действительно ушная сера практически не выделяется, что это продукт свойственный, вот, скажем, человеку нашей полосы. Ну, как, к примеру, вот крестьяне, они не потеют.
3: Угу.
4: Да, или там, скажем, это... Ну, вы знаете, что я имел в виду. Будете комментировать?
3: Да, я могу сказать, что даже китайцы, они, в принципе, изобрели вот эти огнестрельные оружия. Вернее, это не китайцы изобрели. Китайцы как бы считают, что порох изобрели, но они большие, значит, любители исследования, в общем-то, человеческого тулова. И все, в общем-то, на основе его делалось. Вообще все взрывы и пожары у нас в организме на самом деле уже существуют. И у нас даже существуют маленькие ядерные взрывы в нашем организме. Они, конечно, не буквально так воплощаются, но те, кто хорошо изучает человеческий организм, он всегда сможет путем скрупулезного исследования найти какие-то ключевые биохимические моменты, которые в дальнейшем может использовать вот как бы для внешнего применения. То есть, например, известно там, например, очень опасное скопление сероводорода в организме бывает такое, что просто курить вредно в таком случае.
4: Опасно даже, не то, что
3: опасно,
4: вредно,
3: и ты говорил вот просто про другие там воспламеняющиеся вещества.
4: Эта сигнализация опять срабатывала, но мы вас больше не будем отпускать, поскольку как бы вы долго отсутствовали, пусть себе они там кричат. Вы не волнуйтесь, уже сейчас хозяева выйдут из ночных клубов, сами разберутся. Вот скажите, в вашей книжке совершенно неожиданно есть глава, которая на первый взгляд не относится ни к
3: чему. Чем вообще отличается книга от книжки?
4: Ну, книжка — это, в общем-то, продукт, который на выходе у создателя, а книга — это продукт, который приходит к потребителю.
3: Вот как здорово.
4: Да, вот в вашей книжке, вернее, в нашей теперь уже с вами книжке, да, отдельная глава, которая вроде на первый взгляд не посвящена голове, но с другой стороны, в общем-то, поскольку она туда вошла, хотелось получить некоторое объяснение. Вы там целиком и полностью разрушили такую, в общем-то, необходимость такой процедуры, как взятие анализа крови именно из пальца. Вот непонятно почему. Как вы можете это объяснить сейчас, вот, так сказать, наочно, понимаете, вот здесь они все собрались, держат пальцы с упором.
3: Если внимательно на него посмотреть в течение примерно 20 минут, то просто очень огромная вероятность, что вы будете замечены и привлечены, если вы будете смотреть где-то 20 минут или 30 на палец на свой. Но если вы будете в течение этого времени на него смотреть, вы можете увидеть массу интересных вещей.

0: и пытается у вас что-то из этого пальца извлечь. Мало чего соображаю. Ее научили, как вот просто процедуре этой нужно проткнуть и чего-то взять оттуда.
1: Так она еще ведь и сдавливает его, ведь это же вообще странно. То есть давит, это как бы практически доит его, получается.
0: Ну, это вот как раз профессия медика заключается, вот настоящего. Там они делятся на административных работников и, собственно, медиков. Вот административно они занимаются сбором денег с населения и там всяких глюкосодержащих продуктов, таких как конфеты, яблоки, печенье и все остальное. Они собирают интенсивно и относятся в свою кормушку и там распределяют в дальнейшем.
1: Делят просто.
0: Да. А, собственно, медики, они занимаются чем? Подавлением в себе всякой там сострадания и жалости по отношению к себе подобным. То есть они пытаются преодолеть в себе какой-то животный страх перед внутренностями человека как такового. И интенсивно их вскрывают, там, зашивают и опять вскрывают. Там работают с внутренностями, со всякими жидкостями, которые там находятся, испражнениями и прочими вещами, которые, в общем, человек как таковой, он, в принципе, испытывает сакраментальное отношение к этому, ко всему, и не способен заниматься так интенсивно этим всем. А, собственно, медик, он как раз вот, достигнув определенного развития своего медицинского, обычно на это лет 5 требуется, но есть такие, в общем-то, прирожденные, которые, в общем, правильно не нашедшие вот выхода, они начинают вскрывать уже как попало и чем попало. Они ходят, вскрывают их, конечно,
1: отлавливают,
0: подвергают репрессиям, поскольку они не стали медиками, собственно, и
1: все. Так, в принципе, это одно и то же. Ну, то есть, в принципе, вы хотели сказать, что, по идее, вот ее вот этот укол в палец, его последующее доение, это, собственно, стремление нанести какие-то страдания, да, вот пятерне, там далее локтевому, это, плечевому.
0: Скорее всего, уже продемонстрировать собственный уровень квалификации своим коллегам. Вы заметили, что она в одиночку почти не берет. А если даже она на первый взгляд в одиночку берет, то если вы приглядитесь, то из-за двери точно кто-нибудь подсматривает. Человек 5 заинтересованных лиц обязательно.
1: А вы знаете, я тут недавно совершенно случайно узнал о том, каким образом происходит конкурсный отбор на берущих. То есть там самый главный критерий — это вообще попасть, потому что многие...
0: Они в дартс тренируются.
1: Да, то есть у них
0: в школе они еще... В свое время тоже затачивали перья и метали их, это я знаю.
1: Да, так что давайте обратимся теперь же к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Софье Анатольевне Бах, брату ее Борису и Андрею Орлову. В общем, всем им пятерым можете задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите громче, пожалуйста. Алло. Вас плохо слышно, я вас выключу. Здравствуйте. Ну, тут вообще ничего толком не слышно. Ну, и, собственно, что касается такой вопрос, связанный чисто уже, может быть, с, вот, с, так сказать, с планами вашими. То есть, будет ли эта книга каким-то образом в другом виде представлена публике? Ну, скажем, может быть, в виде лепки, там, или выпечки, или что-то более. Потому что книги, они ведь сейчас каким-то образом, ну, не особо пользуются популярностью. Поэтому вот эти же образы и вещи должны быть как-то по-другому читателю.
0: Мы сейчас работаем над тем, чтобы научить некоторые виды животных, собак и кошек, пытаемся научить читать именно эту книгу. То есть, если они проявляют неусидчивость, мы их бьем, там, таскаем за хвост и всячески репрессируем, подключаем гальванические элементы к ним все, и там пугаем электрическими разрядами. В общем, у нас уже сдвиги есть, они начинают читать и как бы даже сами листать. Слюнявый палец, они начинают уже сами перелистывать, и уже задел, в общем, есть, и в дальнейшем просто пытаемся перейти на то, чтобы научить также рыб читать. Ну и так далее. Остальные, вплоть до кольчатых червей. А с людьми мы разобрались в одной части. Они у нас читают и задом наперед, и как угодно.
1: А, кстати, вот многие читатели вот ваши, они шлют нам сообщения какие-то сумбурные там про то, что, например, нас уже выпустили из сумасшедшего дома. То есть какие-то

0: вот такие странные сообщения, то есть, видимо, все-таки перегрузка происходит от такого чтения, то есть, если у животных-то, вот, у ваших, собственно, какой-то сильный достаточно иммунитет, то есть, они могут, в общем, читать, могут не читать, в общем-то, могут читать, не впитывать. Кстати, не думаете ли вы, что они вас обманывают? То есть, они, конечно, читают, но, как говорится, в одно ухо входит, из другого выходит, или, как говорится, в народе смотрят книгу, видят фигу.
1: Нет, они у нас пишут на эту тему отчеты и сочинения. У нас даже кроты читают методом Брайля.
0: А, ну так все, вы все-таки производите какой-то анализ вот впитываемой информации, да?
1: Конечно.
0: Ну, а все-таки выпечка или вот лепка будет производиться?
1: На основе книги
0: будет. Ну, это хорошо, это очень важно. Это говорит о том, что вы стремитесь все-таки охватить широкий спектр читателей, да? А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте,
2: Беспокоит вас из второго медицинского института.
0: Вы только говорите погромче, пожалуйста.
2: Беспокоит вас из второго медицинского института, центральная лаборатория. У нас проблема большая, хотели бы с вами проконсультироваться. При частичной трепанации, когда мы извлекаем мозг, как правило, он извлекался раньше вместе с глазами, чем пугал наших лаборанток. Но дружественные нам, так сказать, вот Макдональдс, они нам выделили красные кепки. Вот, и поэтому мы прикрывали мозги и глаза прятались. Но после Чернобыльской катастрофы мозг стал извлекаться вместе с языком и материл, так сказать, всех нас, а у нас работают женщины. Я узнаю, у вас в лаборатории тоже есть женщины. Вот все смущаются. Что делать? Так сказать, вот здесь мы уже кепками никак не обходимся.
0: Спасибо. Но это, в общем-то, чисто хирургический вопрос. Я вообще удивлен, что вот мозг и язык непосредственно связаны. То есть...
1: Это известная ошибка, потому что они, опять же, используют трепанацию. А пропагандируемый нами метод – это извлечение головного мозга путем извлечения спинного мозга. То есть сначала продалбливается в копчике отверстие, начинается извлекаться спинной мозг. За ним тянется, в общем-то, вся вегетативная нервная система, концевые отростки. И, как следствие, головной мозг туда же идет. А то, что за ним там тащится, глаза или уже язык или уши, это уже как
0: разные,
1: бы уши,
0: да,
1: вернее, они в последнюю очередь, но тоже иногда с волосами вместе иногда уходят, но это уже дело испытуемого, нужно, в общем, напрячься и закрыть глаза и прикусить язык, чтобы он не во время этого
0: это зависит от
1: извлечения.
0: Внутренней дисциплины вот пациента, собственно
1: то
0: говоря.
1: То есть ему физиотерапия прописана, он должен где-то в течение месяца тренироваться, прикусывать язык, закрыть глаза.
0: А ведь многие так волнуются перед этой, в общем-то, легкой операцией, что когда им говорит ассистент хирурга, дескать, прикусите язык и зажмурьте глаза, вот он забывает, ему еще и любопытно, он начинает косить этим глазом, ну, хлюп только, и все, уже выскользнуло. А потом вставлять-то это все сложнее. Вот, кстати, Борис Анатольевич, я вижу у вас в банке вот как раз чей-то мозг. Не могли бы вы рассказать, зачем вы вообще его сюда принесли и, собственно, с какой целью вот он был вынут?
3: Ну, это вот как раз для таких непрофессиональных хирургов, которые только что нам звонили из второго мединститута, просто как образец, как надо работать. Вообще, меня жутко возмутило вот это сообщение, куда смотрит господин Ерыгин. Я не пойму, это ректор, кто не знает этого самого института. Нужно как-то что-то делать, господин Ерыгин. Это ужасно, это очень жестоко. У вас страдают люди. Чему вы учите ваших студентов?
0: Да, совершенно справедливо. То есть хорошо прокомментировали. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Не могли бы вы погромче говорить?
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да. И вот по слогам еще лучше будет, потому что мы вот очень плохо усваиваем, так сказать, быструю речь.
4: Угу. Ну вот вы знаете, вот тут уже было сказано, что вот существуют различные кружки, кружок хирурга, да. Вот, а хотелось бы узнать, не существует ли кружка для юного перетягивателя каната, вот. Вот так вот я скажу.
0: Спасибо. Вы знаете, этот кружок, в общем, по-другому называется гамачник. То есть мы кладем их в гамаки, ставим рядом стол, к этому столу привязываем веревку и конец, вот, или канат, да, там, и даем в руку ему, и он сам себя качает. И вроде так спокойно себя ведет до поры до времени, пока вот этот канат не порвется. Сразу подбегают специальные, в общем-то, люди, нянечки, которые снова узелком связывают канат. Причем, чем короче канат, тем, значит, соответственно, с одной стороны, меньше амплитуда вот движения его руки, сами понимаете, и больше амплитуда качания. То есть это тоже привыкание определенное. Мы тем самым не пропагандируем.
1: Поскольку вот да. ты капитан нашей команды по канатам, то я, как начинающий канатоходец, вот с электронной почты снял вопрос, там, касающийся диеты, которая необходима для перетягивателя каната.
0: И интересно, интересно.
1: Тебе вопрос.
0: А, то есть, что касается диеты. Ну, вообще... Но
1: канат, он вообще нуждается, по-моему, в диете в определенной, и непосредственно с этим связано, или как? Непосредственно... То есть, необходимы ли какие-то веревки есть там, прежде чем
0: канат получился? Нет, только пшено, причем это пшено должно быть не вареное, а просто его необходимо обдать кипятком. Угу. Вот. И есть, в общем-то, без всяких добавок, в количествах где-то, ну, приблизительно стакан обычный, 200-граммовый, вот перед, соответственно, обычным завтраком, обед ужином. Вот, если вы будете и в полдник также съедать обваренное пшено, то, в общем-то, есть определенные гарантии, что вы сможете как-то, ну, сдать хотя бы на третий разряд.
1: А вот говорят, что из конопли делают, вяжут канат. Вот это считается, применяется это в диете.
0: Это считается уже типа анаболиков у нас, у спортсменов. То есть ни в коем случае я не советую, потому что потом бывает так, что канат начинает уже занимать главенствующее место в организме, и в результате спортсмен просто самосгорает. Конечно,
1: а как это... добиться выхода корабельного каната?
0: Корабельного каната. Да. Ну, дело
1: как
0: в том,
1: известно,
0: что...
1: известно, они где-то порядка 30 сантиметров в диаметре.
0: Так, а вы вспомните, какой рост был у самого Геннадия Корабельного. Поэтому, то есть, стремиться там, скажем, к его масштабам не с нашей с вами, так сказать, тушки. То есть, это, как говорится, канат Геннадия Корабельного — это не по жопе нам клизму, другими словами. Поэтому здесь каждому рекорду, понимаете, свое время и место. Вот. А я, кстати, предлагаю...
1: А Веревкин как же? Веревкин.
0: Только Веревкин. Веревкин — это как очень часто встречающаяся фамилия. То есть вот у нас только сейчас с пальцами стоят, с проколотыми, две Веревкиных, один Веревкин. И еще один вот Веревочкин, но это маленький. Это же... А если мы сейчас заговорим там о Птичкиных, да, там, вот, даже Гуськов, вот, например, тоже у него канат своеобразный, даже скорее катышек такой, да, Козин. Опять же, у Козина вообще там целая череда, пульки отливает такие. Так что тут... Ну что, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, да, 203-19-22, прежде чем к телефонным звонкам, это опять, видимо, к Борису звонок, зависит ли частота метания каната от умственных способностей индивида?
3: Знаете, это зависит скорее не от умственных способностей, а от активности умственной деятельности, потому что если индивид... активен в умственной деятельности, он большую часть дня свою, он как бы сидит. Он просто сидя. Вот. Стало быть, реже. Просто ему некогда, вот в чем дело. Вот. А если же человек не привык думать, не привык работать мозгом, ну, в общем-то, жизнь его упрощается, остается только есть, спать, и вот, собственно...
0: Понятно, хорошо, тоже вы так прокомментировали. А вот скажите, пожалуйста, тут, видимо, вопрос ко всем. Опять же, есть такая, опять же, народная мудрость, там, хозяин всему голова в доме, да, получается. А почему не говорят, например, голова хозяина всему хозяин, да, к примеру? Ну, я вижу, что хочет Софья Анатольевна прокомментировать.
5: Простите, как вы сказали, голова хозяина, дальше...
0: А вы разве не знаете этой пословицы?
5: Нет, впервые слышу.
0: Голова всему в доме хозяин.
5: Да.
0: Но это уже моя интерпретация. А так, хозяин, голова хозяина всему дому.
5: Да. То есть я даже в растерянности в полной.
0: То есть не будете комментировать.
5: Еще про канаты я бы могла там сказать, что нужно бы расслабляться уметь. Тоже немаловажная роль здесь вот в предыдущем вопросе.
0: То есть для лучшего как бы вот...
5: Прохождение, правильно, да. Надо уметь расслабляться. А как вы знаете, расслабление вот любых мышц, оно, конечно же, идет из головы. То есть если вы умеете это мысленно расслабляться, полезен, кстати, тренинг медитации в этом случае, вот, то и с проходимостью у вас тоже, как правило, все будет нормально. Но я бы вот еще к пшену, про пшено говорите, да. Я бы порекомендовал еще овощную диету. Очень, знаете, они хорошо, овощи тоже вяжутся.
0: Причем здесь нужно сказать, что овощную диету вот не в буквальном смысле овощи, а именно кожицу от них. То есть тут идет потребление только кожиц. То есть огуречный, там помидорный. То есть ни в коем случае нельзя есть саму
5: не мякоть, правильно. Да. А вот еще к последнему товарищу, который прислал вот как раз... что-то там, можно ли кружок создать. Да, вот да. Вы знаете, если вы, уважаемые такие, я тут, раз уж я включилась в этот процесс, если вы, уважаемые, такие вопросы будете задавать, так вы рискуете как раз вот в разряд тех слушателей попасть, которые здесь у Александра за окном стоят, а потом выстраиваются в очереди на обогреватели. Дело все в том, что вот надо не спрашивать, можно ли, а прям вот, если хочется, так становиться и формировать кружки у себя дома, или, скажем, внутри подъезда, или внутри вот вашего
0: самого
5: микрорайона.
0: Себя можно, да, вот кружок для одного себя, то есть тоже...
5: Совершенно справедливо. Зачем вам вот наш кружок там, ну, то есть нам, конечно, это очень льстит, но творчество начинается с того, что вы вот ну, как бы после даже... «хочу» начинаете делать.
0: Вот это во-первых. А во-вторых, другой есть момент, что если бы вы внимательно слушали именно вот нашу передачу, программу, то вы бы знали, что мы уже все кружки заменили на квадратики, ромбики, то есть у нас там...
5: Треугольнички.
0: Треугольнички, да. Так что кубики, вот, например, кубик хирургов-любителей и так далее. Но я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Вот скажите, пожалуйста.
0: Да. Только да. Говорите, пожалуйста, громче,
6: да,
0: вас плохо.
6: Так слышно?
0: Вот так получше, но тоже не совсем, но постараемся.
5: Поближе к трубочке.
0: Поближе к трубочке. Эй, да, да. А скажите, вот, да, ничего я не вижу. Да, не стесняйтесь, не волнуйтесь, не волнуйтесь.
6: Мы тут говорили про то, что, значит, ну, вы, видимо, проводили исследование, что, значит, анализ из пальца связан с подсознательным, значит, вот, мартиристическим стремлением причинить боль вот, значит, вот пальцу, потом, так сказать, локтевому суставу и, следовательно, вот. А не кажется ли вам, что всякие вот эти вот садомазохистские тусовки порождены на самом деле медицинской практикой делание уколов в ягодичные мышцы? Ведь вы смотрите, значит, в древности, когда не было уколов, вообще медицины не было, да, ведь никаких таких садомазохистских тусовок не было. Ну, так сказать, были всякие наказания, но все совершенно серьезно там, без игр различных. Вот. И, значит, еще у меня такой вопрос. Вот у нас тут спор вышел. Значит, вот что будет, если просверлить, значит, дырку в земле насквозь и, значит, человека посередине поместить? Вот смотрите, когда человек находится с одной стороны земли, он тянется, в общем-то, туда, к центру. А когда он находится, вот, допустим, вот в Штатах, то, значит, в противоположную сторону тянется. А вот что будет, если, значит, он будет в середине? Он будет постоянно раскачиваться туда-сюда? Или его просто разорвет на разные части?
3: Нет, его не разорвет, он будет сжиматься. Потому что в абсолютный центр поместить вы его никак не сможете, исходя просто из формы человеческого тела. Он же все-таки имеет форму как бы так...
5: Продолговатую.
3: Да, продолговатую, грубо говоря, как бы такой эллипс.
0: Сарделечный, я бы сказал.
3: Да, да. Вот, и поэтому его ноги будут со страшной силой стремиться к голове, а голова к ногам, в общем-то, он просто...
0: Пополнеет. Это, в общем-то, такая...
3: Это минимум, да.
0: Пополнил, чтоб человек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Меня хорошо слышно?
0: Да. Немножко можно, конечно, погромче.
7: Значит, вот известно еще, что в Древнем Египте неизвестный, так сказать, Рамзес II, вы помните, наверное, он писал стихотворение, так сказать, сидя в, как оно называется, пирамиды, да?
0: Да-да-да.
7: Помните, да, это? Начало помните. «Свой канатик завяжу, никому не покажу». Поэтому он туда, наверное, и попал, я вот так думаю.
0: Знаете, спасибо, спасибо вам. И я, кстати, вот какой вообще, как приятно, да, Софья Анатольевна и вы, Борис Анатольевич, что именно вот эпилогом к вашей книге наш радиослушатель подвел такую замечательную черту и к окончанию нашего разговора. Кстати, я-то не знал, что вот эпилог для вашей книги написал все-таки Рамзес.
5: Борис Рамзес. Борис Рамзес. Да, действительно, эпилог нашей книги написал Борис, за что мы должны ему сказать слова благодарности. Борис сейчас болен, поэтому выздоравливай. Несмотря на твою болезнь, получился отличным твой эпилог. Мы тебе очень благодарны. И вот, ты знаешь, ты подвел, на самом деле, такую жирную черту под всем нашим творчеством, что как бы да вот по этой теме и добавить-то уже и нечего. Я даже не знаю, вот те наши ученики, которые взяли на вооружение тему головы, вот ее как части тела, ее содержимое и функции, что они еще смогут написать после такого вразумительного окончания.
0: Ну что же, а теперь я предлагаю вам всем пройти в комнату, где у нас расположены экспозиции дембельских альбомов представителей дальних республик.
5: И для наших слушателей обязательная информация. Анализы мы принимаем по вторникам и четвергам с 8 до 12.
0: Да, в кабинете главного редактора. До свидания.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И сегодня 7 опять же сентября, я напоминаю, но это, в общем, кому как, кому 7, кому, в общем-то, уже 13 июля. Вот 13 июля, я знаю, Кирилл, это день, который именно для тебя ознаменован некоторыми такими тревожными событиями. Не мог бы ты сказать, что в твоей жизни все-таки означает 13 июля? Ну, июня тоже. Я знаю, что июня, 11 июня и 13 июля — это два дня, которые, в общем-то, не пользуются у тебя такой огромной популярностью. А еще я должен сказать, что я обращаюсь к Кириллу Немоляеву, который сейчас гость программы «Монморанси». И да, и всех давай поздравим с 8-м.
2: Да, мы всех поздравляем с 8-м. Доброй ночи, наверное, уже. Ну вот твоя фраза, Александр, она была построена так, что в определенный момент ты сказал, не мог бы ли ты сказать. И я вот, пользуясь этой ситуацией, могу ответить, что, к сожалению, не мог бы.
1: То есть тебе тяжело вспоминать об этом?
2: Да, мне непросто. Ну, понимаешь, может быть, вспомнить-то мне и как бы не тяжело, а легко. А вот как бы рассказать тяжело. К тому же мы с тобой не одни.
1: Да, и, кстати, достаточно много людей в последнее время ходят здесь, по этим пустынным коридорам. Вот, ощущение такое, что они здесь просто встречаются.
2: Ну, в общем, да.
1: Вот, и ищут какие-то предметы. Вот, к примеру, была же такая игра «Жмурки».
2: Да, в свое время. Вот. Но более того, она сейчас тоже имеет место.
1: Вот, наконец, ты меня выслушаешь. Это я по поводу того человека, который в лифте на тебя напрыгнул с завязанными глазами. То есть ты там просто говорил, я к вам больше никогда не приду, на меня наскакивают люди с завязанными глазами. Дело в том, что еще месяц назад у нас был чемпионат Москвы по игре в жмурки, вот в высотном здании. Вот. И это как раз вот один из людей, который в «Московском имуществе» главный. Вот, он с тех пор вот как бы и тут ходит, ищет вот, своих партнеров по игре. Так что ничего в этом страшного нет.
2: Но я сейчас уже отошел, поэтому все нормально.
1: Да, но тем не менее, я как бы уже рассказал нашим геройским радиослушателям, что я оставил тебя на попечении двух дам, вернее, двух дам оставил на попечении тебя, то есть, когда вот они проехали по бутылкам, и ты менял диски.
2: Я менял диски. Я, кстати, выменял, здесь было несколько редких винилов.
1: А, ну я уже выменял, вижу, то есть ты принес сюда такое количество.
2: Я выменял Африксимон, это не просто выменить, понимаешь, это пластинки можно выменить не везде, а тут как бы мне удалось несколько дисков выменить.
1: Кстати, вот русский язык очень такой богатый созвучиями, да?
2: Безусловно.
1: И, вот, например, ты сказал слово «выменить», а мне слышится слово «вымя». Вот, мне кажется, «менять» и «вымя» — это где-то очень близко. Мы должны проследить закономерность. Вот,
2: Давай
1: начнем отслеживать. Итак, первый человек, который сказал слово «выменить».
2: Ну, это вопрос сложный. Может быть, подключим наших радиослушателей?
1: Да, по телефону 203-19-22 вы можете предлагать свои версии. Но я тут думаю, что, знаешь, отсюда произошли и новомодные CD-чейнджеры. Вот, то есть слово «выменить» и слово «вымя» и слово CD-чейнджер — это одно и то же. Поскольку, значит, телят несколько. Предположим, он один. Ну, да? То есть остальных, типа, убрали, сказали, идите туда. Там они ушли. Вот остался один. Он отсасывает из каждого соска, он вертится по кругу. Это получается своего рода такая, как бы, циркуляция телка вокруг вымени, правильно? Вот отсюда и прет. То есть он меняет соски. Вымя, выменял. CD-чейнджер. Что это такое? CD-чейнджер — это тоже
2: меняющий диск.
1: Поэтому, как бы, я предлагаю кинуть огромные деньги. Вернее, не кинуть, а просто сказать, чтобы нам дали денег. Нам, русским людям, дали денег люди, которые придумали слово «change». Ну, потому что все это от слова «вымя» идет.
2: В общем, попросить как бы можно, но мне кажется, что... Зачем
1: попросить? Надо топнуть ногой, в конце концов.
2: Топнуть ногой.
1: Но да вы садитесь, что вы стоите,
2: да,
1: как бедные.
2: Да, действительно, вы садитесь.
1: А, они сейчас жарят шашлычок уже, я вижу там. Вот листик этот металлический есть у нас. Да-да-да, вот этот листик постелите. Ага,
2: все. И все-таки мне кажется, что, Александр, твоя версия, она не может быть единичной. Ведь существуют какие-то еще версии. Поэтому насчет можно вот... насчет вымени.
1: Насчет имени. Нет,
2: мне кажется, что хотя нашим радиослушателям будет трудно очень подняться на тот уровень мышления, на котором мы с тобой находимся. Мне кажется, вот по поводу... Даже я тут ни при чем, это твоя, в общем, гипотеза.
1: Нет, просто дело в том, что все люди относительно друг друга находятся в таком пространстве, которое именуется междурамье.
2: Так.
1: что так.
2: Ну, не, а мне кажется,
1: нет, ты сейчас смотришь, я вижу, что ты ищешь между рамами холодец. Сегодня не праздник, холодца там не найдешь, как в прошлый раз. К тому же вечерняя смена его весь слопал, если он там и был. Я вижу, ошметки висят, вот, видишь, кусочек копытца.
2: Ну, мы о между рамами говорили, ты считаешь, так что вот, все находятся
1: нет,
2: там?
1: Не то, что тут не бывает уровни выше или ниже, бывают параллельные междурамные уровни восприятия. То есть они видят нас сквозь холодец, мы их. Вот, дело все зависит от количества чесночных долек в этом деле, потому что чесночные долики, кстати, лишают холодец прозрачности. Настоящая хозяйка чеснок режет мелко. Это я тебе говорю как содержатель ресторана «Пищеблок». Кстати, там круглосуточно работает казино в Име. Адрес я вам назову позже, уважаемые. Возьмите ручки и бумажки, чтобы сразу записать, а потом эти бумажки возьмите с собой в ресторан «Пищеблок», они вам после посещения весьма пригодятся. Хорошее слово. Хорошее. Ты знаешь, вопрос дело в том, что недавно я услышал какие-то вещи жуткие, касающиеся такой болезни, как дизентерия. То есть там народ понесло со страшной силой. То есть канаты такие были разжижены, и, в общем, засорение всех рек, окружающих и полей. И сказали, что, видимо, вот эта проблема связана, это в новостях в наше время, то есть за сегодня на дворе 20 век, то есть мы живем в Москве 1997 год. И такая фраза проскочила у диктора, у телезвезды. Диктор-телезвезда. ДТЗ. Диктор.
2: Дизентерия.
1: Правильно мыслишь, мне нравится. Так вот, он сказал, что, видимо, дизентерия всех так прохватила. Исключительно из-за того, что работники пищеблоков, это я цитирую, так, не соблюдали санитарию, понимаешь? То есть в наше время у нас сейчас...
2: Дизентерия, санитария, работники пищеблоков не соблюдали санитарию.
1: Полны блохов.
2: Полны блохов, и отсюда дизентерия.
1: Между прочим, человек отличается от животных чем? Большим умом и пониженным иммунитетом к болезням. Пониженный иммунитет к болезням у человека вызван тем, что он лишен естественных паразитов, свойственных живым. То есть паразиты, живущие на теле обезьяны, птицы, это своего рода прививка. Прививка природы против внешнего мира, правильно? Вот. А люди, они тщательно моются, так, там бреют подмышки, прочие там части тушки, да?
2: Так.
1: Результат болезни... Извиняюсь, ну, жидкие канаты.
2: Вариант не мыться тоже спорный.
1: А ты знаешь, кстати, что крестьяне раньше никогда не мылись. Ну, мылись, то есть у них была там, по-моему, один раз в неделю банька. И они при этом не воняли никогда. То есть,
2: вот вопрос важный. Как они этого добивались?
1: Организм сам регулировал потоотделение. Чем чаще смывать пот, тем он тут мне кивают головой, что, дескать, не так. А я-то знаю, что это так. Потому что другой версии нету.
2: Да, другой версии здесь другой версии нет, ее просто быть не может.
1: Быть не может. Потому что даже если она появится, то мы выключим микрофон. Ты понимаешь?
2: Да мы ее не включим.
1: И не включим даже просто, да. Давай послушаем телефонный звонок.
2: Давай, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Рассказывайте.
2: Где вы там?
3: Говорите громче.
2: Пожалуйста, погромче.
3: Нет, я вас выключаю, вас плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Алло.
1: Так. Ага. Так. Понятно.
2: Ну, я не уверен.
1: Нет, тут дело в том, что как бы я все-таки думаю, что мода на тапочные помпоны пошла, скорее всего, от домохозяйка.
2: Ну, это спорно.
1: А я объясню, почему. Потому что домохозяйка, она чем занималась? Приготовлением пищи. Как правило, кухонка, в которой она занималась этим, ну, была небольших габаритов, и мебель вся, ну, кухонная утварь, да, стояла, ну, недостаточно высоко или не вплотную к полу. Поэтому очень часто бывали, так сказать, расперды между полом и нижней частью мебели босой ноги хозяйки. Поэтому помпоны изначально вот эти были сделаны как предохранитель, чтобы нога не застряла вот куда-то между каким-то, ну, в щель, грубо говоря. Это некрасивое слово «щель», оно мне очень не нравится. Я предложил уже...
2: Я предлагаю его исключить сейчас.
1: Да, да. Причем, как бы даже я думаю, что сейчас мы пошлем факс в Думу.
2: Ну, не сейчас, утром. Пораньше.
1: Ну, а утром еще один.
2: Ну, можно, хорошо.
1: Потому что ночью отелен, да. Вот, поэтому помпоны оттуда пошли. И, кстати, наша помпонная фабрика где-то вот, начиная года с 88-го, неплохо поднялась.
2: Ну, все-таки нам до западных помпонов, мне кажется, еще далеко достаточно. Вот можно послушать, мне кажется, радиослушателя.
3: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Хотелось бы вот узнать, какая была необходимость минут 15 назад дать музыкальную передачу, в которой песни были с самыми неприличными словами?
3: А не могли бы вы сказать, вот какие неприличные слова вы там слышали?
4: Да повторить невозможно, они матерные.
3: Нет, тогда мы не можем вам верить, извините. Вот как мы принимаем только постфактум. То есть если вы как-то уловили что-то для вас оскорбительное, вы должны нам как бы предъявить доказательства.
4: Ну, вот. Тогда придется только в письменном виде, потому что я даже передать, да. Мне стыдно их повторить.
3: Нет, но тут следующее...
4: Я не одна это слышала, это же было... Все, кто слушали вашу передачу, все это слышали. И вы тоже ведь слышали.
3: Нет, зачем вы знаете, меня в этот момент не было. Я помогал девушкам вместе с Кириллом менять колесо.
2: По-моему,
3: внизу.
2: Дело в том, что мы-то как бы подошли буквально позже. Минут 15, поэтому...
3: Назад.
4: Вот было, ну, это вот у вас сейчас идет разговор, а до этого была музыкальная передача.
2: Ну,
4: я
2: мы
4: сначала
2: же,
4: не слышал.
2: Да, но мы же разговариваем, поэтому... А была музыкальная передача, это как-то не совмещается,
4: ну,
2: уже
4: хорошо,
2: друг с другом.
4: Ну хорошо, тогда... Как дозвониться сюда, как спросить, потому что я в полном недоумении.
3: Вот вы спрашиваете, что вы... Мы вам ответим, вы спрашиваете, что вы хотите узнать, мы сейчас...
4: Какая необходимость была в праздничный день давать такую передачу, в которой в тексте песни...
3: Так.
4: Музыка, может быть, и хорошая была. Были матерные слова.
3: Хорошая музыка, матерные слова. А
4: да.
3: Вы знаете, вот мы сегодня шли по улице с Кириллом, и очень много около этого автомобиля, который проколол колеса, собралось людей, ну, попросту говоря, сочувствующих, которые вот именно этими словами нас подбадривали. Поэтому не как бы это на улице тоже звучало. Вот, то есть, как
4: ну,
3: бы...
4: тогда не знаю, тогда нет слов.
3: Но вы справа узнаете, вы... Нет, вот у них тоже не было слов, поэтому они употребляли эти. То есть сейчас мы дойдем до того, что и вы начнете их употреблять. Вы справа разберите, что вы хотите спросить, а потом звоните.
4: Нет,
3: извините,
4: я...
3: с праздником вас, до свидания. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире.
5: Алло, доброе утро, уважаемый.
3: Здравствуйте, уважаемый.
5: Дело в том, что я абсолютно согласен с предыдущим звонком.
3: А мы даже не понимаем, что хотел товарищ.
2: Нет,
3: он позвонил женским голосом.
2: Саш,
3: голосом что-то протестовал.
2: Если у нас музыкальная передача, то есть, прошу прощения, у нас как бы разговор идет, а речь шла о песне, которая...
3: Вообще непонятно. Может, человек вообще смотрел другой канал телевизионный?
5: Нет, дело в том, что мне кажется, что это происки врагов. Никак иначе.
3: Я бы даже сказал вражин.
5: Да, ну а вот у меня версия созрела, я могу высказать насчет вымени. Мне кажется, это изобретение принадлежит дядькам с сотовыми свистками. Так как выменивать это изначально их не свойства были. Но если вы скажете, что это крестьяне изобрели, то я вам скажу, что в деревне вымя именуется иным словом. Как бы титька.
2: Хорошее слово.
3: Ты так сейчас сделал, что аж компьютер погас.
2: Видишь, как?
3: Да. Нет, на самом деле, мне кажется, что вот...
2: Ну, мне титька меньше нравится.
3: Титька,
2: вымя
3: титька
2: более благородно.
3: Меньше. Благородно. То есть, все-таки дело в том, что тут нужно рассмотреть само строение этого органа. Ведь что есть такое, извиняюсь, титька? Это как бы вот именно сам сосочек.
5: Ну, это нечто глобулярное.
3: Да, но на вымени, на самом, то есть оно устроено, на нем несколько этих колоколен все-таки. В общем, ситуация. Поэтому как-то вымя более объем. То есть вымя — это дающая жизнь. Некий орган, дающий жизнь. Тогда как вот титька — это что-то такое скорее конкретное. Это больше принадлежит к роду людскому. Мне так кажется. Ну, обычно говорят, ты там еще у мамки титьку там сосешь, а уже отцу советуешь, как оглоблю запрягать. Вот
2: да,
3: я помню, в кино мы видели это. Вот. Ну, с другой стороны, ваша версия, в общем, тоже не безинтересна. Вот, мы сейчас дадим задание референтам, чтобы они в компьютере каким-то образом отследили ее истоки этой версии. Может быть, мы выясним сейчас для себя что-то новое. Спасибо.
5: Да.
3: Спасибо
5: до
3: вам
5: свидания.
3: За... До свидания, удачи. Ну что же,
2: можно
3: пьесу. Сейчас будем слушать пьесу. А ты, кстати, вкратце расскажи вот о этой новой пластинке ансамбля Бони Нем. Ой.
2: Это пластинка ансамбля Бони Нем. Вот она действительно пластинка в прямом и переносном.
3: Пластинка.
2: Как ты видишь, это компакт двухсторонний.
3: Да, да.
2: Я не уверен, что многие радиослушатели, да и некоторые телезрители знают о том, что как бы существуют двухсторонние компакт-диски, а вот они есть.
3: Тут видишь, как это делать? Я, может быть, открою небольшой секрет, потому что сейчас многие наши радиослушатели в недоумении пребывают, дескать, что мы как бы им неправду говорим. Дело в том, что этот компакт-диск представляет собой обычный компакт-диск, у которого запись с двух сторон.
1: и прилагаются две наклейки. В зависимости от прослушивания стороны, то есть сторону, которую вы не прослушиваете в данный момент, вы наклеиваете наклеечку, как бы снятую точно с винила. И слушать ту сторону. То есть эти наклейки тут, по-моему, тут как раз 10 штук. То есть он предназначен, я так понял, для 10-кратного прослушивания. Да?
2: Ну и более. Но, в принципе, наибольшее качество достигается вот от первого прослушивания до 10-го. Наибольшее восприятие.
1: Ну, по количеству наклеек.
2: Поэтому здесь огромное значение имеет, чтобы человек не спешил с прослушиванием. Потому что ему есть возможность прослушать только 10 раз этот компакт в том качестве, в котором мы его записывали. Поэтому нельзя его заигрывать. Его нужно, может быть, переписать на кассету и слушать, но как компакт, его нужно, можно послушать только 10 раз. И тогда это достигается наибольший эффект. Но, в принципе, мы это сделали сознательно, потому что ты же знаешь, что тогда музыка как бы надоедает, когда ее слушают часто. Поэтому мне кажется, что настоящее искусство и настоящая музыка, она должна звучать редко. Только тогда она как бы доставляет наибольшее удовольствие.
1: Ну, даже ведь были такие эксперименты. Мы как-то это делали, проводили такой эксперимент технический, творческий, когда, ну, это правда, с кассетами было. Когда кассета воспроизводилась, и сразу этот же фрагмент стирался. То есть это была кассета единоразовая вообще. Вот. Ну, и люди относились с почтением. То есть вот так огульно не ставили, просто сейчас послушаю-ка я эту подводочку, да, там. Вот,
2: ты сейчас говоришь, да, совершенно правильные вещи, но мне кажется, здесь есть небольшой элемент издевательства, когда совсем одноразовая кассета, потому что, понимаешь, за 10 раз можно практически уловить все нюансы, которые записаны на альбоме. Так а лучше... с первого раза многие, они...
1: Но есть коммерческий хороший вариант купить 10 кассет.
2: Есть, да, это вариант коммерческий, это исключительно для очень таких, что ли, рьяных поклонников ансамбля Бонинем. Вот можно послушать одну песню, и что интересно, что сейчас, прослушая эту песню, как бы в зачет эти 10 не идут. Ты понимаешь? То есть это как бы дополнительная возможность послушать еще раз.
1: Называется бонус раз.
2: Вот, совершенно правильно. Своеобразный, я бы сказал, бонус раз.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев, лидер группы «Бонни Нем». И мы слушаем новую пластинку, которая называется, я даже не знаю, как называется, «Монстры».
2: «Монстры попа» — это наше зарубежное название, когда мы будем завоевывать мировой шоу-бизнес. А пластинка называется «Мелодия, ритм, зарубежная эстрада, выпуск 2».
1: Оформлена она действительно очень красиво. Я сперва, честно говоря, когда ты положил ее передо мной, я подумал, что это вот как-то люди начали прикалываться с пластинок, с виниловых печатать, с родных какие-то эти старые вещи. То есть так напоминает, знаешь, мне, что это музыкальный, центральный музыкальный магазин города Солнечногорска.
2: Ну, мне, честно говоря, было вот очень интересно в таком виде оформить альбом. И, в частности, я думал, вот приду к Лаэртскому на эфир по радио, как бы стыдно будет с плохим оформлением приходить. Поэтому вот отчасти частичка есть тут как бы твоего авторитета, чтобы я не облажался. Вот мы оформили.
1: Я, кстати, вот тут вижу, что ты еще тут сам вот этой красочкой дорисовал на обложке. Вот, кистью прям очень красиво.
2: Есть такие маленькие тут дорисовки. Как бы это на каждой пластинке они разные.
1: Если позволишь, я зачту аннотацию к альбому.
2: Да, было бы интересно, поскольку как бы мы давали на рецензии эту пластинку нашим критикам, которые рецензировали наши альбомы вот советские, советского периода, зарубежные пластинки 70-х, вот начало 80-х годов. И вот один из таких критиков, я не могу сейчас называть его имя, но вот он написал такую статью. Мне было бы приятно, если бы ты ее прочел.
1: А, извини, можно я просто попробую угадать фамилию, имя критика? Дело в том, что ведь известно, что под псевдонимом, вот под псевдонимами совершенно разными тех времен писал один человек, но их было трое. Но я попробую его назвать. Рустам Каримович Гмыри. Он?
2: Нет.
1: Нет. Значит, еще два осталось. Значит, все догадались, кто.
2: Да, ну.
1: Все, тогда не будем говорить. Хорошо. Ансамбль «Бонни Нем» — явление на нашей эстраде неординарное. Их яркие самобытные аранжировки популярных мелодий 70-х, 80-х годов сразу же привлекли внимание многомиллионной аудитории любителей хорошей эстрадной песни. Впервые молодой коллектив заставил заговорить о себе после триумфального выступления на фестивале «Мариинское биеннале» 93.
2: «Мариинское биеннале».
1: Извини, пожалуйста.
2: Ничего страшного.
1: Просто у меня с итальянским плохо после того случая. Где музыканты получили сразу несколько наград, в том числе престижный диплом Международной ассоциации музыкальных критиков «Золотая струна». Кстати, я вижу на тебе футболку с копией этого диплома.
2: Да, несмотря на то, что вот нас разделяет тут как бы и пульт,
1: и стеклянная перегородка
2: бронированная. Стеклянная перегородка, тем не менее.
1: Кстати, эту стеклянную перегородку, которую вот сейчас ты видишь перед собой, она так немножко заляпана, я спер из одного банка, где вот обменный пункт был, прям вынес целиком. Вот. Ну, пуля непробиваема, не потому, что там тут часто стреляют, просто иногда бывает плюются жеванной промокашкой из трубочек в меня.
2: Ну, это да, да, это
1: ну,
2: бывает.
1: Это, знаешь, люди разные приходят, я так.
2: Но я могу сказать по поводу майки, что
1: да.
2: Майк таких всего где-то порядка 20, насколько я знаю. Вручались они только обладателям как бы премии «Золотой, вот, золотой струны». Да. Вот, поскольку сами «Золотые струны» как таковые...
1: Ну, они... Я вижу, у тебя на шее вот висит здоровая так.
2: Ну, это нет, это немножко
1: по-моему,
2: другое.
1: По-моему, грамм 200 весит.
2: Нет. Значительно меньше, значительно меньше. Потом все-таки это как бы это другая струна, потому что та струна, она как бы си.
1: А-а-а.
2: Понимаешь? Ну, то есть не си, она шестая, так
1: шестая.
2: Можно сказать. И она последние 10 лет вот на этом конкурсе не выдается, поскольку как бы она считает, что это не совсем верно, и в последнее время денежный приз можно получить. И в советские времена можно было получить золотую струну и как бы этим как бы быть жутко довольным. А сейчас немножко времена изменились, и поэтому денежный приз выдается. Золотые струны, они как бы уже... Как бы отошли, видимо, да, уже. Не котируются. И сейчас, вот помимо майки, в которой ты вот, меня видишь, золотая струна, помимо этого, вот мы получили небольшой денежный приз.
1: А, кстати, я знаю, что на этом же как бы конкурсе «Золотая струна» был приз зрительских симпатий. Это ужин в «Макдональдс» на двоих.
2: Ну, ты знаешь, как бы, поскольку у нас в ансамбле 12 человек, поэтому получить как бы такой ужин очень бедный был, и мы от него отказались.
1: Ну, правильно, потому что...
2: Ну, а что,
1: только ехать на путь туда-обратно
2: потратить
1: больше.
2: Совершенно справедливо.
1: Дальше продолжаю читать. Да. В 1994 году выходит первая долгоиграющая пластинка группы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», ставшая своеобразным итогом творческих поисков музыкантов и разошедшаяся тиражом более 500 тысяч экземпляров. А вслед за успешным дебютом ансамбль отправился в шестимесячное гастрольное турне. Красочные представления Бонни Нэм собирают полные аудитории в крупнейших концертных залах Польши, Чехословакии и Румынии. Побывали музыканты и на Кубе. Тут я знаю, что вы сыграли огромную роль в вывозе хрущевских ракет из Кубы. То есть даже мало того, что вы в своем купе вывезли одну... Вот,
2: Мы вывезли ракетку. Ты немножко здесь перепутал. Ага, мы вывозили ракетки.
1: Ракетки.
2: Да, понял. Поэтому ну, здесь, да. Здесь чуть-чуть иначе. Но не страшно, это не страшно.
1: Да, хорошо. Еще более напряженным выдался 1996 год. Ансамбль принимает участие в ежегодных фестивалях Братиславской лиры. Я помню. Ведущая еще была женщина такая на тонких ножках со здоровым бюстом.
2: Совершенно справедливо. Она и сейчас ведет этот фестиваль. Ну,
1: кстати, у нее смешное было имя Марыля Гусли.
2: Да, действительно, как бы по поводу ее имени ходят такие, не то что легенды, но, по крайней мере, каждый раз вот это имя, оно обыгрывается на фестивале, мы тоже очень смеялись.
1: Зеленая Гура.
2: Ну, кстати, тоже здесь Мария Гусля и Зеленая Гура.
1: Зеленая Гура, Гуру. Ну, это так, Сопот. Да. Кстати, Сопот по-болгарски это хобот. Ну, в смысле,
2: я знаю.
1: Сопот. Как поживает Сопот твоего слонка? Спрашивают друг у друга болгары. Это про женщин, а не так. Где становится дипломантом, а также получает специальный приз за элегантность.
2: Вот это очень интересный приз. И его присудили, ну, как бы за всю историю фестиваля Сопот только один раз. Нам. То есть, как бы это был такой, видимо, я так предполагаю, что наш ансамбль произвел какое-то совершенно неизгладимое впечатление. И было ясно, что нам необходимо присудить как бы приз, но вот те категории музыкальные премии, которые существовали в условиях конкурса фестиваля Сопотского, они как бы, видимо, мы не попадали вот в эти категории ни в какую. И поэтому нам был учрежден специальный приз за элегантность. Я считаю, что это очень интересный приз. И вот на Сопотском фестивале мы исполняли песню, которая как бы сейчас вот как раз на пластинке у нас идет следующая после композиции из репертуара Демиса Руссоса.
1: Ну давай ее прослушаем.
2: Да,
1: а
2: безусловно.
1: После этого как раз вот со строчки, со слова «параллельный».
2: Да, я хочу вот сказать, что когда песня пройдет, и если вы услышите слово «параллельный», это значит, мы продолжаем читать вот статью «Критика». А песня из репертуара Марыли Радович, она рассказывает нам о разноцветных ярмарках, красках и рассказывает также о деревянных качелях.
1: Что очень важно.
2: Это очень важно.
1: То есть деревянные качели — это, в общем-то, сложные архитектурные, на самом деле.
2: Ну, это...
1: Важно, чтобы не рассыхались они, потому что разные, в общем-то, люди сидят. Бывает, что некоторые как бы и не просто сидят.
2: Особенно, и... особенно на ярмарках разноцветных, где все практически могут сесть на качели,
1: там
2: но
1: доступ,
2: не каждый,
1: доступ просто,
2: не каждый может с них в результате подняться.
1: Слезть, подняться, да.
2: Прослушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы слушаем композиции с новой пластинки группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады. Выпуск 2». Вот. И также общаемся с вами по телефону 203-19-22, поскольку сегодня стукнуло 8, они все радуются. Вот. А я хотел спросить тебя вообще о твоем отношении к юбилярству. Ну, вообще к юбилеям, к юбилярству, к круглым датам, к круглым цифрам. Дело в том, что ведь 850 — это просто праздник, не связанный с календарной датой. Так же, как и 8. Вот что значит 8? Это не значит, что ему исполнилось 8 лет, да, или там 1. Не значит, что ему годик. Так же и 850. Оно и через 30 лет будет 850. То есть главное — объявить. Я предлагаю объявить, что вот каждый 7 сентября каждого года это будет 850. А каждый 8 это будет 8.
1: Ну, как бы...
0: По-моему, разумно. Надо же дарить людям праздник.
1: Вот это совершенно верно. Поэтому здесь дело даже не в том, что 850, а дело в том, что необходим праздник. Поэтому это вторично, понимаешь, 850, это почему, а что значит 850, а почему, допустим, 851, что значит, лажа, что ли, фуфло получается?
0: Получается, как бы, а чем
1: странно.
0: Он хуже?
1: А чем он хуже, действительно, а чем число 851 хуже, чем число 850?
0: И почему все там считают, что, например, там, разменял полтинник?
1: Да, то есть, как бы, а что значит, если 49, значит, фуфло, то есть, как бы,
0: это совершенно,
1: совершенно неправильно, поэтому...
0: Это, кстати, тягость к каким-то круглым цифрам, типа 60 лет, 50 лет, круглая дата. Что значит круглая дата? Оканчивается на ноль, а ноль-то это ничто.
1: Безусловно, ноль-зеро как бы ничто.
0: Вообще там ничто. Ерунда какая. То есть нужно отмечать какие-то даты почтенные, потому что 61, 62, 63.
1: 61 это говорит о том, что уже как бы перевалило за 60. Уже 61.
0: Вот. А как раз круглые даты, их нужно как-то стыдливо замалчивать, краснеть, переминаться с ноги на ногу, кусать ногти и сильно краснеть.
1: Ну, определенная логика в твоих словах есть. А возвращаясь к юбилеям, я считаю, что здесь дело не в юбилее, а дело в том, что необходим праздник как таковой. Просто как необходим, как таковой праздник, понимаешь? И вот он есть, вот все вышли на улицы, все раскидали, разбросали. Вот, и вот, и как бы вышла эта энергия, которая копилась. И это очень правильно, потому что если сразу все выбросить, понимаешь, все разбить и все выбросить единовременно, то потом, моментально собрав, можно какое-то время вообще ничего не собирать, потому что никто почти ничего выбрасывать не будет, потому что уже единовременный выброс произошел.
0: То есть лимит уже как бы...
1: Да, определенный лимит. Да. То есть чем как бы мощнее устраивать праздники, тем больше их копить, а потом их неожиданно устраивать, тем вот как бы больше будет этот выплеск, и тем в дальнейшем будет столице легче.
0: Это во-первых. Во-вторых, произойдет некоторая разгрузка по количеству человек на метр квадратной площади города. То есть вот сейчас мы вот с Кириллом сидим, честно говоря, на подоконнике, свесив ноги на 14 этаже.
1: Ну, у нас мы не упадем, потому что...
0: Там снизу строительная люлька висит.
1: Ну, и вообще,
0: вот.
1: Как бы
0: мы есть... иногда белим еще, то есть... кисточками вот этими. Ну, это как бы открыл маленький... В общем, все, кто могут сейчас находится недалеко от Калининского проспекта, могут наблюдать двух людей, как бы сидящих и накрасящих. Это мы. У нас микрофоны такие тут подвешенные, мы, в общем-то, общаемся, да? Но мы видим огромное количество. Видишь, вот упал человек. Вот, пожалуйста, пьяный.
1: Пьяный,
0: ну,
1: он упал. Он
0: шел, поднялся, мужественный.
1: Да, но он как бы шел и упал, поэтому, да, не дай бог нам с тобой упасть. Совершенно другие ощущения.
0: Нам не нужно этого. Ты держись, кстати, за эту штуку.
1: Ну, завтра у меня вообще ответственный день, поскольку завтра встреча с авторами книги «История СССР», а авторы книги — это я и Николай Семашко, поэтому мне никак нельзя сейчас падать.
0: То есть ты теперь поэт?
1: Нет, я поэт, не поэт, не песенник, а я как бы историк и прозаик. То есть мы историк-публицист, поэтому все-таки, если говорить о поэзии, то это сфера, которая будет освоена несколько позже. Сейчас этап жизненный сопряжен с историческими такими исследованиями и сублимированием их, что мы уже сделали в некую книгу, которая имеет реальные совершенно очертания. И вот завтра, а если говорить точнее, то сегодня, я не знаю, многие ли знают, хорошо, как сказал, что существует раз в году некая международная московская книжная ярмарка. Происходит она на ВДНХ, вот, допустим, в павильоне 57-й. И она происходит с 3 по 8 как бы сего месяца. И завтра предпоследний, да, прошу прощения, уже сегодня предпоследний день. Вот сейчас мы
0: поедем туда сейчас, прям.
1: Несколько поспим и поедем туда, да. Потому что в 11 часов у нас будет я и мой коллега Николай Семашко вот у стенда А41 издательства «Чаро» будем отвечать на многочисленные вопросы. Но если кто-то сейчас заснет неожиданно, или только проснется и завтра не сможет прийти на встречу вот с авторами, то есть с Николаем и со мной, то, в принципе, мы можем провести некую небольшую пресс-конференцию в эфире «Эхо Москвы». То есть достаточно удобно. Для тех, кто интересуется этой проблемой, потому что книга нами писалась 6 лет. Начало написания книги сопряжено еще с творчеством на радио СНС. Была такая радиостанция в свое время очень популярная. И,
0: пока там не прорвало трубу, к сожалению, этот трагический случай.
1: Это был только повод. Это был только повод, который повлек за собой целую цепь последствий, приведших в результате к полному уничтожению станции как таковой.
0: Да. Ты знаешь, я хотел еще отдельно поговорить о Валентине Карасе, художнике автора. Оформители, который, в общем-то, непосредственно занимался не только оформлением книжки замечательной, но также и вручную переплела весь тираж. То есть, когда ей говорили, давай сделаем, Валь, это все, собственно говоря, полиграфически, то есть массовым тиражом, да, там есть станки, и она говорит, нет. И так любовно подошла к каждому экземпляру книги, что вот каждый стежок...
1: Дело в том, что как бы настоящее имя Валентины — это Сергей Новиков. Это как бы женщина, которая скрывается под мужским псевдонимом.
0: Да, а настоящее имя Валентина Карась.
1: А настоящее имя Валентина Карась. То есть здесь небольшая происходит путаница. И в этой связи скорее Сергея знают как Валентину. И, соответственно, как бы Валентину как Сергея.
0: То есть они даже иногда вот созваниваются, говорят, ты кто?
1: Да, да, ну типа такое
0: парадоксальные вещи, да.
1: Парадоксальные вещи, потому что как бы так же, как и Валентина, Сергей — это совершенно реальный человек.
0: Вот, и мы даже сами можем иногда не разобраться.
1: Ну, путаница происходит, но в этом-то и интерес.
0: Она срезвит, эта путаница даже.
1: Безусловно, происходит интерес, и поэтому вот наш конгломерат Сергей Новиков, Николай Семашко и я, это даже некое такое, некий симбиоз, вот три человека.
0: Валентина Карась — это-таки квартет.
1: Ну, безусловно, да. Я как бы ее в данной ситуации использую как Сергея Новикова.
0: Это получается Сергей Новиков в квадрате.
1: Ну, да, или как бы Валентина Карась минус. То есть
0: минус, да. То есть квадрат минус.
1: Да.
0: И вот корень-низ. Я помню.
1: Да, корень-низ. И мы, соответственно, вот около стенда 41-го ЧРО, вот через буквально, это будет через 7 часов будем. Эта книга, мне кажется, она, по крайней мере, задумалась нами как хрестоматия по изучению истории, хрестоматия для чтения вслух, и будет рекомендовано, мы будем стараться. Министерство просвещения уже как бы дало добро, и мы будем стараться, чтобы она была своеобразным учебным пособием для средних и старших классов. Это интересно, да. И мне кажется, что радиослушателям «Эхо Москвы» это будет интересно

0: Стараться, чтобы заклин...
1: Чтобы не было заклин.
0: Да, чтобы не было заклина.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Добрый вечер, доброй ночи даже.
1: Угу. То есть смысл в том, то есть я позволю себе перевести вопрос, а насколько там часто в этой книжке иллюстрации, и будут ли они вообще переложены папирусной бумагой, как это делалось раньше в книжках нашего с тобой любимого писателя Мичурина?
0: Безусловно, это как бы будет происходить. Более того, бумага будет офсетная, и будет ощущение того, что эта книга написана именно вот в конце 70-х годов, когда уже как бы Мичурина и практически не существовало.
1: Да, и списался. Кстати, нужно сказать, что спонсор — это АО «Финский лес».
0: Ну да, это ты как бы выдал определенную. Издательство «Чаров» вместе с достаточно интересным, на мой взгляд, спонсором. И мы собираемся сделать очень большой тираж. То есть, но мы его собираемся сделать потом, а вначале он будет очень маленький.
1: Ну, естественно, поскольку он весь пойдет как бы в подарок именно финским лесорубам.
0: Безусловно.
1: Изначально, которые как бы... То есть дело в том, что каждый человек, который живет в Финляндии, работает в лесопромышленном хозяйстве, рубя свою елку или кедрач, он знал, что именно вот этот кедр пойдет целиком на эту книжку. И каждая книжка будет именная. Это Юстасу, это там этому... Коломяки-Йо. Там финская знатная лесорубка Коломяки-Йо. И памятник установлен в Хельсинки с топорищем, с таким, со здоровым.
0: Дело в том, что как бы мы все зависим от денег. И
1: безусловно, с этим сложно
0: финские,
1: не согласиться.
0: Финские вот наши друзья решили нас спонсировать, то, естественно, пришлось как бы пойти тоже на определенные уступки. И первые 8 именных книг лучшим ледорубом как бы вычленить из тиража, и они будут особыми, поскольку там будет 3 главы переведено на финский.
1: Да, ну еще, а 2 лесорубом. То есть они поделят между собой ледорубы, лесорубы как бы будут разбираться.
0: О ледорубах у нас есть тоже отдельная глава, о первых советских ледорубах, и мы приводим в книге уникальный список 18 ледорубов, которые работали, шли перед ледоколом Бонч-Бруевич и кололи лед как бы.
1: Коловоротами.
0: И... Да.
1: Причем самого главного звали Иван Коловорот, он был по национальности ивенк, я вот насколько я знаю, да?
0: Ну, это вообще интересный человек, поскольку он в свое время проиграл соревнования. Ведь первый ледоруб был Сергей Карпенко. Он работал на ледоколе Липецк, и он находился на носу ледокола и огромным ломом колол лед. И вот тот человек, о котором ты только что говорил, он как раз проиграл это соревнование, и он смог стать только ледорубом на ледоколе Бонч-Бруевич, а он был бригадир бригады из 18 человек, которая бригада на ледокол уже не поднималась, поскольку Карпенко погиб, он попал...
1: Утянуло просто.
0: Да, его утянуло под лед, но он был огромный человек совершенно, он призер был спартакиады 55-го года по тяжелой атлетике, рост у него был 2,12.
1: Вот. И очень тучный при этом.
0: Он
1: то есть,
0: был
1: это
0: тучный.
1: Не смотрелось как жир, а он был крепкий
0: совершенно
1: мужчина, сокращенно КМ. Его звали. Где наш КМ?
0: Да.
1: Дескать, накорми лед, Коля, это говорили.
0: Интересно, что как бы он был спортивным, и в результате он мог поднимать и вот опускать достаточно большой частотой, приблизительно порядка 20 в минуту.
1: Ну,
0: огромный
1: как
0: отбойный
1: молоток, считай.
0: Да, огромный 5-метровый лом. Но, к сожалению, Карпенко погиб, и тогда было решено уделить приоритетное внимание безопасности профессии ледоруба, вследствие чего бригада из 18 человек уже не поднималась на борт, а шла впереди ледокола, была оснащена всем необходимым, запасы продовольствия, и маленькими ломами частота ударов, естественно, увеличилась. Порядка 120 ударов в минуту маленьким ломом нужно было нанести, чтобы расчистить лед перед атомным ледоколом Бонч-Бруевич. И эта практика показала, что это единственный выход из создавшейся ситуации, потому что ни для кого не секрет, что ледокол как таковой ничем не отличается от обычного корабля и просто не может... То есть атомный ледокол — это ледокол, где есть атомный реактор. Но это ничем не отличается от обычного ледокола, а от обычного ледокола ничем не отличается от обычного корабля, и, соответственно, никаким образом не может колоть лед, поскольку это абсурд.
1: Нет, ну есть одно только отличие. Дело в том, что как бы из скромности, чтобы вот у людей не возникало лишних вопросов, на атомных ледоколах убрали иллюминаторы просто. Дескать,
0: совершенно точно.
1: Больше ничего, все остальное.
0: Что интересно, Саш, ведь у нас написано это в книге, а ты как бы лишний раз подтверждает о том, что ты тот человек, который...
1: Конечно.
0: Интересуется этим вопросом.
1: Судостроение — это мое второе я.
0: Да, ну...
1: Я бы сказал, второе имя. судостроения. Вот. Можете звать меня сегодня судостроение.
0: Послушать интересно наших радиослушателей, если они завтра не смогут прийти вот на выставку, где мы будем с Николаем Семёшкой отвечать.

0: На все вопросы.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: А я не понимаю, какой-то есть какой-то элемент иронии. Вот это всегда неприятно, потому что как бы передача, мне кажется, такая достаточно серьезная. Да.
2: Почему? Нет. Да. Иронии абсолютно никакой. Но дело в том, что я когда начинала дозваниваться, просто говорили насчет праздника там.
1: Да-да-да.
2: Вот. А сейчас ситуация абсолютно переменилась. Я вот думаю, говорить, не говорить.
1: Да лучше говорите, потому что вас сейчас слышат вся Москва, и тетя тоже. Тетя тоже слышит.
2: Ну, дело в том, что просто я вот хотел поделиться вот...
1: То есть вам назвать наш счет расчетный, куда прислать?
2: Да нет.
1: А, не этим поделиться, понятно,
2: нет,
1: да?
2: Нет, я говорю, поделиться вот праздником нашим и вот тем уже, что мы сегодня вот поимели.
0: Вот, вот оно. Вот это правильно. Давайте, и мы, мне кажется, сконцентрируемся на том, что вы сегодня поимели. И вот исходя из того, что вы поимели, мы уже сочтем необходимым, стоит ли нам это принимать, соответственно, вам стоит ли этим делиться.
1: Да. Вот, расскажите, как вы сегодня провели день?
2: Много.
1: Нет, вот лично вы, как сегодня провели день? Как вас зовут? Давайте начнем.
2: Меня Ольга зовут.
1: Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Саша, вот моего собеседника
0: Кирилл.
1: Ольга, как вот, вот вы сегодня во сколько проснулись?
2: Ой, проснулись мы сегодня часов 9.
1: Ага.
2: И довольно-таки долго тюхались. И потом мы пошли вот на наш праздник, и мы на нем были целый день.
1: То есть, и во сколько вы вернулись домой?
2: Можно сказать, только сейчас.
1: Толь, и где же вы сегодня побывали?
2: Ой, в нашем муниципальном округе.
1: Ага, а встречались ли вы с командиром? Вашего, встречались ли вы с командиром вашего муниципального округа? С товарищем Гринько? Его же Гринько фамилия, да?
2: Нет.
1: А, значит, извините, то есть я перепутал.
2: У нас другой муниципальный округ.
1: А, понятно, понятно. Ага, ну и что он вам сказал? Какую-то речь, наверное, как-то...
2: Ну, конечно.
1: Выступали артисты, наверняка танцевали дети.
2: Артистов много было, и это вообще был такой кайф.
1: А
2: то,
1: скажите,
2: что мы вообще сегодня вот видели, это был такой кайф, конечно, это...
1: А скажите, вот что вы собираетесь делать завтра? Во сколько вы завтра собираетесь проснуться и куда вы собираетесь направиться?
2: У нас завтра продолжение банкета замечается. Но вот мы вот только вот еще не знаем, пойдем мы на него или нет.
1: Ну как же, это же просто святое, банкет пройдет без вас, а никак. Гринько обидится, во-первых. То есть нет, стоит обязательно пойти. Вы знаете, спасибо вам. Действительно, мы очень вам признательны за то, что вы с нами поделились. Это действительно бесценная информация. Мы вам очень признательны. Слушайте нас дальше. Ну, а мы слушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Рассказывайте, уважаемый.
3: Алло.
0: Да-да-да. Доброй ночи.
3: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Это мы к вам попали?
1: Нет.
0: Ну, вообще навряд ли.
1: Потому что вы звоните на мобильный телефон, поэтому очень дорого стоит. Мы едем сейчас. Рассказывайте.
3: Вот у меня вопрос только к деревню Маляеву, да?
1: Да.
3: Это их Москва, насколько я понимаю.
1: Ну, называйте это так.
0: Можете называть, пускай так.
1: Хотя мы сейчас в такси, уже едем
3: в такси,
1: домой.
3: Да. Вот есть такая была раньше передачка, очень хорошая такая нержавеечка. Вот, и там просто очень сильно рекламировался такой прибор, как Петурваки на Одесса.
0: Да, это интересный прибор. Мне приятно, что вы о нем помните. Это очень редкий прибор.
1: Ты чертежи взял?
0: Нет, чертежов сейчас здесь с собой нет, но завтра на выставке, а точнее сегодня, через 7 часов, как бы вот на выставке будет встреча с Николаем Семашко. И как бы поскольку этот прибор сконструирован Николаем, то я думаю, что здесь вопрос скорее к нему, и я думаю, что он ответит, поскольку сейчас вот прямой связи с Николаем нет.
3: Это вообще в серийную продажу как таковой?
0: Нет, этот прибор снят, производство. Там же было всего 2 прибора таких настоящих и 4 его точных копии.
3: А, понятно. Вот, ну, завтра куда на выставку?
0: Это выставка на ВДНХ. Павильон 57-й, это если вы идете по прямой от центрального входа и не доходя павильона «Космос», с правой стороны вы увидите павильон номер 57. Если вы вошли в павильон, сразу идете налево, и стенд Называется А41, издательство ЧЕРО. И там будем мы с Николаем Семашко. Мы ответим на все ваши вопросы. Вы сможете нас пощупать, и мы будем слушать. Да, поэтому я приглашаю, а Коля, у него, возможно, будет с собой прибор, и мы сможем сделать соответствующие замеры.
3: А только возьмите его обязательно завтра с собой на выставку, потому что мы придем с товарищем, вот, просто вот сделать надо необходимые замеры.
0: А, ну хорошо, хорошо, вот. Хорошо. Дело в том, что прибор у Николая, я не знаю, в каком он состоянии, я имею в виду прибор.
3: А вот еще вот будет вот по телевидению показываться вот передача типа нержавейки там или еще что-нибудь?
0: Ну я не знаю, я склонен к радийным вещам, потому что мы сейчас с Николаем так выглядим, что нам невозможно выступать по телевидению.
3: А
0: поэтому
3: подвиглись, да?
0: Да, случились разные вещи. Мы совершенно не телевизионного вида. Вместе с Сашей тоже.
1: Да,
0: вот
1: мы
0: Саша...
1: как бы все...
3: Это,
1: все...
3: наверное, после праздника.
1: Все. Нет, нет, дело в том, что это связано со случаем, который произошел с нами в всеми вот где-то месяца 4 назад, мы просто не можем о нем говорить, нам очень неприятно.
0: Нет, дело в том, что, как бы, слава богу, с нашим здоровьем как бы все нормально.
1: Даже лучше стало
0: и
1: после этого.
0: Да, и с внешним видом все нормально, но вот выходить в эфир по телевидению
1: мы не можем.
0: Нет никакой возможности.
1: Никакой просто. Вообще, просто как бы никак.
0: Поэтому все будет в радиоверсиях, и вот вы можете слушать радио «Эхо Москвы» или радио «Рокс», в общем...
1: Ну, кстати, еще хочу сказать, что также будут, конечно, видеокассеты выпущены, правда, без видеоряда, просто
0: да,
1: один аудиоряд
0: да, да.
1: на них, но чтобы...
3: Там все это будет, то есть там все будет. Ровечка, да, вот эти вот все...
0: Да. Все вот эти будут, все вот эти, но это будет, я говорю, аудиовариант на видеокассете.
1: Не, ну, кстати, если вы и сейчас...
3: Да, там все да. будет продаваться, все будет там.
1: Продаваться будет
0: это...
1: все.
0: Продаваться будет
1: да.
0: все,
1: а еще я хочу сказать, что вот действительно вопрос такой злободневный. Если вы сейчас нажмете 4 раза кнопочку 8 на вашем телевизоре, да, в прямом эфире
0: все
1: будет трансляция.
0: Правильно.
1: Спасибо вам за звонок.
0: Спасибо большое, очень было приятно.
1: До свидания. Кстати,
0: счастливо.
1: Я хочу еще сказать, что, в принципе, вот существует пятый ведь копия прибора, но маленькая. Я просто наблюдал сегодня очень ответственного человека на празднике 8-го, который проходил сегодня на Пресне. У него висела эта копия на таком насморке 8-каратном.
0: Да, но она неправильная. Дело в том, что она как бы фальшивая копия.
1: То есть она не функционирует.
0: Нет,
1: просто.
0: Она, во-первых, не функционирует. И вот если говорить о приборе Бутурлакина Беца, мне интересно, что зашел об этом разговор, потому что прибор был анонсирован и показан в эфире, ну, наверное, лет 5 назад. И вот с тех пор люди знают этот прибор, а он же прибор как бы отвечает за то, что он определяет степень воздействия тяжелой музыки на организм подростка. В общем, здесь как бы речь идет об несколько узконаправленном действии прибора, но все-таки вот прошло 5 лет, а человек об этом помнит, и эти вопросы его волнуют.
1: А скажи, вот я знаю, что к тебе обращался господин Золотой. Сильва Золотой. Это один из администраторов Политехнического музея, который просил вот один из экземпляров туда, но ты почему-то отказал. Вот в чем причина отказа? То есть, вроде бы почетно, стоял бы он себе, и люди бы смотрели.
0: Ну, дело в том, что количество приборов, оно неумолимо сокращалось. Если изначально у нас существовало 2 прибора и 4 его точных копии, то к моменту требования Золотого у нас было всего 2 точных копии без оригинального прибора. А показывать прибор в копии, это, как бы, мне кажется, просто
1: обман
0: и поэтому просто неуважение к посетителям.
1: Понятно. Ну, давай послушаем композицию.
0: Да, безусловно. Она как раз рассказывает о полярниках. Мы несколько минут назад говорили о полюсе и о том, как работают ледорубы. Здесь немножко другая тематика, полярная тематика. Песня «Огонек в ночи» из репертуара ансамбля «Secret Service».

0: напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши телефонные звонки. Вы набираете номер 203-1922. Мы с радостью выслушаем ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Приветствую, уважаемых.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Аналогично.
1: Дело в том, что можно я вкратце выскажусь о празднике сегодняшнем?
0: Конечно.
1: Потом вопрос будет. Вот, да. Дело в том, что праздник мне не очень понравился, в силу того, что элементы американизма присутствовали. Вот в шествии на Тверской очень было похоже вот на то, что по телевизору показывают, как вот Микки Маусы всевозможные лазают вот по Диснейленду. И все это как бы сделано было с целью обогащения ларьков, в которых цена на стакан пива достигала 18 тысяч рублей. Угу. Как-то все искусственно получилось слишком. Вот. И вопрос Кириллу стоит в том, что о чем, собственно, книжка и какой контингент читателей будет привлечен.
0: И какого она объема еще, я от вашего имени дополню. Сколько страниц, дескать?
1: Еще к Александру. Да. Дело в том, что с моими сокурсниками разгорелся у меня спор относительно того, что песня Владимира Семеновича Высоцкого «Канатоходец» и «Канат» не имеет ничего общего. Подтвердите это, пожалуйста, на всю страну.
0: Да, спасибо.
1: Вот, собственно, и все. До свидания.
0: Спасибо. Ну, я, если позволишь, сперва вот насчет...
2: Да, конечно.
0: Да, дело в том, что действительно эта песня ничего не имеет общего со словом «канат». Со словом «канат» имеет общая вывесочка, которая висит в самолетах гражданской авиации, спасательный канат. Мы спросили, дескать, что это такое, и нам стало смешно, а стюардесса очень серьезно нам сказала, что от этого каната зависит ваша жизнь.
2: Спасибо, Александр. На самом деле, вот правильно, что такие вопросы задаются.
0: Потому что нужно всегда быть откровенным, спрашивать то, что интересует.
2: Если просто такой вопрос не был бы задан, соответственно, мы многие не узнали о таком ответе, о том, что как есть что на самом деле.
0: Да, как есть на самом деле.
2: А если как бы продолжая тему возвращаться о нашей книге, хорошо я сказал, продолжая тему возвращаться о нашей книге, то вот так, меняя местами слова, можно добиться полнейшего абсурда, что, мне кажется, нам подчас удавалось. За 6 лет, которые были посвящены написанию книги, 200 с лишним страниц были написаны. Почему такая низкая продуктивность? Дело в том, что как бы вся книга основана на документальных материалах, и были проведены большие исследования, был получен доступ к неким серьезным скрытым ранее запрещенным архивом, который нам удалось раскопать, если так можно выразиться. А книжка себя представляет вот именно хрестоматию по истории СССР. То есть она и так называется, как бы книга «История СССР», «Хрестоматия для чтения вслух», и включает в себя 20 глав, в которых рассказано о таких событиях в нашей жизни, как, допустим, если говорить с первого события, то это падение Тунгусского метеорита. Мы высказываем истинную версию о том, как же, собственно говоря, происходило. Мы рассказываем об истории субботника, о том, что субботник изначально должен был происходить в понедельник. Но поскольку в понедельник не может происходить понедельник, и была бы путаница, но это очень сложная тема отдельная. Далее мы идем и рассказываем о метрополитене, о строительстве первого метрополитена, о Валерии Чкалове, первом метростроевце.
0: Да.
2: Далее мы рассказываем...
0: Известный, кстати, человек.
2: Далее мы рассказываем...
0: Незаслуженно забытый.
2: Ну, в какой-то степени да. Чкаловская, единственное, что Чкаловская станция метро, это, может быть, единственное напоминание о том, что...
0: Даже без профилей, без барельефа.
2: Далее мы списываем события космические, самая темная сторона жизни, истории нашей страны. И здесь речь идет практически о всех этапах, как о первых шагах, о Королеве-конструкторе, и также о неизвестном конструкторе Вадиме Алексееве, который разрабатывал идею внешней тяги. И, соответственно, не хотелось бы сейчас подробно рассказывать, но это сложный материал.
0: Это сложный материал. С иллюстрациями, с нормальными все.
2: Да, иллюстрации подобраны все.
0: Документы.
2: В Центральном архиве, да, фотодокументы. И мы рассказываем, если продолжать космическую тему, о стыковке и расстыковке, о питании космонавтов, называем имена стыковщиков. Ну, как бы впервые в официальной печати приводятся эти имена. Мы говорим о том, как космонавты питались, что существовали два скафандра модели Потапова, Гурзо и Грушина, и как зависела продолжительность, из-за чего зависела продолжительность полетов. Мы рассказываем о том, как Алексей Неволин вышел в открытый космос, чтобы выбросить контейнер с отходами. Это интересные темы, мы рассказываем.
3: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Ну вот, собственно, мы остановились. Я его выпроводил, ты видел, что как бы он принес в фартуке это, и я ему сказал, это нам сегодня не нужно.
2: Все правильно.
0: Ну зачем здесь?
2: Все правильно, абсолютно верно.
0: Плодить такие вещи не стоит. Потому что мы можем скомпрометировать себя в лице общественности.
2: Но это, наверное...
0: В глазах, в смысле.
2: Да, наверное, ну не самое плохое, но это и не самое хорошее.
0: Не самое хорошее. То есть лучше не экспериментировать. Да. Но только что касается космического брудершафта.
2: Космический брудершафт, да. Это интересная тема. И дело в том, что она войдет во вторую часть, даже не во вторую часть, во второе издание нашего учебника.
0: Во второй том, видимо.
2: Нет. Это первое издание, выходит издание первое сокращенное. А полное издание будет вторым. И вот в это второе издание войдет тема космического брудершафта, туда войдет тема рыбного дня, история рыбного дня, история картошки, как бы, как обряда, соцобряд, вот рыбный день и картошка. И туда войдет идея очень интересная, это параллельного, даже не параллельного, а горизонтального вылета космических кораблей,
0: вот
2: который
0: это,
2: существовал.
0: Да, да, да,
2: используя
0: да.
2: эффект Потемкина, корабль космический рано или поздно в любом случае улетит в атмосферу. Что такое эффект Потемкина? Это как бы эффект, подтверждающий то, что Земля круглая. И поэтому, если космический корабль запустить, особенно в Байконуре, в степи, как бы как самолет, то он будет медленно очень нестись, как бы по степи. Но рано или поздно он все равно оторвется и улетит
0: конечно.
2: В космос. И это значительно более экономично, чем вертикальный взлет, который требует огромных энергетических затрат.
0: Плюс несколько тонн практически керосина на прогрев
2: да.
0: двигателя
2: безусловно.
0: Уходит.
2: Безусловно. Вот эти несколько тем войдут во второе, более полное издание книги. А первое издание сокращенных, я уже сказал, также включает в себя интересную тему о повороте рек. Дело в том, что сначала было же решено повернуть озеро Байкал на 360 градусов в качестве эксперимента.
0: Просто развернуть его, не меняя
2: да.
0: геометрической формы.
2: Да. И как бы вот профессор Климук, о котором у нас идет речь в книге, он как бы выдал такую историческую фразу. Он говорил, что получится это, получится и все остальное.
0: Ну, совершенно правильно.
2: Вот. То есть. В нашей книге рассказывается о Московской Олимпиаде и о том, что происходило под
0: за
2: землей.
0: Кулисами.
2: Да, за кулисами.
0: За кулисами.
2: А точнее говоря, под землей. И рассказывается о самая такая печальная история. Это глава, которая носит название «Big Toy Story», то есть история большой игрушки о падении олимпийского мишки недалеко от пансионата «Вымпел».
0: Да, это было. Причем засекреченная была информация.
2: Безусловно.
0: Одна маленькая газетка областная, вот, к округу, который принадлежал пансионат «Вымпел», опубликовала опрометчивую фотографию места вот этой катастрофы. После этого вся редакция была уволена, и газета, собственно,
2: да.
0: закрытая. Да.
2: Добавлю лишь только то, что как бы вот этот пансионат «Вымпел», и то, что происходило рядом с ним вот этим летом 80-го года...
0: Ужас.
2: Это как бы трагический случай. Он был отражен в программе НЛО «Необъявленный визит».
0: Ну, как-то он был, знаешь,
2: да,
0: несерьезно.
2: Да, безусловно.
0: То есть, иронично.
2: Это было иронично, хотя да. Есть свидетели. Как бы вот у нас воспоминания некого Евгения Матвеева, который говорит, что пролетело тело, некое тело. Единственное, что он мог понять, что это тело было коричневое. То есть вот... Шары уже к тому моменту были спущены. И вообще такая
0: еще
2: тема...
0: значки Audi там мелькали вот эти.
2: Это неприятная тема.
0: Неприятная
2: и, тема. Как бы о ней легче почитать. То есть легче, наверное, прочесть, чем просто так вот в прямом эфире рассказать. То есть книга объемная. Книга больше 200 страниц. Мне кажется, что она рассчитана, вот если отвечаю на вопрос, на самых разных пользователей. Начиная от учащихся средних и старших классов, заканчивая историками и людьми, которые интересуются просто историей, а это могут быть и люди даже пожилого возраста. Поэтому она достаточно охватывает широкий спектр вот пользователей читателей.
0: Я знаю, что ты являлся одним из соавторов методического пособия для учащихся высших медицинских учебных заведений по практическому применению медицинских резиновых перчаток. Вот, ну, да.
2: Я как бы, когда прихожу к тебе в эфир, иногда, ну, намеренно не говорю о каких-то вещах и даже не знаю, что ты о них знаешь. А вот ты, поскольку у нас прямой эфир, и мы ни о чем заранее не говорим до момента выхода в этот прямой эфир, то всегда ты меня застаешь иногда врасплох, и, соответственно, я как бы вынужден подтвердить твою теорию о некоем моем участии в разработке и вот в пользовании этих резиновых перчаток. Ну, все-таки тема отдельная, можно подключить наших радиослушателей вообще.
0: Если кому-то это интересно.
2: Если кому-то интересно вообще то, что, о чем мы сейчас говорим, то можно не выключать приемник, а наоборот позвонить по телефону.
0: Да, 203-19-22, звоните, мы вас с радостью выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте. У меня три вопроса к вам обоим.
2: Но здесь нас двое, поэтому тут как-то вопрос непонятно.
4: Нет, три вопроса и умножить на два, это будет, значит, шесть вопросов.
2: Ага.
4: Угу. Во-первых, ну, недавно поднялся скандал вокруг уплаты налогов эстрадными артистами.
2: Угу,
4: вот
2: да.
4: Вы оба весьма популярны, я бы сказал, исполнители. Своевременно ли вы подали декларацию о доходах?
2: Декларация.
4: И нету ли к вам, значит, претензий в налоговой инспекции?
2: Так.
4: Второе. Во-вторых, будете ли вы участвовать в съемках фильма «Старые песни о главном», номер три, о песнях 70-х годов? Если да, то что вы будете петь? А если нет, то какие песни той поры вы хотели бы исполнить? И третий вопрос. Как вы относитесь к деноминации российского рубля?
0: А к чему, простите?
4: К деноминации.
0: К деноминации.
4: Уменьшение его 1000 раз.
0: Понятно.
4: Как это на нас всех отразится?
0: Убирание нулей.
2: Да, спасибо.
0: Спасибо вам за ваши интересные вопросы.
2: Я бы хотел ответить на первый вопрос, потому что об уплате налогов у меня есть претензии некой к Саше, поскольку я не совсем знаю о том, как вот этот вопрос он решил. И я знаю, что практически больше ни у кого нет никаких претензий к Александру по этому вопросу. То есть здесь можем в прямом эфире просто буквально выяснить, расставить точки над «и».
0: Ну, в общем, дело в том, что я и программа «Монмаранси», в частности, была организована, то есть эта идея была общая коллективу программы «Монмаранси» как некой благотворительной организации. Вот. А как вам известно, в общем-то, организации, занимающиеся в какой-то степени благотворительной деятельностью, они, в общем-то, платят гораздо меньше налогов. Вот. Ежели умножить благотворительность на 2, вот, и заполнить 4 документа, то практически налоги снижаются до нуля. Вот это первый момент. Второй момент, что как бы огромное количество работников налогового управления, налоговой полиции, в общем-то, во многом нам обязаны своим вообще созданием и своей вообще своей работой, тем, что они существуют. Поэтому, честно говоря, мы как раз та инстанция, которой платят налоги сотрудники налоговой полиции. Я понимаю, что вам это покажется странным, но тем не менее вот та очередь людей, которые сейчас сюда вот в наш офис, это как раз сотрудники налоговой полиции, которые принесли свои декларации, заполненные нам.
2: Ну, а ответ на самом деле интересный. Ответ принят, мне кажется, он принят не только мной, но и нашими радиослушателями. А если говорить обо мне лично, о группе, об ансамбле Бонни Нем, то мы напрямую связаны с благотворительностью, так как просто в определенной степени дарим наши кавер-версии радиослушателям. И более того, мы не будем умножать благотворительность на 2, поскольку...
0: Она и так велика уже.
2: Да, она так велика. Мы ее разделим. То есть мы будем делить благотворительность. И, соответственно, когда ты делишься с чем-то, это добавляет тебе определенных как бы положительных знаков. И как бы ты становишься еще более открытым в глазах общественности.
0: Это ионизация общества.
2: Да, да, происходит своеобразно. И, соответственно, здесь уже ни о каких налогах и речи быть не может, поскольку мы и так уже делимся.
0: Делимся, да. Что касается сборника «Старые песни о главном» номер 3, то я, наверное, открою наш общий секрет, что мы сразу, минуя его, уже, в общем-то, забили весь репертуар сборника 4. То есть там будет только я вот и Кирилл. Вот. Ну, а третий будет... сборник мы поэтому туда не полезли из скромности просто.
2: Но дело в том, что это будет такой локальный сборник.
0: Да, да, да, да. Да.
2: Вот. И, соответственно, что... как бы его будет непросто, его можно будет только получить наложенным платежом.
0: Мы, есть, кстати, в конце нашей программы скажем сегодня, какие, куда адрес, в общем-то, куда вы должны направлять, ну, заказы.
2: Да, на, но это нужно будет направлять как бы через полтора года,
0: поскольку не раньше,
2: сейчас,
0: не
2: сейчас
0: раньше.
2: Работа только началась, соответственно, чтобы да. мы не показались как бы голословными и не собрали с вас деньги и не прислали вам этот сборник.
0: Ну, что касается вопроса о деноминации рубля, то я могу сказать одно, что лоханулся тот, кто выкинул все металлические деньги или раздарил их, потому что маленький секрет, который мне рассказал мой товарищ, который, в общем-то, является министром финансов России. Вот, он мне сказал, что, говорит,
2: неплохой
0: Санек...
2: Неплохой у тебя товарищ.
0: Да, он позвонил, говорит, Санек, а это как бы папа моего школьного товарища, которого я часто бил в туалете за то, что он играл в трясучку. Да. Ну так вот, он мне сказал, Санек, типа, говорит, металлические деньги, вот старые вот эти рубли, да, они будут котироваться как рубли. То есть, если, например, 100-рублевая бумажка превратится в рубль, то металлический рублик так и останется рубликом. 10 рубликов так останутся 10 рубликом, понимаете? Поэтому я советую срочно к бабушке в сумму.
2: Нет, но это как бы было, в общем, мне кажется, естественно, но все-таки предположить это было очень сложно. Поэтому, ну, да. я думаю, интересен вопрос тем, что сейчас мы, может быть, помогли многим в какой-то степени
0: подняться, подняли людей, называется.
2: Мы слушаем любые, отвечаем на звонки,
0: поэтому на любые вопросы отвечаем.
2: Практически любые вопросы, как связанные с нами, так и не связанные с нами никак.
0: Мы постараемся вам помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Александр и Кирилл.
2: Точно
5: так. Это наш постоянный радиослушатель Александр, хоккеист.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Владимир.
0: Приветствую вас.
5: У меня вот технический вопрос такой к Кириллу. Может, он уже дал мне в ответ, но я просто тут вернулся недавно домой с этих базедовых событий. И поэтому...
2: Ну что же, давайте послушаем.
5: Вопрос следующий. Ну вот я приобрел кассету, выпуск второй вашего, значит, альбома.
2: А это ложная кассета. Я честно вам скажу, что необходимо ее выбросить, поскольку она как бы своеобразная псевдокассета. Я рекомендую купить компакт-диск, потому что на кассете совершенно...
5: Не хватает двух песен.
2: Не хватает двух песен. Более того, там первая песня сыграна не нами, а другим ансамблем. И в оформлении не хватает порядка 5-6 страниц. То есть это ложная, так называемая ложная кассета.
0: ЛК.
2: Да, сокращенно ЛК. И таких кассет как бы порядка 10 тысяч. Вот. Поэтому я просто рекомендую вам и вашим друзьям срочно ее выбросить в помойную яму. И, соответственно, постараться все-таки купить компакт, потому что, ну, во-первых, он долгосрочный. Несмотря на 10 эфиров, мы говорили, что его можно прокрутить будет только 10 раз. Но вы его сможете переписать на кассету, и у вас будет хорошего качества фонограмма, качественная.
0: Или можете записать на эту кассету молодого сейчас таджикского певца Вагифа Хикметовича.
2: Можете записать Вагифа Хикметовича. Дело в том, что Вагиф Хикметович входит на одну сторону 90-минутной кассеты.
0: Легко.
2: А на вторую сторону можно записать ансамбль Бонни. И вот на контрасте, слушая эти двух исполнителей, добиваешься максимального эффекта от прослушивания Хикметовича, не говоря уже об ансамбле Бонни Нем. То есть ведь мы знаем прекрасно о том, что все познается в контрасте. И чтобы понять суть ансамбля Бонни Нем, необходимо, чтобы у вас на другой стороне кассеты существовала некая полярная музыка. И вот методом от противного мы пришли к выводу, что вот известный таджикский певец, о котором мы только что говорили, является неким... как бы полюсом по отношению к ансамблю Бонни Нем. И в этой связи нужно поступить именно так, а запись его можно купить практически в любом магазине.
5: Да. Это хорошо.
0: То есть просто смотрите, ВХ, где видите ВХ. То есть Александр... не ХВ, что значит Христос воскрес, а ВХ наоборот.
5: Александр, да. А я вот вас хотел спросить, а что у вас с альбомом происходит?
0: Значит, альбом закончен, сейчас уже ведутся переговоры с фирмами, которые, видимо, будут его издавать. Альбом называется «Вымя», в него включено 18 пьес, и я обещаю, что как только, в общем-то, будут подписаны соответствующие бумаги, радиослушатели «Эхо Москвы» и программы «Монморанси» самыми первыми услышат этот альбом целиком в нон-стопе. Прямо такой будет подарок. Я надеюсь, он вам понравится.
5: Замечательно. А вот вы как провели сегодняшний день? Не могли бы рассказать?
0: Во-первых...
2: Раздельно.
0: В принципе, да, мы с Кириллом увиделись только вот недавно.
5: Сегодня, извините, перебью, видел сегодня Сиамского.
0: А, то есть он на сцене, вот, по-моему, около Кремля, вот на этой сцене выплясывал.
5: Да нет, знаете.
0: По разнарядке у него там было, на самом деле, выступление. Да. А я, вы знаете, я на самом деле открою секрет, что я был под колоколом. Вот вы, наверное, видели колокол, около него были народные танцы.
5: Да.
0: Вот, я был под колоколом, я изображал язык колокола, и меня никто не видел, но я звенел при этом мощно.
5: А, вот да. Я Кирилла видел стоящего в одной из станций метро, он изображал рабочих.
2: Ну, да. Это было в течение где-то 3-4 минут всего лишь навсего.
0: Да
2: потом,
0: ладно.
2: Как бы, это известный факт, ты замираешь на какое-то время за границей, такое очень распространено. Стоишь, кого-то изображаешь, потом тебе дают денежку, и ты уходишь.
0: Или шевелишься.
2: Да. И начинаешь шевелиться. Да, то есть, как бы, но в условиях нашей страны я рекомендую, когда тебе дают денежку, сразу с ней уходить. Это более как бы экономично.
0: Экономично и безопасно.
2: Да, и ты можешь перейти на другое место, там замереть, и получив денежку, потом вернуться на исходное.
0: То есть, миграция. Называется ДМ, денежная миграция. Ну так.
5: Ну, успехов вам, Сеть.
2: Спасибо за звонок.
0: Спасибо, удачи вам. До свидания.
5: Спокойно.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нам, мы с радостью на них будем отвечать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос к Кириллу.
2: Это неожиданно.
6: Дело в том, что я уже понял, так же, как и у Александра, и у вас, очень недосягаемая, по-моему, высота мышления. И, может быть, мой вопрос будет не в попад. Вот вы говорили о книге своей, да?
2: Ну, было дело, да.
6: И столько много, в общем-то, не совсем значительных тем вы поднимали в этой книге. А вот такую значительную, всеохватывающую тему, «Вымя», и, кстати, одноименный альбом Сашин, который выходит скоро, да, с этим именем. Вот почему-то это, мы как-то не обсудили это.
0: Нет, извините, пожалуйста, просто в самом начале программы мы обсуждали CD Changer, «Вымя» и еще такое понятие, как «Титя».
2: Дело в том,
0: мы начали с этого программы.
2: Это действительно верно. А если говорить о нашем учебнике, то мы как бы были зажаты в определенные рамки, поскольку это же учебник истории, и мы, как бы следуя поступательным движениям, отображали моменты истории, которые были отображены в учебниках истории. Поэтому мы просто не могли настолько как бы удалиться и поднять аграрную тему.
0: Это во-первых. Во-вторых, просто попросту говоря, нельзя же законспектировать Коран.
6: Нет, вот. Нет, я как раз хотел сказать, что тема-то достаточно незначительная по сравнению с темой «Вымя».
2: Просто но это вопрос спорный ведь.
6: Я хотел бы развернуть вот само понятие «вымени».
0: Да,
6: потому что у меня такое ощущение, что вы несколько не понимаете всю социальную значимость этого слова.
2: Ну, давайте развернем.
0: Во всяком случае,
6: такой значимости, так как ее воспринимали наши предки, наши прадеды, прапрадеды, в общем, может быть, даже те, кто жил до основания Москвы. Понимаете, это же слово тогда еще существовало.
0: Ну, я немножко поясню, что как бы вымя в данном случае является органом, от которого человек зависит достаточно сильно, но при этом идет, то есть парадоксальная ситуация, когда есть такая зависимость пассивная, и в то же время вымя, оно агрессивно своей пассивностью, понимаете? То есть вот эта зависимость от вымени в дальнейшем сильно сказывается на психике субъекта, им вскормленного. Ведь доказано, что при ближайшем таком микроскопическом рассмотрении анализа крови, взятой у грудного ребенка, эта кровь состоит из микровыми, буквально. То есть происходит накачивание, то есть в данном случае продукт, вот молоко матери, оно несет в себе не только питательную функцию, но и как бы определенный генетический код, уже порядком подпорченный общением матери с внешним миром. Вот о чем я хотел сказать. То есть таким образом это своего рода вымя, это как бы шприц, который дает определенную инъекцию, прививка такая. А вот тут уже вопрос в том, идет ли эта прививка на пользу грудничку или нет.
6: Александр, я хотел сказать, что чрезмерное познание, биологические познания, вот как раз немножко снизили вот эту рамку, обычно которую вы перепрыгиваете, эту высоту, это орлиность, вот такую вашу героическую орлиность, когда вы охватываете, скажем, ну, слишком широко охватываете вещи. Дело в том, что в имя это сложное слово. Это сложное слово. Оно состоит из местоимений «вы» и «меня». Дело в том, что наши предки просто сокращали местоимения. То есть это глубокое соотношение общества и личности. «Вы», «меня». Понимаете?
0: Согласен. Согласен. Но в данном случае, если мы берем «вымя» как орган отдельный, то вот ребенок – это он. А «вы» – это и есть это то самое «вымя», понимаете? То есть это индивидуальный подход к тому, о чем вы сейчас говорите. Вот ребенок может смело «вымя» не сказать «вы меня». Вот в чем дело. То есть ведь, как сказал один замечательный человек, что спасение мира нужно начинать со спасения одного единственного человека. Также для того, чтобы погубить мир, нужно погубить одного единственного человека. Вот, или засунуть ему в имя, понимаете, чтобы он сказал «вы меня».
6: Да, да, это один из аспектов вот отношения. Это ребенок относится к матери. Ну, к матери, к отцу он относится уважительно.
0: Ну, а вот почему вот вы сказали «уважительно», вы не задумывались о том, правильно это или нет? То есть он же вынужден от них зависеть. Вот поймите, то есть вот они же уверены в том, что они ему необходимы. А так ли это? Ведь ребенок в момент, когда он только что родился, он знает и, в общем-то, чувствует гораздо больше, чем чувствуют и знают они. И вот эти знания, которые в нем есть, они их пугают. Поэтому постоянно ему говорят «нельзя» и суют в имя. Вот в чем фишка. Потому что мама подумала, даже не успела подумать, а ребенок уже знает то, что она сейчас сделает. Вот что вещь.
6: Да, ну, скажем, вот вы идете по улице, и вам надо спросить у прохожего, сколько времени, вы обращаетесь, вы же вежливый человек, я знаю, Александр, вы говорите ему «вы».
0: Да,
6: но,
0: да.
6: Скажем, прохожего вы уважаете формально, да? Просто у нас так принято говорить. Ну, это уже второй аспект вот, взаимоотношений общества и личности. Только не, это же не обязательно к матери относиться. То есть прохожий какое-то отношение имеет тоже к вам, правильно? Потом вы – это целая общность, может быть. Вот никто не рассмотрел отношения, скажем, просто какого-то соседа, которого вы называете на «ты», правильно? Вы же соседа не всегда на «вы» называете. Ну, такой сосед, с которым вы иногда выпиваете, иногда...
0: Да, с которым мы часто вместе вяжем на балконе.
6: Да-да.
2: Здесь еще идея «тымени», то есть это...
6: Да-да, вот я как раз хотел продолжить. «Тымени», почему нет этого слова? Есть «темя». То есть... У наших предков не было, скажем, такого пристрастного отношения к одиночным таким соседям, с которыми можно вязать, что вы сказали?
0: А, ну, мы часто вяжем там вот перчатки связали
6: перчатки,
0: с одним пальцем, да.
6: Вяжете, да?
0: Да, что
6: то
0: там такое?
6: Это совершенно не волновало наших предков, а волновало общность соседей. То есть, если бы их было трое, с которыми вы вязали, ну, скажем, три пары перчаток, да?
0: Да, да.
6: То эти отношения уже волновали бы. И поэтому здесь очень сложно затронуть вопрос темени вот этого слова, этимологии его поднять и обсудить. Понимаете?
0: Знаете,
6: хорошо, Кирилл, это он, в принципе, верно сказал, что темени нет, но есть темя, понимаете?
2: Это а темя это другое. Мне кажется, просто нет слова... как бы тымя по причине того, что в древности люди очень уважительно относились друг к другу и как бы практически не употребляли слово «ты».
0: Или боялись.
2: Или боялись, да. И в этом, как бы в этой связи...
0: Не, ну с другой стороны, он же всегда там говорил «ты, о великий царь», на «ты»,
2: ну, государь. Ну, это вот было все, условно.
0: Да. Условно. А то есть тут же важно, что человек генерирует. Он говорил «ты», а думал «вы». Поэтому все-таки вот «вы» имя пугающее.
2: Подсознание, оно подсознание же первично в любом случае.
0: Вот, ну, знаете, нам просто необходимо сейчас ненадолго прерваться. Спасибо вам за звонок. Я думаю, что мы эту тему еще поднимем. Вот.
6: Спасибо большое.
0: Да, и сейчас мы... После небольшой паузы продолжим разговор с Кириллом Немоляевым. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться с ним в прямом эфире. Я поднимаю телефонную дудочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Кирилл.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Вот, у меня такой музыкальный несколько вопрос, Кирилл. Вот группа Бонни Нем, так же, как и бывшая его группа Кардан и Вал, играла довольно-таки, ну, можно сказать, агрессивную металлическую музыку. Вот мне интересно узнать, а какие вкусы в металлической музыке именно у Кирилла.
2: Ну, спасибо. Я бы хотел начать, наверное, с первой части. Даже это не вопрос был, а некое утверждение, потому что, в общем-то, по большому счету, если говорить о нашей новой пластинке, то здесь она вообще эстрадная по своей сути, и это как бы практически неоспоримо. Просто приемы металлической игры в ней присутствуют, но суть самой пластинки совершенно эстрадная, и поэтому, если говорить о металлических моих пристрастиях, то они с ансамблем Бонни Нем, они, то есть, имеются, но они с ансамблем Бонни Нем никак не связаны. Ну, я люблю много разной музыки. Мне нравятся классические произведения Deep Purple, мне нравится Uriah Heep, Black Sabbath. Я очень люблю произведения прогрессивные, арт-роковые, утяжеленные группы типа Dream Theater, Fates Warning и Queensryche. Ну, тяжелая музыка, она в моем понятии должна быть прежде всего музыкой, поскольку во многом для многих ансамблей это просто выплеск энергетики, чаще всего отрицательный, а мы не затем живем на этом мире, чтобы выплескивать на слушателей отрицательную энергию, поэтому я сторонник, по большому счету, просто всего положительной, прежде всего положительной энергии. И в тяжелой музыке она присутствует, но не в той степени, в которой хотелось бы. И поэтому новые какие-то металлические произведения, они мне скорее чужды, чем близки.
0: Хорошо сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
8: Алло.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте, вот, пожалуйста.
8: А?
0: Рассказывайте.
8: Вот. У меня вот первый такой встречный вопрос. А Распай Сивыч Железных, он еще живой, да?
2: В общем, да. Распай Сивыч Железных образ собирательный, поэтому он как бы не подлежит уничтожению ни в коем виде.
8: А вот, то есть у меня вот просто предложение такое возникло сегодня. Просто взять и Распай Сивыча воздвигнуть там в мэра Москвы. А нашего сегодняшнего просто мэра взять, ему морду набить. Просто за то, что он сделал сегодня в метро, просто я считаю, что это ни в какие рамки просто не лезет.
2: Но мы вот обсуждали с Александром о том, что как бы здесь дело не даже в мэре, а просто дело в том, что существует вот некое празднество для нашего народа, которое совершенно не важно, с чем сопряжено, да, Александр?
0: То есть, как бы таким же праздником был путч, как ни странно, вот, то есть как бы любой повод потусоваться.
2: Да, для... то есть повод, да, выйти потусоваться. Другое дело, что сегодня это приобрело какие-то чудовищные размеры. Я думаю, что большее количество людей получило, как бы, выражаясь так как бы поприличнее, ну что ли, приличный такой геморрой.
8: Нет, сегодня из-за этого геморроя просто взяли, перекрыли, например, метро Университет, проспект Вернадского и так далее. Просто взяли наглым образом, все перекрыли.
0: Ну правильно, потому вот, что как бы рельсы не железные, правильно?
2: Безусловно.
8: Вот просто мало того, что они стояли там 3 часа, непонятно зачем, вот еще пешком там, короче, шли.
0: Да? Нет, простите, а вот другой вопрос. Да. Как бы люди, которые вот пошли на этот праздник, да, вот на Воробьеву гору смотреть Дидье Маруани. Вот, а они же как бы знали, что они идут там туда, вот, да, смотреть вот эту Марадону. И знали, что, в общем-то, как бы возвращаться оттуда будет затруднительно. Поэтому, как бы, в основном люди взрослые, они знали, на что идут.
2: Безусловно.
0: Поэтому тут сложно винить мэра и еще кого-то.
8: Сегодня, походу, то, что звучало просто из толпы, вот, то есть крики по поводу нашей мэрии, я считаю, что просто об этом никто не догадывался, что будет вот такой, извиняюсь еще раз, геморрой, папа, то есть транспорт.
2: Нет, ну а как бы вы же давно живете в нашей стране, вы должны были догадываться. Вот мы лично с Александром догадывались об этом. И прежде всего, единственный вопрос, какой нас волновал, по поводу сегодняшнего эфира, выйдем ли мы в этот эфир по причине того, что добраться до этого эфира...
0: Мы выехали за 4 часа раньше, на самом деле, а вы хотели как бы и рыбку съесть, и это...
8: Да, и съесть.
2: Поэтому, да, понимаете, это вопрос сложный. Поэтому, на мой взгляд, это самые трагические дни, самые такие дни, когда не нужно выходить на улицу. Вот я лично единственный раз вышел на улицу сегодня, чтобы доехать в эфир к Александру.
1: Просто вот как вот вы поддержите мой такой план, что просто взять, распаять все эти железные
2: Вы знаете, Распай Всеволодович, он все-таки человек локального характера. И поэтому мы не найдем того понимания у широких народных масс. Поэтому это очень, как бы, его можно выдвинуть в душе. И это, я считаю, более достойно. И обратиться с этим лозунгом к многим поклонникам тяжелой музыки, да и вообще просто к хорошим людям, выдвинуть Распай Всеволодовича в душе мэром и жить с этой мыслью.
1: То есть, это, понимаете, это будет мысленно. Вот, а нужно прямое действие.
2: А прямое действие...
1: Мысленно это вот выпил водки и все, и живешь мысленно. А здесь нужно, так сказать, прямое действие.
2: Нет, вы немножко неправы. Совершенно неправы, потому что выпил водки, мне кажется, и живешь действенно. А мысли, они как бы...
0: А мысли, они делают действием. Тут вы неправы. То есть все зависит от мыслей.
2: Вот, мысли, они просто первичны.
1: Да. Я думаю, что мы каждый останемся вот на своем мнении, так что предложение
0: это
1: мое
0: правильно,
1: выдвинуть, Распай остается в силе.
2: Хорошо,
1: а
2: спасибо.
1: Просто набить морду.
0: Спасибо вам за звонок. До свидания. Ну нет, насчет набития морды, это пусть занимается, как бы, вот тот, кто предложил. Мы совершенно не агрессивные, мы добрые, милые люди. Вот, и будем тут. Мы лучше будем цветы разводить.
2: Совершенно
0: здравствуйте.
2: Трудно.
0: Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
9: Здравствуйте,
0: уважаемый.
9: Кирилл, я бы хотел коснуться вашей, как бы, не музыкальной ипостаси.
2: Ну, по радио коснуться чего бы то ни было, это непросто. Единственное, что могу вам порекомендовать, это каким-то образом коснуться радиоприемника, но и то эффект будет порядка 5-7%, этого недостаточно.
9: Ну, может быть, я его могу вообще выключить, если это мешает как-то.
2: Это как бы возможно сделать, и подчас это очень интересно, потому что потом, когда вы его неожиданно включаете, это новые ощущения, новые впечатления, новая радость.
0: То есть вы входите в контакт с миром, да.
9: Моя тирада, она посвящена непосредственно радиоприемнику, то есть я как бы хотел бы поговорить о вашей работе на радио.
2: Вот,
9: у вас была замечательная передача, вот, которая называлась «Отзовитесь в гарнир».
2: Да,
9: очень, на радио СНС.
2: Очень приятно, потому что это, да, действительно, это было самое, наверное, интересное в творческом плане время. Такое непрофессиональное, такое безумное.
9: Ну,
2: вот сегодня присутствовал здесь в условиях «Эхо Москвы», радиостанции, но он находился в непосредственной близости от эфира, а в эфир не выходил Сергей Новиков, который участвовал в нескольких передачах «Отзовитесь гарнир». Завтра мы вместе будем с Николаем Семашко на международной книжной ярмарке в 57-м павильоне, у 41-го стенда. И вот один из результатов нашей программы «Отзовитесь гарнир» — это вот та книга, о которой я сегодня говорил.
9: Нет, а как бы я хотел бы немножко продолжить эту тематику. Вот, вы не собираетесь немножко вот эту свою журналистскую, как бы, карьеру несколько продолжить?
2: Вы имеете в виду радийную?
9: Радийную, да, и чисто радийную.
2: Ну, дело все в том, что очень сильно изменились времена, и как бы я думаю, что станции, радиостанции, где бы могли существовать программы типа «Отзовитесь гарниры», их практически просто нету. И в этих условиях мы можем говорить просто о каком-то наличии вот моей персоны на радио, и это будет иметь место, я надеюсь. Но пока я не хочу говорить, на каких волнах и где. Все дело в том, что мы сейчас разрабатываем концепцию. Александр, я хочу вот тебя подключить к разговору.
0: Да, конечно, нет, я просто я разглядываю вот эти фотографии и смотрю, что вот на самом деле вот эти люди, вот ветераны Мозамбикской войны, вот смотри, какие у них просветленные глаза. Вот,
2: я согласен с тобой. Причем
0: я не понимаю, откуда взялся тут этот фотоальбом. Видимо, до нас тут была какая-то передача, посвященная ветеранам Мозамбикской войны.
2: Видите, вы даже
0: все готово, да. А по схемке пошла. Так что насчет
2: мы
0: радио?
2: Мы говорим
0: какие проблемы?
2: О том, что сейчас мы вплотную подошли к созданию радиосолидности, некой радиостанции для элиты московской.
0: Радиосолидность, да.
2: Да, своеобразная радиосолидность, которая... А я как бы не вижу никакого юмора, поскольку это будет элитарная станция, слушать которую смогут единицы буквально людей, поскольку прямого доступа она как бы не имеет.
0: Она будет по проводам.
2: Ее можно будет...
0: кабельного телевидения.
2: Ее можно будет ловить с помощью специальной приставки.
0: Да.
2: И ради... Нет, а... Нет, как бы дело в том, что многие люди, которым мы рассказываем этот проект, они как бы вот так же реагируют. А на самом деле все приобретает реальные черты, и эта приставка, она уже готова. Это специальный маленький блок, который необходимо будет с помощью специальных штырей вставить в пазы радиоприемника. И тогда автоматически радиоприемник настраивается вот на шкалу радиосолидность. И здесь еще речь можно вести о том, что радио будет передавать исключительно солидную музыку.
0: Солидную.
2: И диджей...
0: Почтенную музыку.
2: Вот, совершенно правильно. И диджей апеллирует несколькими понятиями. Одно из основных понятий...
0: Маркетинг.
2: Это диджей-маркетинг, и да, фраза «это солидно».
0: Это солидно, да.
2: Или та музыка, которая нежелательна для эфира, она отвергается при помощи фразы «нет, это не солидно».
0: Это не солидно. Кстати, еще хотел сказать, что по плану вот радиосолидность будет полным антиподом, но это коммерческая такая фишка наша, радийная, вот, полным антиподом РБЖ, то есть радио беременных женщин, которое вещает сейчас на средних волнах, я не могу вам сказать частоты, поскольку это будет рекламой, но как бы я являюсь его учредителем, там работают только беременные.
2: Да, это действительно будет совершенно иным своеобразным антиподом, и радиосолидность, оно будет единственное, где ловится, это бизнес-класс, допустим, бизнес-класс самолетов.
0: Да.
2: И чтобы купить эту приставку, с помощью которой можно будет поймать радиосолидность, а даже не надо было ловить, просто приклеил приставку, и самоконтролируемые частоты радиосолидности, они как бы сразу выходят в эфир. И чтобы купить эту приставку, необходимо иметь высшее образование, поскольку радиосолидность — это радио элитарных людей.
0: Да.
2: И существует у нас специальный лозунг, который как бы будет воплощен в виде плаката и будет распространяться. А суть его такая: радиосолидность — защита от постороннего.
0: Да, да, то есть то же самое. Кстати, еще тут такой момент, что каждому абоненту радиосолидность, так же, как, кстати, и каждому абоненту или абонентше РБЖ, будет выдаваться доверенность, даже не доверенность, а документ, как на автомобиль, так и паспорт.
2: Вот абсолютно верно, абсолютно верно.
0: При этом как бы можно будет выписывать лицу, обладающему этим талоном, генеральную доверенность на прослушивание этой станции.
2: Здесь еще вопрос интересен в том, что лицо, имеющее вот эту лицензию, специальную доверенность, оно может как бы передоверить его исключительно близким родственникам.

0: Исследование.
1: Okay. Поэтому вот радиосолидность — это как раз к вопросу о будущем, о том, чем мы будем в дальнейшем заниматься. И, Александр, я вот хотел бы даже тебя привлечь к работе на этой радиостанции.
0: Поскольку... Единственное, я не буду это самое заниматься уборкой и мытьем окон, потому что это... первое предложение было такое от тебя.
1: Ну, я... В тот момент, когда я предлагал тебе такую работу, во-первых, не шла речь о радиосолидности, поскольку, исходя из того, из концепции радиостанции, просто не солидно это.
0: Нет, кстати, кажется... вот, наверное, многие... Да, спасибо вам за звонок, до свидания, уважаемый. Я что-то забыл, я выключить нашего абонента, а я слышу, там уже сипит. Он, ну, уснул человек, видимо, в позднее время все-таки.
1: Не солидно.
0: Не солидно, не солидно. Так вот, как бы наверняка многие интересуются, какие взаимоотношения вообще между радиостанциями, да, эти столько радиостанций в Москве, ФМовских и там прочих. Вот, на самом деле, как бы, существует негласная договоренность, как бы ДЧ, то есть дело чести, что сотрудники одной радиостанции обязательно моют и чистят помещение другой. Вот, таким самым оказывается взаимовыручка, взаимопомощь, сближение коллективов, то есть все друг друга знают. На самом деле, даже существует, так сказать, ДР, это дети радиостанций, смешанные ДР, это СДР, значит, СДР это смешанные дети радиостанций. Ну, например, диджей одной радиостанции переспал с диджейкой другой, получился вот СДР. Вот. А почему он, спрашивается, переспал? Потому что она убирала помещение этой другой радиостанции, или он приходил мыть окна этой. Поэтому всегда, постоянно, то есть это все радиостанции подчинены, на самом деле, одному лицу. Это не секрет, мы не будем называть его имени. Вот. Все это как бы его щупальца. Щупальца должны взаимодействовать.
1: Особняком, да, я должен, да, сказать, что стоит радиостанция, которая не находится в здании на Пятницкой, где,
0: конечно,
1: все радиостанции.
0: Конечно,
1: поэтому, потому что помыть соседнее окно — это не так как бы сложно, как приехать, вот, допустим, на Арбат в условиях радио,
0: да,
1: «Эхо Москвы» и помыть здесь окна.
0: Поэтому... А сейчас вот видишь, люди с эмблемой одного известного радио занимаются как раз помывкой вот в данный момент.
1: Но в этом плане в какой-то степени можно назвать элитарным радио «Эхо Москвы», на котором мы сейчас находимся.
0: И а это так и... оно называется. Я просто, честно, да, говоря, да, все, да, путаюсь, да, всегда.
1: Ну, безусловно, я как бы тоже, поскольку...
0: А я вижу, вот сзади тебя висит.
1: Да, плакат своеобразный.
0: Да, такой. Это, конечно... дартс. Для игры в дартс я обычно играю в дартс. Всегда попадаю в кольцо.
1: Сколько выбиваешь?
0: А видишь, там в середине ничего нет уже. Это все мои дротики.
1: Радиослушатели мы можем послушать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброй ночи, или скорее начало утра.
0: Рассказывайте, уважаемый.
2: Я вам звоню, я никак не могу дозвониться, потому что...
1: Это неправда, потому что вы в прямом эфире, значит, вы уже дозвонились.
2: Да, я послушал весь одного философа, который вы мне сердечки не отличил.
0: Да-да.
2: Это меня очень так передернуло. И второго, который стакан водки там дернул, не мог доехать. Я вот хочу что сказать. Я просто-напросто, я говорю, поехал за грибами. Да. И в электричке там, ну, как говорится, два мужика сели. Вмазали, стали и людей поздравили в электричке. Ну, там немножко возмутились. Говорят, дайте нам спать. Идите вы нахрен со своим праздником. Просто-напросто. И обратно то же самое было.
0: Ну?
2: Домой приезжаю, у меня сын ездил на Манежную площадь. Говорит, я отлично провел время. Правда, добираться, говорит, трудно было. Вот и кого слушать. Ну, там в электричке, понимаете, бабушки-старушки и большинство такие, ну, пожилого возраста.
0: Да, да.
2: Они говорят, лучше бы какое-нибудь пособие дали, чем там эти открытки поздравительные от Ельцина.
0: Не, ну это понятно. Кстати, было же, да, спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Мы получили, безусловно, ценнейшую информацию. Мы изначально предлагали вообще, что каждому москвичу с пропиской вот выдавать в специальных пунктах передвижных курицу. Ну, как бы, да, вот, в подарок курицу, на которой стоять будет татуировка, такая, бляха-муха, цветной, 850. Причем лет не будет написано, просто 850 цифра.
1: А там могут подумать, что 850 лет — это курица.
0: Да, мало ли что.
1: Поэтому...
0: Вот, но отвергли это. Дело в том, что Останкинская птицефабрика выразила протест. Дело в том, что они перебирали уже лимит мясных кур, и нужно было для того, чтобы всех москвичей снабдить курами 850, нужно было уже перейти на яичный запас, то есть на... куриц не сушек, сокращенно КНов. Вот, а КН — это КГНЗ. КННЗ — это такой, ну, спросите у любого куровода, он просто вам скажет, что это святое, как бы.

0: есть для него. Вот, и этот проект, к сожалению, провалился, но мы обещаем, что на 8 мы всем, кто женщина, вот, старушка или грудник женского пола, покурится, выдадим. Вот, с надписью 8.
1: Ну, вообще, это как бы более логично, когда люди получают материальные блага, как бы, в какие-то праздники.
0: Да,
1: а не просто
0: да.
1: какие-то мифические гуляния, когда люди не могут никуда доехать, выехать, приехать не могут.
0: И да, там, покупают и там... пиво за 15 тысяч рублей.
1: Да, и там находиться тоже никакой возможности нет. Поэтому это неправильно, необходимо, мне кажется, просто какие-то материальные поощрения, чтобы люди более благодарны были.
0: А вообще, кстати, даже вот в таких массовых празднествах, то есть, ну, когда вот огромное количество людей выходит на улицу, да, ведь выгодно, что вот там, например, торгануть пивом по 15 тысяч, да, но вот не гибкая в данном случае была политика, то есть нужно было целиком прекратить трансляцию телевидения и радиовещания, чтобы людям нечего было делать дома, чтобы на улицу вышло в 5 раз больше народу, вот, и тогда им некуда деваться уже, кроме как покупать пиво.
1: Есть некая, некая такая данность, которую вот ты сейчас расшифровал, я бы сюда добавил только то, что может быть, это покажется перебором, но я бы не то, что не отключал бы свет, а не включал. То есть, как бы подача электроэнергии в домах в вечернее время...
0: Не была бы, ее не было бы, да?
1: Ее не было.
0: Нормально, она, нормально, хорошая, да, тоже тема.
1: Была бы сведена к минимуму. Тогда в любом случае люди уже выходят из своих квартир и спрашивают, а что случилось.
0: Да, тут уже ларек. Как типа, бы, да. уже они вышли, уже повод для праздника. Отключили да. свет во всем доме.
1: Да,
0: уже
1: значит,
0: праздник,
1: уже можно
0: тусовка,
1: сплотиться,
0: уже надо,
1: тусовка.
0: Значит, выпить, уже значит, ларек
1: да,
0: окупится.
1: Уже ларек. То есть здесь как да. бы можно идти, совершенствоваться, и бизнес может быть блестящий.
0: Конечно. Ну, просто, к сожалению, наш отечественный бизнес еще вот не настолько развит, чтобы сделать такой серьезный маркетинг, вот просчитать все это и понять.
1: Я хочу да. в этой связи вот предоставить в пользование радиослушателям одну из композиций нашей пластинки. Она называется «Life is Life». Она не звучит за другим номером, Александр, она за номером 9. Я думаю, что не так сложно поменять немножко кнопочки.
0: Да.
1: Вот. И за номером 9 эта композиция, она как бы своей энергетикой говорит о том, что жизнь — это жизнь, и не нужно ничего принимать серьезно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы слушаем новую пластинку группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады», выпуск 2. И общаемся с вами по телефону 203-19-22. Звоните нам, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте. Вам аналогично.
2: Погромче постарайтесь, пожалуйста.
1: Вот так нормально?
2: Отлик. Да, вот так лучше.
0: Отлично.
1: Меня зовут Андрей.
0: Угу.
1: Так, я хотел бы спросить. Я сейчас подумаю даже, что я хотел бы спросить.
2: Вот это, кстати, хорошо.
0: Да, да, это очень впечатляет.
1: Я могу сказать, что я очень рад, что не пошел на торжество.
0: Давайте сделаем так, подождите, давайте сделаем по-другому. Вот, просто нам с Кириллом будет интересно. Сейчас я выведу в эфир второго радиослушателя, а вы зададите ему вопрос, который вас интересует. Хотите?
1: Давайте. Да,
0: здравствуйте, пожалуйста. Вы тоже в прямом эфире, алло.
3: День добрый, очень приятно.
0: Вот, пожалуйста, мы с Кириллом сейчас уходим отсюда, а вы общаетесь, пожалуйста. Вот вдвоем знакомьтесь, давайте, разговаривать. Давайте.
3: Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Как тебя зовут-то?
3: Меня зовут Лев Натанович.
1: Ух ты, как интересно. Ну, Андрей меня зовут.
3: Очень приятно.
1: Вы знаете что-нибудь о Кирилле Немоляеве, вот когда-нибудь, который сейчас в эфире?
3: Который в эфире? Да вот знаю, вот слушаю его. Вот, вот это и знаю.
1: В студенческие годы мы слушали SMC, и там было очень весело, когда мы слушали все эти...
3: Нет, замечательно. Вот я еще очень хочу сказать, правильно совершенно поступил, Андрей, что не пошел вот на этот праздник. Там, знаешь, тут такие вот разные козни строили.
1: Я вот сам... бывает праздник.
3: Да, вот я знаю, я вот работаю в УВД по охране московского метрополитена, знаю, вот почему все метро было закрыто. Это мы его закрыли. Мэр тут ни при чем, тут звонили, говорили мэру морду набить. Ну зачем? Мы вот так просто постояли чуть-чуть, думаем, ну что, мы не люди, что ли? Надо тоже устроить праздник для души. Взяли, закрыли, к черту, это метро.
1: А у нас с вами тоже праздник для души. Нам в прямом эфире дали пообщаться.
3: Ну вот именно.
1: Мы, наверное, никогда друг друга не увидим.
3: Чудеса электроники.
1: Но я запомню этот случай.
3: Я тоже, пожалуй, запомню.
0: Ну что, договорились?
2: Мне кажется, что интересная практика общения, и можно строить на этом целые программы.
0: Ну вот еще, тогда нужно, чтобы это самое, как бы сделать ноу-хау, или как это называется?
2: Хау-хау.
0: А, хау-хау, это чау-чау, такое животное, из которого у меня воротник. Кстати, как тебе нравится моя шубка?
2: Ну, честно говоря, как бы не очень по сезону, но с перспективой это...
0: Только сегодня взял, я же должен, чтобы все видели.
2: С перспективой.
0: С перспективой, то есть, как бы... Ну что, следующий телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я бы хотел затронуть вопрос севера.
0: А это хорошо.
2: Это...
4: Вы говорили там, как вот корабли плавают.
0: Да, да.
4: Я предлагаю еще вперед, ну вот смотрящих, который должен идти и смотреть, а за ним должна идти бригада, которая должна расчищать снег.
2: Но вы знаете, дело в том, что тема интересная. Но если мы представим себе ситуацию, когда есть вперед смотрящий, есть бригада, которая расчищает снег, и есть бригада ледорубов, которые как бы рубят уже лед, то как бы чисто с экономической точки зрения это раздувание штата элементарное. И ни один ледокол атомный не мог себе позволить такого количества людей.
0: Тут даже дело немножко в другом-то. Извини, что я тебя перебил. Дело в кормежке. Ведь доказано, что 1/3 груза любого атомного ледокола это корм для моряков, так? Раз. Два. Плюс общество защиты Арктики от загрязнения категорически возражает, когда, извиняюсь, на белый девственно чистый снег откладывают канаты. Люди, то есть гадят, попросту говоря. И чем больше канатов, тем больше общество возмущается. Это тоже один из элементов вынужденной экономии.
2: Ну, видишь, Саша, получается даже, что ты более полно, чем я, ответил на вопрос. Хотя
4: а
2: я
4: можно
2: думаю...
4: перебить?
0: Да, конечно.
4: А пожалуйста. Вот там плавают всякие подводники типа Кусто.
0: Так.
4: Ведь может корабль задеть как-нибудь?
2: Ну, Арктика же большая.
4: Мы не увидим подводных одиссей.
0: Нет, дело в том, что как бы подо льдом оно не плавает ничего. Дело в том, что там толща большая, там нечто другое. Кстати, вы знаете про такое явление, как антарктические черви? которые прогрызают толщу, и действительно это реально живые существа, которые ползают и, кстати, едят лед и гадят льдом. Вот, они-то буравят все. Вот, кстати, мы наладили тут в нашем магазинчике внизу выпуск, даже не выпуск, а продажу таких червячков. Дело в том, что домашние хозяйки огромное количество времени тратят на разморозку своих морозильников. Просто они приходят к нам, сейчас покупают коробок этих червей антарктических, закидывают, а те буравят, и все. И сразу рухлить из-за льда получается. То есть, кстати, можно класть в коктейль их. Вот, то есть достаточно их сразу запустить в морозилку, отловить, пока они погадить не успели, и кинуть в коктейль.
2: Ну, в, они, в коктейле, да, в коктейле.
0: Наполнитель, Александр, такой.
2: Да. Я считаю, что это может служить как бы несколько по-другому. Допустим, вот заказываешь ты себе какой-то коктейль, да, без, да, льда, а неожиданно как бы тебе дают со льдом. Так, и ты просто запускаешь туда червя, он моментально...
0: Из коробочки, принесенной, да, с собой просто.
2: Ну, а как бы она, да, может, конечно, быть всегда, да, с собой. Запускаешь, да, туда антарктического червя, и как бы в течение нескольких секунд...
1: Можно еще раз перебить?
0: Да, конечно.
1: У меня вопрос к Александру.
0: Да.
1: Я его страстный поклонник такой. Вот хотел бы спросить, кто такой И. Захавацкий?
0: Кто-кто?
1: И. Захавацкий.
0: Захавацкий?
1: Да, Захавацкий.
0: А простите, откуда вы знаете это словосочетание? Просто я сейчас посмотрел сразу на свое тело, у меня такой татуировки нет. У меня вся информация, мне близкая в виде татуировок, расплескана по моей тощей тушке. Захавацкого тут нет. Сейчас еще в одном месте.
1: И
0: нет, здесь тоже.
1: Кто такая Беатриче?
0: А, вот Беатриче. Беатриче — это была такая, ну, одна из первых проституток еще в советские времена. Вот, она самая первая, она занималась этим у гостиницы «Космос», где я имел счастье в свое время работать оперуполномоченным вот этого участка. Вот, мы ее несколько раз забирали. Она первая, в общем-то, одела действительно кожаную юбку. Вот, сейчас она живет в Финляндии, вышла замуж за финского коммерсанта, в то время уехала в Финляндию и опубликовала книжку «Спецслужбы Финляндии против России». То есть дело в том, что в Финляндии, не знаю, как сейчас, но в то время проводилась очень серьезная пропаганда спецслужб против русских вообще России. То есть на самом деле самый страшный национализм — это финский национализм.
2: Круто. Спасибо.
0: Да, спасибо. Ну что же, следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы вас спросить. Вы не в курсе, вот как Нефертити, вы помните такую царицу? Естественно, египетскую.
0: Безусловно.
5: Ну да. А вот ее девичье имя, вот я вот спорю с друзьями, никак не могу понять. Девичье имя.
0: Елизавета.
5: А?
0: Елизавета.
5: Нет, неправильно. Видимо, неправильно. Потому что ее продали там за золото, там, не знаю.
2: Ну, это не аргумент в пользу того, что она не Елизавета.
0: Да, то есть, как бы, если ее продали, то Елизавету продать можно легко.
5: Нет, она не Елизавета.
0: Ну, сейчас она Нефертити. А была Елизавета.
5: Нефертити — это уже она... потом ее супруг.
0: Нет, дело в том, что на самом деле Елизавета, Лиза и Люси — это одно и то же. Поэтому что Люся, что Лиза, что Елизавета, да, я полностью...
5: Это входящее солнцем. Там, Нефертити, это входящее солнцем.
0: Да.
5: А вот ее вот, я вот не помню, вот честно говоря, если вы... То есть ее девичье имя, когда ее продавали принцессу.
0: А, понятно, понятно. То есть вы бы тогда не с ней спрашивали, понятно. Сейчас, спасибо, сейчас вот я обратил, спасибо вам за вопрос. Дело в том, что девичье имя матери Нефертити была Зия Ульхака. Вот, соответственно...
2: Я не просто не знаю, Александр, извините, да, насколько вот имя, именно эта информация может помочь в определении девичьего имени Нефертити.
0: Нет, а дело в том, что по египетским обрядам нужно убирать последнее слово, поэтому если ее маму звали Зия Ульхака, то Нефертити девичье имя было Зия Уль. Вот дочку, соответственно, Нефертити бы девичье имя было просто Зия. Вот, а, соответственно, уже дочку дочки звали бы просто никак, то есть без имени. Вот, и просто Нефертити, то есть после трех поколений она становится тоже Нефертити. Ну, просто говоря, Нефертити. Это, дескать, поди сюда, и все. Ну, я думаю, исчерпывающим.
2: Я думаю, что да, в определенной степени, да.
0: Вполне. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Вы знаете, очень интересные передачи и очень веселые.
2: Спасибо большое. Спасибо. Вот нам мало женщин звонит.
6: Но, знаете, вот мне как-то очень удивительно, что Кирилл Немоляев, который автор альбома «Бонни Нем», да, и предыдущего, занимается такой серьезной темой, как история СССР. Вот, ну, конечно, эта тема очень нужная, неоспорима. Вот, но для меня, например, конечно, такой вопрос, как сила тяги или питание космонавтов, это, конечно, не мой вопрос. И я, к сожалению, конечно, не буду, вероятно, читательницей. Но вот музыка, которую он сегодня заводил, мне очень понравилась. И вот у меня большая просьба к Александру.
0: Да.
6: У меня позвонила моя подруга, и которая придет ко мне в гости завтра.
0: Да, вот, да, я знаю, я виделся, да.
6: Да, вот, в прошлый раз был в гостях Марио Корни.
0: Корти, да, Марио Корти.
6: Как?
0: Корти.
6: Корти?
0: Да,
6: да. Да, ну вот, Марио Корти. И он совершенно неожиданно дал в конце, вероятно, это он притащил, арию из итальянской оперы, совершенно редкостную запись.
0: Это, по-моему, была как бы это было, по-моему, произведение, одно из произведений господина Сальери.
6: Нет, нет. Упаси Боже. Александр, это уж я точно знаю. Я знаю слова перевода на русском языке этой оперы.
0: Вы знаете...
6: Рахиль, ты мне дана. Но на итальянском не знаю. Угу. Но дело в том, что эти люди, которые придут ко мне завтра, представляете, Александр и Кирилл, что сказала мне моя подруга со своей маленькой девочкой? Она говорит, я приду, и мы хотим душевно обогатиться. Вы понимаете?
0: Да,
6: вот
0: да, конечно.
6: Вот как раз эта ария, она и явится, как бы, если бы мне удалось ее сегодня записать, душевным обогащением этого ребенка.
0: Вы знаете, ну, честно говоря, так сразу в лед, это же мы же приносим эти пластинки снизу, из амбара нашего.
6: Ну, это естественно. Знаете, если Александр нельзя, так нельзя. Закину удочку. Может быть, можно, потому что душевно обогатить ребенка, конечно, очень бы хотелось.
0: Вообще, вы знаете, обычно, чтобы ребенок духовно обогатился, вот его раньше ставили на горох в угол на коленке.
6: Ну, нет, нет, Александр. Это как раз противоположная мера. Нет, это не то.
0: Понятно. Вы знаете, давайте сделаем так. Сейчас просто у нас совсем немножечко остается времени.
6: Спасибо вам большое, Александр.
0: Вам спасибо.
6: Я вам разлуку запишу.
0: Разлука обязательно. Сегодня разлука обязательно
6: прозвучит. Я вам разлуку запишу, и пускай откатывается. Обогатится русской.
0: Это хорошее слово. Пускай откатывается, это хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, вот что касается классической музыки, я как бы с радостью. Я знаю, что ты закончил Гнесинское училище по классу гусли. Нам в оркестр, камерный оркестр канонического импрессионизма «Голоса родных» просто необходимо сейчас какой-то внести элемент народности. Мы...
2: Ну, Александр, ты же действительно хорошо осведомлен о моем творческом пути. Все-таки мы уже как бы не мальчишки, а многое то, что делалось, оно было как бы в глубокой юности. Поэтому да, вот да. Факт окончания факультета в Гнесинском
0: имени
2: училище.
0: Геннадия Гнесина.
2: Да, имени Геннадия Гнесина. Он действительно был, но если сейчас ты меня попросишь играть в прямом эфире на гуслях, которые я как бы захватил.
0: А зачем ты их там носишь?
2: Ну, это как бы часть имиджа, как
0: понятно.
2: У любого человека. Я сейчас не смогу тебе как-то
0: лучше ты их
2: там
0: не распаковывай.
2: Нет, они как бы будут здесь, я это чисто хотел
0: тебе
2: просто...
0: ты их оставить хочешь вообще?
2: Нет, я могу их оставить здесь, но...
0: Поиграть дай тогда.
2: Ну, вообще, в такой ситуации-то я тебе как бы просто их могу подарить.
0: Нет, спасибо. Я их, пожалуй,
2: ну, они, ты как ты видишь, они такие уже большие. Это же мини-гусли.
0: Ну, представляю, когда так, как выглядят нормальные гусли. Да. Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Здравствуйте еще раз, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз. Это уже вы опять?
7: Да, я задавал вопрос о музыкальных пристрастиях Кирилла.
2: Ага.
7: Вот, мне бы хотелось у Кирилла такой еще вопрос спросить, как получается тот вокал, который я могу услышать и на кассетах или компакт-дисках?
2: Ну, дело в том, что здесь сразу несколько человек записывается, как бы не связанных со мной никоим образом. Они просто извлекают определенные частоты, вот эти низкие, одновременно, и при слиянии этих голосов.
0: Элементарный такой, как бы серьезный, правда, монтаж. Элементарный, ну, общем, серьезный, да, монтаж.
2: То есть, как и многие вокалисты, реального такого прямого отношения к вокалу я не имею практически.
0: Ну, естественно, есть, это и не нужно.
2: Нет, ну это и не нужно, просто не все знают об этом, что, да, как бы многие известные певцы и вокалисты, они, по сути своей, никогда и не пели. Вот, поэтому здесь такая вообще тема сложная. И вот так в двух словах как-то об этом рассказать, это все непросто. И приходится подчас даже вуалировать собственное имя, поскольку, если говорить серьезно, то к ансамблю Бонни Нем я могу, ну, как бы чисто относиться как, вот, как художественный руководитель относится к ансамблю, которого он как бы является вот руководителем Куэлла. То есть, ну, здесь не более чем какое-то руководство происходит, а вокал — это такой вопрос коллектива. И достигается он, как я уже говорил, усилиями нескольких людей, имена которых я просто не имею права называть.
0: Ну, тут еще действительно хотел сказать, что вот ваш вопрос вполне такой понятен, он носит в себе определенный смысл, естественно, насчет вокала, да, но это то же самое, что спросить у дирижера, например, симфонического оркестра, скажите, как вы добиваетесь такого звучания струнной группы?
2: Вот, вот, кстати, Саш, очень хорошее, как бы, сравнение. Я надеюсь, что мы не обидели нашего радиослушателя, а, может быть, его слегка заинтриговали, но правда есть правда, и как бы умалчивать об этом я просто...
8: Монмаранси! Дай, дам тебе в ухо! Дам тебе в ухо!
9: Уйди, опоссум, я в печали.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей нашей сегодняшней программы. Это известный достаточно певец Эрик Курмангаль.
1: Ты охуел, блядь?
0: И искусствовед. И замечательный искусствовед, которого зовут Эдуард Гамазда.
2: Вот. Добрый вечер.
1: Гамазда?
0: Гамазда, фамилия вот человека, который...
1: Да, где её, я с ним слышу.
0: А вы вообще как вы относитесь к профессии искусствовед? Вот есть человек, который творит искусство, а есть человек, который, собственно, так сказать, искусствовед. Вот,
1: Я вижу хуи какие-то летающие, летящие.
0: Это просто Прохор наша, Прохор, да, как бы здесь...
1: Да, да. Да.
0: Возвращаясь к искусствоведам.
1: По поводу искусствоведов, я думаю, что это большая ошибка.
0: То есть вы хотите сказать, что я зря родился?
1: Может быть, вы, да, конечно, да.
0: А вот, скажем, более узкая еще специализация, вот искусствовед, да, он, соответственно, включает все там такие понятия, как и, ну, он может рассуждать, например, и ведать и там в изобразительном искусстве, и в музыке, да, есть еще понятие музыковед. Вот как вы считаете, музыковед – это половина искусствоведа или это вообще отдельный человек?
1: Абсолютно совершенно.
0: Разные люди.
1: Конечно.
0: Ну а ваше отношение к ним? Как вы вообще относитесь, например, к журналистам, к искусствоведам? Считаете ли их как бы одной какой-то такой вот, как это называется, такой подушкой, пришитой сбоку?
1: Да, конечно. Я думаю, что журналисты абсолютные подушки.
0: Но все-таки вот мы искусствоведы лучше, чем журналисты.
1: Нет, абсолютно совершенно.
0: Кто же?
1: Абсолютно совершенно.
0: Ну что, я предлагаю послушать музыкальный фрагмент, записанный вами. Вот судя по надписи на этой пластинке, запись была сделана... Пластинка, конечно.
1: Мальчик, куда пошел?

0: В гостях у нас Эрик Курмангариф и искусствовед Эдуард Гамазда, который, как мы выяснили, родился зря. Ну, по утверждению Эрика.
1: Что, зря?
0: Конечно, это вы же сказали.
1: Я родился зря.
0: Конечно. Нет, Эдуард, родился зря. Скажите, Эрик, вот несколько грустный период вашей жизни хотелось мне затронуть. Это действительно грустный период. Это период сапоготоптания, так называемой службы в советской армии. Я знаю, что вы его прошли. По идее, уже тогда вы были как бы таким серьезным, в общем-то, исполнителем. Вас не миновала чаша сия.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Что хотите?
0: Каким образом вам там служилось-то? Как это все происходило? Потому что, опять же, я знаю из, так сказать, некоторых информированных источников, что вас заставляли там исполнять какие-то совершенно вам ненужные композиции.
1: Композиции.
0: Да, какие-то там песни, которые, собственно, никакого отношения...
1: Да, конечно.
0: То есть это была служба такая, типа, там...
1: Ну, возможно, конечно, да.
0: А в каких же войсках? Ну, как, в музыкальных? А, мотострелковые войска.
1: Да, а что такое?
0: Угу.
2: А, простите, а ваша боевая специальность?
1: Боевая специальность? Я полюбил, наверное, ну, это не важно абсолютно, господи, боже мой.
0: То есть вы наводчиком были?
1: Что?
2: На боевой машине пехота.
0: Ну, наводили на цель дуло там и был, производился отстрел мишени там.
1: Никаких я дул не наводил. Извините, я...
2: Эрик, вы изумительно смеетесь. И как вам кажется, вот не стоит ли, так сказать, в будущем организовывать такие
1: будущем?
2: Фестивали смеха?
1: Будущем.
2: Фестивали вот именно профессиональных смехунов.
0: Смехунов. Но ведь есть люди, которые смеются там очень по-разному, но весьма заразительно. Вот собрать их вместе. Но есть же такой, помните, мешочек со смехом такой продавался. Ну, раньше. Кстати, бешеных денег, уважаемые, стоил. Мечта была все
2: сложно. Дело в том, что японская валюта, она тогда была очень...
0: В цене.
2: В цене, да. Это наши гастроли. Вот вы, наверное, помните, была... небезызвестная певица, я не буду просто сейчас называть ее фамилию, она тоже в опере пела. И вот как раз гастроли ее мы устраивали в Японии, и считалось очень престижно получить не иенами, а вот этими мешочками, да, потому что выходило очень хорошо.
1: А может быть, островами, может быть, вы хотели получить?
2: Нет, островами это они с нас хотели получить.
0: Но, кстати, островами было бы идеальней, в принципе, поскольку туда же входит как бы фабрика по производству мешочек.
2: Да.
0: Причем пошив этих мешочков производился, кстати, женщинами вручную. Они изумительно пели тоже. Потому что, ну что еще делать, когда занимаешься вязанием, да, женщина сидит, вяжет.
1: Ну, конечно,
0: да.
1: Милый мой.
0: Кстати, ведь доказано, что огромное количество именно вот людей, у которых хорошо поставлен голос от природы, им никто его не ставил.
2: Они рукодельные.
0: Они рукодельные, все, они делают подделки всякие, там, кто испустил.
1: От природы?
0: Конечно, от природы. Или вы считаете, что от природы не может быть у человека хорошего, вот, хорошего голоса такого? Я не имею в виду даже там какого-то...
1: Вот я была сегодня на спектакле в Большом театре, милый мой, прекрасная Рудакова.
2: Бесподобно.
1: Клянусь.
2: Я сам, вы знаете, у нас просто разнарядка поступает. Мы тоже должны...
0: Но вы понимаете, вы ходите это в плане, так сказать, проведения досуга.
2: Вы знаете, а нам приходится по работе. То есть от зари, грубо говоря, до зари. Сейчас же очень много театров, которые с 6 утра начинают работать.
0: Да, чтобы, как сказать, чтобы поток желающих...
2: Потому что
0: туда...
2: просто подстраиваются под новых русских.
1: Похуй, блядь, суки, блядь.
2: Мы просто подстраиваются под новых русских. Тут, кстати говоря, ничего смешного нет, это чистая конъюнктура.
0: Да.
2: Ну, поскольку все, сейчас же все на самоокупаемости. Я вот знаю, вы в курсе, что, по-моему, завтра, что ли, будет где-то тут на какой-то площади сбор музыкантов, да там что-то там связано с какими-то финансовыми делами, что-то там у музыкантов урезали деньги.
1: Абсолютно совершенно.
2: Не в курсе. То есть вы не...
1: Я должен сказать.
2: Давайте про большой все-таки.
1: Вот именно.
2: А, да.
1: Хуев.
3: Нет, это про большой театр.
2: Это большой театр. А что, есть, кстати, такой тоже? Вот?
3: Ну, это, по-моему, в Казанской филармонии этим занималась в свое время, но что-то они не продвинулись в решении этого вопроса.
2: А,
3: хотя,
2: потому,
3: знаете,
2: что, такой, видимо,
3: может быть, у вас более
2: название.
3: Свежая информация. Так все-таки о Большом театре что Рудакова? Вот как ваше мнение? Потому что мне действительно понравилось.
1: Я... Это певица блистательнейшая.
3: То есть, на ваш взгляд, она действительно вот занимает достойное место на сегодняшней
1: Конечно.
3: Большой классической
1: Абсолютно
3: сцене?
1: Абсолютно совершенно.
3: А кто еще вам понравился вот, чисто из сегодняшнего?
1: Агафонов. Роскошный. Альфред.
3: А вас не приглашали именно выступать в Большом?
1: Ну, это было очень давно.
3: То есть, нет, на постоянной основе. Нет, на постоянной основе.
2: А на постоянной, наверное, невыгодно этим заниматься, да, просто.
1: А ты вообще давно, мило, ну что, хуил, блядь.
3: Муха тут какая-то залетела, Александр.
2: Это птицы, которые тут мы сейчас разводим, они только вот вылупились, начался вылет, вы их не трогаете.
3: Ну, проконсультируйтесь у нас, мы можем подобрать колер. Тот, который необходим.
2: Ага, хорошо, хорошо, спасибо. А скажите, вот если возвращаясь к Большому театру, ну мы-то как бы, нас-то не пускают там на сцену никак. Вот вид со сцены на Большой театр, он впечатляет, вот если выйти на сцену? Ну,
1: хуйня полная.
2: То есть вообще никак не нравится, да?
3: То есть слепят очень, да, видимо, глаза?
1: Абсолютно, хуйня полная.
2: А вот эти узкие там же, вот зал, да, вот зал. Ну, я просто давно был в Большом театре очень, и меня поразили узкие какие-то вот там коридорчики проходят. То есть он с виду здоровый, а внутри-то он не такой уж и большой, да? Ну, как бы.
1: И вот... Огромный театр. И счастье петь в этом театре, в этих золотах. Но вы понимаете, что... Довольно странная вещь.
3: То есть вот это вот, кто смеются постоянно вот эти, да, которые зрители.
1: А что я должен сказать?
3: Не, ну как вот на ваш взгляд все-таки? Вот что вам там показалось необычным? Вот это золото или огромные люстры?
1: Мне очень показалось то, что...
2: Ну просто вот необычным. Это бывает. У меня тоже иногда ничего вроде особенного. Раз, и вдруг
1: Ничтожество.
2: Необычно. Все-таки так вот там.
1: Конечно.
2: Да.
1: И цинизм.
2: А скажите, вот раньше эти явления тоже там присутствовали? Или все-таки это как-то
1: совремя? Конечно, присутствовали, естественно. Но они присутствовали в другом смысле, абсолютно совершенно.
3: А вот скажите, на мой вопрос просто чисто профессиональный, как искусствоведа, вам где более импонирует выступать? В таком помещении, как Большой театр, таком, где выступали
1: Абсолютно.
3: Знаменитые музыканты, либо же, так сказать, в какой-то более такой как бы клубной атмосфере?
1: Что значит клубная?
3: Ну, в более уютном помещении, где небольшое количество зрителей, которые, где они могут насладиться вами в полной мере, в виде вас, так
1: Абсолютно.
3: Сказать, с небольшого расстояния.
1: Юрочка, нужен. Абсолютно, совершенно. Все кончено. Понимаете, что нужно положить конец свой.
3: Вы имеете в виду конец карьеры?
1: Да, конечно.
2: А есть... почему такие вот у вас какие-то прогнозы не светлые? Вроде бы возраст у вас еще... Насколько я знаю, тоже я консультировался, что люди, которые занимаются вот вокальным искусством, они весьма-весьма...
1: Потому что искусство требует таких жертв.
3: Да.
1: Никогда в жизни. А это абсолютно совершенно... Искусство, возможно, требует жертв, конечно.
2: Ну, а если бы... Вот, да, прошу, если бы у вас не было бы, так скажем, вот возможности заниматься вот именно музыкой, то кем бы вы были по профессии? Ну, вот...
1: Я бы был пастухом.
2: Пастухом?
1: Конечно.
2: А то есть это как бы необходимость или, ну, то есть фатальность какая-то? Вот, или это, или вам это именно нравится?
1: Вы понимаете, это почти надо ступать. Если бы Ельцин, извините меня, пожалуйста, конечно.
3: Это вот Тимофей Яковлевич, да?
1: Возможно, охуевший.
2: Ну, Эрика, вы сейчас вот отдаете себе отчет, что вас слушает огромная, абсолютно, большая совершенно аудитория, абсолютно, и, то есть, как бы вы выступаете перед людьми, которые, как бы, может быть, очень любят вас вот как исполнителя.
3: И вы их, ваши слушатели.
2: И вы их, как, может быть, травмируете. Вот, то есть, просто это несколько невыгодно, вот мне кажется, в вашем положении, вот как бы так все эпатировать кончено людей, потому
1: все что... Все кончено, милый мой. Никогда в жизни... Это не имеет никакого смысла. Абсолютно.
3: То есть вы считаете, что ваше искусство для вас исчерпало себя?
1: Конечно.
3: Оно не дает вам больше никакого, так сказать, заряда. Нет, ну в плане творческом. Меня просто это интересует чисто профессионально, потому что мы к своей профессии тоже творчески подходим.
1: Вы понимаете, что всякая политика это...
3: Не, ну мы сейчас не о политике, мы все-таки об искусстве.
2: Да, это разные же совершенно вещи.
1: Ну хорошо. Ну хорошо, дорогой.
3: Ну так все-таки как вам кажется? Вам уже вы исчерпали себя в плане творчества?
1: Я не знаю. Возможно. Нужно все-таки в конце концов пригласить людей, учитывающих, что они должны делать. В смысле того, что
3: то есть они должны вас оценить, вы хотите сказать?
1: Нет, не меня, не думаю. Я не хочу ничего говорить об этом.
2: Ну, давайте так, пока послушаем музыку, чтобы
1: конечно,
2: нам собраться.
1: Конечно, милый мой, конечно, да, конечно, да.
2: Эрик Курмангалиев.

0: по причинам вполне, так скажем, вам понятным. Вот Эрик Курмангалиев рассказал нам все о себе достаточно быстро и бойко. И человек, который родился зря, то есть Эдуард Гамазда, искусствовед, тоже вот мы как бы вынуждены были попрощаться. Но я объясняю это, уважаемые, исключительно тем, что тяжела, действительно тяжела вот работа и вот дело тяжелое, которым занимаются люди такого уровня, понимаете? Ведь не, так сказать, чтобы поддерживать в себе талант, нужно очень много работать. И вот нервное какое-то перенапряжение. Вот, к тому же, опять же, плохая экология, все-таки сделали свое дело. Но, тем не менее, я благодарю замечательного певца Эрика Курмангалиева и искусствоведа Эдуарда Гамазду, который родился зря, за то, что они сегодня нас посетили. И дальше мы будем слушать с вами беседу с еще... Нет, неправильно я сказал, не так. Надо сказать, чтобы сказать грамотно, с людьми, которые не менее интересны. Это я содрал в одной модной там программе.
1: Монморанси и опоссум частенько делали

0: назад, туда, в пивоварню и так далее. Но давайте уже непосредственно начнем говорить о том, что меня больше всего волнует. А что может меня больше всего волновать в данный момент? Конечно же, состояние нашей нынешней эстрады. Вот мое видение, да, нынешней ситуации. В свое время, когда я был грудник, не столь лохмат, как сейчас, да, видите, у меня шерсть какая вот отовсюду прет. Дико я ненавидел, ну, как и большинство вот людей моего тогдашнего поколения, так называемый совок, то есть огромное количество ВИА и прочих каких-то предметов, которые... Ну, выглядели такими социально приглаженными, да, уже в то время наиболее продвинутая часть молодежи, ну, к которой я осмелюсь себя причислять, да, слушали там Назарет, там Black Sabbath и так далее, и все это вот, вся эта советская эстрада вызывала дикое отвращение, за редким исключением, были, конечно, исключения. Затем настал такой переломный момент, когда дико покатила вот эта магнитофонная волна, «Орать», ты вот его тоже наверняка помнишь, как-то «Underground» его называли, и он составил мощную, в общем-то, альтернативу вот на рынке потребителей музыкальной продукции, собственно, то есть когда все вот эти VIA резко сошли на нет, особенно потом, когда начался там прорыв, я помню, Генрих там кричал: «Ура», говорит, «Сашок, пуповины перерезаны, это прорыв», так и сказал Генрих, ныне покойный, кстати. Смешная смерть, помнишь, да? Mm-hmm. Человек отравился арбузами. Вот, да. Но зато поел хорошо перед смертью. А вообще, честно говоря, подонок был. Знаете, неприятный человек. Ну, речь не о нем. Так вот, все эти ВИА резко сошли на нет. Когда рок-музыка стала, скажем так, уже официальной, монстры рок-эстрады замелькали по телевизору, что твой Кобзон... вроде бы как-то все встало на свои места, да? И что мы видим сейчас? Значит, в лице, опять же, никогда не дающих мне покоя коллективов, как там Сделки, Дрестящие и же с ними, мы, в принципе, наблюдаем более технически оснащенные ВИА тех же времен. То есть та же невзрачная, несмотря на свою какую-то внешнюю блескость, да, волна, которая опять же начинает составлять серьезную, заметьте, серьезную, на мой взгляд, конкуренцию. Вот, как вы правильно сказали, Владимир, искренности, да, искренность, это когда людей прет.
1: И тот же Кобзон, кстати сказать.
0: Да, да, который все время говорит, что вот, дескать, я уже ухожу.
2: Я ушел, но я еще тут.
0: Да. Кстати, тут еще такой момент. Я, например, как-то слабо верю, чтобы Иосиф Давыдович, его отчество Давыдович, да, если бы...
3: Давидович.
0: Если вот он, сидя в студии, да, я не представляю, он, например, говорит там Федя, да, ну, все мы знаем звукооператора Федя, да, сделай там ведущий барабан там надо повыше немножко, да, и там холл на него поразмазанный. Мне кажется, что Иосифу Давыдовичу совершенно безразлично, как звучит, в общем-то, ведущий барабан на его записях. Вот Джо Кокеру не безразлично, поэтому Джо Кокер — это Джо Кокер.
1: Ну, он же еще руками может что-то делать.
0: А вот такие козя-базя, да.
1: А это только
2: не, ну чего, ты же сам говорил когда-то, Володь, участвовал.
1: Да?
2: Говорил, что он очень хорошо с нот поет. То есть он приходит, не знает песни.
1: Это он профессиональный. В этом-то и трагедия вся. Все.
2: Ему дают ноты, он сразу ее поет.
1: Профессиональный человек.
2: Сразу вот так.
0: То есть как Кобзон.
2: Да.
0: Но здесь речь немножечко о другом, что он... Например, магнитофон, если в него вставить кассету, он тоже сразу играет. Речь-то идет о душе, Татьяна. О душе. Об исполнительской душе. Человек, хорошо, берем пример, да? Вот есть такой певец Сергей Градский. Вот он с длинными волосами мощно поет.
1: Ну, Саша, Александр.
0: А, да, извините, совершенно верно, да? Голос отличный, согласна, но он же не понимает, что делать, что дитя мало. Вот он стоит, глазенки вылупил. Ну, соловей, чистый соловей, да, вот это... И возьмем Тома Уэйтса, прямая противоположность. Ну, у Тома Уэйтса замечательный голос, но когда он просто читает какие-то свои стихи на чуждом нам буржуазном языке под бренчащий рояль, это вставляет больше, нежели самые душевные песни, вот душевные, неправильно я сказал, технически сделанные песни господина Градского. Вот в чем вся фишка, на мой взгляд.
1: Ну, это, я не думаю, это, наверное, я Сашу знаю давно очень, и знаю, когда у него были глаза нормальные, человеческого типа, и трогали, это, правда, было лет 20 назад.
2: 77-й год.
1: Ой, даже больше.
2: Мы его знаем с тех пор.
1: А сейчас я просто не вижу, что он делает, поэтому ничего не могу сказать. Вроде он в Японии что-то делает.

0: записать.
1: Наверное, поддельные магнитофоны Panasonic.
0: Что-нибудь, да.
1: Но все-таки вот насчет моей вот этой сентенции. То есть не чувствуете ли вы такой дикий скачок назад, причем в самом плохом смысле этого слова, но на новом техническом уровне? Ну, синтезатор там поновее. Вместо там этой Yamaha PSS, у них сейчас появился там какой-нибудь там Korg.
0: Нет, ну это сейчас это называется стрип-поп. Стрип-поп. Или стрип-пуп. Когда что-то видно, а и стриптиз одновременно.
1: Вот меня, кстати, еще удивляет. Тут недавно, не помню, как называется коллектив, да это, в общем-то, не важно, потому что их, ну, как рыб вот в нашем аквариуме, вы видели его,
2: а
1: да?
2: Вы опишите, мы, может быть, вспомним.
1: Но я подскажу, то есть там группа такая-то, да? Это солистка, ну, какая-то там Каламяки Йо, к примеру, да? И там такой-то, такой-то, еще такая-то, такая-то, много фамилий, балет. Вот как, ну... Нет,
0: стенка.
1: Я же не против балета.
0: Стенка, балет, стенка. Бэкграунд сзади.
1: А, да, вот, ну да, там вот эти движения, все тоже, кстати, совершенно одинаковые. Так что с этим делать-то? Что делать с этим мощным надвигающимся мраком? Кстати, если вот верить словам Иосифа Фейербаха, младшего брата того самого Фейербаха, то все же по спирали, да, идет. Значит, вслед вот за такой совершенно уже озверевшей, в плохом смысле этого слова, попсовой. Попса-то она тоже грамотная бывает, да, хорошая. Но вот именно эта плохая попсовая волна, вслед за ней должен прийти совершенно какой-то свирепый андеграунд, исходя из этого. То есть, ну, вообще страшный. То есть, не знаю даже, я уже пугаюсь. А дальше, вслед за этим страшным андеграундом, мы можем увидеть новых рок-монстров. Ой, я даже боюсь вообще представлять, что это будут за люди, а?
0: Ну вот, жаль, что опять будет Иосиф Давыдович опять там. Или это позже гораздо?
1: Я вот, кстати...
0: Или не жаль даже?
1: Вот насчет Иосифа Давыдовича.
0: Наоборот,
1: это же певец эпохи, ну вот согласитесь, да? То есть,
0: да.
1: То есть он, по-моему, как-то и не стареет.
0: Ну и да, а они-то все не стареют. Их нет, эпоха и продолжается, нет?
1: А вот кто может его заменить? Вот есть ли сейчас такой же масштабности, вот как Иосиф Кобзон, столб, я бы сказал?
0: А их отправили уже всех. Все оставили. Ну да, они же вот как мешают под ногами, там кто-то их раз сразу. Есть только такие сатрапы, там, кремлевский соловей. Там.
1: А это кто?
0: Левушка такой есть, Левушка.
3: Ну, Левушка тут.
1: Это такой маленький-маленький вот этот.
0: И пузатенький такой.
1: Но есть еще, кстати, Ящер, тоже у нас присутствует. Вот. Но это все-таки не та политическая песня. Я вот, например, вспоминаю те вот опусы Иосифа Давыдовича, как-то...
0: Хотят ли русские войны?
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, трогает. Будь ты здоров. Трогает, да? Вот, у Ящера пока что не трогает ничего. То есть,
2: а Ящер это кто?
0: Ну, вот этот, который перекапывает и там заливает, чтобы не переносило из области в область.
2: Ну, а что, он петь умеет, что ли?
1: Ну, перекидывает еще иногда. Он как-то перекапывает, то перекидывает. И, кстати, вот повсюду это вот у него получается вот это перекапывание, перекидывание вот во многих местах как-то единовременно. Мы порой даже вот удивляемся. То есть повсюду видны взбугивания, вспучивания или впадины какие-то. И все это, на самом деле, дело рук глупое.
0: А вздыбливание?
1: Вздыбливание два было. Два вздыбливания. Одно вот было в 98-м году у него, совершенно мощное, но оно...
2: А где я была в это время? Что-то я не видела вздыбливания. А
0: на кухне было, как всегда, что-то.
2: Ой, ну я не могу сказать, что я любитель.
1: Ну, кстати, совершенно правильно, потому что вздыбливание было мощное, но, как выяснилось, пустотное. То есть быстро достаточно это все спало. Но зато это место заняла бензоколонка, поющая очень неслабо. То есть вот как-то она такой прорыв устроила. Генрих покойный сейчас бы воскликнул: «Саня, это прорыв number two». Я знаю английский язык. Да. Вот. Ну так что же нам делать вообще с этими всеми вещами? Как нам вообще быть и спасать ситуацию? Как воспитывать будущее поколение, так сказать? Как ему прививать вкус? Вот вы люди с опытом.
0: Да, мы воспитываем сына. кстати.
1: Но это, кстати, знаете, что мне напоминает? Не хочу никого обидеть. Это мне напоминает позицию где-то 20 лет назад нашей православной церкви, которая говорила, у нас своя кухня, но она была поставлена церковь в такие условия. У нас свои винные погреба, что творится снаружи, это нас не интересует. Я говорю о воспитании глобально, потому что вы воспитаете своего сына хорошо, он не будет подонком, не будет никому должен денег, но вокруг все будут, то есть должны друг другу, и он окажется один на один со свирепым щетинистым миром, у которого лицо страшное, как вот у человека на этой фотографии.
2: Ой, да. А мы не боимся все равно тебя.
1: То есть нужно ведь каким-то образом свои сферы влияния вот эти распространять на всю молодежь. Вот я, где спрашиваете, я был все это время? Я с плакатами ездил, дескать, там это «люби маму родную» у меня на одной руке было, на другой там «не кури папиросу». И вот ходил по дорогам, по всем, по губерниям, чтобы дети... Ты, Арат, что ты на меня так смотришь? Ты как-то с недоверием вообще.
4: Нет, я очень увлекся эмоционально.
1: Ну хорошо, вот у тебя будет ребенок, да? Я вижу, ну не у тебя, конечно.
2: Не сегодня, завтра.
1: У подружки твоей. И нельзя же замыкаться на воспитании только своего ребенка, особенно нам, людям искусства.
4: Ну тут, видишь ли, речь идет о том, что, конечно, нужно, но если у нас такая возможность, и я считаю то, что мы здесь с вами находимся, мы уже эту возможность используем. Правильно? Вот. А в доказательство
0: да,
4: моих
0: я,
4: слов...
0: Знаешь что, Айрат, я думаю, что в доказательство, если бы привлечь к этому делу пару олигархов, понимаешь, тогда бы у нас было...
4: Нам надо найти союзников среди олигархов.
0: Вот надо искать. Вот это самое перво-наперво, что нужно сделать.
4: Ну, давайте обратимся к ним в эфире, что мы среди олигархов надо ищем капельку... себе союзников.
0: Да, если тогда мы можем справиться с этой задачей.
4: Масштаб проблем, которые мы ставим.
1: Но тут есть другой момент. Я, опять же, не буду называть имен. Да? Но вот один из людей, который причисляется общественным мнением вот к упомянутой вами категории, он пытался как-то сделал такую школу таких юных, в общем-то, бизнесменов, сокращенно ЮБ. Вот, они рассекали все, в общем-то, в белых рубашках, в узких галстуках, селедках, в общем, дико купались в холодной воде по утрам, вообще, когда не попадя, купались, не пили, обучались, ну, то есть, по крайней мере, в то время, когда у нас в России думали, что ноутбук это, в общем-то, жеребенок из какого-то китайского мультфильма, они уже умели им пользоваться. Даже ноутбук не изобрели еще, они уже умели пользоваться и так далее. И что мы сейчас видим? Мы видим вот этого купальщика самого, который рекламирует какие-то здоровые товары. Вот. Куда делся весь этот молодняк, кстати, умалчивается. Заметьте, умалчивается. Я не уверен, что в какую-то такую стройную вот схему воспитания детей, да, на верхушке которой стоит вот человек при бабках, как мы говорим про лавы, вот, может вписаться человек со стороны. Простой парень с окраин, вот как вот этот вот на этой фотографии левей. Видите? Вот.
0: О, очаровательный малыш.
1: То есть мы... А учитывая, что это девочка, да, хороший бутуз. Поэтому это получается такая весьма... Ну, система, опять же, уже заведомо элитная. Заведомо элитность. Где в дело вступают олигархи, там, к сожалению, возникает элитность.
4: Нет, почему? У них есть возможность расширить рамки элитности до каких-то всеобщих массовых. То есть поделиться тем, что принадлежит элите, с огромными массами населения. Не совсем. Но самым необходимым не мешало бы.
2: Но они этого не хочут.
4: Не хочут. Может быть, они просто не знают еще. И вот мы, собственно, сегодня с вами здесь именно для того, чтобы дать им возможность узнать.
1: То есть попросту, чтобы открыть глаза, как это в свое время сделал, в общем-то, один персонаж с чуваком по кличке Вий.
4: Да.
1: Ну, в известной всем повести, да. Ну, кстати, вот, опять же, с другой стороны, ведь все вот люди при деньгах, живущие в этой стране, большинство, по крайней мере, да, они уже как-то, скажем так, одной ногой там. Вот обратите внимание, да? То есть он вроде тут ведет активную деятельность политическую, иногда там пропагандистскую, финансы через него мощные гуляют, а он гражданин еще и другой страны вдобавок. То есть скажи, поди, после этого, что в Рашке нет демократии, а?
0: Ну как нет, да. Есть полная.
1: Полнейшая вообще, да. Есть у кого что-нибудь добавить по всему вышесказанному?
2: Нету.
1: А, ну тогда я предлагаю...
0: Мы пришли к консенсусу.
1: Да. Предлагаю послушать композицию, которая принадлежит уже вам, да, Владимир? Вы, может быть, что-то расскажете нашим уважаемым о том, как это создавалось? Потому что я не представляю, что мы тут... Ну, это домашняя студия. В каких условиях? Или какая-то...
0: Это дома-хоум-студия.
1: Вот это весьма интересно.
0: Это создалось садиться, это и пишется при помощи вот приспособлений под названием компьютеры всякими... всякими плагинами, которые там внутри, всякими программами. И все получается само собой. Я, то есть, практически не принимаю участие в этом.
1: Мы работаем в Кубейсе?
0: Мы не работаем. Мы работаем в Кубейсе, в Session 8. Ну, иногда в Кубейсе. Угу. Когда это удобно.
1: Понятно. Вот, кстати, я весьма заинтересован этим сообщением о домашних студиях, да? Ну, вообще, это позже. То есть, может быть, вы нам и всем радиослушателям...
0: Ну, я хотел...
1: Мастер-класс я хотел
0: посмотреть. Саш, хорошо, конечно.
1: Потому что все-таки...
0: Хотя я в этом мало понимаю, но...
1: Да я тоже.
0: Вот здесь большие, есть большие специалисты. Саш, я... Извини, пожалуйста. Я хотел дополнить вот предыдущий наш Карн, вот то, что мы говорили там. Понимаешь, вот странная вещь. Вот они уже поняли, что на BMW, да... быстро едет, да, прием сумасшедший, все нормально, да. А вот еще с музыкой, что-то у них башка еще не привыкла к нормальной музыке, да, и они не замечают, они поддерживают вот это вот, то, о чем мы говорили вот перед этим, да, вот эту поп-культуру, вот, которую они еще не понимают, что это такое, да. А вот ту вот, которая вот грядет и придет, они еще не знают. Вот им нужно как-то подсказать.
1: Вы знаете, я вот такая теория у меня была, я как даже о ней говорил неоднократно, что все-таки люди, ну, которые так уже ездят на BMW, они, ну, не совсем юные, да? То есть им уже, ну, как минимум большинству за 25 лет. Значит, если мы откинем 20 лет назад, опять же, то есть период становления, во-первых, ну, какого-то интеллекта, грудничка, да, потенциального владельца BMW в то время, и самое главное, период становления у него слуха, то есть способности воспринимать музыку на слух, а то в то время он слушал классическую музыку через кухонный брехунец. Это искалечило огромное количество людей. И поэтому, например, ну, та же вот Вика Апина, да, и прочие вульгарно весьма записанные пьесы.
0: Это настоящее имя Вика, да?
1: Да.
4: Может быть и псевдоним, кстати.
1: Сейчас модно брать, да, там Каролина, Кристина и так далее псевдонимы. На самом деле всех их зовут простыми русскими именами. Наташка, Верка. Да. Вот.
2: Клава.
1: Нежели слушать, на их взгляд, какую-то плоскую по звуку пластинку Брайана Ферри, хотя она записана дико профессионально, и получаешь удовольствие даже, может быть, не от музыки, а от того, как эта музыка записана. Это, ну, на мой взгляд, это вот первоисточник. Отсюда вся беда.
2: Да.
0: А какие оформления были у альбомов? Художественные.
1: Да.
0: Художественные оформления, да? Между прочим.
1: Да. А вот буквально 3-4 года назад, когда вот зарождалась эта новая волна, вот вульгарная новая волна новых технически оснащенных ВИА, я удивлялся. Ну, вы знаете, что я владею 2-3 типографиями, я не считал.
0: Так, нет, а вот это была пятая уже? Нет?
1: Пятая, которая сгорела.
0: Ну,
1: вот. Но я, честно скажу, у меня выхода не было, Владимир. Я там печатал денежки фальшивые туда-сюда. И они как награды, налоговые, все. Я думаю, подпалить лучше. И типа, что ты круто. Иск о банкротстве, ну, отмазался. Ну, а что сделаешь?
2: Удалось все-таки.
1: Удалось. Ушел. Увильнул. Вот.
4: И новая волна.
1: Так они что делали в типографии? Я захожу, типа, говорю, что мы тут делаем? Оформляют, значит, пластинку для какого-то вот нового исполнителя. Я говорю, а что ты делаешь? Что это за дебилизм? Такой, смотрю, фотокарточки какие-то. А вот, говорит, он хочет, типа, чтобы вот везде была его рожица. Короче, на всех пластинках его рожа. То есть, что они делают? Тупо берут, сканируют фотокарточку, лепят, подбирают шрифт, там блестки какие-то. Ну, вот художественной работы нет никакой. То есть, это возвращается...
0: Ужасно.
1: Это просто, я бы даже сказал, художественный фашизм, сокращенный ХФ.
0: Ну, может, послушаем что-нибудь?
1: Безусловно.
0: Из моего.
5: Телефон прямого эфира 203-19-22.

0: И мы продолжаем беседу с Татьяной Анциферовой, Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Вот сейчас у нас была такая вне эфира интересная беседа. Мы, конечно, постреляли из моей новой винтовки с оптическим прицелом по антеннам модных дорогих автомобилей, которые внизу снуют. Кстати, Владимир, вы весьма ловко сшибли вот два маячка этих проблесковых.
1: У меня же у меня мощная машина. У меня кенгурятник стоит. Я же езжу на мощной машине.
2: Я надеюсь, я не по ней попал.
3: Нет, она дома осталась.
0: Вообще, если я говорил, отдача сильная. Но в следующий раз тебе ружо привяжем. Угу. Будешь стрелять с привязанного ружа.
1: Я их раздвигаю, когда еду. Так чуть подвигаю. Ну что?
0: И мы вот говорили о вообще влиянии как-то, ну, назовем это так, правящей в данный момент времени партии, да, ну, политического движения на искусство в целом. Ну и, соответственно, искусство же формирует человека. Да, вот я ваш пример.
1: Тут это в комплексе нужно рассматривать. В комплексе. Потому что вот возьми, например, такую вещь. Экономика, да? Паршиво все, да? И точно так же, вот, значит, экстраполируя на музыку, тоже не очень хорошо, паршиво. Экономика. Но все это одно и то же. Это звенья одной цепи.
0: Ну, я даже вот, может быть, немножечко... Вообще, звенья одной цепи согласен, но то, что музыка стоит в данной цепи все-таки раньше, потому что музыка формирует личность, личность в дальнейшем уже, так сказать, планирует экономику и так далее. Если согласитесь, что там, человек, который слушает Маргариту Распутину, там никогда не будет рядышком даже находиться в одном, извиняюсь, сортире с человеком, который слушает Боба Марли, потому что человек, который слушает Боба Марли, просто не пустит данного, в общем-то, человека туда, к себе. Согласны?
1: Ну, да, это звенья одной цепи. Маргарита ее зовут.
3: Она делает штаны.
1: Да,
3: звенья одной цепи. Если его не пустят.
1: Татьяна, а ты что скажешь?
3: Да, но если у нас будет музыка на 3 с минусом, то экономика тогда еще ниже. Поэтому нужно музыку все-таки хотя бы на 3 с плюсом поднимать.
0: А, ну вот, мне довелось, так сказать, я же как, я сам книжки не читаю полностью, да, у меня есть специальный штат людей, которым я, ну, например, я хочу прочитать там, ну, Льва Толстого, да, там, все тома. Я говорю, составьте мне краткий конспект на 50 страниц Льва Толстого, только художественно. Они мне быстренько раз, специальные службы, я пролистываю, вроде как в курсе. Ну, вы знаете этот метод, да? Ну, я же человек занят.
1: Это правильно.
0: Да, я же занятый человек. Вот мне довелось, это как пример просто, также в виде конспекта прочитать книгу Коржакова, которая называлась «Борис Ельцин от заката до рассвета». Так вот, что слушал Борис Ельцин из музыки? Судя по, если верить Коржакову, была вот эта «Один лишь раз, по-моему, сады цветут». Ничего против песни не имею. Но если она одна постоянно вот так крутится, это Анна Герман, да, по-моему?
3: Да.
0: То это все-таки... Ну и вообще, как так? Как может человек, да, ну, попросту говоря, заведовать целым государством, если он не искушен в музыке? Я вот эту...
1: Это нереально.
0: Это вообще нереально. Это должен быть человек-самурай, да? Вот человек-самурай, который во всех видах искусства прежде всего образован. А уже второе — это экономика. За него это сделают его экономисты, грамотно которых он подберет, так сказать, основываясь на своем вкусе, на своем вот опыте, на своем мироощущении, которое вот воспитывалось этой музыкой. Я так это понимаю.
3: Не, но все-таки да. Ельцин-то, он же где-то там в селе воспитывался у него, поэтому и вкус такой был.
0: А что в результате?
3: Один раз.
0: Что в результате мы имеем?
3: Но сейчас президент, по-моему, более городской.
1: Упадок села.
3: У нас, по-моему, сейчас более городской президент.
0: Ну, мы не
3: Хотя
0: знаем.
3: Хотя я бы его, конечно, чуть-чуть бы...
0: Мы пока что мы не сканировали, так сказать, его музыкальные пристрастия, но рано или поздно они проявятся.
1: Президент, личность должна быть гармоничной. Гармоничная.
0: Да! А вот тут пришло следующее сообщение на наш пейдж. Не ругайте нашего Градского, не обзывайте его Сергеем. Лучше послушайте его вещь «На смерть поэту Высоцкому». Там души больше, чем у вашего Стинга. Подпись, сейчас я скажу, кто подписался. Подписалась Алла. Алла, я, конечно, могу ошибаться.
1: Да, Алла, она зря это говорит, потому что это же наш приятель. Мы же по-доброму, если мы что-то говорим, мы же не имеем.
0: Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что Владимир Семенович настолько самодостаточен, что любые там попытки написать что-то на смерть Высоцкого, это просто спекуляция.
1: Да, мне это кажется, даже это некрасиво просто.
0: Некрасиво, поэтому...
3: А что, Саша написал, да?
0: Ну вот, судя по заявлению Аллы, да. И вообще, Алла, я бы вам не советовал вот ставить, в общем-то, господина Стинга, который, на мой взгляд, просто, ну, один, ну, в общем, вышка, грубо говоря, да, в музыке и в искусстве, вот в один ряд с... Да.
1: Да мне кажется, вообще, Алла, наверное, когда слушает Жванецкого, она плачет. А не
0: или смеется.
1: Нет, плачет.
0: Ну, в общем, реагирует, потому что я никак не реагирую, например. Вот, кстати, интересное сообщение к вам, да, уже. Можно ли узнать, в каких странах вы побывали, и есть ли у вас высшее музыкальное образование? Ну, это обычный вопрос мне часто, когда я прихожу устраиваться на работу. Я вам не рассказывал, нет?
1: Нет.
0: Я же чем еще занимаюсь? Мне же интересно. Я сейчас в последнее время хожу в разные конторы постсоветские, да, и в новые конторы устраиваться на работу. Вот. То есть куда-нибудь приду курьером устраиваться и начинаю людям что-то втирать. Ну, они там вопросы разные. А где вы раньше работали? Ну, я там плету не весь что. Смотрю за реакцией. И знаете, практически в 90% из 100 меня принимают. Ну, я, естественно, потом не появляю, а из офиса прихвачу то барсетку. Ну, как обычно, да. Ну, это, наверное, я уже зря рассказывал. Ну,
3: а кто в каких странах? Ты или я?
0: Вы оба, видимо.
3: А мы вместе
1: живем в самой большой стране. Мы самодостаточно живем. Зачем
3: нет,
1: нам
3: где-то? Ну, ты был где-то там.
1: Ну, я был везде.
3: Он сам был, а я сама по себе. Мы в течение 30 лет...
1: В разных странах.
3: В разных странах были. Вместе никогда за границей не были, кроме Украины.
0: А это, кстати, правильно. Я тоже считаю, что вот нужно ездить порознь от супруги.
1: Вместе даже опасно, можем остаться где-то.
0: Это, во-первых, да, не везде примут, а во-вторых, ведь всякое бывает. То есть, ну, например, вот вы же как мужчина, да, немножко подвыпили, скандал учинили. Еще что-то.
1: Как правило.
0: Да, ну к чему это? А Татьяна все это видит, опять же, визг этот женский, я не люблю. Вот. Как где стрельба, они визжать. Вместо того, чтобы ложиться, они... Милиция! Да. А приходилось ли вам, Таня, звать громко милицию как-нибудь в вашей жизни? Вот прям орать так и слышно: милиция! Вот с таким акцентом.
3: Нет, не приходилось, по-моему. Может быть, приходилось, но я забыла. Я знаю, что милицию зови, не зови, она прокочумает.
1: Ну почему? Если наши друзья, они придут.
3: Не, ну если наши друзья...
1: Выпить на вечеринку.
3: Которые у нас под домом стоят, они, конечно, нам помогут. Охранники голландского посольства.
0: Голландское посольство?
3: Да, привет большой.
1: Да, мы под посольством живем.
3: Вот если только на них надеяться, то они прибегут. А так я вообще сомневаюсь.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас давай самое время уже пообщаться с нашими уважаемыми в прямом эфире по телефону, да? Не будете вы против этого? Сейчас я тут найду эту. О, нашел.
1: Мы жаждем.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это говорит Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А вот вопрос можно?
0: Да.
3: А кому?
5: К Александру.
0: А, ну давайте, да, давайте.
5: Вот, значит, за какую команду вы болели, если, конечно, вы чем-то болели?
0: Вы имеете в виду вот это Кубок Европы, что ли?
5: Ну да.
0: Ну, я. Ну, скажу прямо, я вот за итальянцев болел. А почему? Потому что французам и так жирно было бы стать чемпионом мира уже и Европы. И вообще, в принципе, когда вот последний раз мы ездили со специальной миссией в Париж, в общем-то, то нашли французов весьма фашистующими по отношению к любым вообще, не только к русским, а вообще к любым национальностям, не говорящим вот на французском языке. И плюс у них в команде значительно больше наемников, собственно, чем у итальянцев. А у итальянцев есть Челентано. Вот так я сказал себе и болел за них. Это и весь вопрос, может быть, у вас как-то есть по существу нашей беседы?
5: Да нет, пока нет, спасибо. О.
0: Да, я, видимо, я немножко это разочаровал. Вот, звонящего. Он, наверное, думал,
1: что... Ну, а я за французова, ничего страшного. Мы же понимаем друг друга.
0: Конечно, конечно. Следующий звонок. Айрат, я вижу, ты тянешь руку, что ты хочешь спросить?
2: Я хотел послушать.
0: Что послушать ты хотел? Ну ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот в контексте ко всей вашей беседе относительно развития чего-либо взаимодействия с человеком хотел рассказать одну маленькую историю. Угу.
1: Ну-ка, ну-ка.
6: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, значит, прохожу я как-то недавно мимо нашего местного пункта охраны правопорядка, сокращенно ОПОП, общественный пункт охраны правопорядка.
0: Да,
6: и слышу я оттуда такие мощные рыдания. Мне стало любопытно. Зашел я туда, и что же я там вижу? Наш местный участковый Вася Кукарача плачет и рыдает, бьется просто в истерике. Вот. Я его спрашиваю: Василий, ты что, дескать, в истерике-то бьешься? А он мне начинает рассказывать. А надо сказать, у него некая странность такая была, необычная для участкового. Он выписывал все подряд компьютерные журналы и в ларьках их скупал просто пачками. Тратил на это все свои казенные деньги, ну и деньги от нетрудовых доходов. Там взятки с жильцов, кто без прописки и так далее. Ну, понятно. Вот. Он читал эти журналы до дыр, вычитывал там всякие новые примочки. Там клавиатуры, джойстики, мышки, мониторы новые. И мчался на радиорынок, все это оптом скупал, испытывал, и рецензии составлял, и в редакции все посылал. Он думал, что это все, дескать, на самом серьезе. Вот. А еще была у него такая фишка. Он когда играл в первый Quake, в компьютерную игру, он думал, что это, дескать, он на полном серьезе тут по полигону роботов гоняет и фашистов мочит. И вот какая-то сволочь ему сказала, что это все неправда.
0: Его пробило на слезу, да.
1: Да. Так он просто Станиславского изучал, наверное. Он вошел в роль.
6: Да нет, это абсолютно серьезно. Вот вы там шутите, знаете, а я серьезно.
0: Я еще вот, я понимаю, я могу рассказать вообще дикий случай, как, вот касающийся компьютера вообще, да? Я тут недавно...
6: Я не закончил еще.
0: А мы думали, что уже, да.
6: Так вы знаете, у человека просто трагедия. Он в бешенстве жену пришиб и соседу глаз выбил.
0: Ну, правильно.
6: Представляете, тогда сколько народу пострадало, а вы там вот сидите.
0: А почему, почему он-то это самое в трагедии? Это у них трагедия.
6: Да у человека трагедия, у него, можно сказать, жизнь порушилась.
0: Да,
1: бедный
6: вот
1: Вася.
6: Вот, Саша, понимаете, вот он теперь деньги-то собирает с людей, а куда их девать не знает.
0: Угу. Ну,
6: и
0: пусть...
6: всю эту бандуру на помойку выкинул. Я вот пошел, подобрал, вот сейчас сам пользуюсь, а человека жалко.
0: Ну, сейчас вот тут следующее есть сообщение. Сейчас я его, кстати, зачту быстренько. Да, сейчас. Многие ругаемые вами музыканты отдают деньги в фонд помощи животным, в том числе и Градский дал деньги на 50 скворечников, пишет Куприян. Ну, надо только сказать, что он потом эти же скворечники вместе со скворцами сдал опять же куда-то. И, кстати, вот этот участковый пусть туда все сдает. А я вот про компьютер хочу сказать. Опять же, да, приезжаю внезапно в одну контору, у них там, ну, компьютер стоит, все как положено, модные автомобили почтенные под этим. Зимой дело было. Ну, я захожу, там, типа, привет, там, как дела, все обычно. Потом что-то смотрю за окном поле, а у них на пятом, что ли, этаже офис находится. По полю бегает человек. Я говорю, что он там бегает? А он говорит, а это вот мышь моя. И так ему это в мегафон там, слышь, чуть-чуть, ну, не буду говорить кличку, там это, левее там пошел, тот раз так левее. У него, смотрю, курсорчик побежал. Должников так они вот исправляют, представляете?
1: Какой блеск.
0: Но зато как красиво и эффектно, да? Да. Сейчас тут еще так что-то. Вот, Алла все базитирует дико. Значит, Лермонтов не спекулировал, когда писал стихи на смерть Пушкина. Два гения могут друг друга понять. А Жванецкого я лично просто не переношу, пишет Алла. Ну, то есть, тем самым Алла говорит, что вот, то есть, Лермонтов и Пушкин — это как бы один уровень. И, в общем-то, Сергей Градский и Владимир Семенович Высоцкий тоже один уровень. Ну, вот видите, как.
1: Бывает заблуждение.
0: Да.
3: Ну, не знаю я. Я знала Владимира Семеновича.
1: И Сашу знала.
3: А Сашу я знаю, да. Правда, мы о Сереже же говорили, а, наверное, девушка имеет в виду
0: я
3: Сашу.
0: Я все время путаю. И тот, на «С» называется.
3: Да? Да. Не, ну, может, это разные люди, мы о разных говорим.
1: А, может быть.
3: И Сережа Градский, это один.
1: Так, а Сережа Градский, это же вообще из другой страны. Он не у нас.
0: Ну, а как ваше впечатление от такого знакомства с Владимиром Семеновичем? Даже вроде бы как у вас были какие-то совместные мощные концерты.
3: У нас были концерты, это было, правда, очень давно, но это было правда.
1: То это не все говорит, там же много есть.
3: А, нет, ну я то не буду говорить. В 78-79 году мы вместе работали. Я была в первом отделении, Владимир Семенович во втором. Он слушал меня, мои песни. Украинские и американские. У меня вот не было посредине ничего. Или украинские, или американские.
1: Ну, а ты же за границей жила.
3: Да, я за границей жила. А я слушала все его песни. И вот у нас так было по 3, по 4, по 5 концертов в день.
0: Ну, хорошие впечатления.
3: Да,
0: я вижу очень по улыбке, что...
3: Да, очень хорошие, да. Он нас приглашал вот с Володей на Гамлета, но мы так как-то...
1: Особенно мне, да, понравился в этом, этот самый, ну, во всей этой истории следователь, который потом спрашивал, чего так много концертов дает.
0: Да. Пытался раскрутить.
1: За что?
3: Да. Ага. За что?
1: Какие деньги?
7: А вы как свидетели?
3: Какие гроши? А мы как свидетели проходили, да. Там сложно. Но мы не будем вдаваться.
1: Нет, с тех пор у нас и денег нет, детка.
7: Конечно.
0: То есть следователь все-таки свою работу сделал.
1: Перепугал нас.
3: Не один. Он нас преследовал по всему Радянскому Союзу.
0: Несговорчивый был.
3: Угу.
0: Вот еще сообщение. Дорогой Александр, видел у вас в таком-то журнале, но так и не понял. То есть вначале пишет, значит, не видела, дальше пишет, не понял. Из вашего интервью, почему русский шансон выдумали дебилы? Еще один вопрос. Почему у вас такой лоб, похожий на гармонию? А, дядя Федор пишет. Дядя Федор, ну, дело в том, что ты же знаешь, что я являюсь чемпионом вообще мира по ловле муха морщинами лобными. Поэтому мышца эта у меня дико накачана. То есть, к примеру, когда я чиню автомобиль в своем сервисе, я ключи там не сую, как все наши механики, куда-то в нагрудный карман, а зажимаю, в общем-то, в лобную морщину. А что касается вот русского шансона, я не имею в виду жанр в данном случае, я имею в виду само словосочетание с точки зрения лингвистики. Оно очень тупое, да? Из серии, как там русский BMW или там эскимосский регги. Это, конечно, возможно, да, но это какой-то абсурд вот в этом плане. И когда из этого делают еще какое-то культурное какое-то событие, дескать...
1: Это дикость какая-то.
0: Полный бред. Совершенно неправильно. Это просто возмутительно! Да. Ну что, я предлагаю опять же послушать композицию, да.
1: Что у нас там?
0: Ну, номер 4 пьеса.
7: Венгерская песня.
1: Это для Аллы. Она поймет, о чем
0: венгерская речь. Композиция.
3: Зачем ты сказал? Я хотела задать вопрос, на каком языке.
7: Пардон, мы не успели договориться.
3: Не это мадьярский язык, а не
7: венгерский.
3: Может быть,
7: придумаем какой-нибудь другой заковыристый вопрос? Так.
0: Например, что есть столица Венгрии?
7: Да.
3: О!
0: Ну, послушаем, да, пьесу. Айрат, а ты пока заряжай.
1: Ну, кстати сказать, Али посвящаем, вот, которая донимает нас с Сережей Градским.
0: Безусловно.
1: А мы все говорим ей, что мы Сашу знаем, а она про Сережу все.

0: Ну, в принципе, еще раз вам напоминаю, что в гостях у программы «Маранси» сегодня певица Татьяна Анциферова, композитор Владимир Белоусов, Айрат Дашков, которому мы обязаны появлением в нашей студии вот таких гостей. Я вот еще какую тему хотел затронуть, Татьяна, вот вопрос к вам, да? Ведь как-то вот певица, это, конечно, замечательно звучит, хотя я до сих пор не понимаю, почему, например, там женщина-секретарь, женщина-художник, женщина-врач, а вот как дело идет от певицы, вот почему вы не певец тогда? Вот женщина-певец, правильно, по логике?
1: Ну да.
2: Ну что, я, в принципе, могу певцом быть.
3: Я могу мужским голосом и говорить, и петь.
1: А можно еще чуть-чуть?
3: Главное море, священный Байкал. Мужским могу голосом и петь, и говорить.
0: Но, тем не менее, вот... Просто вот эти рамки у вас, они никак не стесняли, ну, скажем, вы певица, да, вот, и все, то есть композиторская какая-то у вас есть жилка, или пробовали писать стихи, ведь огромное количество женщин в искусстве, это же, я бы вот это словосочетание «женщина в искусстве» писал бы в одно слово со всех больших букв, да.
2: Вот. Я не обижаюсь.
0: Вот, а они же что там делают? Им уже мало, например, просто быть певицей. Они сами и композиторы, или... Ну, на худой конец, не поймите, вульгарно, на худой случай, так скажем, поющие бардесса там, да? Угу. Вот. Или просто бардесса. Но при этом они еще художницы, или там модельеры, или на худой случай, вот как я правильно сейчас говорю, они, скажем, фотомодели. Ну, то есть пытаются себя реализовать во многих направлениях, что твой вот спрут, Айрат, вот который Айрат же живет, вот, да? У вас как с этим? Или хотя бы вот, скажем, на раннем этапе вот вашего становления, когда вот прям все это казалось новым таким, и вот новые горизонты туда-сюда. Вот все это...
2: Стихов не писала. Никогда не пела свои стихи и даже не пыталась, мне кажется.
4: Ты что, думала о горизонтах каких-то?
2: Нет, я о горизонтах не думала.
4: У нас нет горизонта.
2: Да, но музыку придумываю 25 часов в сутки и занимаюсь музыкой, поэтому я не знаю. Певицей себя не считаю, считаю себя певцом и композитором. Ну, композитором еще совсем неизвестно.
0: Ну, а вот, скажем, там проза... Вот это же очень сложный жанр. Мы тут недавно собрались с моими друзьями-писателями, в общем-то, сели, и я, ну, сильно выпив, стал это самое, говорить им комплимент туда-сюда, что, дескать, поясняю, что вот написать какое-то профессиональное, интересное произведение, да, вот именно в прозе, это гораздо сложнее, чем написать песню, там, стихотворение, потому что если где-то слабинка в тексте, то музыка может вытянуть. Ну, понятно, да, так как проза остается ничем не прикрытой. То есть, ну, я так считаю. То есть это есть, на самом деле, реальное искусство. Если книга захватывает так, что ты уходишь в нее с головой, на мой взгляд, это сильнее, чем музыка. Ну, мне так кажется. Ну, может сравниться с классической музыкой по силе, да, вот воздействия. И после того, как я это сказал, смотрю, там прям этот круг стал расти и расти, такие уже писатели, писательниц очень много ведь появилось, все пишут любовные романы. Не было ли у вас вот, там, таких порывов там написать что-то, любовный роман там?
2: Нет. Ой, я очень примитивна. У меня почему-то не было таких порывов.
0: А реализовать себя, скажем, в каких-то таких вещах, опять же, не напрямую связанных с искусством, но относящихся к эстетике. То есть у меня, например, оранжерея где-то герани, да, вот, присутствует. Я, значит, периодически мотыжу, выкапываю, сажаю, унт обрезаю, ну и так далее. Многие там фруктовые деревья растят или как-то заботятся о каких-то животных, как правило, экзотических. То есть, к сожалению, сейчас это так, приняло уже формы богемности определенной, да, кто леопарда держит, да, там, вот.
2: Ну, я поняла.
0: Да.
2: Не держу.
0: А вот, вы знаете, я, например, сейчас...
4: Выращивать не держу.
0: Начал посещать это танцевальную студию. Па всякие делают. Даже, видите, на мне панталоны и балетные чешки. Я же пришел прям с тренировки. Потому что считается, что, в общем-то, ну, настоящий человек искусства, он должен уметь все. Танцевать, там, па делать всякие.
4: Он такой любит. Па,
0: па, да.
2: Нет, у меня с па трудно. Вот это. Я только так как-то... Только попытаюсь, а меня куда-то в сторону сносит. Поэтому пока еще учусь спа.
0: А вот скажите, вот сейчас очень многие, например, ну вот поющие мужчины, артисты, они на сцене, я вот специально там смотрю, просматриваю, без звука, правда, они делают такие телодвижения на сцене, которые как бы копируют вот, движения, применяемые в восточных единоборствах боевых. Ну, чтобы доказать свою мужественность, ум-то, в общем-то, либидо мужское всякое. Женщины тоже, кстати, многие, вот, особенно в современных модных это, танцевальных дископлясках, они тоже там всячески вот эти движения делают. Тем самым показывая, что, дескать, мы можем дать отпор, мы физически подготовлены. Вот как у вас с этим? Может быть, вы как-то там...
2: Ну вот я сейчас только пытаюсь, репетирую, сбавляю обороты.
4: Ну, гантели вытащи из кармана.
2: Подожди. Гантели, кстати говоря, мой сын поднимает очень тяжелые, они мне не даются. У меня есть две маленькие гантельки по килограмму, вот я пока этими работаю. Но надеюсь, что, в общем, скоро начну.
5: Резкость в движениях. Сценическая такая.
2: Нет, у меня нет резкости в движениях. Я такой человек ленивый, люблю спать, ничего не делать. Поэтому откуда может резкость?
5: Ничего не выражать. Чем она может быть обусловлена, вот то, что мы видим на современном телеэкране?
2: Ну, это у них, значит, им, как говорится, приспичило. Мне пока нет. Вот я пока
0: только вот,
2: в стадии становления.
0: Как вы относитесь, и было ли в вашей жизни вот такое явление, как-то, в общем-то, хореография? Ну, ведь любая вот певица, она же должна что-то на сцене изображать. Вы же не можете стоять просто, как это я обычно делаю, когда вот подрабатываю гаишником там на выезде с Варшавки. Ну, приходится подрабатывать. А, ну, тем не менее, они же как-то вот шевелятся. Там вот, я даже заметил, некоторые характерные вот жесты сейчас появились. Вот такой вот. Ну, типа это такой, ну, как если бы человек, которого разбил инсульт, танцевал эту, как ее, новый танец-то. Это, ну, уже... Ну, два таких парня-то поют это. Кукарена.
2: Макарена.
0: О, да, совершенно верно. Вот, потом вот эти все вот там, ну, как-то вот так они некоторый микрофон держат в расперды по-всякому. То есть пытаются создать сценический образ. Это называется хореография. Вот сталкивались ли вы с этим явлением?
2: Я сталкивалась, но я что-то как-то не вырубатываю это дело. Мне плохо.
4: Ты не можешь столкнуть это дело, да?
2: Да. Она, у меня что-то не вырубатывает.
0: Она убила Тимошку.
5: Но здесь речь идет именно о хореографии движений певицы. Да.
0: Ну, сейчас я... Птенчика-то.
5: Да он нормальный.
0: Да, нового заведем.
5: Вот. Yeah. Скажем, говорят вот иногда, что певцы не знают, куда деть руки. То есть на сцене. Вот. Да? Вот. И руки занимаются хореографией.
0: А когда певицы не знают, куда деть руки, с хореографией у них не лады, они берут гитару. Вот это вообще страшная вещь. Женщина с гитарой мне почему-то напоминает польскую певицу Марылю Радович.
2: Нет, она все-таки, видимо, имела возможность ручонками играть. Если бы не умела, она бы ее, наверное, не взяла.
0: Ну, все-таки я вот...
2: Ну, я вот не беру, потому что не умею на гитаре. На рояле-то три ноты еле-еле.
4: А эти девчонки, которые на этом самом...
2: На путях.
4: Они с ломом ходят. Это червоная гитара, ансамбль. Они в красном одеты. Ну, что, нормально? Или нет?
5: А можно, например, эффектно упасть
4: на железнодорожных путях. Вот эти
0: вот. А, вот копают.
5: Просто вот стоял певец, певица лучше, допустим, и упала. То есть она уже этим жестом вызывает бурю аплодисментов, а потом еще, допустим, встает и говорит, ой, вся сцена там в гвоздях, колготки порвала, еще буря аплодисментов. Мне кажется, вот. Это целый театр.
0: А я вот на прошлой неделе ходил с детьми, водил детей, ну, не своих, а детей сотрудников нашей радиостанции. У нас просто такая обязанность, то есть раз в неделю один из сотрудников детей всех других сотрудников, куда попал. Там вот я, в общем-то, вводил их это в один из театров, где давалось представление про Деда Мороза, елку, Зайца. Вот. И, в общем, елки, там их было несколько елок, их играли тетки, в общем-то. Вот. Ну, видимо, которые вот вышли уже за уровень такого театр-студии районного, да, но в театре им не позволяют играть роли больше, нежели чем роли вот таких статистов. Вы бы видели, Татьяна, как они изображают глазами вот эти елки. То есть там, знаешь, был танец елок, они вот такие бегают, и вот прям глазами так она, вот хореография мощнейшая. Конечно, это смотрится как жуткое китайское кино, вот, которое в юности снимал Джеки Чан, да, вот гротеск такой. Вот, но тем не менее, вот эта непосредственность, вот эта грань между
4: профессионалами. Это свежее решение.
0: Свежее, да. Да, я подумал, что в ближайшее время мы увидим огромное количество вот звезд, копирующих под движение этих елок. Как вы думаете?
2: Ой, ну я не знаю. Ну я бы не хотела быть в списке этих елок, честно говоря. Ну, наверное, наверное.
4: Ну, а в едином порыве, если... Может, действительно, он, Саша прав, может, в едином порыве все елками вдруг становятся. Это ж... По-моему, это здорово.
5: Так концептуально произдеваться над подрастающим поколением, всем стать елками, они через 20 лет будут копировать. Потом сказать им, что мы пошутили.
4: Да нет, Айрат, ну березка же была, они березки копировали.
2: Ой, помните березки, да?
0: Был такой ансамбль.
4: Сделать елки, ансамбль, копировать елки. Замечательная идея.
0: Ну а все-таки, вот, Татьяна, если, например, к вам сейчас пришел какой-то человек, да, вот, с большим количеством там денег, каких-то возможностей.
4: Березовский.
0: Он бы приехал.
2: Ну и что? Мы бы у него отобрали деньги и выгнали его.
0: Нет, это не так делается.
2: Он нам не нужен со своими идеями.
0: Это делается не так. Самим нельзя отбирать. Просто существуют люди, которые говорят, ну вы посидите, а мы сейчас сами с ним договоримся. Им говорят, мы сами с артистом договоримся, а ты вот с нами уже поговори. Угу. А как сами напрямую нельзя?
2: Ну он придет, и чего?
0: И скажет, вот я хочу, ну, вложить там деньги, поставить модное шоу, там, пыр-пыр 8D, но вот такая, скажет, у меня маленькая прихоть. Я, скажет, смотрю постоянно вот этот какой-то телеканал, и там все вот со своим балетом, все с антуражем, все со светом. Вот давайте-ка, Танечка, мы сделаем с вами тоже это, да? То есть что-то такое яркое, да, и вписывающееся в эти вот эстетические рамки. Ну, то есть вы не имеете права, например, там размахивать флагом со свастикой или там каких-то уток пасти, а вот в общем этом ключе, да? А что бы вы выбрали, что, на ваш взгляд, из творящегося нынче наиболее безобидно и вот срамно? Я имею в виду не имена, я имею в виду действие вот, сценическое на втором плане. Ну, как вы себе видите?
2: Балет Одес или Модес или Удес. Вот это, по-моему, удивительный Пудис. Балет.
0: Фудис. Была кадыровская группа Фудис, я помню.
2: Притом он у всех этот балет. Кто бы ни пел на голубом экране, сзади Одис вот постоянно.
5: Может быть, его навязывают как раз всем. Вот вы можете спеть у нас на экране, но этот Мудис будет на заднем плане обязательно.
2: Вот у меня бы, я бы просто не перенесла этого. Это если сколько нужно было заплатить мне денег, чтобы сзади Одис поставить. Я не знаю.
0: Ну хорошо, вот мы слушали композицию вашу, «Радио Бэйби», да, называлась она. Вообще не люблю английские слова, но это мое такое личное мнение, не важно. Вот вам бы сказали, вот на нее мы там делаем, да, вот концертное выступление живое. Обязательно должен был быть сзади какой-то вот такой балетный ряд. Вот срежиссируйте его. Как должны быть одеты девочки, мальчики, сколько их там должно быть, как они должны там дергать ляжками или стоять нормально, сбрыкивать. Вот на ваш взгляд.
2: Ну вот это Владимир Иванович уже поставил этот балет. Да, на всякий случай.
0: Но вы согласны, в принципе, да? Вот
2: да,
4: в принципе,
2: да.
4: Все в наушниках должны быть. И на роликовых коньках.
2: Ну помнишь, ты хотел.
4: И просто кататься. Я всегда.
0: Но они же будут дико падать, греметь коленными суставами,
5: тренировать.
4: А вот эти шарошки, это фенька такая. Вот как раз хорошо в современной музыке, там, чтобы звякнуло где-то там.
2: Что-то лобиком.
4: Ну, что-то как раз, ну, как бы очень современно.
2: Ага. Ну, чтобы они сильно отвлекали,
0: это
2: непонятно
0: спор.
2: Было.
0: Это спор же. И это, во-первых. Во-вторых, вы же будете, так сказать, стоять вот на передней части сцены.
4: Она будет сидеть. Зачем стоять?
0: Даже сидеть.
2: Я мечтаю сидеть.
0: Но есть опасность, что налетят.
2: Оградить такой небольшой оградкой.
0: А я предлагаю дальше пойти.
2: На холм.
0: Я предлагаю дальше пойти. Пусть они катаются по залу.
4: Тоже хорошо.
2: А где же народ?
4: Свежо.
0: А вот пусть народ налетают.
4: А это свежо.
0: А чего?
2: Ну, по крайней мере, это оригинально.
4: А что вы скажете, Айрат?
5: А я бы предложил поставить еще другую, допустим, морально-нравственную проблему. Вот как бы вы, скажем, Татьяна, выбрали, если бы вам предложили возможность снять клипы на разные песни в разное время. Вот, скажем, пришла первая возможность, и песня, на которую надо снимать, она не очень нравится, она не характерная, она, скажем так, не своя немножко, не на нее хотелось бы снять клип. И в то же время очень оптимальные условия, допустим, сейчас там хорошо похудеть, похудела, да, или сделала пластическую операцию, или вообще хорошо выгляжу, отдохнула. То есть вот внешне показать себя хочется, какая я сейчас, да. Но песня не совсем та. Вот такие условия для производства клипа и другие. Внешне сейчас такая, что не хотелось бы себя показывать, но очень хочется использовать эту возможность для того, чтобы был клип именно на эту песню. Вот какая предпочтительней?
2: Ну, в любом случае, пела бы я, а снимался бы кто-то другой.
4: Ну, почему? А, да фотошоп.
5: А, можно было бы...
2: Фотошоп.
4: Фотошопом есть... делать фигуру любую можно. Не обязательно худеть. Это часто это...
5: Ну, а если обязывают, вот скажут, обязательно надо показаться самой. Вот по сценарию клипа

0: Вот, так что здесь, по идее, когда прекрасная песня, то воля понимает, опять же, возвращаясь к силе искусства, то человек, из которого исходят эти звуки, ассоциируется все-таки вот с этим прекрасным, да?
1: Да, я думаю, что все звуки, что... за звуки все простят.
0: Конечно, конечно.
2: Да просто закрыть глаза и слушать.
1: И не будешь видеть ничего.
0: А, кстати, вот тоже интересно, это вообще тематика. Вот обратите внимание, как устроена вот стандартная концертная ситуация. Выходит артист, да, на него направляют софиты, а в зале гасят свет. Я вот в последнее время прикалываюсь наоборот. На сцене свет гасится, а софиты направляются в зал. При этом стоит увеличительное стекло перед каждым музыкантом, которое увеличивает зал. Но из зала артиста вообще не видит. А я могу петь, разглядывать лица, там как бы угадывать психотипы и т.д. и т.п., правильно? То есть обратно идет совершенно связь, потому что откуда вот этот базитический совершенно вот какой-то порядок, что вот артист должен быть освещен, откуда этот нарциссизм, самолюбование какое-то, ну, ну неправильно, да?
2: И потом неудобно же, в глаза слепит все это.
0: Вот, да, да.
3: Дым.
0: Ну что, я
3: понял. А вот, да. Кстати, в данной ситуации очень трудно, как объяснить зрителю, за что с него берут деньги. Какой,
0: ты имеешь в виду,
3: ну, он должен
0: получить за окном у нас?
3: Да, за что-то он должен получить, ну, он должен получить какое-то удовольствие, раз с него берут деньги. Ну, вот как организовать тут удовольствие для зрителя?
0: Вот, то, в случае предложенном мной.
3: Да, он же, в классической ситуации он же знает, а он вот смотрит на сцену и думает, что он развлекается.
0: Объясняю. Да. Ты никогда вот не обращал внимания на реакцию, скажем, футбольных болельщиков или людей, которые присутствуют на больших концертах, да, там, когда на них попадает камера, транслирующие на большой экран. Вот,
3: как они сразу себя ведут.
0: Да. Угу. То есть, ну, что твой попугай около зеркала. Угу. Исходя из этого, угу. На таком концерте, где софиты будут направлены в зал, будет стоять камера, выхватывающая
3: лица. Поставить еще экран, чтобы они могли наблюдать себя со стороны.
0: То есть повернуть этот нарциссизм в их сторону. То есть они приходят под музыку, в общем-то, занимаются еще
3: так сам. Это же для них будет творческая задача. То есть они будут сидеть и думать, глядя на экран, как вести себя так, чтобы и артисту понравилось.
0: Тут мы подходим к эстетическому такому воспитанию публики. А то, что это, приходит на концерт, как в пивнушку.
2: Это ужасно. Пойдем дальше. И артисты, стоящие на эстраде, поворачиваются спиной и смотрят на задник. А там экран.
0: А там вот экран, и эти лица.
2: И все вместе. Во-первых, единение зрителя и артиста. Они все смотрят в одну сторону, на задник.
0: Это в случае, если не достать оптики. Да, это на совсем больших концертах. Или если играет симфонический оркестр. Потому что он же тоже сидит лицом. И этот там, который палками машет, тоже стоит лицом к публике. А, нет, этот задом стоит. О, этот-то задом стоит.
3: С палками задом.
0: Да, с палками задом.
2: Он это понял. Он прочувствовал это давно.
0: Это фишка.
3: Но зеркало-то ему не ставят, если нет оптики, хотя бы большое зеркало.
0: Знаешь, что не ставят. Может, там у него такая...
3: Ну, маленькая, плохо.
0: Не, ну все равно, пусть он один стоит лицом, все равно он далеко, по идее. А оркестр симфонический задом. Тоже хорошая мысль. К тому же, еще есть момент. Вот это вульгарная практика концертов, совершенно дебильная. Она вот убивает также эстетическое восприятие музыки, как вот кухонный брехунец, который вот убил всю любовь к классической музыке в нашем народе. То есть, вот ты же сказал, Аэротон приходит, да, и ждет от артиста там получить удовольствие. Да, ему нужен еще визуальный ряд. Визуальный ряд совершенно сильно отвлекает от именно музыки, от текста, от музыки. Кстати, поэтому многие вот наши вот артисты, они допускают себе уже конкретно вульгарные там тексты, где не поймешь о чем, потому что все равно не слушают, смотрят там на ляжки, на... Ну, то, о чем вот вы говорили, да? Как это называется, стиль-то этот? Вот.
2: Стрип-поп.
0: Да, вот.
2: Или стрип-пуп.
0: Да.
2: Как?
0: Привело стрип, потому что, мы сейчас пойдем, увидим живого ящера. То есть люди не думают о том, что этот ящер выдает. Они хотят его живым увидеть. Это уже проблема. Поэтому наш метод, я думаю, стоит, в общем-то, необходимо даже его этот, ну, как это называется, залицензировать туда-сюда и деньги уже делить.
2: Я так подумал, что и исполнителям будет очень удобно. Конечно. Потому что не видно же будет, что они не попадают в фонограмму.
0: Во-первых, с бодуна можно приходить.
2: Mm-hmm. Да. И молча вообще с закрытым ртом стоишь.
0: А если уже совсем нет сил тушку с постели оторвать, на концерт приехать, можно вместо себя какого-нибудь там клиента там выписать, Федь, там съезди, ну постой там этот, ну что, одень. Хотя вот с ящера-то как сопля на любом будет висеть одежда. Ну двух-то впихнуть пусть там стоит, да. Ну давайте звонок. звонок, послушаем телефоны, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.

0: Да.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Очень интересная беседа сегодня. Но мне хотелось бы воскресить тему олигархов, которую вы начали в начале программы. Именно хочу задать вопрос, Александр, вам.
0: Да, опять, да.
1: Вот скажите, пожалуйста, как на вас сказался арест вашего непосредственного босса?
0: Да на мне лично никак.
1: А почему вас не пригласили в программу «Глас народа», где выступают такие как, люди, как Венедиктов?
0: Ну, я скажу так, что вот это его, скажем так, работа и профессиональная обязанность участвовать в подобного рода акциях, даже если это, ну, капустник,
1: на мой взгляд. А мне кажется, просто вас постеснялись пригласить.
2: Да нет, его же вызывали к Абрамовичу по другому поводу совсем. Это вы перепутали, это же...
0: Да, так что, не знаю, я вообще бы оставил это без комментариев, потому что как-то, по-моему, все это несерьезно, это смешно и, в общем...
1: Смешно, я не понимаю.
0: КВН, ну все вот, что происходило, да, это мое мнение, и да. Спасибо вам за звонок.
3: Ну, да. Да, ну не люблю я капустники, все,
2: ну,
3: вот эти
2: причем
3: вот посиделки.
2: Саша,
3: вот
2: ну вообще,
3: все.
2: Ну а Саша при чем?
0: Вообще при чем? В принципе, вообще есть такая, вот такой разряд людей, да, которые начинают дико защищаться, когда на них еще не напали. Вот я тут, например, на улице созерцал, то есть пьяная компания на этой стороне стоит, да, вот улица здесь, а он идет от ангары, от кабака такой, да, и уже там машет руками, то есть за эти еще не напали. Вот эта ситуация мне вот... очень напомнил то, что происходило со всей вот этой вот, ну, клоуна от Москвы, комедия какая-то. Ну, мое мнение, оно может быть ошибочно. Еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: У меня такой вопрос к музыкантам. Вот в последнее время некоторые музыканты сейчас перед концертом уделяют большое значение фейс-контролу. Если человек может выкрикнуть, там, «я люблю тебя» или «вау», то существует группа охраны, которая отводит в сторону и разбирает. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
2: Это ужасно, особенно когда вау выкрикивает.
5: По-русски, по-нашенски.
2: Это ужасно.
0: Ну, вы знаете, я...
5: А что вау обозначает вообще?
0: Ну, это когда они вот сидят, то есть там два есть выражения, насколько я знаю. Не, ну не обязательно, еще так типа охма. То есть такая эмоция базитическая, то есть связанная, в общем, с попкорном, с кинокультурой, когда там расслабься, это же Америка фраза, да, или там это так же гениально, как Битлз. Вот эти вот слова, то есть можно объединить просто вау, да, в принципе, на мой взгляд. Но мы-то пошли дальше, то есть мы на концерты, на всякие, то есть на любые, да, которые нас зовут охранять, мы фейс-контрол значительно усложняем, то есть недостаточно просто выкнуть вау, а нужно разыграть какую-то сценку, если вы приходите там не один, да, там, вот, либо прочитать какое-нибудь стихотворение, там, вставать на стул. Это, конечно, немножечко удлиняет вот, время прохода на концерт, но зато мы уверены в публике.
5: Да.
0: И вы знаете, приходит огромное количество людей вот с театрального зрительского факультета. Представляете? То есть студенты, вот, которые будущие профессиональные зрители. Вы знаете, да, что
5: да,
0: открыли мы зрительский
5: факультет?
0: Да, и все
5: один и тот же стишок читают, да?
0: Нет. Нет, это мы не допускаем. Каждый свой. Некоторые свои читают. Одного мы тут сгоняли даже. То есть вошел в раж, дескать, трибун я такой, и как начал там свои шпарить. Мы говорим, что уж концерт сейчас кончится, типа, парень-то уж слезает. Не, типа, все. Но есть такие люди, да, которые вот начал и не остановишь. Айрат, ты что-то хотел прочитать?
6: Я думаю, что, в принципе, эта идея очень хорошая, только проект, он не может быть долговечным, хотя он пережил своего, так сказать, вот телевизионного отпрыска. Ведь нашлись же люди, которые слезали эту идею, этого фейс-контрола, в связи с тем, что некоторые приходили на этот фейс-контрол только для того, чтобы почитать. И вот приходилось из них отдельную очередь делать или как-то переносить. Ну, они вот, ну, мешали. Ну, вроде бы неприлично сказать, идите вот там это сделайте. И приходилось терпеть, ждать. Наполняемость зала очень медленная. И потом решили сделать для них на телевидении такую программу. Вы помните, они приезжали там и плясали, и читали, и показывали
0: бёдра. А она сейчас называется, это «В нашу гавань приходят корабли».
2: Ну вот, да, вот. Ну так это же для этого специально построили помещение. Вот рядом с этим залом построили...
0: Да, да.
5: Спокойно, спокойно.
6: Да, конечно.
2: Дополнительный зал.
0: Это же одно время и мы сдавали вот дорожному патрулю наше помещение под павильон съемочный. То есть актеры тогда были профессиональные. Сейчас смотришь, снимают они, например, какой-то там пожар. И огонек слабенький экономит на площадях. А у нас так раньше на съемке подожгут, да, то есть каскадеры какие играли. А как статисты изображали трупов? Помните, вот ранние выпуски. Угу. Ну а потом, типа, руководством отмывать все это долго, эту искусственную краску, железки эти убирать. Тебе никогда за собой не убирали, вот сколько помню, поэтому и прикрыли аренду.
6: Дорого содержать. Дорого. Сейчас, конечно, студия, где они снимают, она подешевле.
0: Подешевле.
6: Видно, заветно,
0: сказалось, к сожалению, да. Ну что, сейчас мы прервемся на пару минут, потому что там сейчас сообщили по рации, там по перехвату едет какой-то кортеж, можно антенки сбить.
6: Ну тогда на пару-тройку.
0: На пару-тройку. Ты зарядил, да?
6: Да.
0: Отлично. И мы продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым, мы Айратом Дашковым, просто Айратом, но тем не менее замечательным парнем и, кстати, метким стрелком. Удалось, видишь? Удалось.
6: Начинающим вот. Концертмейстером.
0: Да. Ну и, соответственно, я предлагаю все-таки посвятить сейчас еще немножко времени нашим уважаемым послушать звонки в прямом эфире, да? Что хотят у вас спросить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло.
0: Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
7: Хочу спросить у Айрата, где он сейчас пасется, поскольку выперли всех с радио 101-то. Вот. Где он сейчас подрабатывает? Не хотел бы он стать соведущим лаэртским?
6: Да нет, не думаю. Вы знаете, просто не хотелось бы как-то публично вот рассказывать. Просто не совсем этично. Нас могут слушать дети, и то, чем я сейчас занимаюсь, могло бы покоробить их уши. Может быть, при личной встрече я вам расскажу, как я подрабатываю. А насчет того, что выперли, ну, вот вы не правы. То есть ситуация была такая, что мы сами как-то вот совершенно концептуально все хором, все вместе, всем коллективом взяли и выперлись. Все до одного.
2: Ну, ты же скажи, что ты пасешься в новоарбатском гастрономе. Ты тут скрываешь.
0: Утюжит.
6: А, про то, что пасется. Да, но не только в нем, кстати.
0: Ну, вообще, во всех виднейших гастрономах, это же понятное дело.
6: Да.
0: Кстати, вот насчет вообще других радиостанций, я думаю, что, так сказать, я вправе поздравить коллег вот с радиостанции «Серебряный дождь» с их юбилеем. Тут вот прислали сообщение. И, конечно же, 60 лет, если верить, правда, этому сообщению, первому русскому диск-жокею Севино-Вгородцеву. Безусловно, вот те программы, которые тогда доходили из BBC, были талантливы. И овладевали душой, в общем-то, многих школьников. О, как я сказал, круто, да? Поздравил. Ну, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту говоря.
8: Здравствуйте.
0: Будьте здоровы. Здравствуйте.
8: Да ничего. Вот это, в общем-то, Василий Солнцевский.
0: Да.
8: Я не буду сейчас говорить, всяческую там войду. Мне вот вопрос к всем четырем. Было у него желание вот, выделиться из общей толпы, как бы.
0: Какой интересный вопрос.
6: А он почему-то этот вопрос, извините, я сразу подразумеваю, какая-то установка, то есть было ли желание выделиться, а что, то есть мы никак не выделяемся, что ли, как предварительная установка?
0: Может быть, Василий имел в виду, так сказать, внешние какие-то атрибуты, ну вот, например...
6: Ну, по-моему, и так нас очень видно, обрати внимание, видно, вчера, когда я шел по здесь, Новому Арбату, как издалека уже народ подтягивался, посмотрел, и пальцем показывал.
2: Ты-то, ты-то в плавках же шел.
0: И в таком количестве татуировок, кстати.
6: Только из-за этого...
0: Как-то в тушку...
6: Ну вот мне обидно, что только из-за этого, что такая обыденная вещь привлекает такое бурное внимание людей, не имеющих сих признаков.
0: Ну, кстати, вот, вот Татьяна...
5: А мне нравится в паранже ходить, я, в общем-то... Не знаю, мне кажется, хорошо, когда тебя никто не видит.
2: Ну, то есть выделяешься, да?
5: Нет, наоборот, тебя не видно.
2: А, не выделяешься.
5: Да. Кстати, мне не хочется выделяться.
0: Обсуждали, у нас была целая программа большая по поводу женщины на шпильках, да, и в одежде, в которой преобладает красный цвет. То есть по сути своей, да, в животном мире красный цвет считается либо угрозой какой-то, либо он очень яркий, привлекающий внимание, да, то есть какому-то существу, который вот привлекает хищник более слабого, чем оно само, и потом его типа, что твой пеликан треску. Вот. А у женщин вроде это слабый пол, да, но с другой стороны наоборот. Они одевают шпильки, привлекающие внимание своим цоком потенциальных, скажем так, маньяков, унта, в общем-то, каких-то других зловствующих элементов. И вот какие-то яркие одежды, ну, то есть противоречия, вот, в общем-то, цели привлечения внимания и цели безопасности, да. Вот, Татьяна, как вы считаете, должна быть какая-то грань здесь вот все-таки?
5: Ну, это только очень мужественные девушки могут так рисковать.
2: Ну да, у нас-то уже что?
5: Я бы не позволила себе так рисковать.
2: У нас же старческий эротизм.
5: Нет, я бы себе не позволила. Но лет 30 назад мне тоже было много страшно делать то, что я делала, и всегда думала, зачем я это делаю? Ну ладно, это последний раз. Нет, я не думаю. А привлекать внимание опасно, когда еще маньяки, ундофицирован, это опасно очень.
0: Да, да. А вот ломились ли к вам вообще когда-либо в диком количестве поклонники, скажем, в гостиницу или там, ну, куда-то вообще ломились, в гримерку? То есть, ну, обычно как, вот, например, мужчины-артисты, они страдают от поклонников в каком смысле? То, что их тащат выпить и говорят, ну, ты, братан, ты что, мы за 50% отмажем тебя? Вот так они обычно говорят. А у женщин другое. Ну, то есть, ну, из самого вульгарного это им предлагают там определенное количество, в общем, иностранных денег за определенные услуги, да, вот, либо там начинают как-то вот домогаться, начинают, значит, плести длинную такую слюнявую телегу о том, когда они начинали слушать ее песни, что она самая красивая, и, дескать, он всегда там либо-либо, в общем-то, вот.
6: Да просто иногда, прости, автограф просит так, что артист пугается, он думает,
0: бечь
6: что
0: хочется,
6: да, надо лучше дать, а то ведь можно полепе получить.
0: Да, да.
5: Не, ну, бывали, конечно, случаи, но я не хочу обманывать и наговаривать на себя, что у меня так было много таких вот желателей, доброжелателей получить автограф.
6: Мне же, как музыковеду, простите, же припоминается, что вот в наибольший, так сказать, период вашей вот самой популярности, модности, да, то есть были какие-то толпы поклонников.
5: Ну, толпы, но они были очень скромные. Они приходили, получали автограф и отходили. Так даже не было принято какие-то там вещи рассказывать певицам.
6: Скажи мне, кто твой поклонник, и я скажу.
0: Ну, а вот сейчас у вас случаются вот концерты какие-то, где вот происходит общение именно с поклонниками или с поклонницами. И какова вот динамика развития вот каких-то изменений в поведении, в общем-то, вот ваших слушателей? Ну, просто дело в том, что мы-то все тоже люди известные, дико популярные, но все-таки достаточно короткий промежуток времени, и не можем вот эту динамику отследить. А вы уже, скажем так, и в 70-х годах. Чем люди отличались, приходящие в гримерки?
5: Ну, вот приходят, если люди, те, которые приходили 20 лет назад, они говорят, мы под ваши песни вот первый раз поцеловались там с Юрой или с Машей, или первый... Я стала женщиной под вашу песню, там «Мир без любимого». Кто-то там забеременел под мою песню, кто-то плакал от того, что там любовь разбилась или девушка ушла к другому. Ну, то есть вот такие вещи. То ну, есть... человечески вполне.
6: То есть очень хорошо, что, извините, не, они не стремятся это все делать в присутствии артиста во время.
5: Да, только рассказывают.
0: Да, да. Да, а сейчас совершенно другое. То есть, говорят, мы вот один раз по твою песню там ехали, и с моста прям упали, пьяные были. Вот, да.
2: Ну, но были разные сумасшедшие там бездомные дети, которые там выслеживали.
5: Ну, я про них забыла.
2: Нужно было придумать так, чтобы тебя не поймали. Потому что подходишь, допустим, к концерту у тебя в России, а тебе ехать нужно, мы жили у приятеля на Алтуфьевке.
0: Это далеко.
2: И ни с того, ни с сего. А, думаешь, что оторвался уже.
0: А, то есть они даже на машинах, типа...
2: Были. Они, не знаю, каким способом.
5: На метре. Заходят,
2: а они уже возле парадного.
5: Да,
2: и вот поджидают.
5: То были возле концертной площадки. Ведь...
2: Но был очень смешной случай. Вот, кстати сказать, мы... Помнишь, где-то мы были? Белов город, такой знаменитый город.
5: Угу.
2: Там какая-то знаменитая певица родилась, я не знаю. Но там, помнишь, это самое? Ну, выбросился кто-то с пятого этажа, это ты помнишь. А вот когда кто-то к ней ломился в номер, я его прихватил, а он начал кричать, что он ГБшник, он в ГБ. И вроде с ножом, и помнишь, что там мы с ним там потом экзекуцию какую-то ему делали?
5: Ну, это вы делали, а я отсутствовала, я не видела этого всего. Какой это вы мужской были. Коллектив ваш делал.
2: Что-то. Разные, в разных местах, в разных городах какие-то обязательно. Но у нас же группа, а группа это же организованная, понимаешь, это как банда. Но в город приезжает, и
0: да, все должны держаться друг за другом.
2: Да, кому-то там что-то...
5: Ну, кому-то стоит.
2: Ты же помнишь, ты в те-то времена, хоть и маленький ты был, но ты, наверное, застал, что обычно музыканты ходили, не инструменты носили, а носили стойки от микрофона, вот металлические такие, да, ну, да, на всякий да, случай. Да. На всякий
0: нет,
2: случай.
0: Мы немножко застали, вот когда были времена так называемых это приезжих отсюда, когда они приезжали и лупили всех музыкантов. Ну, кстати, я вот честно скажу, это там, ну, субъективное очень ощущение, иным оно и не может быть. Я дико ненавижу гитару в руках. Кого-либо или у себя. Вот если я держу в руках гитару, там, в чехле, я чувствую себя кого-то голым каким-то. Мне очень, не знаю, вот это какой-то комплекс, наверное. Я...
6: Любой музыкальный инструмент.
0: Скрип. Любой. Вот любой, да.
6: Чем то он есть... больше, тем беззащитнее.
0: Вот. Вот именно из-за того, что он делает и тебя беззащитным. То есть,
2: а ну... у Саймона-то какая-то песня была про это, про гитару, что там гитара, вот. Ну, там с девушками было связано еще, что вот вроде вот, гитара, типа, да. Что ты думаешь, что вот я с гитарой, это
0: типа, все. Типа провоцирует на людей.
2: Да, на а на самом деле я завтра уеду в другой город, а ты, ну что, ну, забудешь об этом. Ну, что-то про гитару тоже.
5: Ну, бог с ним.
2: Вроде какая-то гитарная.
6: А может быть, такая. От того, что начинаешь чувствовать какую-то дисгармонию между неким вот кусочком большого искусства, как мы говорим, у тебя в руках, с которым ты находишься посреди вот обыденной жизни какой-то повседневной, которая тоже в своем роде искусство, но немножко другое. И вот эта дисгармония и порождает такое ощущение дискомфорта. Ну,
0: нет, ну, есть же, скажем так, люди, которые, вот, так сказать, чувствуют вот это искусство гораздо больше, там, чем, ну, скажем, я, да? Uh-huh. То есть вот он несет скрипку, у него скрипка стоит там 6 косарей, к примеру, да? И uh-huh. на этой скрипке играл там, ну, Паганини, ну, к примеру, uh-huh. да? Вот при этом он, ну, ощущает себя, эту скрипку, и вот мир как один треугольник, Айрат, как uh-huh. гармонию. А скрипка вот... не выбивается из его... Ну, в принципе, по сути своей. Ну, да, по
6: скорее
0: сути
6: всего,
0: своей.
6: Он думает, что нет, вот у меня скрипка в Ганине. Горд.
0: Да не.
6: А окружающие некоторые радуются. Ну, бывают же такие. То есть он несет скрипку, и он уже горд от того, что у него есть эта скрипка, на которой Ганине играет.
0: Да, лучше баян нести.
6: Баян, да. На нем еще кто-то.
2: Но он же может идти и думать, что он... скрипка, ладно, он себя может нести. Идти и нести себя.
6: Понимаешь? А тут вот мы уже подходим к проблеме в разнице ощущения людей, один из которых несет скрипку, а другой баян.
0: И вот интересно, разница, кстати, вот какой момент. То есть они идут, один по одной стороне, да, дороги, другой по другой. Предположим, что это происходит около консерватории, да? Mm-hmm. Вот где тут стоит чугунный дяденька, вот они идут навстречу, вот они встречаются глазами. Что думает один, что думает другой? Вот.
6: Какие? Глядя друг на друга?
0: Да, да. Вот. При этом представим себе, что, ну, так, среднестатистически, в общем-то, граждане внешне. То есть, значит, скрипач, он без смокинга, и, то есть, ну, совершенно обычный такой тип МНС-а. И тот такой же МНС с баяном.
6: А вот пусть попробует.
2: Не, а мне еще смешнее, Татьяна, знаешь, Саша? Татьяна попробует сейчас. А, Саша, еще смешнее, знаешь, когда вот тоже какой-то известный певец, он все время выходит, я забыл, как его зовут, выходит, да, и он голову несет, такая хрустальная голова у него.
0: Я понял, есть такая, да, есть такая поза. Ну, я понимаю, о чем. Да.
2: Он Сиси напоминает из этого, из новосерийного. Помнишь такой? Вот, ну, тоже так. голову.
5: Из Санта-Барбары?
0: Я не смотрел, но я представляю.
2: А что это Санта-Барбара?
5: Это как какой-то фильм.
2: А, ну да.
6: Мы вот его Си-Си так и называем.
2: Или «Хрустальная голова».
5: Да. Нет, ну а чего? Если по одной стороне идет баянист, по другой скрипач, да. Я думаю, что...
2: Надо еще...
6: А что они думают друг о друге?
5: Один скипел. Думает, о, какой я да? крутой. Младший пока на скрипках, но старший уже на роялях, когда ты помнишь, у Карцева был такое высказывание. Нет.
2: Ты при Саше не говори, он терпеть не может. Этот текст писал Жванецкий, он терпеть не может. Давай дальше.
5: Нет, ну а баянист говорит, перейди на мою сторону. Будем дуэтом играть. Но я думаю, что у них не получится. Скрипач с баянистом.
0: Наоборот, это классический состав очень. Аккордеон, он скрипка.
2: Самый популярный дуэт.
0: Самый популярный.
5: Ну, аккордеон, он скрипка, да. Баян,
0: ну, в принципе,
5: только
0: тоже.
5: Для частушек.
2: А баян это одно и то, это тот же аккордеон. Но... Это у нас он называется баян, а там-то называется аккордеон.
0: Конечно. Мне кажется, что в данном
2: придумали.
0: Случае вот баянист, он будет чувствовать себя этим таким дворовым пацаном, да, вот, который вот сермяжно освоил инструмент. И смотреть вот на этого скрипача, как на ну, какого-то
5: на
0: такого...
5: Бога, да.
0: Да, как на маменькиного сынка. Нет, наоборот. То есть он будет отдавать ему должен, будет говорить, ну, у него же были лучшие условия, да, у него там вот, ведь, согласитесь, например, если у вас за стеной там играет весьма неуклюжий человек на баяне, это более удобоваримо, да, для совместного как, проживания коммунального, нежели если он там на скрипке пиликает. Ну, по логике. А тот про этого думает, ну, типа, да, вот у него нет будущего. Кстати, что очень печально, действительно, у баянистов, как правило, будущего нет. Да и у скрипачей оно в наше время. Извините, я болею, в общем-то, никудышное. Правда, так скажем, тупик. То есть, что такое панки современные? Это скрипачи и вообще классические музыканты. Будущего нет. Вот это к ним лозунг подходит в полный рост, кстати. Во как. Вот, поэтому тут, на самом деле, оба они, так сказать, печальны.
5: Ну, музыканты — это вообще такая профессия.
0: Да.
5: Не очень высокооплачиваемая.
0: Да речь даже не в этом. Речь о том, что и не уважают нашего брата.
2: Особенно скрипачей.
0: Да, кстати, вот скрипачей не любят.
6: Но был в баянистах «Город наш влюблен». Я вспомнил эту пьесу в исполнении известной вот, латышской звезды, помните?
0: А вот эта песня, вот «Играю на гармошке», вот что у всех на виду.
6: Да,
0: замечательно.
6: Да.
0: Или вот это «Пой моя гармонь». Помнишь песню «Женщина»?
6: «Одинокая
0: да.
6: в поле гармонь».
0: Да. Да. Или вот это «Лишь где-то очень далеко за речкой гармонь тыр-пыр». Там. Uh-huh. Вот сколько uh-huh. успался. А сейчас... Кстати, вот какие были песни душевные? Давайте вспомним. Про флейту не пели. Считался буржуазный класс, там «Голубая кровь» и так далее. А гармонь часто воспевалась. Гитара, типа, бренчит гитара в подворотне, там, да, там, на нашей речке,
6: гитара
0: на Шамотне.
6: Гитара частенько упоминалась, да.
0: Но при этом не упоминалась электрическая гитара. При этом ни разу не упоминалась барабанная установка, кроме там звучит на пляже там барабан. Во как, да? Mm-hmm. То есть на вертле жарится этот тыр-пыр баран, собственно, mm-hmm. вот. Ну, а вот именно классическая электрогитарка не упоминается нигде.
2: Не любит ее народ.
0: Не любит народ. Вот как ненародный это все-таки инструмент. Ну, телефонный звонок, наверное, пришло время отслушать мощно. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте. Да, здравствуй, Дима. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Да. Александр, хотел бы задать вам всем вопрос.
0: Давай.
9: Вот, правда, что вы любите паять вот, умы паяльников по ночам? Вот. Еще я хотел бы сказать, как я люблю вашу программу. Ну, просто очень сильно.
0: Спасибо. Ну да, это, в общем, техническая терминология насчет паять. Дело в том, что много. То есть наша программа реально ведь, да, это что? Это припой для того, чтобы некоторые, в общем-то, разрозненные элементы сознания граждан, в общем-то, как-то сплотить в одну конструкцию. Или попросту, как говорим мы, это самое, сгрести муравейник в одну кучу, да, или сбить кефир одним миксером, или, в общем-то, два яйца в одну сковородку, или пачку пельменей в одну кастрюлю. Это все одно и то же, как вы понимаете. А что вы так как смотрите на меня?
2: Да нет, мы уже...
6: А мы каждый свой случай одно.
2: Потом ждем своего участия. Тут же каждый, кто пришел, должен обязательно что-нибудь припаять. Поэтому вот...
5: Я не умею паять паяльника.
6: Ну ладно, я за вас запаяю.
0: Ну что, пришло время Фернан пьесу отслушать.
6: Отслушаем.
0: Продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Сейчас я вот обращусь тут к пейджеру. Тут, кстати, и наезды. Ну, как правило, на меня. Так, сейчас, секунду. Угу. Что-то много как всего пришло. Вот такое сообщение. В отличие от твоего ужасного творчества, творчество виртуозов аккордеона нашло свое понимание и аудиторию. Выходит на путь региональных отделений крупной компании BMG. Тебя туда не подпишут ни при каких условиях, пишет Аркадий. Ну, Аркадий, я хочу сказать следующее, что у меня, так, во-первых, не творчество, а искусство. Вот, а во-вторых, реально я не заключаю сделок с, так сказать, представителями англосаксов, пусть даже они будут американцы, голландцы, даже пусть они открывают свое представительство в России, я русский и из BMG сам никогда не пойду на контакт, да. О курсах молодых матерей мы сделаем потом отдельную программу, не в этой. Тут про космос я еще немножко запускаю. Так. Ага. Да. Найджел Кеннеди, замечательный скрипач, действительно, ученик Ягуди Минухина, такой есть. Вот. Но сейчас он сдал несколько форму уже, и все это от того, что ведь вот что губит хорошего музыканта? Его губит желание стать мультиинструменталистом, то есть познать все. То есть, к примеру, вот человек хороший флейтист, отличный флейтист, начинает играть на клавишных инструментах. Сразу теряет уровень там. Начинает играть еще на каком-то инструменте, заниматься им профессионально. Сразу тоже теряет уровень. Это при тех условиях, только если изначально он обучался игре только на флейте, а не как мы. Мы-то, естественно, все собравшиеся здесь самураи, мы сразу...
2: Дурим. Ты понимаешь, я не знаю, уместно ли будет... Пословица есть, хорошая русская пословица. Она, нет, может капельку неприлично звучит.
5: Нет.
2: Но...
5: Нет.
2: И тем не менее, сиську и письку в одну руку не возьмешь.
0: Да! Совершенно верно. Вот совершенно верно. Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, наши радиослушатели как-то тоже выскажут свои соображения вот по поводу мультиинструментализма и вообще вот на тему искусства, да. Кстати, обширная тема. К человеку я тут подхожу недавно, ну, что-то мне скучно было, да? А он сидит такой, протокол заполняет там, ну, очередные там это самое... налоговые бумажки. Слушай, говорю, Витек, скажи что-нибудь об искусстве, вот так ему. Круто, да? Я ему такую входящую дал. Посмотрел на меня как на даун и говорит, не мешай, слушай там. Так. Представляете? Нет, ну вот реально, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Вы знаете, Саша, я хочу сказать вот относительно кухонного брехунка, как вы это выражаете.
0: Да, да.
10: Ну, вообще говоря, вот чтобы постичь классическую музыку, можно и кухонный брехунок слушать. Мне кажется, что человек, вот любящий это, он по складу своей души уже к тому стремится. Вот я помню себя, что вот 12 лет, наверное, мне было, или 13, я попала к одной женщине, она была военной переводчицей, я человек совершенно незрячий. И она слушала из Лондона, по-видимому, из Ковенгардена, оперу «Травиата». Это для меня было вообще открытие, потому что я лично никогда не слушала ничего подобного. Ну, в основном детские передачи, сами понимаете, человек незрячий, вырос в бараках и вообще в такой среде. И когда я услышала вот звуки увертюры и потом слушалась в эту музыку, то я настолько была поражена, что опера вообще в моей жизни просто... И потом, когда я училась в школе незрячих, И в 5 минут первого, как правило, передавали оперные арии и в исполнении знаменитых артистов. Так вы знаете, у нас, в принципе, в интернате было казарменное такое положение. Нас буквально укладывали, независимо от того, какого мы возраста, очень рано. Мы, по-русски говоря, смывались через наушники, потихонечку в класс там какими-то путями ключи доставали и слушали вот эту чудесную музыку. Так что это не кухонный брехунок виноват, а вообще-то говоря, наверное, все-таки, ну, как я вначале сказала, это склад души, а во-вторых, у нас очень плохо поставлено в школах преподавание на уроках пения. Потому что вот мы в интернате для незрячих, у нас этому посвящалось очень огромное значение, и нам многое давали, и в основном, ну не в основном, а в принципе вообще в основном так нельзя сказать, но тогда же много было советских песен, все, но нас очень тщательно знакомили с классической музыкой. Потом у меня к Татьяне есть 2 вопроса.
0: Давайте.
5: Пожалуйста.
10: Я, конечно, может быть, ну, не моя сфера, но просто интересно. В каких отношениях вы сейчас находитесь с Львом Лещенко? И второе, что вас подвигло помочь Бабурину записаться на студии, чтобы он прозвучал? Всего вам доброго.
0: Спасибо.
5: Спасибо. Ну, я начну, наверное, со второго вопроса. Бабурин оказался очень способным, хорошим учеником. И мне показалось, что у него все есть вся потенция к тому, чтобы хорошо петь и даже, может быть, где-то на равных соревноваться со Львом Лещенко.
2: А может, и лучше пел бы, если бы дальше занимался.
5: Вот. А что касается Льва Лещенко, у меня был такой опыт в 80-м году. Мы записали с ним песню про олимпийского Мишку. Ну и как-то больше не приходилось с ним общаться не творчески, не чисто по-человечески. Он как-то меня в упор не видит, а я уж тем более. Я на таких взрослых мужчин уже внимания не обращаю. Я все по-молодым. Вот так что вас больше с Лещенко я не встречалась.
0: А можно вопрос такой?
5: Да.
0: А вот когда вы записывали вот этот олимпийский, вот эту олимпийскую песню, mm-hmm. вы вот, ну, вы только не обижайтесь. Вы, обнявшись, пели ее? Или...
5: Ну, это так сделала Александра Николаевна, что похоже было, что мы, обнявшись, пели. А вообще я, как говорится, Лев Валерьянович встал возле микрофона, а я как маленькая собачка, шавка, то с одной стороны пристроюсь, то с другой, чтобы как-то все-таки меня народ услышал, мой голос.
0: То есть это писалось все-таки в реальном времени, не на многоканальную технику?
5: Нет,
0: да?
5: Это писалось на один микрофон и в реальном времени, и при том Лещенко просто занял всю площадь возле микрофона, скажем так.
0: Вы знаете,
5: по-джентльменски
0: это, в принципе, это еще он поступил, ну, действительно по-джентльменски, потому что это особо, так скажем, важный и сильно поднявшийся, как они считают, артисты. Они что делают? То есть, типа, говорят, я напою свой трек, там, и не хочу видеть никого. Некоторые даже своих музыкантов не хотят видеть. Это история, кстати, с Ниной Хагин была одно время, когда она, говорит, ну, типа, рассорилась с группой, говорит, я приеду и сама напою, никого видеть не хочу. Поэтому, в принципе, Лещенко в данном случае еще такого в демократические игрушки сыграл, видите как. Мог бы вообще сказать, да я вот один спою, она...
5: А он так уже сказал в каком-то интервью, что он не знает. Он типа того, что меня не было на Мосфильме, я не пела вместе с ними. Он не знает, каким образом я так вот появилась потом на записи. Там еще был ансамбль «Пламя», который тоже присутствовал и стоял.
2: Не, ну у кремлевских же Соловьев, у них своя правда там.
6: Ну, у нас есть свидетели, ансамбль «Пламя», да?
5: Да, они тоже там стояли. Малежик, Белянин, вот такие вот товарищи.
0: У меня какое-то вот ощущение иногда складывается, и мне интуиция подсказывает, что просто вот в этой тусовке очень хорошие наркотики, на самом деле, чистые, не причиняющие особого вреда организму. То есть, ну вот заметьте, они не стареют ни один. Ни один практически. Ну, вот при этом даже вот как-то стараются быть современным. Я вот тут одного видел, он одно время тоже пел там Виа, там ансамбль. Потом, ну, естественно, как пошла мода воскрешать это все, так он в кожаных штанах, но таких, то есть, извиняюсь, опять же, может быть, не совсем приличная пословица, да, там, но тем не менее.
2: Но пословица есть, пословица.
0: Уже яйца седые, а он в кожаных штанах, вот на таких платформах, то есть, ну, как вот, что твой пацан на дискотеке, Айрат, ну, то есть, это говорит о чем?
5: Душа молодая. Поёт.
0: Наркотики хорошие, Татьяна. Наркотики хорошие, конечно. Ну вот что фишка-то.
2: Да, Лукойл выпускает.
0: Да.
5: Хорошие наркотики, они тоже дорого стоят.
0: Ну вот, видимо, есть какой-то.
5: На них же нужны деньги.
0: Ну а как может взрослый мужчина, да, там делать себе чуп, одеваться в какие-то клоунские костюмы, довести себя неподребно, петь там про какой-то бамбук, там, я не понимаю. Ну как? Наркотики хорошие, правильно. А что касается вот классической музыки, все-таки Брехунец тоже виноват. Я, кстати, больше от того хочу сказать, что вот, когда уже наши граждане получили возможность финансовую иметь в своем доме там стереотехнику там с УКВ диапазоном, то это УКВ, он же тоже моно практически. Но я с трудом понимаю, как можно слушать классику, если это только не совсем старая запись, где вот этот монорежим, он, ну, уже закладывался, соответственно, в запись, то есть ничего не поделаешь. Ну, как можно слушать монофоническую? Не, не понимаю я, честно говоря. Уж через Брехунец, где, извиняюсь, 4 килогерца всего прет, где контрабаса не слышно. То есть это же струнная группа целая. То есть люди, у них есть свой концертмейстер, серьезно, маркиз, да, уж контрабасы вот эти там.
2: Саш, ну ты не забывай, там же подоплека в чем, что в школе, в этом интернате большое внимание уделяли. У человека просто развит слух, понимаешь, сейчас же не уделяют в школах внимания.
0: А, ну, то есть вот учили слушать музыку, в принципе.
2: Да, поэтому там, она, да, и в Брехунец могла слушать. А вот сейчас просто потрясающе. Почему вот кто-то не займется этим? Делать стерео-брехунец, но с качественными динамиками.
0: Цифровой.
2: Да, цифровой какой-то. Это же потрясающая для рекламодателей вещь. Как они не... Они вот что-то не догоняют.
0: Играть на ностальгии. Да, на
2: ну,
0: ностальгии.
2: Какой-нибудь олигарх бы схватил вот эти все кухни, да, в свои руки, и все.
0: К телефонному звонку обратимся. Сейчас я тут вот одну операцию проделаю. То есть, ну, насекомые покормить нужно.
11: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Это Харис говорит.
0: Здравствуйте.
12: Я хочу приветствовать замечательных гостей. Вот. Прежде всего хочу сказать, что Александр очень рад вас слышать.
0: Ну, я признателен, типа, да.
12: Да, да. Вот. А во-вторых, вы тут как-то говорили, что более приятно, когда аккордеон за стеной звучит, нежели какая-нибудь скрипка, да?
0: Ну, я не сказал, что приятно. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, да? Я имел в виду, что более, ну, что ли, удобоваримо для большинства населения. Понимаете?
12: Ну, понимаете, я, видимо, исключение составляю из этого большинства, потому что у меня за стеной звучит постоянно плохо настроенная пианино. Вот. Причем стена находится в другом подъезде. Вот. Я хотел с ним зайти, вот, дескать, сказать, что, ну, мол, давайте я вам настрою. Как-то жалко людей просто. Ну, что такое вообще? Вот. Но я, поскольку не знаю даже, как они выглядят, я как-то не опасаюсь к ним идти. Причем звук такой идет, как будто просто какую-то кошку бросили на пианино. И вот, вот посочувствуйте мне.
5: А вы настройщик, да?
12: Безусловно.
5: Это трудная специальность.
0: Ну, сочувствую.
6: Ради собственного здоровья я бы посоветовал сходить.
2: Да,
6: такие
2: бесплатно.
6: Да, бесплатно настроить.
12: Или, может быть, просто ящиком подпалить.
5: Нет,
2: настроить. Бесплатно настроить. А если там что-то сложное, то нужно купить вербеля, вкрутить их туда. Ну, как,
12: ну, в принципе, можно даже новые пианино купить. Ну,
6: вот это позволяет средства, вот лучше выбрать.
0: А есть еще один вариант, знаете, тоже вот, в принципе, хорошее пианино, ну, которое строится, то, так, да, за даром никто не отдаст. Плюс перевозка туда-сюда, то есть как ни крути, где-то там, ну, минимум там в 150 зеленых иностранных денег станет, правильно? правильно?
12: Ну да.
0: А исходя из того, что люди могут себе позволить отбренчать на расстроенном инструменте, ну, это говорит о том, что с эстетикой не все в порядке, и так, лишь бы издать звук. Поэтому вы можете за 150, в общем, гринца пойти и купить электронную какую-нибудь игрушку китайскую. И они с радостью...
12: А? Можно я перебью вас?
0: Да, конечно, да!
12: Спасибо, спасибо.
0: Да забудьте.
12: Так что? Вот, я хотел сказать, вы вот начали говорить, что, дескать, купить какую-нибудь игрушку, а может просто начать просто бренчать по кастрюлям каким-то мощнейшим?
0: Нет, это приведет к цепной реакции, в общем-то, всего подъезда.
12: Не знаю, можно заорать «Милиция!»
0: А, да, да. Это все, вы знаете, спасибо, Харрис. Кстати, вот заорать «Милиция!» Это святое дело, в общем, любого гражданина. То есть где-то там, ну, я даже бы установил дежурство. Ну, как раньше, например, ходил человек и говорил там, да, там, спите спокойно, жители, все спокойно, время такое-то, да. Была традиция, этот голос.
11: С колотушкой,
0: хорошо. Да, да, да. Так же и сейчас. Если жильцы любого дома многоэтажного установят, скажем так, дежурство, что, например, в 3 часа ночи, да, из такой-то квартиры высовывается человек, любой член семьи, и кричит «Милиция!» там в 15 минут четвертого из другой квартиры вот так, то, мне кажется, правопорядка будет больше. И к этим крикам люди привыкнут. То есть, если кричат «Милиция!», значит, все это самое спокойно. Ну, а что, по-моему, нормально.
11: Ну, или восстановить вот институт этих околоточных в колотушки, которые стучат. Каждый час тюдю... Люди проходят, и люди спокойно спят, знают, что все нормально.
0: Да, можно так. Но милиция красивее.
11: Милиция.
0: Да. Следующий звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Упал явно и ударился лобиком о журнальный стол. Утомление. Дело в том, что крутить, я всегда говорил, дисковые аппараты — это плохо. Потому что человек крутит, крутит, так сидит, пальцем упирается.
11: А если копытом, еще сложнее же.
0: А потом постепенно у него палец устает, он бах только, и все, бывает вот... Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
13: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Это вот Василий.
0: Здравствуйте, Василий.
13: Я хочу, в общем-то, выразить солидарность с господином Гоблином. Что вы, в общем-то, очень мастерски паяете умы. Вот. Вот, и хочу, в общем-то, поделиться своей, в общем-то, радостью. Вот пока вы тут разговаривали, я сходил на улицу. Вот, и около под дома одной девушки написал на асфальте: «С добрым утром, Аня, как тебе спалось?» Представляете, встает рано, Аня открывает, то есть шторы разонавешивает, шторы смотрит в окно и видит это.
11: По-моему, очень романтично.
0: По-моему, тоже.
11: Только нужно было еще «Милиция!»
0: Снизу мелко-мелко. «Милиция!»
5: Зачем?
0: Хорошая, кстати, практика. Я вот вообще считаю, что вот если бы были какие-то, как мы уже говорили, олигархи, да, то есть они бы закупили бы место под жилым домом и сдавали бы его в аренду вместе с баллоном краски для того, чтобы любой человек мог написать там «любимый» или там «любимому» какое-то послание, да. Или, к примеру, там угрозу даже. Тоже в этом нет ничего страшного. Потому что иногда угроза, она непосредственно нейтрализует, собственно, вот саму агрессию какую-то, которая может пойти, если вот не угрозу как-то не реализовать саму, да. Вот, и так далее. Жалобу можно опять там. Дети бы писали «Маша дурак», например. Вот. Да. Следующий звонок примем. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
14: Здравствуйте. Это Иван Абрамович.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Абрамович.
14: Вот, знаете, я бы все-таки институт пионерии подумал бы над этим.
0: Институт пионерии, вы сказали?
14: Да. Кстати, раньше все-таки это было как-то красиво и стройными голосами.
11: А вы не олигарх, случайно?
14: Нет. Рабочий.
0: Ну, тут есть такая... Есть такая ситуация, что при современном расслоении общества очень сложно, скажем так, пионеру вот... Ну, представьте себе, да, вот, например, вот мы пионеры, типа, дети рабочих, да, там, а мы пионеры, там, дети банкиров. И вот, значит, у тех либо будет свой пионерский лагерь и свой отряд, либо у тех. То есть те, кто живет там, никак не поймут тех, кто живет там. Раньше-то все была уравниловка, собственно, ну, кроме Артека, там, и еще ряда, в общем-то, блатных лагерей. Ну, там тамошние грудники, они не подозревали о существовании другого мира, да? Вот, а сейчас все-таки смешалось.
14: Поэтому... Хотите сказать, что они непрофессионально пели?
0: А, вы о песнях, да, конечно, да.
14: Так сейчас включаешь телевизор, а там я повешусь бы, извините.
0: А, да.
11: Это ужасно, это ужасно.
0: Это он имел в виду артиста одного молодежного. Ну, что, по-моему, хорошая песня, кстати. Там к нему на день рождения никто не ходит туда-сюда. Полный этой самой фрустрации, он потерянных надежд. Да, песня. Ну, кстати, мы сейчас послушаем тоже песню. Блинчики пойду переверну.
15: На волнах радиостанции Нива Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нива Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну и поскольку времени у нас остается совсем все-таки немного, на дворе как-то уже ночь там, и настал уже, считай, этот новый день, кстати, просыпаться, когда все еще, вернее, нет, ложиться спать, когда все еще не проснули, нет, подожди, как это... Как сказал?
6: Засыпать, когда все просыпаются.
0: Да, очень печально. Правильно, совершенно верно. Это просто на пляже мы видели такую прям татуировку дословно одной модной девки. Помнишь, Айран? Mm-hmm. Вот. Поэтому я предлагаю вот это оставшееся время посвятить все-таки ответам на телефонные звонки. Номер все знают. И ваши вопросы к Татьяне Анциферовой и Владимиру Белоусову. Ну, к нам с Айратом вопросы, в общем-то, не будем принимать. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельное.
16: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
16: Александр, я прям по вам сильно соскучился. Mm-hmm. Долго вас не было, слышно? Прям беда.
0: Эх, как бы я сейчас возрадовался, если бы вот у вас голос был так октав на 15 повыше и без хрипа.
16: А, ОКЭП, стараюсь.
0: Да.
16: Ну, что-то у вас давно не было. Где вы были? Ваш начальник такой кучерявый говорил, что вы в отпуску якобы.
0: Вы знаете, я только что сказал, что давайте вот ни ко мне, ни к Айрату не будем. Потом я отдельно все расскажу, то есть видеоочерк также покажу. Вот,
16: и все такое.
0: Там. Конечно.
16: Все понятно.
0: Да, спасибо, тем не менее, за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам, попросту говоря, беспредел.
17: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
17: Я хотел бы задать вопрос Айрату.
0: Ну, вроде как бы, или пусть дадут.
17: Не, ну, может, попробуем.
0: Ну, давайте попробуем.
17: Ну, посещает ли он еще вечеринки Ома? Спасибо.
0: Спасибо. Ты понял вопрос? Я нет.
11: Да, конечно, на вечеринке сейчас.
6: Не знаю, да.
0: Я вообще не понял, о чем речь.
6: Ну, позовут, пойдем, короче.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
18: Здравствуйте.
0: О, вот этот голос меня радует.
18: Я не знаю, что задать.
0: Ну, в общем-то, это и не обязательно. Главное, что вот до чего талантливый у нас радиослушатель. Вот он перезвонил и сделал голос на 15 октав выше. Молодец, молодец. Спасибо. Вот актеры, да? Это вот я к тому, какая искушенная публика у нас. Ой, аудитория, я бы сказал. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
19: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
19: Вот, вы знаете, я к Татьяне хотел бы обратиться.
5: Я вас слушаю.
19: Вот, Таня, вы знаете, мне, я довольно взрослый парень, вот, мне 42 года. Вот, и я довольно хорошо помню морозную ночь 78-го года на 79-й под Новый год. Фильм «31 июня». Вот, это все очень было хорошо, скажем так.
0: То есть это даже не вопрос, а такая сентенция.
19: Ну, как бы так.
0: Ну, понятно. Спасибо.
19: Вот, извините.
0: Да? Может быть, мы сейчас послушаем вот в вашем исполнении какой-нибудь этот самый любимый там, знаешь, диалог или там монолог лучше вот из этого фильма, или какую-нибудь песню, например, вот спели бы вы нам там.
19: Нет, из этого фильма я песню, конечно, не спою, но...
0: Ну, спойте «17 мгновений весны».
19: Запись у вас найдется.
0: А вот тем вы более, типа подвели...
19: Она уже нашлась, без обива нашлась у вас.
0: То есть типа так подвели как бы к диджейству, да?
19: Вот, ну,
0: есть...
19: как бы да.
0: Ага, не, вот. Как а бы не выйдет,
19: если
0: батенька.
19: Бы, если бы еще бы нашлась композиция, да. Угу. Так было в мире всегда,
0: Тань,
19: Татьяна, из этого фильма.
0: У вас была тогда в юности поговорка, вот это «бабки в руки, будут звуки».
5: Нет, нет.
0: Не было, да?
5: Так было в мире всегда.
0: Ну, понятно, да, да.
11: Вы не олигарх, случайно?
5: Что ты у всех спрашиваешь?
0: Это была такая передача раньше-то. Алло, мы ищем талант. Это алло, мы ищем бабки. Ну или что-то такое.
11: Олигарх.
0: Да.
5: Вот как раз молодой человек, который представился парнем 42 лет, он вспомнил песню «Так было в мире всегда». Да, это песня под названием «Он пришел». Мы ее сегодня, если мы ее отыщем, мы поставим.
0: А
5: да?
0: Где она? Вот на этом?
5: А где-то вот, да, на синеньком вот должна она быть.
0: Скажи-ка, дорогой Арат, нам.
5: «Он пришел». Какой-то вот такой вот. «Он пришел». Да, по-моему, 11 номер.
6: Да, «Он пришел», 11
5: номер. Этот светлый день.
0: Не будем откладывать. Как говорится, яйца в долгий ящик. О! Что у меня стаканы падают? Это пластмассовые с рыболовными крючками.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И ваши вопросы Татьяне Анциферу и Владимиру Белоусову. У вас еще есть возможность их задать, потому что уже

0: Есть.
1: Есть.
0: Да, а простите, как его фамилия?
1: Белоусов.
0: Угу. Вот. И когда вы говорите о том, что вы смотрите на скрипача, который идет с тусклыми глазами, или вы говорите о том, что баянист, и приводите в пример какие-то песенки под баян, деревенские, это тоже неплохо там, когда поют под баян.
1: Наоборот, нужно помнить свои корни, конечно.
0: Вот, да.
1: Да.
0: Минуточку. Так вот, я вам должна сказать, что труд этих людей колоссален, это первое. А во-вторых, вы никогда не слышали на баяне переложение шестой симфонии Чайковского, Ромео и Джульетты?
1: Я вам хочу просто, так, раз мы уже затронули такой серьезный разговор,
0: да.
1: у Танечки брат лауреат конкурса, он баянист, лауреат конкурса в Париже.
0: Ну, это прекрасно.
1: Но вы вообще понимаете, о чем мы говорим? Мы же паяем, мозги паяем, мы шутим, а вы всерьез
0: понимаете,
1: ну, что вы нас так обижаете?
0: Вы понимаете, что...
1: Да мы вообще случайно здесь, мы случайно
0: зашли. Я хочу вам другое сказать.
1: А вы так серьезно.
0: Ну, я не серьезно.
1: Меня вы обидели, лично обидели, композитора обидели.
0: Нет, я думала, что Дашкевич это композитор, я не вас знаю.
1: Дашкевич, он живет в Беларуси.
2: Угу. А другой Дашкевич, вот это так, кличка такая, я так понял, Дашков, он справа. Угу. Иногда его зовут. Вот, слышь, Дашкевич. Вот.
0: Ну, неважно. Дашкевич неплохой композитор. А потом скрипачи, почему не грустные глаза? Потому что они не востребованы у нас.
2: Так мы об этом же и говорили.
3: И песня Лаймы Вайкули об этом, простите, что
2: да.
3: Город весь, гитарист ушел, а скрипач на крыше остался один.
0: Да, вот. И потом это, как вы сказали, фигура чугунная там сидит. А что бы было с мировой культурой, если бы не было этой фигуры чугунной?
2: Но была бы другая чугунная фигура.
0: Ну, понимаете, как-то вы говорите в таком тоне, несколько таком, вы понимаете, вот как вы говорите, паяете мозги, вот так вы,
1: да.
0: Не совсем. А потом ваш там товарищ, таким же, по-моему, голос у него довольно такой возрастной. И когда он на 25 городов, где вы вещаете, или больше, или меньше, там, я не знаю.
1: На 35.
0: Да, тем более. И когда он говорит про сиськи и письки, его слушают...
1: Вот. А вы вас сейчас тоже слушаете?
2: Да, кстати, вы тоже сказали.
0: Да, так я просто хочу сказать, что... Я вам хочу сказать, что надо все-таки выдыхать к русским пословицам. И, наверное, есть более интересные пословицы.
1: Наверное, есть. Но эти неплохие. Вы видите сейчас на весь эфир, на все 25 или даже 35.
0: Так вы же сказали. Вот я хочу вас спросить. Вы
1: то есть я дурак, а вы...
0: Нет, ну зачем?
2: Друзья, позорьтесь, друзья!
1: Голубушка, мы вас любим. Ну,
0: да.
1: Поверьте нам, что мы любим всех скрипачей мира.
0: Да, это очень хорошо. Поэтому надо уважительно относиться и к аккордеонистам.
1: Кстати сказать, и чугунных любим некоторых.
0: Да?
2: Да мы вообще и памятники любим, и все такое. Я вот еще хочу сказать, что касаемо пословиц, вот тоже не совсем правы в том плане, что, конечно, пословиц много, но к нашему разговору, так сказать, чтобы взять это за... Ну, суть за это самое, да? Именно эта пословица подходит.
0: Нет,
2: понимаете?
0: Понимаете, я хочу сказать другое, что вы вещаете на 35 городов, и вас слушают в такое позднее время люди всяких категорий.
2: Согласна
0: с этим. И воспитанности,
2: да.
0: И интеллигентности,
2: да.
0: Понимаете?
2: Да.
0: И не всегда приятно вот вдруг слышать вот такую пословицу.
2: Я понимаю вас, но тут есть другая ситуация. Мы вынуждены, к сожалению, подтягивать всех людей, не понимающих до нашего уровня. Мы несем в себе величайшее гуманитарное образование. Мы дарим людям благо, дарим людям свободу. Они должны прийти и сказать: запишите нам, пожалуйста, все пословицы вот эти на бумагу, выучить их наизусть и в следующий раз с выражением нам же прочитать.
1: Голубушка.
2: Вот в чем дело.
0: Да,
1: голубушка,
0: да.
1: Извините,
0: спасибо.
1: Ради бога, если мы вас обидели. Мы глубоко вас
2: любим.
1: Уважаем.
2: А, да, ну это одно и то же. Любим и уважаем. Действительно, как уважаем у всех радиослушателей наших, относящихся к разным категориям. Во как.
1: И даже не обязательно радиослушателей.
2: И даже не относящихся к категориям. Мы всех любим и уважаем. Да. Следующий, наверное, звоночек примем. Да? Как я видите, как ласкательный стал под утро при меня. Хороший признак. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый Олег.
2: Здравствуйте.
4: Ну, вот, знаете, вот такое безобразие меня постигло. Вот недавно нашу булочную на ремонт закрыли.

0: О, включил. Это самое, ну, да. Великий шанс, то есть взять в аренду, в общем-то, данное помещение и сделать булочную под свой вкус. Так и назовете, например, выпечка от Олежки. Представляете? Это ваш коммерческий шанс.
1: Мне жалко.
0: Значит, Олег, сидеть и ждать. Меньше двигаться. Меньше двигаться. Меньше двигаешься, меньше потеешь. Меньше потеешь, значит, меньше моешься. Меньше моешься, воды меньше уходит. Меньше уходит воды, больше рыбы. Больше рыбы, толще кошки. Толще кошки, больше вымя. Больше вымя, здоровей корова. Здоровей корова, больше мяса. Больше мяса, жирнее люди.
2: Ну, все наладится. Все.
0: Да, все будет хорошо. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
0: Да.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Владимир Иванович.
2: Я весь
3: внимание. Я вас приветствую.
2: Здравствуйте.
3: А вот мне интересно, вот хотя бы кто-нибудь знал, в каких условиях живет Владимир Иванович, допустим, с Татьяной. Вот никто же об этом не знает совершенно.
2: А кто это?
3: Вот для интереса просто. Вот.
4: Может быть, это мэр?
2: А вы откуда это знаете? Юрий Михайлович звонит?
3: Да ну нет, вот для интереса. Вот ведущий, спросите, а в каких условиях живет Татьяна Ивановна?
0: Вы имеете в виду вот жилищные, да, условия?
3: Да, конечно, да.
0: Сейчас поинтересуемся.
5: А почему должен ведущий спросить?
3: Может быть, Лев Валерьянович сейчас стегнет им немножко ламината какого-то там, а?
2: Да нет, это вопрос олигархов.
3: Да, серьезно?
0: Ну как, душат помещение.
3: Владимир Иванович, вы не говорите мою фамилию, только я известный человек, поэтому знаете, да?
0: Да, мы узнали,
3: да.
0: Узнали.
3: Да не узнал никто.
0: Да
3: узнал. Это Владимир Иванович меня узнал, с которым мы когда-то играли всю музыку Каунта Бесси и Дюк Эллингтона, да?
0: Это джазовые музыканты,
3: конечно,
0: я их знаю.
3: Естественно, да, вот такие, да. Без газа нет джаза.
2: А вы почему не спите, Юрий Михайлович?
3: Да я услышал, я прибалдел, вы что, это же потрясающая программа, которая сейчас... Я только приехал сейчас с одной программы известной, где я там участвовал, и приехал, вот, включил радио и просто прибалдел где-то. Поэтому прекрасные ребята ведущие, гениальные совершенно, затрагиваете потрясающие вещи. Но вы спросите, как они живут, эти люди, так, на минутку, которые отдали очень много здоровья для этой страны. Может, сейчас Путин слушает?
0: Я один только вопрос, да. Если позвольте, вот хочу узнать. А. Вам спасибо за звонок. Да.
3: Да.
0: Татьяна и Владимир, скажите вот просто метраж вашей кухни. Ну, все будет понятно, да, сразу, да.
4: А я, честно говоря, не знаю метраж нашей кухни.
2: 12 метров.
5: А скажите общий метраж квартиры, допустим, где вы живете.
2: 153 метра.
0: Нехило. У меня приусадебный участок меньше.
5: Ну, видите, у больших артистов, в том числе и позвонившего, только что у них же другие представления о, так сказать, метраже, о комфорте, поэтому
2: не, ну
5: вполне
2: я,
5: естественно,
2: я скрыл,
5: для...
2: честно скажу, я скрыл, что мы живем, еще там две семьи живут в коммуналке,
5: да,
2: поэтому это не важно, да?
0: Ну, учитывая то, что весь наш, так сказать, народ, это одна большая семья, то вы счастливые люди,
2: да.
0: У вас огромное количество, попросту говоря, вот, ну, окружает людей, да?
4: Да.
0: Есть с кем оставить вот домашних питомцев, там, домашних животных, потому что вот я, например, уезжаю, да, мне приходится это самое, всех тараканов моих отдавать там, куда ни попадя.
2: А у вас как с площадью?
5: Ну, чуть-чуть поменьше. Я скромно промолчу по поводу метража.
0: Я, а я вот про себя могу сказать, я вот в обычной пятиэтажке живу.
5: Uh-huh.
0: Вот. Но, правда, мне пришлось выломать все вот внутренние перегородки и три подъезда заложить, то есть чтобы вход был у меня только один по центру, и сделать как бы второй этаж. Не по всей длине на втором этаже у меня несколько спален, там гостиные, а внизу гараж я-то сделал.
5: Ну, тоже видишь, обычный...
4: хорошо.
5: Если бы я жил в обычной пятиэтажке, я бы тоже такой легкости необыкновенно сказал.
0: Гараж, конечно, удобно. Ну, я вот что предлагаю? По-моему, вот сейчас у нас очень такая оптимистичная нота, да? Может быть, мы на ней как раз и закончим. Я не то, что как-то вот там выгоняю вас как-то, но просто не хотелось бы вот переводить разговор на какую-то другую тему сейчас и открывать ее. Как вы к этому относитесь?
2: Да мы думаем, что если там какую-то песню ночного типа,
0: да.
2: Ну, что-то такое было.
0: Вот седьмая стоит песня сейчас, она?
2: Замечательно. И после нее еще восьмую уходим.
0: Тогда слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И как я и говорил, сегодня, собственно, преддверие праздника, вернее, мы стоим, так сказать, на пороге преддверия грандиозного праздника, праздника милиции. По этому поводу я пригласил к нам в студию двух замечательных совершенно людей, относящихся к разным поколениям, но, так сказать, принадлежащих к одной и той же сложной профессии, профессии милиционер. Да, мы так это называем. И я с радостью представляю наших гостей. Это капитан милиции Марат Керимович Старман, оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям и, так сказать, его коллега, оппонент, я бы так сказал, более старшего возраста.
3: Наставник.
2: Да, правильно. Подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Она является старшим оперуполномоченным по особо важным делам, сокращенно УНОН, что переводится как «Управление по незаконному обороту наркотиков», если я правильно сказал.
3: Совершенно верно.
2: И как бы, поскольку сегодня праздник, я думаю, что, в общем-то, тема, которую мы сегодня поднимем, она не должна этот праздник целиком испортить.
3: Нет, этот праздник очень дорог нам, как работникам правоохранительных органов, поскольку я вот уже в течение 34 лет работаю. И вы знаете, так приятно каждый раз из 34 моих вот лет, проведенных на этой почетной службе, слышать поздравления в свой адрес. Ведь мы же женщины так ранимы, вы же прекрасно это знаете.
2: Ну, вообще, вот Валентина Зиновьевна, женщина в милиции, как работник милиции, всегда вызывает какое-то, ну, скажем так, легкое недоумение. Я даже помню, были
3: это
2: случаи...
3: Это все связано, вы сами понимаете, с чем. Потому что объект наших разработок всегда мужчина. Им просто несколько неловко, когда женщина с ними разговаривает, так сказать, обязывая их, как, принуждая их делать какие-то действия, которые им не хочется. То есть говорить им о том, чтобы они соблюдали закон.
2: Вот можно я задам вопрос Марату Керимовичу? Марат Керимович, вы по, как бы, ваше звание это капитан милиции. Соответственно, Валентина Зиновьевна, она подполковник милиции. Это более, так сказать, старшее звание. И вы, совершенно как верно, бы обязаны ей подчиняться. Вот скажите, не коробит ли вас немножко это, так если говорить откровенно? Ну, все-таки это женщина, как бы, понятно, что опыт больше, но ведь бывают какие-то ситуации, что она может отдать приказ. Еще следующий момент мне было интересно. Я слышал о том, что постановление сейчас готовится, что вот, так сказать, работники милиции обязаны отдавать друг другу честь, так же, как и вот солдаты обычные. Ну вот если идет, например, при всех своих регалиях, так сказать, выступает важно Валентина Зиновьевна по улице, и, например, вы идете, то вы обязаны ей отдать первую честь. Правда ли это?
4: Глядя на Валентину Зиновьевну, и до сих пор вот просто я, честно говоря, не каждый раз видел даже такую женщину. Вот,
2: в штатском.
4: Да, в штатском, тем более. Это непередаваемо. Когда я увидел ее сегодня...
3: А правда форма мне к лицу?
4: Валентина Зиновьевна...
3: Да, товарищ капитан, соблюдайте, пожалуйста, субординацию, прошу вас.
4: Валентина Зиновьевна – это наставник, это прежде всего. Такие люди поставили нашу милицию на ноги. И видеть ее рядом с собой для меня уже по себе, само по себе очень большая честь. По поводу отдания чести на улицах. Вы знаете, до сих пор я вот всегда замечал, что военные, люди, которые служат в Министерстве обороны, они... отдают друг другу честь. За сотрудниками милиции зачастую этого не замечалось. Я первый готов отдать честь Валентине Зиновьевне, лишь бы вот она попалась мне хоть один раз на улице. Может быть, это самая большая мечта моей жизни на самом деле.
2: А что же, как бы вот Валентина Зиновьевна столь секретный сотрудник? Или просто... я вот знаю, что Валентина Зиновьевна большая любительница собак. Он как называют? Собачница. Вот она... Да. Вот, значит, она... я понял. Она же всегда ходит практически в штатском.
3: Я всегда хожу в штатском. Да. И еще плюс к тому, меня не должны знать в лицо. Я маскируюсь под стандартный вот образ бабушки с собачкой. То есть на этом, собственно, и построено. Вот почему я и получила свое очередное звание. Мне легко это сделать, и я рада тому, что это помогает моей службе. Ведь, сами понимаете, то место, где я сейчас работаю, это отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это очень плохо для человечества. И я рада, что мой посильный вклад в это дело, он все-таки каким-то образом лишает человечества вот этой вот пагубной привычки.
2: А вот скажите, пожалуйста, совершенно недавно, насколько знаю я, был, так сказать, образован этот отдел в силу обстоятельств всем нам, собственно, известных. Вот с этой точки зрения, как бы Марат Керимович, как более молодой сотрудник правоохранительных органов, естественно, как бы эту перемену, может быть, не так воспринял, болезненно нельзя сказать, но не так резко она для него прошла. Просто, вот, как так сказать, появилось еще одно подразделение. Для вас же, Валентина Зиновьевна, для человека, который практически
3: для меня
2: всю
3: это
2: жизнь положил
3: новое,
2: практически всю жизнь положили на искоренение преступности, и вдруг, понимаете ли, у преступности появилась такая новая форма. И
3: да, вот... вы знаете, а мне, как особенно женщине, это вдвойне было неожиданно, потому что женщинам, собственно, женщины склонны к употреблению всевозможных медикаментозных средств. И вдруг я уже в возрасте 50 лет осознала о том, что шприц может быть, оказывается, вместо прибора для излечения человека, прибором для его, собственно говоря, умерщвления. То есть для меня это было, в общем-то, какой-то пиковая какая-то ситуация. Я, осознав, что происходит, вот, узнав о том, что существуют наркотики, я, так сказать, грудью бросилась на искоренение этого зла. И сейчас всецело отдаю себя этому. И я вот всем женщинам хочу сказать, чтобы они более внимательно относились к телевизионной рекламе медицинских средств. Потому что неумеренное потребление, как я вот в силу, так сказать, своей профессиональной деятельности выяснила, неумеренное потребление отдельных средств, оно может вызвать привыкание. И вы можете просто-напросто попасть ко мне уже не просто по-дружески, а уже как будете рассмотрены мной как клиенты.
4: Валентина Зиновьевна, я просто хотел бы дополнить вот то, что вы сказали, если вы позволите, конечно, как мне, как ради младшему Бога. По званию. У нас действительно вот в бытность уже мое появление, так сказать, в органах внутренних дел, я нахожусь в них несколько лет, появилось много разных новых вот подразделений, в том числе вот как и управление по незаконному обороту наркотиков, в том числе у нас в Москве также создавались различные еще подразделения, потому что преступность, она вообще не знает границ, она ищет всякие разные совершенно формы, все новые и новые.
3: У нас в Москве.
4: Да, у нас в Москве, я работаю в московском, в одном из московских подразделений. И вот вы сейчас обращаетесь к женщинам, и вот у меня просто, так сказать, сразу возникла мысль. Дело в том, что нам, как вот нашему подразделению, хотя мы и занимаемся как бы экономическими преступлениями, приходится зачастую сталкиваться с тем, что многие женщины, к сожалению, стали достаточно серьезно относиться к себе, как к личности, как вот к каким-то...
3: высшим
4: существам, которые, например,
3: да,
4: мужчины
3: феминизация,
4: должны
3: феминизация. Вы
4: боготворить.
3: Знаете, в нашем вот городе многие, посмотрев на мой, собственно, опыт, они как бы поняли о том, что феминизация это вот достойное, собственно, занятие, и как бы последовали моему примеру. Вот, например, в моем городе более 30% молодых бизнесменов это женщины. Но это... они, правда, конечно, мои клиенты по отчасти.
4: Валентина Зиновьевна, это, конечно, чудесно. Я не против совершенно феминизации и тому подобных, вот, так сказать, и всему, что с этим связано в достаточно серьезном отношении.
3: А я, знаете, против, потому что с мужчиной мне, как сотруднику Министерства внутренних дел, работать легче.
2: Ну, простите, Валентина Зиновьевна, вы же, получается, как бы наглядное пособие пособие по феминизации в хорошем смысле этого слова. Вы, как, насколько я знаю, вы были несколько раз травмированы вот в боях с всякими преступными элементами. И, да. Собственно, у вас есть награды правительственные.
3: У меня, то есть... вот видите, две лычечки, это ранение.
2: Да, вот я вижу. Красивые лычечки. Ну, я вот какую тему хотел затронуть. Да. Скажите, пожалуйста, вот когда только организовывались, так сказать, органы милиции, ВЧК, все вот эти дела, их было как бы в основном, ну, три основных, насколько я знаю. Это ГАИ, которые, значит, управляют...
5: РУД.
2: Ну, да, там вот еще кони
3: бегали. Отдел регулировки и управления движением.
2: Да. Второе, это был уголовный розыск. И третье, это вот ВЧК, которые как бы... Вот. Сейчас, да, и все время, начиная с этого, вот с тех давних лет, происходит активная борьба с преступностью. Борется, да. борется. И тем не менее, вот сегодня 1996 год. Вот сколько сейчас существует подразделений? ОМОН, то, сё, пятое, вот экономические преступления. А по обороту с наркотиками, скажите, пожалуйста, как по-вашему, такое расширение вот, отраслей внутри органов, оно сигнализирует о том, что преступность все сильнее становится, или наоборот, это является признаком борьбы с преступностью?
3: Второе, совершенно верно, потому что раньше то, что было раньше, это не считалось преступлением. Ввиду создания новой службы, естественно, каждый должен отрабатывать свой хлеб. Ведь мы раньше не знали о незаконном обороте наркотиков. Раньше был оборот наркотиков законный. Сейчас он стал незаконным. Естественно, появились преступники. Также можно взять и другие вновь созданные подразделения внутри министерства. Как только создаются новые подразделения, то ли это полиция нравов, то ли что-то другое, тут же хочешь не хочешь, а приходится ловить преступников по своему вновь, так сказать, созданному профилю. Видимо, вот такое объяснение. Я просто как человек пожилой, мне, собственно, бояться нечего, я просто вот думаю так.
2: А скажите, вот наверняка существует активная, так скажем, миграция из одной службы в другую. Вот я, например, был сильно удивлен, то есть, когда я позвонил вот Валентине Зиновьевне и говорю: Валентина Зиновьевна...
3: Мне было так приятно.
2: Да, не могли бы вы, вот, спасибо мне тоже, не могли ли вы вот прийти сегодня на передачу и рассказать так вкратце о том, как развивались будни милиции вот от тех дней, когда вы начинали служить, и заканчивая вот сегодняшним днем. И также я сказал, что я еще звонил вот еще как бы моему хорошему знакомому, вот Марату Керимовичу, и Валентина Зиновьевна, она прям так воскликнула: «О, так, говорит, Старман». Итак, старичок Старман, да я же знаю его. И, казалось бы, разные. То есть вы оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям. Вы, Валентина Зиновна, вот, работаете в УНОНе. И, тем не менее, вы друг друга так хорошо знаете. Не происходит ли постоянной миграции вот этих служб? То есть ОМОН в милицию, милиция в ОМОН.
4: Да. Хотелось буквально сказать два слова вот о чем. Дело в том, что с самого начала зарождения нашей милиции, которая, так сказать, мы не будем говорить о сейчас полицейских временах, которые были до Октябрьской революции. Кстати, если вы помните, буквально вчера президент подписал указ о том, что, значит, о примирении различных противоборствующих сторон.
2: Да, да.
4: Вот, и поэтому сейчас мы, в общем-то, говорим о том, что существует на самом деле, о корне нашей милиции, к тех подразделениях, которые на сегодняшний день, они происходят именно уже, скажем так, от 17-го года. И праздник, в общем-то, мы отвечаем современный. Так вот, с самого начала этого времени были организованы самые простые подразделения, в общем-то, милиция, уголовный розыск. И с самого-самого зарождения работали наши настоящие люди, парни и девушки советские, которые трудились... И ловили всяких этих бандюков, каких только можно было.
2: Даже ведь, вот. Извините, что я первая была, ведь не то, что вербовка, это нельзя было сказать, а набирали кадры вот на заводах. То есть
3: сами шли.
4: Совершенно сами шли. Да.
2: Без особых навыков учились уже, так сказать.
4: Тогда вот. Был вот период. Кстати, хочу просто вот маленькое такое отвлечение сделать. Вот сегодня, на сегодняшний день, в наших несложных экономических условиях, наша молодежь и вообще вот сейчас... В основном все идут сами. Уже многие уже, которые прошли какую-то школу и снова приходят в милицию. И, кстати, это самые лучшие сотрудники, как говорит, в общем-то, все это наше руководство, те, которые уже откуда-то приходят. Так вот, а по поводу, мои уважаемые коллеги, хочу сказать следующее. Она является типичным представителем того, как вот наша молодежь, как простая советская девушка, самая такая молоденькая, бесхитростная.
2: Платочка в суконном.
4: Появившаяся из обыкновенной провинции, стала представителем на сегодняшний день настоящей московской милиции, великим специалистом своего дела, я не боюсь этого сказать, у которого я перенимаю опыт, у которого учился я в свое время.
2: Да вы знаете, я даже прошу прощения, нельзя ведь бояться перехвалить Валентину Зиновьевну, это замечательный человек, но я хочу сказать, что вот когда, например, недавно я перемещался по улицам, меня остановили муниципалы, и типа просто там что-то слово за слово, говорю, да вот, дескать, я пожалуюсь Валентине Зиновне, они стали по стойке смирно и отдали честь вообще мне, я был поражен.
3: Конечно.
2: То есть известность ваша...
3: Но все-таки, знаете, Александр, 34 года работы в органах, вы понимаете, я еще, собственно, Прагу брала, если так вспомнить.
2: Вот давайте начнем с самого начала.
3: Хорошо,
2: то есть,
3: я с удовольствием.
2: Как вы попали вообще в органы милиции?
3: В органы милиции, по набору.
2: И еще тут нужно, ну, это мы потом.
3: По набору. Мне, юной девушке, было всего 18 лет. Такое время. Ну, в общем, нашим ФЗУ объявили набор. Набор в школу...
2: Простите, ФЗУ?
3: Фабрично-заводское училище. Ткачиха вообще, так сказать. После школы я пошла в ткачихи. Ну, у нас город ткачей был. Вот. И я как-то была всегда заводилой в коллективе. И решила, что вот это для меня. Пошла, сначала была простым регулировщиком. В орудии работала. Ну, как
2: где?
3: В отделе регулировки управления движением, это нынешний госавтоинспектор.
2: Но тогда ведь было это гораздо проще, светофоров не было как таковых.
3: Конечно, но меня, как самую сознательную, в 68-м году отправили в город Прага для регулировки движения наших боевых танков, чтобы они...
2: По улицам города.
3: Да, по улицам города. Ну, я просто... У меня свой взгляд
2: вот
3: на эти события.
2: Рассматриваю эти фотографии, вот вы стоите как
3: наши
2: раз...
3: танки с белой полосой, вот те, которые с красной, это не наши танки.
2: Вот я вижу как раз Карлов мост. Вот вы...
3: Видите, у меня юбочка вот на 2 сантиметра короче, чем у всех.
2: Да, вы смотрите.
3: То есть, вот за это мне влетело от прапорщика. Ну, собственно, что я... Так вот, а после этого все-таки загранкомандировка. Это своего рода, знаете, как раньше было у нас ведь. Раз был за границей, значит, все уже...
2: Неблагонадежный.
3: Наоборот. В наших органах всегда было наоборот.
2: Угу.
3: Вот, и после этого я уже, во-первых, я получил звание старшего сержанта. Уехав в Прагу рядовым, я получил звание старшего сержанта. После этого, вы знаете прекрасно, что в органах ГАИ женщины, они, как правило, ну, на уровне регулировщиков или инспекторов по делу. Вот в школы мы ездим, то есть инспектор как бы по делам несовершеннолетних.
2: Но еще иногда, вот, так сказать, дают нюхать, вот, дуть в трубочки.
3: Да, но это доктора.
2: А, простите.
3: Вот. А для девушки, тем более молодой, видный, как я, видите, все-таки у меня рост 1,69 м. Я, собственно, не видела будущего в государственной автомобильной инспекции. Она уже к тому времени была переименована. И у меня были очень хорошие отношения с моим начальником. Вот. И он предложил мне, ну, что ты, говорит, Валь, будешь у нас-то гнить. Что тебе жезлы да флажки? Давай-ка ты переходи в московский уголовный розыск.
2: Особого жопота не было у вас?
3: Нет, тогда такого не было. Но тогда и организованной преступности, слава богу, не было. Вы же помните прекрасно. Ограбление на сумму свыше 10 рублей считалось особо тяжелым преступлением. Вот. Ну, я, собственно, согласилась. Начала в картотеке сначала работать, в центральном адресном бюро, а потом по лесенке выше и выше. Так и вот, собственно, до лейтенанта дослужилась, в высшую школу милиции поступила. Ну, а потом судьба кидала. Вот. БАМ я, собственно, охраняла. В каком смысле? Вот вы удивились.
2: А это, простите, я тут...
3: Байкало-Амурская магистраль.
2: Да, вы как раз в то время сотрудником
3: отдела начальника
2: по экономическим тоже преступлениям.
3: Да, потому
2: уже
3: что...
2: в то время вы как бы отслеживали утечку материалов, рельсов, там, дров.
3: Все правильно, потому что все наши комсомольские стройки, по большому счету, это...
2: отмывка
3: были
2: денег
3: бесконтрольные. Да, конечно, отмывка денег, естественно, так сказать. Тогда Щелков был, если помните.
2: А скажите, скажите, пожалуйста, вот Валентина Зиновьевна, вот как, да, на ваш взгляд, вот специфика экономических преступлений тогда на, скажем так, высокопартийном, можно сказать, уровне и сейчас на уровне...
3: Нулей было меньше тогда, нулей в цифрах.
2: Так,
3: в принципе, то же самое.
2: То есть совершенно такая же...
3: Одинаково.
2: Фамилии
3: сменились.
2: А скажите, пожалуйста, вот тут уже вопрос к Марату Керимовичу. Марат Керимович, вот вы, так сказать, знаете Валентину Зиновьевну давно, наверняка вы как-то встречаетесь, разговариваете, обмениваетесь там какими-то впечатлениями от службы. Вот.
3: Он привозит мне новый песок вот этот для животных.
2: А.
3: Моему так нравится.
2: Ну да, всем животным этот песочек, моей тоже. Вот. Так вот, скажите... Если бы вам сейчас, ну, каким-то мановением волшебной палочки предложили бы перенестись вот в те времена, когда мы с вами еще были в нежно там пионерско-октябрятском возрасте, а уже Валентина Зиновьевна боролась, значит, с кражей шпал с Балкая-Ламурской магистрали, ну, это я утрированно говорю, смогли бы вы вот сейчас с вашим этим опытом, который у вас сейчас есть, успешно работать в то время? Или все-таки как бы тогда мешало вот это вот верхушка правящей политической работе?
4: Что я могу сказать по этому поводу? Могу сказать только одно. Во времена еще бытности ОБХСС, так называемой службы отдела борьбы с хищениями социалистической собственности, в которой работала Валентина Зиновьевна, в общем-то, задачи были несколько иными. Дело в том, что вся собственность, в общем-то, делилась только на социалистическую и личную. Личной собственности особого внимания не уделялось, но это, так сказать, политические вопросы. А вся остальная собственность являлась социалистической, и Валентина Зиновьевна чудесно, вот насколько мне известно, и, в общем-то, во многом ее уроки вот этой работы именно еще на поприще ОБХСС я и перенимал. Поэтому ее воспоминания, ее опыт во многом, допустим, вот на сегодняшний день для меня являются... в общем-то, каким-то определенным авторитетом, каким-то определенным уровнем, к которому я стремлюсь добиться. Ну, если вот говорить об опыте, который передавала мне Валентина Зиновьевна, мне бы хотелось вот на чем заострить свое внимание. Вот всем нашим слушателям наверняка очень интересно было бы услышать про такой вопрос. Зачастую у нас все-таки о милиции создается очень превратное впечатление.
3: Ну, они просто меня не видели.
4: И тем не менее, Валентина Зиновьевна, если вы позволите, вот все-таки тут я хочу поговорить об одном вашем уроке, который вы мне преподали на всю жизнь и который для меня, в общем-то, создал огромную службу. Я просто хочу сказать, что сотрудники милиции, они отнюдь не звери. Вот зачастую бытует мнение в обществе, что для милиционера самый лучший преступник – это мертвый преступник.
2: Ну, где-то это и правда.
4: И это правда. И я правда это могу сказать, что это действительно так. Но ведь у обывателя... У каждого нашего гражданина совершенно все перевернуто с ног на голову. Они, как бы наши обыватели, считают, что для милиционера самое главное – убить преступника, чтобы уничтожить его.
2: Обезвредить.
4: Обезвредить, показать, что это какая-то месть с его стороны. Нет, все на самом деле совсем не так. Все совершенно иначе.
3: Могу вам сказать, что и среди преступников достойные мужчины встречаются.
4: Совершенно верно, Валентина Зиновьевна. Я просто, так сказать, сейчас пытаюсь пояснить то, что вы пытались бить мне, как молодому сотруднику, в голову, как дважды два.
3: Я же вам о женщинах говорила.
4: И не только. Я вам сейчас напомню. Ваши же слова. Ваши же слова, Валентина Зиновьевна.
3: Это служебная
4: информация. Вы мне сказали тогда, ну, пусть это будет раскрытие маленьких служебных секретов, но тем не менее. Чем интересен для милиции мертвый преступник?
2: Так.
4: Мертвый преступник, когда ясно, что он преступник, он, понимаете ли, самый лучший клиент. Вы поймите, ведь мы не из-за того, что мы злим его, или мы злы на него, или из-за того, что мы звери, а просто вот прям могу начать с маленького примера. Нашел недавно я одного своего такого страшного преступника, который серьезного мошенника, который обманул 160 человек, из них основная команда дети были, 5 школ обманул. И представляете, искал я его, и нашел я его. И знаете где? В морге Боткинской больницы.
2: Ого.
4: Лежит себе человек, беленький, голубенький такой. Я к нему подхожу и говорю: Гурам Шатаевич, ну что ж ты, как тебе не стыдно? Обманул детишек, а он лежит, молчит. Адвокатов не зовет, ни от чего не отпирается. Лежит, молчит. А молчание, что такое молчание? С детства мне говорили, молчание – знак согласия. И вот он лежал, лежал, лежал, лежал. И чудесненько мы завершили наше уголовное дело. И вот этому-то меня всегда и учила Валентина Зиновьевна, что лучший преступник – это мертвый преступник. Он не отпирается, адвокатов не вызывает. На никаких очных ставок с ним делать не надо. Нервы себе портить не надо, милиции. Мы же тоже люди.
2: И к тому же готовые вещественные доказательства. Вот он, преступник.
4: Вот он, преступник.
2: Вот его подпечатки пальцев.
3: Все правильно.
4: Вот оно, раскрытое преступление. На этой основе я и, так сказать, воплощаю в жизнь... как бы идеи
3: как вы хорошо Зиновьевны. Как вы хорошо раскрыли наш ведомственный взгляд.
2: Ну что же, я предлагаю отвлечься немножечко на музыку, и после музыки мы продолжим нашу беседу.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям, капитан милиции Марат Керимович Старман, и старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по незаконному обороту наркотиков, подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Я вот хотел о чем вас попросить. Вы как бы люди, принадлежащие, как я уже говорил, к разным поколениям сотрудников правоохранительных органов. И как бы Марат Керимович сейчас занимается тем, чем вы, Валентина Зиновьевна, занимались, ну, лет почти 10 назад.
1: Побольше, да. Побольше, даже лет 20. Начала я уже в 77-м, если быть точным, в 77-м
0: году
1: заступила в ОБХСС. Вот, на должность. Ну, вы знаете, тогда было проще. Во-первых, мы должны были все быть членами партии. То есть, если ты хотел продвинуться по службе, ты должен быть членом партии. Естественно, я в партию вступил.
0: Вот. А извините, может быть, это не скромный вопрос. Да. А фамилия не помешала ли вам в этом?
1: Вы знаете, такая, да, скандальная было, фамилия. Было. Дело в том, что она моя бабушка.
0: Вот та самая.
1: Да.
0: То есть сейчас она по нынешним меркам Фаина, это как бы почти героиня.
1: Я специально сохранил девичью фамилию.
0: Да. Да. Вот только плохо стреляла у вас бабушка, плохо стреляла.
1: А ведь понимаете, по сегодняшним как бы последним исследованиям, да и я, собственно, у нас предание это хранилось, не она же это делала. Она просто торговала пельменями рядом. Ну и как бы НКВДшники ее и захватили. Да. А я просто, понимаете, как человек, который осознал всю эту ситуацию еще в раннем детстве, то есть мама моя мне об этом говорила. Вот. И мне понравились те люди, вот именно НКВДшники, так называемые, тем, что они выделили мою бабушку из толпы других пельменщиц, потому что ведь раньше это был один из источников вот, после революции заработка. Они выделили ее. Я просто подумал, что уж раз уже в те годы моя... А я, кстати, на нее очень похожа.
0: А простите, вот может быть этим... Тоже... Может быть тем, что как бы вот те НКВДшники прекрасно знали истину, что вот Фаина не трогала вот Ильича, да, уважаемого. Может быть, как бы поэтому они и взяли себя, чтобы как-то компенсировать вот, конечно, свою вину перед вами.
1: Конечно, конечно.
0: Но они, я думаю, не разочарованы.
1: Безусловно. То есть я на это ссылался. Ведь самое главное в то время было поставить в известность заранее. В анкете написать заранее. Если ты заранее ставил в известность о том, что вот бабушка твоя Каплан, то тебе, возможно, как и, собственно, на своем примере, я могу это твердо сказать, что тебе светило хорошее будущее.
2: Совершенно верно. Я могу просто сказать, что у каждого времени свои сложности. Вот у Валентины Зиновьевны были сложности с происхождением в свое время для работы в службе АБХСС. А сейчас, скажем, у наших сотрудников зачастую возникают такие проблемы, которые бы вот во времена Валентины Зиновьевны никогда бы и в голову не пришли. Все дело в чем? Сейчас значительно меньше порядка.
0: Вот, вот, кстати, к этому и нужно перейти. Я прошу прощения, что перебил вас. Просто мы пока не будем касаться вот чисто, так скажем, уголовных каких-то дел, а мне бы хотелось затронуть дела экономические, поскольку они являются, как это сказать, рефлектором, в котором отражается общественный порядок. Правильно ведь?
1: Бытие наше.
0: Да. Вот насколько изменился масштаб? Не могли бы вы каждый вот рассказать какой-то из наиболее запомнившихся, может быть, случаев, какое-то дело, которое было тогда, вот в 77-м году вот, у вас, Валентина Зиновна, и который недавно вот, был, например, у вас, Марат Керимович, может быть, мы найдем какие-то аналогии?
1: Конечно, вот, конечно. Все дело в том, что когда вот я, как уже говорил, в 77-м я заступила, но первое дело, с которым я столкнулась вот один на один, совершенно без помощи своих старших товарищей, поскольку я уже тогда как бы адаптировалась в этой среде, было дело, как вы правильно ранее заметили, о хищении шпал.
0: Это
1: было... Байкал в 79-м году, в ноябре месяце, как раз ровно вот в этом году будет 17 лет.
0: Это вам было тогда...
1: А мне было тогда 32 года.
0: Ух ты.
1: Вот. Так вот, что самое интересное, было похищено 64 шпалы. Я вот как сейчас помню, сейчас это кажется кому-то, может быть, и смешным, но тогда...
0: Но может, это обычное воровство, это, или это уже входило в разряд экономический?
1: Понимаете, тогда пытались приписать этому делу политическую подоплеку, поскольку Байкал-Амурская магистраль была программным, собственно, мероприятием. Да. И поэтому, естественно, тут был вопрос рассматривался о диверсии. Вот. И мне стоило немалых усилий, чтобы перевести это дело в плоскость бытового хищения.
0: То есть выяснилось... это таким образом вы пытались исключить из игры Комитет госбезопасности?
1: Да, конечно. Я вот знаю немножко, да. Да, конечно. Дело в том, что близлежащие деревни, где проходил вот именно этот отрезок, на котором были похищены эти шпалы, он проходил, так сказать, в глухой тайге, где, казалось бы, деревьев очень много. Но, выяснив с помощью оперативных данных о наличии двух заповедников по левую сторону колеи и по правую, в котором амурский тигр справа охранялся, а слева охранялся вновь привезенный из Соединенных Штатов, тогда вот уважаемый наш Ильич II подписал договор с, по-моему, Джимми, да, его звали, Марат Кирилович? Картер.
2: Да.
1: Джимми Картером о разведении бизона в нашей сибирской тайге. Так вот, по левую сторону от железнодорожного пути охранялся бизон. И поэтому, вы знаете, охрана, вот вам, наверное, это кажется сейчас каким-то, ну, может быть, веселым фактом, но охранялись эти заповедники похлеще, чем база стратегических бомбардировщиков. Поэтому местные жители, ввиду отсутствия дров, они просто, так сказать, как-то среди ночи таежные приехали туда на дрезине и просто-напросто вывезли. Погрузили на платформу 64 шпалы, вывезли с целью отопления. А поймать я их смогла только по той простой причине, что шпалы пропитаны специальным составом. Поэтому, когда ими топишь печь, запах на всю тайгу. И то есть, собственно, по запаху. Поэтому как бы вот те навыки нашей оперативной работы, то есть острый нюх, зоркий глаз, утонченный слух, они вот закладываются именно в то время. Смогла отвести этих людей, которым просто нечем было топить печь, от международного скандала, свести это дело просто к тому,
0: к местному,
1: что... Такому. Да, и, но собственно, это они не много была, не получили.
0: Это ведь не была преступная группа, как
1: нет,
0: бы...
1: Конечно, это... Нет, конечно.
0: Ну, то есть, вот такое, как бы, такое мероприятие.
1: Это просто яркий эпизод того времени. Нас не допускали, ввиду наличия министра внутренних дел, который был в то время у власти, нас не допускали к делам высоких сфер. То есть, вот заниматься шпалами. Вы знаете, тем не менее, я получил за это вот дело звездочку.
0: Ну вот я вижу, да, она у вас на правой
1: груди.
0: Нет,
1: это уже потом я получил.
0: А, понятно.
2: Ах, Валентина Зиновьевна, вот иногда вот смотрю я на вас, и наворачиваются слезы на глаза. За шпала получить звездочку. Я не хочу сказать, что мы раскрываем, допустим, я лично участвовал в раскрытии каких-то дел, которые достойны звезды Героя Российской Федерации. Ну, вот просто такой вот пример, самый такой вот, он может быть просто поучительный. Я попытаюсь потом подвести небольшую такую моральную базу под него. Буквально несколько месяцев назад раскрывали дело некого Спиряева. Фабула его достаточно проста. Человек пригласил на работу порядка 250 водителей, которым предложил из Литвы перегнать автомобили иностранных марок.
0: Легкие, то есть легковушки.
2: Да, легковые автомобили. С каждого из них для этого затребовал загранпаспорт и порядка там от 100 до 200 до 300 долларов с каждого. В общем-то, дело, может быть, оно и не такое большое деньги по своим делам на сегодняшний день, но, тем не менее, 300 человек на 100, на 200 долларов.
0: Около 3 тысяч получается, ну, даже побольше, да.
2: Побольше, вот.
0: В карман такой.
2: Но дело-то не в этом. Дело в том, что с этим ушли еще масса документов, и человек пропал.
0: А ведь оформление загранпаспорта стоит тоже денег.
2: Ну, там есть масса всяких нюансов. Беда была в том, что вот эти 250 человек выстроились у нас в управлении всей толпой. Вы представляете, как можно работать
0: 250
2: в состоянии...
0: шоферов.
2: Да, 250 шоферов. Вот это самое главное, что
1: можно
2: сказать.
1: Еще я
2: помню,
1: потом Марат Кирилович ко мне дежурного направили для отпаивания валерьянка. Просто у нас, знаете, у нас в ведомстве ходят слухи, что у меня холодильник в моем кабинете больше всех валерьянки заставлен, чем у любого другого сотрудника. Ну, я просто сами понимаю.
2: Ну, да. Вы поймите, это же вызвало достаточно серьезный общественный резонанс в том плане, что много людей пострадало, такие дела, они всегда, в общем-то, достаточно, мы стараемся к ним принимать особое внимание, уделять им особое внимание. И я со своим напарником, после того, как мы съездили в офис, мы там обнаружили одну интересненькую записную книжечку.
0: Вот у этого товарища.
2: Да, в офисе. Человек как бы исчез. Вот, а записную книжечку мы обнаружили, тем не менее, хотя там все было вывезено. В нем была масса женских имен с телефонами. Так что вы задумаете? Мы с моим напарником, тоже капитаном, кстати.
1: Моего имени там не было?
2: Вашего нет. Вашего нет. Простите, о чем вы говорите?
0: Не, ну мало ли, может быть.
2: Как-то неловко.
0: Просто ведь... Почему,
1: знаете, я хоть и 34 года в органах, но я не могу на первый взгляд тут сказать, ведь мужчина как, честный он или...
0: Это во-первых. А во-вторых, ведь сейчас мне кажется, что у любого уважающего себя преступника серьезного просто дома или в офисе просто... полки и досье на всех сотрудников милиции. Вот.
1: На меня точно.
0: На вас, да, я вот встречал.
2: Ну, так вот, это что один. Что я, собственно, хотел сказать-то?
0: Да, простите.
2: Значит, в этой записной книжке было порядка 200 имен девушек. Когда мы поехали сначала по тем, которые были написаны на обложечках. Как бы на обложечках пишут, как правило, самых близких.
0: Ну да.
2: Вот. Оказались какие-то непонятные подружки, мы их всех привезли. А вот ну, что самое, самое интересное, то, что началось дальше. Мы начали просто по списку просто-напросто звонить этим девушкам, просто представляя совершенно посторонними людьми, как бы мы с ними знакомы.
0: А как это так? И вот можно вот
2: мы
0: позвонить?
2: Позвонили...
0: Нет, вот, ну, мне просто интересно, как вы звоните?
1: Ну, это годами выработано.
2: Понятно. Это специальные наши навыки. Там был номер телефона и имя. Этого вполне достаточно. Когда мы позвонили первой, мы начали вести разговор, говоря, я там стал. Так вот, все эти девушки, порядка 200, оказались проститутками. Мы, правда, позвонили порядка 40 или 50. Потом мы это просто бросили. Что самое интересное? Значит... Так как мы надеялись на то, что, возможно, у кого-то из них может находиться наш подозреваемый, наш подследственный, то мы, естественно, начали договариваться о том, мы сказали, Клав, ну ты же помнишь, мы в Метрополе были.
0: А простите, простите, Марат Керимович, вот правда ли, вот я тут немножко наслышан, что вот таких как бы разыскиваемых, как вот ваш в данном случае подопечный, который скрывается, вы у себя зовете отстойник? Ну, или это как бы просто утка такая.
1: Ну, это еще
2: бывает
1: с моих времен пошло.
2: Бывает и так. Бывает.
0: Ну, то есть он, дескать, ушел в тину, в туман, в отстой. И там отсиживается у какой-нибудь проститутки, вот его зовут отстойник.
2: Бывает и так. Ну, в общем-то, как бы, вы знаете, язык, в том числе и милицейский, и оперативный, у нас же все-таки свой язык. Если, допустим, два оперативных работника будут разговаривать друг с другом, то гражданский непонятно, человек будет стоять рядом в автобусе, он просто не поймет, о чем они говорят.
1: Даже я по-честному.
0: Извините, вот еще такое немножечко отклонение о языке. Я знаю, что если вот Валентина Зиновьевна Каплан и вот ее поколение, оно училось на собственном опыте общения с уголовным миром, всем вот языке, там, фени, казя-базя, то у вас, насколько я знаю, специальные даже есть курсы.
1: Казя-базя — это очень жестокое выражение. Им награждают определенный вид мужчины.
0: Ну, имеется в виду вот этот язык жестов, он как бы специально вас подготавливает к этому, чтобы вы могли издалека даже наблюдать, о чем разговаривают определенные представители вот уголовного мира, и как-то понимать их вот жесты, их язык. Правда
2: ли
0: это?
2: Ну, вы знаете, я вам могу сказать тут несколько вот что по этому поводу. Что у нас зачастую слишком много внимания уделяется вот этой внешней стороне делания
0: медали,
2: пальцов,
0: да.
2: Скажем так, скажем, как у нас обычно это выражает наш малоуважаемый уголовный мир. Вот. Тем не менее, мы, конечно, понимаем то, о чем они говорят, хотя специального обучения, могу вам сказать, по этому поводу не ведется. Да и это не имеет особого значения в нашей, скажем так, оперативной работе. У нас есть свои методы, о которых уголовный мир, в общем-то, в некоторой мере наслышан. И я вам могу сказать, что, да это и не секрет, наверное, во многом, что многие наши, не то что многие, но есть у нас... сотрудники наших правоохранительных органов, которых с большим удовольствием криминальные структуры берут к себе на службу именно потому, что они умеют
1: тереть
2: того, то, скажем, чего не могут все наши криминальные авторитеты со всех их хваленой структурой, богатыми средствами снаряжения, с суперавтомобилями и тому подобному.
0: То есть, ну, а ведь вот во времена, так сказать, благословенной Валентины Зиновьевны, вот особенно в те времена, вот в Пражске еще ведь не было того, чтобы как бы вот одновременно человек работал в органах правопорядка и на какую-то криминальную структуру. Может быть, были соприкосновения, но их было меньше, чем сейчас, по-моему, все-таки.
2: Да, да, да, да. Все-таки я хочу сказать, что вот тогда это время, почему я сказал сразу, что порядка было значительно больше, тут даже и говорить не о чем.
0: У нас просто было все яснее.
2: Там люди были чище, они выходили из среды простого рабочего класса, из простых доярок, скажем так, или текстильщиц.
0: А потом, вы знаете, все-таки 282 рубля оклада, это простите. Но по тем временам это приличные деньги.
1: По тем временам я и говорю.
0: Да, да.
1: Я и говорю про свое время.
2: На сегодняшний день, ну, вот я вам могу сказать, что мой оклад как офицера криминальной милиции, службы криминальной милиции, составляет менее $250 перерасчете.
0: То есть практически на чистом энтузиазме работает.
2: Но прошу учесть, что на самом деле он составляет значительно меньше. В основном это все доплаты, в том числе от нашего, так сказать, московского правительства. Угу. Такой же офицер
0: моего
2: провинции имеет значительно меньше. На треть.
0: Простите, как-то мы немножко ушли от темы вот о том товарище, но еще один вопрос я бы хотел задать. Вот я помню, в такой в приватной беседе Валентина Зиновьевна, как-то мы сидели в баньке, и она вот мне рассказывала, что, говорит, вот по тем, значит, еще древним временам у некоторых представителей, ну, как у некоторых, у большинства представителей криминального мира есть такая... как бы привычка, один раз ее показывали даже в одном из кинофильмов, то есть все вот эти их уже перестебанные и обстебанные всякие вот там кольца вот эти золотые, там кресты разные там с гимнастами, вот
2: цепочки.
0: Все это, цепочки, все это на самом деле является не обычным понтом и мишурой, что, дескать, я богатый, а элементарной, так сказать, отмазкой от милиции. В случае, если его берут, он все эти доспехи, себя панцирь снимает и говорит уполномоченному: возьми все это вот, и давай-ка вот ты меня не поймал. Вот действительно или это так, или все-таки это чистый понт у них?
3: Вы знаете, дело в том, что это я как бы такую заложил такую стежку. Но я же женщина, знаете, а женщина склонна к драгоценностям. Это все пошло вот с тех времен, когда я поступила на службу в органы. Ну, потом я ушла уже из отдела по борьбе с хищением социалистической собственности. И как бы прижилась эта традиция. Ну, вообще, да, знаете, я люблю очень драгоценности, особенно бриллианты.
0: Ну, а вот сейчас как изменился этот вот вопрос к Марату Керимовичу? Действительно ли это так? Или все-таки...
2: Ну, что ж, я вам могу сказать. Вы знаете, я тут вот что хочу сказать просто по этому поводу. Все эти бандитские цепочки... А что нам эти бандитские цепочки? У нас у самих есть цепочки...
0: Ну, все-таки. Вот, например, в вашей вот работе случалось, что вам какой-нибудь вот прижатый к стенке преступный элемент срывался панцирь весь там и отдавал, и говорил: отпусти только.
2: Могу сказать, что это говорит каждый прижатый к стене преступный элемент. Другой вопрос. Прошу понять правильно. Мы живем, вот мы как бы, хотя и живем сейчас, как говорится, в свободной стране, но все наши государственные структуры... Они наследники нашего социалистического строя. А что главное было в любой государственной структуре при социалистическом строе? Валентин Зиновьевич.
3: Самое главное было подчинение установленному порядку, выработанному коммунистической партией Советского Союза.
2: Ну, проще говоря, это был план.
0: План.

0: и которого фильм, про которого мы каждый раз смотрим...
1: Он в качестве учебного пособия.
0: Вор должен сидеть в тюрьме, и можно сказать, что мы его смотрим в качестве...
2: пособия.
0: Пособия, и это нормально.
1: А Марат Керимович, вот такой, опять же, вопрос возникает у многих наших радиослушателей. Ведь как бы преступник, которого сажают, если его не там убьют или еще что-то с ним случится, он рано или поздно выйдет. И если он выйдет, ему ничего не стоит, так сказать, разыскать того оперуполномоченного, который его посадил. Все мы живем в обычных квартирах, в обычных, входим в обычный подъезд. Вот обычный элемент мести. Вот насколько он сейчас важен. Я знаю, что, опять же, по словам Валентины Зиновны, та в банке, она говорила, да ни разу этого не было, чтобы, то есть, как бы что-то... Но это в то время, сейчас какой-то всеобщий вроде бы беспредел здесь. Насколько это угроза с их стороны реально для вас? Вот?
0: Что я вам могу сказать по этому поводу? Говоря об угрозе всеобщего беспредела, вы, в общем-то, сами отвечаете на свой вопрос. Когда я сам начинал говорить вот о том первом уроке, который мне давала... моя уважаемая коллега, я говорил о том, что лучший преступник – это мертвый преступник. И поэтому в этом случае вопрос снимается сам собой. Во всех остальных случаях, в общем-то, часть преступников, они не являются настолько заядлыми рецидивистами,
3: закоренелыми,
0: что, закоренелыми, да, чтобы мстить сотруднику внутренних дел вот за то, что он сделал. Ага, а в остальных случаях, в принципе, преступников у нас много. А если их если из их числа станет немножко больше мертвых преступников, то, в принципе, вот я, как сотрудник органов внутренних дел, ничего против этого иметь не буду.
3: Нет, ну это, конечно, звучит жестоко в связи с сегодняшними вот публикациями, да, в газете и праздниками. Вот. Но дело в том, что, читая определенный сорт газет, можно вообще сделать вывод о том, что у нас каждый второй преступник. Ну, наверное, собственно, так оно и есть. Вот. Дело в том, что в наше время было все проще. В каком смысле? У нас человек, возвращаясь из места заключения, хотел начать новую жизнь.
1: Да,
3: и
1: да,
3: он
1: да.
3: имел такую возможность. Пускай с трудом могли его не прописать или что-то такое. Но, по крайней мере, он прекрасно знал, что та вожделенная бутылка с портвейном, о которой он мечтал все 10 лет, она ждет его, и цена на нее не изменилась за эти 10 лет.
1: Да.
3: А вот те люди, которые сейчас возвращаются оттуда, они, собственно... испытывают очень большую моральную травму. И никто ведь ими не занимается. Они предоставлены сами себе. Я вот пыталась тут открыть, собственно, как бы, так сказать, на частных...
1: реабилитационных центрах.
3: Да, реабилитационных центрах, на таких частных общественных началах. Собирала деньги с сотрудников, подчиненных мне. И даже к начальству ходила. Они вроде бы поддержали. Но вы понимаете, тем, чем сейчас я занимаюсь, это вот наркоманы, это, собственно, люди, они более... как бы утонченные в определенном смысле этого слова. То есть они, возвращаясь оттуда, они забывают просто о том, что есть. Они опять возвращаются к тому, собственно, за что их как бы поместили в эти места. Вот
0: да.
3: У моего коллеги проблема другая.
0: Да, у него... если позволите, я вот просто скажу о наших проблемах, о современных. Вот при всем моем гигантском уважении к подполковнику милиции Каплан, я могу сказать, что сегодня, в общем-то, наши проблемы стоят основные вот сотрудников милиции не в месте преступников. Месть преступника, она может случиться, может не случиться. А вот масса тех бытовых житейских проблем, которые раньше, так сказать...
3: раньше просто было очень, понимаете, были такие структуры, как ЖЭК, управдом, это все решалось, а сейчас...
0: Да. Сейчас это все значительно сложнее. Вот я вам могу рассказать просто об одном нашем сотруднике. Вот у нас есть один сотрудник, вот... у него есть проблемы. Молодой человек пришел к нам работать в нашу службу. Служба наша элитная, без высшего образования в нее не берут. Он после института пришел к нам работать. Проработав у нас полгода, он узнал, что он уже полгода служит в армии в Забайкалье офицером.
1: Угу.
0: И уже полгода ему идет туда довольствие, и уже полгода, так сказать, там уже все весело, а молодой человек... просто был вне себя, он был в шоке.
1: Да, понятно его состояние, да.
0: Следующие полгода,
3: знаете,
0: которые...
3: со мной так же было в 69-м году.
0: Так вот, следующие полгода, которые он проработал, так сказать, у нас все дальше, его каждую неделю вызывали в военкомат и пытались отправить в Забайкалье. на что

0: он, мы его коллеги и наше руководство, скажем так, прямо заявляли.
1: Что, дескать, куда же
0: вы смотрели раньше?
1: Да, да.
0: У нас работает человек, офицер, у него должность, у него линия работы есть своя. Он там выполняет определенные функции, необходимые государству. А вы, так сказать, куда дели жалование за год?
1: Оба. Вот это, кстати, по части вот
2: непосредственно военной прокуратуры.
0: Вот это очень интересно. Это уже по части
2: это...
0: военной прокуратуры. В чем дело?
2: Это как бы экономическое преступление внутри.
0: Когда мы спросили, но это внутри Министерства обороны, а мы туда залезть не можем. И когда с нами стали вести всякие непонятные игры. И до сих пор уже 2 года человек работает у нас, но раз в месяц ему приходит повестка.
2: Ну, Марат Кирилович, вы мне, пожалуйста, позвоните завтра по служебному. Я помню свои старые байкальские связи, я там разберусь.
0: Большое спасибо. Я же что хочу сказать? Ведь до чего это довело человека? Ведь к чему это все привело? Вот всего в результате. Вы знаете, у него начались
2: проблемы...
0: Что,
2: забеременел?
0: Нет, у него начались проблемы с женщинами. Вы сейчас не можете себе этого представить. Последнее время, последние полгода мы стали замечать жуткую вещь, которую просто... Этот сотрудник постоянно, ну вот он, когда сидит, разговаривает с женщиной по телефону. Ну, это слышно, когда мы сидим, у нас сидит бывает по 2, по 3, по 4 человека в кабинете. То есть он, он слышно, что он разговаривает с женщиной. И последнее время все мы, когда он начинает прощаться, мы все замолкаем. Он вешает трубку, и после этого мы слышим сакраментальную фразу. Извините. Всегда разговор заканчивается только одним словом. Сучка.
2: О, действительно, действительно.
0: Это говорит только о том, что это уже оказалось.
1: Проблема.
0: Это уже любая женщина, вне зависимости от того, 15 ей лет или 75. Каждый разговор. И это, в общем-то, мы беспокоимся.
2: Пожалуйста, Марат Кирилович, я вас хочу попросить, чтобы он мне не звонил.
0: И это действительно наш, так сказать, это действительно наша проблема. Вот это действительно настоящая проблема нашей современной милиции.
1: Ну, я предлагаю вот что сейчас делать. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после этого все-таки я надеюсь, что Марат Кирилович продолжит свой рассказ про этого человека, который скрылся с деньгами с офиса. Песня.

0: А в гостях у нас подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Она же старший уполномоченный по особо важным делам УНОН, что означает Управление по незаконному обороту наркотиков. И капитан милиции Марат Керимович Старман, оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям. И вот вы, Марат Керимович, начали вот рассказ о деле, так сказать, обманутых водителей. Мы с интересом слушаем продолжение.
1: Так вот, я остановился на том, что
0: телефон,
1: мы
0: вот,
1: начали разбираться с этой пресловутой записной книжкой. Порядка 200 телефонных номеров. Где, причем, что нас сразу, наш наметанный глаз, скажем так, несколько удивило, все имена, значит, там были записаны только номера телефонов и имена, все имена были женские. Ни одного мужского имени в этой записной книжке мы не обнаружили.
0: Приятная книжица.
2: Это точно.
1: Мы начали обзванивать эти номера. Я сейчас не хочу затягивать, просто, так сказать, время в эфире ограничено. Мы обзвонили порядка 40 телефонов, номеров телефонов. И на каждом из них нам говорили, да, Володю, не Володю не помним, но мы, конечно, приедем. Но это будет стоить $150.
0: О.
1: Ну, собственно говоря, что вам сказать? Конечно, наш бюджет не выдержал бы таких денег, но как сотрудники милиции мы позволили себе обмануть бедных девушек и пообещали им эти деньги. Причем, когда мы разговаривали с ними, как культурно, как бы сказали, Маша, дорогая.
0: Хотелось бы видеть.
1: Хотелось бы вас увидеть. Они этого не понимали.
2: Вот. Звонили бы мне.
1: А когда мы говорили, ты что, коза вообще?
0: Ты приезжай, дескать.
1: Ты что, забыла? Мы в Славянском сидели, базаре.
0: Ага.
1: Ты за базар-то за свой ответишь? И всех их мы встретили около метро 5-го года, около памятника. Они прям туда подходили. Каждую эту девушку было видно за 1.5 километра.
0: То есть не нужно...
1: чуть-чуть
0: как бы
1: наметанным глазом, скажем так. Но за 1.5... Ни одного раза мы не ошиблись.
2: Ну, Марат Керимович, если
1: я
2: бы
1: вам
2: мне
1: могу
2: предложили
1: сказать,
2: такие деньги...
1: Мы бы привезли и 200. Но когда мы перешли на третий или на четвертый десяток, к нам пришел наш руководитель и сказал: если я еще одну такую девушку тут в управлении увижу,
0: ага, все будете отпороты.
1: Будете все наказаны.
0: А вот. Что же, начальник, поэтому... он не мужик, что ли? Ему, наоборот, должно быть приятно такое разнообразие.
1: Что я вам могу сказать? Дело в том, что все эти девушки этого нашего клиента, они, в общем-то, не знали. Видимо, они с ним даже были знакомы, в некотором смысле, может быть, даже были его родственницами, смотря как это понимать.
0: Да, правильно.
1: Вот, но, тем не менее, ассоциировать его и даже по фотографии смогли то ли 3, то ли 4, то ли 5. На самом деле, нам пришлось эту линию отработки его прекратить. Но в конечном итоге все, в общем-то, решило...
2: Нет, я помню, я помню, у нас разнарядка тоже прошла. У нас же, знаете, как и у коллег, у нас тоже достижения сотрудников параллельных областей. Я слышал что-то, что вы в этом вот просто донесении было написано о том, что вы через котлетную установили связь, а он туда просто заходил. Там были безумно вкусные котлеты, единственные, по-моему, в Москве, которые вот именно так для общепита предназначены. Вы, по-моему, там же его захватили?
1: Ну, на самом деле это происходило, да, в районе Сокола, только это была не котлетная, а пельменная. Вот, но, в общем-то, мы приехали к такому шикарному офису.
0: Так, а каким же образом вы его все-таки вот как бы обнаружили-то?
1: К сожалению, некоторые моменты нашей оперативной работы не могу раскрывать. Вы сами понимаете, что органы внутренних дел, они используют некоторые совершенно секретные документы в сфере своей деятельности. В частности, закон об оперативно-розыскной деятельности, в частности, его закрытую часть. Это, в общем-то, оправдано нынешней криминогенной обстановкой. Ну и, тем не менее, мне просто я хочу вам сказать, как это происходило. Это место, к которому мы подъехали, оно было, в общем-то, очень криминогенным. Там стояли сплошные иномарки, когда мы туда приехали на нашей служебной четверке, которая была, ну, естественно, ничем не отличалась от обычных частных машин.
0: И номера были такие.
1: И номера частные. Были Плача совершенно тут. Частные, в общем-то. Вот. Когда мы с моим коллегой, ближайшим, тоже капитаном. У меня мой лучший коллега, это мой капитан, тоже то ли поляк, то ли киргиз. К сожалению, установить это крайне сложно, но вот. Вот, тем видите, не менее. Вот
2: я просто могу сказать, как человек, и как бы, ну, воспитывавший еще в старое время, у нас было четко написано: поляк или киргиз. Вы видите, что сейчас происходит?
0: Да,
1: ну, это время. Тоже. Это время. Когда мы вышли из машины, а мы заехали прямо в скопище иномарок, и оттуда вышли какие-то накачанные молодцы, и, типа того, сказали, что это их место. За нами вышел наш. Ну, как вам сказать, после этого мы применили наш последний аргумент. После этого вышел наш Миша. У нас есть Миша, он из школы милиции только что пришел. Он почти под 2 метра ростом, и он был в бронежилете. Ну,
2: у него есть домашний телефон?
1: У него есть домашний телефон, но сейчас он живет на даче.
0: Не повезло вам как.
2: У меня есть служебный водитель.
1: Так вот, когда он вышел, и еще и в бронежилете, в нашем служебном, зеленом, никаком не камуфлированном, никаких претензий к нам не было, все владельцы иномарок куда-то попрятались, и мы вошли в эту пельменную, и, в общем, вопрос был решен быстро.
0: Сопротивлялся ли главный герой действия? Или как-то сразу он...
1: Когда он увидел нас, он посмотрел на нас строго. Когда он увидел, значит, бронежилет, то есть он уже больше ничего не сказал.
0: А вот, вот водители эти, как бы, значит, не было ли попытки суда, вот суд Линча совершить?
1: Что я вам могу сказать? В данном случае суда Линча не было. Потому что мы его им не отдали, он был сразу передан в следственные органы и дали, так сказать, в изолятор временного содержания. Вот. А хотя вообще-то я вам могу сказать, что такие случаи бывают. Вот зачастую я вам просто... Вот маленький пример. В свое время мы задерживали одного крупного взяточника. И,
0: то есть, простите, так, тот, который брал или который давал это?
1: Который, этот человек давал взятку. Этот uh-huh. человек, дающий взятку, он давал взятку. Это происходило просто рано утром. Так получилось, что мы это делали часов в 7 утра, то ли в 6.30, то ли в 7 утра. И, ну, естественно, нам при этом нужны были понятые. И в это время у нас вокруг, так скажем, нашего управления находятся оборонные заводы, и там шли работяги с работы. Своей какой-то там ночной смены. Мы схватили двух, значит, просто под руки сказали...
0: Дескать, пошли.
1: Мужики, вы же граждане России. А, кстати, вот пролетариат... И Валентина Зиновьевна мне может это подтвердить полностью, что это самые сознательные люди, о которых мы можем и говорить. И они пошли с нами.
0: То есть, если бы это шли, скажем, из кабака какие-нибудь там заигравшие в бильярд бизнесмены, они бы сказали бы, не-не-не, мы спешим.
1: Мы спешим, да, у нас там сложности с желудком, там что угодно, любые бы проблемы придумали. А этим люди сразу сказали: ребята, ну вы поймите, мы не спали.
0: Ну, мы пойдем.
1: Ну, для нашей родины мы сделаем все. И они пошли с нами. И когда мы задержали этого человека, когда мы, значит, захватили его, привели к себе в управление, они сидели там, мы его начали обыскивать, так сказать, изъяли у него деньги, которые мы ему дали для передачи, и уже помеченные нами, и прямо при понятых их просветили нашими специальными аппаратами. Вот когда они это увидели... Эти наши понятые просто набросились на него с кулаками и сказали: вот ты, мол, типа того, такой гад, нам по полгода зарплаты не платят, а ты тут просто берешь тысячами долларов.
0: И что, и хорошенько его отлупили?
1: Ну, вот мы их с таким трудом оттащили, а потом сказали, что это были милицейские зверства, и мы его сами избивали. Вот, в общем, чем кончится. Но суть не в этом. Суть-то была в том, что это действительно было вот это вот гнев народа.
0: То есть вот неподдельный
1: гнев народа. Люди, которые увидели, как у него из карманов, просто вот из этих карманов, из внутренних, из его барсетки, там вот этот, который спрятал под плащ. Это такая специальная сумочка, которую любят щеголять бандиты на левой руке, как правило.
0: А скажите, скажите, вот, вот все-таки, судя по вопросу, вот сейчас Валентина Зиновьевна, которая вот вам задала, как бы она несколько, может быть, не в курсе, она все-таки сейчас, не обижайтесь, но больше уже кабинетный работник, это не конечно секрет. А вот, Марат Керимович, например, заходя в какое-то вот там увеселительное заведение, или, например, вот вы там перемещаетесь на транспортном средстве, да, вот нас останавливаете, то есть на светофоре, можете ли вы определить, так сказать, принадлежность человека к какой-то группировке бандитской или там социальной, не знаю, ну, например, взглядом профессионала сказать, это вот типа там преступника, похоже, из такой-то там группы, а это вот, скажем, стоматолог или там, ну, вы понимаете, идентифицировать, нет,
1: идентифицировать, да. Идентифицировать. Да. Так вот, в общем-то, скажем так, это реально в 70% случаев.
2: У меня, вы знаете,
1: скажем,
2: вот никто
1: скажем,
2: не
1: идентифицировал. На сегодняшний день все-таки наши криминальные структуры, они все-таки новые. И они стремятся выразить себя внешне. Да, внешне, да, все-таки да. Внешне. Конечно, время вот малиновых пиджаков...
0: Но оно еще не до конца прошло, я наблюдал.
1: Оно проходит, но не до конца. Да, но тем не
2: Марат
1: менее...
2: Марат Керимович, а почему вы сейчас пришли в малиновом пиджаке сюда?
1: Валентин Зинович, вы несколько ошиблись. Я пришел, вы, видимо, меня перепутали вот с тем
0: было.
1: Симпатичным сотрудником, который,
0: это
1: этой
0: наш,
1: станции.
0: Наш практикант,
1: да,
0: да, практикант.
1: Да, на которого вы так долго смотрели. Это
2: ну,
1: вот,
2: симпатично.
1: Вот. Допустим, вот я хожу, я, допустим, моя нормальная форма одежды, на которую я хожу на работе, я одеваюсь как байкер. Это косая куртка, казаки и, так сказать...
2: И руль от Урала, да?
1: Да, сейчас, но, так, к сожалению, руль я... Вот руль сегодня оставлен дома, он у меня лежит на работе в сейфе.
0: Ну, как бы он всегда в газете, кого-то вот как запчасть, я просто видел, наблюдал.
1: Да, я просто прохожу. Вот. Единственное, что вот я хочу тоже пожаловаться все-таки на свое руководство. Не могу не пожаловаться в этом плане. В общем-то, сейчас очень демократично. Все очень демократично. И, в общем-то, можно на работу оперативным сотрудникам одеваться как угодно. Всем не обязательно костюмы. Мы стараемся сливаться с толпой. Я хожу как байкер. Там мои сотрудники ходят в какой-то вообще в кроссовках, спортивных брюках.
2: Знаете,
1: там...
2: меня вчера чуть в отделение не забрали. Я тоже вот шла по улице в этом пальто.
0: Ну, кстати, у меня пальто,
1: оно... Вот, у нас есть девушки, я вам могу сказать, они вот, вот у нас, например, девушки, но они у нас девушек редко берут, но вот, допустим, у нас есть, ну, одна только настоящая девушка-опер на все управление, вот, она занимается фальшивым монетничеством, очень симпатичная девушка, мне очень нравится, я могу сказать, я просто все ее приглашаю в театр, все никак не приглашу, все как-то все...
2: Вы это... дайте ей мой номер телефона.
1: Вот, а... Ее совершенно невозможно, так сказать, представить то, ну, что она вот, да. Сотрудник милиции. Да. А, но да. Для мужчин вот существует один все-таки такой болезненный вопрос. Длинные прически у нас не приняты.
0: То есть
1: и это
0: она
1: ужасно.
0: Не имеет права.
1: И все мы... Нет, вот она женщина, она все-таки ходит, она с каре. Ну, конечно, с аккуратным
0: а,
1: очень,
0: понятно.
1: Тем не менее.
0: А мужчина,
1: а мужчины, вот они все с короткими.
0: А скажите, все вот эти боевики, которые показывают, вот всякие голливудские, там, как правило, полицейский герой, вот там вот он играет, у него хвост какой-то сзади, вот типа все это такое. То есть все-таки это образ такой романтический.
1: Могу вам сказать, что, допустим, в Соединенных Штатах отношение к полиции в этой области, оно еще более строже, чем у нас. И ни один нормальный сотрудник, так скажем, полиции с хвостом никогда на улицу не выйдет. Это все кино. Это все на самом деле кино. У них еще это, в общем, все еще достаточно строже. И, как правило, все у них вот у нас называется, скажем так, оперуполномоченный. У них
2: нет,
1: это
2: у нас
1: детектив.
2: Просто усы, усы.
1: У них детектив. Детектив.
0: Понятно. Ну, а скажите, вот еще такую тему хотелось бы затронуть. Я знаю, что Валентина Зиновьевна, когда она работала, так сказать, вот в подразделении по борьбе с уголовными преступлениями, собственно, она очень часто ее как бы, ну не то, что использовали, это, наверное, не совсем правильное слово для применить к женщине нельзя, она работала как приманка на, против борьбы с разными этими маньяками. Вот в вашем, так сказать, отделе по экономическим преступлениям вот эта единственная женщина, как бы куда-нибудь вы посылали ее каким-нибудь заведомо криминальным там коммерсантом? Ну, нужно же как-то ее внешность использовать на борьбу с экономическими преступлениями.
1: Могу прямо сказать, наших девушек мы очень бережем.
0: Ну, а долг?
1: И как приманку мы их не используем. Для этого существует масса других девушек, не обязательно наших.
2: А, ну, то есть, дайте им мой телефон.
0: Ну, а в смысле добровольцы, что ли, какие-то?
1: Выходить? Да, конечно.
0: Угу, понятно, понятно. Ну, хорошо, одно дело девушка-доброволец для там пойти там в какой-то офис там с этим, с там наушником, там паксом, записать там какой-то переговор, там ля-ля-то поля. Это понятно, это в принципе не так опасно, как, скажем, борьба с явными маньяками. Как же вот вы обходились в ваше время?
2: Вы знаете, в мое время не было вообще понятия не то, что там тампакса, а даже просто и напросто обыкновенного диктофона. Я брала всегда внешне. То есть я шла, вот, и либо это был похититель шпал, либо это был похититель бульдозеров. Одно время было модно, потому что в Средней Азии, гнали, в Средней Азии, да, не было бульдозеров, и просто их вот как раз Байкало-Амурской магистрали, их, значит, как бы вот оттуда изымали. Естественно, я одевалась в телогрейку и представляла себя машиниста-бульдозериста.
0: Чтобы подходили, говорили, перегони, да, дескать,
2: да,
0: Ванька.
2: Вот. А в качестве, так сказать, того, чтобы меня не хотели, как женщину, я держала всегда в бардачке бульдозера бутылочку спиртного. Это заменяло мне сегодняшний вот диктофон. И как бы тот, кто хотел его изъять, он как бы надеялся на то, что он увидит мужчину в кабине. Вдруг перед ним представала, тогда и была красивая, симпатичная женщина. Вот. И, естественно, он забывал о цели своего прихода вот именно к этому орудию производства. И он мог переключиться на меня. И я вот ему доставал эту бутылочку. То есть таким образом подпаивал. И уже потом наши оперативники брали его тепленьким. Он все
0: это достаточно вредно.
2: То это вредно, это сложно. Понимаете, сейчас, конечно, при сегодняшнем техническом прогрессе это намного проще. То есть вот я просто сама по себе сейчас вот сравниваю то и то время, и сегодняшнее.
0: Скажите, им сейчас легче. Скажите, Валентина Зиновьевна, вот, собственно, такой вопрос. За время вашей карьеры вот работником милиции, как часто приходилось вам применять табельное оружие? Ну и, соответственно, это же вопрос.
2: Трижды.
0: И как, удачно?
2: Вы знаете, два раза я попал.
0: Первый раз... Третий раз ушел.
2: Нет, первый раз ушел.
0: Первый раз ушел.
2: Да. Он был такой красивый.
0: А вот как у вас с этим обстоит дело, Марат Кенч? Все-таки экономические преступления, как бы отстрел сразу коммерсантов, производителей, как-то не совсем поймут. Вот. Тем не менее, например, какие-то рейды ведь случаются по там складам всяким там разным.
1: Я что могу сказать? На моей памяти наши сотрудники, я не говорю о себе, а вообще, вот, так сказать, сотрудников нашего подразделения, стреляли всего один раз в воздух.
0: Это когда вот на охоту вы ездили в прошлом году, по-моему, всем.
1: Ну, можно назвать это охотой.
2: Ну, как можно назвать? Вы же мне привезли печень лося. Вы же говорили, ну, что...
1: Лось умер от разрыва сердца. Вы
0: можно
1: не
0: путайте, Валентин Зиновьевна.
1: Это есть, вы путаете.
2: Печень лося. Товарищ капитан, вы, пожалуйста, мне рапорт предоставьте завтра, потому что я в полной уверенности была. У меня собачка только печенку ест.
1: Так печенка была, но от разрыва сердца. Свежайшее мясо.
2: Ну, не знаю.
1: Свежайшее. Вот. А на самом деле... Коммерсант у нас народ хлипкий. Оружие не применяют. Больше кричат. Так у нас легкие развиты лучше. Это всеми давно замечено.
0: А ведь крик — это серьезное оружие. Я вот, например, знаю, что...
1: Это психологическое оружие.
0: То есть, когда вы вот штурмуете какой-то, опять же, склад, там, где что-то хранится, я знаю, что вы как бы специально тренируетесь. Есть даже залы, где вот сотрудники вот, налоговой полиции тренируются именно в крике. Там они...
1: Да-да-да. Я вам могу даже сказать, откуда это пошло. На самом деле все это пошло даже не из Японии, где кричат все эти бонзаи. На самом деле там это не особо сильно раз. А вот в Южной Корее. Если вы знаете, там вот очень сильно развиты всякие политические манифестации, студенты бежат, бегут, кричат, потом против них полиция бежит, кричит. И вот вы знаете, вот замечено, что вот слезоточивый газ действует не настолько сильно, насколько... Вот когда 200 полицейских разом крикнут. У нас, конечно, по 200 человек не бегает, но когда в замкнутом помещении рявкнет человек 10,
0: то сразу...
1: сразу проблемы все снимаются.
0: Вот, а, кстати, понимаете, показывают очень часто по телевидению, когда берут какого-нибудь преступника, там достают его мордой об капот, там куча всяких матерных слов.
1: Да, и заметьте,
0: сразу...
1: очень громко кричат.
0: Да.
1: Все очень громко кричат. Это... самое оптимальное такое психологическое средство воздействия. Выстрел настолько громко не действует, сколько громкий крик
2: сейчас
1: прямо
2: на ухо.
1: Сейчас
2: просто еще и порох экономит.
0: А побои, вот, скажем, побои причиняемые, может быть, он просто вот типа вышел погулять, а его сразу...
1: Не, вы знаете, побои в основном случаются от того, что вот когда громко крикнешь, а он падает с перепугу. Вот это.
0: То есть уж ушибы в этом
1: да,
0: случае.
1: Вот он падает, да, и...
0: Понятно. Ну что же, я думаю, что подошел, так сказать, такой конец нашей сегодняшней встречи, но Марат Керимович и Валентина Зиновьевна, я думаю, посетят нас еще неоднократно, поскольку мы теперь, может быть, введем постоянную рубрику, которая будет называться «ГПМ». Ну, это переводится как «голубой проблесковый маячок».
2: Правильно. Хорошее название.
0: Да.
2: Вы мне оставьте свой телефон.
0: А это, конечно, что? Простите, такой у вас же есть. Это я, Саша, я, это я. Валентина Зиновьевна, это я. Да.
2: Помилась я.
0: Ну и, соответственно, поздравляю вас с праздником, вот, который сегодня повсюду, вот, знамена, и даже все милиционеры нарядные. Вот я видел всех розочки. Да, вот. Да, благодарю вас, всяческой удачи желаю, и мы еще увидимся. Композиция.

И бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23.00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: гостях. У нас сегодня человек действительно, на мой взгляд, необыкновенный. Вы знаете, что вообще-то все люди необыкновенны, да? Каждый из них уникален, но необыкновенность нашего сегодняшнего гостя вы, я думаю, оцените. Я с радостью приветствую в нашей студии Дмитрия Яковлевича Геббельса. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Добрый вечер.
0: Я сразу хочу сказать, что вы за свою долгую жизнь сменили огромное количество профессий и остались единственно верными почему-то своей фамилии. Фамилия действительно настоящая. Я смотрел вот паспорт, о чем вот утверждаю открыто. Действительно, так и написано. Дмитрий Яковлевич Геббельс, житель города Москвы. Дмитрий Яковлевич, естественно, я хочу сразу каким-то образом предугадать вопросы, которые, вероятно, сейчас пойдут от наших радиослушателей. А сегодня мы будем с ними беседовать в прямом эфире. Естественно, они будут спрашивать, как вы с такой фамилией выживали в школе, в пионерском лагере. Я знаю, вы даже были вожатым. Пионер-вожатым. Я с трудом, извините, представляю, как, например, я тоже был в пионерском лагере, дудил в горн, бил в барабан и поднимал стяг. И писал маме письма о зорнице, естественно, как все поколение. И вдруг я вот ей напишу, у нас, в общем-то, вожатые Геббельсы. Это будет несколько странно. Вы же, однако, каким-то образом смогли перешагнуть через этот действительно серьезный психологический барьер. Как вам было сложно или легко с этим? Помогало ли вам это или мешало вашей нелегкой творческой жизни?
1: Ну, на самом деле было, конечно, очень сложно. Я хочу сказать, что вот вы сейчас упомянули мою действительно такую, в общем-то, достаточно редкую фамилию, и упомянули, что я работал вожатым. Вы совершенно верно заметили. Дело все в том, что это не от хорошей жизни все случилось, так как в медицинском учреждении, в котором я работал сразу после окончания соответствующего учебного заведения, на стене в коридоре, это была клиника, где лежали достаточно тяжелые больные, но ходячие, многие были из них, вывешивали список дежурств медсестер. Я был обычной рядовой медсестрой, и поэтому, естественно, моя фамилия присутствовала в списке. Так вот, многие больные, те, которые шли или по нужде, или в столовую, остальные все маршруты были запрещены для пациентов, они иногда останавливались около этого списка и читали вот этот график дежурств, где, собственно, и красовалась моя фамилия, что, в общем-то, многих заводило в транс глубокий, и состояние здоровья ухудшалось на глазах. Вот, и поэтому, в общем-то, старшая медсестра, у меня с ней были прекрасные отношения, рекомендовала меня, в общем-то, в подшефный пионерский лагерь отправлять как можно чаще, в том числе и на зимние каникулы. Там дети меня звали уважительно, просто по имени Дима, и фамилии мои не знали, поэтому непосредственно вот в зоне детского отдыха я не сталкивался с этой проблемой.
0: Вот вы затронули такую серьезную действительно тему детства, а это всего лишь один из этапов вашего жизненного пути, и опять же, учитывая такую интересную вашу фамилию, я просто помню из своего детства, у нас была такая девочка, ее звали Света, а фамилия была Зелень. Вот. И, ну, просто Света Зелень. Вроде бы, когда нам сперва так сказали Зелень, мы подумали, что какая-то, ну, может быть, кличка или что-то связано с зеленкой, там, с ветрянкой. Ничего подобного. Нормальная, смуглая казахстанская девушка, в общем-то, была. Но, однако, вот с этого момента, как первое впечатление было, к ней укрепилось вот какое-то такое весьма ироничное отношение. И в то время все-таки у людей, занимающихся воспитанием детей в пионерских лагерях, не было достаточного психологического опыта, профессионализма, чтобы как-то заставить, что ли, детей не обращать внимания на некоторые, не просто вот даже физические особенности, потому что, ну, Света, я покажу вам фотографию, конечно, вот, но прежде всего на филологические особенности фамилии. А ведь это действительно неприятно. Огромное количество людей, например, меняют свои фамилии. Я помню эстонского парня по имени Сергей Пенис. Вот у него была настоящая фамилия. Ему пришлось поменять ее на Лацис, например. Хотя, по идее, народ Пенисов, он очень древний. У нас в Эстонии огромное количество графьев эстонских идут из этого рода. Почему, на ваш взгляд, люди устроены так, что вот ассоциируют фамилию человека с человеком самим? Не идет ли это вот из тех глубин, из пионерских лагерей, из этих издевательств, из кличек, данных по именам?
1: Да, вы совершенно, совершенно верно заметили. Идет это именно из глубины. Но вот я думаю, что в данном случае это идет не из глубины какого-то пионерского лагеря. Я имею в виду вот эту девушку несчастную, про которую вы сейчас рассказывали. А, видимо, могла быть вполне такая ситуация, что какой-то ее, может быть, прадед или еще какое-то более давнее колено, свою молодость, детство, отрочество был вынужден коротать в приюте. В дореволюционной России, в общем-то, тоже были детские приюты, достаточно неплохие, но туда, как правило, в общем-то, сливали достаточно таких вот не... Как вам сказать... Неудачных — это, наверное, не очень хорошее слово, но, в общем, детей без истории. То есть их отлавливали где-то на вокзалах, на улицах Петербурга.
0: И в Смоленске тоже, в Саратове огромное количество.
1: В Твери, в Пскове.
0: Я помню, большое количество было облав.
1: Вы совершенно правы, да. И, естественно, по окончании вот этого учебного заведения, так называемого, да, естественно, их всех стригли в рекруты и отправляли на воинскую службу.
0: Причем я тут должен сразу сказать, чтобы наши радиослушатели не подумали, что такого, что стригли всех без разбора, и девочек тоже. То есть вот это отношение такое повального, как к мясу, можно сказать, к столбовому. Нет, к этому не столбовому, столбовой дворян. Ну, в общем, как вот, да, то есть всех подряд.
1: К пушечному, наверное.
0: К пушечному, совершенно мясу, верно, да. Всех подряд. И девочек в повалку туда, а потом, в общем-то, пытались доказать всему миру, в том числе Организации Объединенных Наций, что, дескать, у нас женщины в армии в окопах не сидят, хотя окопные массажистки им были, всегда будут и должны быть, я считаю.
1: Да, конечно.
0: Да.
1: Вы правы, да. Вы правы.
0: Извините, я перебил.
1: Ничего.
0: Просто эмоции, понимаете, тема такая больная.
1: Я понимаю,
0: что...
1: конечно. Да, так вот, застриженные в рекруты, собственно, дальний родственник, возможно, был записан в какой-нибудь взвод, где преобладали старослужащие. В общем-то, естественно, такое понятие, как дедовщина, пусть многие не заблуждаются, что оно появилось не так уж и давно в советские времена, оно было в армии всегда и всегда будет. Вот, видимо, когда в очередной раз что-то он сделал не так, видимо, что-нибудь, например... Форму выстирал вот не так, как...
0: Все.
1: Как все. Не так, как все. И, например, ему вот сказали утром: «Эх ты, дескать, зелень». Вот, зелень. А поскольку человек был из детского дома и фамилии не имел, вот так и стали звать, и понравилось. И в военном билете, я не знаю, как он назывался в то время, но, видимо, тоже была какая-то бумага.
0: Табель о правах.
1: Да, возможно.
0: Да.
1: Вот так и прописали, что вот... Зелень. Рядовой зелень.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, вот все-таки фамилия дается человеку не с бухты-барахты. Кстати, опять же смешная, помню, бурятского молодого человека, который учился у нас в МГИМО, именно бухты-барахты. Роберт бухты-барахты у него была фамилия, но это тоже вот из таких, из найденных. И...
1: РББ сокращенно.
0: Да. Мне почему-то кажется, что, знаете, эти люди, которые производят облавы вот у нас в Саратове, в Перми, ну, где ни попадя производят, то есть, к сожалению, сняли списки вот облав, то они как-то вот в Сургуте тоже вот производят, да? Вот,
1: да.
0: Они каким-то образом развлекаются вот над этими вот неопознанными людьми без истории, дают им какие-то фамилии, имя изобретенные. Потому что, ну, бухта-барахта, это только ради смеха можно было. Да у него, кстати, вся жизнь была бухта-барахта. То есть, ну, вы помните, да?
1: Нет, вы знаете, такая фамилия могла быть дана, например, опять же, кому-нибудь незапланированному внебрачному ребенку. Вот, дескать, вот с бухты-барахты вот тебе на, да?
0: А, вот, да.
1: Вот так вот могло быть.
0: Ну, тем не менее, если исторически верить в такую фатальную, такую, да, фатальную предначертанность фамилии определенной, в ее влияние подобно, вот, ну, как у кого есть аметист, у кого татуировка, да, у кого пол. ну, в смысле, половая принадлежность, это так влияет на жизнь фамилии, естественно, влияет на жизнь. Известно, что смена фамилии, там, взятие какого-то псевдонима резко, совершенно конструктивно могут изменить всю жизнь. Вам в лучшую сторону или в худшую даже говорить нельзя, просто конструктивно другой путь. Вот, наблюдая за вашей жизнью, листая ваше досье, после того, как я вот устроился на соответствующую должность, я обратил внимание, что вся ваша жизнь, в общем-то, практически полностью соответствует фамилии. Не в плане, конечно, вот изуверских действий, совершенных вашим однофамильцем, а в плане идеологического давления на людей, вот окружающих вас. Что касается пионерского лагеря, я читал досье, вы были очень таким волевым, жестким, в то же время очень тактичным руководителем. Да? Далее, когда вы открывали массажный салон у Геббельса, тоже практически это был какой-то нонсенс. То есть, ну, представляете, практически на одной...
1: У меня были большие проблемы с арендой помещения, я помню.
0: Но, тем не менее, вы смогли их преодолеть. И так далее. То есть, если бы вам сейчас сказали, вот, Дмитрий Яковлевич, хотите вы изменить вашу фамилию? Вы бы стали ее менять?
1: Нет, вы знаете, наконец-то вот на данный момент я могу уже ответственно заявить, что я нашел себя. Кстати, должен я пояснить нашим радиослушателям, что, в общем-то, попал я сегодня в прямой
0: эфир. А я вчера, кстати... А, извините.
1: Я понял, да. Нет, я именно вот о том, что случилось несколько минут назад, когда вы выходили из «Вольво», и я как раз проходил мимо, я шел домой из парка, я водитель автобуса вот в данный момент. Вот, и там, вы знаете, случилось вот что-то такое в моей жизни совершенно новое и светлое. Я сижу один в кабине, у меня закрыто стекло, и я ни с кем не общаюсь. Я даже остановки не объявляю, если честно. Хотя меня за это ругают, потому что езжу я на ЛиАЗе. Вот те, вот те, которые-то на Икарусах, у них там магнитофоны установлены.
0: Объявляю,
1: да, вот. А мне, кстати, за это даже совершенно и не доплачивают. Я вот вынужден объявлять остановки.
0: Вот. А вот, вы знаете, извините, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, немножечко вас перебью. Просто я вспомнил, ну, такую интересную, может быть, ее нельзя назвать печальной, ну, судьбу Стаса Промежутка был такой. Я просто собираю сейчас информацию о людях с такими необычными фамилиями. Вот Стас Промежуток, он до сих пор, то есть, знаешь, мужчине уже, ну, такого постпенсионного возраста, глубокой старости уже, я бы сказал, он все равно ездит по одному из московских маршрутов автобусных и объявляет остановки. То есть, практически он начал вот эту свою деятельность еще в годы вот, ну, сразу послевоенные. Тогда это было в новость, то есть он объявлял их в обычный такой мегафон, как вот это, ну, не мегафон, а электрическая, не электрическая, такая байда свернута в нее. Вот, при этом как-то шутил, то есть практически такой его так и звали в те годы. Наш автобусный конферанс, наш промежуток, да, до сих пор вот он в одном из автобусов объявляет, люди добровольно платят ему деньги, водители его прикармливают, живет он в этом автопарке, и вот одно из соответствий вот фамилию своему названию, да, то есть вот своему предназначению. Промежуток, там, остановка.
1: Да, я понимаю.
0: Вот вы, кстати, должны, наверное, знать его, естественно, то есть поскольку...
1: Ну, нам привозили его, в общем-то, человек достаточно известный, и, естественно, всех построили, мы знакомились, общались. Но это было... Я-то столкнулся с этим непосредственно, когда пришел туда из автобусного высшего училища, и как раз вот, да, я знаю, в общем-то, человек действительно известный, популярный. Я, к сожалению... Вот, честно могу сказать, я себе не в состоянии работать с таким вдохновением, как это делает он. Видимо, все-таки не то призвание. А какое оно призвание, я до сих пор так и не выяснил. Главное для меня это спокойствие. Я впадаю, в общем-то, можно сказать, в анабиоз прямо, значит, с начала смены. Вот, остановки, в смысле, останавливаюсь я на остановках уже чисто механически, автоматически. Вот, двери открываю, закрываю, как правило, левой рукой. Она тоже у меня, в общем-то, доведена до автомата, эта работа. И, конечно, достаточно такая вот серая будущность происходит. Но в душе, конечно, я завидую вот таким гражданам, те, которые нашли себя.
0: Да, да. Вот вопрос тут такой, ваш тезка Дмитрий Яковлевич интересуется, будем ли мы сегодня отвечать на вопросы с пейджера. Безусловно, безусловно. И напомним, еще телефон, и по телефону будем общаться. Дмитрий Яковлевич, я обращаюсь к нашему сегодняшнему гостю, Дмитрию Яковлевичу Геббельсу. Дмитрий Яковлевич, меня вот сейчас немножечко... то есть, конечно, мы поговорим о вашей нынешней работе, потому что ведь мало кто... то есть население представляет все вот эти сложности, казалось бы, таких скучных, но будней, да, водителя автобуса, сокращенно ВА. Вот, но это нужно рассказать. Нужно рассказать о тонкостях, о нюансах, о смазке, о кардане.
1: Извините, я хотел немножечко вас поправить.
0: Да.
1: ВАЛ, это называется, потому что водитель автобуса ЛиАЗ. Есть еще водитель автобуса ИКАРУС и ВАИ. Да,
0: да, извините, ВАИ, а вы ВАЛ.
1: Я ВАЛ, да.
0: Хорошо. Вот. Но меня интересует больше вот та эпоха начала, значит, кооперативного движения в России. Это вот 88-й, да, года вот эти.
1: Ну, даже где-то 86-й, можно сказать.
0: Ну, в то время... Ну, может быть, вот... А вы начали когда вот ваш салон вот этот?
1: Нет, вы знаете, я просто почему упомянул 86-й год. Я помню, что уже в то время я вот в очереди отстоял на Рижском рынке и купил себе эмблему, то есть такую переводную картинку. На ней был изображен герб Советского Союза и приклеил его себе на карман белого халата. Я тогда был на практике в больнице, меня, в общем-то, замечали и даже где-то уважали, особенно вот старые санитарочки, те, которые...
0: А они знали вашу фамилию, вот что? Они так говорили, вот идет Дмитрий Яковлевич Геббельс.
1: Нет, нет, они мою фамилию не знали, потому что в то время я еще не был штатным сотрудником, я был просто на практике, и фамилию мою знала только старшая медсестра, та, которая всех нас гоняла и строила в то время. У нее был список, в общем, приписанных к ней студентов. А вот такие вот рядовые сотрудники, они, конечно, были не в курсе, и, видимо, это меня спасало здорово, потому что они, в общем-то, имели возможность испортить мне жизнь достаточно не по-детски.
0: А старшая вот эта сестра, она не пыталась вас как-то шантажировать в плане вот оповестить всех о ваших данных?
1: Нет, дело все в том, что...
0: Знаете, люди, они ведь такие злые. Им только дай возможность как-то человека подцепить и таскать за губу. Вот этот крючок нужно найти. В данном случае у него вот этим крючком была ваша фамилия.
1: Нет, вы знаете, это была уже... такая женщина, ну, так скажем, бальзаковского возраста, и она испытывала ко мне какое-то, вот, наверное, материнское чувство, потому что вид у меня был такой, в общем-то, достаточно жалкий. Я был мальчиком худым, маленького роста, с достаточно глупым выражением лица. Вот, и, видимо, я не знаю, ну, как-то я приглянулся. И особо она как-то вот не заострялась на фамилии, за что я ей очень благодарен и по сей день.
0: А, ну вот тогда нужно немножечко вернуться все-таки к массажному салону. Я представляю себя вот в регистрационной палате, хотя я там, в общем-то, никогда не сидел. Я был чиновником на выезде в то время. Вот. Но тем не менее, вот приходит ко мне человек, говорит, я вот хочу открыть массажный салон. Дело хорошее. Мы в то время делали вид, что нас интересует здоровье населения нашей страны, как и сейчас тоже, безусловно. Иначе поди сейчас скажи, что нам наплевать, да, на здоровье. Так ООН, там, бубон, там все же взбесятся. Да, нам это никак не выгодно. Естественно, я проявляю заинтересованность. Говорю, что у вас? Смотрю ваш уставной капитал, предполагаемый, все эти дела. Затем говорю, ну вот документы учредителя можно посмотреть? Там написано, значит, Дмитрий Яковлевич Геббельс. Естественно, я...
1: Вас беспокоит это?
0: Да, меня начинает беспокоить. Да, я как-то... Плюс еще само название. То есть вы же так и назвали массажный салон у Геббельса. Если бы назвали, как в то время там называлось, Красный Крестик, да, или там Зеленый Месяцок. Вот, там. Каким образом вам удалось это? Я знаю, салон просуществовал год, и было много клиентов, и вот до сих пор вот ваш вот этот вот Джимми Джипка, вот он же с тех времен.
1: Я понимаю, да. Нет, вы знаете, дело в том, что в названии, конечно, заложен какой-то смысл определенный. Наш салон, в общем-то, привлекает в первую очередь людей, те, которые ищут каких-то, знаете, вот таких утех немножко нездорового характера, потому что на нашей рекламе, ту, которую, в общем-то, многие наши слушатели могут ежедневно видеть в метро, там изображена такая вот достаточно стройная тетка в высоких черных сапогах и в черной кожаной фуражке с плеткой. И такими готическими красивыми буквами прописан наш логотип. Вот, видимо, в этом плане я не прогадал, и, внеся в название свою фамилию, в общем-то, на данный момент имею достаточно большое количество клиентов, вот, достаточно обеспеченных людей, кстати. Вот, ну, это понятно, потому что обычным людям, которые работают в бюджетных организациях или вообще безработным, конечно, не до этих, в общем-то, дел. Все это, как правило, стереотипно достаточно пришло к нам из западного кинематографа. Не из американского, я замечу, а из западного.
0: Да, да,
1: многие наши радиослушатели иногда имели возможность смотреть фильмы производства Федеративной Республики Германии. Они знают, о чем идет речь. Вот. Но поскольку кино доступно всем, в том числе и богатым, то, видимо, как-то вот это вот влияет. У людей есть стереотип, их это интересует, и они вот, в общем-то, идут на эту фамилию.
0: А те, кто регистрировал, тоже были клиентами все-таки, я так понимаю.
1: Нет, ну почему? Совсем не обязательно. Кто-то был, а кто-то не был. Это раз на раз не приходится, можно так сказать. Кто-то был, кто-то не был.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а затем продолжить беседу.
1: Да, конечно.
0: Я, кстати, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яковлевич Гебельс. Человек с интересной достаточно судьбой, фамилия которого не помешала ему добиться того, чего он сейчас реально добился, и пройти через огромное количество всяческих окклюзий, делирий и же с ним, жизненных, я имею в виду, безусловно. Ну, сейчас я... А, да, вот тут вопрос пришел. Саша, я слышал, что ты был одним из первых людей, кто купил себе новый джип марки «Линкольн». Твои впечатления о покупке, спрашивает Серж. Серж, да, спасибо. Я просто хочу сказать следующее, что я успел всего неделю, так сказать, вот быть его обладателем, после чего выяснил, что он угнанный, и у меня его отняли. Угнанный, плюс еще неправильно растаможенный. Так что не могу ничего тебе про него сказать. Вообще все джипы вот тех лет 92-го года, 91-го года, которые приходили к нам в Россию, практически все, они угнаны, вот, ворованы. О, извините, пожалуйста.
1: Ничего страшного. Да. Кстати, как и 140-е «Мерседесы», да, которых по статистике в то время еще ГАИ, сейчас ГИБДД, было вот в чистую растаможено, по-моему, штук 6 за 97-й год. Вот. А в Москве, в общем-то, всем известно, на каждом перекрестке можете встретить этот лимузин.
0: Да, да. Ну, сейчас вот я просто знаю, что вы были у нас еще, скажем так, и компьютерным монстром. И, в принципе, я пригласил вас специально ради этого. Вот такой был вопрос к нам на пейдж. Он пришел, сейчас я его зачитаю. Ой, что-то тут. Ага, а что мне делать, если не работает WordPad и еще какая-то системная папка? Системного диска нет в наличии, чтобы все переустановить, спрашивает Степанидзе, наша радиослушательница.
1: Ну, вы знаете, я могу посоветовать радиослушательнице только, видимо, все-таки съездить на Митинский рынок и недорого приобрести у пиратов, у компьютерных, установочный диск для операционной системы Unix, потому что Windows, в общем-то, люди, которые пользуются компьютером не первый год, прекрасно знают, что отживает свои годы эта операционная система. В общем-то, Билл Гейтс неплохо уже поднялся, и можно спокойно эту программу сворачивать, потому как программисты, которые работают в его лабораториях, все чаще стали уходить в отпуск за свой счет и все меньше обращают внимание на то, чтобы одна из программ, которая работает под системой Windows, не конфликтовала с другой.
0: Да.
1: Да. А операционная система Unix, она на сегодняшний день универсальна, передовая, и за ней будущее, в общем... Да здравствует Unix.
0: А вот скажите, Дмитрий Яковлевич, я же так не случайно подвел вас и наших радиослушателей к теме вот компьютеризации всего мира, да? Это, может быть, парадокс, но вы, наверное, один из немногих наших соотечественников, который очень хорошо знаком с Биллом Гейтсом. Вы состояли в переписке и даже ездили к нему в гости. При этом, как-то я так понял, у вас что-то случилось, произошло, если вы так вот несколько неблагожелательно отвечаете о вашем друге Билле.
1: А вы знаете, дело...
0: Вообще, как завязалось это знакомство? Мне вот интересно, может быть, тоже из-за вашей фамилии? Как-то странно. Гейтс и Геббельс. Ну, я ума не приложу.
1: Может быть, я, честно говоря, даже не знаю, почему он обратил на меня внимание. Случилось это во время путешествия по интернету. Есть такая известная и очень популярная среди нашего...
0: Песенка, я помню, вот это. «Малиновки, заслышав голосок». Или нет, я не то?
1: Ну, в общем, где-то...
0: Извините, если я просто...
1: Ничего. Где-то в этой области, возможно, да. Это, как правило, я слушаю через систему Real Audio. А случилось так, что я пользовался виртуальным пейджером ICQ. Об этом знают очень многие компьютерные пользователи. И совершенно случайно в поисковой системе этой программы набрал billgates.com и вышел прямо сразу на его страничку, где он меня и приветствовал. Я не знаю, каким образом он оказался в это время у телевизора.
0: Как дальше говорят, что вообще Гейтс, он очень такой, ну, скажем, замкнутый человек, который не тратит денег на благотворительность, в отличие от меня и других вот моих сотрудников. Мы всегда с получки идем, покупаем проституток, и, в общем-то, чтобы как-то девочки могли потом купить себе уже одежду и бублики.
1: Да, вы знаете, это в нем есть. Действительно, вы правы, как раз это мне и не нравится. Дело все в том, что когда я отдыхал на его вилле прошлым летом, в общем-то, меня достаточно раздражал один факт. Когда мы утром с ним вместе шли купаться в бассейн, я с раздражением обращал внимание на то, что стены и пол у него высланы жидкокристаллическими водонепроницаемыми мониторами, причем из которых, в общем-то, распространяется под водой звук по системе Dolby Surround. То есть Билл, я не знаю, зачем себе это сделал, зачем он заказал вот такой бассейн. Видимо, боялся что-то пропустить из новостей, может быть, с биржи или еще что-то, вот в момент заныра в глубину.
0: Ага. А можно я посмотрю вот блокнот с фотографиями, вот ваш, где вы с Гейтсом?
1: Да, пожалуйста.
0: Это вот бассейн его, да, как раз вот это?
1: Или... Нет, извините, это поилка для скота, для домашнего. Фью. А бассейн вот там, через две странички.
0: Ага. Слушайте, подождите, я там вернусь все-таки сюда, так, а вот поилка, он что, увлекается сельским хозяйством? Я просто думал, что это... И почему у него животные одеты в какие-то такие модные?
1: Нет, это попоны на лошадях. Это попоны на лошадях, он большой любитель лошадей вообще, в общем-то, в прошлом.
0: У нас
1: спортсмен.
0: Так ходят на прием в Кремль в таких попонах некоторые. Так...
1: У богатых свои привычки.
0: Угу. А дальше вот... А что это за тетенька вот эта? Вот.
1: А это уборщица, она как раз...
0: А почему он с ней так в обнимку, и вы как-то? Или это
1: а он
0: так...
1: очень демократичный, знаете, ага. Конечно, все это показное, но тем не менее, вот на людях или когда принимает гостей, он, конечно, старается всем показать, что вот это настоящий капиталист, улыбчивый, белозубый, щедрый, дружелюбный. Конечно, все это, видимо, наносное, но тем не менее, на фотографии вот
0: запечатлено. Ну, давайте послушаем телефонный звонок, если
1: не
0: против, чтобы наши радиослушатели тоже могли
1: спросить. Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.

0: В прямом эфире наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
2: Добрый вечер.
1: Меня зовут Сергей Александрович Бурлак. Да. Я хотел бы сказать, что достаточно моя такая редкая фамилия в пионерском лагере отразилась тоже довольно-таки заметно. Дело в том, что в первые дни моего пребывания в лагере меня все называли по имени. Потом кто-то узнал мою фамилию настоящую. Но дело в том, что никто не знал значения этого слова. И вроде бы все было ничего. И вдруг один прекрасный день один умник в больших таких линзах, очках отыскал в каком-то учебнике.
2: Да-да, вы не волнуйтесь, все в прошлом. Да, рассказывайте, пожалуйста. Да.
1: Я волнуюсь очень, извините.
0: Все прошло, теперь все по-другому.
2: Ничего, все будет хорошо.
1: Так вот, какой-то умник отыскал репродукцию картины «Бурлаки на Волге».
2: Угу. Или на джипе.
1: Ну, как бы на Волге. И с тех пор начался жуткий отрезок в моей жизни. Дело в том, что после этого меня начали запрягать в простыни, привязывали к кровати самого упитанного ребенка и заставляли тащить его через всю спальню.
2: А вы знаете, я хочу вас успокоить, это еще не самый страшный случай. Вот у нас, в общем-то, в пионерском лагере, как вы знаете, в котором я работал в молодости, было гораздо страшнее. Дело все в том, что когда вожатый директор лагеря собрались вечером на просмотр какого-то эротического кинофильма, который в советское время, был, конечно, большой редкостью в кинозале, дети каким-то образом запрягли вот такого же нелюбимого ими гражданина, я не знаю, правда, зачем и почему, запрягли его в автобус и заставили его тянуть, причем все залезли внутрь и кричали в открытые окна, дескать, давай, шустрее, копытами шевели. А пионерский лагерь находился у нас на холме, и вот чтобы въехать к нему, когда завозили очередную детскую смену, то автобусы переключались все на первую скорость, даже, видимо, на пониженную, потому как подъем был очень крутой. И вот,
0: вот видите, да. Спасибо вам за звонок, и с вас $10 за консультацию. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, и после выпуска последних известий, видимо, или какого-нибудь выпуска чего-нибудь другого, ну, может быть, канат выпустит кто-нибудь, мы продолжим нашу беседу. Сейчас сходим, я покажу вам где-то. Знаете, 14 этаж, очень забавно это делать.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, человеком, сменившим огромное количество профессий и практически в каждой из этих профессий достигшим определенных успехов, причем успехов достаточно мощных, так как, например, люди с обычной фамилией мыкаются и не могут ничего поделать. Но сейчас хотелось поговорить все-таки о медицинской области. Дмитрий Яковлевич, вот поскольку вы были одним из первооткрывателей массажных салонов в Москве, наверняка эта тема и сейчас вас продолжает интересовать. Насколько сильно изменилась методика именно проведения массажных работ вот сейчас от, ну, от работ, аналогичных в ваше время? То есть, и что бы вы сейчас, вот, будь у вас такая возможность и желание открыть модный салон там у Геббельса массажный, какие бы вы типа массажа туда бы ввели, да? Что бы вы изменили?
1: Вы знаете, на данный момент это, конечно, не может не расстраивать. Бизнесмены, которые содержат массажные салоны, избрали, как я считаю, неверную тактику. Дело все в том, что они стараются брать не количеством, а качеством. Хотя гораздо больше денег можно было бы заработать, а также больше пользы принести населению, если установить минимальные расценки, самые такие демократические, и особо не напрягаться, не устраивать, в общем-то, вот такой замес теста на 2 часа, когда вполне в течение 20-25 минут можно было бы обработать любого рабочего после заводской смены или того же самого водителя автобуса, у которого отваливается поясница, прямо скажем.
0: Или, например, колхозника с серпом, который, в общем-то, уже смял все.
1: А, в сельской области, да. Совершенно верно. Можно было бы установить еще более

0: демократичные расценки в размере рублей 15-17, учитывая, что, как правило, в сельпо, которые существуют и по сей день, установлены цены непосредственно местным колхозом. То есть там люди закупают продукцию практически по себестоимости.
1: Но придется ведь для этого ввозить огромное количество нелегальных иммигрантов из стран Азии, чтобы, в общем-то, платить им мало, а чтобы массировали они мощно. Мы вот тут делали такой эксперимент год-два назад. Я привез 15, в общем-то, женщин из Китая нелегально, которые жили у нас вот... Ну, там вы видели, да, помещение, покажу, там сейчас тоже живут. Вот, естественно, и тайком, в общем-то, бесплатно, ну, как бесплатно, за борщ, который мы не доедали, делали всем сотрудникам массажи. Но это дело прикрыли, хотя женщины не жаловались китайски, очень наоборот, говорили спасибо и очень плакали, когда их выдворяли на родину. И сотрудникам тоже облом. Вот, как вы планируете экономически-то, кто же будет работать сейчас за гроши-то?
0: Вы знаете, дело все в том, что если по статистике брать количество взрослого работоспособного населения в сравнении с количеством населения, которое действительно выходит на работу, вы поймете, что там существует огромная разница. Вот. И еще я хотел сказать, что многие граждане, в том числе, кстати, и в сельской местности, о которой вы проявили только что беспокойство на тему нехватки кадров массажистов, у людей, у мужчин, в частности, присутствует так называемое медицинское явление, оно называется мышечная радость. То есть люди, как правило, по выходным дням, а в сельской местности они...
1: По будням.
0: И по будням у многих, да. В общем-то, начинается такой процесс, который в народе попросту зовется пьяным мордобоем. И вот чтобы каким-то образом избавиться от избыточной энергии, которая должна была, по идее, по плану была выплеснута быть на поля, люди используют ее вот в таких вот в кровавых стычках друг с другом. Можно было бы вполне каким-то образом убедить их, что... В общем-то, работая руками, но только не принося вред своему же товарищу по плугу, а разминая его в массажном салоне, да тем более еще за какое-то вознаграждение, я думаю, что таким образом можно было бы набрать достаточное количество этих кадров. И, кстати, и они бы чувствовали бы себя не столь ущербно, и те, которые отдыхали бы под их мощными кистями, работали бы лучше на следующий день.
1: А как вы относитесь к такой программе, которую правительство пыталась в свое время продвинуть, мало кто из наших радиослушателей помнит об этом, которая называлась «Отмассируй себя и товарища». Вот, то есть, когда была мощная забота вот о здоровье граждан, ну, естественно, тоже видимая с правительственной точки зрения, то все проходили, ну, как курс вот безопасности технической, да, там, пожарной безопасности, также вот курсы краткие массажа, то есть, к примеру, там, бульдозерист должен был после работы уметь отмассировать, в общем, своего товарища, а тот его, вот, и даже вот, опять же, мало, наверное, кто помнит, целый месяц был такой месячник, мы его ввели по нашей инициативе, когда госавтоинспекторы имели право брать вместо штрафов массажом, то есть водители нерадивые массировали им ступни в зависимости от нарушений. Проехал на красный свет, в общем-то, по-моему, 10 минут массаж ступней, там сбил кого-то, там, по-моему, полчаса полный массаж, в общем-то, всему отделению каждому. Ну, вот как-то это месяц, по-моему, практиковалось. Вот, сейчас почему-то увяло, но профессиональных массажистов очень мало.
0: Вы знаете, я думаю, что это перегиб, конечно. Это перегиб, как, в общем-то, это было всегда в нашей постреволюционной истории. История наша постреволюционная, она вообще изобилует этими перегибами. Как в свое время боролись там, со сладкой смертью, с сахаром, с белой смертью, с солью. Опять же, грубо говоря, просто прикрывалась нехваткой этих продуктов в магазинах, на складах.
1: Да, и на Кубе.
0: Да, ну там давно все повырубили. В общем-то, Куба была цветущей страной до достаточно давнего времени.
1: А сейчас вот я помню, посылал туда своих девочек на отдых. Дорога, в общем, дорогая, в принципе. Вот. А так кокаин задарма, проституция задарма, еда. Ну, то есть рай для нищих и глупцов.
0: Да, да. Вы правы. Кстати, вот с проституцией это, в общем-то, полная беда в странах, в третьих странах так называемых. Вот в Ираке тоже мне рассказывал один знакомый медбрат, который ехал туда на практику в свое время. Он рассказывал, что буквально за доллар там можно, в общем-то, снять, грубо говоря, королеву красоты. Это, конечно, я считаю, оскорбление.
1: Иракская королева красоты, это же, ну что, Дмитрий Яковлевич, что? Ой, это то же самое, что эстонская королева красоты. Нет, для нас, славян...
0: Нет, вы знаете, да. вы, между прочим, ошибаетесь. Дело все в том, что согласно восточным устоям, женщины...
1: Дмитрий Яковлевич, кто не работает, тот не ошибается.
0: Извините, пожалуйста, продолжайте.
1: Да, так вот, все-таки мы начали сейчас, я хотел назад к Биллу Гейтсу вернуться.
0: Да, пожалуйста.
1: Вот вы наверняка хорошо знаете его семью.
0: Да, я знаком с основными членами его семьи.
1: А вот как отношения внутри семьи у него? Ну, как это все происходит в быту?
0: Вы знаете, дело все в том, что семья-то... Билла практически в глаза не видит. У него, несмотря на такой достаточно неудачно сложившийся, можно сказать, имидж, у него очень много работы. У него очень много работы, его же постоянно обвиняют в воровстве интеллектуальных ценностей и так далее. То есть он зачастую неделями пропадает в судах. А вы знаете, все-таки иногда еще нужно забежать в офис и просто вздрючить того же самого бухгалтера. Да.
1: Да, да. Бухгалтер, кстати, я знаю, там меняются очень часто.
0: Очень часто, естественно, они меняются, потому что они все ходят по тяжелейшим криминалам. Естественно, у Билла Гейтса есть точно такая же двойная бухгалтерия, которая очень распространена в нашей стране. Иначе бы он...
1: Давно бы уже разорился,
0: да.
1: А, Дмитрий Яковлевич, вот я помню, вы как-то так, такой в приватной беседе в одном мощном стрип-баре, когда мы сидели все восьмером, как-то так говорили о том, что, дескать, так через неделю приедет Билл, вот, и так далее, что, вот, дескать, будет приватный такой, приват-вечеринка мощная. И я-то в то время как раз уехал в командировку на Мали с очередным спецзаданием, вот. Состоялась ли у вас эта встреча на российской земле, или все-таки Билл Гейтс так и не появился?
0: Нет, вы знаете, к сожалению, нет. Я слышал, мне писала его сестра, что все-таки он получил в четвертый раз в лицо салатом и сам, в свою очередь, иск подал в суд.
1: То есть тут получается, что практически срамота его немножко забила.
0: Да, ну он просто остался разобраться с этим явлением, потому что многие известные телекомпании протранслировали это в прямом эфире и, естественно, вызвали довольные ухмылки у конкурентов. Естественно, это обижает все вот это обычного гражданина, но он это не выдержал.
1: Известная история, я помню, как раз вы были свидетелем, как раз вы были в гостях у Билла Гейтса, когда вот это было физическое столкновение со создателем вот Нортон Командер, как раз у него, с господином, как его там называют, Нортоном.
0: Нет, вы знаете, это небольшое заблуждение. Я знаю, это такая достаточно распространенная сплетня. Столкнулся он там не с создателем Norton Commander, а с создателем аналогичной программы Волков. Командер по кличке Волков.
1: Да, ну до нас тут, понимаете, все через НТВ, все сведения искаженные, естественно. Да.
0: Ну, конечно, когда много людей передают друг другу какую-то информацию, получается сломанный телефон, испорченный.
1: Да!
0: Это известное явление. Ну и вообще о популярных людях, конечно, можно услышать много.
1: Ну так вот, а поподробнее вот про этот бой-то, как это все развивалось, как это произошло, где предыстория, насколько Билл физически подготовлен в плане там кому-нибудь начистить репу?
0: Нет, вы знаете, учитывая то, что, в общем-то, люди, вот эти вот такие глобальные компьютерщики, они все-таки достаточно интеллигентного воспитания, они решили выяснить свои отношения поединком на лошадях Билла Гейтса, те, которые стоят у него в конюшне. Вот как раз тут те, которые...
1: А вот только что...
0: Да,
1: вот эти.
0: Да, вот, и вы знаете, они должны были, в общем-то, сходиться к барьеру галопом и ударить друг друга по лицу клавиатурой наотмашь. Но случилось так, что Билл, видимо, как-то не понадеялся на свою ловкость, и сдается мне, что, в общем-то, специально, наверное, как-то кому-то он, может быть, может быть, конюху там, я не знаю, или это же уборщица. В общем, у Волкова упала лошадь, она упала буквально за несколько метров до столкновения с лошадью.
1: А может, снайпер?
0: А может быть, вы знаете, может быть. Дело в том, что особо-то никто отверстия пулевого в голове не искал, потому что все подумали, что просто разбил он голову о мраморные ступени, те, которые рядом были. И совершенно... Вы, кстати, сделали достаточно серьезное предположение. Ну, сейчас кто будет разбираться?
1: Да, интересно, как они живут, эти люди. Сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то из наших радиослушателей хочет задать вам какой-нибудь вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Сперва я хотел бы представиться.
1: Спасибо.
2: Меня зовут Иннокентий Вавилов.
1: Очень приятно, Кеш.
0: Очень приятно, товарищ Вавилов.
1: Это все ваш сам?
2: Значит, с помощью многолетних исследований выяснили, что у однофамильцев прослеживается судьба, как бы одинаковая. И вот, следовательно, тут у Дмитрия фамилия Геббельс. Как известно, что Геббельс, тот старый, для нашей родины практически ничего хорошего и не сделал.
0: Вы знаете, он ушел из жизни достаточно молодым, вы зря обзываете его старым. Я знал гораздо более пожилых людей, чем он. Пожалуйста, продолжайте.
2: Но это не важно. Значит, ничего хорошего не сделаю. Поэтому, следовательно, если судьба будет одинаковой, значит, и вы тоже. И у нас есть такая организация, и мы удаляем таких людей, которые, чтобы не испытать ихнюю,
1: ауру.
2: Да.
1: Понятно.
0: Скажите, пожалуйста, вы говорите, что вы их удаляете, а где все-таки вы их накапливаете? В той области, куда вы их складываете, вы не боитесь, что там они все попортят?
2: Мы их просто... там уже просто нечего портить.
1: Понятно, спасибо.
2: Так что подождите, сейчас я браткам сказал, так что вы там сидите, никуда не выходите.
1: Хорошо, спасибо.
0: Я могу спуститься снизу, потому что на входе стоит достаточно грозная бабуля, она может не понять, даже как-то не разделить.
1: Да, еще я хотел попросить, пусть они денег привезут. Дело в том, что поскольку я в данном случае помог в вашей работе, нелегкой, уважаемый Иннокентий, то я думаю, что они могут меня вознаградить 3000 УЕ и на этих евро или дойчмарок. Спасибо. Ничего, что? Просто понимаете, Дмитрий Яковлевич, поймите.
0: Я поддержу ваше предложение. Да. Я полностью поддержу.
1: Да. Там потом, когда братки полягут, поделим деньги. Вам 10%. Сейчас прервемся и затем продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом. Пришел вопрос на наш пейджер. Саша спрашивает нас, Михаил, нас, это я про вас тоже, как провел праздники, понадобились ли тебе услуги феназепама? Нет, Миша, дело в том, что я вообще не употребляю алкогольных напитков, наркотиков и других, скажем так, благ.
0: Фармакология.
1: Да! Да. Исходя из этого, также я не употребляю снотворных средств, но в связи с тем, что Дмитрий Яковлевич имеет медицинское образование. Дмитрий Яковлевич, что бы вы могли посоветовать вообще людям, которые постоянно нуждаются в каких-то таких средствах? Причем многие, например, очень несерьезно относятся к таким вещам, как феназепам, да, димедрол. То есть многие даже, например, пьют астаганами такие средства, как валокордин. Им кажется, что это, в общем-то, обычная такая успокаивающая жижка, не знаю, что она содержит мощные барбитураты и фурнитуры.
0: Вы знаете, на самом деле, выше обозначенное вами лекарство очень активно употребляли, по крайней мере, раньше в советские времена в сельской местности. Почему-то оно оказывало на них такое влияние, как оказывает, например, 2-3 стакана обычной самогонки, буквально один флакончик, в восторг их приводил.
1: Совершенно, да, такое неожиданное тут было. Сейчас еще, немножечко о медицине. Сейчас про Билла Гейтса. Тут очень много приходит сообщений.
0: Что касается снотворных, я хотел бы, кстати, всем посоветовать осторожнее относиться к таблеткам, потому как снотворные в ампулах начинают действовать достаточно быстро. А например, есть препараты такие, как элениум или реланиум, они достаточно коварны, потому как сверху обернутой липкой сладкой оболочкой, которая растворяется не в ту же секунду, как вы их проглотите. Я имел однажды лично печальный опыт, когда я проснулся в 64-м автобусе на полу. Опять же, это были веселые годы обучения в медучилище. Я зашел в отделение... в лор-отделение, к товарищу по учебе, которого не оказалось почему-то на медицинском посту, где он должен был находиться. Видимо, он курил или тискал санитарку какую-нибудь очередную, я не знаю. Но я увидел небрежно кинутую на стол пачку реланиума. Ну и, в общем-то, как-то так случилось, что я понес ее с собой. Вот. И в конце рабочего дня я начал глотать одну таблетку за другой, ожидая эффекта. И, в общем-то, ничего подобного, как был, как стекло, так, грубо говоря, да, так и остался. И только уже соверша посадку в автобус, я понял, что где-то, наверное, вот оно меня торкнуло. А и вдруг потом и темнота, тишина. И я потом открываю глаза, вижу, как люди переступают через меня, спешащие по делам на конечной остановке. Вот только один какой-то синего цвета старичок наклонился и сказал, дескать, конечный брат. Вот я вышел с трудом, конечно, облокотился на фонарный столб. Помню, еще очень стеснялся, потому что вроде как все соображаю, а идти не могу. Так что вот такие они, эти лекарства, достаточно коварные.
1: Нужно быть, безусловно, очень осторожным с применением любых лекарств, особенно касающихся вот внутривенных, потому что я знаю, что многие докторы и женщины любят вколоть себе всякие витамины. Бывает путаница. Так у нас одна, например, вколола окситоцин. Вот. Ну и сами знаете, к чему это привело.
0: Да, я хочу сказать, что если переборщить с дозой, то это может вызвать выкидыш даже у небеременных.
1: Безусловно, она не была беременной. Но вот не это произошло. Ну, я думаю, может быть, сейчас опять же послушаем телефонные звонки, потому что нам много что есть обсудить. Мы не хотели сегодня зацикливаться на медицинской теме. И вот...
0: Да, конечно.
1: Да, последний, если будет, вопросы, касающиеся именно медицины. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Да. Саня, я хотел извиниться за вот выходку ту, но с девками.
1: Ну, это ладно, что.
3: Мне пришлось выйти вот вниз. Я из автомата сейчас звоню.
1: Ну, я понял. Да ладно, ну ты домой отправил их?
3: Да.
1: Все, денег не дал?
3: Нет.
1: Ну, нормально, чего, нормально.
3: А я, значит, хотел вот Диме вопрос задать.
1: Да.
0: Да, пожалуйста.
3: Можно ли говорить о пользе парентерального приема коэнзима Q10 и HMB однозначно?
1: Спасибо, это очень интересный вопрос.
0: Знаете, гораздо приятнее принимать все это дело сублингвально, потому что, во-первых, меньше привлекает внимание окружающих, и, опять же, эндотелиальный барьер подъязычного пространства, он все-таки адсорбирует, то есть, грубо говоря, не всасывает, оставляет в полости рта, в общем-то, все шлаки, а непосредственно живое лекарство идет в капилляры и так далее, разносится нашим самым таким развитым, мощным левым желудочком по всему организму.
1: Я помню, как-то навещая вас в первой градской больнице, где вы как раз вот работали достаточно продолжительное время, помню один раз... Ну, я прогуливался, ожидал вас, и такой крик был: быстрее, быстрее, Геббельс во вторую операционную. Я думаю, да что такое, раз, в общем, вы туда пробежали, так мне привет, Саш, помните, да? Потом опять, это для радиослушателей, скорее расскажу, опять крик такой: Геббельс в третью операционную. Смотрю, опять вы побежали, вот туда-сюда, туда-сюда. Потом вы как-то так отшутились, сказали: да, дескать, фетишисток я вот отлавливаю. Потом мне ваши сотрудники уже вот более так серьезно рассказали, что действительно есть огромное количество женщин и граждан, которые готовы на проведение над своей тушкой любых медицинских экспериментов, в общем-то, являясь вот попросту фетишистами данных дел. Особенно вот красочно мне описали так называемых клизматоидных фетишистов. Да.
0: Я понял.
1: Как сейчас обстоит с этим дело? Ведь действительно и к нам приходят многие, и к другим докторам приходят, говорят, вот мы там, ну, нам нужно клизмировать, дескать, не проходит, а в результате за деньги это все делаешь. Вот. А оказывается, человеку это нужно для получения элементарного скотского сексуального удовольствия, сокращенно ССУ.
0: Вы правда. Я только хотел...
1: А вы извините, вот я, простите, что я перебил. Вы, кстати, я помню, ваши коллеги, опять же, рассказывали по Первой Градской, что вы прям-таки вот, ну, прям только глянуть стоило его. Это фетишист. Это фетишист. Все. Сразу со стола, долой, будьте здоровы, долой из операционной. Будьте здоровы, долой из операционной вон, дескать.
0: Вы правы, да. Действительно, как-то глаз уже наметан был к тому времени. Но я хочу вам сказать одну вещь, что, в общем-то, вот именно когда вы заметили меня, бегающего из одной операционной в другую, если вы обратили внимание, то в правой руке у меня было оцинкованное ведро, а в левой большая губка, которую сейчас почему-то используют для мытья автомобилей. Mm-hmm. Дело все в том, что как раз вот студенты молодые из институтов, они проходили так называемую медсестринскую практику, и поскольку операции в тот день были в основном все полостные, то есть достаточно, ну так скажем, неприятные для неподготовленного глаза и носа, потому что, опять же, обоняние вот у людей страдает, у неподготовленных, они испытывают отрицательные эмоции. Просто их тошнило через одного, через каждую минуту. Я бегал с тряпкой, просто убирал, потому как, знаете, по определенным ГОСТом воздух в операционной должен быть настолько чистый, что даже нам представить сложно.
1: То есть фетишизм даже тут ни при чем.
0: Нет, вот в тот день он был абсолютно ни при чем.
1: А я просто подумал, что неужели такая необходимость, неужели столько людей приходит. Я понял, Дмитрий Яковлевич. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против.
0: Да, пожалуйста.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, джентльмены.
1: Здравствуйте,
5: Александр. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я человек пожилой, постоянная ваша слушательница. Я слушаю вас внимательно и заинтересованно. У меня к вам такой, знаете, простой вопрос. Я понимаю, что юмор – дело тонкое, не каждому дано. Но можно вот так и обидеться. Я по поводу звонка Иннокентия этого.
1: Да.
5: Он что, так сказать, провокатор? Или это он чокнутый?
1: А, нет, честно, хотите, честно скажу?
5: Да.
1: Это записной звонок, это звонил человек, один из наших главных редакторов, я попросил его сыграть роль Иннокентия, так что вы не волнуйтесь. Да, это все. Спасибо.
5: Ну, я желаю вам всех благ, до свидания.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего, спокойной ночи.
1: До свидания.
5: Благодарю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
0: Здравствуйте.
6: Меня зовут Сергей.
0: Очень приятно.
6: Я хотел бы спросить тебя, Александр.
1: Да.
6: Да. Как, ну, не мог бы ты рассказать нам всем, что вы делали на телевидении в компании Александра Гордона и еще какого-то там толстого мужика в очках?
1: Ага, понятно. Ну, это несколько не имеет отношения к нашей теме, но я был отловлен, в общем-то, ну, все, наверное, знают, что я являюсь продюсером некоторых телевизионных программ, был отловлен в буфете и, в общем-то, приглашен в качестве, вот, да, участника программы. Не более того, да, да. Еще, да, звонок, может быть, кто-то по теме уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
7: Доброй ночи, господин Маэтов.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Я хочу спросить у доктора Геббельса, вот как относиться к женщинам вот климактерического возраста? Можно ли к этому относиться с юмором, или это все-таки серьезная вещь?
1: Спасибо.
0: Вы польстили мне, назвав меня доктором Геббельсом, что напрямую роднит меня с моим историческим однофамильцем. Но вы знаете, по поводу вашего вопроса, я думаю, не существует однозначного ответа, потому что к женщинам, пребывающим в этом возрасте, можно относиться очень по-разному. Все зависит от человека. И главное, это то, как сама женщина относится к себе в этом возрасте. Потому что многие женщины вдруг начинают ощущать какое-то новое, доселе незнакомое им чувство юмора. А многие страдают и избегают всяческих встреч с зеркалом. То есть, видимо, для начала нужно каким-то образом определиться с тем, как сама женщина относится к себе, и уже, соответственно, этому строить свое отношение к ней. Конечно, ни в коем случае, чтобы не обидеть ее. Я думаю, только из этого надо исходить.
1: А при этом я еще хочу сказать, что многие мужчины очень нетактично подходят вот к данной теме, к данной, может быть, даже проблеме. И проблема-то из-за этого возникает. Дело в том, что такое понятие, как климакс у женщины, у многих мужчин ассоциируется с жирной чертой, которая ставится на жизни вообще женщины. Да? На самом деле мужчины должны помнить, что и им присуще это чудо, в общем-то, организма, называемое климакс. Вот сейчас Дмитрий Яковлевич Геббельс расскажет немножко поподробнее, чтобы мужчины не думали, что это только однополое явление.
0: Вы правы, да, но я, честно говоря, немножко опасаюсь, говоря об этом в прямом эфире, развить определенный комплекс неполноценности как раз вот на эту тему у людей, которые пребывают на границе зрелого возраста и климактерического, потому что, как известно, мужское половое бессилие действительно сильно распространено абсолютно во всех странах, и это является следствием многих причин, в том числе и стресса. Вот. Ну, единственное, что могу сказать, что те мужчины, которые испытывают какое-то острое желание надсмеяться над стареющей, увядающей женщиной, должны всегда помнить о том, что, в общем-то, Бог все видит, и в один прекрасный момент они могут сами оказаться в страшной ситуации, когда окажутся полностью несостоятельными. Вот по отношению к женщине не смогут правильно на нее отреагировать. Это причем, будет для них удар.
1: Причем еще можно сказать, что женщина и в климатическом возрасте останется женщина. Вот. А вот тут вот у мужчины совсем другой момент. Кстати, действительно, вы очень тактичны, Борис Яковлевич, в данном случае. А, ну, может быть, еще телефонные звонки. А, кстати, немножечко вот хотел затронуть такую общественную тематику. Вот...
0: Да, пожалуйста.
1: Пришла в голову тут нашей референтке мысль, что некоторые-то религиозные учения проповедуют, попросту говоря, климакс. Учения, не одобряющие половых связей мощных, ну и не мощных, а вообще всяких.
0: Вы знаете, это, наверное, можно каким-то образом отнести к исламскому вероисповеданию, потому как, в общем-то, опять же, все это, понимаете, все это не так просто. Люди, которые считают, что исламисты, ваххабиды, они относятся к женщинам как к животным, это неправильно. Они, в общем-то, берегут своих женщин от постороннего глаза. Вот, они их берегут для себя и, по большому счету, конечно, их уважают как-то, видимо, глубоко в душе. Вот. Ну, а опять же, вот эти мнения, те, которые иногда появляются в народе, я думаю, что... Я как раз о вашем вопросе.
1: Да.
0: Я думаю, что это перебор. Само-то религиозное учение, я думаю, не имеет прямой направленности. Все-таки в основном это придумали люди земные, исходя из своих каких-то мелких внутренних интересов.
1: Хороший ответ. Ну, я предлагаю послушать еще телефонный звонок, если вы, конечно, не против.
0: Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Алло. Вы отодвиньте, пожалуйста, трубку немножко, уважаемый, чтобы ваша запись лучше шла в эфире, да. Нет, так ничего не получится. А даже если вы пытаетесь каким-то образом вот включить запись магнитофонную, нужно это делать грамотно, как любую диверсию, например. Отодвиньте вот от микрофона источник звука подальше, и тогда, в общем, сможете похулиганить, а так непрофессионально.
0: А вы знаете, я вот, кстати, был знаком со случаями, когда на многих провинциальных радиостанциях таким образом пытаются пропихнуть в эфир неоплаченную рекламу.
1: Конечно, и у нас это часто бывает, но будь, например, руководителем фирмы, которая пытается протолкнуть свою рекламу, вот таких нерадивых вот рекламных агентов просто бы увольнял, потому что очень неправильно.
0: Удалял бы, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
8: Здравствуйте, Сань.
1: Здравствуй.
8: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич Геббельс.
0: Доброй ночи.
8: А?
0: Доброй ночи.
8: Сокращенно ДЯГ.
0: Вы правы.
8: Да. Вот. Я спешу поделиться своим случаем. Меня зовут Андрей Андреевич. Фамилия моя Здрасте. Когда все узнали мою фамилию, они начали давно специально издеваться.
9: Вы знаете, хорошо, что я сейчас сказал вам «Доброй ночи». По-моему, было очень тактично, да? Было бы нехорошо, если бы я так раз и пофамилил.
8: Да.
9: Да-да.
8: Да. Они проходили мимо меня, ну, люди всякие, и говорили «Здрасте!» Так вот. Или кто-нибудь кричал у нас в институте, в кафедре «Здрасте!» А я оборачивался. Но это не мне кричали, а ко мне кричали, я как бы не оборачивался. И так вот всю жизнь, а я еще молодой.
1: Понятно, но я могу, я вот спасибо, волнуюсь. Спасибо, я могу вам в утешение сказать, может быть, одно, что у нас во время тут на радиостанции работала такая Люба Здорова, у нее была фамилия, а вот здрасте, ведь редко люди кричат там, а, здрасте, ну, это в основном какие-то такие вокзальные дела, а нормальные люди, как правило, кричат, Витек, ёханды, здорово, вот, и вот эта Люба получала дикие совершенно травмы, психические, я имею в виду, и где-то через 2 года совершенно облысела дико. После этого я подарил ей парик и уволил. Вот. Ну, по-моему, нормально было.
0: Да, но это редчайший случай, кстати. Видимо, страшный стресс испытала девушка, учитывая то, что...
1: Не, она женщина, уже такая, под полтинничек.
0: Да, но, вы знаете, не имеет значения, потому что известно, что у женщины отсутствует ген облысения. Вы же в курсе, Александр, что на все процессы жизненные в организме имеется свой ген, тот, который отдает определенную команду, и происходит тот или иной.
1: Конечно.
0: Понимаете, да?
1: А может быть, она и не притворялась,
0: может
1: женщина?
0: Может быть, просто бывает. Обожглась она, может быть, это был ожог как-то?
1: Слушайте, а ведь вот Дмитрий Алексеевич и Дмитрий Яковлевич, мне
0: как пришло... Как вам удобнее?
1: Извините, я болею.

0: Мне пришла в голову страшная мысль. Вот вы подумайте, например, есть же огромное количество работы, да, ну, работ вообще, куда принимают столько мужчин, например, там, в охрану, да, там, ну, в пожарники и так далее, там, ну, не знаю, в референты.
1: Водители автобусов принимают автобус. Только мужчины.
0: Да, ну, ведь, например, подделать паспорт достаточно просто, но для этого нужны определенные все-таки средства, да, какие-то. А для паспорт для там совершения криминальных преступлений.
1: Да, да, конечно. Да.
0: Вот. А сделать такой паспорт, чтобы устроиться на какую-нибудь работу, например, женщине, на мужскую работу под видом мужчины очень просто. Как вы думаете, может быть, стоит во всех учреждениях периодически все-таки делать такую половую проверку сотрудников? Вдруг это вот не сотрудница, а сотрудник. Он заходит в женский туалет, разговаривает с женщинами, так сказать, о их девичьем сокровенном. Вот. Хулиганит, короче. Это же неправильно. Мы должны каким-то образом идентифицировать вот таких псевдо-женщин. Может быть, кстати, и среди мужчин есть такие псевдо-мужчины. Мы их и не знаем, может быть.
1: Я да. Понял ваш вопрос, да. Дело все в том, что этот вопрос отчасти проработан уже. Может быть, просто вот вы не в курсе. В основном на всех работах, куда принимаются только лица мужского пола, существует обязательное медицинское обследование. Я лично его проходил, устраиваясь на работу на автобусный парк, вот, где отстоял большую очередь.
0: Ну, Дмитрий Яковлевич, известно, что были бы деньги. То есть, например, даешь человеку там $100, говоришь, не ощупывай меня. И что, он напишет что угодно. Все можно обойти. Может быть, делать какой-то внезапный ощуп. То есть, к примеру, крупная корпорация, да, работают одни девушки-операционистки. Тут врываемся мы. Скажем так, ощупывающая полиция. Так я бы организовал. С неограниченными полномочиями. И внезапно, знаешь, всех ставим, мы начинаем просто, ну а что сделать, да, значит, вот физически и, так сказать, методом непосредственно контакта проверять половую принадлежность там секретарш, сотрудниц и так далее, может быть. И потом, значит, приводим, говорим, а это мальчик у вас.
1: Ну, можно, конечно, можно так сделать, но вы знаете, мне кажется, что логичнее все-таки, наверное, было бы женщине рваться на мужскую работу, чем мужчине на женскую, потому что, как известно, сколько бы демократии не было в государстве, но все равно женские должности менее оплачиваемые, чем мужские. И вот, например, мужчина, который мог бы заделаться в операционистку, энергии бы тратил гораздо больше, чем получал бы денег. Потому что операционистка, она же может быть и секретарша, и кто угодно, референт. Она, как правило, должна метнуться по жесткой команде и принести, например, крепко заваренный чай, не расплескав его, и причем чеканя шаг дорогими каблучками. Это может у него не получиться, он будет испытывать стресс, переживать, а в результате в конце месяца он получит 600 рублей. А вот что касается женщин, то они, например, конечно, могли бы прорваться на ту же самую водительскую работу на автобус, но дело все в том, что частенько случается, вот я по себе знаю, в тех же самых аппаратах под названием ЛиАЗ отказывает гидроусилитель руля. Вот. И если я, например, изо всех сил, уперевшись ногой в лобовое стекло, еще как-то могу спасти жизни вот этой сотни, которая упакована у меня за спиной, то женщина, я думаю, этого сделать не сможет.
0: А вот в инкассаторской службе ведь женщина тоже, по идее, должна туда рваться.
1: А почему в инкассаторской службе? Это служба опасная и трудная, по-моему, инкассаторская служба.
0: Ну, ведь многие женщины вот насмотрелись в юности книги, где вот она там ходит такая и плачет, до свидания, мой лад. Нет, как же он там поет-то? Ну, где она гусаром была, вот. И хотят тоже именно вот, на опасной и трудно. То есть, ну, такая романтика, вот, и т.д. и т.п.
1: Ну, вы знаете, инкассаторы, они же в основном люди в форме. А женщины очень многие любят людей в форме, и многие любят до того, что сами одевают ее. Это видно по сотрудникам полиции, которые работают в тех же Соединенных Штатах оф Америки или в Европе. Так что это как раз-то вполне понятно. И, ну почему нет? Если женщину хорошо вооружить, научить ее метко стрелять, и главное, не бояться шантажа, когда в переносице упирается черное дуло, я думаю, что можно брать таких женщин на работу запросто. Вполне почему нет.
0: Понятно. Ну, еще телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Не против вы, да?
1: Нет, я за.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, ну не молчите, уже время, да? Ну не хотите, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Рассказывайте, рассказывайте.
3: Это, между прочим, вас беспокоит из соседней студии.
0: Ага.
3: Когда обещали нам кипятильник занести?
0: А, извините, извините, опять. Да-да-да, сейчас занесем.
3: Спасибо.
0: Сейчас занесем. Видите ли, дело в том, что действительно порой приходится и нам как-то делать призывы через эфир, чтобы коллеги занесли там калькулятор или счеты, или хотя бы что-нибудь. Вот. Сейчас отнесем. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я хочу спросить, вчера вот по вашей радиостанции в районе 2 ночи передавали песню, которая перекликается с темой. И не было объявления ни до, ни после автора, исполнителя.
0: Угу.
4: Хочется узнать.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Действительно, многое хочется узнать. Я бы тоже был не против узнать. Но поскольку я радио не слушаю, я не имею представления, о чем сказал наш радиослушатель. Но наш долг выслушать до конца.
1: Да, да. Ну лично я, то есть вчера в 2 часа ночи искал пробку от радиатора, которая закатилась куда-то вот в район коллектора выпускного. И я просто никаким образом, даже при всем желании, не смогу включить свою магнитолу, которая установлена у меня в салоне.
0: Лиаза.
1: Лиаза, да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, опять-таки я.
0: Да.
5: Там Моисеевич Мунштук. Я хотел бы спросить у Дмитрия.
1: Да, пожалуйста.
5: А вот вы лечите отеки легких и другие отеки? Спасибо, до свидания.
0: Ага.
1: Вы знаете, дело в том, что вот почему-то все ошибочно, видимо, опять же, из-за моей фамилии, тут и в том числе звонящие считают меня доктором. Лично я не могу сказать, что я лечу. Я ведь закончил свое медицинское образование, так скажем, полностью его закончил на уровне медсестры. Я, конечно, учился в медицинском институте, но я его не закончил, потому что меня потянуло в автобус. Вот. А что касается отека легких, вы знаете... Я, конечно, могу вылечить его, но, как правило, это пункция, она достаточно болезненная, вот, и сделана, может быть, мной, вот, честно я признаюсь, абсолютно безграмотно, поэтому тех, у кого это заболевание замучило уже, я им просто советую ко мне с этим не обращаться.
0: Да, и ко мне, кстати, тоже, потому что порой просят там, кто гланды приходит удалить, там, деньги предлагают. Я в последнее время подзабыл все хирургические навыки, поэтому идите лучше вот к нему, например, вот он заглянул, или в студию для соседей, ну, куда-нибудь. Ну, сейчас мы отвлечемся немножко, тут ко мне пришли. Мы тем временем продолжаем нашу беседу с человеком многих профессий. Последняя его профессия, то есть та профессия, которой занимается он сейчас, это водитель автобуса ЛиАЗ. Это обычный маршрутный, да, автобус?
1: Да, обычный маршрутный, да. Автобус, да.
0: Да. Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с такой интересной, неординарной фамилией, однако вот... делающий людям действительно много добра. И вот от медицинской темы, то есть это практически ваша первая была, я знаю, такая серьезная взрослая профессия, да?
1: Вы правы.
0: Мы переходим сейчас к последней вашей на сегодняшний день работе. Это водитель автобуса. Дело в том, что многие люди не оценивают этого тяжелого труда, всей вот степени ответственности водителя.
1: Извините, ради бога,
0: да,
1: я хотел вас перебить. Я еще, помнится, пару лет отстоял на рынке в Лужниках, в известной московской луже. И там я тоже, как сейчас прекрасно помню, делал добро людям. Это буквально на пару минут я еще время вас отниму.
0: Конечно, конечно. Да что вы.
1: Это коротенькая история. Я помню, начал я бизнес, там, реализовывая газовые баллончики, которые, в общем-то, шли достаточно неплохо, но они, в конце концов...
0: Вы извините, да? А я вот не знал, а то бы я бы на дачу тоже взял такие маленькие, потому что нам привозили все время этот здоровый красный на двух соседей. Вот. А я всегда хотел пользоваться индивидуальным баллончиком. Я знаю, даже вот на Комсомольском проспекте была такая станция, где их заряжали.
1: Да.
0: Вот. Я всегда мечтал, но денег в то время не было, естественно. Я аж был. Совсем такой идеалист, вы знаете.
1: Я понял. Ну, знаете, я не знаю, удалось бы вам как-то использовать эти баллончики. Дело в том, что заряжали их, видимо, где-то в Китае. Они использовались с женщинами в основном для безопасности на темных улицах. В общем, речь идет о том, что бизнес шел, ну, как мне казалось, в то время достаточно неплохо. Их раскупали на ура, и даже один раз подошли ко мне два милиционера, в общем-то, завели меня в автобус. Это были два ОМОНовца, и, в общем-то, тоже были довольны, что я попал к ним в гости. Да. А потом, однажды, выходя с трибуны, как сейчас помню, Б, я увидел, как какая-то бабушка, так вот скажем, она была в платке, в пальто в черном, в длинном, таких необъятных размеров, загружает у какого-то продавца с юга, это было видно по его лицу, загружает в мешок обычные плеера трехкнопочные. Загружает прямо их в мешок охапкой. Охапкой загружает. И я вот, наивная душа, подумал, что вот он бизнес-то. Вот оно, что нужно-то здесь. И в тот же день я открыл известную газету из рук в руки, увидел объявление о том, что плеера продаются на ВДНХ.
0: То есть из рук в руки, это вы были редактором газеты?
1: Нет, я открыл.
0: Извините, я просто уже ничему не удивляюсь, да, с вашей предприимчивостью.
1: Я продавцом был на рынке.
0: А.
1: Да. И поехал на ВДНХ, я помню, еще тогда своего автомобиля не было, Запорожец купил, а гораздо позже. Поехал своим ходом на метро, взял две большие сумки и купил там минимальную партию в 60 штук. Загрузил их в сумки из коробки, и когда на следующий день вышел обратно на свое рабочее место, то, купив их по 6 рублей, как сейчас помню, оптом, ну, по 6 тысяч в то время рублей.
0: Да.
1: Вот, я их на ура, они у меня отстрелились по 5,5. В общем-то, люди были довольны в розницу.
0: То есть вы так вот делали благотворительность, добро людям.
1: Да, не, ну, дело в том, что эта мысль пришла ко мне не сразу. Вначале я обозначил цену 8 тысяч рублей, но оказалось, что вот за 5,5 они идут хорошо. В общем-то, вся партия ушла достаточно быстро.
0: А, кстати, вот это тоже ведь интересный момент в благотворительности. Дело в том, что если, например, мы купим минимальную партию 60 китайских плееров по 6 тысяч, да, и будем пытаться раздавать их людям просто так, говорить, люди, берите, люди не возьмут. У них будет ощущение, что это какой-то подвох.
1: Это, ну, подвох, конечно, да, конечно.
0: А продавать совсем задешево, вот, например, сделать 2000, знаешь, ломанный, тоже будет настороженность. А вот продавать по какой-то цене немножечко ниже разумной, это и есть верх благотворительности. И поэтому мы, например, так часто с мясом поступаем, с картошкой, с вещами вот известных радиоведущих, телезвезд.
1: Да, вы знаете, вот опять же, вы сейчас сказали о мясе, мне это напомнило...
0: Хирургическое вот отделение,
1: нет,
0: да?
1: Нет. Дело в том, что В этом году, буквально вот незадолго до нашей с вами встречи, я вернулся из Брянской области, где участвовал в предвыборной кампании одного кандидата. И вы знаете, там у людей существует такая злободневнейшая проблема. Это радиация, которая висит в воздухе, там шкалит практически любой прибор, предназначенный для проверки этого. И... кстати, вот о мясе. На рынке килограмм хорошей свиной вырезки стоил 8 рублей. 8 рублей. Но он здорово фанил. Тем не менее, вот местные граждане об этом не подозревают и считают, что не так все плохо, и им хватает даже зарплаты своей местной на...
0: А вот, в принципе, Брянск — это такое сейчас место какого-то паломничества. Я знаю, что огромное количество людей из Москвы, из области почему-то перед Новым годом попросту валом стеклись в Брянск. Мы провели какое-то независимое расследование на эту тему. Вроде бы у всех есть какие-то дела там. Причем дела, связанные, скажем, с бизнесом, да, но совершенно не было понятно. То есть вот на этом цепочка оборвалась. Мы доходили до, в общем-то, с ними практически до конечного пункта их прибытия, после этого люди как растворялись. Вот, возвращались оттуда все очень замученные, но почему-то довольные. А что это за феномен?
1: Ну, вы знаете, за те 3 недели, которые я провел там, я, в общем-то, смог увидеть некоторое количество местных радостей. Например, мы питались ежедневно в ресторане, где, объевшись до отвала, мы оставили там рублей 25 на 2 на 3 человек.
0: Ну, если это все, вот, скажем так, с нуклеидами.
1: Нет. Дело все в том, что вот там, где мы непосредственно проживали, там фон был в норме. Это если вот двигаться на автомобиле по направлению к Чернобылю, ближе к Украине, вот там уже это начинается. Но это километров 150, не меньше от того места, где мы дислоцировались. Вот.
0: То есть попросту люди, вот по вашей версии, ехали туда просто, чтобы пожрать.
1: Ну, знаете, по большому счету, да, потому что все это окупается, учитывая, что билеты в общий вагон, кстати, обратно возвращался я в общем вагоне, стоят всего 80 рублей. Вот, правда, мне так и не уступил никто место, потому что, в общем-то, в общем вагоне, если вы знаете, предполагается то, что люди спят на верхних полках по очереди, а внизу сидят, как правило, вшестером. То есть три человека напротив друг друга. Вот мне так и не удалось залечь на верхнюю полку, потому что ехали какие-то местные граждане в военной форме, видимо, дембеля, возвращавшиеся домой.
0: А сколько вот, путь занимает вот от Брянска до Москвы?
1: Ну, где-то, наверное, часов, наверное, 9-10.
0: Ну, вот это нормально, вот. Это можно высидеть.
1: Нет, это можно, конечно, высидеть, да, это можно высидеть, но там еще с верхней полки, как сейчас помню, свисал чей-то валенок, и он источал великолепный аромат какой-то. В общем, я достаточно устал, вымотался в дороге.
0: Я помню. Я еще хочу рассказать один случай интересный тоже. Мы как-то... Еще будучи тоже на практике в медицинском институте, ехали с Дмитрием Яковлевичем. Ну, как всех посылали в разные города, в разные поликлиники, районные разных городов, где мы должны были отработать летнюю практику в качестве, в общем-то, нянечек, нянек и в общем, нянечек.
1: И няней.
0: Да, вот. И мы, в общем-то, перемещались, и я спал на верхней полке, которая вот была вдоль коридора, не...
1: Это боковая, да.
0: Боковая, да, она называется. Ну, вы помните, да, эту историю?
1: Да, она короткая, неудобная.
0: И, в общем, там по вагону перемещались постоянно какие-то лихие ребята. Ну, вот как пошутил Кеша, братки. Они так ходили очень независимо, достаточно вольно. А я, в общем-то, спал.
1: Я помню, постоянно хлопали дверью, которая вот ведет в туалет. Места нам достали самые дешевые. Вот там постоянно вот хлопок двери. Значит, я знал, что вот он вышел. И, значит, соответственно, я уже в напряжении ждал, когда он войдет обратно, потому что знал, что он обязательно войдет, потому как в туалете долго находиться нельзя. В общем, в вагоне у людей нервная система напряжена, и все ходят туда с завидной частотой.
0: Плюс, а я, кстати, знаю, что многие, наоборот, прячутся в туалете, потому что этот запах для них, ну, не то, что более привычен, но более ординарен, нежели запах той снеди, которую сразу достают попутчики, как только вагон трогается, начинают толчно пожирать.
1: Да, вы правы. Но, как правило, это делают на остановках, потому как, вы же помните прекрасно, во всех поездах туалеты на остановках закрываются. Поэтому вот, если остановка длительная, то у человека есть гарантия, что его никто не побеспокоит в эти полчаса.
0: Да. Ну вот, а я спал на этой самой верхней полке, это я продолжаю этот рассказ. И вот один, значит, из этих пассажиров перемещался очень стремительно, дабы, видимо, продаблиться. А я в этот момент переворачивался сбоку на бок и потянулся. Просто потянулся, вытянув так это, пятку. И получилось так, что этой пяткой, в общем-то, как раз ударил его очень мощно, аккуратно вот в место, где кончается нос и начинается лоб. Вот. Он сделал в воздухе вокруг головы такое вращательное движение, по рассказам очевидцев, и упал на шею, в общем-то. Вот. Да. И единственный человек, ехать еще несколько перегонов, то есть не скорую вызвать, ничего. Единственный человек, который ему наложил лубок, лобок и все прочее, это был, в общем-то, конечно, Дмитрий Яковлевич. Вот так же, я помню, вы параллельно, вот это было, кстати, смешно, накидали ему за самодельно вами наложенный гипс, накидали ему хлебных крошек. Это было веселое шутка.
1: Просто туалет был закрыт, а нужно было мусор куда-то делать.
0: Да, вот. Как он там доехал, не знаю, при этом никакого перелома у него серьезного не было, но...
1: Нет, все серьезного не было.
0: Хорошая была шутка, да, вот. Ну, я думаю, может быть, так плавно мы переходим. Не зря мы все говорим о пути, о дороге, да, а все-таки к автобусу.
1: Да, давайте перейдем.
0: Итак, вот ваша первая ездка. Ну, как знаете, у некоторых кругах говорят ходка, у альпинистов, например. Помнится, в первую ходку на Памир. Да, вот у вас, естественно, первая ездка. Что вам запомнилось? Что вас ужаснуло? Я вот, например, когда тоже водил маршрутный автобус, номер, ну, всем наверняка, может, кто-то знает, номер 720, который вот в районе юго-западный курсор, меня ужаснуло то, что мне постоянно в спину смотрят. А вешать занавеску нельзя, потому что не видно то, что творится в салоне. Вот. А потом я вышел, я поставил тонированные стекла, уже все кондиционер, это был единственный в то время уникальный автобус. Вот, поставил автоматическую, действительно, коробку скоростей. Ну,
1: на Икарус вы имеете в виду, да, да, я понимаю.
0: Да, вот, и ездил уже так по-нормальному, а до того меня это смущало. Но это мои такие воспоминания. К тому же дети, гадкие дети, они постоянно прижимаются к водительскому стеклу ноздрями и вот так расплющивают лица.
1: Да, вы знаете, действительно, с детьми много проблем, потому что они такие, в общем-то, непоседы, и вместо того, чтобы встать у двери, как делают все граждане, обозначая тем самым мне в зеркало заднего вида, что, дескать, буду выходить, они сидят, спокойно разговаривают, увлекаются, пьют пиво на сиденьях и ждут до последней секунды, пока я не встану, вот, и не открою двери. А дело в том, что частенько выбивается водитель из графика, ему приходится спешить. И
0: если он... никто не встает, он,
1: да,
0: не останавливается.
1: Да, если никто не встает, он не останавливается, независимо от того, сколько народу его ждет на остановке. Он спешит на место своей стоянки, чтобы отметиться у диспетчера. Так вот, с детьми, конечно, проблема, потому как вроде едешь дальше, а потом они начинают кричать, стучаться в стекло. Один раз даже стекло мне выбили, я помню. О-о-о. Осколки полетели в салон. Да, разбираться мне с ними уже некогда, потому как я же веду автобус, остановиться не могу. Вот, потом, помню, еще пришла какая-то телега на меня, вот, к начальнику, к директору, что, дескать, не остановился, дескать, пришла. Да. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу о первой ходке, это, конечно, запоминающийся был момент. Кстати, вы знаете, дело все в том, что в первый раз-то я поехал как раз не один. И вообще, эта практика, она давно заведена.
0: Странно. У нас вот прям дают ключ на сигнализации с брелочком. Говорит, вот твой автобус, маршрут знаешь, садись, все.
1: Да, да,
0: так было.
1: Все правильно. Но для начала все-таки, как правило, первый раз человек едет с инструктором, который сидит у него за спиной на специальном высоком кресле, то есть чтобы было видно через вот кепку водителя лобовое стекло, и у него там есть еще педаль, он жмет на тормоз, если что. Если что. И у него еще есть приборная доска с лампочками, чтобы было видно, включает ли стажер указатели. То есть сворачивает человек, сворачивает направо, значит, он должен включать, соответственно, правую.
0: Ну, вы, видимо,
1: лампочку.
0: Гораздо уже позже меня работали, потому что вот в наше время не столь.
1: Да, ну сейчас контроль. Прогресс. Сейчас,
0: да,
1: конечно, много,
0: да,
1: было, много было случаев и травматизма на дорогах, и так далее.
0: И водители травмировались.
1: Водители часто, кстати, до сих пор, к сожалению, это продолжается. А больше всего мне запомнилось, как сейчас помню, в первый день, это расстроенное лицо женщины, которая била кулачком в боковое стекло кабины, причем не которое стекло вот слева от меня, то есть ближнее, а вот справа, то есть к нему тянуться через весь двигатель. Она стучала кулачком, но на пальце у нее было здоровенное кольцо, видимо, с бриллиантом, потому что грохот стоял и треск, я боялся, что вот-вот расколет его. Она кричала мне какие-то оскорбления. Как потом объяснил мне инструктор, когда мы отъехали от остановки, и все-таки стекло осталось целым, он объяснил мне, что, видимо, я заехал в лужу, которая была рядом с остановкой, и обдал ее с ног до головы.
0: Ну, это нормально.
1: Да, а я-то этого понять не мог, потому что женщина была такого обычного среднего роста, и как раз видно мне было в боковое стекло только одну голову. И я просто не знал, что остальное все у нее
0: уже
1: насквозь все, в воде, да.
0: Да,
1: пропитано,
0: да,
1: грязью.
0: Это серьезное очень впечатление. А, кстати, тут тоже встает вопрос о так называемом

0: что она хочет, потому что двери как раз были открыты, и люди входили, выходили, а как раз это боковое стекло, в которое нарвалось, оно не открывается.
1: Ага. А тепло там вообще у вас вот сейчас?
0: Да, в автобусе очень...
1: Не, я имею в виду вот сейчас вот там, в этой кабинке, где вы сидите, просто я...
0: Так я про нее говорю, как в салоне-то я не знаю, в смысле там вот, куда заходят люди, потому что я же там не езжу.
1: Так нет, я имею в виду, вот, где вы сейчас сидите, вот в этой кабинке.
0: А, да, мне хорошо, спасибо, ага, вы, да, уютненько тут отложили меня, делились, спасибо. Да.
1: Ну, давайте телефонный звонок.
0: Да, просто, пожалуйста. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: А, ну, Саш, наконец-то ты дозвонился, да. Слушай, ну так не делать, я давно уже звонка жду.
1: Ну сейчас освободим телефон, ну сейчас.
2: Слушай, ты продал мне вчера 3 бабищ бэушных, а денег так не забрал.
1: Ладно, ладно, подъеду, подъеду, я сам заберу.
2: А, ну слушай, ты там скажи, что Степа Серемягин принимает бэушных бабищ, хорошо?
1: Ну ладно, взять чего-нибудь?
2: Обязательно, обязательно, слушай, там как бы есть еще спрос на старых дедушек лет за 80.
1: Ага, понял, ну...
2: Штук 5 хотя бы, будь добр, да?
1: Ладно, ладно.
0: Я из парка организую, если что, там у нас есть, да, парк.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Это Сергей Александрович Колышев звонит.
1: Здравствуйте, Сергей Александрович. Да.
3: Сегодня я ехал в автобусе маршрута 720.
1: Да.
3: И рассказывал, ну, может быть, конечно, немного громко. Так вот, я рассказывал своему другу, как я сегодня всю ночь буду слушать Сашу Лаэрскую.
1: Да.
3: И вдруг почувствовал удар в затылок. Представляете себе?
1: А что это было? Ну, вообще,
0: вы
1: понятно.
0: Не волнуйтесь, успокойтесь. Я, да, понимаю, что это действительно инцидент.
1: Понятно, спасибо.
0: Вы, наверное, хотите сказать... Ну, ладно.
1: Это очень тяжелая история. То есть, действительно, да. Вот тут пришло сообщение на наш пейджер от Харриса. Дмитрий Яковлевич, любите ли вы такую шутку? Резко захлопнут двери автобуса перед спешащим и жестикулирующим пассажиром. Действительно, многие бегут, когда вот вы уже...
0: Да, действительно, многие бегут. Сейчас многие... Многие бегут, потому что автобус появляется неожиданно по скользкой дороге, его несет, как правило.
1: И он его болтает, что да.
0: Да, его болтает.
1: Что кадык в гортани.
0: Неожиданно из-за поворота, и, естественно, многие спешат. Спешат, зная, что он может точно так же резко рвануть.
1: Да, потому что тормозить резко нельзя.
0: Да, вот. А что касается закрытия дверей, то вот был со мной такой очень неприятный случай. Если вы помните, я вот тут упомянул, что вчера я лазил по двигателю в поисках пробки от радиатора. Со мной случилась просто неприятная совершенно история где-то пару месяцев назад, когда у меня кто-то спер, просто, грубо говоря, эту крышку, и автобус, конечно, закипел. Ну, в смысле, вода в радиаторе,
1: да,
0: закипела, и дым, копоть начала из радиатора валить... начала валить мне в кабину. Горловина, вот кто знает, вот, естественно, и это для тех, кто знает, горловина радиатора в лязе расположена сбоку, и поэтому выходящий пар и дым загадили мне полностью боковое стекло справа, через которое я смотрю обычно в зеркало заднего вида, в правое. Вот. И, к сожалению, я ничего не видел, что происходит на остановке, и дверь закрыл просто наугад, ну, то есть с определенным запасом времени. Я подумал, что, ну, видимо, все, все зашли. Вот. Оказалось, что как раз, вот, видимо, откуда-то из остановки вышла бабуля очередная и успела занести только полчасти тушки. Ее, конечно, защемил, хотя там есть резиновая прокладка между... окантовкой дверей, но, в общем-то, защемило, видимо, ее прямо вот вдоль оси позвоночника, и она одной рукой, видимо, успела зацепиться за поручень, а второй руке она держала сумку с продуктами, и свободно осталась у нее только нога, потому что голова тоже была зажата в дверях, и она вот этой ногой, свободной правой ногой, лупила мне по крылу с такой силой, что я услышал, хотя, как правило, я абсолютно ничего не слышу, что происходит в салоне. Ну, слава богу, конечно, я остановился, не повез ее дальше до другой остановки, потому что это было возмутительное зрелище. Я езжу по центру Москвы.
1: И некрасиво, конечно.
0: Некрасиво.
1: Лишнее привлечение внимания ни к чему.
0: Да, так что, конечно, есть проблемы с дверьми.
1: Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, да, и затем продолжим, да, нашу беседу.
0: Конечно.

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостем сегодняшней программы, человеком разносторонних профессий и интересов, и с очень необычной с фамилией, однако, которую мне захотел менять, Дмитрий Яковлевич Геббельс. И я предлагаю Дмитрию Яковлевичу обратиться все-таки к нашему пейджеру. Тут очень много приходит вопросов. Я буду выбирать те, которые, естественно, касаются нашей темы теперешней, а тема — это ваша нынешняя профессия, это автобус. Известно, что в Икарусах воруют тосол, поэтому салон зимой промерзает. Тогда почему Икарус стоит на ступень выше комфортабельного с автоматической коробкой передач ЛиАЗа, спрашивает радиозритель.
1: Ну, вы знаете, вопрос на самом деле достаточно некорректно сформулировал. Что значит стоит на ступени выше? Если он имеет в виду, что вот он просто ценится каким-то образом выше, уважают его больше, то я могу сказать, что это все только со стороны водителей, то есть чем удобнее управлять. Можете себе представить, насколько сильно беспокоит матерого водителя, который давно не получал аванса, что там творится с температурой в салоне. Ему главное то, что он не мучается с жуткого качества автоматической коробкой передач, которая установлена в ЛиАЗе, где регулярно не включается задняя скорость. Вместо задней включается почему-то первая. Вот. То есть бывает, что нужно где-то вывернуть из-за троллейбуса на остановке, у которого отвалились рога, как это обычно бывает, и он застрял там надолго. Включается задняя скорость. Причем многие не умеют ездить по зеркалам и
0: встают.
1: Оборачиваются, встают, дают команду в салоне, если давка, лечь.
0: Всем лечь.
1: Да, или поджать просто ноги, чтобы опуститься немного ниже, хотя бы стоя, но опуститься. Вот. И уверенно начинают потихонечку газовать, и вдруг чувствуют удар, который, в общем-то, пришелся спереди, и как раз вот этот троллейбус. То есть вместо задней скорости включилась первая. Да, вот с водителем Икаруса, по крайней мере, в трезвом виде никогда такого не случится, потому что там обычная механическая коробка, более, я считаю, удобная вот именно для такой нервной тяжелой работы.
0: Езды.
1: Да, спортивные езды, естественно, всем известно, что они стартуют гораздо быстрее. Кстати, вот я тоже пострадал от этого в свое время, когда только начинал работать на ЛиАЗе. У меня в то время еще не было категории Е, поэтому на Икарус меня принципиально не могли посадить. Я имею в виду на длинный Икарус, тот, который складывается, он как бы с прицепом считается, автомобиль. Да, и вот как раз вот этой вот взрывной мощи, которую несет в себе автоматическая коробка, мне не хватило. Я имею в виду, чтобы комфортабельно завершить маневр обгона троллейбуса, который, видимо, тут тоже нес в себе такого же молодого водителя, ну, в то время еще, как я. Ну, вот, а, в общем-то, известно же, да, что троллейбусы стартуют очень быстро, очень шустро, как «Жигули» практически, по сравнению с автобусом, это просто иномарка. Вот. И я помню, с большим трудом мне удалось его обойти, причем на повороте, всех вдавило, я помню, в левые стекла. Начались там визги, крики, конечно. Люди беспокоились. Я бы это сделал спокойнее гораздо спокойнее.
0: С обычной коробкой.
1: С обычной коробкой, да.
0: А вообще, в общем-то, автоматическая коробка, это, конечно, не мужское, безусловно.
1: Нет, это совершенно не мужское. Ну, вы знаете, тут тоже ситуация такая двоякая. Так скажем, что вот в автобусе это не мужское, а вот, например, где-нибудь там в лимузине, там, не знаю, в комфортабельной иномарке, это вполне мужское, потому что это же специально сделано для мужчин, чтобы правая рука была свободна, если рядом
0: было,
1: едет дама. Да,
0: да, безусловно. Да. Скажите, Дмитрий Яковлевич, а вот максимальная скорость, которую вам удавалось развить на вашем ЛиАЗе по ночной Москве? Вот.
1: Вы знаете, дело все в том, что в автобусе ЛиАЗ очень сложно зафиксировать с какой-либо точностью хоть максимальную, хоть минимальную скорость, потому что стрелка на спидометре скачет с такой бешеной амплитудой, что вроде как на максимуме может показаться, что вот он уже летит около сотни, и в то же время она через полсекунды где-то уже на нуле. То есть, ну, видимо, где-то можно ловить какое-то среднее арифметическое. То есть, ну, это нужна линейка с транспортиром, что-то еще там. То есть, хотя бы с карандашом должен человек сидеть, а руль в то же время надо держать. Неудобно. Я не знаю, я думаю, что скорость была невелика.
0: А скажите, пожалуйста, вот
1: Ради бога, как.
0: Да, сейчас тут просто я с пейджера хочу зачитать сообщение. Ну, видимо, я его потерял. Да, ну ладно. Неважно. Вот чем занимаются водители автобуса после работы? То есть, к примеру, вот мы, радиоведущие, коллеги, все и нас собираемся раз в неделю по пятницам в офисе, сидим, пьем чай, обсуждаем последние вот события недели.
1: Да, да.
0: Встречаемся, вот, угу. Да, постоянно. Вот, ходим в стрип-бары.
1: Правильно.
0: Да.
1: Ну, в общем, это... такая традиция, которая не обошла и водителей автобусов. Просто офис организовывается в каком-нибудь автобусе, который на данный момент не нужен. Как правило, участники вот собрания рассаживаются на сиденьях друг напротив друга. Кого-то они по-быстрому засылают в палатку ближайшую. Он возвращается, и они обсуждают наболевшее до отхода так называемого... до перегонного автобуса, до отхода этого автобуса, потому как их всех развозят по домам специальные перегонщики.
0: Uh-huh.
1: Это люди, которые работают вообще за смешную зарплату водителями, но они единственное, что делают, они собирают водителей с их мест жительства еще до рассвета и развозят их уже после заката. То есть, естественно, городской транспорт не ходит, и поэтому водители автобусов возвращаются, например, вот в Бутово, если автобус...
0: В Братеево, в частности.
1: Да.
0: Многие тоже.
1: В общем-то, можно сказать, на персональном автомобиле.
0: А вот проходят ли водители вот какой-то медицинский осмотр перед рейсом на тему алкоголя,
1: да,
0: наркотиков,
1: да,
0: опять же,
1: да,
0: оружия?
1: Да. Нет, вот вы знаете, насчет оружия, конечно...
0: А положено ли оружие водителям автобусов? Как вы считаете, целесообразно ли им было бы выдавать, например, помповое ружье?
1: Ну, вы знаете, дело все в том, что в принципе, видимо, не целесообразно, потому что если водитель автобуса будет использовать помповое ружье до приезда ГАИ в случае какого-то дорожного происшествия, то, скорее всего, решение инспектора будет вынесено не в его пользу.
0: Понятно.
1: Вот. А учитывая то, что автобусы, конечно, все казенные, вот, составляются акты обязательно, и если виноват, например, тот же водитель 600-го, вот, то государство с особой тщательностью прослеживает, чтобы он обязательно рассчитался с парком за разбитый бампер. Да.
0: Да, понятно. А скажите, Дмитрий Яковлевич, вот, например, что касаемо состояния салона, кто за него отвечает? Вот у вас же есть ваш автобус вдвоем с напарником, да? Вы, например, видите, что там кто-то оторвал на заплатку кусок обшивки. Вот... Это же все-таки ваше личное, как бы, средство перемещения своего рода. То есть вы следите ли за этим?
1: Да, вы знаете, действительно такое случается иногда. Хотя должен ради справедливости заметить, не очень часто. Но, знаете, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Да.
1: Если сегодня ты оторвал у себя из-под ягодицы заплатку, то завтра ты вот на эту же грязную промокшую вату, которая будет торчать из-под нее, и опять же сядешь. То есть особо, знаете, вот мы не переживаем на эту тему. Ну, бывает, конечно, случается. Ну, мы следим, главное, чтобы никто не оторвал заплатку из водительского сидения.
0: Ясно.
1: Там такой же высококачественный дермантин используется.
0: А вот каким образом, на ваш взгляд, и какое наиуникальнейшее украшение вот, вы встречали вот, в водительской кабине? Я видел, многие вешают бастурмы и кусочки зачем-то.
1: Да, да.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, вот мне больше всего, не знаю, может быть, это как-то сказывается мой провинциальный вкус, но мне больше всего понравилось украшение. Это была такая яркая красочная вырезка из известного журнала Playboy с фотографией одной нашей эстрадной звезды. Она была прямо на лобовом стекле, прямо под зеркалом заднего вида. Не знаю, как-то мне прям очень пришлось это по душе.
0: И вот еще такой вопрос, вот пришел на нас пейджер. Если вот маршрут очень длинен, да, сколько там, ну длительный, да?
1: Да, да.
0: И вот, ну, всякое бывает с организмом. Вот хочется продаблиться. Вот какие действия может предпринять в этом направлении водитель?
1: Ну, вы знаете, если у водителя нет абсолютно никакой возможности как-то добраться до...
0: Нету, конечно. Вот прям вот, ну, перцентр. Вот едет он, водит автобус по Садовому кольцу. Ну, к примеру.
1: Ясно. Для этого конструкция автобуса... В общем-то, в смысле, конструкторы в конструкции предусмотрели этот случай. Капот, тот, который находится справа от водителя в кабине, в его, вы не путайте капот.
0: А, такой обтянутый коричневый, да, байдой, да, на котором совершенно... обычно лежит расписание, у некоторых приемник или талончики.
1: Или талончики,
0: да,
1: совершенно,
0: да,
1: верно.
0: Да, совершенно я еще верно. Помню это.
1: Вы правы, да. И вот как раз внизу у правой ноги, у щиколотки, находится ручка, специальная железная ручка, за которую можно дернуть вверх, и вот эта крышка с дерматином, она поднимется и оголится.
0: Сложится так.
1: Сложится, да. И оголится сам двигатель непосредственно. Поэтому, если уж водитель стеснительный, там особо, он может просто сделать вид, что что-то сломалось в двигателе, наклониться как туда, даже присесть на корточки. Вот, и делая вид, что проверяет уровень масла, просто проверяет уровень масла, этого достаточно.
0: Или, например,
1: откручивает свечу. Откручивает свечу.
0: А вот тут Зоенька спрашивает, Дмитрий, иногда мне приходится, счастливая Зоенька, я бы на вашем месте носил фотоаппарат, иногда мне приходится видеть такую картину, как водитель выходит из автобуса и начинает отливать на него. Что это, примета такая или что? Я тоже наблюдал вот некоторых наименее стеснительных, прям вот стоит и даблится.
1: Нет, а вы знаете, здесь просто срабатывает так называемый эффект страуса. Дело в том, что остановился водитель в незнакомом месте. Но для него это в чистом поле, считай. Кругом полно народу. Единственное укрытие, единственное спасение для него, что-то родное и близкое, это вот этот автобус. Поэтому он прижимается к нему максимально близко, думая, что если вот он будет стоять рядышком, то на него никто и внимания особо не обратит.
0: Я даже, кстати, помню такой случай.
1: А вот вы заметили.
0: Да. С Валентином Фонтанчиком, водителем тоже одного из автобусных парков, когда он от жены убежал плакать к своему автобусу. То есть я как раз-то осторожил в автобусном парке. И вот смотрю человек, то есть смотрю Вальку, я говорю, ты чего? А он обнимает его, целует. И,
1: ну, это можно да. понять, ведь водитель, отрабатывающий полноценную смену, тот, который находится в режиме двухсменной работы. Дело все в том, что в парках автобусных есть двухсменная и трехсменная работа, когда за автобус отвечают два человека или три. То есть если три человека, там достаточно сложная система, которую мы сейчас... Не будем,
0: не стоит, это уже
1: не,
0: сложно,
1: не будем вдаваться, да,
0: да, да.
1: Люди работают по 8 часов или по 6 часов, там сложная система. А есть просто, когда двухсменная работа, двухсменный режим работы, то есть люди работают через день по 12 часов каждый.
0: Вот это нормально.
1: Вот, конечно, они вживаются, врастаются, в автобус привыкают к нему.
0: То есть что он семья их... становится? Побор.
1: Да, да.
0: Понятно.
1: Можно понять.
0: Ну давайте прервем сейчас ненадолго. И с этим
1: да, продолжим. Пожалуйста.
0: Да. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, который поменял массу профессий, нынешнего профессии. Это водитель автобуса, обычного маршрутного автобуса ЛиАЗ. И пришло огромное количество вопросов на фейджер. Вот такой. Опишите последовательность ваших действий после получения информации от пассажиров об обнаруженных бесхозных предметах в салоне автобуса. Это такая проверка, видимо, на бдительность.
1: Я понял, спасибо
0: да!
1: за вопрос.
0: Извините, я волнуюсь.
1: Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, когда как, раз на раз не приходится, смотря что забывают. Бывает, забывают что-нибудь достаточно нужное, и, в общем-то, это удача отчасти. Тогда я несу домой к жене, и мы вместе в коридоре рассматриваем этот предмет. Если он нам нравится, пытаемся найти ему какое-то применение. Бывает, что вещь совершенно ненужная мне, ну, например, интересующая моего сменщика. Тогда я оставляю этот сверток прямо на капоте, Вот, зная, что завтра он придет, и это такой будет приятный для него утренний сюрприз. Но опять же, случается это не так часто, разве что в тех случаях, когда вот эта вот забытая вещь остается где-нибудь на передних сиденьях, ближе к кабине. Да. Потому как, если забывчивый пассажир оставляет сумку или дипломат, или взрыв-пакет на задних сиденьях, то, как правило, очередная ответственная бабуля, пытающаяся протолкнуться к кабине и сообщить об этом мне, она бывает атакована ребятней с криками «это мое», дескать, «наше». Вот, и, как правило, вещи задних сидений мне не попадают в руки. Практически никогда.
0: Далее. Вот интересный, на мой взгляд, вопрос. Чем занимается водитель автобуса в момент долгих пробок? Ну, серьезных взрослых пробок, часовых там, да.
1: Ну, вы знаете, в основном, вот насколько я знаю, мои товарищи, ну, что они делают? Листают журнальчики, в основном это каталоги.
0: Да, я вот заметил, газеты на почитают многие. Многие вяжут, я видел, сидит водитель, вяжет носцы.
1: Да, многие и вяжут, конечно, но в основном читают. Вот, опять же, популярные народные журналы «Playboy», «Playgirl», да, «Vogue» и так далее. Ну, а чем еще заниматься? Тем более, если радиостанция сломалась, глючит, в общем-то, с диспетчером не пообщаться. Угу. В основном вот такой вот обычный тихий человеческий досуг.
0: А почему в своей беседе вы не затронули тему контролеров? Ведь не секрет, что в автобусах, особенно сейчас, это редкость, впрочем, как кондуктора. Нельзя ли эту тему раскрыть поподробнее? Действительно, вот скажите прямо, уважаемый Геббельс, вот контролеры и водители заодно...
1: Вы знаете, контролеры и водители, я должен огорчить наших радиослушателей, многие из которых, видимо, являются потенциальными пассажирами, контролеры и водители заодно. Дело в том, что они, как правило, не то что как правило, а они всегда работают в одной и той же организации, в Мосгортрансе. Угу. Более того, они работают в одном автобусном парке или в троллейбусном, если это троллейбус, а не автобус. Uh-huh. Они запросто могут быть хорошо близко знакомы и после смены выпивать вместе, естественно, идут друг другу навстречу. Но могу открыть один маленький секрет. В общем-то, для потенциальных пассажиров, для тех, кто в трудную минуту не смог наскрести мелочь на талончик или, например, сказал «Вы передайте водителю на талончик», а ответ не пришел в давке. Такое бывает очень часто. То есть кто-то взял деньги и вышел, если двери открылись на остановке. Я могу вам сказать, что если вы видите, что автобус едет быстро и на остановках ни секунды лишней не стоит, значит, водитель спешит. У каждого водителя есть расписание. А контролеры, они, как правило, перед тем, как войти в автобус, специальными условными знаками задают водителю вопрос, дескать, есть ли время
0: на проверку,
1: да, не в цинкноте ли ты. Вот. Если нет, то тогда он их запускает, причем открывает одну дверь, вторую, конечно, не открывает, и таким образом они шерстят весь автобус. В общем-то, производит изъятие штрафов и так далее. Но если автобус спешит, а точнее водитель, ведущий его, то появление контролера очень маловероятно.
0: Понятно. А что вы обычно делаете? Вот вопрос от Савелия, тоже на наш пейджер. С заснувшим пассажиром, когда привозите его на конечную станцию, вокруг никого нет. Тут, естественно, идет намек на воровство, мародерство, избиение. Может быть, изнасилован, если это очаровательная женщина, возвращающаяся с ночной модной диско-пляс рейв дискотеки.
1: Я понимаю, да, действительно, такие случаи мне известны. Ну, знаете, как правило, все-таки этим злоупотребляют более старшие мои товарищи, более опытные. Они специально, если видят, они как бы уже оценивающим взглядом окидывают оставшегося заснувшего пассажира и еще до прибытия на конечную остановку. И если у них есть какой-то план совершить насилие или еще либо какое действие, они прибавляют ходу, чтобы на конечной станции было время избегать, отметиться к диспетчеру.
0: Вообще сбегать тоже нужно.
1: Избегать, да. И в то же время вот как бы оприходовать вот этого затерявшегося заснувшего. А если это происходит не в позднее время, или если сама личность заснувшего не интересует водителя автобуса, то, как правило, его прямо оставляют в салоне, ни о чем не беспокоясь, идут на диспетчерский пункт, отмечают в документе, ставят галочку, получают время на очередной рейс, и с ним же уезжают на второй круг. Это достаточно частое явление, да, в конце недели, когда люди идут после тяжелых заводских смен, бывают они еще до посадки в автобус закупаются у ларька, который расположен рядом с остановкой, вот, распивают в салоне и засыпают на сиденьях и, в общем-то, катаются до тех пор, пока не проспятся. Они никому не мешают, никого не беспокоят, поэтому это не метро.
0: Понятно. Я предлагаю сейчас, дорогой Дмитрий Яковлевич, послушать вопросы, потому что у нас еще есть одна очень серьезная и нераскрытая тема. Я сейчас сразу ее назову. Это любовь и автобусы. Вот. А может быть, сейчас по всему вышесказанному у наших радиослушателей появились какие-то вопросы?
1: Да, пожалуйста.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вас всех поздравить с прошедшим Новым годом, с Рождеством. Вот, с окончанием великого священного месяца Рамазан, он же Рамадан.
0: Да.
3: Вот, и обязательно поздравить бедного, несчастного звукорежиссера, потому что наверняка о нем все забывают. Вот. А у меня к вам два вопроса.
0: Рассказывайте.
3: Значит, первый касательно времени разгона стареньких лязов по сравнению с современными икарусами. Значит, я проживаю в данный момент в Олимпийской деревне.
0: Это хорошо, это хорошее место. В свое время я помню... А, ну ладно, это не относится к делу, извините. Да.
3: Ну почему же, расскажите.
0: Да? Да. Да нет, вы знаете, я, наверное, не буду.
3: Да. Вы знаете, я совсем, извините, я забыл представиться. Меня
0: Конечно.
3: Зовут Ригадон Асклопиадотович
0: Худосович. Очень приятно, я так и думал, да. Рассказывайте.
3: Спасибо.
0: Ничего.
3: Вот.
0: Да.
3: Конечно.
0: А вот, ну да.
3: Да, да, я слушаю
0: вас. Нет, это я вас. Вы как-то волнуетесь, может быть, вы перезвоните.
3: Нет.
0: Просто вы так много раз сказали нет, что я подумал, вдруг вот. А что-нибудь с вами так случится, вот, нам отвечать. Вы уверены, что вы готовы говорить?
3: Да, конечно.
0: Да.
3: Вот, значит, я, как я уже сказал, проживаю в Олимпийской деревне, что на юго-западной старой Олимпийской деревне.
0: Известное очень место.
3: Да, и нас обслуживают два автобусных парка. Филевский и какой, 18-й сейчас у нас.
0: Угу.
3: А в недавнем прошлом у нас вместо 18-го был 14-й автобусный парк.
0: Угу.
3: Значит, у Филевского у нас проходит 667-й маршрут. И 95, наверное, процентов их транспортных средств это как раз старенькие лязики. А недавнего, опять же, нет, это уже в настоящем. Значит, у них, кроме лязиков, еще есть такие новые лязы, знаете, такие квадратные, большие. Такие.
1: Да-да, конечно.
0: Да.
3: Вот, нет, это с ручной коробкой передач, а те, вот эти старенькие, естественно, они с металлической, с этой. Ой, с металлической, что я говорю.
1: Но она металлическая, тем не менее.
3: Да, они все металлические, автоматические. Вот, и один у них там старенький, это самый, Икарус такой длинный ездит. А у 14-го автобусного парка у них были исключительно 227-й маршрут и исключительно Икарусы эти здоровые с ручной коробкой передач.
1: Ну, то есть исключительно был один маршрут у автобусного парка, вы хотите сказать?
3: Да, у 14-го. Значит, сейчас 14-й сменился 18-м автобусным парком. И у них появились, ну, у них тоже все икарусы эти здоровые, но у них есть штуки три, наверное, вот этих старых лязиков ваших.
0: Угу.
3: Я не знаю, как они сделали, но...
0: А, в суть вопроса, извините.
3: Да, вот я сейчас к ней подхожу.
0: Простите, я просто очень волнуюсь.
3: Да ничего страшного.
0: А вы как?
3: Я уже более-менее успокаиваюсь.
0: А то просто, может быть, вы перезвоните и...
3: Да нет, нет.
0: А, хорошо, да.
3: Да, спасибо.
0: Да ничего.
3: Вот. И эти 667-е, которые сейчас... Ой, и эти 227-е...
0: Которые... Видите, я же говорю, что волнуетесь. Вот забывайте номера. Вы осторожнее все-таки.
3: Да, спасибо, извините. Вот, значит, 227-й маршрут, который сейчас подлежит к 18-му автобусному парку, вот, у них есть вот эти вот самые ЛиАЗы с автоматической коробкой передач. И они их как-то отрегулировали, что они очень быстро стартуют и набирают скорость 60 км в час, даже при переполненном салоне, где-то порядка секунд за 10, вот эти старенькие автобусики. Вот такой вопрос. Как вы это можете вообще объяснить по сравнению, например, с филевскими этими ЛиАЗами, которые тащатся хрен знает как?
0: Понятен вопрос. Понятен.
3: Вот. И второй вопрос по поводу уринизации и дефекации в салоне.
0: Также вот я сразу дополню. Извините, насчет, да, уринизации. Понятно. Спасибо. Да, ну, я просто так. Вот еще сразу пришел вопрос про салон. Что должен делать водитель в том случае, если возникнет групповая драка в автобусе между, в общем-то, пассажирами и контролерами?
1: Ну, отвечая сразу на ваш вопрос... Я должен сказать, что водитель, тем не менее, не должен каким-то образом отвлекаться и принимать ту или иную сторону участвующих в драке. Он должен, тем не менее, обязательно не забывать объявлять остановки, потому что люди в запале, занятые вот этими своими внутренними мелкими проблемами, могут просто не выйти на нужной остановке и проехать дальше. И обвинят потом во всем водителя автобуса и будут в этом правы.
0: Да, безусловно.
1: То есть профессионализм, конечно, превыше всего. Ну а что же касается спортивного разгона упомянутых нашим слушателям ЛиАЗов, то я должен сказать, что на самом деле, конечно, отчасти это зависит и от двигателя, и от коробки, но если вы видите такую вот устойчивую тенденцию, что вот на одном маршруте автобусы еле ползут или в парке в каком-то...
0: Может быть, там не посыпали, например, сегодня.
1: Да, а в другом они летают, то все-таки это больше всего зависит от водителей, потому что, ну, видимо, в тот парк, где ЛиАЗы разгоняются как BMW, просто пришло молодое пополнение вот из-за учебного комбината. Вот, они пока еще радуются жизни, им интересно, они сели в большую мощную машину, если тем более многие из них испытывали чувство унижения в своих собственных запорожцах или москвичах, не способных справиться на светофорах с мощными иномарками, и, главное, испытывающие чувство страха от возможной аварии с дорогостоящим автомобилем, то, сидя на таком большом железном защищенном коне, они, конечно, чувствуют свободу, раскрепощенность и стараются отрываться как только можно. В принципе, ЛиАЗ способен ездить быстро. Как правило, для этого устанавливается специальный спортивный карбюратор, где открываются сразу две камеры, первичная и вторичная одновременно. Вот, объем двигателя позволяет это сделать. Я имею в виду реализовать впускаемый внутреннего бензин. И, в общем-то...
0: Вот сразу, если уж такой технический вопрос, вот, Дмитрий, правда ли, что ради экономии бензина холостой ход на ЛиАЗе составляет 300 оборотов в минуту? Это же фантастика, восхищает старший сотрудник КБ.
1: Я понял, да.
0: Да. Нет, я тоже.
1: Вы знаете, на самом деле, на самом деле... Вот те люди, которые работают над производством двигателей ЛиАЗ, они не сильно заботятся об экономии бензина, это просто не входит в их обязанности. Они обязаны сделать так, чтобы автобус завелся, то есть чтобы двигатель работал. А экономия бензина – это проблема непосредственно водителя. И поэтому частенько, видимо, вы замечали такой вот непонятный режим езды. Водитель вначале разгоняется как можно быстрее, а потом отпускает газ, переводит контроллер, переключатель скоростей в нейтральное положение и едет накатом. Учитывая, что автобус штука очень тяжелая, она успешно может доехать
0: достаточно. Но тонкая, вы знаете?
1: Да. Да, вы правы. Вот однажды я, кстати, помню, в молодости зацепил «Волгу» задним левым, как сейчас помню, крылом. Вот, и, знаете, услышал, что скрежет бьющиеся стекла от поворотника.
0: Криги также, вот, да. Испуганных людей. Да.
1: Да, то есть, вот, в общем-то, такой достаточно чуткий аппарат.
0: Понятно. Но я все-таки хочу теперь перейти от такой технической совсем уж темы, как-то оплетка на руле и, в общем-то, карбюратор, или там, потому что сейчас пойдут вопросы, существуют ли инжекторные автобусы.
1: Да, наверняка, я ожидаю этих вопросов.
0: Я тоже. Ну, я думаю,
1: или турбодизельные, например, да, сейчас очень мало.
0: Да, или электро.
1: Да, но это, наверное, это больше, наверное, относится к Японии.
0: Да, вот. Я бы хотел все-таки вернуться, так сказать, в прозу жизни. В свое время, когда мы занимались патрулированием улиц ночных, еще до всех этих фордов, то есть ездили на обычной пятерке, ну, правда, маячок проблесковый, все у нас было, мы обратили внимание, что это какая-то странная была мода, не знаю, есть ли она сейчас, что в поздних автобусах, как правило, в салоне у водителя сидят две или одна, или три, а то и целая стайка девиц, вот, которые с ним катаются, просто вот так что-то говорят такое. Не могли бы вы, Дмитрий Яковлевич, рассказать немножко поподробнее об этом явлении, как сейчас с ним обстоит дело, и, так сказать, войти в корень вот этого странного, на мой взгляд, типично такого, может быть, уж русского, это точно, не знаю, московского ли явления.
1: Да, конечно, вы правильно заметили, не сомневайтесь, это действительно явление московское. Дело все в том, что многие москвичи, да, я думаю, даже все, уж почитай, все
0: да.
1: Москвичи замечали на центральных улицах Москвы в позднее время появление непонятных личностей, конкретно вот женских особей, которые вот вроде как голосуют, не голосуют, но чего-то ждут. Стоят и не отходят от обочины.
0: Никак.
1: Никак не, да, не отходят. Да. Да. И вот случается так, что ОМОНовский автобус выскакивает неожиданно из-за поворота, и они совершенно остаются беспомощными перед вот такой надвигающейся на них страшной судьбой, роком. И единственное спасение, как правило, бывают открытые двери стоящего рядом автобуса. Конечно, они всей стайкой залетают туда. Кстати, это единственная статья такая вот, более-менее серьезная статья дохода у водителей автобусов, те, которые работают в вечернее время. Потому что, конечно, девчонки дружно скидываются по полтиннику минимум за спасение от обезьянника, который ожидает их в ближайшие 10 минут или от поездки в ближайший лес со сотрудниками госавтоинспекции. В общем-то, объясняется это очень просто все. То есть просто они спасаются от милиции в салоне автобуса. И если они заскочили туда, то, в общем-то, попробуй уже докажи, что они не едут в нем, там, бог знает сколько уже времени. То
0: ну, есть, а если она садятся... стоит на улице, она может сказать, что, дескать, я вот собачку высматриваю, она убежала.
1: А, нет, она, конечно, может... Да. Она может сказать... Нет, дело в том, что вначале ведь так оно и было. Когда только это явление было, так сказать, в начальной стадии, только начало распространяться в Москве, видимо, вот такие вот отмазы и существовали, что я высматриваю. Но когда их столько в таком количестве, они стоят и разодеты достаточно вызывающие, и вот все высматривают собачку там, в 12 часов ночи, ну, видимо, это уже как-то не прокатывает.
0: Ну, я предлагаю, теперь у нас остается с вами не очень много времени. Исходя из этого, отдать это время нашим радиослушателям, послушать их вопросы, их звонки.
1: Да, пожалуйста.
0: Я напоминаю номер, вернее, тетка напоминает.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Также вы, конечно, можете присылать ваше сообщение на пейджер, вы его помните. А сейчас мы поднимаем дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А у меня вопрос, можно?
0: А вы как-то нервничаете?
4: Нет.
0: Да.
4: Нет. Да нет.
0: Да.
4: Ну, вам кажется. Да.
0: Ну и так говорите.
4: Ну вот можно вопрос задать?
0: Да.
4: А, ну вот задаю.
1: Да, пожалуйста.
4: Я недавно возвращался домой.
0: Это со всеми бывало. Кто-то из нас всегда возвращался домой. Вы все-таки вот, нервничаете.
4: Со мной хулиганы побежали.
0: Ага, понятно.
4: Я-то от них побежал, вот, бегу, значит, и вижу, автобус стоит. Пустой.
0: Будьте здоровы.
4: Извините, это я... Вот.
1: Ничего, ничего.
0: Вы не волнуйтесь, да. И что в автобусе?
1: Вас что, догнали?
4: Я думаю, да, я в автобус забегу, да?
1: Ну да.
0: Да!
4: Безусловно!
0: Понятно. В общем, ситуация такая. Однажды в Олимпийской деревне я поздно ночью вылезаю из тачки, поставил ее на платную стоянку, иду и вижу, девка моя уже в окно смотрит, рукой мне машет. Я типа, ну такая, все раздетый, уже голый, титечки Да, я, значит, ну, естественно, бегу. Прям побежал, думаю, пусть она увидит мое рвение, как я, дескать, стремлюсь, в общем-то, к любви. И не заметил, что впереди меня какой-то мужичок идет, видать, с работы, поздно возвращался. Он подумал, что я его догоняю, стал бечь. Вот, забежал в припрыжку в автобус, смотрю, его оттуда начинают выгонять. Там ребята какие-то бухали. Он им на меня пальцем показывает, а я уже давно, в общем, отлупили они его, короче. Ну, это... Про олимпийскую деревню история, да.
1: Страшная история.
0: Страшно. Ну, еще, видать, телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Видать, телефонный звонок. Ну, действительно, уважаемые радиослушатели, именно так. Потому что перед нами установлен громадный монитор, на котором высвечиваются практически все вот звонящие нам. А поскольку звонят одни и те же ваши, в общем-то, адреса, все известно, то есть мы практически каждого из вас видим. Его, если не фотографию, то фоторобот это точно.
1: Да, да.
0: Да, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Дмитрий Яковлевич, вот такой вопрос к вам. Мне немножко за вас обидно.
1: Да вот мне самому немножко, да?
5: Вы закончили высшее образование, можно сказать, а работаете на ЛиАЗе. Вот почему, собственно говоря, вот Икарус-то, как и вам, то ли вас выгнали с Икаруса, и вот как тут... Хотелось бы, чтобы видеть вас за рулем, как говорится, Икаруса, а вы на ЛиАЗе. Вот... Угу. Может, какая-то история с этим связана? Может,
0: понятно. Можно я даже отвечу, попытаюсь за Дмитрия Яковлевича? Угу. Дело в том, что Дмитрий Яковлевич Геббельс – патриот.
1: Отчасти. Отчасти. Вы правы отчасти. И хотел бы я даже уточнить, знаете... Знаете еще, в чем все дело? Открою вам маленький секрет. Водители автобусов частенько приторговывают сэкономленным бензином.
0: Да.
1: Вот. А учитывая, что икарусы ездят на соляре, то есть они дизельные, вот там с этим особо-то не разгонишься.
0: Плюс воняет печка зимой. Я помню, когда мне дали первый икарус, тоже я с ЛиАЗа пересел, думаю, дай печку включу. А что да. Там, то ли заслонка это самое, как понесло в салон соляркой. Ой, я потом пересаживаюсь к себе. Вот,
1: да,
0: вот
1: да.
0: Там воняет все. Девки недовольны, говорят, это что это? А мне-то стыдно признаться, что я все хочу узнать в жизни водителям. Да. Ой, не, не да, нравится. Да, мне. Да, плохо.
1: Да. Да. Да, и вот, кстати, опять же, солярка, которой заправляются икарусы, она достаточно некачественная. И вот водители модных дизельных иномарок, в общем-то, стараются избегать покупки вот такого левого топлива. Поэтому, в общем-то, что называется, не забогатеешь на икарусе-то.
0: Да, да, безусловно. Ну, еще, наверное, телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Против, как раз мы закончим нашу сегодняшнюю беседу вот с нашими радиослушателями, общаясь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я просто хотел такую реплику, можно сказать, произнести. Просто что хорошие сказки под хорошую выписку, то что еще только надо.
0: Замечательно. Я бы даже сделал бы на вашем месте такую татуировку себе.
1: Да, было бы неплохо стильно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: А вот я хотел бы спросить такой вопрос.
1: Пожалуйста.
7: Я знаю, что во время войны пилоты рисовали на своих фюзеляжах звездочки там или тузы треповые какие-нибудь,
1: да.
7: Обозначающие количество...
1: Сбитых юнкерсов.
7: Да.
1: Вы правы.
0: Да.
7: Вот.
0: Вы правы.
7: А я хотел спросить, а какие обозначения ставят водители количество погубленных душ?
1: Ага.
0: Спасибо.
1: Очень просто.
7: Спросить дальше.
1: Да.
7: Я хотел бы еще...
1: Да.
7: Какими
1: да,
7: пожалуйста. Инструментами пользуетесь вы для внимания коронок? у заснувших господ.
1: Да пассатижами обычными, к сожалению, других инструментов нам не дано.
7: А если глубоко?
1: Глубоко что?
7: Ну, колонка там это встряла.
1: Ну, можно полоснуть по щеке резаком специальным для заплат на баллоны. И, в общем-то, раздвинуть плоть и добра, да.
7: А вот эти вот эти летучие мыши, вот прежде чем куснуть, они, я знаю, что вот в Москве ходит один автобус.
1: Так.
7: И там происходят страшные вещи.
1: Так.
7: Огромное количество людей лишилось всех ценностей, зубов. И ничего не знает, ничего не помнит. И самое главное, приятные ощущения встают. Угу. Чем пользуется, интересно, этот товарищ?
0: Понятно, спасибо. Но это даже вот уже из области такой аномальных каких-то явлений, может быть, колдовства или демонстрации за поддержку того или иного депутата.
1: Действительно.
0: Но связано, видимо, с сексуальным влечением, с половым, раз они испытывают нечто приятное, вот, а потом у них все исчезает.
1: Да.
0: Ну, и прошедшая аналогия с клофелином,
1: вы
0: да.
1: Вы знаете, я просто вот опять же, да, поскольку ковырнули вот эту такую интересную тему, хотел предупредить потенциальных пассажиров, завтрашних, например, вот, от такого вот грубого явления, что называется, резкое торможение. Если вы стоите... вот я в детстве, помню, сам в детскую свою бытность очень любил стоять у кабины ЛиАЗа, там вот в салоне, и держаться рукой вот за поручень, за такой, за поперечный, который проходит вдоль стекла, который отделяет, собственно, кабину ЛиАЗа от всего салона. И понимаете, если у вас... если вы человек небольшого роста, вот при этом резком торможении вы можете ударить по этому поручню всей челюстью, если у вас есть какие-то ценности во рту, например, золотые зубы, вы можете оставить их прямо на полу, причем состояние ваше будет настолько, в общем-то, неприятным, вы будете по-настоящему расстроены, вам будет не до того, чтобы наклоняться и собирать зубы.
0: И к тому же это срам какой-то, вот, безусловно, то есть как будто как... Понятно, что зубы дороги, да, но одно дело поднять очки или портфель, а тут вот копаться,
1: да,
0: в этой,
1: да,
0: грязи, так что это все.
1: Многие просто не поймут.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Ой, добрый вечер, Дмитрий.
1: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
8: Такая проблема ужасная. Ну, вы вот на Икарусе работали, и вы знаете о том, что...
1: Нет, я на ЛиАЗе работал.
0: Это я на Икарусе работал, да.
1: Это Александр работал на Икарусе.
0: Да.
8: Ну, Икарус-то вы знаете, конечно.
1: Ну, видели, да.
8: Да, вот там вот такая вот лингвистическая неразбериха происходит, понимаете, вот сутолока такая, а вот надпись у выхода «Двери открываются...» Не вовнутрь, а вовнитрь, там у венгров, что игрок вместо у, понимаете, люди читают, натыкаются друг на друга, понимаете, а как эту проблему-то решить, они собираются там поменять надпись.
0: Понятно, спасибо. Это, в принципе, да, не совсем существенно, дорогие радиослушатели. Ну, лингвистические особенности, то есть, ну, так понятно, что никто, в принципе, не соблюдает эти правила. Вот когда я водил Икарус, у меня входили и через переднюю дверь, и через заднюю, кто как. Хотя, конечно, по правилам есть определенные. То есть я не считаю существенным.
1: Да, ну, как правило, ну, можно сказать, ну, буквально два слова, что, как правило, да. В переднюю дверь, у Икаруса их много, вот в самую переднюю дверь, как правило, водители автобусов запускают любимчиков, если встретить их на станции.
0: Да, безусловно. Или приятных ему людей.
1: Завсегдатаев, например.
0: Да.
1: Завсегдатаев.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Здравствуйте. Во-первых, человек, который сказал, вот говорит, да, это прекрасно. Мне это нравится. Нормально.
0: Да.
9: Второй вопрос. Только без «да». Водителю. Да?
0: Да.
1: Да. Извините, мы не смогли избежать.
9: Да. За что вы высадили Бима?
0: Спасибо.
9: Все.
0: Ну, это вот печальная история со Станиславом Бимом, который, в общем, был...
1: Ну, вы знаете, я, да. Ладно, уж я расскажу. Действительно, его выселили из общаги, из автобусной, в которой живут у нас в основном украинцы. Их, кстати, почему-то грубо там называют хохлами. Я не приветствую этого.
0: Да. Я тоже так не люблю. Не.
1: Его выселили, потому что он, ну, просто пьянствовал, дебоширил. Он не выходил на ночную помывку своей колонны, что, в общем-то, заведено давно у нас в парке. Это
0: зато водил девок и даже, по слухам, начал употреблять наркотики.
1: Да, кстати, вот это удивительно. Над этим работали эксперты, криминалисты. Не могли никак понять, каким образом он смог, каким образом умудрился протащить девок через проходную в начале парка, а потом через вахтера общаги, потому что там существует очень жесткий контроль.
0: Ну, практически это же режимное предприятие.
1: Режимное, абсолютно, да. Строго режимное предприятие. Вот, люди входят только по пропускам. В общем-то, абсолютно непонятно. Ну, такой вот был смышленый. Загадочные. Да. Вот тем и злил, наверное, да.
0: Ну и, видимо, Дмитрий Яковлевич, наверное, последний на сегодня вопрос от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам и так далее. Рассказывайте.
10: Здорово, Сань.
0: Привет.
10: Здорово, Дмитрий.
1: Здоров.
10: Я хочу узнать, на каком ты маршруте ты работаешь?
1: Ой, я работаю на многих маршрутах.
0: Ну, вот нынче какой последний?
1: Вот, ну, например, на четверке.
0: Так что сегодня те пассажиры, которые будут ехать по четвертому автобусному маршруту, могут увидеть Дмитрия Яковлевича
1: живьем.
0: Геббельса живьем. Дмитрий Яковлевич, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу студию. Я очень надеюсь, что сегодняшняя ваша ездка будет удачная.
1: Спасибо вам.
0: Как говорится, ветер вам в трубу. И, как говорится, это и воды в радиатор.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий Яковлевич.

0: И я рад представить гостей в нашей студии. Сегодня это музыканты. Я, кстати, неоднократно говорил, что, в общем-то, реально политику делают не думские фракции, не президенты даже, а люди при прайсе, то есть, но при прайсе, ну, скромные, то есть, которые, так сказать, перемещаются на максимум корейских автомобилях с водителем неброским, вот. И музыканты тоже делают политику. Почему? Потому что происходит серьезное воздействие на мировоззрение, так сказать, особей того и другого пола, которые, так сказать, не способны владеть музыкальными инструментами. И в дальнейшем данные особи, так сказать, воплощая все свои таланты на поприще там, политическом или торговом, ли, несут в себе вот то, что, чем зарядила их музыка, которую они слушали в детстве. Вот, например, я такой хороший, по вашим словам, по той причине, что вот никогда на дух не переносил Битлз, но очень любил Роллинг Стоунс и так далее. Тысячи примеров, когда музыка калечила людей, и когда музыка, наоборот, поднимала людей. Чем больше будет, например, в правительстве нашей страны людей, любящих и слушающих, скажем, музыку регги, музыку фанки, к примеру, тем будет гораздо благопристойнее, вежливее атмосфера в нашей стране. Да, сегодня у нас в гостях группа «Белый Острог». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Я представлю вас, собственно, Артем Якушенко. Это скрипка. И Юрий Матвеев, гитара. Это дуэт инструментальный. Сегодня мы вживую будем слушать музыку группы «Белый Острог», соответственно, также общаться по телефону, номер которого периодически будем вам напоминать. Ну, а я хотел просто спросить, согласны ли вы у коллеги, в общем-то, с телегой, которую я прогнал вот до того?
2: Согласны.
1: Абсолютно.
0: Мало того, я, например, считаю, что нужно конкретно нахлобучивать производителей некрасивой краски, которые красят подъезды и вот, скажем так, фасады некоторых домов. Почему? Потому что вот родился грудничина, везет его мама, в общем-то, в коляске, а его еще не окрепшие склянки в такой же неокрепший, в принципе, но уже разъеденный бозитизмом мозг, кстати, из которого выбили уже, если верить реинкарнации, память о прошлом, то есть он уже не могучий и, скажем так, не Господь по сравнению со своими родителями, а как раз вот тот дебильный, в общем, губка, да, и вот он впитывает эту жуткую краску ядовитую, в дальнейшем возникают все менее и менее неприятные моменты при ловле дежавю. Отсюда маниаки, отсюда, в общем-то, и всякие неприятности, и дикое количество дебилов, сильно пьющих людей, людей, которые пляшут под бездельником, дрестящих. То есть все это, конечно, каким-то образом мы должны с этим бороться. То есть борьба должна происходить, серьезная борьба за против антиэстетичного того, что нас окружает повсюду. Вот мне кажется, что вы как раз достойный представитель, так сказать, маленький дивизиончик такой в наших рядах борцов. По крайней мере, я не наблюдаю у вас в группе барабанов, что уже хорошо. Да, вот. И не наблюдаю у вас в группе вокалиста, что вообще прекрасно, потому что... Да, еще лучше вокалистки, потому что я... Мое мнение, оно может быть ошибочным, не считаю, что любая девушка, обладающая прекрасным голосом, да, как-то имеет право быть на сцене, пока в мире есть, скажем, Шаде. Просто она будет выглядеть глупо, блекло. И, ну, не говоря, конечно, о каких-то жанровых различиях, потому что, к примеру, вот «Тюменская урна», она имеет право петь свои тюменские напевы и так далее. Вот я имею в виду в своем жанре. Есть ли у вас что добавить? Или, к примеру, может быть, вы прям сразу хотите попробовать пострелять из сайги по проезжающим по Новому Арбату автомобилям? Все это в ваших, так сказать, силах говорить? Или все-таки мы сейчас сразу музыкой займемся? Или хотите, вот у нас в соседней комнате пара заложников приезжих. Они, в общем, должны денег. Можете скинуть их в окно. Все равно это придется делать под утро мне. Или все-таки по музыке.
1: Ну, вообще, даже я не ожидал такого вот начала, потому что столько выборов.
0: Я щедр.
1: Только даже так приятно оказаться в такой ситуации. И, может быть, мы даже не очень уместную музыку с собой принесли. Такую радостную, жизнерадостную, бодрую, бодрящую, которая нас утро встречает прохлады.
0: Ну это же хорошо. Да, то есть нас... это марши. Вот ты сказал, это нас утро встречает прохлады. Это марш, кстати, который в дальнейшем переделали в рэп. Вот.
1: Да.
0: А рэп же он тоже говорит: вставай, иди. Иди на работу, черный. Вставай, зарабатывай бабки шоу. Для белого. Говорит рэп. Нет у вас ощущения, кстати, что музыку рэп на самом деле реально придумали белые, а?
2: Мне кажется, наоборот, реально придумали черные, но не для белых.
0: Не, ну вот представь себе, да, вот лаборатория какая-то, да, там white power, там, и все такое, думают, давай для негров музыку сочиним. Они будут под нее переться и энергию вырабатывать.
1: Это где-то на небесах уже лаборатория, потому что мы насмотрелись на негров вот в Нью-Йорке и в других странах.
0: Вот это интересно.
1: Ну, потому что это у них уже в крови, и если белые начинают петь рэп, то это менее естественно, чем у негров, потому что негр, он просто разговаривает, когда в электричке даже едет и начинает уже разговаривать, то это уже рэп получается. И он штаны носит широкие не потому, что он такой модный, а потому, что у него других нет штанов. И поэтому, когда весь мир начинает носить такие штаны, потому что у негра нет других штанов, а весь мир считает, что это модно, то в этом и начинается, может быть... И поэтому я не знаю, кто изобрел рэп, для чего вообще рэп изобретен, но факт, что он есть, существует, и у негров он получается лучший.
0: Я целиком, целиком. То есть

0: Да, я вижу, что уже не терпится вам, так сказать, приступить.
1: Сыграть, хорошо.
0: Сыграть. Вы по ходу дела объявляете композиции. Mm-hmm. Можете спеть, или давайте я спою. Вот.
1: Нет, мы можем не спеть, хотите, но надо же хотите. Выпить хорошо. Это надо столы было накрывать, мы бы сели здесь, бы спели. Но пока мы не в достаточной кондиции для вокала, мы просто сыграем наши радостные, задорные, веселые композиции, которые мы сами сочинили и сами же исполняем, авторы-исполнители, так сказать. И мы вообще с берегов озера Байкала легендарного такого, с Сибири, с сибирских берегов. И вот эту первую композицию, которую мы хотим сегодня сыграть, сегодняшней ночью, здесь, в высоте над Арбатом, и мы так и назвали ее «Байкал». Thank you.

Группа «Белый острог» сегодня в нашей программе. Да, узнавались. Я все-таки, вот, несмотря на то, что после того случая сам не свой, все-таки узнал некоторые музыкальные, так сказать, цитаты из «Славное море», «Священный Байкал». Но вынужден признать, что и там некие проблемы возникли с экологией. Und, «Славное море», так сказать, в какой-то степени уже максимально стараются загадить всякого рода пришельцы, которые дико пожирают, в общем,

0: консервированную треску в этих самых, или не треску, как она, в общем, консервы, и кидают банки в Байкал. Давно ли последний раз вы были на родине у себя, на озере?
1: Ну, я понимаю, что речь зашла о Байкальском целлюлозном заводе.
0: Да.
1: Я сам с Байкальска, поэтому...
2: Заводик-то твой, наверное?
1: В курсе этой проблемы. Но дело в том, что тут во многом...
2: Сейчас расскажешь, что все
1: чисто. Во многом это иллюзия. Во многом это более политический наезд на Байкальский целлюлозный завод, потому что на этом заводе все-таки как-никак лучшие в мире очистные сооружения. И вся грязь в Байкал идет с другого места. Это с реки Селенги, с монгольских перерабатывающих комбинатов и с такого же целлюлозного завода на Селенге, который не имеет очистных сооружений. Поэтому это эксперты многие в этом. Но политика, вот все начинают наезжать на Байкальский завод.
0: Ну, правильно делают все равно. Пойми правильно, что есть определенные какие-то вещи, да, то есть ты же домой не принесешь себе в открытой емкости серной кислоты, ну, и не будешь ее хранить.
1: Я не против того, что наезжают на Байкальский завод, но дело в том, что они не наезжают на более крупное загрязнение.
0: Нет, вот ну, понимаешь, если ты имеешь в виду объявление войны Монголии и полное истребление всех монголов, то я готов заняться этим вопросом. Хотя ничего плохого они мне не сделали, но ради спасения, так
1: Байкала,
0: сказать,
1: Байкала,
0: я готов пожертвовать целой монгольской нацией. Следующая пьеса будем слушать. Как вы готовы? А, ну тогда вот я хотел... Тогда вот хотел вот еще о чем узнать. Чем... Я понимаю, что вы сейчас там в отрыве уже от родины, как говорится, и мало вас интересует наша тут жизнь.
2: Оторваться невозможно.
0: Да ладно, это общие слова. Вас вообще не интересует, к примеру, что Саня ест, на чем ездит, как живет. Это я про себя, да? Вот. И чем тут люди живут и так далее. Ну, все-таки, давайте попробуем, вот, так сказать, включить фантазию. Вот байкальские девки, сокращенно БД. Чем они сейчас занимаются? Ну, вот представьте, давайте представим себе, да, что мы с вами, в общем-то, не особи, мужского пола, которые уже определились по жизни, зарабатываем бешеный прайс, все в наколках и в голде. А вот это, в общем-то, три таких очаровательных сиськастых существа, где-то так лет по 18 нам, и живем, в общем-то, мы на Байкале. На целлюлозный завод, естественно, работа дико не в кайф, сразу отметается. В Монголию бечь тоже неохота. Что бы мы с вами делали, подружки?
1: Кстати,
0: да.
1: К слову говоря, у нас на Байкале, в Сибири, девушки самые распрекраснейшие во всем мире. Не то, что во всей стране, а во всем мире. Может быть, потому что довольно климат такой, они там лучше сохраняются. Если не верите, можно приехать...
2: Да, под атмосферой байкальского завода. Кстати, приезжайте к нам на Байкал.
0: Ну так все-таки, что делать-то? Заниматься чем?
2: На Байкале?
0: Откуда прайс будем брать? Ну, то есть, вот на жизнь. А чем будем зарабатывать на Байкале?
1: Это зависит от, как бы, требований к жизни, потому что кто-то ловит рыбу, счастлив.
0: И девчонки ловят рыбу.
1: Да. Кто-то картошку садит и тоже счастлив. Кто-то более требователен к жизни и не знает, что он из себя может делать. Если требователен к жизни, что ты можешь сделать на Байкале? И рыбу ловить, и картошку садить можно.
2: Очистить его.
1: И вот следующая композиция, она, кстати, у нас имеет к этому тоже отношение. Мы ее так и назвали «Тоска по родине».
0: Вот, это правильно. Сокращенно ТПР.
1: Да, ТПР.

0: Ну, те, кто вот разбирается вообще в музыке, люди, которые разбираются в музыке, а таких немало, они наверняка нашли массу интересного вот в только что прозвучавшей композиции. Не, ну, ритмически она интересна. Очень много всяческих фенечек, вот, которые издаются, я бы даже сказал, элементы есть такой слэповой игры, и даже вот, барабанов тут, кстати, вообще не нужно. То есть,
1: они есть, они просто не видны.
0: Вот я, да, согласен. Просто для тех наших уважаемых, кто вот сейчас слушает нас и как-то, ну, немножечко не догоняет, то есть в том смысле, что, ну, думает, что, дескать, там какой-то вот такой немножко бардак творится в музыке. Ну, это не в обиду, но есть разные люди.
1: Да, бардака, не бойтесь.
0: Да, постарайтесь просто представить себе, да, что вот сидят два человека, вот, гитара и скрипка, да. И постарайтесь слушать это не как музыкальное произведение, ну, не для того, чтобы там, скажем, потом где-то за столом это же попробовать повторить, сыграть или спеть, а послушайте вот именно звучание инструментов, послушайте звукоизвлечение музыкантов, попробуйте, к примеру, да, вот сделать такой тренинг, разделите, скажем, послушайте отдельно партию скрипки, отдельно от гитары. Вот,
2: может, нам попробовать тоже как-то?
0: Это я просто, на самом деле, я вот, поскольку занимаюсь музыкой так плотно достаточно, я понял, что я в плане восприятия музыки немножко себя покалечил. То есть я не могу слушать какую-то музыку целиком, ну, как единое произведение. Там, даже вот та же Шаде, о которой мы говорили, я воле-поневоле начинаю слушать, как там прописаны барабаны. Почему же не просто барабаны, как прописан там хэт, как записана бочка, да, на какую долю, где сыграл бас. То есть, как хирург на человека смотрит. Но это, я считаю, ненормально, поскольку если бы любой хирург видел в своем собеседнике тушку разделочную...
1: Музыка рентгеноскопия.
0: Вот, да, это не очень хорошо, я считаю. Вот. Но, с другой стороны, многим, вот, кто воспринимает музыку чересчур целостно и так блекло, вот этот прием может помочь. Я вот поэтому и хочу, так сказать, на вашем примере, если позволите, немножко в этом плане взбодриться.
2: Это не новая проблема. Это примерно что-то подобное было, что-то подобное. Это Моцарт, Сальери, когда алгеброй, гармонию, там что-то такое случилось. Но вечно древо жизни.
0: Древо.
2: Сухая гармония, но древо вечной жизни. Вот. Но нам, я не знаю, с одной стороны...
1: Я вот вообще не задумываюсь.
2: Да, тоже был период, когда вот я это тоже слышал. Но дело в том, что чем меньше в жизни, в голове мозгов, тем легче как бы жизнь, и все естественнее, натуральнее воспроизводится. Поэтому главное для нас было это освободиться от лишних мыслей.
1: Ну, как бы мозги сняли.
0: Ну, правильно, правильно ты сказал. То есть, кстати,
1: вот освободиться — это уже другая история.
0: Очень сложно. Это говорит о большом количестве мозгов. То есть, если можно, так сказать, контролировать поток своих мыслей, да, то это как раз все нормально.
2: И причем это иллюзия, что мысли как бы свои, потому что мысли, они откуда-то приходят,
1: даже
2: и куда-то уходят.
1: Иллюзия, что ты их контролируешь.
2: Да?
1: Что ты их контролируешь. Тоже же иллюзия.
0: Ну, особенно, да, особенно это бывает, к примеру, в какие-то моменты переобщения, к примеру, когда вот в какой-то шумной компании идет общение, и вот потом после этого какие-то вот отрывки разговоров, как правило, дебильных, постоянно в голове гуляют. Вот да, вот...
1: В ужасе просыпаешься ночью.
0: В поту. Именно поэтому придумали там определенный круг людей, придумал такой термин, как шторки. Вот очень удобно. Навесил шторки, вроде так все слушаешь, а с другой стороны...
2: Как у лошадей шторки тоже.
0: Ну да, аналог.
2: По сторонам они не смотрели.
0: Аналог напрямую. Вы знаете, я предлагаю, если вы, конечно, не против, послушать все-таки телефонный звонок, в конце концов.
2: Если есть, то пожалуйста.
0: Ну, что же, не быть-то. Я же их заранее записываю.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. О, это я проверял микрофон. Сейчас другой я промотаю чуть-чуть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: О, здравствуйте, Саша.
0: Аналогично.
4: Я очень рад вас слышать.
0: Нет, простите, Саша, это я.
4: Ну да, вас рад слышать. Я хотел бы вас узнать. Я видел прекрасную коллекцию ваших акварелей на сайте.
0: Да.
4: Будет ли выпущен отдельный альбом?
0: Сложный вопрос. Понимаете, дело в том, что мне пришлось сейчас продать типографию и вложить деньги вот в несколько другую область. Вы, наверное, слышали, да, вот о инциденте у офиса BBC. Да, вот. Поэтому в ближайшее время, наверное, альбома не будет, к сожалению. Но вы можете и на сайте это посмотреть. А есть ли у вас какие-нибудь соображения по поводу вот тех тем, которые мы обсуждали с музыкантами группы «Белый остров»?
4: Вы знаете, ну...
0: Да.
4: Я тоже против того, чтобы отмечать День Святого Патрика, но какие-то ирландские мотивы слышны в музыке.
0: Нет, но дело в том, что музыка не имеет национальности, а когда там в России отмечают вот этот Хэллоуин, то, естественно, всех отмечающих нужно потом отлавливать около кабаков, где происходит вот отмечание, и нахлобучивать из крупнокалиберных пулеметов, потому что это уже люди, отравленные англосаксонской пропагандой, уже не русские, то есть попросту говоря, ЛБНы, а стало быть, они опасны.
4: Ну или давить танками.
0: Нет! Вы что? Ну, потому что надо экономить а. Топливо, б. Ресурсы техники, вот, и, наконец, самое главное, потом трудно убирать.
4: Ну да, в принципе, здесь есть даже не зерно, а целая тыква здравого смысла.
0: Я знаю, то есть я бы сказал так, это тыква, выросшая из зерна, в общем-то.
4: Да, ну а ребятам спасибо, очень задорная действительно музыка, веселая.
0: Да нет, надо говорить не пожалуйста, а забудьте. Спасибо за звонок.
1: Ну, это еще только начало, сейчас мы не очень задорно.
2: Ну вот мне вот интересно, конечно, эта идея, что тех людей, которые в нашей стране празднуют другие праздники, ну это правильно, но дело в том, что тут надо быть очень осторожно, очень выборочно, потому что...
0: Могут разбежаться, естественно,
2: потому что... Они же люди постоянно что-то празднуют, и могут попасть люди, которые совершенно ни при чем, но они в этот день просто случайно тоже что-то празднуют.
0: А ты знаешь, к примеру, вот как было у меня, вот лично со мной, то есть я прихожу в один кабак, не буду называть его имени, там, в общем-то, с товарищами, и вижу, что-то не то творится, какая-то похабщина вокруг, какую-то паутину навешивают, прочую собачатину. Я так, значит, девчоночку-то подзываю, говорю: уважаемая, а что это, дескать, за паутина? Она, дескать, раздражает глаз мой глаз русского человека, собственно. Она говорит: так сегодня же праздник Хэллоуин. Я говорю: чё, говорю, а это, не понял, а можно по-русски? Ну, типа, День всех святых. Я так про себя думаю, какое-то идолопоклонничество. Потом мне объяснили, что это такое. Вот сразу после такого предупреждения мы просто поднялись и вышли, и не остались в этом кабаке. Ну, конечно, по выходе там по четырем углам спичечка, дверку, соответственно, колышком подперли. Вот, но себя сберегли. Поэтому, если уж человек случайно попадает на какой-то расклад, это его личная проблема. Да, вот.
2: Ну, то есть надо не щелкать клювом, если что надо не попасть на неправильный праздник.
0: Конечно, это очень важно. Ну, согласитесь.
2: Да,
0: а
2: правильно.
0: То так мы в конце концов можем сказать: а случайно.
1: Празднуешь, главное не попасть.
0: Ну, а то попадешь на праздновать дня рождения, там, не дай бог, какого-нибудь Гитлера. И вот тебе, пожалуйста, ты тоже. А я не случайно, я не знал. Все, ничего
2: даже вот не праздновали ничего, но вот за последние два дня нас два раза чуть не арестовали, проверяли наши документы и спрашивали, почему мы не зарегистрировали.
1: А вы, говорит, празднуете Хэллоуин?
2: Мы как можем объяснить, почему мы не зарегистрированы?
1: По стране свободно.
0: Нет, ну регистрация в данный момент это все-таки необходимая вещь.
2: Ориентация с Артемом такая, что не надо регистрироваться.
1: Я бы с регистрацией не согласился.
0: Ну, я думаю, что это временная мера.
2: Пресечение?
0: Свобода
2: граждан?
0: Да, просто, ну...
2: Свобода передвижения?
0: Да, слишком много, так сказать, у граждан свободы у некоторых. Я не имею в виду вас, которые приезжают сюда не музыку играть, а, так сказать, гоп-стопить. Я-то, конечно, предложил там с группой товарищей в Думе даже мы законопроект выдвигали о том, чтобы подобных, в общем-то, пойманных на криминале сдавать в лабораторию для того, чтобы потом изымать у них органы и трансплантировать, так сказать, людям, на чьей территории вот они были пойманы. Ну, почему? почему-то законопроект не прошел. Мне
1: жестоко.
0: Ну что, почему жестоко? Мы же не звали их сюда. Там, пожалуйста, пусть у себя там в Молдавии хулиганят, на Украине, там, в Чечне пусть хулиганят. Ради бога. А здесь не надо. Нет, здесь чужая территория. И даже ногу на ногу.
1: Чужая, причем для своих. Чужая для своих.
0: Ногу на ногу даже нельзя в метро класть. Это невежно.
1: Это опасно.
0: Нет, почему в Москву? Например, я приезжаю в Екатеринбург, я там чувствую себя своим, да. Вот, но если я приеду, к примеру, в
1: там,
0: Тбилиси,
1: там
0: я
1: надо
0: буду...
1: отметку ставить.
0: Ну, не знаю.
1: Вообще надо везти, мне кажется, в каждом городе. Потому что, в принципе, почему только...
2: Да, вот мы же тоже везде, те же, там, тоже граждане России.
1: Те же молдаване, они там же находятся. У нас тоже везде. Поэтому я думаю, надо, кстати, это тоже в проект продвинуть каким-то образом.
0: Везде, да.
1: Чтобы каждая губерния, каждый город,
0: а еще знаешь, что надо?
1: Деревня.
0: Знаешь, что надо? То есть, ну, бывает, что вот у человека, например, ну, вернее, у человека, который проверяет там это ксивы, да, и вот эту прописку, регистрацию, как она называется, чтобы он спрашивал, там, даже если есть регистрация, такой вопрос: так, ну, хорошо, у вас есть регистрация, а почему не на исторической родине? Вот, и если там, ну, в течение там быстрого какого-то времени, минуты, скажем, человек не находится, что, в общем-то, сказать, то его дико нахлобучивают, отбирают весь наличный прайс, причем все это идет в пользу сотрудника вот милиции, который производит проверку. Вот так надо.
2: Ну, там
0: хорошая
2: и
0: идея.
2: И так все идет в пользу сотрудника. Там прикажи остановки, все в пользу сотрудника. Может, лучше в пользу голодающих каких-нибудь?
0: Так часть, они...
2: хотя бы разделить, хотя бы половину в пользу каких-нибудь голодающих?
0: Нет, а в пользу голодающих, в пользу голодающих надо отбирать у диаспор.
2: А, у диаспор.
0: У диаспор, да. Ну что, вернемся от добрых разговоров к жестокой музыке.
2: Хорошо, следующая песня будет про диаспору. Опять же, это очень удачное совпадение у нас. Разговор все время заканчивается песней. Это называется «На Восточная, 29-я улица». Именно на этой улице мы проживаем в городе Бруклине. Нет, в районе, в городе Нью-Йорка, в Бруклине. Прямо, кстати, в одном и том же месте с Юрием Наумовым, который здесь тоже был. И мы так назвали эту композицию «Восточная, 29-я улица».

0: чувствуется по пьесе, что красивые улицы, и люди живут там неплохие. Ну, учитывая, что Шумов там живет, и вы, опять же, вы знаете, мне нравится такой способ захвата чужих территорий, каким пользуетесь вы. Вот, то есть, создавая там тоже этот контингент, ну, мирный. А как относятся там к вам вообще местные жители?
1: Ну, нас предупреждали быть очень осторожными в Нью-Йорке, что это, говорят, опасные районы, что в Бронксе пули свистят, в Гарлеме вообще лучше не заезжать, по ночам не ходить. Но мы из Сибири приехали, и наша родина вообще очень довольно опасная для жизни, поэтому Нью-Йорк кажется тихим.
2: В Москву-то не попасть.
1: Да. Тихим и спокойным. Один раз, кстати, случай такой был. Мы шли ночью, возвращались откуда-то, и Артем хотел попросить предельно вежливо кого-то дать огонька. Он сказал: «Excuse me, сэр», так как можно вежливее.
0: Да.
1: Сэр как побежал, залез в машину, включил двигатель и сидел в машине, пока мы не ушли
0: достаточно далеко. У меня такая же ситуация была в городе Лондоне, когда я, значит, шел с женой, там это все такое, ночью уже, причем по Сити. А выходной день, ночь, там вообще мертвый город, считай. Кабаки закрыты, никого нет. И сзади каким-то образом три афроамериканца затесались. Идут, и чувствую, я как-то в спину дышат нехорошо. И что? А у меня в руке камера. Я ее тоже до этого, за два дня до этого, какого-то там лоха отобрал. Вот. Думаю, сейчас начнут нахлобучивать. И что я тогда сделал? Я остановился. Извиняюсь, конечно, за подробности такие. Сделал. И дико-дико совершенно харкнул вот прям на асфальт. Вот они очень быстро обошли нас и чуть ли не бегом прям вот скрылись в ближайшей подворотне, больше не появлялись, в общем-то. Да, странные люди эти иностранцы. Ну что, может быть, сразу еще одну композицию. Почему? Потому что тут...
2: Звонки?
0: Нет, не звонки. Записанные звонки. Нам потом придется ненадолго прерваться. Давайте сейчас...
2: Мы же так не договаривались.
1: Не, надо медленно, надо решить или быструю композицию сейчас играть, потому что у нас следующая довольно медленно. Вообще, наверное, медленно.
0: Давай, красивую, медленную.
1: А мы назвали ее два...
0: Песню. Просто.
1: Два короля, это такая...
2: Ты отключил.
1: Я тебя включил.
2: Я не могу играть.
0: Да ничего.
2: Вот видите, что
1: там щелкает. Все, теперь включил.
2: Это урок без лажи.
1: Не бывает. Это такая красивая композиция, посвящение двум великим музыкантам, Стефану Граппелли и Джанго Рейнхарду. Мы назвали ее «Два короля», пока Артем переключает свои там процедуры. Это вот свои процессоры.
2: Ты решил мне это, ничего не сказал.
1: Ну, потому что...
2: Ну, знаешь, почему.
0: Торг здесь неуместен.
1: Значит, «Два короля». Следующая композиция сейчас.

0: И для тех, кто только что к нам подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня музыканты группы «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Матвеев. Артем Якушенко играет на скрипке, Юрий на гитаре. Мы слушаем их композиции в прямом эфире. Такой концерт, так сказать, восстанавливает традиции, которые были нами почему-то забыты одно время. Ну, когда музыканты приходили и играли вживую. Вот, надеюсь, сейчас снова это у нас пойдет. И общаемся с вами по телефону. Номер я вот вам сейчас на всякий случай напомню.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы тут посовещались и решили, ну а что откладывать, сразу принять ваш телефонный звонок. Если у вас есть вопросы к музыкантам, они с радостью на эти вопросы ответят. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно. А не могли бы вы, уважаемый, пожалуйста, в следующий раз, когда будете звонить, вот автору звонка данного адресуется, говорите помедленнее, ничего ни разу не слышно. Если даже вы хотите сказать там, ну, какие-то привольности или глупости, или остроты с вашей точки зрения, все равно сделайте, пожалуйста, это разборчивее. Тогда мы пустим это в эфир. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр. Это опять Карина.
0: Да, привет. Да. Нас тогда прервали, прошу прощения. Это было связано с техникой. Но я, казалось, все объяснил. Если как-то вот вопрос, может быть, музыканты вот ответят на него подробнее.
2: Да нет, ну, загружать такими вопросами...
0: Нет, ну почему? Сейчас спросим. У Yamaha 400 где регулируется темп?
2: Да?
3: Темп?
0: Ну да, темп и автоаккомпанемент.
2: Ну, у меня там просто колесико.
0: Ну там где он сенсорный или механический? Я просто не знаю инструмент.
3: Это клавиш имеется?
0: Клавиш, да. Она.
3: Не знаю.
2: Ну вот я тоже не знаю.
3: Там должно быть...
0: Ну там, в общем, надо поискать.
3: Секрет, да.
2: Ну я постараюсь. Там есть, в общем-то, аннотация на 4 языках, кроме русского. Надо на какую-нибудь спросить. Вот, Александр, спасибо за гостей.
0: Да забудьте.
2: Нет, не забуду.
3: Гостей.
2: Никогда. Простите, господа, я, честно говоря, у вас такие красивые имена, я забыла, как вас зовут.
0: Артем und Юрий.
2: Очень приятно, Артем и Юрий. Вы знаете, вот вообще, конечно, с профессиональной точки зрения это очень хорошо. И вот я слушаю, и, честно говоря, даже вот так вот, ну, внимательно-внимательно. Я хотела у вас вот что спросить, Артем и Юрий. Я так поняла, что, ну, у вас побольше, чем двое, да, в группе?
0: Их именно двое, это я отвечу. То есть все эти звуки, которые тут издаются, они издаются двумя людьми. Кстати, помните, это я вот ко всем обращаюсь, группа Motorhead замечательная. Вот у меня корешок, который один сказал сакраментальную фразу, говорит, вот представляете, три человека, а сколько шума издают. Но реально Motorhead считались такой очень мощной группой, шумной. Но это я ни в коем случае не к вам, хотя вопрос лестный, согласитесь.
3: Ну да, мы тоже шуму за несколько человек.
2: А простите, а женским голосом тоже вы пели, да?
3: Женским?
0: Да.
2: Или это...
3: Имеется в виду другая композиция.
0: Да, это просто, это шла композиция с диска, соответственно, не имеющего отношения.
2: Ну вот я тоже сижу и думаю, что такое вообще. Вот еще, Артем Юрий, хотел спросить, я так поняла, вы, ну, в Штатах живете, да?
3: Ну, мы вообще из Сибири, из берегов Байкала.
2: Не, ну я поняла, ну, периодически,
3: мы,
2: да?
3: Мы периодически в Штатах работаем, да, живем.
2: А как вот вообще там, интересна ваша музыка, вот, потому что она действительно, ну, что это, в общем-то, это не так часто встречается, чтобы вот такой дуэт вот был.
0: Вот, Карин, вы сейчас заставляете музыкантов либо хвалиться, либо принижать себя.
3: Женский голос там особенно был интересен. Вот.
0: Нет, на самом деле они же не могут сами про себя ответить. Ну, да? Вот, да, вы понимаете. Вот, ну, я, например, насколько знаю, вот что, да, любят америкашки такую музыку, но музыка же действительно хорошая.
2: А потому что это оригинально, да, действительно вот оригинально.
0: А у нас, кстати, вот немного народу прикалывается к этому, это тоже, я думаю, для вас не секрет, да?
2: Ну, вы знаете, знаете, я, честно говоря, если хожу, я хожу вот на концерты либо вот в в консерваторию,
0: да.
2: Либо вот если на какие-то эстрадные, то я, конечно, выбираю так, что-нибудь на такое пойти, чтобы потом вспоминать очень долго.
0: Вот, например, я недавно посетил шоу Филиппа Киркорова. Вот, получил несказанное удовольствие, хлопал и даже, в общем-то, поднес ему веник.
2: Ну.
0: За что получил, в общем-то, поцелуй. Да нет, конечно, я шучу, я никогда до этого не опущусь. Ну, понятно, спасибо.
2: Спасибо вам большое.
0: Да забудьте, Карин.
2: Да нет, не забуду.
0: А еще, может быть, звонок, как вы на это смотрите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы так полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Приветствую.
4: Здравствуйте. Это вот Василий Солнцевский.
0: А ты же вроде звонил уже сегодня.
4: Да, ну вот я еще раз решил.
0: Ну, придется прайс присылать. Ну, шучу я. Шучу.
4: Да, я думаю, правда.
0: Не придет. Рассказывай.
4: Да, вот, во-первых, я хотел бы поздравить с музыкантом Дня Святого Патрика.
3: А нас-то за что?
4: Да, просто как бы. Вот, и у меня вопрос, вот, даже не вопрос, а вот, что бы вы бы посоветовали, как бы, да, начинающим группам, пару напутственных слов каких-то.
0: Вот это вот хороший вопрос. Спасибо. Спасибо.
3: Ну, это нам легко посоветовать. Мы сами постоянно начинающая группа. Потому что только что-то достигнешь, как уже оказывается, что ты только начал. Ну, главное...
5: Главное работать. Работать и работать.
3: Гамма, опять же, слова хорошие.
5: Делать то, что нравится.
3: И не отступать.
5: Не отступать от этого.
0: И я еще думаю, что вот это вам, наверное, тоже свойственно, я так чувствую, да, это поменьше как раз говорить о своих там достижениях, успехах, так сказать. А действительно, да. Музыкант – это прежде всего ремесленник. Вот человек, который скромно сидит изо дня в день, как говорится, и вот занимается.
3: Но мы вначале, по-моему, говорили уже об этом, да, что надо вот двойственность сохранять. Или мы в другой передаче об этом говорили, я уже запутался.
0: А я тоже не помню.
3: Да, потому что, мне кажется, ремесло – это естественно, потому что я музыкант, то значит, надо ремеслом владеть. Это значит гамма-арпеджио. А если... потеряешь вот такое ощущение природы радостное, когда вот идешь и не реагируешь за этим ремеслом уже на то, что вокруг происходит. Там
5: это тоже плохо.
3: Солнышко, там цветочки какие-то, девушки. Лужа, снег растаял, девушки где-то промелькнули. Ну, это тоже уже как бы крайность наступает. Поэтому вот самое-то главное, чтобы и там вроде оставить
5: чувство меры.
3: Чувство, да.
5: Чувство меры, да.
3: И в то же время, чтобы гаммы тоже играть и упражнения, если музыкантом стал уж.
0: Хотя вот есть так и другое мнение, что, к примеру, постоянные упражнения на инструменте, они приводятся рано или поздно к слишком заформализированному с ним обращению. То есть теряется ощущение новизны. Вот, к примеру, мне тут недавно довелось на одном концерте поиграть на чужой гитаре одного очень известного московского музыканта. То есть совсем непривычная гитарка. Так и звуки на ней у меня получались такие, ну, прям свежие. И вот как-то мы с ней изучали друг друга. А уже когда знаешь свой инструмент, конечно, это хорошо, но нет чувства новизны. Вот, то есть, может быть, не имеет смысла хорошему музыканту постоянно упражняться. А то будешь как Ингви Мальмстен. Это печальная судьба.
5: Да не, в такой ситуации тогда просто надо разные инструменты иметь.
0: Или много инструментов, да.
5: Хороший музыкант имеет вообще по-настоящему много разных инструментов. Может, из-за этого, кстати.
3: Да, вот, это тоже все очень индивидуально, потому что, ну, тут же опять чувство меры. Не перезаниматься и не перерасслабляться.
0: Ну, в принципе, да, потому что... Я еще помню такие печальные истории, как, в общем-то, там переигранная рука.
3: Да, вот, или
5: нога.
3: Или переослабленный образ жизни.
0: Да, кстати, да, что многим музыкальным смыслом. Ну, кстати, тут ведь как происходит? Это не потому, что там тяга постоянная к каким-то там... Вот, а, к сожалению, чувство моды. Типа я там рокер бубенный, и поэтому я должен дико нахлобучить водки или там героину, там, и, в общем-то, оттягиваться с девками. То есть, ну, это, то есть, как же аж рок-н-ролл, образ жизни. Вот. Это, конечно, надо менять, мне кажется, как-то коренным образом.
5: Надо менять рок-н-ролл или образ жизни?
0: Образ жизни, безусловно.
5: А, вместе с рок-н-роллом?
0: Безусловно, да.
5: Если будет меняться образ жизни, значит...
0: А я думаю, ничего не будет. Вот посмотри, к примеру, да, давай возьмем пример. Да? Старикашка Боуи продолжает делать классные вещи. То есть, ну, по крайней мере, значительно лучше, чем современные группы брит-попа. То есть, ну, просто он делает искусство. Они то там...
3: Самые да, Rolling Stones, можно сказать.
0: Rolling Stones, да, конечно. Все они когда-то именно вот... Угу. Сейчас ведут... такой здоровый образ жизни. А ведь дело-то не в том, насколько это, где там это самое, чем ты стимулируешь себя. Главное, если в мозгу есть стимулятор, который можно включить, вот та по кайфу.
3: Вот тут цепочка ясна, потому что мозг управляет организмом, то есть пальцами всякими, а уже мозгом...
6: Пальцами всякими.
3: Да. Человеческий. Поэтому на первом месте дух человеческий, потом мозг, а потом уже организм идет вместе с пальцами.
0: Я целиком согласен. Ну что, может быть, теперь к музыке или еще звонок попробуем?
3: Давайте звоночек, потом и к музычке.
0: Пьесу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
7: Добрый вечер, Александр, меня Бениамин зовут.
0: Здравствуйте.
7: У меня к вам вопросик такой и вашим гостям. А скажите, вот чему, собственно, не нравится творчество Киркорова, хотя его не фанат, в общем-то, и почему вообще как бы сейчас процветает вот это вот вся музыка, как такая вот попсятина вообще конкретная причем.
0: Понятно, Вениамин, спасибо за звонок. Дело в том, что никто из нас не сказал, что нам не нравится творчество Филиппа Киркорова. Мы просто считаем, что искусство такого великого музыканта, как Киркоров, нельзя слушать на концертах. Его надо слушать только вот в студийной записи, на качественной аппаратуре. Вот. Потому что, конечно, вживую там вообще беда. Вот. А что касается, откуда развелась попса, так это от вас же, Венечка, от вас. От вас, от ваших соседей. От ваших соседок, от девочек, которые вот летом сидят, непонятно с какой целью, на автобусных остановках или, хуже того, ездят вместе с водителями автобусов уже после окончания смены, да. От канала MTV в его русской редакции в большей степени тоже большое количество людей было хороших и светлых убито, и еще будет убито вот всем этим безобразием. Вот оттуда и берется.
3: Я бы еще добавил, от тех людей, которые готовы платить деньги, чтобы послушать плохую фонограмму в концертном зале, вместо того, чтобы удобно в дома посидеть и то же самое песни в таком же самом варианте, в той же самой версии.
0: Целиком.
3: Может, даже лучше послушать дома.
0: Целиком согласен. И еще это берется, кстати, издавна повелось, то есть, когда по кухонному брехунцу, где там 4 килогерца, ни выше, ни ниже ничего нет, транслировалось концерт органной музыки Баха. И от корейских магнитол, которые устанавливают в автомобиле, где слушают вот эти глупые ФМ-овские радиостанции, эквалайзер галочкой. То есть все это идет от повального, просто на самом деле, повальной неграмотности в области потребления звука. Вот, речь даже не идет о музыке, о музыкальных фразах. Сперва нужно научиться понимать звук. Да, вот. И, кстати, на этом поприще какие-то шаги там они предпринимают. А шаги какого плана? Вот там у нас там самый глухой бас во всем клубе. Даже здесь обосрались. Поэтому ситуация очень печальная. Я считаю, что если вы видите где-то там юношу или девушку с плеером, да, перемещающего все там по улице, вы просто должны подойти, отнять этот прибор, там, разбить его, или, конечно, лучше забрать себе там в коллекцию. Если вы слышите из машины, из какой-то буц-буц-буц, это не значит, что там хорошая техника. То есть техника может быть хорошей, но сидит в ней дебил, потому что перегрузка по низам это, в общем-то, не признак хорошего тона. Значит, вы можете остановить и выломать вот эту всю байду.
3: Я бы тут встрял, конечно, немножко.
0: Конечно.
3: Хотел бы встрять. Тут, опять же, главное не дойти довести до крайности, потому что все имеет право на существование. И музыка нужна для танцев, и для отрыва, для баскетбола нужен, допустим, рэп или еще что-то. Но, опять же, нужно, допустим, люди, которые любят классику, чтобы они могли послушать классику не только в дни, когда умирает лидер страны, а могли выбрать эфир, там, канал, чтобы послушать классическую музыку. Вот как сейчас звучит, очень приятно, да? Вот,
0: да, это музыканты или... мои приглашенные, да. За окном они всегда.
3: Или те, кто любит, допустим, музыку джаза, они тоже могли бы как-то послушать музыку джаза, и чтобы это было так же равноправно, как и с поп-музыкой, потому что это тоже имеет право на существование, и даже очень, и с любой другой музыкой. В принципе, на Западе как-то нашли баланс между этим. И самое приятное, что поп-музыканты на всех концертах в Америке играют живьем.
0: Юр, подожди. Ты извини, вот ты говоришь там про Америку, да, то есть, ну, люди там, они с ума посходили от этих жутких вымен, как это Spice Girls, это перчинки, и у нас даже это началось. Ну, о чем ты говоришь? Какой там вкус? Там только вы и есть нормальные люди, а остальные скотобараны обычные, то есть, и все.
3: Ну, там поэтому и пришел ящер.
0: Вот. То есть, это все, конечно, откуда там, откуда... И меня... Да, кстати, вот еще один вопрос Вениамина. Вениамин, еще происходит это от того, что тратятся бабки на то, чтобы такую рекламу положить на телевидение нашим дебильным, как-то, в общем-то, какой-то бабий бунт с участием перчинки какой-то. Вот, это слабоумие. То есть, да стыдно просто человеку было бы работать над этим. Это даже не то, что работать, а придумать себе такую чушь стыдно, понимаете? Вот. И я считаю, что это из разряда телепузиков, что это, в общем-то, конкретная агрессия культурологическая против России со стороны очень хорошо подготовленных и умных, главное, людей.
3: У нас, кстати, следующая композиция очень хорошо подходит к этой теме. Печальная. Мы ее назвали «Печальное сердце».
0: Давай.

0: Продолжаем общение с группой «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Медведев, соответственно, скрипка и гитара. По телефону, номер которого сейчас прозвучит.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Вы можете задавать вопросы музыкантам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, там какие-то у вас гудки на заднем плане. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Возьмите у меня в рот, пожалуйста, то есть у нас.
0: Не могли бы вы сказать по членораздельной, потому что вас не очень хорошо слышно, уважаемый. Ну, давайте договоримся. Вот даже если вы хотите, еще раз, такая просьба. Все равно неразборчиво. Вот ваши слова, они неразборчивы, понимаете? Если вы хотите, ну, сказать что-то там матерное, похабное, я уважаю это, я выведу это в эфир, говорите, ради бога, только чтобы это было качественно. Ладно? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло, здравствуйте.
0: Молодец.
4: Я вот просто в шоке от передачи. Молодцы вы, ребят. Первый раз вообще звоню на радио. Я уже засыпал, лежал. Но захлебнулся просто от искренности ведущего. Потому что я просто офигеваю от пошлости, которая валится на меня со всех средств массовой информации. И я просто в восторге, жутком, просто удовольствие вас слушать, я аж проснулся даже. У меня вопрос вообще к музыкантам такой. Что, так сказать, вы считаете вот достижением своим на сегодняшний момент? Только пусть не отмазывается, как вот все говорят обычно в шоу-бизнесе, достижения у нас впереди и так далее. А вот все-таки чего они считают наиболее успехом своим на данный момент?

0: маленькая чашка и пока что не перевешивает, но...
1: Маленькая, но удаленькая.
0: Да, я надеюсь, что со временем, может быть, окснятся как-то люди, хотя вряд ли, да. А еще звонок, если вы не против.
2: Да. Не, мы только за.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Саша, ты снова Вениамин, извините, что...
0: Да ничего, ничего.
3: Повезло, дозвонился.
0: Да.
3: Вот, и еще один такой маленький вопрос, я хотел вот у ребят спросить, у ваших гостей, какие у них вот дальнейшие планы? Ну,
0: творческие планы, короче.
3: Ну, не то чтобы даже творческие.
0: Я да ладно, виду... говори, как есть, творческие планы. Хотел спросить, шаблонный вопрос о творческих планах.
3: Нет, я имел в виду, что, конечно, жалко вот в связи с тем, что творится действительно демонизм какой-то, что ребятам не пробиться с этой шаблоны, вот этих бабок там, я не знаю, там и прочих этих всевозможных ребят с деньгами. Но все-таки как, они, может быть, альбом будут выпускать. Вообще, какие у них претензии вообще вот на будущее, так скажем?
0: Понятно, понятно.
1: Претензии мы должны получить Грэмми, но я не...
0: Да зачем она тебе нужна, эта вражеская премия? Гораздо лучше, знаешь, гораздо лучше, это чтобы... Да и не овация. Лучшая овация, это когда ваши записи крутятся на тысячах магнитофонах. Это когда неофициальное признание, любовь народная. Вот, это лучшее, что может быть.
1: Всенародное.
0: Даже всенародное. А что касается всех этих оваций, это как-то... Ну, в общем, это печально, когда наконец-то мы встанем у кормила, мы закроем все подобные мероприятия.
1: Но, тем не менее, мы хотим отчизны получить Грэмми, быть одними из первых, кто это добился этого в нашем жанре музыки. И это наши такие дальнейшие планы. Но у нас в России вышло 3 компакт-диска в Екатеринбурге несколько лет назад. Я не знаю их судьбу, это были небольшие тиражи.
2: Оркестр разошелся там.
1: Сейчас мы записываем тоже компакт-диск, где чтобы в России вышел. И в апреле выходит в Соединенных Штатах Америки наш компакт-диск. Первый там в Америке. Который... И вот, собственно, вот, все.
0: Ну, понятно. Тогда, может быть, опять же, к музычке. Как?
2: Помузицируем?
0: Да!
1: Ага. Такая у нас композиция печальная. Ну, все-таки уже... Раннее утро или поздняя ночь. Посвящается памяти мечты Артема играть на мандолинке, потому что он всю жизнь мечтает. Купил мандолинку, она у него сломалась, а мелодия осталась. Вот мы ее играем, так и назвали, мандолинка.

0: И продолжаем беседу с участниками группы «Белый острог» Артемом Якушенко и Юрием Медведевым. Соответственно, также слушаем музыку в прямом эфире. Исполняют ее тут музыканты, собственно говоря. Ну и вы можете тоже, так сказать, задавать ваши вопросы. Я предлагаю сразу поднять телефонную дуду. Вот.
1: Да, конечно.
0: И наконец-то услышать что-нибудь там.
2: Друг подняли.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Хуйня, блядь, ты нормально, нас не мытаем, парла. Что ты эту гитару еще в жопу забрал?
0: Вы знаете, я могу вас порадовать. Слово «жопа» мы расслышали. Вот, но это мы. А поймите правильно, вот молодые люди, ситуация в следующем, что в студии мы как-то частично слова разбираем, но на эфире стоит мощный компрессор, который вот эти вот плохо сделанный голос просто глушит. Люди все равно ничего не слышат вас. Ну, пожалуйста, если хотите там сказать в эфире «жопа», да, запишите это слово качественно. Я же обещаю, что я выпущу в эфир. Просто вот сделайте это умело. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Вот, это другое дело. Вот это, я понимаю, понятно, разборчивый, да, разборчивый нормальный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, я вот недавно вас включил. Вы где выступаете? И второй вопрос к вам, Александр.
0: Да.
4: Какие у вас будут ближайшие гости в программу?
0: Спасибо. Спасибо. Насчет вступления группы в конце нашей встречи осталось не так много. У нас 20 минут еще. Придет девушка, он объявит. Вот. Насчет гостей дальнейших программ я бы не хотел говорить в присутствии, так сказать, ныне присутствующих гостей. Это было бы просто некрасиво, по меньшей мере. Еще звоночек все-таки надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: Добрый вечер.
0: Аналогично.
5: Я хотел бы немножко поменять ракурс, как бы, темы разговора. Как вы относитесь к фильму «Сибирский цирюльник», поскольку ребята из Сибири, по-моему, это антинародный какой-то вообще фильм, честно говоря. Тем более 40 миллионов потратили, а Сибири ни слова, тем более. Спасибо.
0: Понятно.
1: Цирюльники тоже там.
2: Я не смотрел.
0: Я тоже, кстати, не смотрел.
1: Я смотрел, но не до конца. Мне понравилось начало, вроде захватило. И потом расхватило. И как-то вот. И вот все на этом закончилось.
0: То есть я даже не удержал там, что лимон гринца вложили на люди.
1: Ну да.
0: Понятно.
1: Лучше. Почему Шварценеггер лучше удерживает за такие же деньги?
0: Ну, это и в этом и есть беда. Вот человек, который немножечко, так сказать, лишился объективности самооценки. Это непростительно когда-то великому мастеру. Еще звонок или пьеса? Как звоночек, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста, погромче.
6: Здравствуйте.
0: Да, вот, отлично.
6: Добрый день.
0: Да.
6: Это Василий звонит.
0: Да, привет,
6: Александр,
0: Василий.
6: Александр, вы какой-то сегодня грустный, какой-то вот озлобленный какой-то.
0: Да нет, я сегодня такой, как всегда.
6: Да, ну хорошо. Вот у меня вопрос тогда к гостям. А вот в каких штатах вы выступали, и вот как там американский люд?
0: Да. Обширный вопрос у тебя. Ну ладно, спасибо.
1: Люд, он не отличается от российского. Или отличается только тем, что больше гамбургеров ест и меньше говорит по-русски, в основном по-английски, это в Америке. Во Франции они больше по-французски говорят, там в Испании по-испански, в Норвегии говорят, кстати, больше по-английски говорят и по-норвежски тоже, чем в других странах. А в остальном то же самое, те же самые проблемы житейские, те же самые, все то же самое, в принципе. И также люди и бывают и добрые, и злые, и красивые, и страшные.
0: А вот говорят, девки там очень страшные в Соединенных Штатах. Правда ли это большинство? Ну, то есть там речь идет, в общем-то, о целлюлите, о вот этих вот женских прибамбасах. Ну, в силу того, что они как-то вот мало занимаются спортом, много как раз пожирают вот этой вот высококалорийной пищи.
1: Спортом тоже занимаются, но это не помогает.
0: Почему? Да.
1: В общем-то, хотя массовые занятия спортом, они явно видны, везде все бегают. Причем все те же вот самые, которые они и бегают.
0: И, это, конечно, бежит, это говорит, пища для синичек.
1: Да, вот России, мне кажется, в этом смысле все-таки повезло, как мы уже сказали в начале, что почему-то все самые прекраснейшие дамы, они здесь, в России, остались, сохранились.
0: Да.
1: И кстати, вот недавно было 8 марта, мы играли 2 концерта на 8 марта, и нам в голову пришло, может быть, потому что только вот в России есть международный праздник женский. Только в России, в других странах нет. Может, поэтому наши женщины такие самые?
0: Да нет, я не думаю. Я думаю, что это прежде всего генетика, а во-вторых, вот некоторые сложности, так сказать, бытовые и так далее. Вот самое обидное, что вот красивых, в общем-то, девок тоже отсюда всячески обманным путем вывозят. Они глупые, там, ведутся на все эти дела, там, из серии, там, модельное агентство набирает. Это тоже, кстати, вот мощнейшая диверсионная деятельность всех этих дико блестящих программ, которые на самом деле реально несут разрушительные свойства. То есть желание подражать, неокрепший девичий мозг хочет тоже, в общем-то, короткую юбку und подиум любой ценой. И все это приводит, конечно,
1: гамбургером.
0: Да. Культурологическая бомба, заложенная англосаксами очень давно, в 60-х годах, вместе с Битлз, все-таки сработало. Вот сейчас осколки, так сказать, все еще разлетаются. Ну что, еще звонок? Или, может быть, уже...
1: Звонок?
0: Звонок. Понравилось звонок? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Аналогично.
7: Меня зовут тоже Саша.
0: Приятно, Саша.
7: Я бы хотел поблагодарить вас. Извините, я так нервничаю.
0: Да я сам волнуюсь.
7: Но вы-то, вам-то уже не, так сказать, не привыкать, а мне вот так.
0: А я по другому поводу волнуюсь.
7: А, ну... Ну да. Вот, я бы хотел что сказать. Действительно, вы знаете, вот я слушаю вас, и просто душа замирает, потому что сейчас просто очень часто крутят всякие, вот Александр, в принципе, знает вот этот Беделки, вот это все.
0: Кого-кого?
7: Ну, вот всякие такие коллективы, как Блестящие.
0: Да, Блестящие.
7: Да, это, в принципе, ваша любимая группа, насколько я знаю.
0: Да, я понял, да.
7: А вот.
0: И, кстати, при... тоже, извините, что вас перебиваю, ведь согласитесь, жалко девчат-то, вот они же тоже жертвы.
7: Ну, в принципе, да, они жертвы, но я что хочу сказать, что живая музыка, она всегда берет верх.
0: А дело не в живой музыке, понимаете? Дело не в живой музыке. К примеру, ну, кто там у нас из этих, там, какой-нибудь Fatboy Slim, там, да, он же не играет живую музыку, но при этом он остается здравомыслящим достаточно парнем, да. Демаса, там, группа Telex французская старая, они не играли живую музыку, но это все равно произведение искусства. Они не поясничали, в общем-то.
7: Да, в общем-то, не трясли своими задницами перед телевизором.
0: Да! Извините, волнуюсь.
7: Да ничего, вы знаете, у меня вопросик коротенький будет.
0: Давайте, да.
7: Музыкантам. Вот как профессионалы, скажите, пожалуйста, как вы считаете, реально ли написать хит, вот, ну я имею в виду такое новомодное слово, вот, какую-то песню, которая бы запомнилась людям не на год, на два, а на 10, на 15 лет.
0: Вы имеете в виду, извините, я хотел так поправку внести, то есть написать вот сейчас, в нынешнее время.
7: Потому что
0: такие ведь существуют, на самом деле. Ну, хиты, вот, они существуют реально. То есть я не буду их даже называть, потому что все их и так знают.
1: Ну, мне кажется, в этом, смысле, конечно, можно написать хит. И можно написать и на год, и на 5 лет, и на 10-15. Можно тут сложно распределить срочно, на сколько времени это будет.
8: Каждый год
1: по хиту. Да, можно. Ну, допустим, вот «Очи черные» знает весь мир. Это хит всего мира, и уже много лет. И, кстати, наша следующая композиция, вот, которую мы хотим сыграть, она...
0: Мне нравится, как ты ловко переходишь к музыке. Нет, действительно. Да, я тогда...
1: Как-то тема, она нас сама подводит. Нет, отдала. Это мы хотим сыграть о печальной женской судьбе, кстати. Вот мы же только...
0: Вот, давай. Они это любят. Может быть, наконец-то нам дадут.
1: Мы хотим сыграть... Мы один раз сочинили крупную форму. Нет, мы несколько раз сочинили крупную форму. Несколько сюит сочинили. И один раз сочинили музыку для балета, кстати, в прошлом году.
8: Крупно сочинили.
1: Она номинировалась на «Золотую маску». Маску мы не получили, но номинация, сам этот факт, нам очень приятен был. И вот мы хотим сыграть тему самой молодой, красивой героини из этого балета. Ее звали Адела, и в конце концов она повесилась. Вот такая печальная судьба женская.
0: Не дадут.
1: Но поэтому мы хотим сыграть тему Адела.

0: Я предлагаю вот в силу того, что времени у нас остается весьма и весьма немного, все-таки отдать сейчас слово музыке. Ну, потому что пусть лучше, наверное, послушают люди композицию. Нет, если вы как-то считаете, что лучше там послушать голоса, вот, нежели музыку, я-то как скажете, но...
1: Ну, те голоса, которые плохо слышно.
0: Да.
1: Ну, слово хорошо было.
0: Конкретный брак, то есть у людей даже хулиганить разучились. Ну,
1: стесняются, видимо.
0: Ну, может быть, да.
1: Ну, хорошо, может, сыграем еще одну такую повеселее, поярче. Да? Песня называется «За окном», потому что за окном у нас сейчас...
0: Гадость полнейшая. А, кстати, заодно, пока будет звучать пьеса, после данной пьесы, если нас слышит вот Лена, которая с вами пришла, Лена, пожалуйста, уже в студию надо будет тебе подойти, да, вот тут, ну, произвести уборку после нас и все там.
1: Помыть посуду.
0: Да.
1: Значит, «За окном».

0: Ну вот на этом моменте и пришло нам время расставаться с группой «Белый острог». Напоминаю вам, что на скрипке сегодня выступал, это так, чтобы почтение было, Артем Якушенко, а на гитаре выступал Юрий Матвеев. Соответственно, большое вам спасибо за то, что вы нашли время, посетили данную программу. Желаю искренне абсолютно вам вот побольше новых, так сказать, работ, да. И, соответственно, как снова будете на исторической родине, милости просим, всегда рады. Так что... Ну, да, заходите, заходите. Спасибо.
1: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается, и оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

0: я рад приветствовать в нашей студии гостей из города Петербург, так я бы его назвал. Это два представителя известного коллектива под названием NOM. N.O.M. Называется это аббревиатура, хотя такого слова в русском языке нет. Вот. А есть по-другому, есть, в общем-то, лозунговая система написания слов, сокращенно L-S-N-S. Да, ну и я представляю вам наших гостей. Это Сергей Кагадеев, вокалист и, в общем-то, человек, отвлекающий на себя огромную долю внимания вашего, кого находитесь в зале. Ну, благодаря, во-первых, своим внешним данным, во-вторых, агрессивному поведению на сцене. Вот. В-третьих, вообще рискованно как-то, знаете ли, в момент выступления некоторых музыкальных коллективов вести себя, ну, непристойно и невнимательно, как-то пожирать кур, котлеты и пить всякие напитки. Второй участник группы — это Владимир Пусниченко. Он играет на очень сложном инструменте, да, на барабане. Вот. Я к чему так я всю эту загнул лирику-то? Вот действительно, вот неприятно, когда, например, мы несем, ну, хотя сейчас речь-то не обо мне, ну ладно, хорошо, вот мы музыканты, скажем так, несем вечное и доброе со сцены, а вот в зале, например, некий человек алчно пожирает плохо прокопченную курицу, купленную, скажем, на Курском вокзале за 26 рублей, да? А с другой стороны, вы только что прямо с поезда. И наверняка, то есть вы часто ездите туда-сюда, там, куда ни попадя, тоже, наверное, приходилось ездить. Вот. Так вот, есть определенный разряд людей, которые, только загрузив свои тушки в поезд, еще поезд тут, ну, не успел тронуться, они уже разворачивают газеты и алчно поедают копчености, вареные яишки, котлеты и свежие огурцы. Вот, то есть ощущение такое, что там выждать 15 минут нельзя. Вот, или там покушать где-то там на перроне тоже нельзя. Не пытались ли вот участники группы NOM как-то пытаться с психологической точки зрения вот нарисовать портрет данных людей? И как эти люди, вот данные, поведут себя в случае, например, возникновения какой-то паники, каких-то непредвиденных ситуаций? Будут ли они алчно волочить за собой вот эту всю пищу вместо безопасной дислокации тушек? Либо будут дожирать, либо как-то вот будут топтать детей, выбивать ими стекла, либо спасать. Вот меня это всегда интересовало. У меня есть на этот взгляд свое мнение, но поскольку сегодня я тут не главный, а главный вы, то вот...
1: Ты, конечно, озадачил. Вот. Но я, честно говоря, не разделяю твоего такого, как бы, строгого взгляда на таких людей, поскольку вот у меня с такими людьми связаны лучшие воспоминания моего детства. Поскольку я лето проводил всегда у своей бабушки под Рязани. Вот. И как раз в возрасте, в котором я уже мог что-то понимать, там 8, 9, 10 лет, я уже самостоятельно перемещался. То есть меня родители сажали в Питере на Ленинградском вокзале, доезжал до Москвы, сам шел до Казанского вокзала и садился на электричку. Вот. Я уже знал, в какой вагон нужно садиться, чтобы сесть. Вот. И действительно, с первых минут еще не трогалась электричка, как мои, собственно, рязанские земляки открывали свои пакетики. И вот этот запах, который в вагоне электрички появлялся. В принципе, я до сих пор по нему ностальгирую. Это запах крутых яиц, запах помидоров, курица, безусловно, картофель вареный и хлеб. И, не знаю, люди при этом добрели. У них такое ощущение было, что вот они пришли вот к какому-то пункту, к которому они очень долго шли. И вот они все. И они на месте.
0: А вот заметил ли ты, что у людей подобного психологического типа есть еще одна особенность? Это, ну, я бы ее назвал так вот, фундаментальность во всем. То есть, ну, к примеру, они сразу же, вот, хотя их никто не торопит, начинают разбирать постели. Вот. И если и залезают в эти постели, то обязательно раздеваясь до трусов. То есть даже спать они укладываются глобально.
2: Нет, даже здесь я как раз не согласен.
0: А ты они с первым наоборот, был не согласен.
2: Наоборот, они не раздеваются до трусов, остаются в каком-то специально припасенном спальном костюме, который отличается от того, в котором они пришли. Вот. А тот костюм, в котором они пришли, они обязательно прячут куда-то. Желательно под голову там или ну, в изголовье, как минимум. Вот. Я, если уж зашел разговор о поездках в поездах, у меня имеется опыт, ну, как бы, уже более зрелый. Один раз мне, ну, то есть, надо сказать, что мы люди, мы музыканты-сволочи, люди избалованные, так скажем. Избалованы чем? Что поскольку у нас в коллективе 7 человек, то, как правило, ну, заполняемость купе, в котором мы ездим, оно, то есть, не предполагает наличие чужих людей, в принципе. Вот если ты едешь, ну, по какой-то причине ты должен ехать без коллектива и попадаешь в общество людей тебе незнакомых, то раздражительность повышается, ну, в какой-то катастрофической степени. Вот.
0: А получается, думаешь, все равно один человек-то у вас лишний должен быть, в смысле, какой-то левый, если
2: ну,
0: у вас
2: ничего,
0: семеро.
2: Гасим. Этот человек может подождать в тамбуре до того момента, пока мы не угомонимся. То есть, как правило, бывает. Ну, или в лучшем случае для него он втягивается в тот процесс, собственно, но ни в коем случае не влияет на компанию вообще. Вот. Ну вот у меня имеется опыт поездки. Ну, я, собственно, благодарен той бабушке, с которой я ехал. Ехал я там, ну, по своим семейным личным делам довольно-таки далеко, в Тамбовскую область. То есть от Питера это ехать больше суток. Что, в принципе, невыносимо для поезда. Со мной ехала бабушка. Благостная, хорошая бабушка. Тихая, как мышка. Вот. Но в середине следующего дня она начала пить чай. Делала это следующим образом. Она, значит, принесла тихо, как мышка, этот чай, поставила себе на столик. Насыпала туда сахар или там бросила, не помню. Ну, вот, не помню, то ли в кусочек там было. Ну, неважно. И начала его размешивать так вот. Я лежу, читаю книжку так. Блим-блим-блим-блим-блим-блим. Потом ставит эту чашечку опять. Блим-блим-блим-блим-блим-блим. Потом. Блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим. И так на протяжении 40 минут при всей моей как бы, ну, не знаю, ну, приятная бабушка, я возненавидел. Я перестал читать, я не смог. То есть, ну, казалось мне. Ну, ты знаешь, как когда вот ты находишься с человеком в одной комнате, который там сильно храпит, ты его толкаешь, он затыкается, и через какое-то время начинает не сильно храпеть, а вот так делать. И вот это вот, ты вот этого дожидаешься просто как ужас. Это хуже издевательства нет. Ну, собственно, я, наверное, выразил свои чувства. Я бы предпочитал ездить, собственно, в поездах дальнего следования один. А еще бы, если на то имеется возможность, летать самолетом.
0: Ну, в принципе, что касается вот, храпа вообще как такового, это, насколько я слышал, заложено, вот, как ни парадоксально, в генетике. То есть люди храпят, это ну, генетическое такое.
2: Вот у меня, видимо, заложено это в генетике, но я своего храпа не слышу. Зато отлично слышу чужой. Вот. А с другой стороны, когда мы на заре деятельности вместе с Ливером ночевали в одном бараке, когда его
1: своим храпом довел до той точки, он сказал: ну ладно, сука.
3: Он спал один способ, да?
1: По диагонали от меня и взял такую рейку, угу, который мог достать меня в случае чего, то есть не вставая, то есть поскольку он перекидал меня все сапоги, там, ну все, что возможно. То есть он взял какую-то шпалу, там, которую можно было достать, не вставая, до меня не вставая с кровати. И как он мне потом говорил, я не храпел до утра.
0: А не подвергался ли ты химической, в общем-то, атаке? Потому что у нас тут один сотрудник постоянно имеет тенденцию храпеть. И это пугает женщин, заходящих в наш вот платный туалет. Мы тут открываем, ну, чтобы как-то заработать денег. А этот мощный храп его пугает. Мы ему один раз положили носки сотрудника, который делал репортаж в течение 2 недель, не выходя практически из помещения, и наутро его увезли с диагнозом гепатит в больницу. Ну, действительно реальная история.
1: Нет, ну там химии никакой не было.
0: Понятно. Что касается вот, значит, храп мы обсудили, а что касается вот этого поведения бабушки, ведь на самом деле я бы тут даже глубже бы попробовал анализировать. Может быть, вообще ночью как она себя вела? Ты уж
1: не ночью знаешь, она
0: ты
1: была...
0: не сочтешь, что это пикантный вопрос?
1: Нет, она была как мышка.
0: А, то есть вообще тихая.
1: То есть все. В принципе, лучшего она такая, она сухонькая, не занимает там этими баулами места.
0: Давай вот обсудим. Вот это же интересная достаточно тема. Она меня взволновала. Ведь не только пожилым людям присущен вот этот блин-блин-блин-блин-блин-блин-блин в неурочное время. Не только пожилым. Достаточно огромное количество молодых людей. Как правило, они, в общем-то, бородатые весьма. Там, как правило, носят очки, я заметил. Вот. И, ну, то есть люди творческих профессий, назовем их так.
1: Или работники НИИ.
0: Да-да-да. МНС, как мы их называем. Вот, собственно, такие действия с психологической точки зрения, как, на ваш взгляд, обусловлено, прежде всего, желанием привлечь к себе какое-то внимание и показать, что, дескать, я тут еще, я, дескать, вот присутствую. Либо действительно такая эйнштейновщина физиологическая в плане забыл.
1: Но это... С моей точки зрения, что касается той бабушки, о которой говорю, ни о какой там концентрации внимания на себе не было, конечно, ничего. То есть это, может быть, моя повышенная возбудимая подкорка.
0: Нет, да, я с этим не согласен. То есть у тебя с подкоркой все нормально. Почему? Потому что, значит, моя подкорка скажу. Возбудима. Потому что много таких случаев. То есть можно, кстати, проверить. Давай вот мы будем с тобой беседовать, а да. Володя пусть это дынь-дынь-дынь делает. И проверим, как у нас съедет все где-то через концу часа. Да и у всех, кто нас слушает.
1: Вопрос другой. Ну,
0: это провокация была, понимаешь? Конкретная провокация со стороны мышки твоей. Я уверен, что... Просто хотелось узнать, с какой целью она это делала. Кстати, уважаемые, если у вас... Мне тут, знаешь, что сейчас пришел человек и шепнул на ухо, когда ты, говорит, вот радиослушатель называешь просто уважаемый, а не добавляешь к нему уважаемый радиослушатель, что я становлюсь похож на мента. Но вы-то знаете, что у меня, то есть, 5 лет стаж работы. Да, безусловно. И даже сейчас я по привычке некоторых наших гостей прикол наручниками бью пластиковый, выкрашенный в черные дубины, она легкая совершенно. Ну что же, отвлечемся на композицию, а вы пока, уважаемые радиослушатели, думайте, вот что же хотела бабушка добиться. Вот, заходите, спрашивайте, а также 203-19-22, звоните. Вот, может быть, у вас на эту тему появятся какие-то мысли. А в гостях у нас группа «Ном» из Питера. Мы слушаем песню, которая называется «Германия». Я, кстати, тут не помню, рассказывал ли я. Типа, нет, не рассказывал. Третьего дня тут, значит, еду, а впереди «Тойота». Ну, такая, ну, старенькая уже такая легковушечка. Вот по всему этому говнецу месяц такая. Значит, ее болтает она там вся. Ну, фигурное катание. А сзади на стекле наклейка «Хочу домой в Японию».
1: Песня называется «Ты будешь выть Германию».

0: если ты встретился с бешеным псом?
1: Пса стреляют.
0: А если змея заползла в твой дом?
1: Гадину убивают.
0: Немцам кровавым как быть? С врагом?
1: Люди советуют.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Ном» из Питера. И вот тут уже заходит очень много людей. То есть, например, заходил Миша, сказал, что из теплого стана, спросил следующее. Нанимаете ли вы специальных людей, которые в целях рекламы расписывают вашим названием стены и подъезды и лифты? Потому что, например, до нас дошла информация, что такие модные сейчас коллективы, как то группа «Дрестящая», группа «Безделки», «Отбитые мошонки» и многие остальные, они, в общем-то, неприкрыто ведут данную деятельность, давая тем самым людям, в общем-то, своим фанатам, как любим мы все музыканты называть, да, поклонникам, поклонницам, даже подзаработать. Ну, это как приобщиться к искусству. Как у вас с этим обстоит дело?
1: Ну, к счастью, подъезды чисты. Вот. Может, я не знаю, может, из-за кодовых замков.
0: То есть у вас это уже вошло, да, вот это античеловеческое изобретение, оно уже вошло у вас в обиход.
1: Да.
0: Ну, то есть раньше мы, когда приезжали, например, вот к вам в Питер, могли там поночевать с подругой, скажем, в любом подъезде. Сейчас нам остается замерзать на улице, получается.
1: Нихуя. Достаточно треснуть по двери, она откроется, и можно
0: заночевать. То есть все просто. То есть все просто.
1: Но вот человек, которому поссать, он все равно в подворотню завернет.
0: А почему не в подъезд? Странно.
1: Ну, вот именно.
0: Ну, она психология.
1: Лишний раз тыкать там.
0: А. Далее, далее. Вот,
1: то есть, как минимум, я не буду говорить. Даже не то, что адрес, а вот район, на где я проживаю.
0: А, то есть на этот случай. Ну, правильно. Татьяна Буланова заходила, спрашивала, есть ли, будет ли ремикс на пьесу «Нина, голова болит», которая года 4 назад звучала в программе «Монморанси» почти каждую субботу. Так что это самое, с вас денег. Смотрите про Бивиса и Батхита, небось.
1: Ну да. Денег не дождетесь, а ремикс, конечно.
0: Ну, я и не ожидал почему-то. Да что же люди в плане денег не оригинальны? Вот знаешь, кто бы сегодня приходил, я всегда говорю, денег дай. Ответ всем, дескать, да, не деньги. Ни один человек не достанет приятно шуршащую пачку. Ну да ладно, что я все об этом. Ну что он с ремиксом-то?
1: Так ремиксы сделаны уже. И, собственно, даже изданы на пластинке «Life is Game». Вот. И даже клип был снят на эту тему, в смысле, на эту песню. И даже занял первое место на втором фестивале «Экзотика». Ты приходил в городе Сочи.
0: Ага.
1: Вот. А сейчас уже третья версия имеется.
0: Это
1: и
0: хорошо.
1: В ближайшее время это будет все записано.
0: Вот Валентин тут заходил, сказал, что, по его мнению, бабушка, вот твоя вот эта мышка, она изучала броновское движение. Вероятно, что это просто сошедший с ума физик, одетый в женское платье. Ну что же, послушаем пьесу?
1: Давай.

0: скажем так, атрибутики. Вот. То есть, если у вас там на бейсболках это портреты майк, на майках портреты бейсболок, ну и так далее. Вот. И, соответственно, каковы татуировки на тушках участников данного коллектива. А вот дерматолога интересовала только вот данная вот, значит, наскальная живопись, потому что я же вижу, вы скалы, люди скалы, даже так, сокращенно эскабря. Да. Ну, так вот, что касается украшений, все-таки надо начать, наверное, с этого.
1: Ну, тяжело передать по этому, так сказать, микрофону то, что на нас изображено. Изображено. Но изображено достаточно.
0: Я вижу зайчик.
1: Зайчик. Есть словечки разные, есть уточка, есть щечка, есть медведь. Ну, не в этом, ну, не будем в суе поминать. Так скажем. Много на нас изображено. Почти на всех.
0: А не было ли идеи, скажем, сделать такие татуировки, ну, как рубцы, ну, как вот у певца Сила, племенные татуировки, скажем, Южной Америки? Вот.
1: Идеи были, но, к сожалению, нет авторов, в смысле, нет мастеров здесь.
0: А, да.
1: Нет возможности, грубо скажем.
0: А, вот еще сейчас, извиняюсь, немножечко не в тему, заходил Сергей и спрашивал у меня, где можно купить мою книгу «Хомяки в неволе». То есть, Сергей, то есть, я переделал целиком редакцию, теперь она называется «Хомяки на свободе». То есть, «Хомяки в неволе» — это настолько же явление, на мой взгляд, обыденное, как вот солнце, которое утром взошло. Поэтому нужно готовить людей к тому, чтобы они адаптировались, и люди, и хомяки, в общем-то, на воле. Да, извини, что я перебил, Даш.
1: Насчет украшения. По поводу хомяков, да. Я расскажу вот действительно случай. Я в своем родном городе в метро стараюсь не заходить, чего и не делаю. А вот в Москве меня угораздило. И первое, что я встретил такого полненького мальчика с мамой. У него была маленькая клеточка, в которой сидело два хомячка. И большая клеточка, в которой лежала книжка большая под названием «Хомячки». Вот, собственно, все, что я хотел сказать по этому поводу. Но это чистая правда.
0: Да. А далее, вот тоже. О, Дмитрий тут выступил почтенно, говорит: при всем моем уважении к группе «Ном», у меня таких произведений из детства целая коробка. Так вы ее это в музей наш сдайте. Дело в том, что мы открыли сейчас первый в мире музей тары и упаковки, то есть где собраны тары и упаковки из-под чинни попади и самых разных размеров. Ваша займет достойное место, уважаемый Дмитрий, на в общем-то, витрине. Далее. Да, естественно, деньги не забудьте прислать. За размещение, за аренду помещений и так далее. Времена сложные.
1: Свяжитесь с нами.
0: Да. Далее. Александр, расскажите, что будет с программой после Нового года. Ну, я думаю, что первая неделя, она будет весьма сумрачна, программа, по вполне понятным причинам, и невнятно более чем обычно. Затем, думаю, тушка нормализуется, и все будет хорошо. Далее. Некто Василий Солнцевский спрашивает, вот у вас он спрашивает, почему вы так не любите бандитов?
1: Мы-то? Ага. Я даже никогда не задумывался, люблю я или не люблю.
0: Ну, отсутствие любви – это, видимо, не любовь.
1: Ну, я открою, может быть, секрет для радиослушателей. Меня самого зачастую принимают за бандита. Но за непонятного бандита, потому что я с серьгами.
0: А-а-а.
1: И у меня куртка из
0: оленя у меха?
1: Если бы так. Из питона.
0: Это была кличка человека или из настоящего питона? Это важно, потому что я наслышан, что сейчас, ну, в некоторых моментах
1: это был не человек.
0: Понятно. Далее. Вот интересуется...
1: По крайней мере, я его за человека не считал.
0: Ну, теплокровный, по-моему, змей-то он теплокровный был. А как же получается, что у тебя узенькая, что ли, курточка? Ну, то есть, как из змея можно пошить куртку? Он же небольшой.
1: Бывает.

0: это разные змеи.
1: А, понятно. А что касается альбома «Сенька Мосгаз», тут вот интересуется, существует ли он, будет ли он издан. Ну, как обычно, вопросы базитически не свежие.
0: Ну, здрасте, он уж издан там в 1994-м.
2: Третьем.
0: Даже в 93-м году издан на фирме «Мороз Рекордс». То есть не на «Морозе», а «General Records». Собственно, одно и то же.
1: Понятно. Еще такая тема, которая постоянно в нашей программе проходит шевронной нитью, не побоюсь этого слова. И данный вопрос, он становится уже в порядке вещей. Поэтому я просто вот вынужден его задать. Вот представьте, женщина-секретарь, женщина-врач, женщина-инженер. И тут же женщина-певица. Почему это происходит?
0: Порно. Потому что, ну, как бы, самка должна завлечь самца. Все.
1: А почему, например, женщина-секретарь?
0: Ну, каждая в силу там своих способностей, в силу природных данных реагирует на это дело.
1: Нет, ну, скажем, женщина-певица, она, как правило, привлекает все-таки там своим голосом, внешне. Она и так в центре внимания.
0: Кто чем может, то чем...
1: Ну, то есть ты не хочешь останавливаться на филологическом, скажем так, моменте.
0: Я не знаю, в чем тут филология. Вообще не знаю, что это такое, честно говоря.
1: Ага. Ну, а так по своим-то ощущениям? Вот по своим ощущениям.
0: По своим ощущениям. А блондинка пухлогубая. С коровьими глазами.
1: С печальными, значит. Значит, любишь, чтобы у бабы в глазах печаль была,
0: нет,
1: да?
0: Нет, печаль, а озорство я люблю.
1: Как же это коровьи глаза? Что же это за корова с озорством-то? Подожди, подожди.
0: Большие и с длинными ресницами.
1: А озорство-то там где? Ты видел какую-нибудь корову в глазах? Озорство.
2: Я коровьи имел в виду. Величину не больше.
1: А, то есть такие. Значит, дай представить себе так. Значит, если женщина, а лицо какое-то, глаза такие. Ну что, то есть, значит, ты больше всего любишь, наверное, в бабе ресницы.
0: Типичная проститутка.
1: Ну, так бы сказал.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас в гостях группа «Ном» из Питера. Мы слушаем их музыку, также говорим тут там ненавязчиво о том, о сём. Вот хотелось бы все-таки поговорить о сём. Тут заходили очень многие, интересовались. Мы тут недавно провели конкурс вот между сотрудниками всяческих разных радиостанций. Кто больше весит сообща. То есть право на участие в конкурсе имели только штатные сотрудники радиостанции. Наша победила. Вот, могу вам с гордостью сказать. Что касается такого же конкурса в музыкальной среде, мы собираемся вот производить взвешивание участников коллектива. Вот вы сами-то планируете там принять участие? И вот какое место вы могли бы сами себе запрогнозировать в данном случае? Ну, по прикидке.
2: Ну, седьмое. Наверное.
1: А кто, на ваш взгляд, будет на первом месте? Да, хочу сказать, что конкурс всесоюзный. Безусловно, со всего бывшего союза. Это может быть группа из Украины, из Болгарии тоже может быть.
2: Какие, если можно?
1: Ну, там есть Червена Пятнотыкникова, такая певица. Ну, она, конечно...
2: А Ваня Стойкович. Нет, это Югославка.
1: Ну, тем не менее, кому бы вы первое место, вот, так ведь должен быть, вот, например, вы идете по улице и видите, идет человек, да, вот он вроде, скажем, не толстый, но вы чувствуете, что он весит, например, очень много, да, вот по ощущению физической тяжеловесности на сцене бывшего союза, кто из коллективов впечатляет вас? Осторожно, сейчас платочек дам, да? Ну, ладно. Ладно, тогда о другом. Приходилось ли вам когда-нибудь, например, ловить бабочек летом? Ну, в детстве. Ну, вот с очком, с элементарным.
2: Нет, я все про поводу веса.
1: А, ну да, вернемся. Да. Так сказать, как это называется-то?
2: Я думаю, Михаил Шуфутин.
1: Со всей своей капеллой. Мне кажется, тоже. Ты знаешь, сейчас я подумал близко к этому. Ну да, теперь к бабочкам.
2: Но это только мое мнение, я не знаю.
1: Давай вернемся к энтомологии и к этой энтомологии. Ну, бабочки, они тоже относятся к энтомологии. Вот люди делятся на два типа. Любые в детстве, ну, любой человек в детстве занимался ловлей тех или иных животных. Там. Ну, кто-то там птиц ловил, но это реже. А вот, скажем, бабочек и головастиков ловили все. Причем часто это было одним с очком. Ну, то есть, к примеру, справа наловят головастиков, потом...
2: Ловля головастиков не было под этим ловли. Это был,
1: да.
2: Это был эксперимент.
1: Безусловно. Тогда как вот в ловле бабочек...
3: Равно уже... как и тритоны, в общем.
1: Да.
2: Ну, вообще, тем не менее. В этот список отнес бы и колюшек.
1: Микрорыб ты имеешь в виду? Вот эти?
2: Да.
1: Ну да, также тритонов. В общем-то...
2: Нет, тритонов я уже объяснил. Я уже
1: ты говорил про
2: них? Объявил о тритонах.
1: А, ну да, да. Ну тогда головастиков тоже, вот, например, колюшек. И тридонов. Но все-таки, вот сам-то ты чему отдавал предпочтение? Вот, то есть, как ты любил больше, так скажем, около пруда пребывать, либо все-таки бегать по солнечной, залитой солнцем полянке Достоевского?
2: Полянок Достоевского, поскольку я там рядышком родился, их достаточно было. Вот. Но я думаю, что я в некотором роде по этим полянкам, ну, так скажем, не афишированным в туристических проспектах пробегал, дай бог. Начнем с того, что я вскрывал кабинеты учителей химии. Вот. Потом мы, поскольку у нас очень много парков было, ну, я еще свое младенчество провел в Царском селе.
1: А, извини, пожалуйста, вот парков ты сказал. У нас тоже тут был парк, а потом на одном из субботников его весь выкопали и вывезли за кольцо.
2: Не-не-не, там все охраняется государством, так что никуда ничего не выкопали. Ага. Но мы, как маленькие подлецы, могли творить все, что хотим. Вот. Поэтому мы выросли среди дворцовых каких-то... Даже не понимали, в чем мы живем. Ну, там все очень, извините за пошлое слово, художественно. Вплоть до посадки деревьев, вплоть до заборов.
1: Ну, я понял, о чем наличия. Ты говоришь. Да. То есть, видимо...
2: А мы там гоняли как полные долбоебы, ну, собственно, как колонны и являлись. Вот. Я не помню, к чему это я.
1: А ты, видимо, это сказал к тому, вот, то есть ты, видать, пытался объяснить причины, почему все-таки вот такая нация, как чехи, не являются агрессивными во внешней политике.
2: Потому что у них... Ну, потому что нация... Такая нация, как чехи, она, ну...
1: Ест к ней, для
2: я, к примеру. Я могу сказать,
1: что... Ну, зависимость от архитектуры, понимаешь, да? Ну, архитектура.
2: Хорошо, я просто попытаюсь помягче сказать. То есть достаточно стран Восточной Европы, да? Достаточно. Как в свое время нам, советским людям, позволялось выезжать в ГДР. Оп. Позволялось.
1: Да.
2: И там были бананы. Оп. Нам также позволялось выезжать в Румынию.
1: Нет.
2: Позволялось. Да. Позволялось выезжать в Болгарию. Позволялось выезжать...
1: В Крым.
2: Остроумно. В Югославию только...
1: Я вообще забавный.
2: В Югославию позволялось выезжать только после... посещение двух-трехразового посещения социалистических стран, поскольку Югославия уже считалась подозрительной страной. Вот.
1: Я оправдал это.
2: Ну, в общем, да. Крайне подозрительная оказалась. Я уже забыл о чем.
1: Ну, песню послушай.
2: Давай.

0: Я люблю вас.
1: А я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Ном» из Питера. Это Сергей Кагадеев, вокалист группы, и Владимир Пресниченко, играющий на барабанах. Вот пока мы тут слушали новости всякие, музыку, также вот вы проходили и видели мои граффити, которым я исписал наружные стены нашего здания. Заходило много людей, и интересуется вопрос следующий. Ваше отношение к женщине вообще за рулем. Дело в том, что эти менталитет все-таки разный у жителей Санкт-Петербурга и у жителей Москвы, соответственно, и разные взгляды на определенные вещи. То есть, к примеру, москвич 41-21, выезжающий с левого ряда на правый поворот, особенно если у него сидит человек там в петушке и в склянках, кроме агрессии ничего понятного вызывать не может. Так же, как и женщина. Ну, а женщина-то я пока умолчу, а женщине за рулем вообще. А потому что сперва хотелось бы услышать ваше мнение.
2: С одной стороны, ты как бы ситуацию, ну, даже и, как сказать, ключ проблемы ты описал сам. Вот. Но существует, я просто хочу дополнить. Помимо всего прочего, вот помимо вот милых женщин, которые расстроены в силу не знаю чего, там, критических гней, того ли, ну, неважно, там, сын нагрубил, муж бросил. Вот. Существуют объективные причины дорожно-транспортных происшествий. Поскольку сейчас наступает зимний период, тормозной путь увеличивается. Вот. Помимо, как бы, сыновей, которые получают двойки, нужно помнить о том, что существуют люди, которые ни в чем не виноваты перед вами. Вот. Не надо их в крылья-то. Не надо им устраивать. И без того, как бы, усугублять сложную жизнь, поскольку все мы помним о 17 августе.
1: Ну, кстати, 18-е тоже было не сладкое.
2: Да. Я к тому, что...
1: Я еще помню 3 апреля 1973 года, как раз вот эти события албанские.
2: Я к вопросу о подешевлении и подорожании запасных частей исключительно.
1: Я что-то уж подумал не весь чего. Но у меня вообще фантазия бурная, ты извини, да, о другом, конечно.
2: Ну и молодцы.
1: Да.
2: Но вообще я считаю, что бессмысленно призывать женщин к нормальному поведению. Я на дорогах, я призываю женщин просто бросить руль, разорвать свои права, сжечь их публично, может быть, на Красной площади, но и никогда не садиться больше за руль.
1: Да. Ну, где-то я разделяю твои взгляды. Вот. А если и садиться за руль, то за правый отключенный руль. Ну, потому что все-таки хочется, и надо почувствовать себя за рулем.
2: Я думаю, на заднее сиденье с ребенком.
1: А, то есть без руля даже, да. Да. Следующий вопрос.
2: Никаких рулей.
1: Касается вашего соотечественника, я так понял. А Лещенко тут заходил, спрашивал недавно, говорит, был в Санкт-Петербурге, и везде на молодежных тусовках ему попадался певец Хиль Эдуард. Встречали ли вы Хиля Эдуарда? И почему он везде попадается на глаза, а я нет? Спросил Лещенко. Ну, такой противоречивый вопрос. Вообще же вот артисты друг друга так не любят. То ли дело мы ученые, мы постоянно помогаем пробирками, склянками, пипетками. Обмениваемся.
2: Конечно же, дешевая провокация, никакой это не Лещенко. Вот. К вопросу о Хиле. Ну, часто встречаемся. Но дело в том, что город у нас поменьше. Вот.
1: Ага, вот тут еще заходили женщины и спрашивали, вот вы приехали в Москву, почему вас давно не было в Москве, и далее, почему вас давно не было видно в программе «Знак качества»?
2: Ah.
1: Нет, если ты не хочешь, можешь не отвечать. Я вижу, что вопрос вызвал затруднение. Давай тогда вот, я вижу у тебя в руках книгу, и она у меня есть, это последний бестселлер поэтессы Агнесы Бражникова, кто не читал, советую им почитать, называется «Кактусы, короли подоконников». Речь там идет вовсе не о кактусах. Агнеса, я считаю, что ваш бестселлер — это, в общем, чистой воды пошлятина. Вот, причем пошлятина написана рукой женщины. И те мужчины, которые лезли к вам вот через подоконники, все эти персонажи, вы заметите, что ни в одном вашем стихотворении нет персонажей, внушающих какое-то уважение, да, и по положительных качествах им тоже как-то нельзя присовокупить. То есть какие-то они, в общем-то, у вас все грязные, мерзкие. Вот, хотя написано все, безусловно, возвышенным пятистопным ембом.
2: Типичный недоеб.

0: Яйца моет.
1: Тут вот, пока ты выходил, табор там убрать, вот это все, заходила Лена, спрашивала, а можете ли вы по комплекту, по комплекции женщины, по цвету ее волос и глаз судить о ее характере, и каких женщин вы предпочитаете? Ну, а каких предпочитаешь, ты вроде бы как рассказал уже, а вот с точки зрения психолога как-то вот по комплекции, по цвету глаз и волос, можешь ли ты...
2: Нужно увидеть. В принципе, да, конечно.
1: Мы представим себе, что она, скажем, коротко стрижена, чрезвычайно худая, и глаза, как у коровы.
2: Все равно нужно увидеть. Угу. То есть то, что ты понимаешь, как глаза, как у коровы, для меня может означать, как... Ну,
1: как очи.
2: Две ромашки.
1: А, да, вообще. Это есть такая...
2: Поэтому это субъективное восприятие. Нужно увидеть субъект.
1: Да, так что вы присылаете нам, кстати, ваши фотографии, желательно в полный рост. Да. Вот тут Ольга интересовалась, ну, у меня, правда. То есть думаю ли я о том, о чем она? Вот, она думает, в общем-то, вместе с профессором медицинской академии, к сожалению, не назвала его имени. Чем отличается донорство от проституции, вот она спрашивает. Ну, вообще, вопрос достаточно интересный, я бы сказал, поскольку доказано, что в случае, если, например, мужчина живет с женщиной половой жизнью там больше 30 лет, то постепенно даже внешний облик их становится чем-то схож. То есть тут играет роль психологический фактор, поскольку они постоянно вместе. Безусловно, вот это физическое донорство, перенос там. Ну и плюс, конечно, потусторонние дела, связанные с энергетикой. Безусловно, почему? Потому что мы заставляли, например, женщину, ну, естественно, не в вульгарном смысле, жить с пуделем. И выясни, что где-то через 30 лет пудель приобрел ярко выраженные вот черты. Я имею в виду осанка, какие-то повадки своей хозяйки.
2: Пудель? Той пудель?
1: Серебристый карликовый пуделек.
2: О.
1: С черной пастью, очень злой был.
2: Типичный ведьмак.
1: Ну, у тебя есть что-нибудь добавить к этому? То есть, в принципе, что касается донорства, то ведь тоже ты же в данном случае, когда впитываешь чужую всю эту глею, ты же впитываешь и энергию человека, соответственно, и какие-то его гены, как ни крути.
2: Не, ну вопрос-то к тебе был.
1: А, вообще, да.
2: Ты вроде ответил.
1: А вот это уже вот вопрос ко всем, к нам четверым. Как мы относимся, спрашивают, к творчеству писателя Владимира Сорокина?
2: А нужно напомнить произведение.
1: Ну, норма у него произведения. «Сердца четырех». Ну, это самые такие известные. Ну, это писатель нового поколения. Ну, в принципе, я вижу, что отношения позитивные. То есть, ну, да. Далее. Я еще хочу напомнить, что к вашим услугам, уважаемый телефон 203-19-22, позвонив по которому, вы сможете задать вопросы нашим гостям, группе НОМ и в прямом эфире. Но сейчас я вот о чем хотел поговорить. Дело в том, что сейчас большой любой мегаполис, это я так по-английски говорю, там мегаполис, там, да, чтобы как-то вот...
2: Мегаполис.
1: Да! Имеет практически экономически обоснованную возможность отсоединиться и превратиться в отдельную федерацию, скажем так, стать... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Так, микрогосударством. У Санкт-Петербурга в данном случае вообще уникальная возможность, поскольку вы владеете окном... в Европу, понимаешь, которую Петр прорубал мощнейшим топором, о чем и писал в своем произведении Ломоносов. Собираетесь ли вы делать какие-нибудь шаги в эту сторону? Это я к тому, что стоит ли мне как-то перебираться? Будьте здоровы.
2: Да. Могу сразу всех успокоить. Дела у нас так же хуево, как у вас. Вот, но, конечно, какие-то определенные тенденции в положительную сторону происходит. По сравнению, так скажем, с периодом там двухлетней давности. Чего-то начинает шевелиться, начинает убирать улицы, начинает чего-то там ремонтировать. Но нам, извините, простым рок-музыкантам от этого покамести никакой пользы. А пенсионеры ропщут. Хотя я, в принципе, конечно, бы приостановил роптание пенсионеров. Я предполагаю, что, может быть, года через два, может быть, через три, пенсионерам уже будет немного полегче.
1: То есть осталось 2-3 годика.
2: Да. Угу. А мы, молодежь, как-нибудь проживем.
1: Как попало, там, в общем-то, понятно. А вот скажи-ка, Сергей, ведь очень много, скажем так, монстров. Вообще вот ненавижу эти названия, там, питерский рок, московский рок. Вообще слово «рок» я ненавижу, скажем так. Вот, но, тем не менее, активно, в общем-то, слиняли из северной столицы в Москву. То есть я даже не буду по именам их перечислять, ты знаешь. Вот на твой взгляд, вот, что поиск там лучшей жизни, или все-таки в Москве, как многие говорят, сосредоточены физические бабки на руках у людей, вот, или тут больше связи, чем это вызвано? Ведь всегда же там, я помню, еще со времен существования андеграунда, пресловутого там индепендента со всякими там вот этими с независимыми прессами, всегда считал, что, дескать, Питер — это такой альтернативный, передовой,
2: Питер,
1: да, дескать.
2: С моей точки зрения, Питер — это вот такой передержанный консервы, знаешь, это, блин, годен до такого-то, такого-то. Ну вот, короче, этот годен до такого-то, такого-то довольно-таки давно прошел. Вот. Я не знаю, откуда берутся у вас наши замечательные коллективы, которые не всегда наши, прям скажем. Вот, но они все из этой консервной банки.
1: А вот мне тут огромное количество присылают демо-кассет. Ну, демо не от слова демон, ты понимаешь, а...
2: А, это отдельная история. Дело в том, что у меня такое ощущение, что... У нас в городе значительно более... Ну, больше народу интересуется, не то, что интересуется, вот имеет желание создать вот это вот, ну, как бы участвовать вот в этой струе, которая называется рок-музыка, которую сейчас уже никак не обозначить там. Ну, так скажем, это то, где есть барабаны, бас-гитара, гитара, ну, вот так, ну, грубо говоря, рок. Какой он был, такой он и есть. Вот. Там, где есть живые барабаны, где есть гитара, есть бас.
1: То есть самый простой состав, в принципе, имеется, да, в виду по...
2: Ну, там, естественно, можно колебаться туда-сюда. Но у нас почему-то их очень много. Я не понимаю, почему.
1: Так и у нас тоже это огромное количество. Вот, кстати, с прорывом на нашу телевизионную эту сцену телеканала MTV, это же еще сильнее пропагандируется. То есть практически неотличимы одни от других персонажей. Нет, выплывают,
2: думаю,
1: они. Даже Саня, движение.
2: Саня, я думаю, говорим мы о разных явлениях. Я думаю, что у нас, понимаешь, все-таки сохранилось... Я не говорю, что это хорошо. Но вот это вот... Вот это вот подростковое желание соответствовать чему-то. Причем никто не знает, чему соответствовать. Ну вот какому-то такому идеалу. То есть желание перевернуть то, что существует, так скажем, вот на палитре музыки. Желание, блин, выйти звездой. В Москве такого нет. Есть достаточно прагматичный подход.
1: Знаешь, вот сейчас я вспомнил немножко такой удивительный момент, который вот там же в Чехии я застал. Мы об этом говорили, об этой замечательной стране. Там вот в Праге, то есть я познакомился там с людьми, которые вот занимаются всякой молодежной музыкой. У них там тоже есть всякие панки, вот такие, как ты вот сейчас сказал, стремящиеся доказать. Я говорю, дескать, что они хотят доказать? Чтобы им завезли жигулевского пива, к примеру, ну, в Чехии. Они говорят, нет, оказывается, у них закрывают там... и закрыли несколько сквотов, понимаешь? Это они захватили пару помещений, сделали там даже пивные кабаки, естественно, без всяких... Там, понятно, что в систему налогообложения государства это не входило, а их, видите ли, прикрыли, понимаешь, как? И они воюют, буйствуют, очень занервничали.
2: Чехи.
1: А вот что касается архитектуры вашего дивного города. Радуется ли глаз, скажем так, выходя на балкон? Я знаю, что у тебя шикарный балкон, и выходя на него, вот хотел бы узнать, радуется ли глаз. Потому что, например, вот у меня мой не радуется, когда я выхожу. Вот. Но это потому, что я живу достаточно далеко. То есть я сейчас, на самом деле, в Капотне все больше тусуюсь. Вот. А как там ситуация? И вдруг погаснет все. Ведь знаешь, как они... То есть они-то живут, у них постоянно горит там, и они привыкают. А, например, у нас сейчас, смотри, грудники, вот которым, скажем, по 10 лет. В тот момент, когда им стукнуло 10, им подарили по плюшевому бутузу, значит. Тут, значит, мы зажгли вот эту иллюминацию и, так скажем, практически европейское освещение. Сейчас, значит, пройдет там лет 5, и когда им стукнет 16, нужно будет, значит, идти получать ксиву, и там они получат снова бутузы там в форме там мотороллера или электрогитары. Неожиданно это все погаснет. Снова станут очереди в магазины. В общем-то, они будут давиться за колбасой, бить друг другу морду там, и кричать «Спартак чемпион» или «ЦСКА чемпион». То есть вся вот общественная жизнь будет вертеться вокруг этого. И вот данные вот особи, вот десятилетние, проведшие, скажем так, расцвет своего юношества в такой иностранной иллюминации, резко могут оказаться в положении сосланного Льва Толстого. Ну, я не знаю, ссылали ли его, но мне кажется, должны были бы в свое время. То есть неприятности он претерпел в своей жизни наверняка. Может быть, как-то стоит нам просто лампочки это. А может,
2: чисто,
1: и есть, нет?
2: Чисто лампочки,
1: да,
2: бить.
1: И как-то вот...
2: Может, и стоит.
1: Не, ну ведь влияет.
2: Я не знаю.
1: Влияет ведь иллюминация городов на психику людей.
2: Влияет наличие там телевизоров, телефонов, того еще. Ну, просто... Настолько все запутано. Даже лифтом боишься пользоваться. Ну, раз. Но пользуешься. Вот. Моя позиция такая. До чего человек додумался, значит, он того стоит. Хочешь срать в атмосферу? Но он же не берет это все из космоса. Нарыл у себя под ногами. Сри в атмосферу, значит, имеешь право. Создал автомобиль, езди. Ездишь на машинах, блядь, заебись. Вот. Летаешь в космос. Получилось. Слава тебе, Господи. Слетал в космос. А, ну, к вопросам, так скажем, отепления тела. Ну, шерсть значительно теплее, нежели искусственная шерсть.
1: Правильно? Плюс еще придумали эпиляционные приборы. Кстати, вот тут Лариса спрашивает, чем отличаются московские женщины от питерских? Есть ли у них какие-нибудь различия?
2: Московские более благополучны.
1: То есть ты имеешь в виду в плане потребления продуктов, запаха, ухоженности тушек и так далее?
2: Нет. Я, то есть, если, так сказать, конкретный какой-то вопрос был бы, более конкретный, можно было говорить более конкретно. А в общем смысле, вот мой ответ.
1: Это хороший, лаконичный достаточно ответ. Ну что, можем прослушать, я думаю, пьесу?
2: Как хотите.
1: Да ты как вы хотите.
2: Я-то лично я.
1: Или давай послушаем телефонный звонок.
2: Давай.
1: 203-19-22. Ваши вопросы Сергею Гагарееву, лидеру питерской группы «НОМ». Кстати, скажи, ты по памяти это называешь, не бойся, еще типа, когда тебя там спрашивают, откуда гражданин приехали? А ты говоришь, из Ленинграда. или нет? Или уже выбили?
2: Да меня никто не спрашивает обычно.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
0: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Я вот хочу таким наблюдением поделиться, а также вот объяснить, почему бабушка появляется в купе. Угу. Вот известно, что многие музыканты, они по дороге вот с Питера до Москвы, значит, проводят свои музыкальные инструменты, так как ездят там гастроли, на прочие тусовки. Инструменты эти они кладут вот часто, я наблюдал, вот наверх, на багажные такие вот отсеки, да, там барабаны, все.
2: Правильное наблюдение.
1: Да.
0: Вот, ну, частенько там.
1: Я-то сам не езжу, но я все равно.
0: Если, да. А Ямаху так наверх, там. Ну, не важно.
1: Диваху.
0: А, Диваху. Диваху, да?
1: Да.
0: Вот. И местные аборигены вот на поступах там к Москве, к Петербургу стали развинчивать гайки там. Ну, на рынке дорого сейчас гайки. Некоторые металлические части всякие. Вот. Ну и, соответственно, поезд там колбасит, инструменты падают, портятся. И,
1: вот. А бабка-то при чем?
0: Ну, это уже...
1: Вот, а, неважно. Ну, правильно. Спасибо.
0: И вот я хотел бы узнать у музыкантов, вот как вот у них сохранность музыкальных инструментов. Значит, были ли такие случаи, нанимали ли они бабку, чтобы вот она вот следила это все. Спасибо.
1: Понятно, спасибо.
2: Спасибо за вопрос.
1: Да, вообще целостность инструментов. Знаешь, вот недавно, ну как недавно, года 3, может быть, назад усили. Известный тебе, да, персонаж, у него в такси гитару поперли.
2: Да у нас не так давно.
1: Да у многих. Но это
2: поперли
1: не я,
2: ты зря на меня так посмотрел. Не только гитару, но не буду перечислять. Практически весь инструмент украли. Но то, что касается поездов, Бог нас миловал. В силу того, что, ну, о чем, собственно, говорилось. Нас семеро, четверо занимает одно купе. Три остальных доминируют в следующем. Вот. Ни в коем случае никакая сволочь даже не попытается войти, потому что...
1: Ну, просто это опасно, ну, когда да. они слышат, мягко что шум, говоря. Да, и что шум да. производимый.
2: Нас обходит, и все.
1: Это хорошо.
2: Несмотря на то, что бывали случаи, до этого действительно реальные случаи, что там соседние купе грабили. Но это не мы.
1: А, и мы тоже этим не занимались. Мы все больше там барсеточку. Ну, это и у вас бывало. У там колесо прокольнуть, там то все. Ну что же, слушаем пьесу. Я сказал это, ну что же, так как диджея говорит.

0: И под эту замечательную музыку простого русского паренька Шумана мы начинаем нашу беседу с двумя гостями нашей программы. Это Софья Бах, обманутая женщина, и Андрей Орлов, социолог, психолог и, конечно же, бозитолог. Ну, сегодня вот эта третья ипостась, она, в общем-то, поставлена в дальнюю комнату в силу того, что, в общем-то, все, что сказано выше, не что иное, как рога того, что поставлено в эту самую комнату. Я думаю, вы все прекрасно поняли мою аллегорию. Здравствуйте, дорогие гости, я рад видеть вас сегодня в студии. Будь здоровы, я болею сегодня, да, но тем не менее, вот их постоянно обманывают, их постоянно обижают, но тем не менее счастье выписано.
1: А у меня включен микрофон?
0: Да, сейчас.
1: Вы тоже хотите меня обмануть?
0: Нет, мы уже все включили вам, да. Но, тем не менее, счастье нарисовано кружевами на их лицах. Что это, по-вашему, вот такая жизненная сила, что вот можно даже лупить? Мы, к примеру, одну лупили стиральной доской, но не сильно. Так вот бережно достаточно, но долго. И, вы знаете, счастье не убавилось. То есть все так же это было розовощеко, радостно, и, в общем-то, готовность к родам практически стопроцентная. С другой стороны, вот он зашел тоже к мухам туда, дабы сварить компот. Его даже и не трогал никто, а просто взяли и по носу так щелкнули пальцем. Его даже вот не больно, а обидно. И вы знаете, он подал прошение об отставке, сказал, что больше я на эту радиостанцию не приду в качестве интервьюера. Буду, говорит, жаловаться самому Примакову. Вот, но это он. Мы, значит, обнаружили пол посредством анализа и мазка. Он мужчина, оказался у нас.
2: А какому из двух?
0: Ну, вот, который маленький, мы его, естественно, не трогали, потому что вы сами знаете, что это же истерик.
2: Он обычно прячется и подсказывает тому, что побольше. И какие из них там? Они разбегаются, как тараканы.
0: Ну, так они мечутся вообще тут повсюду. На всех же внимания не обратишь. Мы взяли двух ближних.
2: Ага.
0: Ну, и вот на них и исследовали.
2: Так ты говорил вот про аллергию с рогами,
0: да,
2: и
0: да,
2: стиральную доску с протяжным механизмом, который можно, в общем-то, использовать для воспитательных целей.
0: Ну,
2: то есть побоев и мелких таких, не наносящих и не оставляющих каких-то особых следов.
0: Ну, также можно для сушки ее использовать, в принципе. Вот,
2: для, для натира щек.
0: Ну, для этого же необходимо что-то намочить. Мы постоянно, то есть, нанимаем людей, чтобы они мочили, потому что мы же должны каким-то образом отдавать отчет, во-первых, себе, и, во-вторых, другим, что мы вот приобрели, значит, потратили деньги на роды, а вроде не используем. Поэтому мы как бы обеспечиваем занятость определенной частью населения, которые мочат. Вот, другая сушит. И получается, что вот у всех на виду это, что, значит, он куплен, он стоит, он в работе. И те, кто, значит, приходит и говорит, он вам не нужен, он у вас не используется, мы сейчас заберем, мы говорим, да подойдите сюда. Они, значит, берут все вот свои предметы, документы, подходят уже раз, а там вот они висят, сохнут. Они, ну тогда

0: Станции, который принадлежал тому, кто сдает отчет. То есть берется, попросту говоря, не биопсия, а вот то, что, собственно, каждый день отдает человек природе, оно забирается и в чашках Петри сдается и подписывается. Единственное, где теперь могут обмануть, это перепутав лейбла на этом. Но...
1: Ну, и, да нет уж этого, подождите.
2: Ну так не волнуйтесь, Софья, не волнуйтесь, здесь вас не обидят.
1: Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем вы говорите. Но
0: мы вводную образуем.
1: Когда зашла речь об обмане, это уж я с вами не согласна.
2: Ну, да. В принципе, когда даже речь об обмане, то никто не согласен, потому что обманутым считают себя, как правило, меньшинство. Вот за редким случаем, когда вот большинство, ну тогда оно начинает буйствовать, ломиться и кричать: «Отдайте нам все наше». Хотя, в общем-то, как правило, если обмануло меньшинство, то сыскать это меньшинство, что ветра в поле. Ну, я люблю эту нашу древнюю таджикскую пословицу. У нас очень много у киргизов пословиц, например, найти ветер в поле, да. Там потом, значит, баба навоз, кобыли легче, рыба облет баха, наглухо молчит, ну и так далее. Кстати, Андрей, вот я знаю, что вы напечатали в газете «Радости фашизма», Тамбовской областной газете, замечательную статью о том, что, дескать, стоит запретить в детских садах и учреждениях вот такой обряд, как топтание борщевых тряпок. Мы до этого момента активно его очень, так сказать, пропагандировали, и дети все приходили, активно топтали. Вот, и вдруг, знаете, такая разносная статья. Мы, понимаете ли, в недоумении находимся, и Софья в обиде.
0: Но мы пошли еще дальше, объединив и запретив вообще сады. Не то, что топтание тряпок борщевых и тряпок картофельных. Мы объединили эти сады и, в общем-то, их даже сублимировали с зоологическими садами. И таким образом дети развиваются, наблюдая за законами природы, не начитавшись газет или насмотревшись на своих там неудачников родителей, а уже как бы срисовывая это с законов природы в том безобразном естественном виде, в котором они существуют. И таким образом, в общем, приблизили все. А остальные могут ходить вдоль ограды так, на почтительном расстоянии и наблюдать за своими чадами.
2: Да, но ни в коем случае они не должны смотреть прямо. То есть наблюдение ведется, как говорится, косвенно. Они должны так косить глазом. Потому что если прямо смотреть, то они могут смутить чад. Ведь чада под прямым взглядом краснеет.
0: Да, это всего раз в неделю, когда они овес приносят, да, на прокорм. Да, в общем, тогда и могут повстречаться как бы взглядом, но они одичали и, в общем, не узнают уже своих.
2: Уже. Даже черты лица для них воспринимаются как перевернутые. Мы смотрели, брали родителей, переворачивали перед, значит, вот чадом за ноги держали. Тогда он узнавал. А как ставили назад, он сразу не узнавал и пугался. То есть происходит какой-то переворот в сознании полный. Да, вот здесь Валентин очень интересовался. Я специально часть писем оставил, отложил для вас, зная, что вы сегодня придете. Как пересилить природную тупость, дебильность, деградацию, алкоголизм и клаустрофобию?
0: Что из этого надо переселить? Дело в том, что вот все перечислено, оно взаимоисключаемое. Ведь человек, видимо, собрал все привычки своих, вернее, особенности своих родственников и объединил в одном вопросе. Да. Надо бы как конкретизировать. То есть дебильную сестру нужно как бы отдельно ей заняться, там, клаустрофобом братцем, отдельно наркоманом, там, соседом и так далее.
2: Ну, думаю, о деградации-то имеет смысл поговорить. Потому что это свойственно всем членам семьи в какой-то степени.
0: Это большей частью социальная оценка. На самом деле деградация – это некоторая форма лукавства.
1: Вот, кстати, я предлагаю вам преломить свой угол зрения, потому что это в канун восьмого, как правило, все...
0: У нас не угол, у нас точка.
1: Все же еще лучше. Все женщины говорят о деградации русского мужчины. Вот вы можете...
0: Все абсолютно.
1: Я сегодня просмотрела все телепередачи, посвященные канону восьмого. И везде говорят о том, что он все хуже.
2: А почему вот он все хуже, но однако это вполне понятно.

0: потому что он, значит, как ассоциируется с шаблей, с, значит, вот этой шапкой такой, в которой есть чехол для фофана, то опрятать фофан, потому что они играют все время в сику на щелбаны. Вот, конь и, собственно, 23-я, то есть впереди долгая зима. А она, значит, вот та, о которой вы говорите, такая толстая в оранжевой кофте, да, вот
1: а
0: она.
1: А их трое там.
0: Ага, ну я вот одну.
1: А она, вы об одной, да?
0: Об одной, да, именно ее я цитирую.
1: Она как раз наиболее лояльна, вот, а две другие, они прям совсем были недовольны.
0: Она же уже была в венке, во-первых. Во-вторых, она прямо и заявила, говорит, я сама весна. То есть, и, в общем-то, все, что связано со мной, то цветет. Хотя, в принципе, судя по мощным таким...
2: И подбирающий подол побежала вдоль забора.
0: Да, поскакала очень ловко, вот. Причем мощный пятна вот эти образовывались под мышками у нее, то есть это цветение, оно было странно, но тем не менее, то есть это же какой-то своеобразный шантаж, что, дескать, я женщина, у меня вот восьмой, поэтому все цветет, а вы, дескать, в Буденновке с шаблей, и на коне, значит, с Буденновской едете.
1: А
0: все.
1: Вот я знаю еще, доктору очень понравились вот колонны с цветками в последний укороченный рабочий день, которые в метро заходили, вот.
2: Да, кстати, как тебе цветки, которые мы подарили сегодня?
0: Хорошие, хорошие.
2: Несмотря на то, что они были отобраны только.
0: Ну, я заметил, там кое-где на них болтались пальцы, в общем-то, от того, у кого отобрали. Видимо, он был цепок.
1: Я, кстати, очень рада, что внизу у нас сегодня не возникло при проходе сюда сложностей никаких. То есть у нас никто вообще не потребовал документов.
0: Ну, все объясняется потоком гостей и женщин, идущих за подарками, они же знают, что подарки
1: там,
0: дают уже на дыхе.
1: А там, женщины на своих подарках спят, вот, которые проверять документы.
0: А другие, которые приходят за подарками, они попросту вышибают все двери, мы уже устали их ставить. То есть некое такое агрессивное желание получить подарок, оно приводит к вышибанию просто всего. Даже как ополоумевшие, они бегут, протаривают тропинки. Если раньше, например, наблюдали вот с крыши, да, там, ну-ка, сидишь, пострелять хочется, там, вот с оптикой там, то как-то была ясна схема их передвижения. Вот, значит, от ворот к калитке, от калитки, значит, к подземке. То сейчас вот получаются какие-то странные витые линии, что твой клубок попросту. И мы в недоумении находимся. Выяснилось, что все бегают, в общем-то, за подарком, смотрят друг на друга подозрительно, но не в глаза. Вот. Хотя, если бы они смотрели в глаза, то ни в чем бы никто их и не заподозрил. А так вроде, когда искоса, ну, вы заметили тоже, они вот как тут, они же искоса на вас посмотрели.
1: Так вот меня? Зачем я, собственно говоря, сюда пришла?
0: Вот этого никто не знает.
1: Я и сама этого не знала до последнего мгновения. Но вы опять говорите о подарках, и я все-таки вынуждена сформулировать причину. Вот в канун восьмого очень много ходит людей по улицам, которые предлагают что-то в подарок женщинам. Вот, вы знаете, я пару раз вот согласилась принять подарки, вот, и, ну, разве вы бы нашли в себе силы сказать, нет, мне ничего не надо, да, вот, я не нашла, и, значит, один раз мне вручили целый пакет этих подарков, потом, правда, отобрали, когда я не захотела ничего заплатить, у меня отобрали тут же все сразу, вот, просто я должна была меньше заплатить, и в этом был подарок, а второй раз мне предложили за моим же подарком приехать вот в одну организацию. И, знаете, тоже я не нашла в себе сил отказаться, потому что очень был такой выразительный подарок. Мне предложили гибкую систему скидок. Но я об этом расскажу позже. Вот как уберечься? Скажите. Дело все в том, что я думаю, вы сделаете самый лучший подарок всем женщинам, если расскажете им, как уберечься вот от тех, кто буквально навязывает свои подарки на улицах, особенно в канун.
0: Ну, вы знаете, я вот...
2: Я думаю, что самая гибкая система скидок, она существует при прыжках с парашютом. Более гибкой не придумаешь. Особую ловкость имеет тот человек, который управляет с этими женщинами обманутыми. И зрелище, конечно, когда эти парашюты и летят на тебя толпы женщин с гибкими скидками, это... Конечно, производит впечатление. И вот она попала недавно. Надеюсь, что поделится.
1: А, да, вы знаете, не одна ведь я попала. Я прихожу туда за своим подарком в надежде на то, что будем мы втроем. Я мой подарок и тот, кто мне его вручит. А там буквально толпы страждущих подарка женщин.
0: То есть уже нету чувства эксклюзивности вот этого,
1: да,
0: знаете ли.
1: И причем многие, да, живут со мной в одном доме.
0: То есть встретились.
1: Я их, да, узнала.
0: А вы знаете, вот, уважаемые гости, философ, известный писатель Максим Сладкий, он в свое время в одной книге, которая называется «Эх, мамашка», он описал следующее вот предложение, как дарить женщинам подарки ежедневно, кроме определенного дня в году. Ну, видимо, он подразумевал как раз кренделек, то есть день кренделька. Любой мужчина может один раз очень лупануть женщине, куда ни попадя, чем попало. Вот. А 8 числа ни в коем случае ее трогать нельзя. Вот. И вы знаете...
2: А ты знаешь, на самом деле, я вернусь, в общем-то, к проблемам научным.
0: Да, да.
2: Поскольку мы бытовые вопросы уже обсудили в достаточном количестве. Вот почему ты уже многократно со своей аллергией с рогами объяснял, что женщину бить надо или не надо, или приходится? Это, в общем-то, имеется свое эволюционное объяснение. Дело в том, что когда общество развивалось, находилось в корнях, в общем-то, мы не можем определить точно, когда, но без учета вот этих вот эволюционных теорий известных, существовала некая инверсия половая, то есть, как мы уже объясняли, что баба была в почете, она была огромного размера. То есть гигантская баба, она, в общем-то, за счет наличия, в общем-то, питательных желез, она, в общем, обеспечивала всех автономным питанием, хотя сама могла есть все, что угодно, что под рукой буквально всю вегетатику подметала, вообще все подряд.
0: Она снегом питалась,
2: да,
0: даже.
2: Да, иной раз она там брала какие-то почвы, съедала там. Но это все, в общем-то, перерабатывалось и в питательную, в общем-то, среду переходило все, такую двоичную. От этого, собственно, шизофрения пошла, поскольку не знали, к какой метнуться, к левой или к правой. Одним словом, это баба, которая вокруг себя сплачивала вот этот коллектив вот этого слабого мужика, который, что твой муравей, собирались вокруг этой самой бабища. И, конечно, всем доставалось на орехи. То есть кто-то там вперед лезет, кому-то там кто-то переел, там рвет его. Одним словом, происходило все, что обычно при раздаче бесплатной водки происходит. И же там бесплатного борща.
0: Но все в движении было... в этот момент все равно они прибывают.
2: Да, то есть баба со временем, она как бы сосредотачивала вокруг себя вот этот вот огромный коллектив, и мужик, он, в общем-то, на фоне того, что он безропотную как бы ощущал радость по поводу такой гигантской бабы, он, конечно, испытывал сакраментальную зависть, чувство зависти. В какой-то период, когда вот это произошло, Атлантида, когда это погибло, или куда-то уплыла от нас, превратилась в Антарктиду, и все превратились в пингвинов, вот эти все оставшиеся бабы. А остальная баба вся помельчала неожиданно. Это все произошло за счет движения сланцев туда-сюда. Мы, ученые, называем это движение камня взад-вперед. Одним словом, после прочистки вот этих самых труб камнями, мы, когда вернулись на круги своя, баба, конечно, помельчала и значительно. Мужик, чувствуя эволюционную инверсию свою и тайную злобу, в общем, где-то даже классовую, объединяться стал и почем зря, в общем, прикладываться уже сначала туда-сюда, к левому, к правому, а потом уже и рукоприкладством заниматься. Вот, собственно, история какова.
0: То есть все-таки это связано с измельчанием бабы-матки.
2: Ну, больше это с почвой. Потому что почву, которую баба поедала, она была насыщена очень сильно ядовитыми спорами и грибами. Грибов нажравшись, баба, конечно, не могла отвечать адекватно на свои действия. И многого мужика просто закатывал и подметал. Потому как она гигантская была по своему размеру. Что твоя секвойя?
0: То.
2: Она огромная была. И иной раз ходила, словно этот Голиаф.
0: Ну вот тогда я не пойму, почему они прекратили финансировать вот альтернативники, альтернативные питомники, бабы-питомники, чтобы каким-то образом вернуть это хотя бы в нормальное русло.
2: А им не надо было уже возвращать, потому как баб мелкой стала, и его классовая вражда, конечно, победила в этом случае. То есть элементарное вот это вот обезьянье чувство, что он отыграется на ней, вот до сих пор отыгрывается. Хотя неизвестно, сколько он с этой бабой морочился, вот с этой огромной. Конечно, баб тоже не была это, так скажем, паинькой или как-то еще.
0: Ну, безусловно, что с течением времени она начала чувствовать свое какое-то превосходство, исключительное положение, кстати. И вполне возможно, что если раньше баба была вынуждена как-то порой добывать себе пропитание посредством там выковыра ногтевого каких-то почв, грунтов там или обрыва, то есть сгибания древ и обрыва каких-то почек, там надпочечников, прочих деревянных потрохов, то потом, когда они стали проявлять заботу какую-то глобальную, уже социальную, естественно, она расслабилась, она обнаглела.
2: Ты знаешь, самое интересное, что деликатесом для той самой бабищи были содержание дупел. Да. То есть вот летающий мужик, он был совсем маленький.
0: Мало кто, кстати, знает вообще о том, что он существовал. Потому что его как только не называли. Там и сова-двуножка.
1: Что-то тут такое происходит, я не пойму.
0: Софья, мы просто сейчас немножко углубляемся.
1: Дело все в том, что сейчас уже пошел новый виток спирали, и примерно то же самое, что было тогда, происходит и сейчас. Вот если говорить более конкретно, то вот здесь именно, вот в этой стране, где мы сейчас с вами проводим ночь. Вот я скажу больше. Мужчина, он на самом деле измельчал сейчас в силу вот этого последнего кризиса особенно. Но вы ведь не будете отрицать, что вот это государство превратилось в страну третьего мира. То есть, собственно, специалисты здесь не нужны. Здесь нет никакой тяжелой, никакой легкой промышленности, соответственно, нет никаких мозгов, инженеров там. Соответственно, чем занимается нынешний, теперешний мужик? Он или ворует, вот, или работает на ресепшене в гостинице. Таким образом, профессия его тоже измельчала. И вот в государстве он уже не может найти, собственно, ни признания, ничего. И вынужден опять вернуться к этой же самой бабе, которая как раз в период надкризисья, она адаптировалась намного лучше. И, может быть, даже вот эти левые и правые у нее расцвели и поднялись. Нет, как
2: я вынужден прервать эти суфражистские бредни.
0: Я тоже совершенно не согласен. По-моему, это как раз и есть вот агрессивная фашистская форма эмансипации.
2: Да, и она имела в виду вот этот кризис, это полиамид.
1: В общем, я сейчас приду.
0: Вы там только осторожней, потому что там женщины собрались, вы как-то между ними.
2: А мы озвучим сейчас это.
0: Ну, я вот еще хотел сказать, что, конечно же, измельчание вот так называемой ПБ, первичной бабы, оно было также еще связано с желанием выжить, потому что поглощаемая ей солнечная энергия была велика к тому моменту, потому что развелось вокруг нее много всего, много, скажем так, вторичной бабы, третичной бабы, даже появились четвертичные бабы, которые облепляли ее повсюду. И все это требовало, конечно, огромного притока энергии, которой не хватало. Поэтому она пошла другим путем, будучи существом хитрым и, ну, скажем, таким одаренным от природы, одаренным мощным иммунитетом. Она автоматически включила режим уменьшения собственных габаритов попросту. Вот. Но, конечно же, в надежде, что потом, когда все эти отпадут, первичные, третичные и вторичные, две сойдутся, она опять будет той же самой вот гигабабой, которую мы и привыкли увидеть. Тут-то она и просчиталась.
2: Изнабище она называлась, изначальное бабище.
0: Да, безусловно.
2: Гигантское вот это.
0: Гигантская баба.
2: Так что, ну вернемся что сейчас, к музыкальному...
0: Софью будем искать?
2: А она ушедшая.
0: Ну ладно.

0: Но, тем не менее, все больше и больше сходимся мы, так сказать, что приток твоей реки, сам-то воевал.
1: Что вы говорите?
0: Ладно, ничего, да. Так вот, сходимся к теме подарков. Вот Волкогонов очень интересуется, почему не принято дарить туристические путевки в Монголию и Эмираты. И спрашивает Софья, ездили вы в Эмираты в одиночку? Прям такой вопрос такой к вам. Обычно женщинам у нас вопросы не задают.
1: Извините, я не выездная.
0: Да, и это, кстати, тоже, видимо, обижает достаточно сильно, ведь...
1: Нет, меня нисколько не обижает, потому что работа моя намного серьезнее всяких выездов. Я с гордостью могу сказать, что нашла себе применение здесь, вот, и мне незачем рваться туда. Мне тут хватает еды, одежды, у меня, в общем, нормально вот с притоками денежных средств, и мне не обязательно вот рваться за ними. Нет, все у меня, в общем, по большому счету. А что там насчет Монголии сказали?
0: Ну, уже все, уже вы про Монголию тоже ответили. Вот гораздо интереснее насчет Гербалайфа вопрос. То есть, если я, например, захочу подарить всем женщинам Гербалайф, ну, скажем так, по умеренной цене, естественно, подарить. Вот. Будет ли с моей стороны это поступком джентльменским или все-таки коммерческим?
1: Я думаю, это будет джентльменским поступком, да. По отношению к тем женщинам, которые работают в фирме по продаже Гербалайфа, вот им вы точно сделаете подарок. Они уйдут домой обрадованные, вот, и даже как-то скажут своим мужьям или вот с кем они там делит кровь, что сегодня день не прошел зря. Вот не то, что 10 предыдущих.
0: Ну, вы знаете, в самом начале нашей программы я вынес такое предложение на обсуждение. Как-то его игнорировали все. Вообще, я, исходя из того, что это предложение все игнорировали, могу прийти к выводу, что нашу программу слушают в основном женщины все-таки. А предложение было следующим. Поскольку женщины, они как говорят, что, значит, 8 марта, первый день весны. Вот. Я же дико возмущен этим, поскольку, высунув сегодня в окно, что ни попади, я увидел вот белые перхоти, и, в общем, весны никакой нет, завтра ее тоже не предвидится. Поэтому я сделал такое предложение, что никаких веников им подарочных и ничего такого, а просто пусть они все 8-го выходят, в общем-то, встают на что попало и расчищают улицы нашего города.
1: Ну, у меня есть к вам встречное предложение, да. Чтобы вот присутствующие здесь мужчины так не нервничали, надо просто сделать мужской праздник тоже.
0: Вот
1: 23 февраля он как-то выбыл из разряда праздников. Конечно, не все солдаты. Да. Уже больше никто не хочет воевать, уже не почетно совсем. Поэтому надо сделать просто день работающих мужчин.
0: Ну, кстати, вот извините, Софья, тут даже есть еще такой момент, потому что я обратил внимание, что, например, вот 23-го все женщины у нас в сервисы ходят пьяные. 8-го, то есть в преддверии 8-го тоже все женщины пьяные. Вот, потому что, значит, не обязательно, 23-й это что, день защитника Отечества. Вот, они тоже защищают Отечество порой, окопы роют, и каски, там, броневички всякие подносят. То есть им все, что нужно, делают.
1: Ну, это получилось, вот, понимаете, да, день солдат. Вот,
0: да,
1: 1
0: воина,
1: июня,
0: да.
1: День защиты детей,
0: и солдатки.
1: У нас есть. 8-е у нас есть тоже, это день женщины. А вот дня мужчины как-то и нет совсем.
0: Нету. Я, может быть, предложил бы вот это за неделю до посевной устроить день мужчины.
1: Или там вот,
0: или
1: когда
0: за неделю после
1: католики
0: посевной
1: празднуют Хэллоуин, мы могли с успехом отметить день мужчин, например, в пичку им, католикам.
0: Я тоже с трудом уловил связь.
1: Нет как, никакой связи.
0: А то есть просто...
1: No relation,
0: так.
1: Нет.
0: Ага. Но все-таки я думаю, что до недели, до посевной...
2: Покол льда ее надо.
0: Ну, покол и расчистку, то есть если...
2: Да, причем, ты знаешь, сейчас новая технология, поскольку, в общем, с эксгибиционизмом и прочими женскими проявлениями бороться стало уже совсем бесполезно, поскольку часть, в общем-то, половых меньшинств, оно вообще... как ренегаты обслуживает уже их. И таким образом окончательно заморочив голову, в общем-то, снабжают их всяческими изделиями, как там верхние, нижние одежды всякие, и внутренние.
1: У меня
2: даже
1: тоже есть точка зрения.
2: Секундочку. Вот, значит, на покол льда как отпускают. Одевают туфли на каблуках, и они нам ходят и колят лед ими сами.
0: То есть топчутся?
2: Да. Вот здесь вот было сегодня такое, ну, происходило.
0: Так же можно одевать им щиты все-таки, потому что
2: они, правда,
0: должны
2: такие,
0: колоть, другие
2: с фонарями слетать. Немножко вышли из этого, из батона, из милицейского. Ну, правда, все на каблуках.
0: И все топчут.
2: Им выдали там.
0: Не, ну это тоже хороший метод. А вот по наступлению лета что тогда с ними будет? То есть вы хотите оставить их без работы?
2: Они асфальт
0: без...
2: портят, а потом кладут его опять в осень.
0: Ну, класть другие должны. Не может класть тот, кто портит.
2: Ну, не
0: потому
2: буквально, они же.
0: А тогда каждый какой день... смысл в них-то?
2: Пьяная баба, она каждый день ловится.
0: Ну, тогда
2: я... Бывает так, я ее распустю, спущусь и вижу.
1: Вот зря вы так, я вам хочу сказать, в праздник тем более зря. Вот вместо того, чтобы как-то приукрашать, возвышать образ, и так уж вот мы телевизор включаем, что мы видим? Это же ужас. Вот. А вместо этого вы могли бы рассказать чего-нибудь о женщине хорошее. Вот вы говорите, меньшинство обслуживают. Меньшинство слушают ваши передачи и потом идут шить унисексовую гомосексуальную одежду для женщин, которая не вызывает, в общем-то, ничего, кроме желания отправить ее поколоть лед или добыть денег вот куда-нибудь в то время, как мужчина может себе позволить расслабиться.
0: Я вот могу рассказать вот историю про женщину-героя.
1: Вообще, да, иначе как-то смотреть на образ женщины.
0: Вот
1: сегодня.
0: Я вот другой образ.
1: Сделайте его женственным.
0: Вот, вот.
1: И вы спасете часть человечества. Иначе,
0: Софьюшка,
1: Александр, у вас не будет внуков.
0: Софьюшка, вот.
1: Потому что ваши дети станут гомосексуалистами.
0: Помните ли вы женщину-героя, мать-одиночку, которая вот в 43-м году прикрыла с собой аж два дзота, такая Юлия Ноготь.
1: Да.
0: Сразу подряд два дзота. Справа на один прыгнул, а потом на
1: они,
0: другой.
1: Они, кстати, были разнояйцевыми близнецами с Александром Матросовым. И совершили примерно один и тот же подвиг, только в разных частях страны.
0: Ну, кстати, вот говорит о том, что насколько в то время эмансипация была обезглавлена, обезнамлена. То есть про него как-то всем известно, а про Юлию Ноготь ничего не известно. Потому что, ну как это так, женщина-герой. Женщина должна лить снаряды, класть шпалы. Но ни в коем случае ничего такого. А что вот ты там увидел? Ты какие чертежи ты там разглядываешь?
2: Я древний манускрипт с описанием как раз вот прогнозов на нынешнюю эпоху. И здесь, конечно, некоторые ошибки содержатся, но, в общем, все правильно.
0: Вот знаешь, кстати, тут такое пришло сообщение. Большинство вас слушают и не вникают. Но это говорит о некоторой неподготовленности, неначитанности. Вот, и, ну, о том, что у большинства отсутствует просто... образование.
1: Одежда.
0: Ну, конечно, все же слушают нас голые, безусловно, сейчас на дворе ночь. Кстати, вот ты сказал об эксгибиционизме, ты же с намеком, ты же не просто так. Если, например, сейчас вот ты вырасти, у тебя глаз в приемнике, в любом, который стоит где-то дома, ты увидишь перед собой очень много голых людей, которые вот сидят тупо и смотрят на этот приемник, откуда льется твой голос. Эксгибиционизм.
2: На самом деле, вот эти вопросы приходят из тех точек, в общем-то, отдаленных уголков, где вот эти скрэмблеры, они уже поднаторели, знаешь, как искажать действительность. То есть вот то, что мы уже говорим, это ни в какие ворота не лезет.
0: А есть вообще день спортсмена у нас?
2: Да, день космонавта, это и есть день спортсмена. Ну, просто... Это раньше был день прыгуна в высоту.
0: День... Послушай, я вот день... Я хотел сказать вот еще что, что вот эти женщины, которые занимаются толканием ядер, кегель там, и других тяжелых предметов, mm-hmm. куда ни попадя на дистанцию, да, вот, они же выступали с демонстрацией, что, дескать, мы требуем вот, отмену вообще всяческих женских дней, то есть они были основными.
2: Да, вот ты знаешь, чем больше они об этом говорят, тем как-то mm-hmm. они больше акцентируют на внимание ну, на том, что дали им вот это равноправие.
0: Безусловно, безусловно.
2: Им вот как бы даже больше, чем равноправие. Дали даже больше.
1: Да, по-моему, это же вчера все было. Сегодня уже все домой хотят.
0: Ну, так вот вы посмотрите
2: сами. Вот теперь домой хотят.
0: Все правильно. Но вот. Они же находятся в безвыездном положении. Вот ты сказал, да, что она прыгает, она выше всех, да? Там выше всех прыгнула, к примеру. Ага. Но все равно ее перед этим и после этого накормят слаще всех. Вот в чем дело. То есть она вроде прыгнула выше всех, она, считай, Гагарин, да? Она, считай, победитель. С большой буквы победитель. Но даже после этого ей все равно положат...
2: большая буква.
0: Да, да. Даже после этого ей положат большую ногу в миску эту. И похлебки дадут больше. А все почему? Потому что она женщина. То есть беспроигрышное положение. То есть хорошо, вот она уже готова. Уже все сидят, ждут, сейчас поедет. Вот. Ну а как же?
2: В некоторых местах бывает так вот, что... Насчет прыжков этих вот высоту, ты прав.
0: Ну, я предлагаю, что им нужно прыгать в высоту с положения стоя хотя бы, чтобы как-то удивлять действительно. Ну, по той причине, что почему, например, если вот он прыгнет в высоту, да, вот, вот он стоит, сейчас он прыгнет в высоту, и она прыгнет в высоту. Предположим, они прыгнут одинаково. Так кто-то давай замерь. То есть у него ляжки худее, чем у нее. Почему, почему бы ему прыгать выше? Естественно, он должен прыгнуть ниже по всем вообще, вот по всем параметрам, но все равно она будет Гагарин, а он, извиняюсь...
2: На самом деле это не зависит совершенно от их способностей, от их веса.
0: От пола зависит?
2: Нет, пола, а нет? Зависит от того, как относятся к ним люди, которые их запускают туда. В общем-то, два этих стартера, которые придают ускорение начальное, насколько они относятся к ним хорошо или плохо, настолько
0: ну,
2: они...
0: Ну, тут опять, понимаешь, это я не случайно сказал. Естественно, что они, поскольку они обладают мужскими половыми гормонами, они относятся к ней более предвзято. С одной стороны, они ее и боятся ушибить, как-то кинуть так никуда-то не туда. С другой стороны, кидают ее сильнее. Они воле-поневоле подыгрывают к ней. Ты сам же знаешь, как в грузовике ты едешь, на уборочную, рядом девка сидит. Ты же как? Ты же ее двигаешь бережно попой, так, чтобы сексуально. А по ней рядом меня посади. Ты же меня забодаешь бедром своим. У тебя же на бедрах рога. Растут, чтобы бодать.
2: По поводу прыжков и поездок в грузовике. Ты знаешь, что это объединяет их? В общем-то, одна этиология. Человечество, как известно, в общем-то, имеет некоторую относительность,
0: имеет, так скажем,
2: с фауной. То есть, вот, например, существуют люди пернатые, так скажем, да? Потом существуют там рыбы-люди. Так вот, как ты думаешь, вот там млекопитающие, в общем, там рогатый скот, там и так далее.
0: Да.
2: Вот скажи, вот по твоему мнению такому, по обывательскому, по дебильному, по простому, вот эти вот прыгуны, это кто?
0: Скоты.
2: По этиологии.
0: Да скоты.
2: Нет, это рыбы. И запуск их осуществляют вот эти вот люди, которые, в общем-то... Ну, ты представляешь, как рыбу бросает вообще. Будь здоров. Она летит, у нее совершенно обтекаемость, у нее там совершенно другая геометрия. Она пока летит, высыхает.
0: Кстати,
2: и падает.
0: Оттуда пошло. Ты
2: вот
0: очень не тактично сейчас сказал, потому что, например, с точки зрения рыбы геометрия у тебя другая. А она-то считает, что у нее нормально. Ты подумай, если она прыгает...
2: Но если она пасть не будет разевать...
0: Ну, что же, она-то обветрится вся.
2: Ей нужно жабры тоже открыть. Тогда будет определенный свист.
1: Можно я вас верну?
2: Он срисовал и запустил.
0: Сейчас, подожди, сейчас. Так послушай, ну хорошо, это же зависит, опять же, от того, с какого момента она вылетает. Потому что бывают как, что они затаятся и вылетают уже с поднятого какого-то. Mm-hmm. То есть, когда он разглядывает. Это не те, это дура.
2: Да.
0: А вот те, которые вот так вот сами по себе, сами, то есть это их влечет. А их влечет, значит, они подходят с определенным вкусом к этому, понимаешь? То есть я, например, пробовал так же, да, я думаю, я вот это вот как выпрыгнут, не выходит. Угу. Вроде я-то царь.
2: Угу.
0: А не выходит.
2: Царь-птица.
0: Да. А не выходит, понимаешь? Угу. Ну, мало того, тут еще какая ситуация. Эти сразу пикируют, вот те, кого ты назвал, их хватает. То есть их прыжки вот эти показательные, глупые с точки зрения природы, популяции не помогают.
2: Это ничего. Только когти на ногах отпускает.
0: Да, только когти, и все.
2: Не следит за этим.
0: С другой стороны, они таким образом корректируют вот развитие другого вида, который их хватает.
2: А крупных можно угадать по помету, сам понимаешь.
0: Да.
2: Они
0: да.
2: оставляют за собой.
1: И что же, вот тут каждые выходные в этом ключе?
2: Нет, это все, опять же, вводное к тому, что...
0: К основной теме,
2: что вы сегодня
0: будет...
2: написали нам в заявке этой.
1: А то я же вот слушала уже 10 минут.
0: Ну я ладно, я, если позволите, все-таки вернусь к основной теме нашей беседы. Хорошо, вот мы едем, да, на посевную. Хорошо, представь себе, что она слезает, ты же ей руку подашь.
1: Да вроде зима сейчас.
0: Но все равно мы о посевной. Вот, ты же руку ей подашь.
2: Мы говорим, они же зимой сеют.
0: Да, а что ты ему скажешь?
1: А
0: ну, что-то застрял, что-то застрял там, ну, слезай, что-то
2: так
0: там.
2: Они из машины прямо засевают.
0: Они сыпятся просто оттуда. Вот видишь, как это называется соседство, понимаешь?
1: Я думала, вы что-то на злобу дня хотите.
0: Слушай, я вот что помню, еду я однажды, да, а там народу битком в метро, ну, вообще не протолкнуться, ну, очень много. И одна раз ко мне так, и вот сиськами-то ко мне прям приперлась такая, и стоит. Знаешь, поди ко мне мужик сиськами приплись. Я бы сказал, ну-ка ты, козлина, отодвинься. Вот, а она-то стоит, понимаешь, так, извините, я вас не прижала, понимаешь, я тут так возьми, да и брякни. Говорю, да что вы, разве такой груз может быть неприятен? Ну, я тогда был не женат, вот, вернее, как раз промеж расперды, между тремя. Вот, ты понимаешь, о чем речь? То есть в данном случае это и помеха, не помеха. Ага. Да, ну, а я вот что хочу сказать, а наоборот, представьте, что она стоит, и я тут к ней-то раз и прижмусь. Она что будет? Мерзавец туда-сюда. Что, ей неприятно, что ли? Ей не менее приятно. Теперь, опять же, две их возьмем. Вот если две их, прижим такой произойдет, да? Они ведут себя лояльно. То есть они, видите ли, подружки-понебратки. Они, видите ли, понимают, о чем разговор.
1: Ну, да.
0: Что?
1: Ну. Но больных людей тоже много в метро.
0: Очень много. Да, очень много.
1: Знаете, иной раз даже не поймешь, с какой целью прижимается. Вот к вам хорошо с понятной целью вот прижалась, а бывают же, знаете, разные люди самые.
0: Угу. Ну вот что-то Андрей, я вижу, хочет сказать. Да, мы слушаем. Видимо, по поводу все-таки вот
1: высоты и
0: соседства.
1: Можно я все-таки вопросы задам?
0: Не, а почему так? Да. Коммунальное соседство. Вот есть понятие соседства промежуточное, да? Ну, скажем так, соседство косвенное. Например, они находились в одной комнате, они коснулись. Да, их как так обстукнул, да? Вот, а бывает коммунальное соседство. Они живут бок о бок рядом. Они бьют током, а?
2: Не бьет.
1: Ой, это ж, вы знаете, вот не знаешь, где этот кризис отразится вообще. А это я хотела все-таки насчет подарков спросить.
0: Да.
1: Вот, ну, может быть, вы что-то все-таки предложите, потому что завтра и послезавтра наверняка будет много людей предлагать. Навязывать свои подарки. Вот, может быть, в качестве защитных что-то вы сможете предложить, раз уж мы
2: я
1: все
2: думаю,
1: сюда
2: что
1: пришли.
2: Землю для засадки цветков надо дать.
0: Даже это не цветки называется, а это. Как ее называется? Не цветки, а это. По-другому она называется рассада.
2: Ну, одним словом, землю нужно всем дать.
0: Землю.
2: А требовали-то.
0: Каждой женщине надо по земле. Ну, вообще, вот давайте так посмотрим. У кого больше чувства собственности развито? У женщин или у мужчин? Это все лажа, что кулаки, там, Будённый, там, это самое, этот Феликс Эдмундович.
2: Заводы, да.
0: Ну, что, бабы, они собственники. Вот, например, что у нас было, да, едем мы. Павлов Посад. Самосвал застрял, здоровый. Ему хоть бы хны, он ушел, и все, он пьяный ушел, самосвал пропадает, там бензопила лежит, планшет. Все лежит. А баба вернулась, сама вытолкала, увезла. Кто после этого скажет, что она не собственница?
2: Ну, к нему доехали.
0: Доехали, потом подожгли там все, чего могли. Ну, уже поздно было. Речь-то идет о другом.
1: Она радеет.
0: Что вот откуда проблема кулачества?
1: Просто, да,
0: ну, а это и называется кулачество, собственничество, гипертрофированное. с позволения сказать, собственничество.
1: Но это вам хорошее, домовитое попалось.
0: А бывают какие?
1: А бывают, знаете,
0: ну, вот... скажите, Софья, что все раздаст. Все до последнего яичка из дома вынесу, да?
1: Нет, муж пьяный, ага. И текать по своим делам, знаете, вот те, о которых вы тут в предваряющей части говорили, ведь они же именно такие.
0: Не, ну это, скорее всего...
1: Муж спит, а она побежала.
0: Это творческих концепций. Ну, или этих.
1: Кто?
0: Ну, тетки, кто вот эти. То есть, дескать, он же меня не понимает, он напился, то есть мой-то опять запил, она говорит, по телефону, а ты как? Она говорит, да сегодня спектакль удачный был. Вот, а у тебя что? А я и выйти не могла, потому что мой напился, я уж не знаю, что с ним будет, там, плохо ему сейчас будет или что там с ним. Ну, ты бы, говорит, там бабушке позвонил. Да мне уж, говорит, стыдно перед бабушкой, стыдно уже. Бабушка думает, что все, сейчас уже. Куда там это бабушка? Бабушка терпеть у него. Да он проснется, бабушку убьет. Да и бабушку кормить надо, бабушка под себя уже ходит, он вторую неделю. Ну, куда деваться ей? А? Спектакль сорван, этот пьяный.
1: Ведь обычная, правда же, картина?
0: Обычная картина.
1: Обычная. Вот я вам и говорю, вы женский образ своего как-то украшаете и возвышаете, потому что иначе ж забежит.
2: Вы его возвысили. Вот я, например, дал историческую справку. Куда уж выше? Какая она, какова она была?
1: Но вы справку-то дали, а далее вы что предлагаете? Пусть идет в свой собственный день, там, каблуками лед раскалывает, чтобы мужчина к 10 пошел уже на работу по чистой тропе. Это куда же годится-то?
2: Я говорю, считаю, чтобы вот каждой бабе по цветку досталось или по несколько, нужно, в общем-то, возродить эту традицию, по крайней мере, какой-то организовать женский не то, что день, а вот женский год, чтобы вокруг там, например, одной бабищи, там, например, собралось сколько надо, как доисторические времена было, и вот они, чтобы колобродили там вокруг нее и цветки ей дарили, и всякую ну, все,
0: да,
2: что надо.
0: Все, что не попадя. Да.
2: Одним словом, я думаю, таким образом так вырастим таких баб.
1: Ну, вот это и все с иронией, я полагаю. А ведь если действительно это не проводить в жизнь, вот как вы, вот чем занимаетесь, вот сидите, понимаете, и в женский день обсмеиваете эту самую вот женщину, да?
2: А я вот полагаю, что нужно все-таки помимо округления там восьмерочного такого существует день женщин, а это неправильно. На самом деле должен быть день там теток, день девушек,
0: да,
2: день...
0: да. Да,
2: день,
0: да.
2: Там жены день, да. Второй жены день.
0: А то что
2: день,
0: это такое?
1: День любовниц.
0: Да. Женский день. Что это такое?
2: День девочек, день там...
0: Полудевочек.
1: День старушки.
2: Да, день старушки. День бабки, день тетки там и так далее.
0: Собрались все там, сидят.
2: Короче, все дни...
0: Пусть по очереди.
2: Надо же все давно упорядочить, чтобы они все с
0: цветами ходили. Бред просто, конечно. Ну, приходят тут, понимаешь, да, с клипсами, морда накрашенная, а, говорит, царица-лебедь, я говорю, ты посмотри на себя-то, чучело, какая же ты, говорю, лебедь-то, ведь она ж пришла, она ж уверена, что она лебедь, я говорю, цыганская-то баронесса, ты говорю.
1: Похоже, вас не сдвинуть.
0: А ненависть-то какая у них друг к другу. Ой, ну ты помнишь, да, вот это что было?
2: Да.
0: Только ж если ж битва, так битва. Это ж они потом в грязи типа стали. Давай в грязи, этот самый реслинг, кикбоксинг баби, там то все, подъем грудями тяжести. Все это уже потом о культуре надо. Там же бьются, блин, же звери.
2: На самом деле это нисколько не унижение, а возврат вот к этому прототипу.
0: Безусловно, безусловно.
2: Некоторый мужик, он как бы зафиксировал себе и не хочет отделаться.
1: А куда именно возврат? Я вот вам могу напомнить.
2: Великой бабе.
1: Эпоху римскую.
0: Первобабе.
2: Да, там знаешь, какую лепили бабу огромную.
1: Лепили.
0: Но она там была, там другой менталитет был.
1: А за удовольствиями ходили, Софья, друг к другу.
0: Софья,
1: и рухнула ваша Римская империя.
0: Так правильно.
2: Вот, кстати, они... одна окаменелая баба вообще сформировала своим туловом, своим телесным болваном материк. Об этом никто не упоминает.
0: А то, что они там облепили его и создали там, дескать, какую-то цивилизацию. Да какая
1: это
0: цивилизация?
1: Единицы,
0: понимаете? Ну, это мощная единица. Это то же самое, что птички, которые вот выклевывают из зубов крокодила, что-то могут сказать, да мы цивилизации, угрожать ядерным оружием другой какой-то. То же самое. А вот пример, гигантская баба. Это даже зубья гигантская баба, а более
2: гигантская. Великая. Не
0: а они-то где? Они в голове больше бабы, понимаешь?
1: Правильно. Вот это хороший пример.
0: Хороший
1: да,
0: пример.
1: Это вы правильно сказали, вот иначе же. Вот это же, вы понимаете, что, что такое средство массовой информации? Вот вы, видимо, Александр, даже отчеты себе не отдаете. Вот вас слушают 15-летние мальчики, 16, которые учатся,
0: причем,
1: например,
0: заметьте, голые.
1: Сегодня, да, голые ночь, потому что 2:32 вот на наших часах. Вот они слушают, далее у них путь какой? Они пойдут учиться в текстильный институт. Ну, например, там какой-то небольшой процент, да? И далее они будут пошивать одежду. Вот. А образ женщины из ваших радиопередач у них сформировался какой жуткий совершенно. Вот представьте себе, что они лишены других средств информации массовой. Они не читали ничего, они только смотрят телевизор вот с этими тремя женскими передачами, где вот совершенно необыкновенные женщины выступают и слушают вас. Как...
0: Это ж повтор. Вот ты мне объясни, Софья.
1: Единственный
0: вот объясни.
1: Источник.
0: Вот скажите.
1: И для
0: скажи.
1: Кого они пойдут пошивать платье?
0: Сама-то
1: скажите
0: смотришь?
1: Мне.
0: Сама-то смотришь?
1: Я все смотрю.
0: Вот, скажи.
1: Я на ставке.
0: Вот,
1: я
0: слушай,
1: вынужден
0: да, вот
1: смотреть все.
0: Софья, подожди. Вот хорошо, вот эти три, которые сидят, они одни и те же. Вот я как не включу, одни и те же героини. Что у нас, баб, что ли, умных не хватает или красивых? Они уж там состарились. У них уж, наверное, выносят вместе с этими стульями, потому что они оторваться не могут, прилипли там. Это что ж такая за узколобость? Ну не может одна и та же вот это, я все сама там с одной и той же героиней 3 года. Ну ладно, это которая все выспрашивает, дурочкой прикидывается, ладно, но эти-то две одни и те же.
1: Она не дурочка. Она журналист.
0: Ну извините.
2: Что, вам этот текст кто писал?
1: Да. Вот. Ну что ж.
0: Ну что? Может быть, послушаем, кто что-нибудь спросить
1: пойдемте,
0: хочет.
1: Пойдемте, может быть, в
0: давай
1: холл,
0: послушаем,
1: там,
0: спросить.
1: По-моему, танцы начались.
0: Нет.
2: Пойдем к команде.
0: Да, на танцы все-таки. Или нет?
1: Ну, это, конечно, ваше дело. Я бы сходила.
2: Спляшем.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня обиженная женщина Софья Бах, баситолог Андрей Орлов. И я пока зачту те послания, которые вы присылаете к нам сюда. Их очень много, сейчас по очереди начнем. Постоянно перебивают. Да. Я думаю, что ваша передача должна стать более длинной, идти каждую ночь для того, чтобы те люди, которые ее слушают, отдыхали. Такие же прекрасные люди должны доминировать, во всяком случае, в ночном эфире. Ночью позволено более чем без политики отдаваться чувству. Хотелось бы, чтобы эти чувства присутствовали в вашей передаче. Я знаю, что для меня они присутствуют. Расширьте сферу этой деятельности. Без подписи письмо от Сергея, Есенина. Сообщение такое, подписи есть. Вся моя душа — это вы. Вся моя жизнь — это вы. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам, Сергей. Только что сообщение от Андрея Васильевича. Саша, спасибо. Я старенький, но я знаю, что это очень нужно. Еще раз спасибо. Спасибо вам, Андрей Васильевич, за ваше послание. И мы продолжаем предновогоднюю нашу беседу праздничную о восьмом и прочих крендельках с нашими гостями. Но тем не менее, ведь многие из них пытаются каким-то образом, уже когда все кончилось, все съедено, значит, часть уснула, часть разошлась, они так шуршат очень пакетами, показывают, что, дескать, смотрите, сколько мы напекли. Это в наш-то праздник. Смотрите, еще у меня осталось, я еще и Марии Петровне с собой дала, она говорит. А если не дала, не дай бог, то Мария Петровна хрена с два уйдет, не прихватив. Даже порой, как градусник, пузырь запихнет дорогого виски под мышку, и только тогда уйдет. А ведь, между прочим, сестры родные, ну или в лучшем случае жены родных братьев.
1: Да кто сейчас кому чего дает, знаете?
0: Вот в том-то дело.
1: Вот я помню раньше, какие хорошие были отношения с соседями по лестничной клетке. Вот когда...
0: Клетки.
1: Начинаются какие-нибудь...
0: Ну что, все-таки у них язык неуклюжий.
1: Про праздники у кого?
0: Нет, это мы о своем.
1: Что, про кого он говорит, не знаю. Вот когда начинаются какие-то праздники, мы всегда, значит, что-то пекли и несли соседям. Сейчас все пекут, я по запаху чувствую, иду домой, когда... Но никто никого не угощает, никто.
2: Это вот да, к чему-то. Вот в последнее время, кстати, вот это злоупотребление выпечкой, оно приводит к тому, что люди стали какие-то эндорфин получать из этого дела. Они, в общем-то, с путем каких-то особых химических, биохимических процессов, разлагая вот эти вот сахара, которые там образуются, они научились уже сублимировать их и синтезировать даже в какие-то вот определенные эффективные средства химические. Ну, поэтому да. Они-то с такой интенсивностью обмениваются этими выпечками.
0: А, Софью, вот можно я у Софьи поинтересуюсь? Вы, будучи, значит, находясь в таком состоянии дебильном, как-то школа, вот, и до нее еще...
1: В смысле,
0: вот,
1: раньше?
0: Сад, да.
1: Или что, раньше. Имейте в виду, а то я сейчас опять
0: тогда
1: уйду.
0: Вот еще, да.
1: Там очень в холле интересно у вас.
0: Нет, ну там раньше. Имеется в виду, в детско-садовском таком состоянии приходилось ли вам танцевать танец буратинки и стучать друг об друга деревянными флажками с надписью «1 мая».
1: А никогда меня не ставили на танцы, потому что я вот была полная в детстве всегда. Вот поэтому...
0: Отсутствие, в смысле, у вас было координации движений, вот, то есть была полностью дискредит.
1: Зато речь была у меня хорошая, и я всегда стихи читала.
0: А давали ли вам пить рыбий жир? Или вот, потому что я помню, у нас девочка мне в коем случае, когда в бытность мою работу воспитателем детского сада, нам говорили, ни-ни, девочкам рыбий жир не давай, а то они могут сблевнуть.
1: А я же вот в детский сад-то не ходила. Меня освободили.
0: А вот так по слухам,
1: в школе уже не кормили никого.
0: А в окна хоть смотреть, если... Ну, вы же не ходите мимо окон просто так. Вы же наверняка смотрите, подтягиваетесь. Ведь женщины, они от природы любопытны. Я сколько видел, идешь, бывало, ночью висят. Понимаешь, подтянулись,
1: много висят. Есть окон. Я не страдаю педофилией. Много есть окон, где мужчины тоже что-то едят.
0: Висят.
1: Это
0: тоже
1: более интересно.
0: Хороший ответ на вопрос. Андрей, ну что у вас, какие есть соображения по всему мной высказанному? И Софью, конечно, тоже.
2: Ну, вы как затронули вопрос, связанный...
1: Еды.
2: Да,
1: вот
2: едой.
1: Вы здесь такими научными выражаетесь предложениями, я бы сказала. Вот, ну, вот создается впечатление, что вы, в общем-то, не дураки далеко.
2: Вот вам и...
0: Благодарность.
2: Да. Так вот, возвращаясь к этому заключению, интересное дело, вот как женщина, она находит быстро очень на основе гастрономического общения, обмениваясь выпечкой, она быстро вступает в эмоциональный контакт и таким образом налаживаются паутинные связи, которые плетутся все интенсивнее и интенсивнее. Вот. У мужика, в общем-то, таким образом, как в качестве, опять же, протеста, присасывание к бутылковым происходит и поедание фаллических агентов внутрь себя, оно как бы тоже объединяет, но на время. Потом оно вызывает дебош и умопомрачение временное. Но сейчас, в общем, существует некоторая программа, называется она... Вы, наверное, слышали, врачи без таможни и без границ. То есть он на самом деле... Это связано с тем, что молодые кадры, они недостаточно навыков имеют. И чтобы развязать руки подрастающей медицине вот этой поросли, организовали такую андерграундную акцию, как «Врачи без таможни, без мозгов и без границ». То есть он, наколовший себе на пальцах там Миши или Васю, он уже в состоянии как бы оперировать, находясь только что на приемных экзаменах. Он приходит и тут же, поймавший кого-нибудь, кто послабее, может уже оперировать и приступать, и это поощряется, потому как лозунг «Врачей без границ, без мозгов, и без костей, и без таможни, и без всего». Они могут уже приступать, вот заявивши только, а назвался этим самым врачом, можно приступать.
0: Угу.
2: Вот. И это достижение как раз, если говорить о половых каких-то дифференциациях, то это как раз достижение вот мужской части, потому что хирургия, суть есть мужское занятие, потому как не всяк возьмется, присосавшись к бутылкам, приступать сразу к полостным операциям, или же к скрытию черепа или же лица.
0: А вот,
2: обычно лицо вскрывает, пытается, по крайней мере. Даже он не имеет никаких навыков, но он потенциально участвует в этом проекте «Врачей без мозгов», потому как он хочет лишить оппонента и себя тоже. Себя бутылковыми, а его, значит, путем нехитрого хирургического вмешательства кулачковым или кулаковым, в зависимости от антропологических данных.
0: Вот ты заметь, я знаю, что ты отслеживал динамику развития клеточных заемов. Вот, то есть, если у мужчин клеточный заем происходит в каком смысле, то есть он выходит, значит, в трусниках порой, ну или там накинет халат, звонит, так, Макарыч, слушай, есть там типа тянуть что-то, да, Беломор, ну давай, сойдет, берет. Или там, слушай, есть там что-нибудь, остаграмится, есть, ну давай, да. У женщин это было так, слушай, маслица, подсолнуш, ну, есть, то ли собралась, мой сейчас придет блинков попечь, а вот это нету, давай. Вот, то сейчас очень часто мы вот посредством камер скрытого наблюдения и, в общем-то, с помощью агентов видим, что вот этот клеточный заем бабий, он тоже принимает формы и мужского. То есть и покурить они также просят, и попить также просят водочки. Ну, плюс у них остались маслица, сальцо, лучок, то есть то, чего мужской клеточный

0: там даже бывало, они впятером одни трусы носили. Типа, ты что там, это я сегодня в Лискиных трусах. Там, а ты что? А я там, ну, колготки у Машки заняла. Вот.
1: Гадость.
0: То есть сейчас получается, что вот все, что делаем мы, делают и они, плюс намного больше. Ты вот не понимаешь, это опасность. Ты легко к этому относишься.
2: А зато я знаю, что сейчас вот чаще всего мужчин друг у друга просят вот в качестве клеточного заема.
0: Чего?
2: Таблетки. Вот разные таблетки, да, да. Вот если ко мне заходит мужчина, обязательно за таблетками. Я уже дверь, когда я в глазок сначала смотрю, ну, думаю, что вы тоже, да? Вот смотрю в глазок, я вижу мужчина, я уже точно знаю, зачем он пришел. Потому что женщина может взять яйца, у меня берут масло.
0: А вот, возвращают потом, еще? Мне интересно, или нет, или с концами?
2: А вы знаете, вот разные бывают женщины. Одни никогда не возвращают. Кстати,
0: да,
2: вот
0: продуктами
2: никогда
0: тоже.
2: Никогда ничего не возвращают.
0: А если там напекут, вот несет,
2: это
0: несет.
2: Как правило, вот те, которые к среднему классу относятся и ниже. Угу. А вот те, которые к более обеспеченному слою населения, да, они вот даже, например, небольшой стаканчик сальцы возьмут, угу, и все равно стараются на следующий день вернуть.
1: А я вот заметил, ко мне тоже не заходило, но все время, угу, я эти все яйца пометил, потому как мои они были все. Я их пометил, проштамповал невидимыми чернилами, а когда мне их вернули, они оказались те же самые. Это как понимать?
0: Я объясню то же самое, что с деньгами. Я одной
1: нет,
0: дал.
1: Нет, я у нее хочу у нее спросить.
0: Да.
2: А может быть, это кто брал у вас, женщина или мужчина?
1: Женщина.
2: Она
1: брала.
2: Наверное, просто хотела вступить в контакт с вами.
1: А у нее, по-моему, неконтактное состояние было.
2: Ну, тогда зачем же она взяла, интересно?
1: Вот
2: не
0: потом мы хотим у вас узнать.
2: Не покатать же. Да нет, я думаю, что она взяла как раз исключительно для того, чтобы вот... ну, она, может быть, поговорить хотела с вами.
1: Нет, просто. Она как бы взяла так... и побежала быстрее.
2: Я ну, когда... вы же ее не сдерживали.
0: Будьте нет. здоровы. Не, ну вот я такой же эксперимент провел. Я одной дал взаймы $100. Ага. Хотя, думаю, ведь не вернет.
2: Это вот, не
0: ну,
2: похоже не, на не, вас, кстати, не что вы дали. Вот.
0: А номер переписал. Сразу же, как она ушла, на обойке рядышком переписал. Она говорит, на неделю. Через неделю приносит мне мои же $100. Я думаю, хорошо. Думаю, Зой, нормально взял, все. Она, ой, спасибо, Мишенька, выручили. Я говорю, ничего, Зой, нормально. Кстати, что, приходи. Пришла где-то через неделю, говорит, дай, пожалуйста, 15 рублей, вот нужно. Я дал, не вернула. Приходит еще через неделю, мне, говорит, пяток яиц. Я дал, не вернула. И я понял, почему она вернула тебе яйца. Угу. Чтобы показать свою платеж и кредитоспособность. Понимаешь? Она у тебя берет, ничем не рискует, не тратит, это возвращает. Ты, естественно, садишься на измену, что человек платит по своим долгам. И в дальнейшем ворота твоей души открыты для ее алчной костлявой ручонки с грязными когтями.
1: Да ты что? Я вот, например, стольник тоже ей отдал, как по твоему примеру. Ты меня научил. Она мне через неделю заявляется и говорит, что она на автобусе проездила эти все деньги. $100.
0: Да?
1: Да. Вот.
0: Ну что, пойдем?
1: Пошли.

И мы продолжаем нашу предпраздничную, посвященную победе, программу. Принимает тут участие в ней, соответственно, обиженная женщина.

0: Софья Бах, Андрей Орлов, бузитолог. Ну, соответственно, в какой-то степени я тоже тут присутствую. И, если позволите, я зачитаю ряд писем, которые пришли на адрес нашей программы. Сашенька, сам не спишь и не даешь уснуть другим. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе, Андрей, что ты слушаешь нашу программу. Далее. Письмо от Зинаиды Георгиевны Ветовь. Я уже 5 лет как на пенсии. Только вы являетесь моей отдушиной и позволяете жить неполноценной, интересной жизнью. Спасибо, спасибо вам, Зинаида Георгиевна. К сожалению, все просят, чтобы наша программа расширила рамки своего вещания и вещала и днем, и ночью.
1: А ты знаешь, вот, кстати, вот этот проект, который сейчас уже воплощается частично, как вот во времена на Второй мировой войны ездили эти камуфляжные броневики, и там вещало из такого громкоговорителя. Да. Мы сейчас это, в общем-то, это несложно. И я полагаю, что по многочисленным просьбам можно, в общем-то, как раз начиная с часа, с 2 часов ночи
0: ездить, особенно по отдаленным районам, куда... Да.
2: Вот смех смехом, а ведь действительно много же регионов не охвачены.
1: Смех смехом, что это такое?
2: Ну, я так полагаю, вы
0: странно.
2: Тут...
0: Видимо, танец
2: в основном
0: да,
2: шутите.
0: Да? Что мы шутим?
2: Что?
0: Софья, дальше,
2: серьезной информации мало в вашей
0: оказывается, ваш разговор имеет некое экстрасенсорное воздействие. У меня прошла голова, которая болела аж с утра. Спасибо вам, Блумберг. А мы очень рады. Саша, добрый вечер, удачи. Привет твоим радиослушателям. Скажи что-нибудь доброе. Ну, уже вы сказали нам столько доброго, наш веселый, разудалый, праздничный военный сказочник, что мы даже не рискуем с вами соперничать. Да. Ну что же, значит, тема нашей беседы продолжается. И про яйца мы проговорили, про денежные купюры проговорили. Отдельный момент, касающийся ремонтов и полового созревания детей. Вот ваша последняя статья, Софья, в «Огоньке», касающаяся вот именно...
2: полового созревания.
0: Безусловно, не ремонта же, ну как...
2: А я, да, пишу.
1: То есть это с ее слов написано одним журналистом, который совершенно неправильно интерпретировал в своем ключе. Дело в том, что речь шла о совершенно прозаичной вещи. То, чем занимается любая женщина, то есть циклевка и покрытие лаком полов. Вот. И как бы привлечением для этих целей детей от 3 до 18 лет. Вот. Малолетние балбесы в это время кружат хороводы и помогают тем самым женщине ощутить хозяйку положения себя, и она может, так сказать, сгребая циклы и все необходимое к себе в уголок, в общем-то...
2: Еще я часто надиктовываю о причинах детской мастурбации. Но если вас что-то конкретное интересует, то вы тоже спрашиваете.
1: Это тоже связано с полом, кстати. Вот когда заменяют паркет, это называется у них это вот как раз вот этим словом.
0: Да, действительно, сегодня вас ругать не за что, к сожалению. А тогда, когда хотелось бы, тогда получайте стандартную фразу. Спасибо, спасибо вам, дорогие. Только вы, наша отдушина, в бессонные майские ночи. Аня, привет жене и детям.
2: Александр, а вот да. Я никогда раньше не слушала вашу передачу. А вы вообще-то по телефону со слушателями общаетесь? Или у вас
0: хотите,
2: все звонки в записи?
0: Безусловно,
2: или как
0: давайте,
2: вы
0: давайте
2: разбираетесь?
0: Я только прежде, чем мы сейчас поднимем телефонную трубку, хотел бы вот еще сказать, что она ведь, когда они рядом, вот тут копошатся, циклю, или что-то. Она же может сказать, например, бабушке, когда та звонит, говорит, а где Даша, к примеру? Она говорит, Даша здесь, понимаешь? То есть вот они, дети, здесь, на виду. Все они тут под крышей.
2: А, то есть, другими словами, вы хотите сказать, что вы в прямом эфире не принимаете звонков?
0: Да нет, ради вас. Так, сейчас.
2: Нет, я не настаиваю, я ни в коем случае. Я просто выяснить хотела.
1: Что такое ради вас? Радио вот, просто понятно, а ради
2: это
1: вас?
2: Это имя и фамилия.
0: Тут передайте Софье. Софья, если вы созрели, вы уже не ребенок, почти ребенок, не отчаивайтесь. У вас еще все впереди. Федор.
2: Федор,
0: какое доброе письмо.
2: Спасибо
0: от
2: тебе. Ты, кстати, вот можешь и позвонить тоже.
0: Да. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Софья Бах, обиженная, псевдоним ее литературный.
2: Обманутая. Почему вы меня сегодня весь день обиженной называете? На обиженных сами знаете что, а меня обманули.
0: Извините, пожалуйста. И, конечно же, Андрей Орлов, бозитолог с шикарными буденовскими усами, которые тебе идут. На самом деле, я был удивлен смене имиджа. Особо ты как-то не...
2: Вот видите, весь прямой эфир, они, собственно, делают друг другу комплименты. Вот то, что я пришла с синими ногтями и высокой прической, ни один из них никак не откомментировал. А вот друг от друга, они там у одного лысина, у другого усы буденовские, вот, понимаете, наводит на размышления. И праздник нашим не нравится.
0: Вот
2: тоже.
0: Ты заметь, кстати, насколько вот нас сейчас уже прибило на сон, насколько она бодрая. Она чувствует нашу эмоциональную слабость. Давай наезжать, что фашистский танк, который затоптал всех.
2: А если вы так со мной будете, я пойду в холл танцевать. Там много мужчин, которые чтят праздник и дарят цветки.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогой.
3: У меня, значит, вопрос, во-первых, к Софье Бабах, а также вот к специалисту, женоведу, эксперту. Вот, правда ли, что праздник 8 марта, он благостно сказывается на так называемых женских болезнях? В частности, кариесу промежности и бешенству правды матки. Спасибо.
0: До свидания. Спасибо.
2: Что,
0: что вы на меня так смотрите?
2: Наговорил.
0: Что вы на меня так смотрите? То есть, ну, человек как-то решил вот поиграть словами, там,
1: да,
0: кариус промежности, там, это...
1: Ну, Софья, как бесконечно потерпевшая, может сказать,
0: ответить,
1: что таких болезней, может быть, и не бывает.
2: Я думаю, что здесь никакой нет связи с праздником, вот.
0: Ну, авитаминоз, это же вот как-то странно устраивать праздники в разгар амплитуды авитаминоза. Вот, по идее, это наоборот, любой праздник, это как посевная кончилась, корову подоили, все там уже у них, типа, венок сплели, босые кречки, ноги в сенокос. А тут получается, что вроде вот ни туда, ни сюда, еще, например, выгони их всех раздетых в лесное поле и в чищобу, они и помёрзнут, все попадают. Почему принято праздники устраивать в трудное для тушки время? Вот, ну, вот, например,
2: да, я вам больше скажу, и пост
0: я солнышко
2: сейчас...
0: уже не кручу, Софья, солнышко не кручу.
2: Я понимаю, это значит,
0: да,
2: что,
0: да.
2: Да, в общем-то, мозг твой должен возрадоваться, а не желудок.
0: Ну, следующий звонок, я понял. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Я послушал вот эти лишние письма.
0: Да.
4: Неужели кто-то еще способен писать?
0: Вы знаете, я понял. Действительно, ваша тема, я понимаю, что вы хотите спросить. Действительно, культура письма, она утеряна. И вот ваши письма, Альфред Исаакович, мы постоянно получаем, но они написаны чересчур витиеватым языком. Мы, если вы их прочли, то наши слушатели подумали, что мы выдумываем их сами. Вот. Хотя вот это гусиное перо каждое, которое вы прилагаете в конверте в качестве доказательства, что вы, так сказать, соблюдаете традиции пушкинизма, лермонтовизма и достоевщины, в общем-то, говорят нам о том, что вы есть. Вы можете ткнуть себя сейчас в грудь и сказать: «Я изм». Изм я, тут я. Действительно, теряются традиции письма. Ну что сейчас, звонит он, например, по сопле. Слышь, ты, Ишак, ну ты где? Да я за перекрестком здесь. Ты бабки подвез, да не подвез я бабки. Или в звонок, в дверь. Сам техник! Ему там, кто там? Сам техник! Ну что такое? Что, или телеграмма? Сожалею, дедушка умер, ТЧК, приезжай копать. Ну, ТЧК, ну что такое? Ну где культура письма, Андрей?
2: А почему вы прервали милого дедушку?
0: Ну что, он так все
1: не
0: сказал?
1: Не дедушку, во-первых, а мужчина. Он, в общем-то...
2: Может быть, он мне звонил.
1: Нет, он с благодарностью опять в очередной раз.
0: Безусловно, человек не спит в это время слушает. Мы единственный штурвал, за который он может держаться во время жизненной бури и непогоды, и неурядица. Да что говорить, мы единственный штурвал, перископ, через который он может взирать. И якорь, и перископ. Нет, а, так слушай, настрой. Ты перископ, я якорь, а вот наша обиженная, она пусть штурвал будет.
1: Да мы все держимся за якорь, за этот спущенный.
0: Да. Ну что, следующий звонок.
1: Ага.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Кто-то звонит, толпа.
1: Снизу, кстати.
0: По-моему, толпа гневается. Софья, может быть, вы сходите на разведку? Все-таки сегодня... грядет.
2: 8 марта, вы говорите. Да. То есть вы не боитесь меня отпускать?
0: Да. Если что, вы крикните, чтобы мы успели убежать.
2: Нет, я-то не боюсь. Ну, хорошо, я тогда сейчас приду.
0: Ну что, следующий звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Хорошо, алло.
0: Да. А что хорошего-то?
5: Как вы относитесь к тому следующему мнению, что 8 марта не случайно выбрано, вот именно 8? Почему? Потому что ежели восьмерку положить, получается бесконечность. И, в общем-то, этот рунический символ может означать следующее, что если, в общем-то, положить женщину, то можно получить бесконечное удовольствие. Да, вопрос вот заключается в следующем. Есть ли какой-нибудь особенности национальной похмелки после праздника 8 марта? Или так же, в общем-то, как после других праздников?
1: А вы как раз, не осознавая того, подвели нас
0: к основной теме нашей беседы.
1: Да, основной теме. Женский алкоголизм, его последствия и его как бы особенности. Вот, пожалуйста, Софья, вам слово.
0: И чем у вас занимаются женщины в отрезвителе в новом?
2: А это кто спрашивает?
0: Я спросил, чем занимаются женщины в отрезвителе.
2: Там, знаете ли, две категории есть, как минимум, женщин. Одни, те, что поступают туда в бессознательном состоянии, а другие, те, что принимают поступивших в бессознательном или полусознательном состоянии вот, женщин.
0: Не, просто извините, Софья, я просто подумал, что вы скажете про отступавших, потому что некоторые, бывало, прут и говорят, а ну, поди сюда, попробуй раздень меня, а другие отступают, зажимаются в угол, как хомячки садятся, и так говорят, уйди, уйди, уйди, не тронь, уйди. Вот мы же видели съемки разные, скрытые камеры наружного наблюдения, они разные, то есть тоже.
2: Ну вот, насколько не хотят туда попадать,
0: да,
2: настолько как бы с легкостью раздеваются почему-то. Может быть, душно, я не знаю. Может быть,
0: от борьбы и от всего, безусловно.
2: Да. Вот почему-то, не знаю. Ну, еще что? Еще хотелось бы, конечно, сказать спасибо тем женщинам, которые одевают, да, и берут на себя нелегкий труд принимать. Потому что, вот, вы знаете, состояния-то бывают разные. Некоторые ведь и дерутся, и ругаются матом, и же не хотят отдавать все, что с собой принесли. Не хотят. Да. Раздеваются с легкостью, а вот другие предметы... найти не отберешь.
0: А вот скажите, Софья, вот, например, у нас вот тут вот, во втором отделении, в женском, все докторы, они мужчины, а вот в третьем, которое мужское, все докторы женщины. А почему вот в отрезвителях, например, не взять вместо персонала в мужские отрезвители женщин, а в женские мужчины? Во-первых, тучная женщина всегда справится с сильно пьющим мужчиной, и он с ней будет все-таки более обходителен,
2: нежели... Это вот глупые пережитки предыдущей эпохи. Конечно,
0: просто
2: да,
0: расизм такой.
2: Так и должно быть, конечно. Да. Вот как в обычных больницах. Сейчас же уже пришли к выводу, что алкоголизм — это болезнь, а не социальный нарост, там, в общем, не хулиганство. Вот, и так, а как в обыкновенных больницах? В обычных больницах мужском отделении все сестры и врачи женщины, в женском отделении все сестры и врачи мужчины. Правильно?
0: А в детском должны быть дети.
2: А в детском там... Ну ладно, это оставим эту тему пока. Вот в отрезвитель там никак вот не перестроиться на новую волну, а должно-то быть так же, конечно.
0: Ну, в принципе, мы же пытались закрывать их на летний период.
2: Сколько мужчин можно было бы спасти, если бы принимающие в мужских вытрезвителях были бы женщинами? Им бы не хотелось драться, вот я думаю, их не понадобилось бы связывать.
0: Может быть, семьи бы новые.
1: Что там особенного вот от вытрезвления вне этого вытрезвителя? Я так понимаю, там особые какие-то делают, может быть, прививки или припарки, или же, может быть, и то, и вместе сразу.
2: Да, вот когда вы получаете квитанцию, там написано, например, штраф за что? Ну, там сумма оговорена, написано, за оказание медицинских услуг. Мы вот тоже пытались с подругами вспомнить, что это были за услуги нам оказанные. Так никто не вспомнил ничего. Ну, видимо, можно было, если вот вам хочется, можно принять душ, поспать.
1: Ну, вот все это можно как бы делать и в домашних условиях. Вы упорно что-то от нас скрываете.
0: Да, меня тоже
1: что-то
0: не покидает.
1: Что-то там происходит. Такое, что выделяет из группы просто общественно полезных учреждений вот это вот заведение.
0: Безусловно.
1: Оно же, в общем-то, очень разграничено по половому признаку. Не бросают же, кого попало туда,
2: ну,
1: и как
2: правильно,
1: попало.
2: Просто не всяк хочет в пьяном виде сидеть дома.
1: Я вот видел только вход туда, там огромный восьмой был нарисован, и цветами все заброшено.
2: А вы не заметили, там еще вот мусорный бак стоит, и он полон пленки.
1: Нет, я туда не прошел.
2: Нет, это не туда, это во дворе. Ну как же, если вы видели восьмой, вы должны были и пленку увидеть. А. Мы когда с подругами вышли оттуда, мы думаем, неужели фотографируют?
0: Ага. А если бы фотографировали, зачем им пленку выкидывать? Они бы хранили, нарезали и клали.
2: Ну, в общем, мы тоже ушли успокоенно.
0: А потом не приходили никакие бандероли, письма там на восьмое, там на очередное, дескать, вот получите.
2: А если сразу привозить штраф?
1: А вот эти постеры, которые по Москве расклеены, это там все сделано.
0: Например, «Я тебя люблю» постер.
1: Неважно, какой. Там даже вот эти вот бутылковые, они тоже, в общем-то, это некоторый морфинг такой из женщины формирует некоторые. Некоторые такую фляйшу, бутылочку такую.
0: Вот интересное письмо прислал Андрей. Уважаемая, дорогая, добрейшая Софья, именно благодаря вам я сегодня первый день обошелся без аминозина. Спасибо вам большое, вы доктор моей души. Вот такие замечательные, теплые послания приходят на адрес нашей передачи.
2: А кто это аминозин?
0: А это не важно. Главное, что теплое послание.
1: Это тебе половые меньшинства присылают такие.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте,
0: Оля. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Как у вас дела?
0: У нас отлично дела. Мы в преддверии, в предвкушении порога кануна.
6: Ну, это замечательно. Да. Собственно говоря, тоже. Саша, у меня к вам такой вопрос. Вот относительно вселенской идеи ваших рисунков, которые размещены у вас в интернете.
0: Да.
6: Ну, что ж вы так этих несчастных уродцев, Самоделкина, Мурзилку и прочих не менее отвратительных и гнусных персонажей, уж как-то вы их все, так сказать, поубивали. Это же, так скажем, культовые фигуры семантического пространства вот этой вот октябрятской пионерской молодости. Мне их даже жалко немножко стало, когда я посмотрел, как вы с ними обошлись в ваших творческих произведениях, именуемых акварелями.
0: Я понял ваш вопрос. Спасибо. Просто дело в том, что я как художник с большой буквы, поэт и композитор с большой буквы.
2: Можно я тоже вам свои картины пришлю?
0: Присылайте, конечно. Причем у меня все, вот слово пишется с большой первую букву. Я считаю, что мы, художники, поэты и композиторы, должны показывать любое явление, так сказать, вывернув его наизнанку. Никто не исключает, что, например, если вывернуть самоделки наизнанку, то там будут болтаться и почки, и селезни, и прочие потроха. Просто все это скрыто за его вот таким внешне политизированным обликом. Поэтому я, так как истинный соцреалист, показываю все стороны, что твои положительные. Сама-то рисуешь?
2: Я, да, пишу.
0: Ну, вот, да. Сам ты пишешь?
1: А вот вы посмотрите, вообще наделение живыми свойствами каких-то самоделкиных, это что? Это не... Как это называется?
0: Это называется искусство, потому что то, что, в общем-то, изображено и не наделено живыми...
1: Это говорится, здесь вопрос стоял, если ты забыл...
0: Ой, Андрей, ну хватит комплиментов.